0: участком совсем как самолет-разведчик. Пока они на нее смотрели, крысы, петляя, рванулись к лагерю. «Открывайте огонь!» — скомандовал Дрейк. «Но берегите боеприпасы!» Началась стрельба. Целиться в юрких крыс, да еще на фоне серовато-коричневой почвы, было очень трудно. К крысам тут же присоединилась дюжина раков-отшельников. Выказывая поразительную хитрость, они бросались вперед именно тогда, когда в их сторону никто не глядел, а в следующую секунду замирали, сливаясь с защитным фоном. Из джунглей вышел Иккенс.
1: «Гнусный предатель!» — сказал Кейбл, ловя его на мушку.
0: Соренсен ударом по стволу сбил прицел.
2: «Не смей!»
3: «Да ведь он помогает этой твари!»
0: «От него это не зависит!» — сказал Соренсен. «К тому же он безоружный. Оставь его в покое!» Понаблюдав с минуту, Иккенс скрылся в зарослях. Атакующие крысы и раки одолели половину расчищенного участка. Однако на близком расстоянии целиться стало легче, и рубеж в 20 ярдов им так и не удалось взять. Когда же Ресетич подстрелил райскую птицу, наступление вообще захлебнулось.
4: «А знаешь, — сказал Дрейк, — мне кажется, мы выкрутимся».
0: «Возможно, — ответил Соренсен. — Не понимаю, чего Квидак хочет этим добиться? Он же знает, что нас так просто не возьмешь. Можно подумать...»
2: «Глядите! — крикнул кто-то из обороняющихся. — Наш корабль!»
0: Они оглянулись и поняли, зачем Квидак организовал нападение. Пока они занимались крысами и раками, пес Дрейка подплыл к Кетчу и перегрыз якорный канат. Предоставленный сам себе, Кетч дрейфовал по ветру, и его сносило на риф. Вот судно ударилось, сперва легко, потом крепче, и через минуту, резко накренившись, прочно засело в кораллах. В устройстве затрещало, и Соренсен поднял его с земли. Квидак сообщил:
5: «Кетч не получил серьезных повреждений, он только потерял подвижность».
2: «Чёрта с два!» — огрызнулся Дрейк. «А если в нем чего доброго пробило дыру? Как вы собираетесь убраться с острова, Квидак? Или вы намерены так здесь и осесть?»
5: «В свое время я непременно отбуду», — сказал Квидак. «И я хочу сделать так, чтобы мы отбыли все вместе».
0: Ветер утих. В небе на юго-востоке, уходя вершинами все выше и выше, громоздились серо-стальные грозовые тучи. Под гнетом их черных, плоских снизу, как наковальня массивов, жаркий неподвижный воздух всей тяжестью давил на остров. Солнце утратило свой яростный блеск, стало вишнево-красным и безучастно скатывалось в плоский океан. Высоко в небе, куда не долетали пули, кружила одинокая райская птица. Она поднялась минут через 10 после того, как Ресетич подстрелил первую. Монти Бирнс с винтовкой на боевом взводе стоял на краю расчищенного участка. Ему выпало первому нести караул. Остальные наскоро обедали в сарае для кобры. Снаружи Соренсен и Дрейк обсуждали сложившееся положение.
4: «На ночь придется всех загнать в сарай», — сказал Дрейк. «Рисковать слишком опасно. В темноте может напасть Квидак».
0: Соренсен кивнул. За один день он постарел лет на 10.
2: «А утром разработаем какой-нибудь план», — продолжал Дрейк. «Мы... Я что-то не то говорю, Билл?»
4: «По-твоему, у нас есть какие-то шансы?» — спросил Соренсен.
2: «А как же? Отличные шансы!»
0: «Ты рассуждай практически», — сказал Соренсен. «Чем дольше это будет тянуться, тем больше зверья Квидак сможет на нас натравить. Какой у нас выход?»
2: «Выследить его и убить».
0: «Проклятая тварь не крупнее твоего большого пальца», — раздраженно возразил Соренсен. «Как прикажешь его выслеживать?»
2: «Что-нибудь да придумаем», — сказал Дрейк.
0: Соренсен начинал его тревожить. Состояние духа в экспедиции и так оставляло желать лучшего, и нечего Соренсену дальше его подрывать.
4: «Хоть бы кто подстрелил эту чертову птицу», — сказал Соренсен, поглядев в небо.
0: Примерно раз в четверть часа райская птица пикировала, чтобы рассмотреть лагерь вблизи, и не успевал караульный прицелиться, снова взмывала на безопасную высоту.
4: «Мне она тоже на нервы действует», — признался Дрейк. «Может, ее для того и запустили. Но рано или поздно мы...»
0: Он не договорил. Из сарая послышалось громкое гудение передатчика, и голос Элла Кейбла произнес:
6: «Внимание, внимание! Вызывает Вуану! Нам нужна помощь!»
0: Дрейк и Соренсен вошли в сарай. Сидя перед передатчиком, Кейбл бубнил в микрофон:
6: «Мы в опасности! Мы в опасности! Вызывает Вуану! Нам нужна...»
2: «Черт побери, ты хоть соображаешь, что делаешь?» — оборвал его Дрейк.
0: Кейбл повернулся и смерил его взглядом. По рыхлому розоватому

0: телу Кейбла струйками лился пот.
1: «Прошу по радио о помощи, вот что я делаю. По-моему, я вышел на контакт, но мне еще не ответили».
0: Он повертел ручку настройки, и из приемника прозвучал скучающий голос с английским акцентом.
2: «Значит, пешка D2, D4? Почему ты ни разу не попробовал другое начало?»
0: Последовал шквал помех, и кто-то ответил глубоким басом.
3: «Твой ход. Заткнись и ходи».
2: «Хожу, хожу», —
0: произнес голос с английским акцентом.
2: «Кони в 6».
0: Дрейк узнал голоса. Это были коротковолновики-любители, плантатор с Бугенвилли и хозяин магазинчика в Рабауле. Каждый вечер они на час выходили в эфир, поругаться и сыграть партию в шахматы. Кейбл нетерпеливо постучал по микрофону.
1: «Внимание!» — произнес он. «Вызывает Вуану! Экстренный вызов!»
0: Дрейк подошел к Кейблу и, взяв микрофон у него из рук, осторожно положил на стол.
4: «Мы не можем просить о помощи», — сказал он.
1: «Что ты мелешь?» — закричал Кейбл. «Мы должны просить!»
0: Дрейк почувствовал, что смертельно устал.
4: «Послушай, если мы пошлем сигнал бедствия, на остров тут же кто-нибудь приплывет. Но они не будут подготовлены к тому, что здесь творится. Квидак их захватит и использует против нас».
1: «А мы им объясним, что происходит», — возразил Кейбл.
4: «Объясним? Что именно? Что контроль над островом захватывает какое-то неизвестное насекомое? Они решат, что мы все свихнулись от лихорадки, и с первой же шхуной, которая курсирует между островами, направят нам врача».
0: «Дэн прав», — сказал Соренсон. «В такое не поверишь, пока не увидишь собственными глазами».
4: «А к тому времени», — добавил Дрейк, — «будет уже поздно. Икинс все понял, прежде чем до него добрался Квидак. Поэтому он и сказал, что никаких сообщений не надо».
0: Кейбл все еще сомневался.
1: «Тогда зачем он велел забрать передатчик?»
4: «Затем, чтобы сам не смог отправить сообщение, когда Квидак его охомутает», — ответил Дрейк. «Чем больше кругом народу, тем легче Квидаку делать свое дело. Будь передатчик у него, он бы в эту самую минуту уже вопил о помощи».
1: «Да, так оно вроде и выходит», — безнадежно признал Кейбл. «Но, черт побери, самим-то нам со всем этим не справиться».
0: «Придется справляться. Если Квидаку удастся нас захватить, а потом выбраться с острова, конец матушке Земле. Крышка. Никаких тебе всемирных войн, ни водородных бомб с радиоактивными осадками, ни героических группок сопротивления. Все и вся превратятся в составляющие этого квидачьего сообщества».
1: «Так или иначе, а помощь нам нужна», — стоял на своем Кейбл. «Мы здесь одни, от всех отрезаны. Допустим, мы предупредим, чтобы корабль не подходил к берегу».
0: «Не выйдет», — сказал Дрейк. «К тому же, если бы захотели, мы все равно не сможем просить о помощи».
1: «Почему?»
4: «Потому что передатчик не работает. Ты говорил в бездействующий микрофон».
1: «А принимает нормально».
0: Дрейк проверил, все ли включено. «Приемник в порядке. Но, видимо, где-то что-то разъединилось, когда мы вытаскивали рацию из корабля. На передачу она не работает». Кейбл несколько раз щелкнул по мертвому микрофону и положил его на место. Все столпились вокруг приемника, следя за партией между рабаульцем и плантатором с Бугенвилля.
2: «Пешка C4.
3: Пешка E6.
2: Конь C3.
0: Неожиданно отрывистой очередью затрещали помехи, сошли на нет, потом снова прозвучали тремя отчетливыми очередями.
4: «Как ты думаешь, что это?» — спросил Соренсон.
0: Дрейк пожал плечами.
4: «Может быть, все что угодно. Собирается шторм и...»
0: Он не закончил фразы. Стоя у открытой двери, он заметил, что едва начались помехи, райская птица камнем упала вниз и пронеслась над лагерем. Когда же она вернулась на высоту и возобновила свое медленное кружение, помехи прекратились.
4: «Любопытно», — сказал он. «Ты видел, Билл? Как только снова пошли помехи, птица сразу снизилась».
5: «Видел», — ответил Соренсон. «Думаешь, это не случайно?»
4: «Не знаю. Нужно проверить».
0: Дрейк вытащил бинокль, прибавил в приемнике звук и вышел из сарая понаблюдать за джунглями. Он ждал, прислушиваясь к разговору шахматистов, который происходил за 3-4 сотни миль от острова.
3: «Ну давай, ходи!»
5: «Дай же подумать минуту!»
3: «Минуту! Слушай, я не собираюсь всю ночь торчать перед этим треклятым передатчиком. Ходи!»
0: Раздался взрыв помех. Из джунглей семенящим шажком вышли 4 свиньи.
5: Они продвигались медленно, как разведгруппа, которая нащупывает уязвимые места в обороне противника. Свиньи остановились, помехи кончились. Караульный Бирнс вскинул ружье и выстрелил. Животные повернули и под треск помех скрылись в джунглях. Помехи затрещали вновь. Райская птица спикировала для осмотра лагеря и снова поднялась на безопасную высоту. После этого помехи окончательно прекратились. Дрейк опустил бинокль и вернулся в сарай.
4: «Точно», — сказал он. «Помехи связаны с Квидаком. Мне кажется, они возникают, когда он пускает в дело зверей».
5: «По-твоему, он управляет ими по радио?» — спросил Соренсен.
4: «Похоже на то», — ответил Дрейк. «Либо впрямую по радио, либо посылает приказы на длине радиоволн».
5: «В таком случае», — сказал Соренсен. «И сам он что-то вроде маленькой радиостанции».
3: «Похоже. Ну и что?»
4: «А то», — пояснил Соренсен, — «что его можно запеленговать».
5: Дрейк энергично кивнул, выключил приемник, пошел в угол и взял портативный пеленгатор. Он настроил его на частоту, на которой Кейбл поймал разговор между Рабаулом и Бугенвиллем, включил и стал в дверях. Все следили за тем, как он вращает рамочную антенну. Он засек сигнал наибольшей мощности, медленно повернул рамку, снял пеленг и перевел его на компасе в азимут. Затем сел и развернул мелкомасштабную карту Юго-Западной Океании. «Ну как?» — поинтересовался Соренсен. «Это Квидак?»
4: «Должен быть он», — ответил Дрейк. «Я засек твердый ноль почти точно на юге. Он прямо перед нами, в джунглях».
5: «А это не отраженный сигнал?»
4: «Я взял контрольный пилинг».
5: «Может, это какая-нибудь радиостанция?»
4: «Исключено. Следующая станция прямо на юге Сидней, а до него 1700 миль. Для нашего пилингатора многовато». «Нет, это Квидак, можно не сомневаться».
5: «Стало быть, у нас есть способ его обнаружить», — сказал Соренсен. «Двое пойдут в джунгли с пеленгаторами
4: и расстанутся с жизнью», — закончил Дрейк.
3: «Мы можем запеленговать Квидака, но его звери обнаружат нас куда быстрее».
4: «Нет, в джунглях у нас ни малейшего шанса».
5: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy.
4: «Выходит, это нам ничего не дает», — сказал Соренсен. Вид у него был совсем убитый.
3: «Дает и немало», — возразил Дрейк. «Теперь у нас появилась надежда».
5: «То есть?»
4: «Он управляет животными по радио. Мы знаем, на какой частоте он работает, и можем ее занять. Будем глушить его сигналы».
5: «Ты уверен?»
4: «Уверен? Конечно, нет. Но я знаю, что две радиостанции в одной зоне не могут работать на одной частоте. Если мы настроимся на частоту Квидака и сумеем забить его сигналы...»
5: «Понимаю», — сказал Соренсен. «Может, что-нибудь и получится. Если нам удастся заблокировать его сигналы, он не сможет управлять зверьем, а уж тогда запеленговать его будет нетрудно».
4: «Хороший план», — сказал Дрейк, — «но с одним маленьким недостатком. Передатчик у нас не работает. Без передатчика нет передачи, а без передачи — глушение».
5: «Ты сумеешь его починить?» — спросил Соренсен.
4: «Попробую», — ответил Дрейк. «Но особенно не надеюсь. Всеми радиоделами в экспедиции заведовал Икинс».
5: «У нас есть запчасти», — сказал Соренсен. «Лампы, инструкции».
4: «Знаю. Дайте время, и я разберусь, что там вышло из строя. Вопрос в том, сколько времени соизволит нам дать Квидак».
5: Медно-красный солнечный диск наполовину ушел в океан. Закатные краски тронули громаду грозовых туч и растворились в коротких тропических сумерках. Кладоискатели принялись укреплять на ночь дверь и окна сарая. Дрейк снял заднюю крышку передатчика и пришел в ужас от обилия проводов и ламп. Металлические коробочки были, скорее всего, конденсаторами, а покрытые воском цилиндрические штучки с равным успехом могли оказаться и катушками сопротивления, и чем-то еще. От одного взгляда на это непонятное и хрупкое хозяйство голова шла кругом. Как в нем разобраться? И с чего начать? Он включил рацию и выждал несколько минут. Кажется, горели все лампы, одни ярко, другие тускло. Он не обнаружил ни одного оборванного провода. Микрофон по-прежнему не работал.
4: Итак, с поверхностным осмотром покончен. Следующий вопрос: получает ли рация достаточно питания?
5: Он выключил ее и проверил батареи аккумулятора вольтметром. Батареи были заряжены до предела. Он снял свинцовые колпачки, почистил и поставил обратно, проследив, чтобы они плотно сели на место. Проверил все контакты, прошептал льстивую молитву и включил передатчик. Передатчик все так же молчал. Дрейк с проклятием выключил его в очередной раз. Он решил заменить все лампы, начиная с тусклых. Если это не поможет, он попробует заменить конденсаторы и катушки сопротивления. А если и это ничего не даст, то пустить себе пулю в лоб никогда не поздно. С этой жизнерадостной мыслью он распечатал комплект запасных деталей и принялся за дело. Все остальные тоже были в сарае, заканчивали подготовку к ночи. Дверь заперли и посадили на клинья. Два окна пришлось оставить открытыми для доступа воздуха. В противном случае кладоискатели просто задохнулись бы от жары. Но к каждой раме прибили по сложенной вдвое крепкой противомоскитной сетки, а у окон поставили часовых. Через плоскую крышу из оцинкованного железа ничто не могло проникнуть, но земляной пол, хоть и был плотно утрамбован, все же вызывал опасения. Оставалось одно – не сводить с него глаз. Кладоискатели устраивались на долгую тревожную ночь. Дрейк продолжал возиться с передатчиком, повязав лоб носовым платком, чтобы пот не тек в глаза. Через час зажужжало переговорное устройство. Соренсен ответил на вызов. «Что вам нужно?» «Мне нужно», — произнес Квидак голосом Икинса, «чтобы вы прекратили бессмысленное сопротивление. Я хочу, чтобы вы со мной слились. У вас было время обдумать положение, и вы должны понимать, что другого выхода нет».
6: «Мы не хотим с вами сливаться», — сказал Соренсен.
5: «Вы должны», — заявил Квидак.
6: «Вы собираетесь нас заставить?»
5: «Это сопряжено с трудностями», — ответил Квидак. «Мои звериные составляющие не годятся как инструмент принуждения. Икинс — замечательный механизм, но он у нас один. Сам я не имею права подвергать себя опасности. Это поставит под угрозу высшую цель Квидака».
6: «Получается тупик», — заметил Соренсен.
5: «Нет! Нам сложно только вас захватить. Убить вас совсем не трудно».
6: Все, кроме Дрейка, поежились. Он же, занятый передатчиком, даже не поднял головы.
5: «Мне бы не хотелось вас убивать», — продолжал Квидак. «Но все решает высшая цель Квидака. Она может не осуществиться, если вы не вольетесь, и окажется под угрозой, если вы покинете остров. Поэтому вы либо вольетесь, либо будете ликвидированы».
6: «Мне это видится по-другому», — сказал Соренсен. «Если вы нас убьете, допустим, вы в состоянии нас убить, вам ни за что не выбраться с острова. Икинс не справится с Кетчем в одиночку».
5: «Отплывать на Кетче нет никакой необходимости», — возразил Квидак. «Через полгода сюда опять зайдет рейсовая шхуна. На ней мы с Икинсом и покинем остров. К этому времени никого из вас не будет в живых».
6: «Вы нас запугиваете», — сказал Соренсен. «С чего вы взяли, будто сможете нас убить? Днем-то у вас не очень получилось». Он поймал взгляд Дрейка и показал на рацию. Дрейк развел руками и вернулся к работе.
5: «Днем я и не пытался», — сказал Квидак. «Я займусь этим ночью. Этой ночью, чтобы не дать вам найти более действенную систему защиты. Сегодня ночью вы должны со мной слиться, или я убью одного из вас».
6: «Одного из нас?»
5: «Да, одного человека. Через час другого. Возможно, это заставит оставшихся передумать и слиться. А если нет, то к утру вы все погибнете».
6: Дрейк наклонился и шепнул Соренсену.
7: «Потяни резину, дай мне еще минут 10. Я, кажется, нашел, в чем загвоздка».
6: Соренсен произнес.
5: «Нам бы хотелось побольше узнать о сообществе Квидака. Лучший способ узнать — это слиться».
6: «Но сперва мы все-таки хотели бы узнать немного больше».
5: «Это состояние просто нельзя описать», — произнес Квидак убедительно, горячо и настойчиво. «Попытайтесь вообразить, что вы, это именно вы, в то же время вас подключили к совершенно новым разветвленным системам чувств. Вы, например, можете узнать мир, каким его ощущает собака, когда бежит лесом, ориентируясь по запаху, и этот запах для нее и для вас тоже станет таким же, как дорожный указатель. Совсем по-другому воспринимает действительность рак-отшельник. Через него вы постигнете медленный взаимообмен жизненных форм на стыке суши и моря. У него очень продленное чувство времени. А вот у райской птицы наоборот. Она воспринимает мгновенно и все пространство разом. Каждое существо на земле, под землей и в воде, а их множество, имеет свое собственное особое восприятие реальности. И оно, как я обнаружил, не очень отличается от мировосприятия живых организмов, некогда обитавших на Марсе». «А что случилось на Марсе потом?» — спросил Соренсен.
8: «Все формы жизни погибли», — скорбно ответил Квидак. «Все, кроме Квидака. Это случилось в незапамятные времена. А до того на всей планете царили мир и процветание. Все живые существа были составляющими в сообществе Квидака. Но доминантная раса оказалась генетически слабой. Рождаемость все время падала, последовала полоса катастроф. В конце концов, вся жизнь прекратилась. Остался один Квидак».
5: «Потрясающе», — заметил Соренсен с иронией.
8: «Это был дефект расы», — поспешил возразить Квидак. «У более стойкой расы, такой, как на вашей планете, инстинкт жизни не будет подорван. Мир и процветание будут длиться у вас бесконечно».
5: «Не верю. То, что случилось на Марсе, повторится и на Земле, если вам удастся ее захватить. Проходит какое-то время, и рабам просто-напросто надоедает цепляться за жизнь».
8: «Вы не будете рабами. Вы будете функциональными составляющими в сообществе Квидака».
5: «А править этим сообществом будет, разумеется, Квидак», — заметил Соренсен. «Как пирог не режь, а начинка все та же».
8: «Вы судите о том, чего не знаете», — сказал Квидак. «Мы достаточно побеседовали. В ближайшие 5 минут я готов умертвить одного человека. Намерены вы слиться со мной или нет?»
5: Соренсен взглянул на Дрейка. Дрейк включил передатчик. Пока передатчик нагревался, на крышу обрушились струи дождя. Дрейк поднял микрофон, постучал по нему и услышал в динамике щелчок.
8: «Работает», — сказал он.
5: В это мгновение что-то ударилось в затянутое сеткой окно. Сетка провисла. В ней трепыхался крылан, свирепо посматривая на людей крохотными красными глазками.
8: «Забейте окно!» — крикнул Соренсен.
5: Не успел он договорить, как вторая летучая мышь врезалась в сетку, пробила ее и шлепнулась на пол. Ее прикончили, но в дыру влетели еще 4 крылана.
8: Дрейк остервенело от них отбивался, однако не сумел отогнать их от рации. Летучие мыши метили ему прямо в глаза, и Дрейку пришлось отступить.
5: Один крылан угодил под удар и упал на землю с переломанным крылом, но остальные добрались до рации и столкнули ее со стола. Дрейк безуспешно попытался ее подхватить. Он услышал, как лопнули лампы, но должен был защищать глаза. Через несколько минут они прикончили еще 2 крыланов, и уцелевшие удрали в окно. Окна забили досками. Дрейк наклонился и осмотрел передатчик.
8: «Удастся наладить?» — спросил Соренсен.
5: «И думать нечего», — ответил Дрейк. «Они выдрали все провода».
8: «Что же нам теперь делать?»
5: «Не знаю», — раздался голос Квидака.
8: «Вы должны немедленно дать ответ!»
5: Никто не сказал ни слова.
8: «В таком случае», — произнес Квидак, «я вынужден, как ни жаль, одного из вас сейчас умертвить».

0: Дождь хлестал по железной крыше, ветер задувал все сильнее. Издалека приближались раскаты грома. Но в сарае раскаленный воздух стоял неподвижно. Висевший на центральной балке керосиновый фонарь освещал середину помещения резким желтым светом, оставляя углы в глубокой тени. Кладоискатели подались к центру, подальше от стены, стали спинами друг к другу, что натолкнуло Дрейка на сравнение со стадом бизонов, сбившихся в круг для отпора волку, которого они чуют, хотя еще не видят. Кейбл сказал:
1: «Послушайте, может попробовать это сообщество Квидака? Может, оно не такое уж страшное, как...»
0: «Заткнись», — отрезал Дрейк.
1: «Сами подумайте», — увещевал Кейбл. «Это все-таки лучше, чем помирать, скажете, нет?»
0: «Пока никто еще не умирает», — возразил Дрейк. «Сделай милость, заткнись и гляди в оба».
1: «Меня сейчас, кажется, вырвет», — сказал Кейбл. «Выпусти меня, Дэн».
0: «Блюй, где стоишь», — посоветовал Дрейк. «И не забывай смотреть в оба».
1: «Нет у тебя права мне приказывать», — заявил Кейбл и шагнул было к двери, но сразу же отскочил.
0: В дюймовый зазор между дверью и полом пролез желтоватый скорпион. Ресечич раздавил его каблуком, растоптал в кашу и завертелся на месте, отмахиваясь от трех ос, которые проникли через забитое окно.
2: «Плевать на ос!» — крикнул Дрейк. «Следите за полом!»
0: Из тени выползли несколько мохнатых пауков. Они ворочались на земле, а Дрейк и Ресетич лупили по ним прикладами.

Бирнс заметил, что из-под двери вылезает огромная плоская многоножка. Он попробовал на нее наступить, промахнулся. Многоножка мигом очутилась у него на ботинке, потом выше на голой икре. Бирнс взвыл. Вокруг ноги у него словно обвелась раскаленная стальная лента. Он успел, однако, раздавить многоножку, прежде чем потерял сознание. Дрейк осмотрел ранку и решил, что она не смертельна. Он растоптал еще одного паука, но тут Соренсен тронул его за плечо. Дрейк поглядел в дальний угол, куда тот показывал. К ним скользили две большие змеи. Дрейк признал в них черных гадюк. Обычно пугливые, сейчас они наступали с бесстрашием тигра. Кладоискатели в ужасе заметались, пытаясь увернуться от змей. Дрейк выхватил револьвер и опустился на одно колено. Не обращая внимания на ос, которые велись вокруг, он в колеблющемся свете фонаря попытался взять на мушку изящную живую мишень. Гром ударил прямо над головой. Долгая вспышка молнии осветила сарай, сбив Дрейку прицел. Он выстрелил, промахнулся и приготовился отразить нападение. Змеи не стали нападать. Они уползали, отступая к крысиному ходу, через который проникли. Одна быстро проскользнула в нору, вторая двинулась следом, но остановилась на полдороге. Соренсен тщательно прицелился из винтовки, но Дрейк отвел ствол. «Постой-ка минутку». Змея помешкала, затем выползла из норы и снова заскользила по направлению к людям. Новый раскат грома и яркая вспышка. Гадюка повернула назад и, извиваясь, исчезла в норе.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Роберт Шекли. «Поединок разумов». Окончание. «В чем дело?» — спросил Соренсен. «Змеи испугались грозы?»
1: «Нет, вся хитрость в молнии», — ответил Дрейк. «Вот почему Квидак так спешил. Он знал, что надвигается буря, а он еще не успел закрепиться на острове».
0: «Что ты хочешь сказать?»
1: «Молния», — объяснил Дрейк. «Электрическая буря. Она глушит его радиокоманды. А когда его заглушают, звери снова становятся обычным зверьем и ведут себя, как им и положено. Чтобы восстановить управление, ему требуется время».
2: «Буря когда-нибудь кончится», — сказал Кейбл.
1: «На наш век, может, и хватит», — сказал Дрейк.
0: Он взял пеленгатор и вручил один из них Соренсену.
1: «Пойдем, Билл. Мы выследим эту тварь прямо сейчас».
2: «Эй!» — позвал Ресетич. «А мне что делать?»
1: «Можешь пойти искупаться, если через час не вернемся», — ответил Дрейк.
0: Дождь сёк косыми струями, подгоняемый яростными порывами юго-западного ветра. Гром гремел, не смолкая, и каждая молния, как казалось Дрейку и Соренсену, метила прямо в них. Они дошли до джунглей и остановились.
1: «Здесь мы разойдемся», — сказал Дрейк. «Так больше шансов сойтись на Квидаке».
0: «Верно», — согласился Соренсен.
1: «Береги себя, Дэн».
0: Соренсен нырнул в джунгли. Дрейк прошел 50 ярдов вдоль опушки и тоже шагнул в заросли. Он продирался напрямик. За поясом у него был револьвер, в одной руке пеленгатор, в другой — фонарик. Джунгли, чудилось ему, жили своей собственной злой жизнью, как будто ими заправлял Квидак. Лианы коварно обвивались вокруг ног, а кусты стремились заключить его в свои цепкие объятия. Каждая ветка так и норовила хлестнуть его по лицу, словно это доставляло ей особое удовольствие. Пеленгатор отзывался на разряд при каждой вспышке, так что Дрейк с большим трудом держался курса. «Но Квидаку, конечно, достается еще и не так», — напоминал он себе. В перерывах между разрядами молний Дрейк выверял пеленг. Чем глубже он забирался в джунгли, тем сильнее становился сигнал Квидака. Через некоторое время он отметил, что промежутки между вспышками увеличиваются. Буря уносилась к северу. Сколько еще молний будут ему защитой? 10-15 минут. Он услышал поскуливание и повел фонариком. К нему приближался его пес Оро. Его ли? А может, Квидака?
1: «Давай, старина!» — подбодрил Дрейк.
0: Он подумал, не бросит ли пеленгатор, чтобы вытащить из-за пояса револьвер, но не знал, будет ли тот стрелять после такого ливня. Оро подошел и лизнул ему руку.
1: Его пес. По крайней мере, пока не кончилась буря.
0: Они двинулись вместе. Гром переместился на север. Сигнал в пеленгаторе звучал во всю силу. «Где-то тут». Он увидел свет от другого фонарика. Навстречу ему вышел запыхавшийся Соренсен. В зарослях он порядком ободрался и поцарапался, но не потерял ни винтовки, ни пеленгатора с фонариком. Оро яростно заскреб лапами перед кустом. Все озарилось долгой вспышкой, и они увидели Квидака. В эти последние секунды до Дрейка дошло, что дождь кончился. Перестали сверкать и молнии. Он бросил пеленгатор. Наставив фонарик, он попытался взять на прицел Квидака, который зашевелился, и прыгнул на шею Соренсену точно над правой ключицей. Соренсен вскинул руки и тут же их опустил. Потом повернулся к Дрейку и, не дрогнув ни единым мускулом, поднял винтовку. У него был такой вид, словно убить Дрейка — единственная цель его жизни. Дрейк выстрелил почти в упор. Пуля развернула Соренсена, и он упал, выронив винтовку. Дрейк склонился над ним с револьвером наготове. Он понял, что не промахнулся. Пуля прошла как раз над правой ключицей. Рана была скверная. Но Квидаку, который оказался непосредственно на пути пули, пришлось много хуже. От него только и осталось, что спиток черных капель на рубашке Соренсена. Дрейк торопливо забинтовал Соренсена и взвалил на спину. Он спрашивал себя, смог бы он выстрелить, очутись Квидак над сердцем Соренсена, или на горле, или на лбу.
1: «Лучше об этом не думать», — решил Дрейк.
3: Он двинулся назад в лагерь, и его пес затрусил с ним рядом.
4: эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Инна Живетьева. Тестировщик.
1: Ваня, немедленно вылезь из лужи! Кому я сказала?
0: Шторы задернуты неплотно, и утренний луч бьет прямо в лицо. Как будто для того, чтобы проснуться, мало воплей за окном. Варвара недовольно поморщилась. Вот так всегда. В последний день, когда можно дрыхнуть до полудня, обязательно что-нибудь да случится. Диван простонал пружинами, когда Варвара села и пинком сбросила одеяло в сторону. Нет, очень интересно посмотреть на того мазохиста, который потом будет спать на этом ложе. Какое счастье, что работа закончена. Тапочек нашелся только один. Заглядывать под диван было лень. Ладно, служба поддержки все равно почистит. Побрела в ванную босиком, показав язык висевшему в коридоре в зеркалу. Оно послушно отразило лохматую сонную

0: Так логика характера отрабатывает. Девушка, не вставая, протянула руку и достала с полки сахарницу. В этом плане маленькая кухня удобна, но все-таки что за маньяк будет тут жить? Прийти попросить досье? А оно ей надо. Пусть живет в свое удовольствие. Варвара работу сделала, дом протестирован и принят. Вот только чашку кофейную помоет и вперед собирать вещи. Куда же она дела очки? Перед уходом поправила на полочке под зеркалом стопку рекламных проспектов. «Построй свой дом» — оранжевые буквы на голубом фоне. «То, что хотел, но не мог рассказать». Странные пошли рекламщики, придумали же слоганы. Закрывая обшарпанную дверь ключом, Варвара снова подумала. А все-таки, что за мазохист? В конторе было пусто. Хорошо, что разделили корпуса, а то вечно толклись клиенты, особенно сейчас их много. Осенью самое пиковое время, всем хочется дом к Новому году. В отделе тестирования сидел только Алек, он же Крутое Мочилово. «Хай!» — поприветствовал девушку, не отрываясь от очередной игрушки. На экране в прицеле ракетомета облизывался огромный клыкастый монстр. «А где народ?» — поинтересовалась Варвара без особого интереса. «Вкалывают, подонки, все на проектах!» Подонками, вот так с длинным «а» в начале слова, у Алика были все. Архитекторы, программисты, тестировщики, психологи, техписы. Исключение было сделано для коллег-менеджеров и начальства. Первые относились к важным подонкам, вторые — к большим подонкам. А заказов опять туча хренова. Алекс влепил чудовищу ракету в лоб и откинулся на спинку кресла. Варвара потерла виски пальцами. Очень утомил панельный дом и тесная двухкомнатная квартирка. В первый день голова шла кругом, голоса за стенками. Это так и нужно или недочет строителей? А странная конструкция унитаза? Вода спускается с таким ревом, словно ее выплевывает рыба Маруна. Пестрые обои на стенах, как только психологи допустили. Но потом полистало техническое задание, и оказалось, что все в норме. Маньяк будущий хозяин, как говорит Алик, однозначно. Пальцы механически вбивали строчки в шаблоне документа. Тестировщик компании «Мой дом» провел в помещении расчетный период длительностью 10 суток и пришел к следующему заключению. Варвара пошарила по столу в поисках чашки, но вспомнила, что забыла включить кофеварку. Интересно, а если написать в заключении то, что думает? Клиент параноик, гены у него странные, лучше бы ему пообщаться с психоаналитиком, прежде чем заказывать дом. «Алик, зарегистрируй!» — подсунула под локоть парню напечатанный отчет. Тот нехотя оторвался от игрушки. «Ну, давай. Переходные брать будешь или дать тебе проектик?» Варвара пожала плечами.
1: «Не знаю, а что там с денежками?»
0: «Не боись, а то не знаю, что тебе предлагать. Все тип-топ, полный нестандарт, оплата по высшей категории. Только ты помнишь, что у тебя уже 14 было?» Варвара задумчиво посмотрела в зеркало, висящее рядом с узким шкафом для одежды. Бледная стала, как поганка. Сейчас бы на пляж, да позагорать. Но она поставила себе цель заработать столько, чтобы не думать о завтрашнем дне. 14 домов. Отражение усмехнулось одними губами. Да, образ сбился уже после 9-го. Психологу ходить не надо, и так ясно. Мозаика. Архитекторы обозначали это хаосом, менеджеры — психорисками. Варвара предпочитала сленг своих коллег. Мозаикой тестировщики называли дом, слепленный из разных кусочков. Да не просто разных, а противоречащих друг другу. Бывает такое, предки намутили, сам клиент слишком непостоянен, да мало ли что могло произойти. Компания «Твой дом» строила не мечту, она воплощала подсознательное желание клиента. Рожденная смутными предпочтениями, образом жизни, привычками, представлением о комфорте и той самой генетической памятью, в которую долго не желали верить. Недаром в конторе было столько психологов, и появилась новая должность — психолог-архитектор. Какое получится строение на выходе, порой не могли предсказать даже самые опытные зубры. Недаром молодые специалисты так любили на начальной стадии проекта заключать пари на внешний вид дома. Угадывали очень редко, даже клиент иногда пугался того, что выкидывало его подсознание. Но, как правило, в конечном итоге строилась уникальная, самая подходящая среда обитания. Куда податься бедному тестировщику, если он должен вжиться в каждый дом? Проверить все, от последнего гвоздика до аромата зеленого чая из любимой чашки будущего хозяина. Вот и наслаиваются образы, перемешиваются и даже

0: самый отличный психолог-архитектор не сможет разобраться. Но Варваре это и не нужно. Она не собирается тратить деньги на подобное.
1: «Дай ТЗ полистаю», — попросила тестировщица.
0: «Посмотрим, что за нестандарт и сколько за него платят».
2: «А хорошо у нас живут простые миллионеры», — протянула Варвара, въезжая в локальное пространство.
0: Городская окраина осталась за невидимой силовой пленкой, ее тут же затянуло высоким ажурным забором. По ту сторону кованых прутьев виднелся лес. Варвара активировала планшетку и внесла в нужную графу: «Визуальная силовая защита от внешнего мира работает». Кар бросила у калитки и неторопливо пошла по усыпанной разноцветным гравием дорожке к дому. Как тестировщик, она прекрасно знала, что раскинувшийся кругом осенний сад — всего лишь шутки свернутого пространства, но сдержаться не могла.
3: «Очень хорошо!» —
0: громко сказала и швырнула рюкзак на крыльцо особняка. Задрала голову так, чтобы не слепило утреннее солнце. Оглядела три этажа из бело-розового кирпича, нежного, словно цветущая яблоня. Мансарду, спутниковую антенну на крыше. Надо было ехать вдвоем, работы прорва. Но зато как хорошо заплатят. С планшеткой наперевес Варвара топала по дому уже пятый час, проверяя основные функции на верхнем уровне, завидовала и заковыристо ругалась. Нет, ей раньше приходилось видеть роскошные хоромы, но чтобы все было настолько уютно и добротно, ни разу. Дом казался выросшим из поместья какой-нибудь дворянской фамилии и ненавязчиво приведенным к современному стандарту.
2: «А мужичок тут будет жить еще тот», — заключила Варвара, входя в кабинет.
0: Это было персональное развлечение тестировщиков — угадать по дому будущего жильца. Варвара — человек опытный, состав семьи, пол и возраст каждого определяла слету по одной только прихожей. Она села в офисное кресло, полюбовалась на панельку компьютера, на аквариум во всю стену, на дне выстроен замок, и пестрые рыбки мелькают между башенками.
2: «Хороший какой кабинетик», — протянула, выводя на экран планшетки нужный раздел техзадания. «Мужичок у нас, видать, интеллектуал. Вот и дверь в библиотеку. Или мы там держим пособие по нетрадиционному сексу, а?»
0: — уязвила будущего жильца.
3: «Ну, это потом посмотрим».
0: Варвара поправила очки и углубилась в чтение, с трудом подавив желание водрузить ноги на стол. Пробили тяжелые напольные часы. Приехал кип дворецкий и помигал вопросительно. Варвара пожелала чашку кофе, и кухонная тележка моментально привезла ароматный напиток.
2: «Рыбки, рыбки, рыбочки!» — напевала тестировщица, согнувшись в три погибели перед аквариумом.
0: Стекло треснуло и разлетелось брызгами осколков. Варвара кувыркнулась в сторону, спасибо регулярным занятиям гимнастикой. Осколок ударил в стекло очков, и только это спасло глаз.
2: «Ух, не...»
0: — выдала она фразу из лексикона крутого Мочилова. Рыбки бились на полу. Замок словно брали штурмом, передней стены не было.
3: «Это что за гадство такое?»
0: Варвара поднялась, брезгливо стряхивая воду с джинсовой ткани. Пробралась к столу, прихватила планшетку. Сейчас она свяжется с конторой и будет долго и с упоением рвать кое-кому уши. Странно, но запрос не уходил. Вода на планшетку не попала, сеть барахлит, наверное. Варвара сняла с пояса телефон.
3: «Ладно, она в устной форме, будет иметь их извращенным способом. Чуть без глаза не осталось. Сделай операцию, сделай операцию. Сделала бы и получила бы осколком в глаз, а так очки спасли».
0: Под ногами елозил уборщик, бережно собирая рыбок в стеклянную кастрюльку. Девушка нетерпеливо переступила. Телефон молчал, и пришлось снова набрать номер. Через 10 минут Варвара убедилась, что связи в доме нет. Глушился любой сигнал. Она даже полезла в техзадание, мало ли какие придурки-одиночки попадаются, хотя помнила точно, такого там не написано. Да и антенна на крыше ей не померещилась. Память не подвела, связь должна была работать идеально. Варвара присела на край стола и присвистнула. Так еще архитекторы и программисты не косячили. Бред какой-то. Чтобы поставить заглушку на все средства связи, нужно основательно потрудиться. Сделать подобное по ошибке до этого дня не удавалось никому. Мурашки, наконец, перестали бегать по спине. Значит так, выпить кофе и мотать в контору. Напиток тут готовят превосходно, не то что в их рабочей кофеварке.

0: «Ох и мужчина!» — одобрительно покачала головой Варвара, зайдя на кухню. «Это ж космический корабль, блин! Центральная система управления! Аж одно место зачесалось! Какой мужик!»
1: «Хорошо, еще полгода назад каталась на курсы, а то бы и не знала, как подступиться к этой технике».
0: «Ну и где тут у вас автопилот?» — разобралась она с управлением. «Кофе мне!»
1: Кипяток плеснул в лицо, заставив отпрыгнуть. Если бы не рефлексы гимнастки, окатило бы от лба до пояса. Фразочки от крутого Мочилова снова легли на язык. Варвара послала кофе как можно дальше, прихватила из прихожей нераспакованный рюкзак и помчалась к Кару. Она сидела, скрестив руки на приборной доске и уткнувшись лицом во влажный рукав. Выход из локального пространства не открывался. Тестировщица пробовала даже идти на таран, но силовая подушка мягко приняла ее и отбросила назад. Кар смял кусты, вломившись боком. Варвара вылезла и побрела к дому. За последующие пару часов ее чуть не убило током. Она чудом спасла голову от упавшей картины и вовремя отпрыгнула от рухнувшей декоративной полочки. Спасаясь от катаклизмов, выскочила в сад, и там упала яблоня, подпиленная коварным кип-садовником. Девушка отскочила, ее хлестнула ветками и свалила с ног. Разлеживаться не пришлось, кип-садовник ехал со своим резаком прямо на нее. Тестировщица металась по дому, как заяц, пытаясь найти хоть что-то нормально функционирующее. За дверью у широкого крыльца ее караулил садовый агрегат. Дельная мысль появилась, когда под ногами неожиданно открылся люк в подвал. Варвара отпрыгнула, больно ударившись локтем о стену и чуть не грохнув планшетку. От боли и злости мозги заработали активнее. Тестировщица нашла электронные подписи под техническим заданием и с чувством сказала: «Сукин сын!» В конторе почти у всех были прозвища. Кого-то называли за глаза, кому-то определили второе имя, вроде как у Алика, крутое Мочилово. Психолога-архитектора Федора сукиным сыном называли за спиной только особо нервные, а остальные лепили в лоб и с чувством. Сукиного сына Федор заслужил по причине множества проигранных из-за него пари и мерзкого характера. Архитектор признавал в качестве свободного времяпрепровождения только одно – секс в комфортных условиях и в работе про увлечения не забывал. Все спальни, реализованные по его моделям и алгоритмам, были совершенны. Тестировщики спорили на большие суммы с важными подонками, что найдут хотя бы один недочет, и по возвращению в контору громко восклицали «Сукин сын!», вытягивая из кармана банковские карточки для расплаты. Варвара птичкой взлетела по подозрительно скрипнувшей лестнице на второй этаж и бросилась в хозяйскую спальню. Если в этом доме и есть безопасное место, то только там.
0: «А мы затейники», — ухмыльнулась она, разглядывая комнату.
1: Окно в спальне было неестественно большим. Осеннее солнце освещало кровать, годную для брачных игр и паре бегемотиков. Ножки-то кровати и заставили Варвару нехорошо усмехнуться. Они были резные, в виде драконов с эрегированными членами. Отделанный визуал плиткой потолок сейчас изображал из себя морское дно. Варвара рухнула на кровать, не снимая кроссовок. Вот тут она полежит, подумает, что за чертовщина такая происходит и как унести задницу в целости и сохранности. Расчетный период пребывания — 2 недели. Никто в конторе не почешется, если никаких известий не поступит до конца срока. Время горячее, проект делался на совесть, багов нет, вот и молчит тестировщик. Нашим легче, сиди там дальше.
0: «Правильно!» —
1: поинтересовалась Варвара у морской звезды, прикорнувшей прямо над головой. Морская звезда изогнулась и полетела на девушку. Та кубарем скатилась с кровати, наблюдая в оцепенении, как острый угол, развернувшийся в полете визуал плитки, входит в подушку. Варвара устроилась на полу в центре гостиной, подальше от стен. Села на прихваченную с дивана подушечку и задумалась. Это не ошибки. Подписи на документах знакомые, кого другого еще бы заподозрило в халтуре и в дебилизме с полной профнепригодностью, но только не этих.
0: «Давай же, Варвара, скажи вслух, что ты по этому поводу думаешь», — подбодрила она себя. «Дом пытается меня убить».
1: Крамольная мысль обрела плоть из слов и повисла в воздухе.
0: «За то время, пока меня хватятся в конторе, он великолепно это успеет. Или я сама кончусь без еды и сна. Кстати, идиот трехэтажный, если ты меня грохнешь, тебе тоже конец. Демонтируют и логи не посмотрят. Должно же у тебя быть чувство самосохранения или нет?»
1: На кухне что-то загремело, и Варвара поежилась. Легла на живот, положила перед собой планшетку. «Тестировщик я или хрен собачий?» — подумала она, вытаскивая стело. «Хрен собачий!» — пришла она к выводу позже, разглядывая испещренный значками и стрелочками экран. Получалось, что дом должен был вести себя агрессивно, только если видел в ней вора, грабителя или захватчика. Но и тогда он должен был ее или изолировать, или выкинуть пинком под зад, а запереть внутри и целеустремленно пытаться прибить не лезло ни в какие системные установки. Варвара села и потянулась. «Пора сделать перерыв, а то голова уже не варит».
2: «Эх, кофе бы», —
1: задумчиво протянула.
2: «Тем более готовят его тут отменно».
1: Желание было так сильно, что Варвара почувствовала аромат. Втянула ноздрями воздух, горестно вздохнула и обалдела, уставилась на катившийся со стороны кухни столик. Белая салфетка, чашечка, полная джезва, сливки, малюсенькая сахарница и пачка печенья.
2: «Ох, ни хрена себе!»
1: — выдохнула, когда столик подкатился на расстояние вытянутой руки, и Варвара смогла пощупать. «Нет, это не глюки».
2: «А я думала, что у нас война».
1: «Может быть, отравлена?» Понюхала. Аромат ударил в ноздри и выбил все дурные мысли. Храбро глотнула. Кофе как кофе, а на следующую попытку убийства не похоже, не тот темперамент в исполнении. Неужели скотина образумилась и решила выполнять приказы? Варвара встала, с трудом разгибая затекшие ноги, и громко крикнула.
3: «А еще сок! Апельсиновый!»
1: Кофейную чашку она спасла. Отпрыгнула, бережно вынося ее на вытянутой руке. На то место, где только что стояла Варвара, рухнула одна из люстр, больно ударив по ногам хрустальными шариками. Девушка сделала глоток и задумчиво констатировала.
2: «Как был сволочью, так и остался».
1: С сожалением посмотрела на дно чашечки, на перевернутый кофейник. Расплывшееся на ковре сливочного цвета пятно уже замывал уборщик. Вот тоже, кстати, ерунда. Зачем посылать уборщика, если в попытках покончить с Варварой дом наносит себе все больше и больше ущерб? Тестировщица размотала цепочку действий, пытаясь найти причину, по которой просьба была все-таки выполнена. Потом сказала приторно-умильным голосом.
2: «Какой вкусный кофе готовят в этом доме! А нельзя ли получить еще чашечку? Домик ты мой ненаглядный!»
1: Чувствовала она себя при этом полной идиоткой. Дом стараний не оценил. Проснулась Варвара в темноте и тут же испуганно ущипнула себя за руку. «Больно!» «Значит, жива», а не откинулась мир иной. Терпела до последнего и все-таки заснула. Почему ее не угробил этот милый домик? Такая возможность была. Ставня открыла голосовой командой и зажмурилась от солнечного света. Привычно активировала планшетку, чтобы указать время отклика управляющей системы. Когда из кухни вылетела тележка с раскаленной сковородой наперевес, Варвара даже не удивилась. Взвизгнула и бросилась бежать, прикрывая голову руками. Жалобно хрустнула планшетка под колесами агрессивной тележки. Через несколько часов и дом, и Варвара выглядели не лучшим образом. Она поранила руку, разлетевшийся перед носом витраж, заляпала кровью свитер, разодрала на колени джинсы, посадила синяк под глазом, когда кувыркалась под стол от взбесившегося уборщика. Лестница на второй этаж развалилась. Варвара спрыгнула с высоты 1,5 метра, пытаясь уклониться от обломков, в который раз благословляя свои занятия гимнастикой. Обычного жильца давно бы угробили. Гостиная провоняла дымом и покрылась копотью. Хорошо, хоть противопожарная система работала отлично, и стоило тестировщице выскочить в сад, как огонь погасили. Еле успела отдышаться и прикинуть эффективность работы противопожарки, как прикатил кип-садовник. Спасаясь, взлетела на крыльцо и рванула дверь. Заперто! А резаком для деревьев ее прикончит быстро и эффективно. Разбила ногой стекло и влетела в прихожую, прикрывая лицо от осколков. Нервы сдали, и Варвара зарыдала, размазывая слезы кулаками. Очки пришлось снять, и они тут же потерялись где-то на полу. Прибить ее сейчас, пока она вела себя как испуганный ребенок, а не тестировщица, было проще простого, но дом почему-то этого не сделал. В бок словно ткнули широким носом. Не агрессивно, а скорее добродушно и игриво. Варвара разлепила заплаканные глаза. Маленький кип дворецкий мигал зеленой лампочкой, протягивая девушке пушистые розовые тапочки. В одном из них лежали ее очки. Варвара икнула, и слезы перешли в такой же истерический хохот. Она переобулась, непонятно зачем, в кроссовках убегать намного удобнее, и побрела за дворецким в гостиную. Рухнула на диван, свернулась калачиком, в который раз нажала вызов на телефоне глухо. Ну и пусть. Сил больше не было. Дворецкий крутился перед диваном, словно чувствуя себя виноватым. Интересно, это тоже ошибка в системе, или будущий хозяин именно таким и хотел его видеть?
3: «А планшетки у меня нет», — попенела дворецкому Варвара. «Я тебя не оценю и не опишу».
1: Тот загудел и с силой врезался в диван, основательно его тряхнув. Тестировщица вцепилась в подлокотник.
2: «Послушай, давай договоримся, а?»
1: Она так долго кричала в пустоту, что уже охрипла.
2: «Ты же из себя гробишь, слышишь?»
1: Дом не реагировал, только кип дворецкий продолжал нарезать круги перед диваном. Варвара выдала фразу крутого Мочилова, от которой краснели даже самые закаленные секретарши. Дворецкий укоризненно погасил зеленую лампочку.
2: «Да подавись ты своими тапочками!»
1: Левый пролетел мимо, второй заехал дворецкому по морде.
2: «Ну что ты же, тебе нравится? А то фиг бы ты мне кофе дал и тапочки эти!»
3: «Кстати, что за пошлость? Розовые!» «Знаешь, я сейчас должна составить схемку и отрабатывать по ней возможные варианты. Но я же не тестировщик, а хрен собачий, да? Ну и... мне эту схемку... Гад ты, вот кто! Я же очень хороший тестировщик, один из лучших. Знаешь, какие мне бабки платят, а? Молчишь, сволочь! Вот и молчи! Похерил мне все самомнение! А как я теперь деньги зарабатывать буду, ты подумал? Нет, конечно! Ты же думать не умеешь, у тебя только функции!»
1: Варвара расхохоталась.
3: «Ха, так на семинаре, между прочим, говорили. Был вероятность возникновения разума 0,000. Сюда бы этих теоретиков. Думаешь ты, скотина, думаешь. Если бы это просто баги были, я бы дырку нашла.
2: Вот только как ты думаешь? Не пойму я.
3: Выпрут меня из тестировщиков. Как пить дать выпрут?»
1: Откашлялась. С подозрением покосилась на замершего дворецкого. В его полированной спинке отразилась она сама. Лохматая, зареванная, в очках, в грязном свитере. Варваре стало себя жалко, и она попросила:
2: «Ну давай объявим перемирие, а? Ты меня не гробишь, а я тебя не тестирую. Давай».
3: «А-а-а!» — хлопнула она себя по лбу.
2: «Ты же мне тапочки как раз приволок, когда я просто валялась в истерике. И спящую не убил. Тебе не нравится, когда тебя тестируют, да?»
3: «Нет, бред. Ты бы меня просто отсюда выпнул, и все. Голова уже трещит. В общем, я беру перерыв. Договорились?»
1: Дом молчал, и Варвара осторожно спустила ноги с дивана. Никто не помешал ей подобрать разбросанные тапки и пройти в ванную. Там она умылась, в кое-веки не регистрируя качество работы сантехники, залила порезы найденным йодом, не обращая внимания на соответствие аптечки сертификатам. Дом не мешал, и когда возвращалась в гостиную, даже послушно открыл перед ней дверь. Варвара не отметила секунды, что полагалось делать в такой ситуации, а просто кивнула.
2: «Спасибо, милый. Можешь же, когда хочешь».
1: Ей показалось, что она потрепала по голове большую преданную собаку. Девушка даже сбилась с шага от неожиданного чувства. В гостиной убрались. Ни осколков люстры, ни разбросанных вещей. Чистота и тонкий аромат соснового леса. Накрыли на небольшом столе легкий завтрак. Время катилось к обеду, но ничего существеннее Варваре все равно бы не полезло в горло. Девушка присела и растроганно погладила крутящегося под ногами дворецкого. Она окончательно перестала что-либо понимать. Дом устал воевать? Проверять не хотелось. Угробит же в случае неверных действий, да и как-то отвечать гадостью в ответ на принятые перемирия не слишком хорошо. Ковер мягко ложился под ноги, кресло принимало в объятия, словно сильный мужчина, и тут же вспомнился гипотетический хозяин дома. Стоило прикоснуться к кофейной чашке, заиграла музыка. Легкая, ненавязчивая, словно пропитанная ароматом кофе, без которого Варвара не могла жить. Она закрыла глаза и подумала, что в этом доме можно быть очень счастливой, если он по какой-то неведомой ей причине захочет этого. Пока девушка все делала правильно, полагаясь на чутье. Она аккуратно поставила чашечку. В случае перемирия выход из локального пространства должен быть открыт, если, конечно, там не караулит садовник. Крыльцо усыпано желтыми листьями. Варвара подавила вопрос, положено ли так или халтурит садовая система. Какая разница, если под ногами валяется живое золото и так пахнет? Хочется никуда не уходить, а закутаться в шаль, облокотиться о перила веранды и смотреть, как падает желтые листва. И чтобы на кухне готовился ужин, а мужчина, тот самый, который любит держать в кабинете рыбок и спать на кровати с ножками-драконами, должен вот-вот вернуться с работы. Но это был не ее дом. И даже шали у Варвары сроду не водилось. Девушка шла по тропинке, сгорбившись и не решаясь ускорить шаг. Дом обиженно смотрел ей в спину глазами-окнами, и Кип Дворецкий застыл на крыльце с пошлыми розовыми тапочками на подносе. Было почему-то стыдно, словно она не убегала от обманутой системы убийцы, а бросала преданную собаку. Собаку, с которой сумела подружиться и договориться. Кар выволокли на тропинку и даже покрасили царапину на дверце. Варвара села за руль, потрогала на поясе телефончик, но включать суеверно не стала. Осторожно завела мотор, уже точно зная, что выход из пространства открыт. Варвара пила водку. Сукин сын Федор тоже, но запивал кофе. Не пить водку, когда сидящая рядом дама целеустремленно доходит до свинячьего состояния, архитектор не мог. Но ему нужно было еще писать заключение, а кофе давал иллюзию сохранения способности работать. «Ну что, подруга, прочитали мы логи, чуть программистов не сожрали, пока они нам их расшифровывали. Видишь ли, дом построил для себя модель хозяина. Говорил я, не стоит пихать ему столько мозгов, да не послушали». Согласно этой модели, хозяин — тот, кто в доме живет, пользуется всеми благами и воспринимает его как родовое гнездо. Усекаешь? Ты же, когда носилась, как ошпаренная кошка, и проверяла каждую фигушку модели, не соответствовала. А вот когда дрыхла, то как ты еще могла под хозяина катить? Прикинь, подруга, он тебя одновременно воспринимал и хозяином, и врагом. Как захватчика гнобил вплоть до самоуничтожения, а как хозяина пытался обслуживать.
4: А почему он меня не упускал, а? Хорош захватчик, которого силой держит.
5: Хрен его знает. Может, боялся, что напуганный хозяин ноги сделает и не вернется. Этого в логах нету. А я и так мозгами чуть не двинулся, пока их читал. Дом ведь, подруга, не собутыльник, не поймешь его. Как вообще с ним столковались? Загадка. Да еще скотина логи после твоего ухода потер как раз всю финальную часть.
4: Бедный. Представляешь, как ему было тяжело.
5: Подруга, ты ли это? Протри мозги!
4: Он ведь мыслил, сукин ты сын. Пусть не как мы, но ведь что-то понимал, оценивал.
1: Варвара снова налила себе водки. За окном была осень в самом паскудном ее состоянии. Пасмурно, сырой ветер. Последний желтый листик бился на ветке, героически пытаясь удержаться.
4: Федор, а как вы меня в конторе называете, а?
1: Архитектор скрывать не стал. «БТР».
4: «Почему?» —
1: опешила Варвара.
5: «Да прешь как! Ну, на танк габаритами не тянешь, решили БТР».
4: «Куда пру?»
5: «К цели, подруга, к цели! Все сминая на своем пути и забивая деньгами багажник».
1: Листик все-таки сорвало. Варвара БТР смотрела на голую ветку, и ей хотелось плакать. У нее никогда не будет дома, только место жительства. Мозаика, черт ее побери. Теперь не узнаешь, каково это — возвращаться в свое гнездо, выросшее из клеточек души. Никогда. Реветь после водки она считала непотребным занятием, и потому спросила:
4: «Как ты думаешь, а собаки действительно преданы или просто так принято считать?»
1: Федор пожал плечами с омерзением, рассматривая кофе.
5: «Понятия не имею. А тебе зачем?»
4: Завести хочу.
1: Сумрачно ответила Варвара, пряча лицо за стаканом с водкой.
5: Ты?
1: Федор чуть не подавился от изумления. Зачем?
4: Не зачем, а почему? Потому что хочется.

0: Трасса Индианаполис 500 не похожа на любую другую. На ней 4 поворота и все левые. Все имеют наклон около 9 градусов, и при этом у каждого свой характер. Поворот номер 1 самый крутой и самый быстрый. Возвышающиеся над ним ряды трибун заслоняют небо, делая его похожим на трубу. И на вираже пилот ощущает себя зубной пастой, которая протискивается обратно в тюбик со скоростью 481 миля в час. Поворотам 1 и 3 предшествует длинная прямая, поэтому перед виражом нужно перетормаживать. В противном случае аварийной команде придется отскребать тебя от бетона. На поворотах номер 2 и 4, наоборот, можно газовать вовсю, но первые и третьи виражи заставляют себя уважать. Да, трасса Индианаполис 500 не похожа ни на какую другую. Впрочем, Бэпс тоже не похожа ни на одну машину. Ее изящный вытянутый корпус выполнен из формованного титанового листа. Силовая установка Банши развивает мощность в 250 тысяч лошадиных сил, а коэффициент интеллекта Бэпс воистину запределен – 245 единиц. Я уже не говорю о сверхэффективной нервной системе, способной поглощать бета-блокаторы как карамельки. Иными словами, Бэпс – машина, что надо. Она буквально создана для того, чтобы участвовать в гонках Индии, а не просто участвовать, а побеждать. И это самое главное. «Давай, Бадди, пошевеливайся», — промурлыкала Бэпс, когда я забрался в кокпит и, пристегнувшись ремнями, подключился к бортовой нервной системе. «Через 4 минуты 6,37 секунды нас ждет старт, а мне еще надо проехать кружок, чтобы разогреться». Я почувствовал тепло в области шеи. Это Бэпс проводила проверку уровня серотонина в крови. В ноздри ударил запах топлива, резины и дразнящий аромат все еще прохладного асфальта, медленно нагревавшегося под лучами низкого утреннего солнца. Я знал, что большинству машин нравится мчаться по трассе во весь дух, но Бэпс даже разминку умела превратить в нечто захватывающееся. Я изо всех сил старался не думать о предстоящей гонке и о том, насколько велика ставка. Психологическое напряжение, которое мы оба испытывали, и без того было достаточно велико. Поэтому я не видел никакой необходимости сообщать Бэпс, что на этот раз на карту поставлено в буквальном смысле все. Если мы проиграем, мне придется с ней распрощаться. Сайонара, аста ла виста, аривидерчи, бай-бай и все такое. Так всегда бывает, когда твоим соперником на треке оказываются бородиане. Они ставят на кон технологическую новинку, земляне тоже. Для гонок Индикар это обычная практика. И вот недавно выяснилось, что Бэпс — единственное достижение человечества, которое по-настоящему интересует бородиан. Я врубил зажигание, и у меня под спиной вмиг ожил табун могучих коней. Впрочем, не так, скорее... Я оседлал цунами. Бэпс сама замкнула пару реле, включавших чрезвычайно тонкие и сложные системы, которые еще не стали достоянием широкой публики. О принципе их действия распространяться не стану. Скажу лишь, что любой земной врач наплевал бы на свою клятву Гиппократа, лишь бы узнать о них что-нибудь. Мгновение спустя в моем мозгу включился датчик, измеряющий уровень эндорфина. «Ты слышал? Бородиане заменили пилота в машине номер 11!» — раздался в моем левом наушнике голос Спарки.
1: «Что?»
0: «Да не волнуйся ты, ничего страшного! Номер 11 поведет клон Фойта!» Спарки — отличный механик и гениальный электрончик, но иногда он не доворачивает, если вы понимаете, что я имею в виду.
1: «Ничего страшного? Я узнаю о замене пилота за 4 минуты до старта, а ты говоришь, ничего страшного?»
0: «Ладно, приятель, не газуй!» В гонке участвует целая компания клонов. Мирс, Фитипальди, Унзер, двое Андретти. Я краем уха слышал, на старт выйдет даже старина Парнелли Джонс. Так что с того? Фойт тебе не конкурент, как и остальные. Последняя версия, знаешь ли.
2: «Я рада, что ты не клон, Бадди», — шепнула Бэпс. «Клоны такие холодные, такие бесчувственные». Ее корпус мелко завибрировал, но что это были за вибрации? Ничего подобного мне не приходилось испытывать даже с женщинами. «Мне нужна разминка, Бадди, ты не забыл?» — напомнила Бэпс. «Ну что, потреплем резину?»
0: «Притормози немножко, крошка, ладно?» Бэпс недовольно заурчала расщепителем протонов, но мне требовалось время, чтобы обдумать новый расклад. Итак, номер 11. Насколько я знал, это была новейшая конструкция конюшни Lockheed Reynard с ионно-плазменным приводом и современнейшей охладительной системой на основе ядерного синтеза. Lockheed Reynard отличался поистине уникальными скоростными качествами, особенно с бородианином за рулем. Но клон Фойта, даже образца конца 80-х, мог без особого труда заткнуть за пояс любого бородианина.
2: Черт!
0: По совести сказать, если я что-то умею в жизни, так это гоняться на бэпс. Но на обоняние я никогда не жаловался. Я всегда мог учуять дохлую крысу, а от этой замены разило так, словно дохлых крыс мне подложили по меньшей мере дюжину. С другой стороны, стартовать нам предстояло с полпозиции, так как на квалификации мы показали лучшее время. Ерунда, решил я, прорвемся. Дайте мне десяток клонов, я их всех сделаю.
2: Как хочешь, но я больше ждать не собираюсь, капризно заявила бэпс.
0: Следующее мгновение двигатель, оправдывая свое название, взвыл, как настоящий банши. Собирающий коллектор начал засасывать из квантованного тартана пары протонов и антипротонов и подавать их в охлажденные почти до абсолютного нуля туннели синхроциклотронов, которыми мог бы гордиться и сам Эрнст Лоуренс, а те, в свою очередь, начали раскручивать прижимной гравигенератор. Следующим, что я услышал и почувствовал, был резкий рывок и пронзительный визг покрышек.
2: Не представляю, есть ли что-нибудь более необузданное, дикое, свободное, чем вырвавшаяся на простор гоночная машина, имеющая в своем распоряжении силовую установку мощностью 1800 мегаватт и способная развить скорость свыше 500 миль в час. Я, во всяком случае, не знаю, с чем это можно сравнить.
0: Когда мы влетели в первый поворот, прижимной гравигенератор взвыл. В эти мгновения он поглощал столько энергии, сколько хватило бы такому городу, как Чикаго, на целый год. На втором вираже мы ускорились и помчались по дальней от трибун прямой. Когда перед третьим поворотом я начал перетормаживать, Бэбс буквально застонала от наслаждения. Я же почувствовал, как вместе с дымящейся резиной начинает плавиться мой мозг. Все тело от ногтей до кончиков волос покалывало невидимыми иголками, словно сквозь меня пропустили слабый электрический ток. Есть у Бэбс такая привычка. На разминке она ведет себя, как расшалившийся жеребенок, а мне приходится надевать под противоперегрузочный костюм специальные резиновые трусы. Впрочем, я подозреваю, что не одна она такая. Наверное, поэтому желающих стать пилотом сверхскоростного болида, оборудованного нейроконтактной связью, не слишком много, хотя корпорации не скупятся на гонорары. Но я другое дело. Я профессионал. Для меня главное – работа, а все сопутствующие обстоятельства мне до лампочки, если вы понимаете, о чем речь. Я продолжал держать трассу, немного прибавив обороты на коротком отрезке между виражами. На четвертом повороте Бэбс снова врубила гравигенератор на всю катушку, и через несколько мгновений спустя мы вновь оказались на решетке старта с неофициальным рекордом трассы, как гласила надпись на табло. Зрители на трибунах забушевали, что, впрочем, прозвучало для меня просто статическими помехами. Да, Бэбс была далеко не ординарной машиной. Как и все болиды ее класса, она могла использовать специальную гоночную программу, когда присутствие пилота абсолютно не нужно. Однако руководство Галактической гоночной лиги довольно быстро поняло, что смотреть, как носятся по кругу компьютеры на колесах, и, главное, платить за это никто не хочет. Кому интересны гонки подросших игрушечных автомобильчиков? Лига пересмотрела правила и ввела поправки, обеспечившие работой несколько десятков отчаянных парней с мозолью на правой газующей ноге и вживленными в шейный отдел позвоночника нейроразъемами. Время от времени я говорю Бэбс, что ей совершенно незачем таскать на спине лишний груз. Но это только шутка. И она это отлично понимает. «Ты отлично справилась, крошка», — сказал я и ухмыльнулся.
2: «Спасибо, Бадди», — проворковала Бэбс в ответ.
0: Мимо нас промчался другой автомобиль. На стартовом табло замигали огоньки, и наш счастливый 13-й номер переместился на второй ряд стартового поля. Мне не нужно было долго гадать, кто займет освободившееся место. Машина номер 11.

0: «Как дела?» – спросила Бэбс. На этот раз она связывалась непосредственно с подкоркой головного мозга, хотя гонка еще не началась. Мы отсиживались в боксах, ожидая, когда нас вызовут на старт. Должно быть, я сильно помрачнел, поскольку и Бэбс, и Спарки это заметили. Бэбс, правда, была не в курсе, но Спарки знал. Бороться с Фойтом четвертого поколения, тогда он сидел за рулем Intel Penske, пришлось мне. Но Спарки был со мной в тот день и хорошо помнил, чем кончилась гонка Wild Ride. «Это Люси?» – спросил он. «Кто такая Люси?» – неожиданно вмешалась Бэбс, словно очнувшись от каких-то своих мыслей. Я молча глядел на машину номер 11. Она изменилась и сильно изменилась. Ей переделали аэродинамику, очистили банки памяти, к тому же раскрасили, как веселую девицу с Маркет-стрит. И все равно я не сомневался, под новой внешностью скрывается та самая Люси. Интересно, мрачно подумал я, что еще сделали с ней бородиане. Сейчас я видел только ее наружность, а ведь они могли полностью перекроить индивидуальность Люси. «Ты ни в чем не виноват, Бадди», — сказал Спарки. «К тому же сейчас за рулем сидит не тот клон, совершенно другой. Ты же знаешь, эти человекоподобные чучела долго не живут, их хватает на одну гонку от сил на две». Он слегка понизил голос. «Ты должен понять, Бадди, тогда тебе банально не повезло. Да, я знаю, ты считаешь, что совершил ошибку, но это не так. Просто неудачное стечение обстоятельств. В любом случае, это осталось в прошлом, а сейчас тебя ждет новая гонка, и ты обязан выиграть. Только так». «Ты прав», — сказал я и кивнул. «Давай-ка этим и займемся». Я понимал, что Спарки хотел меня успокоить. И хотя забыть о том давнем случае я не мог, мне удалось взять себя в руки. По большому счету, Спарки прав. Пора вытереть сопли и, засучив рукава, взяться за работу. «Я, кажется, задала вопрос», — заявила Бэб с таким холодным тоном, что я снова почувствовал, как по телу побежали мурашки.
1: «Какой вопрос?»
0: «Кто такая Люси?» Я пожал плечами, насколько мне позволял противоперегрузочный костюм.
1: «Это слишком долгая история, Бэбс. Нам пора трогаться. Через 2 минуты мы должны быть на старте».
0: «Мы никуда не тронемся, пока не ответишь». «Проклятье!» – подумал я, забывая в своем раздражении об осторожности. «Надо было все рассказать ей раньше».
1: «Что ты хочешь от меня?»
0: Вот самая большая проблема с машинами, оборудованными двухсторонней нейроконтактной связью. Пилоту приходится постоянно следить за собой, чтобы держать при себе мысли и эмоции, не имеющие отношения к делу. Но это получается не у всех и не всегда. Бэбс и я были вместе уже довольно давно, и объяснить столь продолжительное сотрудничество можно только везением. В панике я бросил взгляд на вделанный в приборную доску хронометр. Я почти слышал, как Бэбс барабанит пальцами по столу, в переносном смысле, конечно. Времени действительно оставалось в обрез. Мне было совершенно ясно, что говорить нужно как можно короче и как можно убедительнее, иначе на старт мы действительно не выйдем. «Ну, хорошо, твоя взяла, расскажу».
1: «Так-то лучше».
0: Ее ускоритель умиротворенно зажурчал.

0: Люси была моей первой профессиональной машиной. С ней я одержал первые победы на треке. Одна из ранних моделей Lockheed Reynard. Настоящее произведение искусства, она не имела равных по скорости и маневренности. В течение 2 лет мы были непобедимы. «Да!» — поддакнул Спарки. «До Индианаполиса 34-го года!» «Значит, с угрозой, — сказала Бетс, — до меня у тебя уже была девушка». «Остынь, крошка. Когда мы с тобой встретились, я уже был 3-кратным победителем Индианаполиса, и ты прекрасно об этом знала». Но Бетс нелегко смутить. Ее замешательство длилось лишь несколько тысячных секунды. «И что случилось потом?» — спросила она. Я подумал о времени, которого оставалось все меньше и меньше. С нами никто не мог тягаться. Мы были быстрее всех. Ведь Спарки усовершенствовал нейроконтактную сеть Люси. Ах, вот в чем дело. Вы использовали бородианскую технологию против самих же бородиан, воскликнула Бэбс, и в ее голосе прозвучало восхищение. Что-то в этом роде, с гордостью подтвердил Спарки. Знаете, парни, это был ловкий ход. Очень ловкий, согласился я. Поначалу бородиане находились в полной растерянности. Когда же они догадались, в чем дело, то вскоре выяснили, что сами не могут использовать новую схему, поскольку внесенные Спарки усовершенствования были рассчитаны на физиологию человека. Бородиане пришли в ярость, мечтательным голосом вставил Спарки. Но поделать ничего не могли. Никто не любит проигрывать, заметила Бетс. «Бородиане не просто не любят проигрывать, они терпеть этого не могут», — сказал я. «Значит, вы оскорбили бородиан, а в отместку какой-то их гонщик Камикадзе так подрезал тебя на трассе, что ты вылетел с асфальта и вмазался в бордюр», — предположила Бетс. «Если бы...» — я снова вздохнул. «Они придумали трюк похуже». «Не представляю, что может быть хуже», — фыркнула Бетс. Я покачал головой. «Ты никогда не задумывалась, почему в гонках с некоторых пор стали участвовать клоны?» — спросил у нее Спарки. Подсвеченные циферблаты датчиков на панели вспыхнули ярче. Так бывало, когда Бэбс задумывалась. «Наверное, бородиане стали сажать за руль клонов, чтобы использовать новый нейроконтактный интерфейс Спарки», — произнесла она наконец. «В самую точку!» — воскликнул Спарки. «Ну и что?» — тут же спросила Бэбс. «Что они выиграли? Ведь уже несколько лет ни один клон не может обогнать Бадди». «Во-первых, в те времена я еще не был таким опытным пилотом, как сейчас. Кроме того, бородиане действовали в строжайшей тайне. Достаточно сказать, что информацию об их первых клонах мы получили уже после того, как были сделаны ставки. И надо сказать, — закончил я с горечью, — условия были далеко не равными». «Ставки? Какие ставки?» — удивилась Бэбс. «Ты говоришь о тотализаторе? Ты, конечно, знаешь, что бородиане обожают азартные игры. Их хлебом не корми, да и побиться об заклад. Кто же этого не знает?» «Так вот, они позволили нам с Люси взять несколько престижных призов. Наконец, на Индианаполисе они поставили на кон самое ценное, что у них было. Технологию создания гипердвигателей для межзвездных перелетов». Последовала довольно долгая пауза, потом Бэбс спросила. «А что поставил на кон ты?» «Люси», — ответил я. «Играть на свою девушку?» «Вместо меня», — ответил Спарки. «Мы были уверены в победе», — сказал он, низко опустив голову. «Не дать не взять старый пес, которого высекли за провинность». «Первый клон Фойта начала 60-х выиграл у нас с легкостью», — сказал я. «Мы не были готовы и...»
1: «Все равно не верю, что ты мог поставить на кон свою девушку и проиграть ее».
0: Я молчал. Спарки откашлялся и хотел что-то сказать, но Бэбс опередила его.
1: «Так, кажется, я догадалась. Похоже, на этот раз вы решили поспорить на меня».
0: Я не знал, куда деваться от стыда. Во всяком случае, смотреть на ее приборную панель я не мог и отвел глаза.
1: «Пойми, Бэбс, обладание межзвездным гипердвигателем сразу продвинет человечество на столетие вперед. Кроме того, никакого особенного выбора у меня не было. Ведь пари с бородианами заключал не я». «А кто же?»
0: «Президент Соединенных Штатов». воздухе повисла напряженная тишина. На старте начался обратный отсчет. Внезапно ожил силовой агрегат Бэпс.
2: «Не забудь, Бадди, теперь ты мой должник», — заявила она.
0: «Что-что?» «Это все, что я сумел выдавить из себя».
2: «Ведь ты уже обгонял брадианских клонов, верно?»
0: «Да». Бэпс рывком сорвалась с места. Взвизгнули покрышки, и позади нас поднялась туча, круто заправленная дымом.
2: «Бросай хандрить. Возьми себя в руки и покажи им, что ты все тот же Бадди, понял? Я не собираюсь провести остаток жизни в брадианских лабораториях и в конце концов угодить на свалку».

Слон, изображавший Джимми Наброса, затянул гимн. Золотая мажоретка взмахнула жезлом. Мэри Джордж IV произнесла свою коронную фразу. «Леди, джентльмены и прочие существа, пожалуйста, заводите моторы!» Как только упал зеленый флажок, Бэбс сорвалась с места, пронеслась стрелой мимо трибун и гладко вошла в вираж. В считанные секунды 11-й номер, за рулем которого сидел клон Фойта, практически исчез из зеркал заднего вида. «Вот, значит, какая она, твоя Люси!» — удовлетворенно произнесла Бэбс, включая нейротрансмиттеры, и я почувствовал, как в душе возникают и исчезают десятки самых разных эмоций, ощущений, чувств. Я-то думала, она действительно горячая штучка, а оказывается... Можете поверить мне на слово. Нет ничего страшнее, чем растущие цифры на табло тахометра, особенно если ты пристегнут ремнями к обезумевшей от ревности любовнице, которая к тому же недавно узнала, что ты готов продать ее в рабство ради какого-то там гипердвигателя. Пусть даже с помощью этой машинки человечество сумеет сделать звездный путь реальностью. На первом круге Бэбс установила новый рекорд трассы. Второй круг она прошла еще быстрее. Третий еще быстрее. Похоже, Бэбс разобиделась не на шутку. Я не пытался ее сдерживать. У меня были другие заботы, как бы не слететь с трассы. Лишь некоторое время спустя я позволил себе в качестве эксперимента слегка перетормозить перед первым виражом, чтобы потом на коротком отрезке прямой немного прибавить. Бэбс, кажется, не возражала, и я осмелел. На поворотах я выбирал оптимальную траекторию, а на прямых уводил Бэбс подальше от отбойников. В течение первых полутора десятка кругов мы работали вместе, как Джинджер и Фред, и этого было почти достаточно, чтобы я мог не думать об 11-м номере, который словно отпечатался в зеркале заднего вида, хотя все еще находился достаточно далеко. «Не беспокойся!» – провыла Бэбс, когда мы пронеслись сквозь виражи 3 и 4 и пошли на очередной круг. В ответ я только натужно рассмеялся. На поддоке говорят, беспокойство – это стальная крыса, способная просочиться сквозь нейроконтактный интерфейс и нагадить на твой инстинкт самосохранения, накоротко замкнув цепи, отвечающие за стойкость и волю к победе. Но для меня беспокойство – это не какой-то абстрактный грызун, пусть и железный, а вещи вполне конкретные. Чужая машина, которая висит на колесе, клон за рулем, да еще букет обстоятельств и совпадений из собственного прошлого. Беспокойство – клон Фойта в кокпите Lockheed Reynard'а, который прилип к зеркалу заднего вида, дожидаясь моего промаха. «Значит, подумал я, ты советуешь не беспокоиться». Да что ты вообще знаешь о беспокойстве?

Некоторое время мы лидировали, потом немного сбавили темп, пока другие пилоты, вот наивные, пытались выиграть гонку еще до того, как была пройдена первая половина дистанции. Мелькнул желтый флаг, это со стены отскребали резерв Форда. Потом на выходе с питлейна столкнулись и загорелись три машины, что позволило представителям Бородиан в очередной раз пожаловаться на новые правила, введенные Галактической гоночной лигой. Если не считать этого, первые 190 кругов прошли без происшествий.

0: шли, как говорится, словно по нарезке. Бородианин на первой позиции был обречен, и все об этом знали. Вот мы в очередной раз пересекли стартовую линию. Перед первым виражом Бородианин сбросил скорость, я же не спешил жать на тормоза. Мы пошли на обгон по внешней траектории, почти не снижая скорости, и зрители на трибунах с воплями повскакивали с мест, чтобы посмотреть, как нас размажет по стене. Только тут я ударил по тормозам. Бэпс практически мгновенно произвела необходимые расчеты и на полном ходу вписалась в поворот, воспользовавшись избыточной подвижностью руля, которая возникла в системе после последнего пит-стопа. Я практически до упора вдавил педали протонные пушки и ускорители антиматерии. Если бы не противоперегрузочный костюм, я бы, наверное, потерял сознание. Только он, да еще настойчивое присутствие мыслей Бэпс у меня в мозгу, не дали мне вырубиться. Бэпс с воем вынеслась из виража и помчалась по короткому отрезку прямой перед поворотом номер два. До победы оставалось меньше 10 кругов. Должно быть, по привычке я бросил взгляд в зеркало заднего вида и был несказанно удивлен, увидев там машину. Номер 11. Проклятие! Похоже, Бэпс и я оказались не единственными, кто не спешил рваться в лидеры, предпочитая выжидать. При мысли о том, что это могло означать, я облился холодным потом. «Бэпс, малышка, поднажми! Пора переходить на дожигание!» Я провел пальцем по специальной кнопке. В следующее мгновение Бэпс рванулась вперед так, что едва не выскочила из своей титановой кожи. Она была так же свежа и полна сил, как в начале заезда. Поразительно! Еще никогда я не встречал машины, подобной ей. И, наверное, уже никогда не встречу. 11-й номер в зеркале заднего вида сразу уменьшился. Но не пропал.
1: «Ты ведь не беспокоишься, правда, милый?»
0: Осведомилась Бэпс своим самым сексуальным, с легкой хрипотцой голосом, и я почувствовал, как вдоль позвоночника прокатилась волна возбуждения.
1: «Сегодня мы непобедимы, правда?»
0: К 199-му кругу у нас по-прежнему был солидный запас. Чтобы помешать нам выиграть, нужен кто-то покруче, чем клон Фойта и старая керосинка. Госпожа Фортуна, однако, умеет подбрасывать сюрпризы. Если бы я внимательно слушал радиосообщение, то сумел бы избежать того, что случилось несколько секунд спустя. Но судьбе было угодно, чтобы я не услышал, как диктор-информатор объявил, что еще один клон Марио тормозит из-за технических неполадок. Мы вошли в вираж номер один и сразу увидели окутанный дымом двигательный отсек пострадавшей машины, ползущей точно посередине дорожки со скоростью каких-нибудь 200 миль в час. Тормозить было поздно, да это все равно не кончилось бы ничем, кроме катастрофы. Поэтому я решил действовать рулем. Я надеялся обойти препятствие, пустив Бэпс змейкой, и это мне почти удалось. Лишь в последний момент ее корму занесло к бетонному отбойнику. Я услышал, как Бэпс застонала, когда правое заднее колесо чиркнуло по камню. У меня из глаз полетели искры. Ощущение было таким, словно на скорости 495 миль в час я коснулся бордюра локтем или коленом. Но в целом наш маневр удался. Мы обошли продолжавшего тормозить Марио и понеслись ко второму повороту. Где-то на половине пути я понял, что все это время не дышал. Красное размытое пятно пронеслось мимо нас, и я почувствовал, как сердце сбилось с ритма. Номер 11. Люси и клон Койта вырвался вперед и продолжал наращивать преимущество. Синхроциклотроны Бэпс взвыли на самой высокой ноте, но слишком много скорости было потеряно на вираже, когда мы едва не столкнулись с клоном Марио. После прямой перед поворотом номер 3 преимущество Фойта составляло уже несколько корпусов. Люси была моей первой классной машиной. Но в эти оставшиеся до финиша секунды я осознал, что настоящей дамой сердца стала для меня именно Бэпс. Слезы выступили у меня на глазах, когда я понял, что могу ее потерять. О чем я только думал, когда соглашался на это дурацкое пари? Что я буду без нее делать?
1: «Держись, любимый!» – прохрипела Бэпс.
0: Я с трудом расслышал ее сквозь стоны вой перегруженных контуров и цепей.
1: «Еще не все потеряно!»

Мы не могли выиграть. Просто не могли, и все же я был бесконечно благодарен Бэбс за этот последний отчаянный порыв. Про себя я решил. Прежде чем ее увезут от меня и разберут на части в каком-нибудь грязном и темном бородианском ангаре, она узнает, что такое истинная любовь. И собрав в кулак всю свою волю, решимость и остатки мужества, я бросил Бэбс вперед. Ее коллектор взревел, всасывая парные частицы из квантованного покрытия на повороте номер 3. Бэбс пулей пронеслась по прямой и вошла в четвертый и последний вираж. Ускорение при этом выдерживалось такое, что у меня проявился эффект туннельного зрения. По бокам расплылось и потемнело, но все, что было впереди, я видел достаточно отчетливо. Расстояние между нами и Люси начинало сокращаться. Очевидно, клон Фойта заметил нас в зеркале и еще плотнее прижался к бровке, выигрывая миллиметры и миллионные доли секунды. На выходе из четвертого поворота мы отставали от лидера всего на 1.5 корпуса. Фойт гнал Люси как никогда. Мои нервные импульсы, просочившись сквозь титановые днища, достигли ускорителя частиц, и Бэбс взревела, как ракета. Расстояние продолжало сокращаться, но медленно, слишком медленно. Я отчетливо видел, что за немногие оставшиеся до финиша ярды нам не ликвидировать разрыв. Мы оба отдавали все силы, всю нервную энергию, но нам по-прежнему светило только 2-е место, а в данном случае это означало поражение. «Проклятье!» – завопил я. Голос Бэбс донесся, казалось, сразу со всех сторон. «Держись крепче, бадди!» С этими словами она вильнула в сторону и, выскочив из-за спины Фойта на свободную траекторию, словно уперлась в стену твердого неподатливого воздуха, который казался крепче камня. В следующий миг у меня внутри все перевернулось, как бывает, когда самолет проваливается в воздушную яму. В ушах раздался отчетливый щелчок, а свет перед глазами на мгновение померк. Когда зрение снова вернулось ко мне, я увидел, что финишная линия отдалилась, будто я смотрел в перевернутый бинокль. Потом мне на грудь свалилась бетонная плита. И еще несколько мгновений я видел дневной свет, как далекое-далекое пятнышко. Действительно ли я заметил клетчатый флаг в руках судьи, или это мне только почудилось? Номер 11 пересек финишную черту. Я видел его достаточно ясно, вот только он почему-то двигался нам навстречу. Именно так и было. Я готов поклясться чем угодно. Что касается нас, то мы стояли у первого поворота, обратившись лицом назад. Каким образом мы оказались за линией финиша, я так и не понял. Что за чертовщина? «Мы победили, любимый», — хрипловато сказала Бэбс. И рев ее двигателя упал до чуть слышного мерного рокота.

0: Как прошел остаток дня, я помню довольно смутно. События сменяли друг друга с поистине калейдоскопической быстротой. Вот мы с Бэвс совершаем круг почета, вот Спарки в восторге лупит меня по спине, пока я принимаю из рук главного судьи традиционную бутылку кумыса. Вот я поднимаю на вытянутых руках тяжеленный кубок, раздаю интервью, разговариваю по телефону с президентом. Только вечером в гараже, вдали от суеты, мы с Бэбс получили возможность поговорить по душам. «Я не понимаю, что произошло», — сказал я, подсоединившись к ее нейросети.
1: «Как что? Мы выиграли. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Гипердвигатель для межзвездных полетов, из-за которого разгорелся весь сыр-бор, сделан по той же технологии, что и мой силовой агрегат. Разве для тебя это новость?»
0: «Совершеннейшее! А при чем тут гипердвигатель?»
1: «Сам подумай. Я-то догадалась задолго до старта».
0: Она впрыснула мне небольшую порцию серотонина, и я начал понимать. «Неужели мы вызвали темпоральные смещения?» — воскликнул я, все еще не веря.
1: «Нет», — отрезала Бэбс. «Это я вызвала темпоральные смещения, а ты просто сидел в кокпите и старался удержать завтрак в желудке».
0: Я с трудом сглотнул. Боюсь, судейской комиссии это не понравится.
1: «Может быть», — беспечно бросила Бэбс. «Но я уверена, что бородиане не станут вносить протест».
0: «Почему?»
1: «Ты, я вижу, был слишком занят, разыгрывая перед спонсорами покорителя асфальтовых трасс, и не слышал последние новости. Бородиане признались...»
0: «В чем?»
1: «В том, что им нечем платить по счетам».
0: «Как это?»
1: «Да нет у них никакого гипердвигателя».
0: «Все равно я не понимаю.
1: Они поставили на кон то, чем не обладали».
0: Понемногу до меня стало доходить. «Но ведь это обман! Почему они так поступили?»
1: «Они были уверены в своем выигрыше».
0: Мне вдруг стало невыразимо стыдно. Зная, что Бэбс чувствует мое смущение, я и вовсе был готов провалиться сквозь землю. Проклятая нейроконтактная связь. Нет бы Спарки сделать ее односторонней. «Прости меня, если можешь», — попросил я.
1: «Нет.
0: В любом случае, я не должен был допустить, чтобы тебя сделали ставкой в этой гонке».
1: «Я тебя простил, любимый», — ласково сказала Бэбс, и я сразу почувствовал себя лучше.
0: «Только не думай, пожалуйста, что легко отделался», — сразу же добавила она. «Но как мне вернуть долг?» — пробормотал я, заранее зная, что бы ни придумала Бэбс, мне это не понравится.
1: «Я сама позвонила госпоже президенту и предложила сделку», — сказала Бэбс. «Я передам ей секрет гипердвигателя в обмен на неограниченный доступ к любым гоночным трассам Земли».
0: «Просто отлично!»
1: «Но это еще не все. Есть одно условие».
0: «Какое же?»
1: «Сделка вступает в силу только после того, как мы с тобой подпишем пожизненный брачный контракт».
0: Я ухмыльнулся. «Первый брак между машиной и человеком?»
1: «Ты все правильно понял, дорогой. Мне кажется, медовый месяц лучше всего провести в Монте-Карло, а затем съездить в Себри. Я слышала, там проводятся очень интересные гонки на выживание».
0: «Что ж, неплохо», — согласился я. Честно говоря, меня сильно беспокоило, буду ли я на высоте во время 24-часовых гонок по пересеченной местности, но этот вопрос я решил отложить на потом. Идея брачного союза между человеком и машиной пульсировала в каждом моем нерве, в том числе и в тех, о существовании которых я до этого момента даже не подозревал. «И все же я не понимаю», — проговорил я. «Если ты с самого начала знала, что сможешь осуществить временной гиперпереход, зачем вообще было напрягаться?»
1: «О, Бадди», — прошептала Бэбс.
0: Ее голос прозвучал прерывисто, словно слова застревали в ее искусственных нейроэлектронных контурах.
1: «Ведь я участвую в гонках вовсе не ради победы, а ради тех кругов, которые мы с тобой пробегаем между стартом и финишем. Именно ради них стоит выигрывать

0: Я представляю своего коллегу, писателя-фантаста Антона Первушина, но сегодня он выступает перед вами не только как писатель. Магистр технических наук, популяризатор космонавтики, член Союза ученых Санкт-Петербурга, фантаст, журналист, член Федерации космонавтики Антон Первушин. И сейчас для начала, для погружения в фантастический космический мир, Антон расскажет вам небольшую лекцию о будущем космонавтики. И дальше рассказы специально ранжированы по времени. Сначала мы прочтем фантастический рассказ о прошлом космонавтике, потом о, ну, не совсем настоящем, скажем так, параллельном настоящем, и потом о будущем космической экспансии. И вот Антон сейчас как раз задаст вам настроение. Я передаю ему микрофон. Антон, welcome.
1: Спасибо, Сергей. Спасибо за аплодисменты. Я рад вас сегодня всех видеть. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. С наступающим праздником. И я хочу... У меня всего 20 минут. Я хочу рассказать не скучную лекцию в духе «Есть жизнь на Марсе?» «Нет жизни на Марсе?» «Науке это неизвестно?» А рассказать о неком соображениях, которые у меня складывались много лет. И я хочу вас с ними познакомить. Кратенько. Картинки, которые будут появляться, будут иллюстрациями к моему выступлению. Они будут воспроизводиться все время. Ну, вы примерно можете их ассоциировать с теми словами, которые я буду сегодня произносить. С теми фразами и теми утверждениями. Если у вас возникнут вопросы по итогам, то, конечно, я сегодня на них ответить не смогу. Поэтому пишите мне в Facebook. В Facebook я представлен, ВКонтакт, живой журнал. Везде я, в общем-то, есть. Ну, кроме, наверное, Твиттера и там других странных систем, которых я не знаю просто. Вот. Итак.
2: Там вот были котята, если вы помните, и кошки. Это была Солнечная система, если кто не догадался. Когда я смотрю на Солнечную систему, я, конечно, вижу не только котов и кошек, и котят, но и другие вещи, которые наводят на определенные мысли. Если, скажем, там еще век назад, там, в 19 веке и раньше, Солнечная система представлялась совершенно по-другому, то сегодня мы, благодаря космическим исследованиям с помощью автоматических станций, космических аппаратов, межпланетных аппаратов, мы, в принципе, уже более-менее ее изучили. И когда я вот смотрю, как она устроена, я человек неверующий, материалист, тем не менее, начинают возникать странные мысли о некоем замысле, потому что Солнечная система идеально устроена для космической экспансии человечества. Вот они, да? Объясню. Если бы, скажем, Венера была обитаемым миром, как описывали ее фантасты прошлого, то мы бы двигались, соответственно, внутрь, ближе к Солнцу, и тратили бы ресурсы на то, чтобы, так сказать, ее освоить, там поселиться и так далее. Ну, как Рэй Брэдбери описывал, читали наверняка. Если бы Марс был обитаемой планетой со своей цивилизацией, как описывало множество авторов в разное время, мы бы, скорее всего, двинулись к Марсу, осваивали бы его и так далее. Если бы не было Луны, то наша экспансия в принципе была бы затруднена. У нас не было бы вот такого объекта, который вроде бы рядом, но в то же время, ну, мертвый такой мир, в котором, в общем, ну вот, да, котенок, который прыгает. Ну, то есть, в принципе, понятно, да, что ничего не остается, зная наше устройство нашей Солнечной системы, как двигаться вовне. И при этом Луна является мертвым миром, ну, идеальным полигоном для отработки техники для полета на Марс. Марс является идеальным полигоном для отработки движения дальше. Система Юпитера является идеальным полигоном со своими спутниками. Огромным количеством спутников является такой моделью иной звездной системы. Сатурн еще более такая расширенная модель и более далекая. То есть, понимаете, да, складывается впечатление, что Солнечная система сконструирована для того, чтобы обеспечить космическую экспансию вовне. То есть некоторое количество полигонов, которые специально так устроены, чтобы мы двигались дальше, отрабатывали разные этапы космической экспансии и вышли в конечном итоге к звездам. Ну, как вы прекрасно знаете, звезды очень далеко. Скажем, Альфа Центавра находится дальше от нас в 8 с лишним тысяч раз дальше, чем Плутон, то есть дальняя планета. При этом самый быстрый аппарат, вообще созданный человечеством, космический, разумеется, я говорю о космонавтике, он разогнался всего лишь до 16 метров в секунду. Это аппарат «Новые горизонты», может быть, вы о нем слышали, который был отправлен к Плутону. Он летел почти 10 лет. То есть самый быстрый аппарат, созданный человечеством, летел до Плутона 10 лет почти. А расстояние от Плутона и до ближайшей звезды Альфа Центавра, тройная там система, вы наверняка слышали, из двух звезд плюс еще Проксима, нужно в 8500 раз дальше. То есть вы легко можете умножить и понять, сколько лет аппарат «Новые горизонты», самый быстрый аппарат, созданный человечеством на сегодня, летел бы к этой звезде. Вы наверняка тоже знаете, что существует большое количество разных проектов звездолетов. Идеи звездолетов появились еще в 19 веке, они были достаточно примитивные, опирались на слабые представления вообще о физике. То есть тогда не было теории Эйнштейна, которая ограничивает наше перемещение материальных тел определенной скоростью, скоростью света. И поэтому, конечно, были разные фантазии. Потом было установлено, что скорость света предельная для движения. И, соответственно, возник определенный барьер. То есть даже если мы создадим сверхсупер-пупер звездолет, очень скоростной, все равно у нас есть предел. Понятно, что поскольку скорость света предельна, то возникли сразу проекты, это я так преувеличиваю, где-то как раз после войны возникли проекты фотонных звездолетов, то есть звездолеты, которые могут теоретически разогнаться до скорости света, поскольку они на свет и опираются. Братья Стругацкие описывали эти фотонные звездолеты. Непобедимый Станислава Лема — это фотонный звездолет. У фантастов эта система была очень популярна. Проблема ее в том, что идеальный фотонный звездолет, то есть который может разогнаться до скорости света, должен использовать аннигиляцию материи. Когда был открыт позитрон, антиэлектрон, то полагали, что вот антиматерия есть везде, и можно ее как-то так собрать из пространства, аккумулировать и создать необходимое количество антиматерии. Но оказалось, что это показалось. На самом деле антиматерии в нашей Вселенной очень мало. То есть ее даже, может быть, и нет. Есть только отдельные элементарные частицы, такие как позитрон. То есть ее придется делать искусственно. А искусственно ее делать потребуется колоссальная энергия. И лучше эту энергию использовать непосредственно для того, чтобы лететь к звездам. И, в общем, были и другие проекты. Был проект использования разгона звездолетов с помощью просто специального микроволнового излучения, с помощью каких-то специальных парусов, таких вот металлических, которые, в общем, масса вся была всяких идей, но они, к сожалению, все очень слабо продуманы, они для того, чтобы их реализовать, потребуются колоссальные ресурсы. И кажется, вот когда их изучаешь, возникает впечатление, что звезды всегда будут недоступны. Но, тем не менее, есть техническая возможность реально полететь к звездам. Здесь вот картинки, которые мелькают, они не случайные, это не просто взятые из интернета картинки. На этих картинах представлены два типа звездолетов, проекты которых, в общем-то, имеют очень серьезное техническое обоснование. Один называется «Орион», другой называется «Дедал». Вот здесь Дедал сейчас, тот, который потом возникнет сразу после Солнечной системы, это проект Орион. Эти проекты появились, когда появилось атомное оружие. Автор первого, идею первого проекта, который называется Орион, придумал Станислав Улам, польский физик, который работал в проекте Манхэттен. Сразу после войны, в 1946 году, он предложил, задумался, как вот вообще, в принципе, можно атомные бомбы использовать в каких-то мирных целях. И вдруг понял, что, в принципе, сам взрыв – это такая вот энергия выделяющаяся, которая может двигать некие предметы, а не только уничтожать все у себя вокруг. И, соответственно, на этой идее возникла идея взрыволета. Мы бросаем за корму корабля атомную бомбу, одну за другой. Вот здесь показано, как взлетает взрыволет «Орион». И, соответственно, двигаемся. Понятно, да, что нужна некая защита. И вот за, собственно, корабль сверху, снизу находится такая называемая плита-толкатель. Вот здесь очень хорошо показано, как она работает. А между, собственно, самим звездолетом и плитой-толкателем находится амортизация. Зачем она нужна? Потому что если взрывать непосредственно без амортизации, то ускорение будет настолько высоким, что просто уничтожит не только даже любое живое существо, которое находится внутри этого корабля, но и уничтожит, собственно, даже оборудование. То есть ни одно оборудование не выдержит таких ускорений. Речь идет о десятках тысяч G. Поэтому, чтобы это ускорение компенсировать, стоит вот эта амортизация. Улан предложил саму идею. Для того, чтобы ее как-то проработать, понадобилась работа и других физиков. После войны в США была организована такая корпорация General Atomic, которая, собственно, и занималась проектами коммерческими, связанными с атомной энергией. Как можно сделать эту атомную энергию, как ее поставить на службу людям. И вот этот проект очень понравился, пришелся ко двору, и будет такой Тед Тейлор, известный достаточно физик, который как раз разрабатывал первые реакторы американские, участвовал в этом. И он как раз предложил, давайте сделаем это. Это, замечу, все еще было до полета Гагарина. Речь идет о 58-59 годе. И, в принципе, уже тогда появилась идея использовать атомную энергию для разгона кораблей. Причем, самое интересное, у них очень были такие, я бы сказал, шапкозакидательские планы. То есть они думали, что если НАСА откажется, тогда уже, в общем, создавалось агентство, управление по вот американское космическое агентство НАСА, и соответственно уже тогда они хоть предлагали альтернативный проект. То есть они видели, что НАСА идет по химическим ракетам, но химические ракеты громоздкие, неповоротливые, они не могут очень разогнаться до значительных скоростей, и предлагали свой проект как альтернативу. И у них были очень планы такие, что уже к 70-му году мы будем осваивать систему Юпитера. Кажется фантастикой, но тем не менее это все было обосновано. Проект Орион развивался, создавались модели, создавались различные варианты. В силу того, что действительно все-таки космонавтика пошла по пути именно химических ракет на первом этапе, и НАСА, разумеется, воспринимала конкурентов негативно, поддержки они не получили, а в 1963 году был подписан договор международный между США, Великобританией и Советским Союзом, запрещающий испытания атомные в трех средах – в космосе, атмосфере и воде. И все, и проект поэтому был закрыт. Тем не менее, этот корабль оставался, он был частично рассекречен и поэтому стал предметным для обсуждения фантастов. Первый, кто собирался о нем написать, был Артур Кларк в «Космической Одиссее». Вы наверняка не знаете, что роман 2001 год «Космическая Одиссея» и фильм Стэнли Кубрика, снятым по нему, изначально предполагали именно строить на концепции взрыволета. Но просто сочли, что поскольку все-таки атомные взрывы всегда связаны с войной, с представлениями людей, а Стэнли Кубрик в принципе был антимилитаристом, то убрали его, все-таки взрыволет из этого фильма. Из книги, разумеется, тоже. Тем не менее, этот проект продолжал обсуждаться как интересный, как перспективный, потому что только с помощью этой системы можно было разогнать корабль до более-менее приличных скоростей, сопоставимых со скоростью света и поэтому называемых релятивистскими. Был такой Фримен Дайсон, может, слышали, известный тоже физик, участвующий в атомной программе, визионер, который предложил именно, если я сейчас рассказывал вам о принципиальной схеме космического корабля взрыволетного, то Фримен Дайсон предложил проект звездолета, который должен был лететь к Альфе Центавра 150 лет. Ну вот примерно до такой скорости мог разогнаться этот взрыволет на бомбах обычных урановых. Взять большой арсенал, собрать все бомбы, наделать еще бомб и вот отправить его в дальний полет. Как оправдывал Фримен Дайсон эту необходимость? Он считал, что должен быть запасной дом у человечества, причем как можно более отдаленный, потому что тогда опасались, что будет какая-нибудь глобальная катастрофа, которая поставит на человечестве крест. Опасались, что придет какая-нибудь фашистка. Недавно же война прошла. Какая-нибудь фашистская диктатура захватит планету. И тогда должна быть колония где-то очень далеко, там, где, куда эта диктатура не доберется. То есть вот такое было обоснование. Сегодня мы понимаем некоторую наивность этих идей, но тем не менее сама по себе эта техническая концепция оставалась актуальной. Вот мы, собственно, здесь видим взлетающий Орион. Но дело в том, что атомные урановые бомбы – это недостаточно эффективный для звездолета способ движения. Есть еще более лучший, и к этому через вот буквально в 1973 году к идее о том, что нужно разработать на более таких эффективных принципах взрыволет, пришло британское межпланетное общество, достаточно известная организация, которая поставила в 73 году перед собой задачу разработать корабль оптимальный. Они сразу отказались от пилотируемой системы, то есть они не предполагали разрабатывать звездолет на сегодняшнем этапе пилотируемый, они предлагали разрабатывать зонд беспилотный, который отправится к одной из звезд для того, чтобы просто посмотреть, как там все устроено. В то время не было вот этих вот способов на определение планет, которые сегодня, вы наверняка знаете, существуют, и поэтому необходимо было вот как бы попробовать непосредственно туда заглянуть. И возник проект, это вот здесь, кстати, сейчас показан, поздняя версия Ориона, а дальше пойдет уже проект Дедал. Проект Дедал, разработанный британским межпланетным обществом, он как бы создавался именно как проект на... Нет, это еще не Дедал, это все еще Орион. Вот. Как создание зонда для исследования ближайших звезд беспилотного. И в том, чтобы результат создатели этого зонда получили еще при жизни, так сказать, при своей жизни. То есть начали еще студентами, а уже глубокими стариками узнали, чем закончилось. Это все еще Орион. Сейчас уже пойдет Дедал. Смысл в том, чтобы использовать не энергию распада, а энергию синтеза, которую, как вы прекрасно знаете, то есть термоядерная энергия, гораздо более мощная, чем собственная энергия распада. То есть использование термоядерных зарядов. Мы берем капсулу небольшую, в нее помещаем гелий-3 и дейтерий, взрываем ее в фокусе мощных лазеров, вырабатывается, собственно, происходит вспышка, магнитное поле служит амортизатором и одновременно толкателем, щитом-толкателем, то есть мы заменяем, вот здесь уже пошел Дедал, здесь атомные бомбы и щит-толкатель, мы заменяем магнитным полем, происходит как бы толчок, и звездолет начинает лететь. В принципе, с помощью такой системы можно разогнать, это было доказано британским межпланетным обществом, до 10% скорости света. А это уже реально, то есть уже ближние звезды становятся доступными. Естественно, они не предполагали отправлять людей, но уже само по себе отправка такого корабля была бы большим достижением. К сожалению, для этого очень нужно много гелия-3. Но гелий-3, как вы знаете, на Земле это изотоп гелия, он в очень малых количествах, чуть побольше его на Луне, но самое большое количество гелия-3 находится в высших слоях атмосферы Юпитера и в его магнитосфере. То есть, в принципе, нужно отправить сначала этот корабль туда, там собрать этот гелий-3 и уже потом отправлять его к звездам. Это достаточно сложная технологическая миссия, но она вполне осуществима. То есть это мы можем сделать реально. Единственное, что опять же препятствует вот таким испытаниям, исследованиям, развитию этих технологий. Это новый договор, который подписывали уже вот в наше время, в 90-е годы, который был подписан, о запрещении уже испытаний всеобъемлющих атомных испытаний где-либо вообще. Причем Россия это подписала. Сейчас я вам скажу очень... Я уже закончил с описаниями звездолетов. Вот, кстати, здесь показано, как Дедал отправляется, приближается к звезде. Это уже как бы его вторая ступень, которая уже разогнана до скорости близкой, ну, релятивистской. Она приближается и, в общем, уже готова исследовать систему. Я хожу, да, спасибо, Сергей. Мне Сергей тут напоминает. Я хочу сейчас сказать очень серьезную вещь. Дело в том, что вы, наверное, следите за политической ситуацией. И видите, как сегодня к нам мир относится. По-моему, сегодня как раз тот самый случай, тот момент, который на самом деле скоро закончится, так или иначе, когда мы имеем право на эти договоры, ну, сделать вид, что мы их больше не соблюдаем. Временно приостановить их действия. Почему? Я имею в виду договоры, о которых я рассказывал, об атомных испытаниях и всеобъемлющих. Потому что сейчас именно тот момент, когда нужно создать технологию, которая будет прорывной, звездолетную технологию. Этот момент не будет очень долго длиться. Он на самом деле, это всего лишь несколько лет. Но если у нас получится с помощью вот такого политической ситуации совершить в этом прорыв, то наша страна реально сможет выйти в передовые, в лидеры, собственно, мира именно в технологии звездолетной. А почему нужно лететь к звездам? Ну, я вам уже об этом, я с этого начал. Потому что Солнечная система устроена так, что невозможно не воспользоваться этим. Нам как бы кто-то как бы говорит: смотрите, я для вас организовал идеальное место, в котором движение, все этапы предусмотрены для вашего движения вовне, к звездам. И, конечно, хоть я уже и говорил, что я не мистик и не религиозный человек, но вот сама по себе Солнечная система заставляет нас задуматься, и не воспользоваться этим было бы странно, нелепо, смешно. С наступающим днем космонавтики! Спасибо за внимание!
3: Спасибо!
2: Спасибо за внимание. Я хочу еще, поскольку буду сейчас вот буквально читать мои рассказы, буквально пару фраз сказать по поводу этих рассказов. Первый рассказ, как сказал Влад, он действительно происходит до космических полетов на Земле, хотя и полностью посвящен космонавтике. Я не буду тоже спойлерить, просто хочу сказать, что все персонажи этого рассказа, это они исторические, они описаны так, как они были в реальности, в прошлом, кроме одного.
3: Я прошу прощения, Антон, вы все узнаете. Это Влад, я хотел бы попросить не раскрывать тайну литературного героя. Да, спасибо большое.
2: Вот, и второй рассказ, он является частью большего цикла, он является, хотя он вполне самостоятельный, но он как бы является элементом достаточно большого, как бы объемного проекта. И мне интересно, и там есть загадка, мне интересно, угадает ли кто-нибудь из присутствующих здесь в зале, догадается ли, о чем вообще этот рассказ. Спасибо. Ну, я вам желаю хорошего прослушивания. Надеюсь, Влад сегодня как бы покажет себя.

0: Стояло прекрасное летнее утро, словно самими богами предназначенное, чтобы радоваться жизни. И, пожалуй, этот человек с удовольствием порадовался бы своей жизни, поскольку был абсолютно и бесповоротно мертв. Мертвее быть трудно, разве что окончишь специальные актерские курсы. Протянул сержант Колон. Анкмарпорская городская стража, ночная смена, сверяясь со своим блокнотом. Насколько можно судить, смерть наступила в результате А. Избиения по меньшей мере одним тупым предметом. Б. Удушение связкой сосисок. И В. Покусание как минимум двумя животными с острыми зубами. Ну, Шнобби, какие будут предложения?
1: «Предлагаю немедленно арестовать подозреваемого, сержант!» — пролаял капрал Шнобс, щеголевато отдавая честь.
0: «Подозреваемого?» «И его!» — пояснил Шнобс, толкая труп сапогом.
1: «По-моему, это очень подозрительно, вот так вот валяться мертвым. К тому же он явно был под мухой. Налицо злостное нарушение общественного порядка в мертвом виде».
0: Колон задумчиво почесал затылок. «Конечно, предложение капрала Шнобса сняло бы целый ряд проблем, но...» «Вряд ли тут все так просто», — медленно проговорил он. «Капитан Ваймс наверняка велит нам разобраться, что к чему. В общем, давай так, Шнобби, бери его на плечо и тащи в штаб-квартиру».
2: «Там-то мы и съедим сосиски», — уточнил капрал Шнобс.
0: Не так уж это легко руководить ночной стражей Анкмарпорка, величайшего из городов плоского мира. Плоского в самом что ни на есть буквальном смысле. Более того, этот мир путешествует через вселенную на спинах у слонов, которые в свою очередь стоят на панцире громадной черепахи. А спрашивается, почему бы и нет? Нечто таинственное произошло в запертой изнутри комнате. Тут явно замешан волшебник, мрачно размышлял капитан Ваймс. Жертва убийца, превратившись в зомби, обличает собственного убийцу. Собака вместо того, чтобы сидеть в своей конуре, бродит по улицам и болтает с прохожими.
2: Проклятье! Наверняка есть такие миры, и просто не может не быть, где всего этого нет.
0: Капитан Ваймс искренне верил в логику. Примерно так же человек, живущий посреди пустыни, верит в лед. Логика обязана быть. Не здесь, значит, где-то еще... А было бы так приятно хоть однажды распутать настоящее преступление. Он взглянул на посиневшее лицо трупа, внимательно осмотрел тело и задумчиво прищурился. С ума сойти, самые настоящие улики, причем столько. За долгие годы службы в ночной страже он еще ни разу не сталкивался с нормальными обычными уликами.
1: «Ограблением тут и не пахнет, сэр», — отрапортовал сержант Колон. По той причине, что карманы его были битком набиты деньгами. Мы насчитали целых 11 долларов.
0: «По-моему, 11 долларами карманы особо не набьешь», — нахмурился капитан Ваймс.
1: «Согласен, сэр. Но все дело в том, что в его карманах не было ни единой крупной монеты, только пенни и полпенни. Я вообще удивляюсь, как с него штаны не падали. А еще, сэр, немножко поработав мозгами, я пришел к выводу, что потерпевший работал в сфере развлечений. В карманах у него были визитки «Час дрема», «Детский развлекатель».
0: «Насколько я понимаю, из живущих в округе никто ничего подозрительного не заметил», — уточнил капитан Ваймс.
1: «Задача найти свидетелей была возложена на констебля Моркоу, сэр», — откликнулся сержант Колон.
2: «Ты послал капрала Моркоу расследовать убийство? В одиночку?» — воскликнул Ваймс.
0: Сержант почесал затылок. «Ну да», — а он и не возражал. Лишь спросил, не знаю ли я какого-нибудь... очень старого и тяжело больного человека. У каждого убийства, совершенного на плоском мире, гарантированно имеется хотя бы один свидетель. Работа у него такая. Капрала Моркоу, самого молодого члена ночной стражи, многие считали простаком. И он действительно был прост. Невообразимо прост. Меч, кстати сказать, тоже очень простая штука. А еще капрал Моркоу обладал, наверное, самым прямолинейным мышлением за всю историю Вселенной. Сидя у кровати больного старика, который, впрочем, только обрадовался компании, капрал Моркоу терпеливо ждал. И, наконец...
1: «Сэр,
3: «Мне точно известно, что вы что-то видели», — сказал он, вытаскивая из кармана свою записную книжечку. «Ведь вы там были».
4: «Не стану отпираться», — согласился Смерть. «Я действительно там был по долгу службы. Но, честно говоря, мне редко доводилось встречать столь необычные случаи».
3: «Понимаете ли, сэр», — продолжал капрал Морко, «согласно закону, вас можно обвинить в укрывательстве или же в пособничестве. Вы должны помочь нам восстановить справедливость».
4: «Справедливости нет. Есть только я».
3: «А еще есть закон», — парировал капрал Моркоу. «И в данный момент я его представляю».
4: «Ты хочешь, чтобы я кого-то заложил? Сдал? Стуканул?» «Нет. Часа дрему никто не убивал. Следовательно, помочь тебе я ничем не могу».
1: «Не знаю, сэр, не знаю», — покачал головой Моркоу. «По-моему, вы уже мне помогли».
4: «Проклятье!»
3: Наклонив голову, чтобы не стукнуться о низкую притолоку, Моркоу перешагнул через порог и спустился по узкой лесенке. Смерть проводил его взглядом.
4: «Итак, на чем я остановился?»
5: «Извини, что вмешиваюсь», — ядовито проговорил лежащий в кровати морщинистый старик. «Но мне уже 107 лет, если ты вдруг не заметил. Мне что тут, до скончания веков валяться?»
4: «Да-да, конечно».
3: Смерть задумчиво провел оселком по лезвию косы. Впервые он помог стражникам в их расследовании. Но работа не ждет. Капрал Моркоу легким шагом мерил городские улицы. Все преступления расследуются по одной и той же схеме. Он даже читал специальную книжку, посвященную именно этому вопросу. Сначала ты собираешь улики, а потом все они должны сложиться в общую картину. Итак, что имеется? Во-первых, сосиски. Эти сосиски кто-то должен был купить. Во-вторых, куча мелочи. Только одна подгруппа человеческой расы расплачивается монетками по одному пенни. Капрал Моркоу заглянул в колбасную лавку. Отловил на улице компанию детишек, поболтал с ними немного и, наконец, вернулся в переулок, где было совершено преступление. Контуры трупа капрал Шнопс обвел мелом, а также раскрасил в разные цвета. Пририсовал трубку, тросточку и добавил на задний план пару деревьев и кустов. Получилось очень даже неплохо. Пока Шнопс трудился, прохожие накидали ему в шлем целых 7 пенсов. Присев на останки бочонка, Моркоу некоторое время пристально рассматривал кучу мусора, сваленного в дальнем углу переулка.
4: «Ну ладно,
3: можете выходить», — в конце концов произнес он. «Честно говоря, не знал, что в мире еще остались гномы». Мусор зашуршал, и оттуда появились самые настоящие гномы. Маленький горбун в красном колпаке и с кривым носом, женщина в тряпичном чипце и с крошечным ребенком на руках, миниатюрная копия стражника, собачка с ошейником из перьев и маленький-маленький крокодильчик. Устроившись поудобнее, капрал Моркоу приготовился слушать.
5: «Он вынудил нас», — сказал горбун.
3: Голос у него был на удивление звучный.
5: «Он всех бил, даже крокодила, только и знал, что колотить нас палками. А еще он отнимал все деньги, что собирал Тоби, это наш песик. Как-то раз он в очередной раз напился, и мы убежали, однако он поймал нас в этом переулке, набросился на Джуди и ребенка, но споткнулся, упал, и тогда мы...»
3: «А кто именно ударил его первым?» — перебил Морков.
5: «Мы все!»
3: «Ну, вряд ли у вас получилось бы забить его до смерти», — заметил Морков. «Силенок не хватило бы. Кроме того, у меня есть показания надежного свидетеля. Так что вы его не убивали». И поняв это, я снова осмотрел труп. Так вот, час дрема просто задохнулся. «Вам известно, что это такое?» Он вытащил из кармана маленький кожаный кружок.
5: «Это пищалка», — пояснил маленький стражник. «С ее помощью дрема пародировал голоса. Он считал, что наши недостаточно смешные», — вставила женщина по имени Джуди.
3: «Эта пищалка застряла у него в горле», — сказал Моркоу. «В общем, вы свободны. Можете отправляться на все четыре стороны».
5: «Мы думали создать народный кооператив», — пожал плечами главный гном. Ну, что-то вроде уличного театра. Экспериментальные драмы и всякое такое прочее. Это всяко лучше, чем лупить друг друга палками по голове.
3: Вы смешили детей тем, что били друг друга палками, удивился Морков.
5: Дрема хвастался, что изобрел новый вид развлечений. Говорил, что очень скоро наши представления будут пользоваться огромным успехом.
3: Поднявшись, Морков швырнул пищалку в мусорную кучу. «Люди такого не потерпят», — сказал он. «Только не в этом

А это город-герой Москва. 94 FM. Пионер FM. Feeling good, yeah, that.

0: Здравствуйте все, вы слушаете Пионер FM. А на Пионер FM сейчас начинается модель для сборки.
1: Добрый вечер, модель для сборки. С вами и сегодня это Влад Коп и я, ваш покорный слуга Михаил Габович. Привет!
0: Для тех, кто в танке, для тех, кто только что присоединился к нам, вот только сейчас, и даже не знает, что это такое, модель для сборки, с чем ее едят. В общем, Михаил Габович будет играть музыку. As a DJ, как диджей. Я, Влад Коп, буду читать под это дело рассказ. Сегодня это рассказ Ивана Наумова «Мумбачья площадка», с которой мы хотели познакомить наших слушателей очень давно, но все как-то не получалось. Мистическая история, честное слово. Поэтому сегодня мы даже позвали автора сюда к нам в студию для того, чтобы это было еще одним, видимо, гарантом того, что рассказ все-таки дойдет до ваших ушей. И это происходит прямо сейчас. Буквально через несколько минут, сейчас мы, конечно, оставляем вас на некоторое время в объятиях замечательной музыки, принесенной сегодня Михаилом, для того, чтобы вы вошли в правильный настрой, напитались нужными вибрациями и были готовы к прослушиванию рассказа.

Иван Наумов. Мумбачья площадка. Александр, безопасности территории, не может удержаться и все-таки смотрит через открывшийся люк в зенит. Глупость. Если долбанут с орбиты, все равно ничего не увидишь. Да и меры приняты, ему ли не знать. Ближние и дальние обнаружения, три бота прикрытия, сетка из 50 спутников. Планета для пикничка накрыта и готова к употреблению. Отдыхающим никто не помешает. Александр облизывает пухлые фиолетовые губы, царственным жестом дает помощникам отмашку, и начинается разгрузка. Софья Игоревна, финансы и собственность, подставляет плечи и шею острым струем воды. Истома уходит, остается смыть глупую улыбку, чтобы Ром не вообразил себе незнамо что. Хотя... Она чуть выглядывает из-за занавески и несколько секунд разглядывает через полуприкрытую дверь щиколотку, пятку, ступню, смешные растопыренные пальцы. Хотя имеет право. Улыбка опять гнет уголки губ, и приходится засунуть лицо под воду.

Эдуард Валерьянович, образ и перспективы, жадно разглядывает в иллюминатор водную гладь, светлые проплешины мелей, золотистые каемки пляжей. Бесценен каждый миг наблюдения. Уже слишком много видано, испробовано, изучено и разобрано по косточкам в поисках ускользающей красоты. Без постоянного ощущения присутствия, которое нельзя будет делать свое дело. Мозг жадно впитывает непривычные цветовые сочетания и узоры рельефа незнакомой планеты. Только с рельефом туго. Плоскость до горизонта, трехцветная размазня из травы, песка и воды. Марат Карлович, Маратище, сын-основатель, рассматривает в зеркале морщинки у глаз. Лучики разбегаются к вискам, как дельты великих рек. Никакой пластики, даже Э-2 согласился, что так будет лучше. Пора стареть, начинаются недетские игры. Нужно выглядеть на свои 45. Губы проговаривают вечернюю речь. За спиной сыто порыкивают псинки. Роман Андреевич, информация и связь, блаженно подтягивается, раскинувшись на кровати морской звездой. Ноги ватные, сердце колотится, но пульс постепенно приходит в норму. Хочется вздремнуть, но Софа может обидеться, так что не стоит. Она что-то мурлычет в ванной, сквозь шум воды мелодии не разобрать. Ром все-таки прикрывает глаза, и из ниоткуда сразу выползают столбцы цифр, схемы, цепочки слов кода. Странное ощущение свободного времени, когда работать не обязательно, а напротив, запрещено. И подозрительная тишина вокруг. Нет обычной дрожи обшивки. Уж не прозевали ли они посадку? Ром смеется.

0: Пахнет песком, травой и чем-то паленым. Бессмертные тетки из бухгалтерии центрального офиса гуськом спускаются по трапу заранее, начиная охать и ахать.
1: «Девочки, посмотрите, какой пляж! Чур, я первая потрогаю воду!»
2: «Люся, надо было сразу купальники надеть!»
0: И всему они рады, потому что отчеты закрыты, балансы сданы, и впереди, подумать только, полноценный месяц безделья и веселья, и ни копейки личных расходов. Жемчужина Карла, скромно именующаяся яхтой, а на самом деле тысячеместный лайнер, флагманский корабль трансресурса, передвижной лунопарк и боевая единица класса 7, начинает раскладываться, превращаясь в город-дом. Термообшивка уползает внутрь, освобождая место ярким секциям жилого сектора, ангарам и целевым блокам. Дюзы исчезают в основании быстро растущей башни. Праздничное настроение заставляет говорить чуть громче, чем нужно. Все одеты в легкомысленно яркое. Там и сям хлопает шампанское, пластиковые стаканчики ударяются с обязательным шутливым «дзынь». Члены экипажа в парадной форме следят, чтобы разбредшиеся пассажиры не вставали под стрелой, и взрывы смеха часто заглушают даже скрежет расползающихся конструкций.
1: «Ой, собачка! Ой, обезьянка!»
0: Одновременно вскрикивают две офисные дамы, и многие устремляются к ним, потому что на этой планете, в отличие от той, где прошлый раз проходила корпоративка, есть настоящая жизнь, а не только горы и снег. Хотя там тоже было весело, и надо посмотреть, что же это за жизнь, раз уж всем кололи прививку, и дайте-дайте, я ее поглажу, как она называется? Покрытое шерстью существо доверчиво тянет длинную шею к толстым, унизанным перстнями пальцам, дает погладить загривок, тыкается коротким носом в ладони и издает очаровательные, правда, девочки, курлыкающие звуки. «Да сколько их здесь?» Словно по-новому взглянув на окружающую корабль с трех сторон равнину, все вдруг видят, что зверей десятки, нет, сотни. Они лежат и сидят, и бродят вокруг, почти не реагируя на людей. И вот откуда этот противный запах. Несколько бедняжек попало под дюзы, вот глупышки.
2: «Софья Игоревна, Софья Игоревна!
1: Их как-нибудь зовут? Они млекопитающие? Они не кусаются?»
3: «Мумбаки», — лаконично отвечает железная Софа.
1: «Нет».
3: «Нет».
0: Трансформация корабля в город завершается пафосным поднятием флага на башне. И снова крики радости, и снова пенится, и возбужденный гомон, и легкомысленная суета прибытия. Чуть в стороне топчутся, сбившись в неуверенную стайку, смущенные шахтеры и сортировщики, электрики, механики, наравне со своими директорами, попавшие в сказку за ударный труд или выслугу лет. Сразу три мумбаки прыгают вслед за улыбающейся Верой, имитируя ее движение. И Ром смотрит на несостоявшуюся подругу по-другому, сравнивая и удивляясь себе. Вопреки логике и его собственным вкусам, безупречно беспечная и свежая, будто не было трех суток в дороге девочка-археолог, ровным счетом ничего не может противопоставить зрелой чувственности финансов и собственности. Вера еще иногда звонит, и как же сказать ей? Ведь оправдываться не в чем, а все равно кошки на душе. Стюарды с неимоверной скоростью расставляют столы прямо в густой траве. Стремительно сервируется банкет, и вот уже все полупьяные и умиротворенные. И вечереет, и основное блюдо сменилось десертами, и посмотрите, какие здесь звезды. И, Эдуард Валерьянович, мне как-то неудобно за ваш стол. Ну что вы, лапушка, здесь все на равных, и в креманках горит мороженое, и глупая мумбака, убери уже свою голову, ты помнешь мне платье. И, Роман Андреевич, да, Софья Игоревна, не передадите тирамису. И чуть соприкасаются пальцы. Над озером расцветает десятицветный салют, и какая же нам везуха подвалила с тобой, дружище, ведь на все шахты пояса только два приглашения. И тише-тише, Марат Карлович собирается говорить. И вдруг слышно только, как позевывают и гулькают толстолапые мумбаки, и ветер шевелит траву, и сын-основатель неспешно идет от своего столика к микрофону.
4: «Друзья! Коллеги! Соратники!
3: усилители разносят проникновенный голос прочь, туда, в темноту, за пределы занятого людьми кусочка пространства. Звезды горят ярче, чем на земле, целыми гроздьями, и парусиновые тенты чуть хлопают складками, и немеет рука, сжимающая хрустальную ножку бокала. И кто бы мог подумать, что придется увидеть живьем этого великого человека?
0: По старой доброй традиции, придуманной еще моим отцом...
3: Да, Карла Алексеевича все помнят, особенно старики, поэтому утвердительно кивают ветераны службы охраны, контролеры качества, отставные пилоты...
0: Гибель отца была ударом для всех, но Маратище оказался достойным преемником. Раз в два года мы собираемся, чтобы отвлечься от тягот и забот, чтобы восстановить силы и с новым напором продолжить наш не самый простой,
3: одобрительные смешки и несколько одиночных хлопков, труд.
0: Во благо Родины, во имя роста и процветания трансресурса. И те, кто здесь не впервые, знают, что сейчас им напомнят о достижениях разведчиков, о новых планетах и астероидах, застолбленных под российскую юрисдикцию, о достигнутых показателях в разбивку по редким металлам, радиоактивным изотопам, органике, о погибших в явных и тайных стычках с конкурентами. Но это недолго, не отчет же, а тост, и все с удовольствием участвуют в ритуале.
4: И поэтому я с особенным удовольствием...
3: Маратище выверенным жестом скидывает руки. «Говорю вам!» Все замирают.
4: «Этот мир ваш!» И снова салют, и настоящий хрустальный звон, и на счастье!»
3: И едва заметная нотка сожаления. Часики-то уже тикают. Месяц пошел.

скутеры, водные лыжи, гоночные катера, парапланы, если вы любите экстрим. Футбол, волейбол, городки или кегли, если уже не те мышцы, животик растет, а спорта все-таки хочется. Мягкий теплый песок, бесконечные лагуны и такие... Ах, какие массажисты и маникюрши, и диетологи, и уютные кресла в теньке под тентами, и преферанс, и бридж, и лото, и мотоциклы, и вездеходы. Только бестолковые мумбаки даже не пытаются отойти с дороги, и нет, мне нервов не хватает, уже двух сбил, хватит! Кондиционированная прохлада кают, то есть номеров и крахмальные скатерти... И вышколенные официанты, пытающиеся напичкать вас всеми напитками мира. И откуда они взяли живых устриц? А омаров? А лобстеров? А вчера нос к носу столкнулся, представляете, с самим Ромом. Это молодой, да, который американцам уронил протоколы 2 года назад. R0M, великий хакер, его так все и зовут по нику. Талантливый мальчишка, всего 26, и видишь, как поднялся. А в качалку заглянул этот, негр. Ну, здоровенный, по безопасности. Зубы мел, глазами сверкает, красив, как бог или как черт. В общем, двухпудовую гирю играючи отжал 100 раз, можешь себе представить? А девчонки из аналитического чуть маратовым псам на обед не достались. А им-то не смешно было. Марсианская сторожевая, которая как теленок лохматый, ее Хендриксом зовут, та еще добрая. А вот Шаркбуль, Шлиман, просто убийца. Первые дни мумбак штук по 20 притаскивал. Как не надоело. Они ж глупые, не убегают даже. А железная Софа одна в этот раз, заметили? Ее муж у нас в прошлом году рудники инспектировал. Неплохой мужик, душевный. Только такая фифа всегда сама по себе будет. Говорят, кто 1 000 000 000 наличкой увидит один раз в жизни, тот уже человек пропащий. И не говори. Недели как не было.

0: 6 кресел, одно твое. Чувство гордости, уверенности в себе, равновеликости распирает Рома, щекочет самолюбие, отвлекает от пейзажа и уводит в грезы. За спинками кресел, 10 километрами ниже, бесконечные заливы, отмели, луга складываются в загадочную фрактальную картинку, по которой впору проводить психологические тесты. В хаотичном рисунке можно рассмотреть что угодно. Еще недавно мог ли он представить себя рядом с Маратищем и большими ребятами? Одним из них? Кресло напротив пустует. Паша Ким, техникой разработки, пренебрег своим правом на отдых, как и 2 года назад, когда Ром оказался здесь впервые. Верхняя палуба директорского катера словно висит в воздухе, лишь беззвучно поворачивается под ним разноцветная планета. Суть в следующем. Марат Карлович не любит прелюдий. Через 2 месяца мы атакуем Кроссволд. Реакция разная. У Александера в глазах разгораются недобрые радостные огоньки. В последнем конфликте он потерял обоих замов. Софья чуть вытягивает губы, продумывает, какие кроссволдовские кусочки ей хотелось бы иметь в своей епархии. Эд Ва мечтательно оглядывается через плечо на плывущие вдали облака, уже начиная фантазировать, как поддержать миролюбивый имидж трансресурса. Ром ловит себя на том, что вовсю рисует цепочки известных информационных систем конкурентов, пытаясь угадать, где их придется рвать. «Мы совсем не умеем отдыхать, как взведенные ружья». «Будет наживка?» — логичный вопрос от безопасности. Баланс корпорации столь устойчив, что возможен только гамбит. Маратище довольно усмехается. «Моя смерть!» Эд-2 аж подпрыгивает. «Обеими руками за! Надолго?» «Недели на 2». В самый раз прикидывает Ром, чтобы Кроссволд и Вайпур Эксплорер потянулись на перегонки к повторно обезглавленной империи Великого Карла. Чтобы сменили планы патрулирования зон влияния, наворотили экспромтов, настроили шатких юридических схем, растормошили биржи. «И на время моего отсутствия кому-то из вас предстоит реально взять все в свои руки», сообщает Маратище. «Включая контрудар». Ром сдерживает секундную дрожь. В разные концы галактики тянутся ненасытные щупальца матушки Земли. Кому-то из вас, возможно, и ему придется одно из этих щупалец обрубить. И тут же вспоминает, как падали один за другим каналы связи, гасли мониторы святая святых логистического центра, а на локаторах вспыхивали недосягаемые цели кроссволдовских дестроеров. Мерзавцы даже не потрудились врубить камуфляж. Как рассыпалась смертоносным радужным облаком драгоценная баржа-редкоземелка, наглухо блокируя портал к Земле. Как хлынула по защищенным линиям нуль связи изящная взвешенная деза, нанося ущерб в 10 раз больше, чем от наскоков ударного флота. Тогда золотой мальчик РОМ по каналу СОС влез в координационную сеть кроссволдовцев, отключил им распознавание свой-чужой, и пока обезумевшие боевые корабли крошили друг друга, сообщил на их базу об успешном завершении операции. На единственном уцелевшем дестроере, взятом на абордаж, с ответным визитом отправился лично Александер. Ото всей той истории получил дивиденды только Вайпур. Остальные лишь зализывали раны. Ну и еще лично Ром. Роман Андреевич.
1: «Хочешь сказать, что еще не знаешь, кому доверишь процесс?» — спрашивает Эд-2.
0: В салоне катера накапливается статичная, напряженная дружелюбность. Каждый считает себя лучшим из равных. Все ждут решения шефа. Из-за того, что стены прозрачны, кажется, что гроза нависла над целым миром.
2: «У каждого из вас есть плюсы и минусы для исполнения этой роли».
0: Маратище крайне обходителен, жди заморочек.
2: «Думаю провести тестирование, чтобы выбрать окончательно».
3: «Отпуск закончился?» — интересуется железная Софа.
0: Далеко впереди, на затуманенной поверхности планеты, проступают десятки гигантских квадратов, будто нарисованных зубной пастой на зеркале. У Эдуарда Валерьяновича брови ползут на лоб. Наконец-то и его удалось удивить.
4: «Ты увлекся граффити?» — спрашивает он. «Или это великая Маратова стена?»
3: «Закончился», — отвечает маратище Софи. «И продолжается».

0: Колышутся от прикосновений ветра пышные белые плюмажи. Под полуденным солнцем сияет медь доспехов и сталь клинков. Мумбаки то и дело опускаются на передние лапы, тявкая и поскуливая. Но ни одна не выпускает эфеса, не бросает щит. Левый отряд одет в синее, правый в красное. Четырех лысых типов, что стоят среди мумбак по разные стороны огороженного белым надувным забором поля, Ром уже видел мельком в центральном офисе, когда Марат Карлович увлекся шаркбулями. Хендрикс и Шлиман на коротком поводке тянутся зубами к мумбакам, но те не реагируют. Почесываются, зевают, переминаются с лапы на лапу. «Шапито!» — констатирует Э-2.
1: «Я поняла, на что они похожи!» — шепчет Рому Софа. «Смотри!»
0: Ставит руку пальцами на столик, средний вытягивает как голову и перебирает остальными, изображая ходьбу. Ром смеется.
2: «Принимаются ставки!»
0: Марат Карлович весь в белом, величествен и красив. Ноздри чуть дрожат, он игрок. «Синий!» — хором говорят Софа и Александр. Дрессировщик дует в жестяную трубу, вымучивая долгий негармоничный рев, и мумбаки преображаются. С обеих сторон поля возникает строй. Щит к щиту, синие и красные отряды устремляются друг к другу. Толстозадые звери не выглядят потешно. Это вам не медведи на велосипедах и не мартышки в платьицах. Оружие подогнано под захват их четырехпалых лап. Странные формы шлема закрывают низкие широкие лбы и вытянутые загривки.
3: «А что такое «Д»?» — спрашивает Ром, разглядывая выпуклые буквы на нагрудных пластинах.
0: Один из лысых протяжно свистит, и красный строй ломается, превращается в клин. И первые мумбаки врубаются в синюю шеренгу. «Бог ты мой!» — говорит Э-2 бледнее. Звон искрежет, и молчание зверей. «Держи строй!» — рычит Александр, будто кто-то сможет его понять. И свистки, и крики надсмотрщиков. Высоко, ясно блистают широкие клинки, и клинки, и клинки в красном. «Д» — значит «Дарвин», — отвечает Марат, не отводя взгляда от мумбачьей возни. Падают тела, а с обеих сторон голов постой. Почему они совсем не кричат? Так же не бывает, чтобы, теряя лапу или чувствуя, как острое входит под ребра, не закричать. Софа так же хищно, как Маратище, щурится, всматриваясь, запоминая подробности. Это уже не отдых. Отдых кончился, когда они сели в катер. Если тебе это показывают, то так надо. И черт бы побрал этих синих, они совсем разбились на группы. Стоят и молча ждут, когда им посносят их безмозглые бошки, вместо того, чтобы перегруппироваться. Да они даже не моргают, принимая удар. «Куклы! Дурацкие шерстяные куклы!»
4: Дребезжащий рожок оттягивает почти не уменьшившихся числом красных на исходную позицию, и перед белыми летними столиками пытаются ползти или сесть, или хотя бы пошевелиться синие, которые теперь почти без синего. Все вокруг бурые, фиолетовые, черные. И случайно уцелевшая мумбака с любопытством поднимает за ухо голову другой мумбаки. И как это мы не замечали, какие у них длинные уши с рысьими кисточками и что-то тупое во взгляде. А Марат еще любит шутки, любит играть с именами. А почему Шлимана так зовут, не знает даже Ким. А раз его здесь нет, то он не в числе претендентов. И другая мумбака пытается когтями забраться под собственные доспехи, откуда струей хлещет кровь, а потом словно передумывает. Ложится на бок и тянет шею, чтобы видеть странных, одетых в тряпки двуногих. У нее тоже были красивые тряпки и блестящий полукруг на груди, как полузакрытый глаз. И она закрывает глаза.
0: «Софья, хочешь лимонаду?» — спрашивает Марат уже деловым голосом. Так можно спросить о годовом отчете или о какой-нибудь реструктуризации.
3: «Нет, чуть позже».
0: Она встает и идет в поле, обходя пятна и тела на траве, рассматривая поверженных зверей.
3: «Ром, Ром, ты смотришь на нее и не можешь оторваться. Она красива, да, Ром?»
4: «Очень в стиле твоего папы», — говорит Марату Э-2. «Но мало эстетично».

Продолжение и окончание рассказа Ивана Наумова «Мумбачья площадка» через несколько минут на частоте Pioneer FM в программе «Модель для сборки».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на волнах «Пионер-ФМ». Сегодня Иван Наумов. «Мумбачья площадка». Продолжение и окончание. Старшего дрессировщика смешно зовут Мухтаром, будто и над ним подшутил остроумный Марат Карлович.
1: «Для стрельбы по целям», — шепеляво объясняет он, — «мы их приучиваем к трафаретам. Это не собаки, учатся быстро. За 3 дня начинают попадать в цель».
0: Его лицо явно было разодрано на части, а собрать назад получилось не очень. Мухтар выводит прачников, и веселые мумбаки, не обращая внимания на разбросанные тела, приседая то влево, то вправо, раскручивают ремни и выпускают тяжелые железные гирьки в трафареты в форме мумбаки со щитом и мечом. Некоторые даже попадают. Баланс воинов для ближнего и дальнего боя когда-то решал исход битв. Марат стоит, покачивается на носках, руки в карманах, самоуверенность. И у каждого из вас будет вдвое больше солдат, чем в моих отрядах. А у меня уже есть фора в 2 недели. Через 20 дней ваши армии атакуют мою. Это и есть тест. «А сколько солдат будет у каждого?» – спрашивает Александр.
2: «Марат, а ты уверен, что все это нужно?»
0: Эдва – единственный, кто на правах крестного может говорить свободно.
2: «Эдуард Валерьянович».
0: Чуть дрогнули желваки, и снова Маратище абсолютно спокоен.
2: «Это не нужно. Это необходимо. Тому, кто встанет на мое место, придется самостоятельно принимать решения, связанные в том числе со смертью людей. Не каких-то мумбак, а людей с семьями, увлечениями, мечтами. И их тоже будет жалко. В трансресурсе 800 тысяч человек. И я отвечаю за каждого из них. Я доходчиво объясняю».
3: «Скольких мумбак мы должны натренировать за эти 20 дней?»
0: Александра всегда волнует прежде всего практические вопросы.
3: «В первые дни у каждого будет помощник», — кивает Марат на блистающих лысинами загонщиков. «Дальше сами. Звери повторяют все, что увидят, очень склонны к массовым играм. Не разбегаются, не понимают разницы между свободой и неволей, ничего не боятся, абсолютно не агрессивны».
4: «Видно, им было здесь без нас скучно».
0: Железная Софа обезоруживающе улыбается.
4: «Застоялись».
3: «Сколько?» — снова начинает Александр.
0: «Зануда», — усмехается Маратище. «У меня будет 6000 солдат. У вас по 3 на каждого. Вопросы есть?»
5: «Да, это проще, чем могло показаться сначала. Мало того, это выполнимо, потому что Маратище не дает невыполнимых заданий».
0: 4 дня, и звери уже тянут на себя из громадной кучи белые с серебром одежды, пытаются засунуть головы в шлемы, часами маршируют, пристраиваясь одной группой к другой, размахивая мягкими блестящими палками, которые пока что заменяют мечи. Ром испытывает странное чувство. Он бог. Стоит показать зверям что-то на большом голографическом экране, как они начинают повторять то, что увидят. Мало того, они слушаются и почти не делают повторных ошибок.
3: Легко запоминают сигнал рожка.
0: Бесконечный забор, огораживающий квадратный километр территории, служит естественной преградой для мумбак. Они не пытаются убежать, и Ром испытывает странные чувства. Он черт. Пусть безмозглых, лишенных самых простых инстинктов, но все-таки живых тварей, он готовит к глупой, показушной смерти. Но Маратище ничего не делает просто так. И обычно он прав.
3: Надувной дворец возвышается на 3 этажа над гигантским загоном.
0: Ведь кто-то загнал сюда 1000 мумбак, с запасом приготовил и доспехов, и оружие, построил игрушечный дом со всеми мыслимыми удобствами. Когда же Марат замыслил операцию с Кроссволдом? И как лучше выстроить войско? В памяти только Фермопилы и Тразименское озеро, ну еще Канны.
3: «Роман Андреевич, есть предложение!»
0: Каждому из них выделен маленький прогулочный катер. Ведь ночью мумбаки спят, и толку от них никакого.
5: Э-2 управляет катером, старомодно приподнимая локти и крепко держась за штурвал.
1: «Интересное местечко, горы!»
5: «Здесь нет гор», — возражает Ром.
1: «Я тоже так думал. Позвонили девчонки из археологического, клянутся, что там у них прям скальные породы, плато метров 30 в высоту и настоящий пещерный комплекс».
5: «Из археологии?» — подозрительно переспрашивает Ром.
1: «Да», — кивает Э-2. «Милые девчушки, хоть в чем-то польза от наших спонсорских программ».
5: «Разумеется, там Вера». Глаза горят, чуть заикается, старается на Рома не смотреть.
1: Э-2 роет землю копытом, строит глазки веренной подруге, хотя он просто веселый старикан, без подтекстов и любит приключения. А тут настоящая пещера. Да, у них есть и фонари, и каски, не надо про Минотавра, но шнур мы все-таки на входе привяжем. Давайте, милочки, я вас подержу. Нет уж, Эдуард Валерьянович, лучше мы вас. И как дела, Эроу? Кажется, что тихо, а своды играют эхом. И надо уже сказать ей, что все, что ничего не будет, и не морочить ей голову.
5: Луч света выхватывает кудрявый локон и бархат щеки. И почему же я так остыл к ней? Вера, ты не изменилась.
6: Значит, изменился я.

0: смотрите!»
1: — говорит Верина подруга и ставит луч фонаря на максимальную ширину. В снопе света высокие косые стены, покрытые темными линиями. Все задирают головы. Четыре круга пляшут по смешным и страшным картинкам. Вот хвостатый зверь держит Мумбаку в зубах. Вот стая гонит огромного ежа. Вот перед Мумбакой с восемью лапами маленькие мумбачата нанизывают на веревку полевых мышей.
2: «Возраст?»
1: — выдавливает из себя Ром, осипнув в момент.
3: «Это не подделка?» — неуверенно спрашивает Эдва.
0: «300 000», — говорит Вера. «Уже сделали радиологию. Здесь еще вот это».
1: Она ведет их дальше и дает каждому в руку по нескольку глиняных табличек. Кривые косые значки не повторяются ни на одной. И какая разница, как это называть, хоть буквами, хоть иероглифами? И Вера грустно улыбается.
0: «На память. Я же все понимаю».
1: Хотя на самом деле непонятно, кому и о чем она говорит.

0: «И что?» – спрашивает Марат Карлович, взирая с балкона своего надувного донжона на поле предстоящего сражения. Красные мумбаки бегут, замирают, перестраиваются. Феерический гибельный танец. Все четверо дрессировщиков теперь уже здесь. «Вы самые умные, самые гуманные, первомать вашу открыватели, да?» Маратище зол и не думает этого скрывать. Ром и Эдва сутулились перед ним, как провинившиеся школьники. «Здесь все проще, чем у нас, понимаете? От солнечных лучей поднимается трава. Мыши ее грызут, мумбаки ловят мышей. Все сыты и довольны. Это устойчивый мир. Позавидуйте мохнатым зверушкам, они победили. Если забрать каждую вторую мумбаку, через пару лет их все равно окажется столько же. Им нечего делить и нечего бояться».
1: «Марат Карлович...» Эдва говорит тихо, но все же говорит. «Там все признаки цивилизации. Наскальная живопись, творчество, письменность».
0: Ром кладет перед Маратищем глиняный прямоугольник.
2: «Не может быть!» — саркастически восклицает тот, не глядя. «Наверное, где-то ближе к полюсу нашли. Летали куда-нибудь?»
0: Эдва неуверенно кивает.
2: «А под ногами у себя копнуть не пробовали?»
0: — орет Маратищ.
2: «Этим добром здесь все усеяно, от горизонта до горизонта. А толку? Познакомьтесь с победившей цивилизацией мумбак. Вы знаете, что они андрогины? Высшие существа, да. Любые две или два, как хотите, друг другу могут передать свой генный материал. И оба родят через 2 месяца. У них нет семей, нет прайдов, нет брачного дележа самок. А еще нет наводнений, пожаров, землетрясений. Они просто не знают, от чего можно умереть, кроме старости. Завидуйте, земляне, грызите локти, загляните в рай одним глазком!»
0: Ром переминается с ноги на ногу, никак не может подобрать слова для мысли, что только оформляется у него в голове. Эдва вытирает пот со лба. Красная волна мумбаку стремляется из-под стен дворца вперед.
3: «Очень не люблю, когда меня подозревают в некомпетентности», —
0: говорит Марат Карлович уже спокойнее и на мгновение превращается в нервного талантливого подростка, стремящегося выйти из тени своего великого отца.
3: «Открыли Америку, понимаете ли?»
0: И добавляет еще тише. «В конце концов, я никого не держу». Откуда-то издалека навстречу бегущим мумбакам прилетает шквал снарядов. Тяжелые гирьки не пробивают поднятых щитов, но несколько зазевавшихся зверей падают на землю с проломленными черепами и грудными клетками.
1: «Карл поступил бы так же», — задумчиво говорит Эдва. «Но я пас».
0: Маратище смотрит на крестного прозрачно, насквозь, думая о чем-то другом. «Значит, у вас, — говорит он Рому, — задача усложняется».

Огни потушены, и надо идти низко, поменьше шуметь. Хотя и так, наверное, все знают. Здесь же каждый метр с орбиты виден. Раз знает Александр, то уж шеф-то точно. Значит, никто не против, шепчет она. И целует в дверях, и распахивает его рубашку. Здесь все шатается. Так даже забавно, правда? А почему ты говоришь шепотом? Иди сюда. Посмотри, какие красивые звезды. Я был у Александера. Зачем сейчас об этом, глупенький? И да, минус Э2, нас осталось трое, но про все будем думать утром. Какие сладкие губы. Мы не можем. Смех, как звон бокалов. Очень даже можем. Мы все можем, дотронься. Тебе нравится? Исчезают 12 лет разницы в возрасте. Растворяется внешний мир, лишь пульс, дыхание, яростная тяга. Нам нельзя их убивать, Софа! Что за дурак? Зачем сейчас об этом? Жадные руки, горячие к горячему, и мир плывет, потому что в этом нет справедливости. Испарина щекотно, тише. Еще! И звезды подглядывают в окно всеми своими драгоценностями, шахтами, открытыми месторождениями, тяжелой пылью облачных скоплений, самородками и дикими сплавами кометных хвостов, уходящими баржами, кормовыми сигналами патрульных крейсеров, делящих галактику между тремя великими охотниками. И ты так красиво в этом свете, железная Софа, и я знаю, что тебе льстит, когда ты слышишь свое прозвище, и ты сейчас совсем не слышишь меня.

На рассвете он стоит у ворот своего загона. Седые отросы травы приникли к земле. По прорезиненной ткани ограды то и дело скользят крупные капли. Сонная Мумбака неторопливо ковыляет к Рому, приседает на передние, крутит головой, подпрыгивает. Ах ты, чучелка! За забором ее счастливые сородичи. У них красивые белые одежды, блестящие пластины на груди и голове, и с ними играют каждый день. Эта Мумбака тоже хочет играть. Ром ищет палку, но на плоской, неизобретательной планете нет ничего, кроме травы и дерна. И костей, кстати. Мумбака тычется лбом под колено и приветливо скалит мелкозубую пасть. Ром достает из отвисшего кармана глиняную табличку, вертит ей перед носом у зверя и с размаху бросает в сторону показавшегося солнца. Мумбака высокими прыжками радостно уносится прочь, урлыканьем будя других спящих поблизости. «Так нечестно», — находятся, наконец, слова. «Они не умеют защищаться». Когда довольная Мумбака возвращается к белым воротам, двуногого там уже нет. Зверь выпускает из зубов глиняный квадратик, стоит, выжидая несколько секунд, и убегает прочь. Откуда-то подходит другая Мумбака и кладет рядом еще одну табличку. Решение зреет болезненно, медленно. Нет мужества взглянуть в глаза своему отражению. Для чего было все до? Стоило ли усилий то, что уже совершено, и где, в конце концов, кончаются твои иллюзии, а начинаешься настоящий ты?

0: окрестности территории, вертит в длинных цепких пальцах ослепительно-белый карандаш. Марат еще не дурак, и лобовая атака заранее обречена на неуспех. Нужен план. Неожиданный, острый, результативный. И пусть прачники пока еще не держат строй, а зал больше похож на пьяный салют, пусть будущие мечники то и дело сносят головы сами себе, время есть. Мумбаки учатся куда быстрее людей. И кому, как не ему, кадровому офицеру, выпускнику Академии Генштаба, как давно это было, а, черный перец, построить бестолковых тварей в боевые порядки и доказать шефу, кто в этой фирме решает вопросы.
1: Софья Игоревна, финансы и собственность, брезгливо отталкивает ногой умирающую мумбаку с раскроенным черепом. Как богиня войны, давно и безвозвратно повзрослевшая детдомовская девочка возвышается над полчищами зверей, вооруженных пока только колотушками. Слабость — единственное, чего она не выносит. Ни в ком и ни в чем. Бесхребетный муж, хотя сам об этом и не догадывается, навсегда застрял в геологоразведке на дальних рубежах. Но как же ее подвел Ром со своими стенаниями и причитаниями, пацифистской философией и заглядыванием в глаза? Что он там хотел увидеть? Ее чуть не стошнило от этих правильных слезодавильных речей. Почти влюбиться в гения слюнтяя. Говорят, что побеждает сильнейший. Что же ты, Софа, несгибаемая и властная, снова чувствуешь себя проигравшей?

0: Эдуард Валерьянович, образ и перспективы, отбрасывает в сторону еще одну табличку и устало откидывается в шезлонге. Мумбаки, поняв, что игра закончилась, постепенно начинают разбредаться.
1: «Ни намека, ни искорки! А чего ты, Эдичка, хотел? Контактов третьего рода? Братания и меморандумов? Вот так. Артефакты есть, а разума нет. Был ли вопрос вопросов, только не пустит Маратище сюда никаких ученых. Очень уж мальчик не любит делиться игрушками». Эдва несколько минут сидит неподвижно, а потом, усмехнувшись, ибо это понравится, лезет в мешок и достает большой, упругий и красивый розовый мяч. Бродящие вокруг мумбаки замирают и смотрят на человека с любопытством.

Марат Карлович, хозяин и мозг трансресурса, сейчас по-настоящему отдыхает. Как любому сверхзанятому человеку, чтобы расслабиться, ему не нужно безделье. Лишь другое непривычное занятие. И он идет перед строем радостно курлыкающих момбак, треплет им загривки, поправляет сползшие доспехи, подтягивает ремни. 6000 голов. Это легион. Марат еще не чувствует себя Цезарем, но медные орлы на щитах и пышные гривы шлемов шевелят в душе какую-то струнку, и шипучее веселье распирает дыхание, как бывает всегда перед большой битвой. Пусть понарошку, но ближайшие битвы из всех предыдущих.

Роман Андреевич, информация и связь, замирает в неудобной позе над блестящей белизной пластикой для трафаретов. В отражении безоблачное небо, чужое солнце и больше ничего. Он несколько раз примеривается и, наконец, всхлипнув, берет маркер. Из-под дрожащей руки на листе постепенно появляется контур человека.

Вы слушали рассказ Ивана Наумова «Мумбачья площадка». На волнах Pioneer FM модель для сборки. Услышимся через несколько минут.

0: В эфире Пионер FM. Вы слушаете «Модель для сборки». И, как мы в самом начале уже говорили, кроме рассказа, у нас сегодня еще один такой небольшой сюрприз. Собственно, в студии сейчас находится автор прослушанного вами рассказа «Мумбачья площадка» Иван Наумов. Прошу любить и жаловать. Иван, вам слово.
1: Добрый вечер. Рад всех слышать. Надеюсь, что рассказ в исполнении Влада оказал должное впечатление. Вот, так что, по крайней мере, я прослушал с большим удовольствием.
0: Ну, а, честно говоря, с рассказом-то я знаком уже давно. К сожалению, так получилось, что мы, собственно, собирались с этим рассказом познакомить наших слушателей тоже давно, но такая мистическая история, почему-то это случилось только сейчас. В общем, честно говоря, ну, очень жалко, конечно, Мумбак. А вообще откуда, что надоумило написать именно такой рассказ?
1: Это отдельная история. В свое время у группы «Сплин» появилась такая песня, которая называется «Прочь из моей головы», где вся песня идет сплошным таким потоком сознания, почти единой фразой. Вот. И в какой-то момент появилась мысль о том, что, ну, точнее, даже не то, что появилась мысль, а появилось желание сделать такой же текст, написанный почти сплошь одной длинной вереницей образов, картинок, мыслей, отрывков, разговоров и так далее. Вот. Ну, а сами мумбаки, вот эту фигурку из четырех пальцев и оттопыренной головы, я не знаю, все, наверное, когда-нибудь там детям показывали. Наверное, так.
0: Ну, почему рассказ получился таким грустным? То есть, вообще возникает такой вопрос. Автор вообще верит в то, что человечество когда-нибудь поумнеет?
1: Ну, скажем так, если экстраполировать, то, наверное, никогда не поумнеет. Вот. Потому что достаточно почитать книги там вековой давности, двухвековой, двадцативековой. Одни и те же проблемы, одни и те же приблизительно устремления у людей. Ну, немножко в разных комбинациях, в разном антураже. Вот. Но по большому счету ничего не меняется.
0: Не так давно напоролся на такое исследование, серьезное исследование, автора не вспомню сейчас, к сожалению, о дураках. Там была такая фраза в комментариях по поводу этого текста, я увидел такую фразу: «Если рядом не наблюдаешь дураков, значит, дурак сам».
1: Да, здесь не один идиот, здесь их тысячи, как про человека, который выехал на полосу встречного движения, а ему жена позвонила.
0: Ну, а что же все-таки... Вот были в истории человечества эксперименты, когда людей хотели загнать буквально железной рукой к счастью, и другие эксперименты были, когда это делать пытались мягко. Почему не получается? Неужели разрушительное начало в человеке настолько сильно, что оно перевешивает в конце концов все?
1: Ну, а, собственно, разве здесь присутствует отсутствие счастья? У нас, в общем-то, в наблюдаемом мире люди довольны, работают, стараются, в поте лица, вот отдыхают самозабвенно, ставят перед собой большие задачи, какие-то такие абстрактные уже, да, там миллион человек ощущает себя единым коллективом, охватывают галактику понемножку. Вот, вопросы, скажем так, отношения вот к этим же зверушкам. Вот это просто как один из срезов того, что мы, играя в свои игры, ну, немножечко можем забывать о каких-то базовых понятиях.
0: Ну, то есть, вот да, часто в истории человечества были примеры, когда тяга к благополучию, в общем, убивала гуманизм.
1: Да, причем насовсем. Тут интересно, есть такой момент, что, собственно, как бы вторая линия, которую мне хотелось в этом рассказе показать, о том, вот это вот общество Мумбак, точнее, не общество, а цивилизация Мумбак, которая не состоялась как цивилизация, в отсутствии внешнего раздражителя и при полной уравненности их в вплоть до биологической, не появляется стремление к конкуренции, не появляется противостояние, и, соответственно, нету роста. Любое развитие технологий идет в первую очередь от соперничества. И, собственно, что я и пытался в этом рассказе показать.
0: Но ведь получается парадокс. В погоне за благополучием и счастьем для человечества, то есть это продиктовано, наверное, все-таки гуманизмом, да? В конце концов, этот же самый гуманизм убивается.
1: А это такой абстрактный гуманизм, такой типа абстрактной демократии или что-нибудь вот в этом духе. То есть, что вот надо, чтобы было хорошо, а методы, способы и так далее могут быть совершенно бесчеловечными.
0: Я сейчас вспомнил сцену, точнее, последние несколько минут из мультика «Волли», когда люди, оставшиеся тоже, в общем, без соперничества, без родной планеты, да без всего, но с неограниченными ресурсами, которые позволяли им спокойно себе существовать, потому что жизнью это реально назвать сложновато, вот превратились в таких вот одинаковых, совершенно ничего не умеющих...
1: Мумбак.
0: Ну, да, наверное. Хотя нет, они, во всяком случае, речь не утеряли. Ну, а я так понимаю, что человечеству в ближайшее время, конечно, вот такая судьба не грозит, потому что пока еще...
1: Движуха в полном разгаре.
0: Угу. Ну, будем надеяться, что все-таки альтернатива будет всегда.
1: Ну, хочется надеяться, чтобы, играя в свои игры, люди все-таки не забывали, скажем так, о том, что в какой-то момент нужно остановиться.
0: Дело в том, что когда последнее время не хотелось бы скатываться в криминал или политику, но тем не менее, вот когда мы слышим, что происходят какие-то страшные вещи, и люди не несут за это наказание, а получается, что те жертвы поведения агрессивного людей, облеченных властью, не могут противопоставить ничего, получается, что вот перед какими-то хозяевами, в скобочках, в кавычках, жизни, в общем, любой человек находится в положении мумбаки.
1: Ну, я бы не драматизировал ситуацию до такой степени. Хотя, конечно, понятно, что каждый человек может в определенный момент своей жизни попасть в какую-то ситуацию, когда от него вообще мало что зависит. Вот другое дело, что, скажем так, есть вера в то, что все будет хорошо по итогу. Вот. И надежда, что невзгоды обойдут стороной. Хотя у кого-то так не получается, безусловно.
0: Ну да, хотелось бы все-таки действительно надеяться на то, что здравый смысл победит хаос, как он побеждал до этого. Иначе мы бы просто сейчас здесь вот не стояли перед микрофоном, не разговаривали друг с другом и не радовали бы наших слушателей. Хотя, может быть, мы их последними несколькими минутами не очень порадовали. Ну да ладно. В конце концов, желаем всем слушателям, чтобы минула нас участь сия. И чтобы все-таки каждый находил свое место в этом мире, не забывая о том, что, являясь частью чего-то целого, мы также представляем из себя полноценную вселенную. Каждый из нас.
1: По крайней мере, заселенную ее часть.
0: Ну да. Я хотел задать еще пару вопросов относительно вообще, насколько трудно воспринимать текст ушами?
1: Это очень интересный вопрос, потому что, считывая текст с листа, человек, наверное, все-таки воспринимает его, да, совершенно по-другому, чем напрямую в слуховой канал. Вот. Считывая глазами, человек достраивает мир все-таки полностью, сам выстраивает его. Здесь есть роль чтеца, вот, который закладывает уже интонационный рисунок, какую-то эмоциональную подоплеку даже для, как бы, описательных сцен. Вот, и, скажем так, свободы у читателя больше, чем у слушателя в этом плане.
0: В чем-то согласен, да. Но давайте не будем забывать еще о том, что когда мы читаем какие-нибудь иностранные тексты, то тут переводчик тоже привносит что-то свое. Поэтому я для себя и придумал такое определение. Я переводчик с глазного на ушной.
1: Отлично. Работает. Да, согласен.
0: То есть я, конечно, поневоле привношу что-то свое, но стараюсь этого делать поменьше. И потом все равно, так или иначе, какие-то вещи, к которым человечество относится в принципе более или менее одинаково, вот это вот, условно говоря, хорошо, вот это плохо, вот это вот зло, это добро, все равно отношение к ним у всех людей, ну, похожее. Поэтому, если я делаю какого-то персонажа мерзким, то, скорее всего, его воспримут мерзким большинство читателей, даже если будут это читать глазами. Если это милая девушка, то она, конечно, милая девушка, и мое отношение к ней не меняется.
1: Наверное, сложно работать с текстами, где нет четкой ориентации плохой-хороший, а все герои такие вот на полутонах.
0: Ну, в этом плане можно вообще вспомнить какие-то тексты, в которых вообще нет героев, и происходит какое-то действие, да, но происходит оно, ну, скажем, с какими-то инопланетными многоклеточными организмами, которые тоже чего-то там, может быть, думают, но при этом не говорят. В этом плане Дуглас Адамс один из любимейших моих авторов, потому что все-таки «Автостопом по галактике» целиком я даже не замахивался на это дело, но несколько сцен, прочитанных оттуда, просто очень порадовали.
1: В общем-то, ответ на все 42, да.
0: Ну да. На частоте Pioneer FM модель для сборки. Мы продолжаем наш эфир, и в гостях у нас, как я уже говорил ранее, автор сегодняшнего рассказа «Мумбачья площадка» Иван Наумов. Конечно же, традиционный вопрос о творческих планах и о том, что в ближайшее время можно будет почитать.
1: Ну, в этом плане 2012 год будет достаточно урожайным. Практически уже со дня на день должен появиться в продаже уже в бумажной версии роман «Тени». Это мой дебютный роман, написанный в рамках межавторского проекта «Этногенез». Вот такая достаточно история интенсивная. Вот, повествует о... Ну, в общем, там есть шпионы, волшебные предметы, всякие маленькие, большие чудеса. Вот, надеюсь, что, скажем так, роман воспримут хорошо. Это достаточно всегда как будто участие в конкурсе, когда в проекте уже вышло около 20 книг, даже больше, наверное. Вот, а ты пишешь 21-ю, вот, и думаешь, как это вот там оно будет. Но в отношении этого проекта там что хорошо, что охвачены разные эпохи, разные, скажем так, совершенно герои.
0: Мало, то есть руки развязаны?
1: Руки развязаны полностью. То есть кроме основной идеи, это волшебных предметов, которые позволяют людям получать некие мистические волшебные способности, скажем так, все остальное это остается на волю автора. Но, скажем так, я применил свои волшебные предметы, вот, так как считал нужным. Вот история будет в трех частях. Первый, собственно, первый роман выходит. Вот в электронной версии он уже появился в продаже. На бумаге ждем.
0: А еще вопрос тогда напоследок, пожалуй, нашей беседы. Верят ли фантасты в фантастику? То есть, иными словами, а были ли какие-то реально волшебные предметы, встречались в жизни?
1: Реально волшебные предметы. Вот у меня дома есть такой камень. Это на самом деле не камень, а кусок асфальта, в котором отпечатана ракушка доисторическая. Вот. Перламутровые прожилки, самой ракушки нет. Вот. Остался только ее след. Вот если этот камень стоит вертикально, то у меня все хорошо. Если он случайно вот там пыль вытереть, и он упадет на бок, тут же начинаются какие-то проблемы. Вот. Поэтому я за ним всегда слежу.
0: Ну и хотел уточнить еще. Асфальт, само собой, я так понимаю, древний геологический асфальт, а не тот, который кладется на дороге.
1: Да, безусловно.
0: Хорошо. Спасибо большое. Мы будем следить за творчеством всех наших авторов, но «Тени» обязательно надо будет прочесть, конечно же. «Волшебные предметы» — это очень интересно.
1: Спасибо.
0: С детства помню про волшебные спички. Было здорово. Я напоминаю всем, кто, может быть, по трагической случайности не слышал рассказа, а воткнул приемник только что, вы слушаете «Модель для сборки» на Пионер-ФМ. И в гостях у нас автор рассказа, который сегодня читался в программе, Иван Наумов. Рассказ, напоминаю, назывался «Мумбачья площадка». И, собственно, на этом, пожалуй, наверное, потихоньку можно заканчивать. Единственное, что всегда мне хочется спросить у гостей, которые к нам приходят в студию, а у вас-то вопросы какие-то есть? А вот любые, вот все, что в голову приходит.
1: Из чего сделана стена, которая меня окружает?
0: Стена, я так понимаю, что сделана частично из ткани, частично из пенопласта, частично из древесины.
1: Здесь, вот слушатели, к сожалению, не видят, но здесь меня окружают замечательные психоделические картинки. Видимо, очень способствуют чтению фантастических рассказов, вот, расслабляют взгляд.
0: Ну, в общем, да. Хотя, конечно, глазами этих узоров не видишь, но поскольку знаешь, что они вокруг присутствуют, это как в том кино. Ты суслика видишь? Нет, а он есть. Спасибо большое. Спасибо Ивану.
1: Спасибо
0: Сергею Чекмаеву, который нас познакомил. Спасибо всем авторам, которые принимают участие в нашем проекте и дают нам почитать своих рассказов. В общем, спасибо нашим слушателям, конечно же, и всем. У вас есть еще минут около 15, чтобы насладиться музыкой, и ближе к концу, к завершению эфира, мы с Михаилом Габовичем снова появимся перед вами, чтобы сказать вам пару слов.

0: Итак, на волнах Пионер ФМ практически уже завершается очередной эфир «Модели для сборки». В этом эфире вы услышали рассказ Ивана Наумова «Мумбачья площадка», а также, собственно, мнение самого автора по нескольким вопросам.
1: Ну и также некоторое количество музыки в таком замечательном стиле, как психоделик чиллаут. В частности, два очень любимых мной коллектива — это А.С. Дана и Абакус. А кроме того, еще было несколько пластинок Zero One.
0: Ну и мне думается, что музыка сегодня вполне соответствовала рассказу, и все сложилось как нельзя более удачно, включая, собственно, небольшое интервью с автором. Хотя я, честно говоря, избегаю называть это интервью. По мне так идеальным было бы, если бы каждая такая беседа выглядела просто как беседа. Вот мы встречаемся с человеком и обсуждаем то, что он написал, то, о чем он думает, и какие-то перспективы. Ну а ближайшие перспективы наши с вами — это встретиться через неделю на частоте Пионер ФМ в программе «Модель для сборки». Сегодняшний эфир для вас подготовили и провели литературный ведущий Влад Коп и диск-жокей Михаил Габович. Спасибо, до встречи!

Рассказ Гейл Нины Андерсон «Глубокое разочарование». Один рывок, и она свободна. Как всегда, раскрылся первый цветок, и она вылетела навстречу свету, свежая, словно весна, вечная, словно многолетник. В то время как прочие цветочные феи зевали и подтягивались, в очередной раз появляясь на всеобщее обозрение, и вылуплялись из своих бутонов, как стрекозы из куколок, Лили, фея ландыша, обычно пробуждалась более внезапно, заставая всех, а иногда и саму себя, врасплох. Она приписывала это тому, что ее цветок распускался раньше других представителей растительного царства. К тому же она была одной из тех, кто любит все делать как следует. Несмотря на свое стремительное появление, она удивительно легко и элегантно приземлилась, слегка кружась, и почти что спланировала по воздуху. Разумеется, все зависит от того, насколько верно рассчитана длина прыжка и точка опоры. Она была исключительно опытной цветочной феей и, подобно большинству своих сестер, гораздо более крепкой, чем можно было судить по внешности. Первый взгляд она бросила на свои ноги, и зрелище так ее поразило, что она чуть не упала ничком. Что это такое? Очередная шутка небесного садоводческого общества? Она была обута в сандалии. В самом факте не было ничего удивительного. Обычно она появлялась после зимы в сочетании белого и зеленого, изящная, хотя и не новая комбинация. Затем она изменяла кое-что в одежде в соответствии со своим настроением, погодой и модными течениями. Она выполняла это, скажем так, мысленно представляя, что бы ей хотелось надеть. Разумеется, здесь имелись свои пределы, но она давно уже оставила сумасбродные мечты о розовом и алом шелке и желтых, словно лютик, платьях. На самом деле, с помощью белого и зеленого можно творить чудеса. Но в любом случае, сандалии она никогда особенно не жаловала. Из-за них вечно спотыкаешься в сырой траве, а если, что случалось нередко, как она полагала, это делалось ради романтики, она появлялась на свет в лесистой лощине, то корни и спутанные стебли цеплялись за завязки. Фея не пристала неуклюже шлепаться на земь, и еще менее ожидаешь услышать цветистую брань от феи с вывихнутой щиколоткой. Так что Лили предпочитала прочные зеленые башмаки, а на вечер маленькие аккуратные туфли-лодочки из белой лайки. Но не сандалии, уж никак не эту пару серебристого цвета на нелепой высоченной платформе с каблуками-клином, на которых она едва удерживала равновесие. Они выглядели ужасающе старомодными. Лили не была фанатичной поклонницей моды. Неудача с накладными плечиками в 1983 году убедила ее, что высокая мода — это не для фей. Но она всегда была в курсе того, что носят в большом мире, и старалась не идти наперекор тенденциям. Разумеется, классическим одеянием феи оставались развивающиеся одежды, но скромная девушка всегда приятно выглядит в белом джемпере и зеленых брюках. А уж серебристые сандалии на платформе — это никак не ее стиль ни в этом году и никогда прежде. Тяжелые, неудобные, неуклюжие, они воплощали в себе все крайности моды 60-х, когда она решительно придерживалась своего собственного стиля, напоминавшего о Сисили Мэри Баркер, специально, чтобы не оказаться в центре жестокой борьбы модных течений. Она изо всех сил сосредоточилась на элегантных уличных туфлях из темно-зеленой кожи, и на какое-то время они возникли у нее на ногах, но в следующий миг она опять увидела серебряные платформы. «Да, это проблема». Ее необходимо уладить прежде, чем она испортит Лили и без того слишком короткий сезон. Обычно подобные шутки бывают вызваны местом, где растет цветок. Он может появляться в любом месте, что приводит к самым непривлекательным результатам. Она с отвращением вспомнила весну, когда появилась из бутона в оранжерее. Стояла тропическая жара, и Лили тогда потратила большую часть энергии на создание чего-то более пристойного, чем зеленые бикини и влажная футболка. Она критически осмотрела окрестности. Ничто не предполагало появление дурацких сандалий или, как она уже убедилась, волнующе короткого платья в белых и зеленых спиралях, словно навеянных галлюцинациями. Она находилась в длинном узком саду позади викторианской террасы в одном из нескольких подобных садов, примыкавших к ряду домов. Этим ранним весенним утром ни в одном из них не буйствовала растительность, но ее участок оказался самым запущенным и диким из всех. Он, извиваясь, спускался к заброшенной железнодорожной колее, а с другой стороны был ограничен старой стеной. Неухоженные деревья, заросшие сорняками дорожки, огромная компостная куча рядом с каким-то сараем, великолепным жилищем для местного сообщества «Макриц». Нельзя было сказать, что за садом совсем не ухаживали.

0: Но здесь чувствовалась беззаботная легкая рука, предоставлявшая природе ведущую роль. А природа никогда не была аккуратной хозяйкой. Цветок лилии оказался рядом с компостной кучей, и от этого сандалии показались ей еще менее уместными. Она осторожно пробралась к запущенной тропинке и застыла на месте, неприятно удивившись. Люди не могли ее видеть, если она того не желала. Но она видела их ясно, и ей казалось, что их здесь мельтешило слишком много. Полисмены обычно задают вопросы, на которые цветочным феям ответить непросто. «Ваш адрес?»
1: «Ну, в этом году клочок мха у декоративного пруда».
0: Поэтому она предпочитала оставаться невидимой и не попадаться у них на пути. Она поспешно бросилась со свойственным ее народу изяществом за угол сарая и чуть не споткнулась о скрывавшуюся там Вайолет, фею фиалки, пребывающую в мрачном настроении. Видимо, у нее сегодня был неудачный день. Они натолкнулись друг на друга, отскочили, оглядели друг друга и рассмеялись. Вайолет завела такие длинные волосы, что в отсутствие парикмахерских ухаживать за ними было бы непросто. На лбу красовался лилово-розовый шарф, завязанный в виде банданы. Она была босиком, в длинном бесформенном одеянии из пестрого пурпурного бархата, вышитого каким-то орнаментом, который можно было лишь из вежливости назвать свободным. Это напоминало национальную одежду, а Вайолет терпеть не могла подобного. Она была из тех опрятных, организованных фей, которые годами носят слегка измененные модели от Шанель. Что-то повлияло на их внешность, но прежде чем Лили смогла задать хоть один вопрос, Вайолет заговорила своим сиплым голосом, напоминавшим Фенеллу Филдинг, который она выработала в последние несколько десятков лет.
2: «Ужасно, дорогая, решительно, чертовски нелепо. Это не я, и я не уверена, что...»
0: «Да...»
2: «Ужасно, дорогая, решительно, чертовски нелепо. Это не я. Я уверена, что передо мной не ты. О, неужели я не права? Ты ведь не пытаешься попробовать нечто новенькое?»
0: Лили покачала головой.
2: «О, благодарение небесам. Но я ничего не могу поделать. Даже перманент был бы лучше этих кудрей у меня на голове. Когда же это так одевались?»
3: 30-40 лет назад», — ответила Лили. «Мы угодили в какой-то временной виток».
2: «Виток стиля, дорогая, виток стиля. Но почему же мы не можем измениться по своему желанию? Мне смертельно хочется пройтись к Харви Николсу и выбрать что-нибудь по-настоящему шикарное к новому сезону. Но я ни за что не смогу показаться в таком виде».
3: «Нам вообще нельзя показываться», — прошипела Лили, потянув Вайолет вглубь сарая.
0: Она испугалась, что дар быть невидимыми тоже может им изменить. По саду разбрелись полицейские. Двое из них, одетые не в обычную униформу, а в любопытные костюмы скафандра защитного цвета, приблизились к компостной куче. Лили уловила обрывки их разговоров, и в мозгу ее начала вырисовываться кошмарная картина. «Старушка», — несколько раз повторили они, она также могла поклясться к своему большому облегчению, что слышала слова «держит на чердаке коноплю». Длинными вилами люди тыкали в кучу, которая оказалась очень большой и уходила вглубь настолько же, насколько возвышалась над землей. Лили и Вайолет так внимательно наблюдали за их действиями, что не заметили, как от группы главных полицейских отделилась ярко-желтая фигурка и бросилась к ним, горя нетерпением сообщить свою новость. В мире цветов существует определенный общественный порядок и иерархия, основанная на таком понятии, как уровень развития. А поскольку развитием Селандины, феи чистотела, никто никогда не занимался, она стояла на довольно низкой ступени маленького сообщества. Все, кроме самой Селандины, прекрасно понимали это. Она вела себя нагло, почти всегда изображая главную, но сейчас остальные слишком сильно хотели услышать информацию. А кроме того, трудно осадить фею в пугающе коротком, ослепительно-желтом плаще и таких же сапогах. Дыры в виде геометрических фигур вряд ли делали эти сапоги более практичными. Даже Селандина со своей печально знаменитой страстью к шелку никогда так не одевалась. Она так жаждала поскорее выложить свои новости, что даже не стала тратить время на то, чтобы высмеять Вайолет и Лили, протанцевать шимми или похвастаться своим кричащим костюмом.
3: «Это все проклятый компост!» — выпалила она, не успев перевести дух. «Я тут уже черт знает сколько времени торчу!»
0: Лили и Вайолет обменялись кивками. Типичное нахальство Селандины.
3: «А полиция все вокруг обыскивает с того момента, как умерла старая леди. Я уверен, что все это компост!»
1: «Не говори глупостей, дорогая», — прервала ее Лили своим самым деловым тоном. «Мы все выросли на компосте, даже ты».
3: «Да, но эта куча действительно эффективно действует. Бог знает, что там в ней такое. И старый, и хорошо перепревший».
1: «Компост всегда старый.

0: Нет, не колдовство. Просто чуть-чуть добавлено кое-чего. Эта куча насыпана почти 40 лет назад. Они внезапно вспомнили, что именно тогда исчез ее муж.
1: Неприятные ассоциации прервал свист полицейского в спецодежде и крик: «Что-то есть, сержант!» Феи, положившись на свои чары, на цыпочках прокрались к компосту, который тщательно пересыпали с кучи на дорожку. В глубине ямы виднелись какие-то белые предметы, без сомнения, кости. Когда ты рождаешься из земли, то привыкаешь разбираться в подобных вещах. Человеческие? Видимо, да. Еще можно было различить контуры черепа, но труп выдавали фрагменты одежды. Лучше всего сохранился металл. Грабли полисмена отбросили прочь часы, а под ними показались хрупкие кусочки эмалированного значка, на котором Лили прочла надпись, когда-то сверкавшую огненными буквами: «Цветы — это сила».

0: Так, финальным рассказом нашего сегодняшнего эфира был рассказ Гейл Нины Андерсон «Глубокое разочарование». Ну и, конечно же, тем, кто помнит историю 60-х, не нужно напоминать о том, что «цветы — это сила» по-английски звучит как «flower power» или «власть цветов». Лозунг хиппи всех времен и народов.
1: Роберт Шекли. Премия «За риск». Реддер осторожно выглянул в окно. Прямо перед ним была пожарная лестница, а ниже узкий проход между домами. Там стояли видавшие виды детская коляска и три мусорных бачка. Из-за бачка показалась черная рука, в ней что-то блеснуло. Реддер упал навзничь, пуля пробила оконное стекло и вошла в потолок, осыпав Реддера штукатуркой. Теперь ясно. Проход и лестница охраняются, как и дверь. Он лежал, вытянувшись во всю длину на потрескавшемся линолеуме, глядя на дырку, пробитую в потолке, и прислушивался к шумам за дверью. Его лицо, грязное и усталое, с воспаленными глазами и двухдневной щетиной на подбородке, было искажено от страха. Оно то застывало, то вдруг подергивалось. Но в нем теперь ощущался характер. Ожидание смерти преобразило его. Один убийца был в проходе, двое на лестничной клетке. Он в ловушке. Он мертв. Конечно, Реддер еще двигался, еще дышал, но это лишь по нерасторопности смерти. Через несколько минут она займется им. Смерть понаделает дыр в его теле и на лице, мастерски разукрасит кровью его одежду, сведет руки и ноги в причудливом пируэте могильного танца. Реддер до боли закусил губу. Хочется жить. Но должен же быть выход. Он перекатился на живот и осмотрел дешевую грязную квартирку, в которую его загнали убийцы. Настоящий однокомнатный гроб. Дверь стерегут, пожарную лестницу тоже. Вот только крошечная ванная без окна. Он вполз в ванную и поднялся на ноги. В потолке была неровная дыра, почти в ладонь шириной. Если бы удалось сделать ее пошире и пролезть в ту квартиру, что наверху... Послышался глухой удар. Убийцам не терпелось. Они начали взламывать дверь. Он осмотрел дыру в потолке. Нет, об этом даже и думать нечего. Не хватит времени. Они вышибали дверь, покрякивая при каждом ударе. Скоро выскочит замок или петли вылетит из-под гнившего дерева. Тогда дверь упадет, и двое с пустыми бесцветными лицами войдут, стряхивая пыль с пиджаков. Но ведь кто-нибудь поможет ему? Он вытащил из кармана крошечный телевизор. Изображение было нечетким, но он не стал ничего менять. Звук шел громко и ясно. Он прислушался к профессионально поставленному голосу Майка Терри. «Ужасная дыра», — сетовал Терри. «Да, друзья, Джим Реддер попал в ужасную переделку. Вы, конечно, помните, что он скрывался под чужим именем в третьесортном отеле на Бродвее. Казалось, он был в безопасности, но коридорный узнал его и сообщил банде Томпсона». Дверь трещала под непрерывными ударами. Реддер слушал, вцепившись в маленький телевизор. Джейму Реддеру еле удалось бежать из отеля. Преследуемый по пятам, он вбежал в каменный дом номер 156 по Уэст-Энд-Авеню. Он хотел уйти по крышам, и это могло бы ему удастся, друзья, да,

0: глобы, но дверь на чердак оказалась запертой. Казалось, что Джиму конец, но тут Родер обнаружил, что квартира номер 7 не заперта и что в ней никого нет. Он вошел. Здесь Терри сделал эффектную паузу и воскликнул: «И вот он попался! Попался, как мышь в мышеловку! Банда Томпсона взламывает дверь, она охраняет пожарную лестницу, наша телекамера, расположенная в соседнем доме, дает сейчас всю картину крупным планом. Взгляните, друзья!» Неужели у Джима Редера не осталось никакой надежды?
1: «Неужели никакой надежды?» — повторил про себя Редер, обливаясь потом в темной и душной маленькой ванной, слушая настойчивые удары дверь.
0: «Минуточку!» — вскричал вдруг Майк Терри. «Держись, Джим Редер! Продержись еще немного, может, и есть надежда. Только что по специальной линии мне позвонил один из наших зрителей. Срочный звонок от доброго самаритянина. Этот человек полагает, что может помочь тебе. Джим, ты слышишь нас? Джим Редер!»
1: Джим слышал, как дверные петли вылетают из досок.
0: «Давайте, сэр, давайте!» — поторапливал Майк Терри. «Как ваше имя?»
2: «Феликс Бартоломью».
0: «Спокойнее, мистер Бартоломью, говорите сразу».
2: «Хорошо, так вот, мистер Редер», — начал дрожащий старческий голос, «мне пришлось в свое время жить в доме 156 по Уэст-Энд-Авеню, как раз в той самой квартире, где вас заперли. Так вот, там есть окно в ванной. Оно заделано, но оно есть».
0: Редер сунул телевизор в карман. Он определил очертания окна и стукнул по нему. Зазвенели осколки стекла, и в ванную ворвался ослепительный дневной свет. Отбив острые зазубрины с рамы, он взглянул вниз.
1: Там, глубоко внизу, был бетонный двор. Дверные петли вылетели. Редер услышал, как распахнулась дверь. Он молниеносно перебросил тело через окно, повис на руках и прыгнул. Падение оглушило его. Шатаясь, он еле встал на ноги. В окне ванной появилось лицо.
0: «Везет дураку», — сказал человек, высовываясь и старательно наводя на Редера коротенькое курносое дуло револьвера. В этот момент в ванной взорвалась дымовая бомба. Пуля убийцы просвистела мимо, он с проклятием обернулся. Во дворе тоже взорвались бомбы, и дым окутал Редера. Он услышал, как в кармане, где лежал телевизор, неистовствовал голос Майка Терри. «А теперь спасайся! Беги, Джим Редер, спасай свою жизнь! Скорее, пока убийцы ослепли от дыма! И спасибо вам, добрая самаритянка Сара Уинтерс, дом 3412 по Эдгар-стрит, за то, что вы пожертвовали эти 5 дымовых бомб и наняли человека, бросившего их!» Уже спокойнее Терри продолжал: «Сегодня вы спасли жизнь человеку, миссис Уинтерс. Не расскажете ли вы нашим слушателям, как?» Дальше Редер не слушал. Он мчался по заполненному дымом двору, мимо веревок с бельем, прочь на улицу. Потом, съежившись, чтобы казаться ниже ростом, он поплелся, едва волоча ноги, по 63-й улице. От голода и бессонной ночи кружилась голова.
2: «Эй, вы!»
0: Редер обернулся. Какая-то женщина средних лет, сидевшая на ступеньках дома, сурово смотрела на него.
2: «Вы ведь Редер, правильно? Тот самый, кого они пытаются убить».
0: Редер повернулся, чтобы уйти.
2: «Заходите сюда», — сказала женщина.
1: «Может, это из-за подня». Но Редер знал, что должен полагаться на щедрость и добросердечие простых людей. Ведь он был их представителем, как бы их копией, обыкновенным парнем, попавшим в беду. Без них бы он пропал.
0: «Доверяйте людям», — сказал ему Майк Терри. «Они никогда вас не подведут».
1: Он прошел за женщиной в гостиную. Она велела ему присесть, сама вышла из комнаты и тотчас же вернулась с тарелкой тушеного мяса. Женщина стояла и смотрела на него, пока он ел, словно на обезьяну в зоопарке, грызущую земляные орехи.
0: Двое детишек вышли из кухни и стали глазеть на него. Потом трое мужчин в комбинезонах телестудии вышли из спальной и навели на него телекамеру.
1: В гостиной стоял большой телевизор. Торопливо глотая пищу, Редер следил за изображением на экране и прислушивался к громкому, проникновенно взволнованному голосу Майка Терри.
0: «Он здесь, друзья», — говорил Терри. «Джим Реддер здесь, и он впервые прилично поел за последние два дня. Нашим операторам пришлось поработать, чтобы передать это изображение. Спасибо, ребята. Друзья, Джим Реддер нашел кратковременное убежище у миссис Вельмы О'Делл в доме 343 по 63-й улице. Спасибо вам, добрая самаритянка, мисс О'Делл. Просто изумительно, что люди из самых различных слоев принимают так близко к сердцу судьбу Джима Реддера».
1: «Вы лучше поторопитесь», — сказала миссис О'Делл.
2: «Да, мэм.
1: Я вовсе не хочу, чтобы у меня в квартире началась эта пальба.
2: Я кончаю, мэм».
1: Один из детей спросил, «А они вправду собираются убить его?»
0: «Заткнись», — бросила миссис О'Делл.
2: «Да, Джим», — причитал Майк Терри, — «поторопись, Джим, твои убийцы уже недалеко, и они совсем не глупы, Джим. Они злобны, испорчены, но они изуверы. Это так? И они не глупы. Они идут по кровавому следу. Кровь капает из твоей рассеченной руки, Джим».
1: Реддер только что заметил, что, вылезая из окна, он рассек руку.
0: «Давайте я забинтую», — сказала миссис О'Делл.
1: Реддер встал и позволил ей забинтовать руку. Потом она дала ему коричневую куртку и серую шляпу с полями.
0: «Мужнина», — сказала она.
2: «Он переоделся, друзья!» — восторженно кричал Майк Терри. «О, это уже нечто новое! Он переоделся! Ему остается всего 7 часов, и тогда он спасен!»
0: «А теперь убирайтесь», — потребовала миссис О'Делл.
1: «Ухожу, мэм», — согласился Реддер.
0: «Спасибо».
1: «По-моему, вы дурак», — сказала она. «Глупо было связываться со всем этим».
0: «Да, мэм».
1: «Не стоящее дело». Реддер поблагодарил ее и вышел. Он зашагал к Бродвею, спустился в подземку, сел в поезд в сторону 59-й, потом в поезд, направляющийся к 89-й, там он купил газету и пересел на другой поезд. Он взглянул на часы. Оставалось еще 6,5 часов.

0: Поезд помчался под Манхэттеном. Реддер дремал, надвинув шляпу на глаза и спрятав под газетой забинтованную руку. Не узнал ли его кто-нибудь? Ускользнул ли он от банды Томпсона? Или кто-нибудь звонит им как раз в эту минуту? В полудреме он думал, удалось ли ему обмануть смерть, или же он просто одушевленный думающий труп и двигается только потому, что смерть нерасторопна. О, Господи, да чего же она медлительна. Джим Реддер давно убит, а все еще бродит по земле и даже отвечает на вопросы в ожидании своего погребения. Вздрогнув, он открыл глаза. Что-то приснилось, что-то неприятное, а что, не мог вспомнить. Снова закрыл глаза и, как сквозь сон, вспомнил время, когда он еще не знал этой беды. Это было 2 года назад. Высокий, приятный и малый работал у шофера грузовика подручным. Никакими талантами он не обладал, да и не мечтал ни о чем. За него это делал маленький шофер грузовичка. «А почему бы тебе не попытать счастье в телепередаче, Джим? Будь у меня твоя внешность, я бы попробовал. Они любят выбирать для состязаний таких приятных парней, ничем особенно не выдающихся. Такие всем нравятся. Почему бы тебе не заглянуть к ним?» И Джим Реддер заглянул. Владелец местного телевизионного магазина объяснил ему все подробно. «Видишь ли, Джим, публики уже осточертели все эти тренированные спортсмены с их чудесами реакции и профессиональной храбростью. Кто будет переживать за таких парней? Кто может видеть в них ровню себе? Конечно, всем хочется чего-то будоражащего, но не такого, чтобы это регулярно устраивал какой-нибудь профессионал за 50 тысяч в год. Вот почему профессиональный спорт переживает упадок и так расцвели эти телепрограммы, от которых захватывает дух». «Ясно», — сказал Реддер. «Знаешь, Джим, 6 лет назад Конгресс принял закон о добровольном самоубийстве. Эти старики-сенаторы наговорили черт знает сколько насчет свободной воли, самоопределения и собственного усмотрения. Только все это чушь. Сказать тебе, на что... Что на самом деле означает этот закон? Он означает, что любой, а не только профессионал, может рискнуть жизнью за солидный куш. Раньше, если ты хотел рискнуть за большие деньги, хотел, чтобы тебе законным образом вышибли мозги, ты должен был быть или профессиональным боксером, или футболистом, или хоккеистом. А теперь простым людям вроде тебя, Джим, тоже предоставлена такая возможность». «Ясно», — повторил Реддер. «Великолепнейшая возможность. Взять, например, тебя. Ты ведь ничем не лучше других. Все, что можешь сделать, ты может сделать и другой. Ты обыкновенный человек. Я думаю, что эти телебоевики как раз для тебя». И Реддер позволил себе помечтать. Телепостановка, казалось, открывала молодому человеку без особых талантов подготовки путь к богатству. Он написал письмо в отдел передач «Опасности» и вложил в конверт свою фотографию. «Опасность» им заинтересовалась. Компания GBC выяснила о нем все подробности и убедилась, что он достаточно зауряден, чтобы удовлетворить самых недоверчивых телезрителей. Они также проверили его происхождение и связи. Наконец, его вызвали в Нью-Йорк, где с ним беседовал мистер Мульян. Мульян был чернявым и очень энергичным. Разговаривая, он все время жевал резинку. «Вы подойдете», — выпалил он. «Только не для опасности. Вы будете выступать в авариях. Это дневная получасовка по 3-й программе». «Здорово», — сказал Реддер. «Меня благодарить не за что. $1000 премии, если победите или займете 2-е место, и утешительный приз в $100, если проиграете. Но это не так важно». «Да, сэр». «Аварии — это маленькая передача. GBC использует ее в качестве экзамена. Те, кто займет 1-е и 2-е места в авариях, будут участвовать в критическом положении, а там премии гораздо выше». «Я знаю это, сэр». «Кроме критического положения есть еще другие первоклассные боевики ужасов, опасности и подводный риск. Их телепередачи транслируются по всей стране и сулят огромные премии. А уж там можно пробиться и к настоящему. Успех будет зависеть от вас».
1: «Буду стараться, сэр», — сказал Реддер.
0: Мульен на мгновение перестал жевать резинку, и в голосе его прозвучало что-то вроде почтения.
1: «Вы можете добиться успеха, Джим. Главное, помните, вы народ, а народ может все».
0: Они распрощались. Через некоторое время Реддер подписал бумагу, освобождающую GBC от всякой ответственности на случай, если он во время состязания лишится частей тела, рассудка или жизни. Потом подписал другую бумажку, подтверждающую, что он использует свое право на основании закона о добровольном самоубийстве. Через 3 недели он дебютировал в авариях. Программа была построена по классическому образцу автомобильных гонок. Неопытные водители садились в мощные американские и европейские гоночные машины и мчались по головокружительной 20-мильной трассе. Реддер задрожал от страха, когда включил не ту скорость, и его огромный Мазератти рванулся с места. Гонки были кошмаром, полным криков, воплей и запахов горящих автомобильных шин. Реддер держался сзади, предоставив первым разбиваться в смятку на крутых виражах. Когда шедший перед ним «Ягуар» врезался в «Альфа-Ромео» и обе машины с ревом вылетели на вспаханное поле, он выкарабкался на третье место. Реддер пытался выйти на второе место на последнем трехмильном перегоне, но не смог, было слишком тесно. Раз чуть не вылетел на зигзагообразном повороте, но ухитрился снова вывести машину на дорогу, по-прежнему удерживая третье место. На последних 50 ярдах у лидирующей машины полетел коленчатый вал, и Реддер кончил гонки вторым. Трофеи его исчислялись $1000. Он получил 4 письма от своих поклонников, а какая-то дама из Ошкона прислала ему пару кашпо для цветов. Теперь его пригласили участвовать в критическом положении. В отличие от других программ, в критическом положении прежде всего нужна была личная инициатива. Перед началом боевика Реддера лишили сознания с помощью безвредного наркотика. Очнулся он в кабине маленького аэроплана, автопилот вывел машину на высоту 10 тысяч футов, бак с горючим был уже почти пуст, парашюта не было, и вот ему, Джиму Реддеру, предстояло посадить самолет. Разумеется, раньше он никогда не летал. В отчаянии Реддер хватался за все рычаги управления, вспоминая, как участник такой же программы на прошлой неделе очутился в подводной лодке, открыл не тот клапан и затонул. Тысячи зрителей, затаив дыхание, следили за тем, как обыкновенный парень, такой же, как они, искал выход из этого положения. Джим Реддер — это же они сами, и все, что мог сделать Джим, могли сделать и они. Он был из народа, он был их представителем. Реддеру удалось спуститься и произвести что-то вроде посадки. Самолет перевернулся несколько раз, но ремни оказались надежными, а баки с горючим, как ни странно, не взорвались. Джим выбрался из этой заварушки с двумя поломанными ребрами, $3000 и правом принять участие в передаче «Тореадор», когда ребра его заживут. Наконец-то первоклассный боевик. За «Тореадора» платили 10 тысяч. И единственное, что он должен был сделать, это заколоть шпагой огромного черного быка, как это делают настоящие опытные «Тореадоры». Состязание проводилось в Мадриде, потому что бой быков все еще находился под запретом в Соединенных Штатах. Передача транслировалась по всей стране. Квадрилья Реддеру попалась хорошая. Этим людям нравился долговязый медлительный американец. Пикадоры по-настоящему орудовали пиками, желая поубавить пылу быка. Бандерильеры старались как следует погонять быка, прежде чем колоть его своими бандерильями. А второй матадор, грустный человек из Альгесираса, чуть не поломал быку шею своими обманными движениями. Но когда было сделано и сказано все, что нужно, на песке остался Джим Реддер, неуклюже сжимающий красную мулету в левой руке и шпагу в правой, один на один с окровавленной тысячекилограммовой громадой быка. Кто-то закричал: «Кали его в легкое, хомбре! Не строй из себя героя, кали в легкое!» Но Джим помнил только одно. «Прицелься шпагой и кали позади рогов», — говорил ему технический консультант в Нью-Йорке. Он так и колол. Но шпага отскочила, наткнувшись на кость, и бык поддел Реддера рогами, перебросив его через спину. Он поднялся на ноги, каким-то чудом оставшись без дырки в теле, взял другую шпагу и, закрыв глаза, стал колоть позади рогов. И бог, который хранит детей и дураков, видно, пекся о нем. Потому что шпага вошла в тело быка, как иголка в масло. Бык, взглянув на него испуганно и недоверчиво, обмяк и рухнул. На сей раз заплатили 10 тысяч. А поломанная ключица зажила в совершенно пустяшный срок. Реддер получил 23 письма от своих поклонников, и среди них был страстный призыв какой-то девушки из Атлантик-Сити, которым он пренебрег. Кроме того, ему предложили принять участие в новой передаче. Теперь Реддер не был таким простаком. Он отлично сознавал, что чуть было не поплатился жизнью за весьма умеренную сумму карманных денег. Большой куш был впереди, если уж стараться, то лишь ради него. Так Реддер появился в подводном риске, который оплачивала фирма «Мыло-кроссовки». В акваланге, с ластами и балластным поясом, вооруженный ножом, он вместе с четырьмя другими участниками состязания нырнул в теплые воды Карибского моря. Туда же опустили защищенных решеткой телекамеру и операторов. Состязавшиеся должны были разыскать и вытащить из воды сокровище, спрятанное там представителями фирмы, которая оплачивала программу. Само по себе подобное состязание не было особенно опасным. Но организаторы состязания постарались для привлечения публики оживить его различными пикантными деталями. Местность была нашпигована гигантскими спрутами, муренами, акулами разных видов, ядовитыми кораллами и другими ужасами морских глубин. Зрелище получилось захватывающее. Один из участников состязания сумел добраться до сокровища, лежавшего в глубокой расщелине, но тут мурена добралась до него самого. Другой ухватился за сокровище в тот самый момент, когда за него ухватилась акула. Сине-зеленые воды морских глубин окрасились кровью. По цветному телевидению это было хорошо видно. Сокровище ускользнуло на дно, и тут за ним нырнул Реддер. От большого давления у него чуть не лопнули барабанные перепонки. Он подобрал бесценный груз, отцепил свой балластный пояс, чтобы всплыть. В 30 футах от поверхности ему пришлось бороться за сокровище с другим участником состязания. Маневрируя под водой, они размахивали ножами. Противник рассек Реддеру грудь, но Реддер с самообладанием бывалого борца отбросил нож и вырвал изо рта у противника трубку, по которой поступал воздух. На этом все кончилось. Реддер всплыл на поверхность и передал на стоявшую поблизости лодку спасенное сокровище. Им оказалась партия мыла, величайшая из сокровищ, изготовленного фирмой «Мыло-красотки». Он получил 22 тысячи долларов наличными и 308 писем от поклонников, в числе которых было одно заслуживающее внимания – предложение девушки из Макон. Он серьезно задумался над этим. Реддера положили в больницу, где ему бесплатно лечили рассеченную грудь и барабанные перепонки, а также делали прививки против коралловой инфекции. И вот новое приглашение – крупнейший боевик «Премия за риск». Тут-то и начались настоящие неприятности. Внезапная остановка поезда вывела его из задумчивости. Реддер сдвинул шляпу и увидел, что мужчина напротив поглядывает на него и что-то шепчет толстой соседке. Неужели его узнали? Как только двери раскрылись, он вышел и взглянул на часы. Оставалось еще 5 часов. На станции Манхассет он сел в такси и попросил отвезти его в Нью-Салем. «Нью-Салем?» – переспросил шофер, разглядывая его в зеркальце над ветровым стеклом. «Точно». Шофер включил свою рацию. «Плата до Нью-Салема!» «Да, правильно, Нью-Салема!» «Нью-Салема!» Они тронулись. Реддер нахмурился, размышляя, не было ли это сигналом. Конечно, ничего необычного. Таксисты всегда сообщают о поездке своему диспетчеру. И все же в голосе шофера было что-то... «Высадите меня здесь!» – сказал Реддер. Заплатив, он отправился пешком вдоль узкой поселочной дороги, петлявшей по жидкому лесу. Деревья тут были слишком редкие и низкорослые для того, чтобы укрыть его. Реддер продолжал шагать в поисках убежища. Сзади послышался грохот тяжелого грузовика. Реддер все шагал, низко надвинув шляпу на глаза. Однако, когда грузовик подошел ближе, он вдруг услышал голос из телеприемника, спрятанного в кармане. «Берегись!» Он кинулся в канаву. Грузовик, накренившись, промчался рядом, едва не задев его и со скрежетом затормозил. Шофер кричал: «Стреляй, Гарри! Стреляй! Вот он!» Реддер бросился в лес. Пули сшибали листья с деревьев над его головой. «Это случилось снова», — заговорил Майк Терри.

0: убийцы. Будь осторожен, Джим. Осталось еще 4,5 часа.
1: Шофер сказал:
0: Гарри, Клоп, быстро на грузовик. Теперь он попался.
1: «Ты попался, Джим Реддер!» — воскликнул Майк Терри.
0: «Но они еще не схватили тебя. Не можешь благодарить добрую самаритянку Сьюзи Петтерс, проживавшую в доме 20 по Элм-стрит в Саут-Оранже, штат Нью-Джерси, за то, что она предупредила тебя, когда грузовик приближался. Через минуту мы покажем вам крошку Сьюзи. Взгляните, друзья, вертолет нашей студии прибыл на место действия. Теперь вы можете видеть, как бежит Джим Реддер и как убийцы окружают его».
1: Пробежав сотни ярдов по лесу, Реддер очутился на бетонированной автостраде. Позади остался редкий перелесок. Один из бандитов бежал оттуда прямо к нему. Грузовик, въехав на автостраду, тоже мчался к нему. И вдруг с противоположной стороны выскочила легковая машина. Реддер выбежал на шоссе, отчаянно размахивая руками. Машина остановилась.
0: «Скорей!» — крикнула молодая блондинка, сидевшая за рулем.
1: Реддер юркнул в машину. Девушка круто развернула ее. Пуля шлепнулась в ветровое стекло. Девушка изо всех сил сжала на акселератор. Они чуть не сшибли бандита, стоявшего у них на пути. Машина успела проскочить, прежде чем грузовик подъехал на расстояние выстрела. Реддер, откинувшись на сиденье, плотно сомкнул веки. Девушка сосредоточила все внимание на езде, поглядывая время от времени в зеркальце на грузовик.
0: «Это случилось опять!» — кричал Майк Терри в экстазе. «Джим Реддер снова вырван из когтей смерти благодаря помощи доброй самаритянки Дженнис Морроу, проживавшей в доме 433 по Лексингтон-авеню, Нью-Йорк. Вы видели когда-нибудь что-нибудь подобное, друзья? Мисс Морроу примчалась под градом пули, вырвала Джима Реддера из рук смерти. Позднее мы ее проинтервьюируем и расспросим еще о ее ощущениях. А сейчас, пока Джим мчится прочь, может быть, навстречу новой опасности, прослушайте кратенькое объявление организаторов передачи. Не отходите от телевизоров, Джиму осталось 4 часа 10 минут, и тогда он в безопасности, но всякое может случиться».
1: «Окей», — сказала девушка, — «теперь нас отключили. Черт возьми, Реддер, что с вами творится?»
0: «А?»
1: Девушке было немногим больше 20. Она казалась хорошенькой и неприступной. Реддер заметил, что у нее приятное лицо, аккуратная фигурка. Еще он заметил, что она злится.
2: «Мисс», — сказал он, — «не знаю, как и благодарить вас».
1: «Поговорим на чистоту», — сказала Дженнис Морроу.
2: «Я вовсе не добрая самаритянка. Я на службе у GBC».
1: «Так это они решили меня спасти?»
2: «Какая сообразительность», — сказала она.
1: «А почему?»
2: «Видите ли, Реддер, это дорогая программа. И мы должны дать хорошее представление. Если число слушателей уменьшится, то мы окажемся на улице. А вы нам не помогаете».
1: «Как? Почему?»
0: «Потому что вы просто ужасны», — сказала девушка с раздражением. «Вы не оправдали наших надежд и никуда не годитесь. Что вам, жизнь надоела? Неужели вы этим ничему не научились?»
2: «Я стараюсь изо всех сил».
1: «Да люди Томпсона могли бы вас прихлопнуть 10 раз. Просто мы сказали им, чтобы они полегче, не торопились. Ведь это все равно, что стрелять в глиняную 6-футовую птичку. Люди Томпсона идут вам навстречу. Насколько они могут притворяться? Если бы я сейчас не подъехал, им бы пришлось убить вас, хотя время передачи еще не истекло».
2: Реддер смотрел на нее, не понимая, как может хорошенькая девушка говорить такое. Она взглянула на него, потом быстро перевела взгляд на дорогу.
1: «И не смотрите на меня так», — сказала она. «Вы сами решили рисковать жизнью за деньги, герой, и за большие деньги. Вы знали, сколько вам заплатят? Поэтому не стройте из себя бедняжку-бокалейщика, за которым гонятся злые хулиганы».
2: «Знаю», — сказал Реддер.
1: «Так вот, если вы не сможете выпутаться, то постарайтесь чуть умереть как следует».
2: «Нет, неправда. Вы не это хотели сказать», — заговорил Реддер.
1: «Вы так уверены?»
2: «До конца передачи осталось еще 3 часа 40 минут. Если сможете выжить, отлично. Тогда ваши дела. А если нет, то заставьте их хоть побегать за эти деньги».
1: Реддер кивнул, не отрывая от нее взгляда. «Через несколько секунд мы снова будем в эфире. Я разыграю поломку автомобиля и выпущу вас. Банды Томпсона пока не видно. Они убьют вас теперь, как только им это удастся».
2: «Ясно?»
1: «Да», — сказал Реддер.
2: «Если я уцелею, смогу я когда-нибудь вас увидеть?»
1: Она сердито прикусила губу. «Вы что, одурачить меня хотите?»
2: «Нет, просто хочу вас снова увидеть. Можно?»
1: Она с любопытством взглянула на него.
2: «Не знаю. Оставьте это, мы почти приехали. Думаю, вам лучше держаться леса. Готовы?»
1: «Да.
2: Где я смогу найти вас?»
1: «Я хочу сказать потом, после этого».
0: О, Реддер, вы совсем не слушаете. Бегите по лесу, пока не найдете овражек. Он небольшой, но там хоть укрыться можно.
2: Как мне найти вас? Снова спросил Реддер.
0: Но идете по телефонной книге Манхэттена.
2: Она остановила машину.
0: Окей, Рейдер, бегите.
2: Он открыл дверь.
0: Подождите.
2: Она наклонилась и поцеловала его.
0: Желаю вам успеха, болван. Позвоните, если вы выберетесь.
2: Он выскочил и бросился в лес.

0: Он бежал между берез и сосен мимо уединенного домика, где из большого окна на него глазело множество лиц. Кто-то из обитателей этого домика, должно быть, и позвал бандитов, потому что они были совсем близко, когда он добрался до вымытого дождями небольшого овражка. «Эти степенные, уважающие законы граждане не хотят, чтобы я спасся», — с грустью подумал Реддер. «Они хотят посмотреть, как меня убьют. Может, они хотят посмотреть, как он будет на волосок от смерти и все же избежит ее». Он спустился во овражек, зарылся в густые заросли и замер. Бандиты Томпсона показались по обе стороны оврага. Они медленно шли вдоль него, внимательно вглядываясь. Реддер сдерживал дыхание. Послышался выстрел. Это один из бандитов подстрелил белку. Поверещав немного, она смолкла. Реддер услышал над головой гул вертолета телестудии. Наведены ли на него камеры? Вполне возможно. Если какой-нибудь добрый самаритянин поможет ему... Глядя в небо в сторону вертолета, Реддер придал лицу подобающее благочестивое выражение и сложил руки. Он молился про себя, потому что публике не нравилось, когда выставляли на показ свою религиозность, но губы его шевелились. Он шептал настоящую молитву. Ведь однажды глухонемой, смотревший передачу, разоблачил беглеца, который вместо молитвы шептал таблицу умножения. А такие штучки не сходят с рук. Реддер закончил молитву. Взглянув на часы, он убедился, что осталось еще почти 2 часа. Он не хотел умирать. Сколько бы ни заплатили, умирать не стоило. Он просто с ума сошел. Был совершенно не в своем уме, когда согласился на это. Но Реддер знал, что это неправда. Он был в здравом уме и твердой памяти. Всего неделю назад он стоял на эстраде в студии премии «За риск» в свете прожекторов, а Майк Терри тряс ему руку. «Итак, мистер Реддер», — сказал Терри серьезно, — «вы поняли правила игры, которую собираетесь начать». Реддер кивнул. «Если вы примете их, то всю неделю будете человеком, за которым охотятся. За вами будут гнаться убийцы, Джим. Опытные убийцы, которых закон преследовал за преступление, но им дарована свобода для совершения этого вполне законного убийства, и они будут стараться, Джим. Вы понимаете?» «Понимаю», — сказал Реддер. Он понимал также, что выиграет 200 тысяч долларов, если сумеет продержаться в живых эту неделю. «Я снова спрашиваю вас, Джим, Реддер. Мы никого не заставляем играть, ставя на карту жизнь». «Я хочу сыграть», — сказал Реддер. Майк Терри повернулся к зрителям. «Леди и джентльмены», — сказал он, — «у меня есть результаты исчерпывающего психологического исследования, сделанного по нашей просьбе незаинтересованной фирмой. Всякий, кто пожелает, может получить копию этого заключения, выслав 25 центов на покрытие почтовых расходов. Исследование показало, что Джим Реддер вполне нормальный, психически уравновешенный человек, полностью отвечающий за свои поступки». Он обернулся к Реддеру. «Вы все еще хотите принять участие в состязании, Джим?» «Да, хочу». «Отлично!» — закричал Майк Терри. «Итак, Джим Реддер, познакомьтесь с теми, кто будет стараться убить вас!» Под свист и улюлюканье зрителей на сцену стала выходить банда Томпсона. «Взгляните на них, друзья!» — произнес Майк Терри с нескрываемым презрением. «Только поглядите на них! Это человеконенавистники, коварные, злобные, абсолютно безнравственные. Для этих людей не существует других законов, кроме уродливых законов преступного мира. Не существует других понятий чести, кроме тех, что необходимы трусливому наемному убийце». Публика волновалась. «Что вы скажете, Клод Томпсон?» — спросил Терри. Клод, выступавший от лица банды, подошел к микрофону. Это был худой, гладко выбритый, старомодно одетый человек. «Я так думаю», — сказал он хрипло. «Я так думаю, мы не хуже других. Ну, вроде как солдаты на войне. Они-то убивают. А возьмите всякие там взятки или подкуп в правительстве или в профсоюзах. Да все берут, кто во что гораст». Больше ничего Томпсон не мог сказать. Но как быстро и решительно Майк Терри опроверг доводы убийцы. Он разбил его в пух и прах. Вопросы Терри били точно в цель, прямо в жалкую душонку Томпсона. К концу интервью Клод Томпсон основательно вспотел и, вытирая лицо шелковым платком, бросал быстрые взгляды на своих сообщников. Майк Терри положил руку на плечо Реддеру. «Вот человек, который согласился стать вашей жертвой, если только вы сможете поймать его». «Поймаем», — сказал Томпсон, которому сразу же вернулась уверенность. «Не будьте так самонадеянны», — сказал Терри. «Джим Реддер дрался с дикими быками. Теперь он выступает против шакалов. Он средний человек, он из народа. Он сам народ. Народ, который прикончит вас и вам подобных».
1: «Все равно хлопаем», — сказал Томпсон.
0: И еще, продолжал Терри спокойно и проникновенно. Джим Реддер не одинок. Простые люди Америки на его стороне, добрые самаритяне во всех уголках нашей необъятной страны готовы прийти ему на помощь. Безоружные и беззащитные, Джим Реддер может рассчитывать на добросердечие. Он их представитель. Так что не будьте слишком-то уверены в себе, Клод Томпсон. Обыкновенные люди, простые люди выступают за Джима Реддера, а их ведь очень-очень много простых людей. Реддер размышлял об этом, лежа неподвижно в густых зарослях на дне овражка. Да, люди помогали ему, но они помогали и его убийцам. Джим содрогнулся. Он сам сделал выбор, и только он сам за все ответственен. Это подтверждено психологическим исследованием. И все-таки в какой мере были ответственны психологи, которые его обследовали? А Майк Терри, посуливший такую кучу денег бедному человеку? Общество сплело петлю и набросило его на него, ее на него, а он с петлей на шее называл это свободным полеизъявлением. Кто же в этом виноват? «Ага!» – послышался чей-то возглас. Реддер поднял взгляд и увидел над собой упитанного плотного мужчину. На нем была пестрая куртка из твида, на шее висел монокль, а в руках он держал трость. «Мистер, пожалуйста, не говорите...» «Эй!» – заорал толстяк, указывая на него тростью. «Вот он!» «Сумасшедший!» – подумал Реддер. Проклятый дурак, наверное, думает, что они тут играют в прятки. «Сюда, сюда!» – визжал мужчина. Реддер, ругаясь, вскочил на ноги и бросился прочь. Выбежав из овражка, он увидел в отдалении белое здание. К нему он и кинулся. Сзади кричал толстяк. «Вон туда, туда! Да глядите же, болваны, вы не видите его, что ли?» Бандиты снова открыли стрельбу. Реддер бежал, спотыкаясь о кочке. Он поравнялся с игравшими детьми. «Вот он!» – завизжали дети. «Вот он!» Реддер застонал и бросился дальше. Добравшись до ступенек белого здания, он обнаружил, что это церковь. В этот момент пуля ударила ему в ногу возле колена. Он упал и пополз в здание церкви. Телеприемник у него в кармане говорил: «Что за финиш, друзья мои? Что за финиш? Реддер ранен! Он ранен, друзья мои! Он ползет, он страдает от боли, но он не сдался! Нет, не таков Джим Реддер!» Реддер лежал в пределе около алтаря. Он слышал, как детский голосок сказал, захлебываясь: «Он вошел туда, мистер Томпсон, скорее вы еще можете схватить его». «Разве церковь не является убежищем, святыней?» – подумал Реддер. Дверь распахнулась настежь, и он понял, что никаких обычаев больше не существует. Собравшись силами, Реддер пополз за алтарь, потом дальше, к заднему выходу. Он оказался на старом кладбище. Он полз среди крестов, среди мраморных и гранитных намогильных плит, среди каменных надгробий и грубых деревянных дощечек. Пуля стукнула в надгробье над его головой. Реддер выбрался до вырытой могилы и сполз в нее. Он лежал на спине, глядя в небесную синеву. Вдруг черная фигура нависла над ним, заслонив небо. Звякнул металл. Фигура целилась в него. Реддер навсегда распрощался с надеждой. «Стоп, Томпсон!» — голос Майка Терри ревел, усиленный передатчиком. Револьвер дрогнул. «Сейчас 1:06. Неделя истекла. Джим Реддер победил!» Из студии донесся нестройный и приветственный крик публики. Банда Томпсона угрюмо окружила могилу. «Он победил, друзья! Он победил!» – надрывался Майк Терри. «Смотрите, смотрите на экраны! Прибыли полицейские! Они увозят бандитов Томпсона прочь от их жертвы! Жертвы, которую они так и не смогли убить! И все это благодаря вам, добрые самаритяне Америки! Взгляните, друзья мои! Бережные руки вынимают Джима Реддера из могилы, которая была его последним прибежищем! Добрая самаритянка Дженнис Морроу тоже здесь! Как знать, может, это на начало романа? Джим, кажется, в обмороке, друзья, они дают ему возбуждающее. Он выиграл $200,000! А теперь несколько слов скажет сам Джим Реддер!» Последовала короткая пауза. «Странно», — сказал Майк Терри. «Друзья, боюсь, сейчас мы не сможем услышать голос Джима». Доктор осматривает его. Минуточку. Снова последовала пауза. Майк Терри вытер лоб и улыбнулся. «Это переутомление, друзья. Страшное переутомление», — так сказал доктор. «Ну что ж, друзья, Джим Реддер сейчас немного нездоров, но это пройдет. На службе GBC лучшие психиатры и психоаналитики страны. Мы сделаем для этого храброго парня все, что будет в человеческих силах. И все это за наш счет». Майк Терри бросил взгляд на студийные часы. «А теперь время кончать, друзья. Следите за объявлениями о нашей новой грандиозной программе ужасов. И не расстраивайтесь. Я уверен, что вскоре мы снова увидим Джима Реддера среди нас». Майк Терри улыбнулся и подмигнул зрителям. Он просто обязан выздороветь, ведь мы все ставим на него.

Тигр, тигр. После драки на скале совета Маугли ушел из волчьего логова и спустился вниз, к пашням, где жили люди, но не остался там. Джунгли были слишком близко, а он знал, что на совете нажил себе ни одного лютого врага. И потому он побежал дальше, держась дороги по дну долины, и отмахал около 20 миль ровной рысью, пока не добрался до мест, которых еще не знал. Тут начиналась широкая равнина, усеянная скалами и изрезанная оврагами. На одном краю равнины стояла маленькая деревушка, с другого края густые джунгли дубой подступали к самому выгону и сразу обрывались, словно срезанные мотыгой. По всей равнине паслись коровы и буйволы, и мальчики, сторожившие стадо, завидев Маугли, убежали с криком, а бездомные желтые псы, которых много возле каждой индийской деревни, подняли лай. Маугли пошел дальше, потому что был голоден, и, дойдя до деревенской околицы, увидел, что большой терновый куст, которым в сумерки загораживают ворота, отодвинут в сторону. Сказал Маугли. Он не в первый раз натыкался на такие заграждения во время своих ночных вылазок за едой. Значит, люди здесь боятся народа джунглей. Он сел у ворот, и как только за ворота вышел человек, вскочил на ноги, раскрыл рот и показал на него пальцем в знак того, что хочет есть. Человек посмотрел на него, побежал обратно по единственной деревенской улице и позвал жреца, высокого и толстого человека, одетого во все белое, с красным и желтым знаком на лбу. Жрец подошел к воротам, а за ним прибежало не меньше сотни жителей деревушки. Они глазели, болтали, кричали и показывали на Маугли пальцами. «Какие они невежи, эти люди!» — сказал про себя Маугли. «Только серые обезьяны так себя ведут». И, отбросив назад свои длинные волосы, он хмуро посмотрел на толпу. «Чего ж тут бояться?» — сказал жрец. «Видите знаки у него на руках и ногах? Это волчьи укусы. Он волчий приемуш и прибежал к нам из джунглей». Играя с Маугли, волчата нередко кусали его сильнее, чем хотели, и руки и ноги мальчика были сплошь покрыты белыми рубцами. Но Маугли никогда в жизни не назвал бы эти укусы рубцами. Он хорошо знал, какие бывают настоящие укусы. «Ой-ой», — сказали в один голос 2-3 женщины, — «весь искусан волками, бедняжка, красивый мальчик. Глаза у него как огоньки. Право, Мессо, он очень похож на твоего сына, которого унес тигр.

0: «Дайте мне взглянуть», — сказала женщина с тяжелыми медными браслетами на запястьях и щиколотках, и, прикрыв глаза ладонью, посмотрела на Маугли.
1: «Да, очень похож. Он худее, зато лицом он точь-в-точь мой сын».
0: Жрец был человек ловкий и знал, что муж Мессуи один из первых деревенских богачей, и потому он возвел глаза к небу и произнес торжественно:
2: «Что джунгли взяли, то джунгли отдали. Возьми мальчика к себе в дом, сестра моя, и не забывай оказывать почет жрецу, которому открыто все будущее человека».
0: «Клянусь буйволом, выкупившим меня», — подумал Маугли. «Все это очень похоже на то, как меня осматривала стая. Что ж, если я человек, то и буду человеком». Толпа расступилась, и женщина сделала Маугли знак, чтобы он шел за ней в хижину, где стояла красная лакированная кровать. А еще там много было вещей. Большой глиняный сосуд для зерна, покрытый забавным выпуклым узором, с полдюжины мелких котелков для стряпни, божок в маленькой нише, и на стене настоящее зеркало, какое можно купить на деревенской ярмарке за 8 центов. Она дала Маугли волю молока и кусочек хлеба, потом положила руку ему на голову и заглянула в глаза.
1: «Я все-таки думала, что, может быть, это и в самом деле ее родной сын вернулся из джунглей, куда его унес тигр». И она позвала:
3: «Надху! О, Надху!»
0: Маугли ничем не показал, что это имя ему знакомо.
1: «Разве ты забыл тот день, когда я подарила тебе новые башмаки?»
0: Она дотронулась до его ступни, твердой, почти как рог.
1: «Нет», — сказала она с грустью, —
3: «эти ноги никогда не знали башмаков.
1: Но ты очень похож на моего Надху и будешь моим сыном».
0: Маугли стало не по себе от того, что он до сих пор никогда не бывал под крышей. Но, взглянув на соломенную кровлю, он увидел, что сможет ее разобрать, если захочет выбраться на волю, и что окно не запирается.
2: «Что толку быть человеком, если не понимаешь человечьей речи», — сказал он себе.
3: «Здесь я так же глуп и нем, как человек у нас в джунглях. Надо научиться их языку».
0: Недаром, живя с волками, он выучился подражать боевому кличу оленей в джунглях и хрюканью диких свиней. Как только Мессуа произносила какое-нибудь слово, Маугли очень похоже повторял его за ней и еще до темноты заучил название многих предметов в хижине. Пришло время спать, но Маугли ни за что не хотел ложиться в хижине, похожей на ловушку для пантеры, и когда заперли дверь, он выскочил в окно.
3: «Оставь его», — сказал муж Мессуи.
2: «Не забывай, что он никогда еще не спал на кровати. Если он и вправду послан нам вместо сына, он никуда не убежит». И Маугли растянулся среди высокой чистой травы на краю поля.
0: Но не успел он закрыть глаза, как чей-то мягкий серый нос толкнул его в шею.
2: «Ой», — сказал серый брат.
0: Это был старший из детенышей матери волчицы.
2: «Стоило ради этого бежать за тобой 20 миль. От тебя пахнет дымом и хлебом, совсем как от человека. Проснись, маленький брат, я принес тебе новости».
1: «Все ли здоровы в джунглях?» — спросил Маугли, обнимая его.
2: «Все, кроме волков, которые обожглись красным цветком. Теперь слушай. Шерхан ушел охотиться в дальние леса, пока не заживет его шкура. Он весь в ожогах. Он поклялся, что побросает твои кости в реку, когда вернется. Но это мы еще посмотрим. Я тоже кое в чем поклялся. Однако новости всегда приятно слушать. Я устал сегодня, очень устал от всего нового, серый брат. Но ты мне всегда рассказывай, что знаешь нового.
3: Ты не забудешь, что ты волк?
2: Люди не заставят тебя забыть нас?» — тревожно спросил серый брат.
1: «Никогда. Я никогда не забуду, что люблю тебя и всех в нашей пещере. Но не забуду и того, что меня прогнали из стаи».
2: «И что тебя могут прогнать из другой стаи, маленький брат?»
3: «Люди есть люди, и речь их похожа на речь лягушек в пруду.
2: Когда я приду сюда снова, я буду ждать тебя в бамбуках на краю выгона».
0: В течение 3 месяцев после этой ночи Маугли почти не выходил за деревенские ворота. Так он был занят, изучая повадки и обычаи людей. Прежде всего, ему пришлось надеть повязку вокруг бедер, что очень его стесняло. Потом выучиться считать деньги, непонятно зачем. Потом пахать землю, в чем он не видел пользы. Деревенские дети постоянно дразнили его. К счастью, закон джунглей научил Маугли сдерживаться, ибо в джунглях от этого зависит жизнь и пропитание.
3: А когда дети дразнили его за то, что он не хотел играть с ними или пускать змеи, или за то, что он не так выговаривал какое-нибудь слово, одна только мысль, что недостойно охотника убивать маленьких, беззащитных детенышей, не позволяла ему схватить и разорвать их пополам.
2: Маугли сам не знал своей силы.
3: В джунглях он чувствовал себя гораздо слабее зверей, а в деревне люди говорили, что он силен, как бык. Он не понимал, что такое страх, и когда деревенский жрец сказал ему, что бог в храме разгневается на Маугли, если он будет красть у жреца сладкие плоды манго, Маугли схватил статую башка, притащил ее к жрецу в дом и попросил сделать так, чтобы бог разгневался, и Маугли можно было бы подраться с ним. Соблазн был большой, но жрец замял дело, а мужу Месуи пришлось заплатить немало серебра, чтобы успокоить бога. Кроме того, Маугли не имел никакого понятия о тех различиях между людьми, которые создает каста.
2: Когда осел Гончара свалился в яму, Маугли вытащил его за хвост и помог уложить горшки для отправки на рынок в Канхвивару. Это было уже из рук вон плохо, потому что Гончар принадлежал к низшей касте, а про осла и говорить нечего. Когда жрец стал бронить Маугли, тот пригрозил посадить и его на осла. И жрец сказал мужу Месуи, что самое лучшее поскорее приставить Маугли к какому-нибудь делу. После этого деревенский староста велел Маугли отправляться завтра утром на кладбище стеречь буйволов. Больше всех был доволен этим Маугли. В тот же вечер, считая себя уже на службе у деревни, он присоединился к кружку, который собирался каждый вечер на каменной площадке под большой смоковницей. Это был деревенский клуб, куда сходились курить и старосты, и цирюльник, и сторож, знавший наперечет все деревенские сплетни, и старик Балдео, деревенский охотник, у которого имелся английский мушкет. Обезьяны сидели и болтали на верхних ветвях смоковницы, а в норе под площадкой жила кобра, которой каждый вечер ставили блюдечко молока, потому что она считалась священной. Старики рассаживались вокруг дерева, болтали до поздней ночи и курили большие кальяны. Они рассказывали удивительные истории о людях, богах и привидениях, а Балдео рассказывал еще более удивительные истории о повадках зверей в джунглях, так что у мальчиков, сидевших вне круга, дух захватывало. Больше всего рассказов было про зверей, потому что джунгли подходили вплотную к деревне. Олени и дикие свиньи подкапывали посевы, и время от времени в сумерках тигр уносил человека на глазах у всех чуть ли не от самых деревенских ворот. Маугли, который, разумеется, хорошо знал то, о чем здесь рассказывали, закрывал лицо руками, чтобы никто не видел, как он смеется. Балдео, положив мушкет на колени, переходил от одной удивительной истории к другой, а у Маугли тряслись плечи от смеха. Балдео толковал о том, что тигр, который унес сына Месуи, был оборотень, и что в него вселилась душа злого старого ростовщика, который умер несколько лет назад.
3: «И это верно, я знаю», — говорил он, — «потому что Пурандас всегда хромал. Ему зашибли ногу во время бунта, когда сожгли все его счетные книги. А тот тигр, о котором я говорю, тоже хромает. Его лапы оставляют неровные следы».
2: «Верно, верно, так оно и есть», — подтвердили седые бороды, дружно кивая головами. «Неужели все ваши россказни такая старая труха?» — сказал Маугли.
3: «Этот тигр хромает, потому что родился хромым, как всем известно. Болтать, будто душа ростовщика живет в звере, который всегда был трусливее шакала, могут только малые дети».
2: Балдео на минуту онемел от изумления, а староста вытаращил глаза.
4: «Ого!
3: Это ведь мальчишка из джунглей», — сказал Балдео.
5: «Если уж ты так умен, тогда лучше отнеси шкуру этого тигра в Канхивару. Правительство назначило 100 рупий за его голову. А еще лучше помолчи, когда говорят старшие».
2: Маугли встал, собираясь уходить. «Весь вечер я лежал тут и слушал», — отозвался он, оглянувшись через плечо. «И за все это время, кроме одного или двух раз, Балдео не сказал ни слова правды о джунглях. А ведь они у него за порогом. Как же я могу поверить сказкам о богах, привидениях и злых духах, которых он будто бы видел?»
5: «Этому мальчику давно пора к стаду», — сказал староста.
2: А Балдео пыхтел и фыркал, возмущаясь дерзостью Маугли.
3: Во многих индийских деревнях мальчики с раннего утра выгоняют коров и буйволов на пастбище, а вечером пригоняют их обратно, и те самые буйволы, которые затоптали бы белого человека насмерть, позволяют колотить и гонять себя детям, которые едва достают им до морды. Пока мальчики держатся возле буйволов, им не грозит никакая опасность. Даже тигр не посмеет напасть на целое стадо.
2: Но если они отойдут собирать цветы или ловить ящериц, их может унести тигр. Ранним утром Маугли проехал по деревенской улице, сидя на спине рамы самого большого буйвола в стаде. Сине-серые буйволы с длинными загнутыми назад рогами и диковатым взглядом один за другим выбирались из хлевов и шли за вожаком рамой. И Маугли дал понять остальным мальчикам, что хозяин здесь он. Он колотил буйволов длинной отполированной бамбуковой палкой и сказал одному из мальчиков по имени Камия, что проедет дальше с буйволами, а мальчики пусть пасут коров без него и ни в коем случае не отходят от стада. Индийское пастбище — это сплошные камни, кусты, пучки жесткой травы и неглубокие овраги, по которым разбредается и прячется стадо. Буйволы обычно держатся вблизи болот, где много ила, и целыми часами лежат и греются в горячей от солнца грязи. Маугли пригнал стадо на тот край равнины, где Вайнанга выходит из джунглей, соскочил с шеи рамы, подбежал к бамбуковой рощице и нашел там серого брата. «Ага», — сказал серый брат, — «я уже много дней жду тебя здесь. Для чего тебе вся эта возня со стадом?»
4: «Так мне приказано», — сказал Маугли.
2: «Пока что я деревенский пастух. А где Шерхан?»
6: «Он вернулся в эти места и долго подстерегал тебя здесь. Теперь он опять ушел, потому что дичи мало, он хочет убить тебя».
2: «Отлично», — сказал Маугли. «Пока его здесь нет, ты или кто-нибудь другой из четверых братьев должен сидеть на этой скале, чтобы я видел, когда выхожу из деревни. Когда он вернется, ждите меня во овраге посреди равнины под деревом Дхак. Незачем лезть в самую пасть Шерхану». После этого Маугли выбрал тенистое место и уснул, а буйволы паслись возле него. Пасти скот в Индии – занятие для лентяев. Коровы передвигаются с места на место и жуют, потом ложатся, потом опять двигаются дальше и даже не мычат. Они только фыркают, а буйволы очень редко говорят что-нибудь. Они входят в илистые заводи один за другим и забираются в грязь по самую морду, так что видны только нос да синие, словно фарфоровые глаза, и лежат там, как колоды. Нагретые солнцем скалы словно струятся от зноя, и пастушата слышат, как коршун всегда только один незримо посвистывает у них над головой и знают, что если кто-нибудь из них умрет или издохнет корова, этот коршун слетит вниз, и соседний коршун за много миль отсюда увидит, как тот спустился, и тоже полетит за ним. А потом еще один и еще, так что едва успеет кто-нибудь умереть, как 20 голодных коршунов являются неизвестно откуда. Мальчики дремлют, просыпаются и снова засыпают. Плетут маленькие корзиночки из сухой травы и сажают в них кузнечиков. А то поймают двух богомолов и заставляют их драться. А то нижут бусы из красных и черных лесных орехов. Или смотрят, как ящерица греется на солнце, или как змея возле лужи охотится за лягушкой. Потом они поют. Поют долгие протяжные песни со странными переливами в конце. И день кажется им длиннее, чем вся жизнь другим людям. А иногда вылепят дворец или храм из глины с фигурками людей, лошадей и буйволов, вложат тростинки людям в руки, будто бы это владетельные князья, а остальные фигурки их войска, или будто бы это боги, а остальные им молятся. Потом наступает вечер, дети сзывают стадо, и буйволы один за другим поднимаются из густой грязи с шумом пушечного выстрела, и все стадо тянется вереницей через серую равнину обратно к мерцающим огонькам деревни. День за днем водил Маугли буйволов к илистым заводям. День за днем видел серого брата на равнине, потому знал, что Шерхан еще не вернулся. День за днем он лежал в траве, прислушиваясь к звукам вокруг него, и думал о прежней жизни в джунглях. Если бы Шерхан оступился своей хромой лапой где-нибудь в зарослях на берегу Вайнанги, Маугли услышал бы его в эти долгие тихие

Настал, наконец, день, когда Маугли не увидел серого брата на условленном месте, и, засмеявшись, он погнал буйвола в коврагу под деревом тхак, сплошь покрытым золотисто-красными цветами. Там сидел серый брат, и каждый волосок на его спине поднялся дыбом. «Он прятался целый месяц, чтобы сбить тебя со следа. Вчера ночью он перешел горы вместе с табаки и теперь идет по горячим следам за тобой», — сказал волк, тяжело дыша. Маугли нахмурился. «Я не боюсь Шерхана, но табаки очень хитер». «Не бойся», — сказал серый брат, слегка облизнув губы. «Я повстречал табаки на рассвете. Теперь он расскажет все свои хитрости коршунам. Но прежде чем я сломал ему хребет, он все рассказал мне. Шерхан намерен ждать тебя сегодня вечером у деревенских ворот. Только тебя и никого другого. А теперь

0: Эти буйволы не захотят нападать, если не почуют тигра, а я не умею говорить на их языке. Нельзя ли нам пойти по его следу, чтобы буйволы его почуяли?
1: Он проплыл далеко вниз по Вайнганге, чтобы след потерялся, ответил серый брат.
2: Это табаки его надоумил, я знаю. Сам он никогда не догадался бы.
0: Маугли стоял, положив палец в рот и раздумывал.
1: Большой овраг у Вайнганги. Он выходит на равнину почти за полмили отсюда.
0: Я могу повести стадо кругом через джунгли кверху оврага, а потом спуститься вниз.
2: Но тогда он уйдет от нас по дну оврага.
0: Надо загородить тот конец. Серый брат, можешь ты разделить стадо пополам?
3: Не знаю, может быть, и не сумею, но я привел тебе умного помощника.
0: Серый брат отбежал в сторону и соскочил в яму.
2: Оттуда поднялась большая серая голова, хорошо знакомая Маугли,
0: и знойный воздух наполнился самым тоскливым воем, который только можно услышать в джунглях.
1: То был охотничий клич волка в полуденное время.
4: «Акела! Акела!» — крикнул Маугли, хлопая в ладоши.
0: «Я так и знал, что ты меня не забудешь. Нам предстоит большая работа. Раздели стадо надвое, Акела. Собери коров с телятами, а быков и рабочих буйволов отдельно».
1: Оба волка, делая петли, забегали в стаде среди буйволов и коров, которые впыркали и закидывали вверх головы, и разделили его на две группы.
0: В одной стояли коровы, окружив телят кольцом, и злобно глядя, рыли копытами землю, готовые броситься на волка и растоптать его насмерть, если он остановится.
1: В другой группе фыркали и рыли землю быки и молодые бычки, которые казались страшнее, но были далеко не так опасны, потому что не защищали своих телят.
0: Люди и вшестером не сумели бы разделить стадо так ловко.
3: «Что прикажешь еще?» – спросил Акела, задыхаясь.
5: «Они хотят опять сойтись вместе».
0: Маугли вскочил на спину Рамы.
2: «Отгони быков подальше налево, Акела!»
0: «Серый брат, когда мы уйдем, не давай коровам разбегаться и загоняй их в устье оврага!»
2: «Далеко ли?» – спросил серый брат, тяжело дыша и щелкая зубами.
0: «До того места, где склоны всего круче, чтобы Шерхан не мог выскочить!» – крикнул Маугли.
2: «Задержи их там, пока мы не подойдем!»
0: Быки рванулись вперед, услышав голос Акелы, а серый брат вышел и стал перед коровами. Те бросились на него, и он побежал перед самым стадом к устью оврага, а в это время Акела отогнал быков далеко влево.
2: «Хорошо сделано!»
0: «Еще раз, и они дружно двинутся вперед!» «Осторожней теперь, осторожней, Акела!»
2: «Стоит только щелкнуть зубами, и они бросятся на тебя!»
3: «Ого, бешеная работа! Хуже, чем гонять черных оленей!»
2: «Думал ли ты, что эти твари могут так быстро двигаться?» – спросил Маугли.
3: «Я охотился на них в свое время», задыхаясь от пыли, отозвался Акела.
2: «Повернуть их назад в джунгли?»
0: «Да, поверни. Поверни их скорее, Рама бесится от злости».
3: «О, если б я только мог сказать ему, что мне от него нужно».
0: Быки повернули на этот раз направо и шумом бросились в чащу.
2: Мальчики-пастухи, сторожившие стадо полумили дальше, со всех ног бросились в деревню, крича, что буйволы взбесились и убежали.
0: План Маугли был довольно прост. Он хотел сделать большой круг по холмам и дойти до верха оврага, а потом согнать быков вниз, чтобы Шерхан попал между быками и коровами. Он знал, что, наевшись и напившись волю, Шерхан не может драться и не вскарабкается по склонам оврага. Теперь Маугли успокаивал буйволов голосом, а Акела бежал позади, подвывая изредка, чтобы подогнать отстающих. Пришлось сделать большой-большой круг, потому что они не хотели подходить слишком близко к оврагу, чтобы не вспугнуть Шерхана. Наконец Маугли повернул стадо на поросший травой обрыв, круто спускавшийся к оврагу. С обрыва из-за вершин деревьев была видна равнина внизу, но Маугли смотрел только на склоны оврага и с немалым удовольствием видел, что они очень крутые, почти отвесны, и что плющи лианы, которые их заплели, не удержат тигра, если он захочет выбраться наверх.
1: «Дай ему вздохнуть, Акела», — сказал он, поднимая руку. «Они еще не почуяли тигра.
0: Дай им вздохнуть. Надо же сказать Шерхану, кто идет.
2: Мы поймали его в западню».
0: Он приложил руки к рту и крикнул во враг.
2: Это было все равно, что кричать в туннель, и эхо покатилось от скалы к скале.
0: Очень нескоро в ответ послышалось протяжное сонное ворчание сытого тигра, который только что проснулся.
2: «Кто зовет?» — рявкнул Шерхан, и великолепный павлин с резким криком выпорхнул из оврага.
6: «Я! Маугли! Пора тебе явиться на скалу совета, коровий вор!
3: Вниз! Гони их вниз, Акела! Вниз, Рама! Вниз!»
0: На миг стадо замерло на краю обрыва, но Акела провыл во весь голос охотничий клич, и буйволы один за другим нырнули во враг, как пароходы ныряют через пороги. Песок и камни полетели фонтаном во все стороны.
2: Раздвинувшись, стадо уже не могло остановиться, и не успело оно спуститься на дно.

0: Оврага, как Рама замычал, почуяв Шерхана. «Ага», — сказал Маугли, сидевший на его спине, — «теперь ты понял». И поток черных рогов, морд покрытых пеной и выпученных глаз, покатился по оврагу точно так, как катятся валуны в половодье. Буйволов послабее оттеснили к бокам оврага, где они с трудом продирались сквозь лианы. Буйволы поняли, что им предстоит — напасть всем стадом и изо всех сил, чего не выдержит ни один тигр. Шерхан, заслышав топот копыт, вскочил и неуклюже затрусил вниз по оврагу, озираясь по сторонам в поисках выхода. Но откосы поднимались почти отвесные. Он бежал почти дальше и дальше, отяжелев от еды и питья, готовый на все, лишь бы не драться. Стадо уже расплескивало лужу, по которой он только что прошел, и мычало так, что стон стоял в узком проходе. Маугли услышал ответное мычание в конце оврага и увидел, как повернул Шерхан. Тигр понимал, что лучше встретиться с быками, чем с коровами и телятами. Потом Рама оступился, споткнулся и прошел по чему-то мягкому, и подгоняемый остальными быками на всем ходу врезался в другую половину стада. Буйволов послабее, это столкновение просто сбило с ног. И оба стада вынеслись на равнину, бодаясь, фыркая и топача копытами. Маугли выждал сколько надо и соскользнул со спины Рамы, колотя направо и налево своей палкой.
1: «Живо, Акела, разводи стадо!
0: Разгоняй их, не то они начнут бодать друг друга! Отгони их подальше, Акела! Эй, Рама! Эй, дети мои, тихонько теперь, тихонько, все уже кончено!» Акела и Серый Брат бегали взад и вперед, кусая буйволов за ноги, и хотя стадо опять направилось было во враг, Маугли сумел повернуть Раму, остальные буйволы побрели за ним болотом. Шерхана не нужно было больше топтать. Он был мертв, и коршуны уже слетались к нему. «Братья! Вот это была собачья смерть!» — сказал Маугли, нащупывая нож, который всегда носил в ножнах на шее с тех пор, как стал жить с людьми. «Но он все равно был трус и не стал бы драться. Да, его шкура будет очень хороша на скале совета. Надо скорее приниматься за работу!» Мальчику, выросшему среди людей, никогда не пришло бы в голову одному свежевать 10-фунтового тигра, но Маугли лучше всякого другого знал, как прилажена шкура животного и как ее надо снимать. Однако работа была трудной, и Маугли старался целый час, отдирая и полосуя шкуру ножом, а волки смотрели, высунув язык, или подходили и тянули шкуру, когда он приказывал им. Вдруг чья-то рука легла на плечо Маугли, и, подняв глаза, мальчик увидел Балдео с английским мушкетом. Пастухи рассказали в деревне о том, что буйволы взбесились и убежали, и Балдео вышел сердитый, заранее приготовившись наказать Маугли за то, что он плохо смотрел за стадом. Волки скрылись из виду, как только заметили человека.
2: «Что это еще за глупости?» — сердито спросил Балдео.
3: «Да разве тебе ободрать тигра? Где буйволы его убили?»
2: «К тому же это храбрый тигр, за его голову назначено 100 рупий».
3: «О-но, мы не взыщем с тебя за то, что ты упустил стадо.
2: И, может быть, я дам тебе 1 рупию после того, как отвезу шкуру в Канхивару».
0: Он нащупал за поясом кремень огниво и нагнулся, чтобы опалить Шерхану усы. Почти все охотники в Индии подпаливают тигру усы, чтобы его призрак не тревожил их.
2: «Хм», — сказал Маугли в полголоса, снимая кожу с передней лапы.
3: «Так ты отвезешь шкуру в Канхивару, получишь награду
2: и, может быть, дашь мне 1 рупию?
3: А я так думаю, что шкура понадобится мне самому.
2: Эй, старик, убирайся с огнем подальше».
4: «Как ты смеешь так разговаривать с первым охотником деревни? Твое счастье и глупость буйволов помогли тебе заполучить такую забычу. Тигр только что наелся, иначе он был бы сейчас в 20 милях отсюда. Ты даже ободрать его не сумеешь как следует, нищий мальчишка, да еще смеешь говорить мне, Балдео, чтобы я не подпаливал тигру усов. Нет, Маугли, я не дам тебе из награды ни одного медика, зато поколочу тебя как следует, отойди от туши».
0: «Клянусь буйволом, который выкупил меня», — сказал Маугли, снимая шкуру с лопатки. «Неужели я потрачу весь полдень на болтовню с этой старой обезьяной?»
3: «Сюда, Акела! Этот человек надоел мне!»
0: Балдео, который все еще стоял, нагнувшись над головой Шерхана, вдруг растянулся на траве, а когда пришел в себя, то увидел, что над ним стоит серый волк, а Маугли по-прежнему снимает шкуру, как будто он один во всей Индии.
2: «Да», — сказал Маугли сквозь зубы, «ты прав, Балдео. Ты не дашь мне ни одного медика из награды. Я давно воюю с этим хромым тигром, очень давно, и верх теперь мой». Надо отдать Балдео справедливость. Будь он лет на 10 помоложе, он бы не побоялся схватиться с Акелой, повстречав его в лесу. Но волк, повинующийся слову мальчика, у которого есть личные счеты с тигром-людоедом, непростой зверь. Тут колдовство, самые опасные чары, думал Балдео, и уж не надеялся, что амулет на шее защитит его. Он лежал, едва дыша, и ждал, что Маугли вот-вот превратится в тигра.
0: «Махараджа! Владыка!» – произнес он, наконец, хриплым шепотом.
2: «Да?» – ответил Маугли, не поворачивая головы и слегка посмеиваясь.
0: «Я уже старик. Откуда я знал, что ты непростой пастушонок? Можно ли мне встать и уйти отсюда, или твой слуга разорвет меня в клочки?»
2: «Ступай, да будет мир с тобой. Только в другой раз не мешайся в мои дела.
4: Пусти его, Акела».
2: Балдео заковырял в деревню, спеша и поминутно оглядываясь через плечо, не превратится ли Маугли во что-нибудь страшное. Добравшись до деревни, он рассказал такую историю о напущенных на него чарах, волшебстве и колдовстве, что жрец не на шутку испугался. Маугли работал, не отдыхая. Однако надвигалось уже сумерки, когда он вместе с волками снял с туши большую пеструю шкуру.
4: «Теперь надо спрятать шкуру и гнать буйвол домой. Помоги мне их собрать, Акела».
2: Стадо собрали в сумеречной мгле, и когда оно приближалось к деревне, Маугли увидел огни и услышал, как в храме звонят в колокола и трубят в раковины. Казалось, полдеревни собралось к воротам встречать Маугли.
4: «Это потому, что я убил Шерхана», — подумал он. Но целый дождь камней просвистел мимо него, и люди закричали: «Колдун, оборотень, волчий выкормыш, ступай прочь! Да пожалей, не то жрец опять превратит тебя в волка! Стреляй, Балдео, стреляй!»
2: Старый английский мушкет громко хлопнул и в ответ замычал от боли раненый буйвол.
4: «Опять колдовство!» — закричали люди. «Он умеет отводить пули! Балдео, ведь это же твой буйвол!»
2: «Это еще что такое?» — спросил растерянно Маугли, когда камни полетели гуще.
4: «Ведь они, похоже, настаивают, эти твои братья», — сказал Акела, спокойно усаживаясь на земле.
2: «Если пули что-нибудь значат, они как будто собираются прогнать тебя».
4: «Волк! Волчий выкормыш! Ступай прочь!» — кричал жрец, размахивая веткой священного растения тулси.
2: «Опять?
4: В прошлый раз меня гнали за то, что я человек, на этот раз за то, что я волк.
2: Пойдем, Акела». Женщина, это была Месуа, перебежала через дорогу к стаду и крикнула:
0: «О, сын мой, они говорят, что ты колдун и можешь, когда захочешь, превращаться в волка. Я им не верю, но все-таки уходи, а то они убьют тебя. Балдео говорит, что ты чародей, но я знаю, что ты отомстил за смерть моего Надху».
4: «Вернись, Месуа!» — кричала толпа.
2: «Вернись, не то мы побьем тебя камнями!» Маугли засмеялся коротким злым смехом. Камень ударил его по губам.
4: «Беги назад, Месуа. Это глупая сказка из тех, какие рассказывают под большим деревом в сумерках. Я все-таки отомстил за твоего сына. Прощай и беги быстрее, потому что я сейчас пошлю на них стадо. Оно движется быстрее, чем камни. Я не колдун, Месуа. Прощай».
2: «Ну, еще раз, Акела!» — крикнул он. «Гони стадо в ворота!»
4: Буйволы и сами рвались в деревню. Они не нуждались в том, чтобы их подгонял вой Акелы, и вихрем влетели в ворота, расшвыряв толпу направо и налево. «Считайте!» — презрительно крикнул Маугли. «Может быть, я украл у вас буйвола? Считайте, потому что больше я не стану пасти для вас стадо.
2: Прощайте, люди, и скажите спасибо Месуе, что я не позвал своих волков и не стал гонять вас взад-вперед по деревенской улице».
4: Он повернулся и пошел прочь вместе с волком-одиночкой, и, глядя вверх на звезды, чувствовал себя счастливым. «Больше я уж не стану спать в ловушках, Акела. Давай возьмем шкуру Шерхана и пойдем отсюда.
2: Нет, деревню мы не тронем, потому что Месуа была добра ко мне».
4: Когда луна взошла над равниной, залив ее словно молоком, напуганные крестьяне увидели, как Маугли с двумя волками позади и с узлом на голове бежал к лесу волчьей рысью, пожирающей милю за милей, как огонь. Тогда они зазвонили в колокола и затрубили в раковину пуще прежнего. Месуа плакала. Балдео все больше привирал, рассказывая о своих приключениях в джунглях, и кончил тем, что рассказал, будто Акела стоял на задних лапах и разговаривал как человек.
2: Луна уже садилась, когда Маугли и оба волка подошли к холму, где была скала совета, и остановились перед логовом матери-волчицы.
0: «Они прогнали меня из человечьей стаи, мать!» — крикнул ей Маугли. «Да я сдержал свое слово
3: и вернулся со шкурой Шерхана».
2: Мать-волчица не спеша вышла из пещеры со своими волчатами, и глаза ее загорелись, когда она увидела шкуру.
0: «Тот день, когда он втиснул голову в плечи в наше логово, охотясь за тобой, лягушонок, я сказала ему, что из охотника он станет добычей. Ты сделал как надо».
2: «Хорошо сделал, маленький брат», — послышался чей-то низкий голос в зарослях. «Мы скучали в джунглях без тебя».
0: Багира подбежала и потерлась о босые ноги Маугли.
2: Они вместе поднялись на скалу совета, и на том плоском камне, где сиживал прежде Акела, Маугли растянул тигровую шкуру, прикрепив ее четырьмя бамбуковыми колышками. Акела улегся на шкуру и по-старому стал зывать волков на совет.
0: «Смотрите, смотрите, о волки!»
2: Совсем как в ту ночь, когда Маугли впервые привели сюда.
3: С тех пор, как сместили Акелу, стая оставалась без вожака, и волки охотились или дрались, как кому вздумается. Однако волки по привычке пришли на зов.
2: Одни из них охромели, попавшись в капкан. Другие едва ковыляли раненые дробью, и третьи запаршивили, пытаясь всякой дрянью. Многих не досчитывались совсем. Но все, кто остался в живых, пришли на скалу совета и увидели полосатую шкуру Шерхана на скале и громадные когти, болтающиеся на концах пустых лап. «Смотрите хорошенько, о волки!»
0: «Разве я не сдержал слово?» — сказал Маугли.
2: И волки пролаяли.
0: «Да!»
2: Один, самый захудалый, провыл. «Будь снова нашим вожаком, о Акела! Будь нашим вожаком, о детеныш! Нам опротивило беззаконие, и мы хотим снова стать свободным народом!»
5: «Нет, — промурлыкала Багира, — этого нельзя! Если вы будете сыты, вы можете опять взбеситься! Недаром вы зоветесь свободным народом! Вы дрались за свободу, и она ваша! Ешьте ее, о волки!»
0: «Человечья стая и волчья стая прогнали меня, — сказал Маугли. Теперь я буду охотиться в джунглях один».
5: «И мы станем охотиться вместе с тобой, — сказали четверо волчат».
2: И Маугли ушел. И с этого дня стал охотиться в джунглях вместе с четырьмя волчатами. Но он не всегда оставался один. Спустя много лет он стал взрослым и женился. Но это уже рассказ для больших.

слушаете «Модель для сборки». Сегодняшний наш эфир начинается с рассказа Ричарда Ловета «Уравнивание». Эгалитаризм. Представление о необходимости равенства в распределении богатства и доходов. В широком смысле, система мер, направленная на нивелирование каких-либо качеств, способностей и так далее.

Сознание вернулось в хаосе красок, которые расплывались узорами, пульсировавшими в барабанных ритмах, настолько оглушительных, что, казалось, мир сотрясался. В ушах стоял непрерывный рев. Я понятия не имел, где нахожусь. Мало того, едва соображал, кто же я на самом деле. Впрочем, тут не было ничего необычного. За последние 20 лет я проходил через это столько раз, что почти привык. Но потом внезапно в мозгу словно щелкнуло, и все прояснилось. Зрение сфокусировалось,

0: Яркие краски поблекли, превратившись в приглушенную пастель потолка. Барабанная дробь и рев отступили, стихнув до шепотка сердцебиения и мерного ритма дыхания. Я лежал на кушетке в кабинете уравнивателя. Мне не следовало приходить в себя так быстро. Что-то, должно быть, пошло наперекосяк, прервав процедуру, прежде чем она набрала силу. Я попытался сесть, оглядеться, хотя бы перевести взгляд с потолка на стены, но не пустили фиксирующие ремни, опрокинув назад с такой силой, что я едва не потянул мышцу. «Ну-ну», — упрекнул голос, донесшийся откуда-то справа. «Вы же не новичок в таких делах. Кому лучше вас знать, как опасно дергаться сразу же после уравнивания?» Хозяин голоса медленно вплыл в поле зрения. Лысеющий коротышка с небольшим брюшком, выреженный в лабораторный халат уравнивателя. Странно, сон меня погрузил другой. И кабинет, как я теперь понял, оказался другим. Там, где раньше стоял книжный шкаф, теперь была вешалка. Там, где висела фотография, изображавшая солнечный закат в пустыне, красовался акварельный пейзаж с елями и заснеженными горами. Я заснул в Кейптауне, в Южной Африке. А проснулся, судя по всему, на западном побережье Северной Америки. «Значит, все кончено?» — выпалил я, удивленный столь быстрым возвращением голоса. «Разумеется. Можете считать, что весь следующий год вы снова...» Он справился со своими записями. «На беговой дорожке. Но сначала вам необходимо обрести чувство равновесия». Он расстегнул ремни, которыми я был привязан к кушетке. «Когда почувствуете, что готовы, можете сесть». Я поднял руку, поднес к глазам, осторожно сжал пальцы в кулак, разогнул по одному. Что-то определенно было не так. Движения плавные, естественные, без дрожи и судорожных подергиваний, как это обычно происходит в первые минуты, пока мозг приспосабливается к контролю за новым телом. Я снова согнул руку и машинально поскреб там, где чесалось. Неприятные ощущения сразу прекратились. Я нашел критическое место с первой попытки. Мне стало не по себе. И хотя вскакивать так рано совсем уж глупая затея, все же не мешает узнать, что в конце концов происходит. Я опасливо приподнялся на локте, потом свесил ноги на пол, искоса наблюдая за уравнивателем. «Надо же, как вы быстро адаптируетесь», — заметил он. «Я просто поражаюсь, до чего лобильны спортсмены». «Это все тренировки», — промямлил я. «Они учат слушать свое тело, но...» Я осекся. Едва не выпалил, но не до такой же степени. «Это еще зачем? Откровенничать с ним?» Пытаясь двигаться заученной походкой, но вместо этого скользя с неописуемой легкостью, я приблизился к зеркалу, занимавшему целую стену. «Хочу посмотреть, как я буду выглядеть весь этот год». Фигура в зеркале была высокой, тонкой, я бы сказал, скелетообразной. Типичный бегун на длинные дистанции. На нее уже успели напялить красно-белые спортивные костюмы. К счастью, новое тело ничуть не напоминало предыдущее. Уравниватель оказался прав. Перенос разума прошел успешно. И все же что-то было неладно. Координация возвратилась чересчур быстро. Я чувствовал себя так, словно пробыл в этом теле не один день. Более того, оно выглядело знакомым. Хотя последние достижения в уравнивании сделали легкую атлетику безумно популярной, сущий рай для спортсменов, в котором большинство забегов кончается рывками перед финишем, в мире всего несколько сотен настоящих бегунов, так что всегда есть вероятность узнать свое новое тело. В принципе, такого не должно быть, но, говорят, иногда случается. За последние уравнивания я побывал в Южной Африке, Австралии, Японии, Кении, Финляндии. Где бы ни выступало это тело прежде, я не встречал его ни в одном из этих мест. По крайней мере, оно не использовалось никем, кто знал бы, что с ним следует делать. Так где же я встречал его раньше? Но тут, сообразив, что вряд ли уместно перебирать столь антиэгалитарные мысли в кабинете уравнивателя, я попытался выбросить хромолу из головы. Ничего не получилось. Словно собака, упорно грызущая кость, я возвращался к ней, сначала воскрешая недавние воспоминания и постепенно переходя к более тусклым. Густые курчавые волосы, очень характерная черта, но я не мог припомнить ничего подобного у своих предыдущих соперников. Я взбодрил память, и неожиданно кое-что стало проясняться. Это было абсурдно, нелепо и до того противоречило здравому смыслу, что я едва не отмахнулся от собственной идеи. Правда, найти ей подтверждение оказалось легче легкого. Но для этого мне пришлось подождать, пока уравниватель выйдет из кабинета. Чувствуя себя последним дураком, я нагнулся и задрал правую штанину спортивного костюма. Вот он. Именно на том месте, где я его помню. Шрам длиной почти в дюйм, уже побледневший от времени. Памятка давно прошедших лет, когда я налетел на садовую скамейку, играя в салочки в детском саду. Я был поражен, оглушен и сбит с толку. Я разделся до трусов и принялся тщательно изучать свое тело. Кто-то, вернее, предыдущие владельцы, неплохо позаботился о нем. Мышцы тугие и накачанные, ни унции лишнего жира. Шрамов прибавилось, но ни одного послеоперационного. Я помял пальцами щиколотку, которую несколько раз растягивал в детстве, и нашел ее в отличном состоянии. Хотя наверняка можно сказать только после хорошей тренировки. И тут я вспомнил про уравнивателя. Мне следует признаться во всем и пройти процедуру заново. Нужно позвать его. Произошла ошибка. Надо отказаться от этого тела. Этого требует закон. Я с преувеличенной осторожностью стал натягивать на себя одежду. Я знал, как пользоваться этим телом, следовательно, получил незаконные преимущества. Я не заслужил его. И без того прошлый сезон для меня был успешным. Слишком успешным. Но я продолжал одеваться. Будь проклят, общественный долг. Мне нужно мое тело. Мне 14. Я стою в кабинете своего первого уравнивателя, одновременно нервничая, гордясь оказанной честью и сгорая от волнения. Теперь все дети подвергаются уравниванию в 14 лет. Это обычная процедура, и поговаривают, что скоро допустимый возраст снизит до 12. Вот уже 2 года, как я был самым быстрым в интернате. Редкая удача, когда разум бегуна естественным образом контролирует тело атлета. И я всеми силами стремился показать себя, стать первым в команде способных подростков. «Диагностика одаренности показывает, что у вас 2 пути», — сообщил уравниватель. «Благодаря тренировкам ваше тело пригодно для карьеры стайера. Разум может быть уравнен либо для поступления на подготовительные медицинские курсы, либо для продолжения занятий бегом. Повезло, что у вас есть выбор. Что бы вы предпочли?» «Идти за своим телом», — не задумываясь, выпалил я. Уравниватель в ужасе охнул. «Молодой человек». Это одно из самых антиэгалитарных заявлений, которые я когда-либо слышал. Если бы не ваш возраст, я бы внес замечание в досье. Поверьте, меня так и подмывает послать вас на медицинские курсы, только чтобы преподать достойный урок. Бег — это все, что меня интересовало. И тогда всего лишь из-за своей идиотской реплики я потерял бы возможность заниматься любимым делом. «Я говорил о другом», — еле слышно пролепетал я. «Просто я выбираю тело и знаю, что не смогу его сохранить. Это очевидно». Уравниватель долго молчал, а когда заговорил, упрек оказался на удивление мягким. «Тело мало что значит, но ты хотел бы попробовать, верно?» Одним нажатием клавиши этот человек мог уничтожить мои мечты. Правда, над ним стояли уравниватели рангом повыше, а уж над этими высился безликий монолит уравнивания. Но даже самый ничтожный уравниватель в глазах подростка — существо, приближенное к Богу. В сравнении с ним тренеры и школьные учителя были ничтожествами. Впервые я стоял перед человеком, способным принять решение, которое может изменить мою судьбу. Но все же в манере поведения этого уравнивателя, в его отношении ко мне, было нечто вызывающее на откровенность. И я к собственной досаде вдруг обнаружил, что усердно киваю. «Согласен, сэр». Знаю, это неправильно, но я столько тренировался, что вроде бы не помешает посмотреть, каким станет мое тело.
1: Я так и думал. Однако не надейся. Если ты станешь бегуном, тело и разум будут распределены по разным учебным заведениям. И нет гарантии, что либо ты, либо твое тело когда-нибудь закончите это самое заведение и получите профессию.
0: Это мне, разумеется, было известно.
1: Однако, каким бы окончательным ни казался выбор перед первым уравниванием, всегда есть шанс не выдержать испытаний. Люди и тела, не прошедшие отбор, не получившие высокой оценки, становятся заводскими рабочими и продавцами. Иногда я завидую им, хотя бы потому, что их уравнивают только если грядет повышение в должности. Но я испытываю подобные чувства постоянно. Во время бешеного вращения огней, когда мое сознание борется за контроль над очередным новым телом. 14 лет все это казалось таким далеким. «Ты все еще хочешь быть бегуном?» — спросил уравниватель.
0: «Да, сэр. Это все, о чем я мечтаю с тех пор, как помню себя».
1: «Но ты понимаешь, что случится, если твое желание исполнится? Ты необыкновенно азартен, обладаешь поистине боевым духом. И чтобы уравновесить это, тебя всегда будут наделять неполноценным телом. Бегать будет не так легко, как сейчас».
0: «Знаю, сэр. Ничего, все в порядке. Я верю в уравнивание».
1: Уравниватель снова замолчал, и хотя по-прежнему смотрел на меня, мыслями явно был далеко. Я попробовал скрыть неловкость, воскрешая в памяти узор на ковре. Возникло неприятное ощущение. Он читает в моей душе, вытаскивая на свет Божьи секреты, которые я боялся открыть даже себе самому. Когда уравниватель заговорил снова, мое сердце подпрыгнуло, но слова его были прямыми и откровенными. «Вера в себя — хорошая штука, Андрю. Что же, пусть так. Но на будущее следи за тем, что говоришь, иначе попадешь в беду. А теперь убирайся. Жду тебя в день уравнивания спортсменов, то есть в будущем месяце». Я смылся благодаря его за решение, но искренне страдая от выговора.
0: «Я верю в уравнивание», — твердил я себе. «Хочу верить. Разве этого недостаточно?»
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
3: «Вот, выпейте-ка. Вы слишком резко встали. Все спортсмены чересчур самонадеянны. Вам нужна помощь?»
1: Интересно, сколько я простоял перед зеркалом? Очевидно, слишком долго. К счастью, уравниватель не понял, в чем дело.
0: «Спасибо», — пробормотал я.
1: «Наверное, вы правы. Я излишне тороплю события.
0: Но думаю, сейчас все в порядке. Скажите, где я теперь живу? Мне пора».
1: «Уверены?» «Впрочем, спортсмены — народ крепкий. Профессия, должно быть, обязывает. Это Ванкувер, Британская Колумбия. Добро пожаловать в Канаду и тому подобное. Если любите свежий воздух, здесь его хоть отбавляй. Центр города, пешеходная зона с воздушными мостиками между зданиями и все такое прочее. Говорят, здесь сплошные дожди, но сам-то я никогда не суну носа на улицу. Предпочитаю оставаться дома».
0: «Кстати, о доме».
1: Он сверился со своими записями. «Аркоблок 51С». Я кивнул. Вообще-то после каждого уравнивания мне приходится записывать подобные сведения, иначе я их просто забываю. Но сегодня моя память была сверхъестественно острой, словно я провел все эти годы, начиная с первого уравнивания, где-то между второй и третьей кружками пива, и только сейчас трезвею. В принципе, я давно понял, что острый ум складывается из двух понятий — интеллект и способности. Поэтому уравнивание так хорошо срабатывает для докторов, адвокатов, художников и уравнивателей. Если ваш интеллект куда выше, чем необходимо для избранной профессии, уравнивание притупляет его невеликими способностями. Если же вам достался, мягко говоря, не первоклассный интеллект, уравнивание компенсирует его разнообразными способностями.
0: Думаю, это имеет какое-то отношение к трансмиттерам и строению головного мозга, хотя я никогда не разбирался в биохимии.
1: Уравниватель продолжал выдавать информацию. Квартира номер 3702. Дверь открывается только на отпечаток вашего пальца. Не пытайтесь идти пешком, это около 2 километра. В городе хорошо развита система скользящих дорожек с картами местности в каждом квартале. И, положив руку мне на плечо, он добавил: «Бегайте в стае». При этом вид у него был такой, словно уравниватель давал благословение. «Помните, победителем может стать каждый. Желаю, чтобы на вашу долю досталось определенное количество выигрышей, но во имя уравнивания будем надеяться, что победы и поражения окажутся в допустимых пределах».
0: Мой последний шанс признаться во всем. Если меня поймают, думал я, пощады не будет. Я пожал руку уравнивателю, пробормотал несколько благодарственных фраз и, сделанной осторожностью, направился к двери. Впервые за долгое время я чувствовал себя прекрасно. Живым. Слишком живым, чтобы запереться в 4 стенах. Кроме того, на завтра назначены региональные соревнования, и я хотел испробовать тело. Теоретически, лучший способ для этого — найти терминал и запросить сеть, где тренируются местные профессионалы. Но профессиональный трек небезопасен. Я хотел проверить скорость, и результаты могли бы вызвать недоумение среди знатоков. Поэтому я плыл вместе со скользящей дорожкой, пытаясь обнаружить вывеску спортивного клуба, куда был разрешен доступ посторонним. И нашел его почти сразу, хотя дорожка пронесла меня мимо. Я вышел на следующем перекрестке, вернулся ко входу и обнаружил обычный ассортимент теннисных кортов и тренажеров. Выходит, единственное место для бега — залитые дождем улицы, которых, очевидно, никогда не видел уравниватель. Но табличка уведомила, что клуб умудрился втиснуть 400-метровую туннельную беговую дорожку в периметр административного здания, 6 этажами выше. Раздевалка, что было особенно приятно, оказалась на том же этаже. Я совсем забыл, насколько тесны подобные клетушки, особенно по сравнению с раздевалками для профессионалов. Правда, клаустрофобией не страдал и вполне мог часок-другой потерпеть низкие потолки и узкие коридоры. Тащив свой спортивный костюм, я швырнул его в шкафчик и нажал большим пальцем идентификационную панель, чтобы запереть замок. Еще одно нажатие открыло дверь в помещение для разминки. Несмотря на то, что была середина дня, здесь толпился народ. Я пробрался к свободному мату, ловя по пути недоуменные взгляды и почти физически ощущая волну возбуждения при виде моей красно-белой формы. Спереди кленовый листок, а на спине гордая надпись «Команда Канады». Честно говоря, все это чушь. Только вчера я был членом команды Южной Африки, в следующем году вполне могу оказаться бразильцем. Но внимание привлекали не столько сами символы, сколько указания на мой статус бегуна. Форма просто знак того, что я профессионал высокого класса и неизменно привлекает внимание. Впрочем, сегодня я предпочел бы остаться незамеченным. В первую минуту я решил уйти, но потом передумал. Вряд ли кто-то из присутствующих донесет на меня. Большинство просто не способно отличить первоклассную тренировку от средней. Приступив к обычной разминке, я поразился неподатливости собственных мышц. Наверняка все дело в напряжении. Я боялся, что уравнивание обнаружит свою ошибку и меня поймают до того, как я вообще соображу, что намереваюсь делать. Можно выиграть завтрашний забег, но мне хотелось большего. Совершить нечто по-настоящему значительное. То, что смогу позже вспоминать с гордостью, каким бы суровым ни оказалось наказание. У меня есть всего один шанс до того, как система уравнивания заподозрит неладное. Я потрусил на беговую дорожку. Первый круг прошел медленно, наравне с любителями. Вокруг меня вскоре образовалась группа дилетантов, наслаждавшихся состязанием с профессионалом. И тут я сообразил, что они так же антиэгалитарны, как и я. Но я уже был в своей стихии. Мчался вперед, прислушиваясь к своему телу и опасаясь той боли или судорог, которые преподносят былые травмы.
1: Не почувствовав ничего, я стал наращивать темп, улыбаясь про себя, когда мои спутники один за другим оставались позади. Я бежал легко, с чуть большей скоростью, чем позволяло мое предыдущее тело. Координация была идеальной. Щиколотка не подводила. Давно уже я не чувствовал себя так хорошо. «Разум и тело — единое целое», — подумал я и впервые не ощутил укола совести. Последние 400 метров я просто пролетел, как на крыльях. Интересно знать, на что я способен. Достигнув финиша, я задыхался, но был на седьмом небе. И не мог поверить секундомеру. Лучшего результата на отрезке в 400 метров я еще не достигал. Собственно, это был лучший результат этапа для любого стайера, бегущего на 10 тысяч метров. Если я сумел добиться такого на дистанции, которую никогда не преодолевал на соревнованиях, то что меня ждет завтра? «Попробуй», — раздался чей-то голос аккурат у моего локтя. «Что?» Я повернулся и отыскал владельца голоса, сидеющего бородатого старичка в потрепанном спортивном костюме. «Давай, попытайся», — повторил незнакомец. «Завтра на отборочных». Он читал мои мысли. «О чем вы?» — надменно осведомился я. Старик покачал головой. «Здесь не место для разговоров. Давай сделаем еще круг, только помедленнее. Немного придем в себя». Не дожидаясь согласия, он встал на дорожку, предназначенную для медленного бега, и потрусил себе потихоньку. Я колебался, боясь ловушки, но желание узнать ответы перевесило опасения. Коротким спуртом я догнал его и притормозил, семеня следом. «Что же я должен попробовать?»
4: «Не просто победить. Думай масштабнее. Иди на рекорд».
1: «Рекорд», — тупо повторил я. «Что знает этот человек? Неужели он следил за мной? Так почему же не звонит в уравнивание?» «Я вас не понимаю».
4: «Послушай, Андрю. Да, я знаю, кто ты. Почему ты сохранил это тело и не потребовал повторного уравнивания?»
1: «Интересно, почему?» — спросил я себя. «Может быть, потому что чувствую себя в нем естественно?» «Что вы знаете о моем теле?» — спросил я, не ответив.
4: «Достаточно. Нет времени для объяснений. Послушай, тебя не тронут до соревнований, а потом... Дольше сохранять это тело ты не сможешь. Поэтому поставь рекорд завтра, если желаешь воспользоваться случаем. Нанеси удар уравниванию».
1: В этом последнем предложении содержалось столько всего, что я опешил.
4: «Удар?» — тупо повторил я. «Зачем? Я простой бегун. Не вмешивайте меня в политику».
1: Старик замахал руками, словно отгоняя комаров.
4: «В таком случае я возвращаюсь к прежнему вопросу. Почему ты сохранил это тело?»
1: На этот раз я знал ответ. «Я хочу бегать».
4: «Может, бег и есть твоя политика? Впрочем, решай сам. Просто если хочешь чего-то достичь, действуй побыстрее».
1: «Я даже не знаю, насколько подготовлено тело, сколько оно тренировалось. Что будет, если у меня не получится?»
4: «Тогда тебе конец. И некоторым хорошим людям тоже. Это может случиться, даже если ты победишь. Хотя трудно сказать заранее. Но, по крайней мере, наши усилия будут вознаграждены».
1: Я хотел задать вопрос, но старик прошипел:
4: «Смени тему. Сейчас мы окажемся в толпе».
1: Черт возьми, я сгорал от любопытства. Но он был прав. Поэтому я послушно начал. «Это зависит от тела. Если я узнаю, что обладаю хорошим рывком перед финишем...» Секунды спустя нас догнала группа бегунов, и меня снова окружили восхищенные почитатели. Старик отстал, пробрался сквозь толчею, поднял потрепанную спортивную сумку и исчез в толпе, спешившей на скользящие дорожки.

0: Направляясь к своей новой квартире, я перебирал в памяти подробности этого странного разговора. Рассеянно приложил большой палец к замку, шагнул внутрь и остановился, обозревая жилище. Ничего не скажешь, уравнивание прекрасно справляется с подобными вещами. Интерьер выглядел знакомым, как картинным диваном. Но детали отличались. С точки зрения уравнивания квартиры, как люди, понял я. Каждый различен, но различия могут быть сглажены. Главное – впечатление. Мои размышления были прерваны донесшимся из спальни шорохом. Секунду спустя из двери выплыла женщина в помятом красном платье. Она небрежно отводила с заспанных глаз пряди длинных темных волос. «А, вот и ты», — приветствовала она. «Прости, что встречаю в таком виде. Устала сидеть без дела, вот и решила вздремнуть». «Извини, забежал на трек потренироваться». «Неужели?» — воскликнула она. «По-твоему, это разумно? Вот я после уравнивания едва ноги передвигаю. Спотыкаюсь на каждом шагу». Она провела рукой по платью в тщетной попытке разгладить морщинки. «Взгляни, на что я похожа. И все потому, что прошла уравнивание всего 2 дня назад. Кстати, ты мог бы растянуть щиколотку, и тогда прощай весь нынешний сезон».
1: «Таковы все бегуны», — осторожно заметил я. «Норовят при каждой возможности испытать новое тело». Она сменила тему.
0: «Что хочешь на ужин? Поскольку завтра ты бежишь, вряд ли следует заказывать что-то жирное или тяжелое».
1: «Она знает, что нужно спортсменам», — подумал я. «Значит, уже жила хотя бы с одним».

0: Я не всегда получаю женщин после подобных процедур. Такие удовольствия уравнивание распределяет только при условии успешного сезона, как дополнительный стимул. Награждает сексом, хотя и наказывает телом, в котором становится все труднее завоевать тот же приз в следующем году. Мне уже третий год подряд выделяется компаньонка. Я заметил, что они проходят уравнивание по графику, сходному с моим. Вот и эта женщина прошла уравнивание между двумя назначениями. Я впервые задался вопросом, так ли уж необходимы повторные процедуры женщинам, когда они меняют временных спутников. Или это делается для того, чтобы разорвать эмоциональные привязанности? Нет ничего лучше неоднократного уравнивания, чтобы вынудить тебя начать новую жизнь. Впрочем, какое мне дело? «Как насчет спагетти и зеленого салата с помидорами и огурцами?» — спросила она. В голове мелькнуло неприятное воспоминание. «Только без лука, пожалуйста, от него у меня не сварение».
1: «Что? Как это ты умудрился так быстро узнать?»
0: «Следи за тем, что говоришь». Я лихорадочно пытался вывернуться. «У одного из моих предыдущих тел была аллергия на лук. Вот с тех пор я и осторожничаю, на всякий случай».
1: Женщина кивнула. «Понимаю. Люди часто путаются. Такое происходит на каждом шагу».
0: Она одарила меня кривоватой улыбкой, открывшей, между прочим, отличные зубы.
1: «Я ведь блондинка, верно?»
0: И, не дожидаясь ответа, подошла к кухонной панели и принялась программировать ужин.

0: Я ел молча. Сначала тревожусь, что сделал очередную ошибку, потом молчал от благоговения, поскольку каждый глоток пробуждал очередную волну почти забытых воспоминаний. Ощущение — это функция тела, а не разума. И, очевидно, разум не может окончательно приспособиться к переменам. Наслаждаясь каждым кусочком, я сознавал, что со своего первого уравнивания ни разу по-настоящему не чувствовал вкуса. Насытившись, я отодвинул тарелку и развалился на стуле. «Хватит и больше не предлагай, иначе завтра я не смогу бежать. Расскажи о себе».
1: «Что ты хочешь знать?»
0: — растерянно пробормотала она. «Ну, для начала, кто ты?»
1: «Я твоя временная подруга».
0: «И это все?»
1: «Не понимаю, о чем ты?»
0: «Ну, например, как тебя зовут?» На этот раз страх уступил место гневу.
1: «У меня нет имени. Это антиэгалитарно. В нашем интернате ни у кого не было имени».
0: «Я слышал о таких интернатах, но их не так много. Даже самые рьяные последователи уравнивания не слишком ценят удобство обращения «Эй, ты!» «Так как же тебя называть?» В какой-то момент мне показалось, что она и в самом деле ответит «Эй, ты!» Но она пробормотала так тихо, что я едва раз слышал.
1: «Как хочешь. Последний парень, которому меня послали, звал меня «Ямочки на щеках».
0: «Которых у тебя больше нет».
1: «Верно».
0: Ее глаза были опущены, но теперь в голосе отчетливо прозвучали презрительные нотки.
1: «Бьюсь об заклад, ты что-нибудь придумаешь».
0: И прежде чем я успел понять, чем заслужил подобный ответ, она расправила плечи, вскинула подбородок и с вызывающим видом встретила мой взгляд.
1: «Какая разница? Твой статус гарантирует тебе временную супругу класса 9, а я в моем нынешнем теле вполне этому классу соответствую».
0: Ее гнев тут же сменился неуверенностью. Она нерешительно встала и отступила от стола, чтобы лучше показать свою фигуру. Веселенькое платьице вдруг показалось мне странно неуместным.
1: «Или ты считаешь, что я чересчур остро реагирую? Если да, скажи».
0: У меня голова шла кругом. Вчера мне было бы наплевать, есть имя у моей временной жены или нет. Еще более ошеломляющим оказалось желание обращаться с ней иначе, чем требовал вердикт уравнивания. Честное слово, она была прелестна. И явно боялась, что я дам о ней плохой отзыв. «Нет», — покачал я головой. «Чересчур острая реакция меня не

0: Проснулся я рано. Внутренности сводило от напряжения. Я не могу сделать это. Мировой рекорд — это немногим меньше 26 минут. Я даже не уверен, точно ли запомнил. С внезапной решимостью я спрыгнул с кровати и направился к информационному терминалу, уместившемуся в углу между туалетным столиком моей временной спутницы и мужским комодом с зеркалом. Потихоньку уселся, наклонился к экрану и, запоздало вспомнив, что женщина еще спит, прошептал:
1: «Запрос в библиотеку. Минимальная громкость. Визуальный показ. Рекорды в беге на длинные дистанции. 10 тысяч метров. Первоочередность — команда Канады».
0: Последовала минутная задержка, на экране вспыхивали слова «Идет поиск». Меня всегда поражает, до чего же легко выудить из сети антиэгалитарную информацию. Может, это всего лишь дань реальности? Пока люди имеют доступ к телекоммуникациям, ограничивать поток информации попросту бесполезно. А может, уравниванию безразлично, известно вам что-нибудь или нет. Главное, не применять знания на деле. Так или иначе, информации хоть отбавляй, хотя обычно она упрятана так, что методами стандартного поиска ее не обнаружить. Я не знал, окажутся ли слова команды Канады распознаваемой строкой поиска. Но если нет, на этот случай имеется с дюжину других. Иногда мне кажется, что уравнивание ошиблось, не послав меня на медицинские курсы. Я люблю бег, но все же он не полностью владеет моим существом. Даже в своем двухкружечно-пивном состоянии времени на размышления у меня остается больше, чем хотелось бы. Одно из моих увлечений — история. И за прошедшие годы я многое узнал о зарождении уравнивания. В самом начале методика переноса разума использовалась для туризма. Поехать на Борнео, пожить там годик в шкуре туземца или в секс-клубах. Совершенные извращения в современном мире, где отношения так же приходящие, как и тела. Однако толчок развитию методики был дан, когда одна не слишком большая азиатская страна была уличена в попытке уравнять свою армию, превратив ее в команду безликих и одинаковых суперсолдат. Последовавшая война была короткой, но жестокой. Суперсолдаты, очевидно, оказались весьма хороши, но слишком немногочисленны, чтобы выстоять против союза срочно объединившихся и смертельно напуганных соседей. В результате родилась система уравнивания, когда правительство вместе с промышленностью начало лицензировать методику, пытаясь ее контролировать. Через год кому-то пришла мысль заменить профсоюзы на гильдии, членам которых гарантировали равные навыки, и вскоре уравнивание приобрело мировое могущество. Но, похоже, уроки той азиатской войны запомнились. Следовало создать власть на века, а вместе с властью культурные ценности и законы экономики, действующие куда более эффективно, чем военная мощь. В этом случае ваши подданные никогда не поймут, что давно завоеваны и покорены. Полагаю, именно поэтому мой экран может выдать самые что ни на есть антиэгалитарные сведения, хотя, судя по полученной справке, за последние 12 месяцев этот сайт посетило всего 134 человека. Вот он, выделенный красным рекорд. 25 минут 48 секунд. Установлен за 15 лет до внедрения уравнивания неким спортсменом по имени Хозе Энрике Хернандо Гонсалес. Интересно, зачем ему 4 имени? Шелест ткани и шаги за спиной возвестили о том, что моя временная супруга проснулась. «Вижу, ты ранняя птичка», — заметила она, пока я поспешно выключал экран, а когда повернулся, поспешно опустила глаза. Сначала мне показалось, что она вот-вот скажет о необходимости как можно скорее расстаться и подать просьбу о переводе. Такое бывает нечасто, но иногда уравнивание сводит совершенно неподходящих людей. Личности труднее уравнять, чем тела, умы и квартиры. Но она уселась за туалетный столик и принялась рыться в ящичке, пока не нашла пилку для ногтей. «Не пойми меня превратно», — начала она, внося невидимые изменения в контуры своих ногтей. «Но одна из тех вещей, которые я ненавижу больше всего, это необходимость полгода из кожи вон лезть, прежде чем сообразишь, как лучше укладывать волосы, делать маникюр и выяснять, какие фасоны выглядят лучше на новом теле». «Значит, ты обычно работаешь со спортсменами?» Моя временная подруга старательно трудилась над ногтями, не поднимая глаз. Тремя ногтями позже она отложила пилку.
1: «Ты мой второй спортсмен», — сказала она. «В прошлом году у меня был прыгун с шестом».
0: «Тот самый, который звал тебя Ямочки?»
1: «Да, полный кретин. Я испытывал тебя. Пыталась доказать, что все вы спортсмены одинаковы, но ты не попался на удочку. Тогда я поняла, что сколько бы странных вопросов ты ни задавал, я останусь с тобой. Прыгун с шестом почти закончил карьеру, он из тех, кто годами делал одно и то же. Впрочем, он накопил достаточно денег, чтобы уйти на покой. Он все еще один из лучших, но как только уравнивание поймет, что он всего лишь делает необходимые телодвижения, его вытянут. С перспективой остаться тренером в спортивном клубе и надоедать окружающим историями о былой славе. Он знал, что его ждет, и вымещал свою досаду на мне. Я никак не могла ему угодить.
0: Ты донесла на него?
1: Нет. Я знала нескольких женщин, пытавшихся таким способом выслужиться перед уравниванием, но ведь этим ничего не добьешься. Сколь ты не полезна уравниванию, это уменьшает твою ценность.

0: меня и удерживал при себе целую вечность. Каким он был? Старым, гениальным, эгоистом, таким же чванливым, как старший уравниватель. К счастью, с подобными персонажами я встречался нечасто. Считай, тебе повезло. Ты больше похож на молодых исследователей, только гораздо лучше. Чем же? Ты интересуешься не только разумом, но и телом. Можно подумать, что после нескольких уравниваний людям безразлично, какое тело им достанется, но это не так. А ты милый. Странный, но милый. Она улыбнулась. И что же подняло тебя с постели так рано? Мне придется терпеть это целый год? Успокойся, ответил я. Просто просматривал характеристики старта разных спортсменов. Она подняла глаза и внимательно посмотрела на меня. Неужели что-то подозревает? Ты всегда так нервничаешь перед забегом? Нет, но сейчас особый случай, осторожно ответил я, пытаясь найти правдоподобное, но достаточно уклончивое объяснение. Она не побоялась открыться мне, и после ее исповеди я жаждал ответить тем же, но риск был слишком велик. Все же, будь я проклят, если отделаюсь бессовестным враньем. Видишь ли, результат настолько непредсказуем, особенно с новым телом. От дальнейших объяснений меня спас писк терминала. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Запрос», — объявил компьютер. «Принимаю». Экран снова ожил, высветив вчерашнего уравнивателя. Время остановилось.
1: «Пойман!» —
0: вопил разум.
1: «Беги! Скройся!»
0: Должно быть, паника изменила мое лицо, потому что я ощутил пристальный взгляд временной жены, хотя пилка для ногтей продолжала свое гипнотическое шурх-шурх-шурх. Но уравниватель выглядел таким же неудачником. Интересно, это игра или уравнивание старается, чтобы мелкие служащие имели вид столь же безобидный, насколько первый уравниватель устрашающий? Если бы меня собирались поместить под домашний арест, уж, наверное, подобную новость сообщил бы кто-то рангом повыше. Этот же тип — простой техник.
2: «Я рад, что застал вас, Андру», — сообщил он по-приятельски. «Вы, спортсмены, привыкли рано вставать, не так ли? Я всего лишь хотел сказать, что забыл дать официальную гарантию на ваше тело. Высылаю вам копию».
0: Пока он говорил, в углу экрана замигала иконка.
2: «Но вам понадобится экземпляр на бумаге, удостоверенный отпечатком большого пальца. Его я перешлю почтой в понедельник с утра».
0: Только сейчас я сообразил, что все это время сидел не дыша, и сейчас постарался выдохнуть как можно медленнее и незаметнее. Сердце бухало кузнечным молотом, и, казалось, любой мог заметить, как пульсирует сонная артерия. Может, видеосвязь на том конце оказалась паршивой, но, скорее всего, он действительно был простым техником. Наверное, встань я на голову и начни распевать на суахили, он и это сопроводил бы наблюдением. «Вы спортсмены!» Его голос все дребезжал и дребезжал.
2: «Счастливы сообщить, что вы здоровый 34-летний мужчина в первоклассном состоянии. У вас есть 10 дней, простите, осталось 9, чтобы отметить возможные дефекты. Если же таковых не обнаружится, вы обязаны вернуть тело в его теперешнем состоянии минус обычный износ, плюс коэффициент на использование тела в качестве бегуна на длинные дистанции. Кстати, между нами, я сам не раз наблюдал, как уравнивание игнорировало серьезные ортопедические проблемы. А вот не любят они значительных изменений массы тела, избыточного холестерина, повышенного артериального давления, патологии печени и тому подобных вещей, указывающих на издевательство над телом путем неумеренного потребления еды, спиртного и наркотиков».
0: Я приглушил звук, и уравниватель стал еще больше похож на старомодную надувную игрушку. Гарантией звался медицинский отчет о состоянии тела перед очередным уравниванием. Без него даже нельзя было выйти за дверь. Мало того, что существовал риск отвечать за все недомогания и дефекты тела, всегда необходимо было знать историю болезни, чтобы правильно планировать тренировки. «Спасибо», — поблагодарил я. «Жду с нетерпением. Но теперь мне пора. Сегодня состязание».
2: «О, конечно», — кивнул он. «Рад быть полезным».
0: Я нажал кнопку.

0: Его лицо застыло, сморщилось и исчезло. Моя временная супруга перестала притворяться, будто занята подпиливанием ногтей.
1: «Значит, ты так рвался на старт, что забыл гарантию?»
0: Очевидные вопросы повисли в воздухе. Ни упрека, ни осуждения, ничего. Тишину прервал писк очередного звонка. Мое тело, похоже, обладало неистощимыми запасами адреналина. Пульсация чистейшего безрассудного страха угрожала расслабить кишечник, а сердце снова заколотилось со скоростью 180 ударов в минуту. Старик был прав в одном. Если я решусь, это должно произойти сегодня. Тянуть опасно. Игнорировать звонок тоже нет смысла, этим ничего не выиграешь. Поэтому я снова оживил экран, правда, с 10-секундной задержкой, чтобы немного прийти в себя. И тут рядом возникло какое-то движение. Затем под столешницу прокралась рука, чтобы лечь на колено поверх моей собственной, плотно прижатой к бедру, словно массировавшей готовые к рывку мышцы. И снова связь между нами была безмолвной, но на этот раз близость добавила некую новую нервную дрожь. Тут на экране высветилось изображение загорелого до черноты молодого блондина с глазами поразительной синевы. Я не узнал тело, но это, разумеется, ничего не значило. «Простите, что беспокою вас в утро состязаний», — извинился он. «Но я плохо перенес уравнивание и не смог позвонить вчера вечером. Меня зовут Арон. Я ваш новый тренер». Пьянящая мешанина страха, адреналина и женского прикосновения трансформировалась в облегчение. Не нужно никуда бежать. «Рад знакомству», — прохрипел я, чувствуя поднимавшуюся в душе потребность поболтать, тем более что телу было необходимо сжечь бесполезный адреналин. «Но, простите...» Я поколебался, сообразив, что человек мне абсолютно не знаком. Однако рефлекс болтливости оказался сильнее здравого смысла. «Ваше имя», — выпалил я. «Довольно необычное. Вы этнический возрожденец». К счастью, Арон оказался не из тех, кого легко оскорбить. «Что-то вроде. Меня воспитывали в еврейском интернате. Таких, как я, не слишком много, но поскольку мы не настаиваем на кошерных телах, то и не привлекаем особого внимания». «Но вы сохранили имя». «Разумеется, я к нему привык. Все имена имеют этнические корни. Возьмите хоть ваше. Это фонетическая форма от Эндрю, имени, достаточно часто встречающегося в христианских интернатах». Адреналин неуклонно снижался, вытесняемый любопытством. «Я этого не знал», — признался я. «Это только показывает, насколько я невежествен в религии. Или до чего мне на все это наплевать. На самом деле мне было известно одно. Наиболее влиятельные группы могли иметь собственные интернаты и ограничивать уравнивание членами своего круга». Занятый собственными мыслями, я едва не прослушал слова Арона. «Позвонил, чтобы предупредить. Не слишком усердствуйте сегодня. Болельщики ничего особенного не ждут. Действуйте спокойнее, попытайтесь понять, чем обладаете, и постарайтесь не покалечиться. Вопросы есть?» Я покачал головой. «Окей. У выхода ровно в 10 вас будет ждать такси». «Спасибо», — кивнул я, отключаясь. «25:48. Мой результат никогда не превышал 28. Я еще не встречал человека, который смог бы закончить забег меньше, чем за 27:30. В отборочных состязаниях невозможно преодолеть и 28. 10 часов спустя я разминался на стадионе. Короткие 50-метровые пробежки, придающие мышцам упругость. У меня уже преимущество. Некоторым моим соперникам пришлось лететь ночью, и последствия уравнивания накладывались на смену часовых поясов. Кстати, подобный способ передвижения не слишком эгалитарен, но это часть комедии ошибок, которая делает отборочные соревнования такими популярными. На стадионе собрались почти 200 тысяч человек, а камеры инфосети служили безмолвным свидетельством того, что еще несколько миллионов следят за результатами в своих домах и пабах. Как раз в тот момент, когда я вознамерился сделать передышку, мое внимание привлекли седая борода и знакомый голос. Старик занял место в переднем ряду, метрах в 50 от стартовой черты, и превосходно, играя роль болельщика-ветерана, с энтузиазмом приветствовал каждого бегуна, который имел несчастье подойти ближе. Адресованные мне слова ничем не отличались от тех, которыми он напутствовал остальных.
2: «Ты можешь!» — вопил он. «Мы знаем, что у тебя получится!»
3: «Кто ты?» —
0: прошипел я. Он опасливо оглянулся на соседей, но тут же пожал плечами.
3: «Поймешь через несколько минут», — пояснил он. «А пока это останется нашим маленьким секретом».
0: Он соскользнул с места и ступил в ближайший проход. Я последовал за ним со своей стороны барьера.
3: «Ну вот», —
0: объявил он, отыскав, наконец, более или менее спокойное местечко.
3: «Так-то лучше».
0: Он с видимой небрежностью оперся о барьер, хотя руки его трепетали, как раненые бабочки.
3: «Не знаю, с чего и начать. Я ведь годами старался вообще не говорить».
0: Он уставился на свои руки с таким видом, словно не мог понять, откуда они появились. Я украдкой глянул на часы, пытаясь определить, сколько времени осталось до забега, а когда снова поднял глаза, оказалось, что старик пристально смотрит на меня. 5 минут, предупредил я. Он кивнул, глубоко вздохнул и разразился речью.
3: «Я член маленького дружеского сообщества», — объяснил он.
0: Слова лились потоком, как паводковые воды сквозь прорванную дамбу.
3: «Мы следили за вами с той поры, когда вам исполнилось 12. Никогда еще не видел лучших природных способностей. Вы истинный спортсмен, и никто, кроме вас, не способен поставить рекорд. Я в этом уверен».
0: И со смешком добавил:
3: «Подумать только, я ведь собирался послать вас на медицинские курсы».
0: Сначала до меня не дошло. Узрев, как на моей физиономии медленно проступает нечто вроде озарения, он улыбнулся.
3: «Вижу, вы сообразили. Но почему? Почему именно вы уравниватель?» «Возможно, потому что я уравниватель».
0: Он подался вперед, понизив голос так, что я едва его слышал, хотя слова вылетали еще быстрее и с большим пылом.
3: «Каждый день я вижу сотни случаев бессмысленного расточительства. Может, все началось с целью помочь не слишком талантливым людям, но получилось, что уравнивание уничтожило индивидуальность, и поэтому расслоение в обществе стало еще заметнее».
0: «Но при чем тут я и этот забег?»
3: «Все очень просто. Как бы хорошо ни справлялась со своей работой система уравнивания, всегда найдутся индивидуальные различия. А поскольку люди есть люди, каждый хочет быть лучше соседа. В уравненной профессии эти различия ничтожно малы. Если идешь к дантисту класса 3, то получишь протез класса 3, независимо от того, кого увидишь. В спорте уравнивание имеет противоположный эффект. Оно увеличивает небольшие различия, превращая их в победу или поражение. И зрители верят, что их собственные крохотные отличия способны возвысить их над толпой. Не слишком, в меру, но все же. То есть спорт выполняет функцию предохранительного клапана. Но все это верно до той минуты, пока не появляется по-настоящему талантливый спортсмен. Словом, отборочные соревнования идеально подходят для наших целей, потому что неожиданный рекорд становится сюрпризом. Что же до тебя, ты был выбран единогласно. С первой встречи я распознал в тебе сердце индивидуалиста и способности великого бегуна. Сегодня твой день».
0: Старик показал на беговую дорожку.
3: «Иди, Андрю. Покажи болельщикам то, что они не смогут забыть. Лети, как ветер».
0: Если он думал, что этим напутствием можно от меня отделаться, то сильно ошибся, хотя времени и правда оставалось мало. Каждый раз, открывая рот, старик вызывал очередной залп вопросов.
3: «Почему никто не поговорил со мной с самого начала? Я бы мог уничтожить весь их план, потребовав повторного уравнивания.
0: Неужели меня проверяли, желая посмотреть, сохраню ли я тело? Или знали ответ с самого начала?» Я молчал. Старик понял мое смятение по-своему.
3: «Хочешь пример бессмысленного расточительства? Ты уже успел заметить, как умна твоя временная жена? В другом мире она стала бы выдающейся личностью. Здесь же просто не вмещается ни в один стандарт. И вот ее судьба. Быть временной подругой — это единственная профессия, которую ей могут предложить».
0: Меня словно ударили в живот. «Хотите сказать, что она тоже с вами?» Я вспомнил прикосновение ее губ к мочке уха, восторг, вызванный ее тихими увещеваниями. Неужели все это было продумано заранее?
3: «Господи, конечно нет!» — рассмеялся старик. «На такой риск мы бы не отважились.
0: Некоторые из моих друзей даже тебя не хотели посвящать в суть дела. Нет, когда компьютер выбрал ее в качестве твоего потенциального партнера, мы изучили ее биографию и немного подправили систему, чтобы эта женщина наверняка попала к тебе. У вас, похоже, немало общего, хотя, сомневаюсь, хватит ли времени, чтобы это обнаружить.
2: «Ты использовал меня!» — заорал я. «И ее тоже! Ты ничем не лучше их!»
0: Я метнулся к дорожке. «Меня предали! Пусть старик соловьем разливается насчет индивидуализма, для него я только пешка. Но больше этому не бывать. Я последую совету Арона, не стану корчить из себя рекордсмена, и если уравнивание все же поймает меня, что же? До сих пор я не сделал со своим телом ничего антиэгалитарного. Мне это зачтется». Окончание рассказа Ричарда Ловета «Уравнивание» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Ричард Ловит. Уравнивание. Окончание. Распорядители соревнований начали вызывать на старт. Я оглядел соперников. Многие тела я узнал. Какие-то были незнакомы. Этим утром здесь собралась почти вся команда североамериканских профессионалов. И сегодня... Сегодня я могу побить всех. Нет, этого не будет. Моя стартовая позиция была в заднем ряду, ближе к внешней стороне беговой дорожки. Я всегда любил это место, потому что здесь никто не собьет тебя с ног, когда все участники разом сорвутся с места, пытаясь обойти друг друга на первом же повороте. В свои хорошие дни я находил ни с чем не сравнимое удовольствие, опережая соперников по одному. До сих пор я не понимал всю чудовищную антиэгалитарность подобного метода. Динамики разнесли по всему стадиону. Сейчас будут отданы три команды. На старт, приготовиться, затем выстрел. Всем ясно? Среди собравшихся на старте прокатилось утвердительное бормотание, хотя большинство явно нервничая отмолчалось. Стартовый ритуал был данью традициям и не менялся десятилетиями. Я снова оглядел соперников и, глубоко вздохнув, попытался успокоить разбушевавшийся желудок. «В таком случае», — продолжал голос, — «бегуны на старт!» 40 тел напряглись. Вот оно. Стук сердца колокольным звоном прозвучал в ушах. И неожиданно все, кроме забега, ушло на задний план. Сейчас важна только скорость. Я понял, что принял решение. На этот раз самостоятельно. Единственный поступок, за который отвечу сам. Я отдам этому состязанию все, что у меня есть. Приготовиться! Стартер поднял пистолет. Бум! Все ринулись вперед, стараясь в безумном рывке достичь внутренней дорожки до первого поворота. Следует найти темп и держаться его, приказал я себе. Я неуклонно догонял ближайшего соперника, одновременно уголком мозга изучая его технику бега. Чересчур перенапрягается, зря тратит кучу энергии. К концу круга я был на 6-м месте и почти поравнялся с лидерами. Если сохранять этот темп, пожалуй, я скоро останусь в одиночестве. Не стоит обгонять сразу всех. Ко второму кругу я был 4-м. 67 секунд! Выкрикнул кто-то, когда я пробегал мимо. На больших часах высветилась цифра 1.07. Я пришел в ужас, потому что отставал на 5 секунд. И хотя бег мне давался легко, почти невозможно было представить, что удастся сохранить существующий темп, не говоря уже о том, чтобы постепенно увеличивать скорость на протяжении остальных 25 кругов. «Сдавайся», — уговаривал я себя. «Вполне достаточно выиграть забег. Кому вообще нужны эти рекорды? Как-нибудь в другой раз». Но в глубине души было понятно, что другого раза не выпадет. Собравшись с духом, я увеличил темп, усилил толчки и попытался обойти лидеров. «Не спеши. По одному», — то и дело напоминал себе я, оставив позади еще двух соперников. Оставался только один. Почуяв опасность, он резко рванул вперед, сохраняя между нами расстояние 2 метра. «Вот и хорошо. Теперь мне есть за кем гнаться». 2 круга я пробежал за 2.11. Уже лучше, но все же еще недостаточно. Для того, чтобы поставить рекорд, нужно преодолевать каждый этап за 62 секунды. Я наддал еще немного. К концу 3-го этапа лидер начал уставать. Когда я обгонял его, толпа взревела, и мне не удалось отметить время. Кроме того, я не был уверен, кого приветствуют зрители, меня или другого победителя. На самом поле стадиона шли финальные соревнования по прыжкам в высоту. «Не сбавляй темп», — подтвердил я себе. «Не важно, что творится где-то в другом месте. Лучше у тебя все равно не выйдет. Так что и этого должно хватить». Хватило, но едва-едва. На 4-м этапе я, наконец, набрал нужную скорость, пробежав 2 круга за 2.04. Но при этом не компенсировал прежнее отставание, а я уже начал выдыхаться. Болело все, что только может болеть. На шестом этапе меня немного подбодрил вид трех отставших соперников. Двое просто осторожничали, боясь искалечить свои новые тела, но третий вызывал сочувствие. Его наградили еще не сформировавшимся телом неуклюжего юнца, и он явно не привык к чересчур длинным ногам, поскольку спотыкался каждый раз, когда ступня ударялась о землю раньше его ожиданий. Мне хотелось крикнуть что-то ободряющее, но в голову ничего не лезло. К тому же ровное дыхание было необходимо для других целей. В очередной раз, миновав стартовую черту, я заметил мимолетное смущение на лицах судей и сообразил, что они никак не могут решить, сколько я сделал кругов — 11 или 12. 11! — попытался крикнуть я, но из горла вырвался хрип. На следующем этапе судьи поняли, что к чему, но еще через два стали путаться уже мои мысли. Забег казался бесконечным, и каждый шаг давался с усилием. Пройдено всего половина дистанции. Почему же мне так больно? Я знал, что потерял еще несколько секунд. Но даже восстановив в памяти, на каком этапе нахожусь, никак не мог поймать правильный темп. Сосредоточиться. Забеги выигрывают только те, кто умеет концентрировать внимание. Я стал прозванивать себя. Большой палец. Пришлось повторить привычное заклинание, которое я использую, едва замечаю, что начинаю терять форму. Весь смысл в том, чтобы правильно отталкиваться большим пальцем. К 21-му кругу я был на 800 метров впереди ближайшего соперника, но все же потерял 10 секунд. Придется делать рывок. Но пока еще поздно, иначе собьюсь перед самым финишем. И без того все ждут, пока я скисну. «Представь, что соперник опережает тебя на 10 секунд», — сказал я себе. «Это 70 метров. Вперед! Догони его!» Осталось всего два круга. Я набрал 2 секунды. Недостаточно. 800 метров — чересчур длинное расстояние для финального броска, но ждать уже нельзя. Зрители сидели неестественно тихо. Напряжение было таким ощутимым, что, казалось, перехватило петли и глотки болельщиков. В начале последнего круга я отставал на 5 секунд. Воздух со свистом вырывался из легких. Я стремительно терял форму. Меня охватило отчаяние. Упаду перед финишем. И тут неожиданно меня поддержала толпа. 200 тысяч голосов гнали меня к финишу, и хотя никто не подозревал о моей истинной цели, я не мог подвести их. И ощутив небывалый, ранее неиспытанный прилив энергии, словно в бреду, я пошел на заключительный круг. Впереди уже виднелся финиш, но ноги подгибались, будто резиновые. Легкие горели, а своего тела я не чувствовал вовсе. Только воля и крики толпы несли меня вперед. Отрешившись от всего мира, словно со стороны, я наблюдал, как преодолеваю последние 100 метров и падаю в объятия кого-то, стоявшего сбоку. Кто-то оказался Ароном. Я ухитрился благодарно кивнуть, но прошло не меньше минуты, прежде чем восстановилось дыхание и удалось задать единственно важный вопрос.
1: «Арон!» — простонал я. «Мое время! Вы не видели, какое время?»
0: «Пока не знаю. Я наблюдал за вами, а не за часами. В жизни не видел, чтобы так бежали». Синие глаза сияли.
2: «Великолепно! Поразительно!»
0: Откуда-то материализовалась моя подруга, но выражение ее лица было сдержанным. «Так вот оно в чем дело», — проговорила она своим излюбленным тоном, бесстрастным, ничего не выражающим. Мне хотелось отвести ее в сторону, поговорить подробно и откровенно, извиниться, объяснить, что я слишком поздно понял, чем она отличается от обычных заурядных подружек, ведь необходимо время, чтобы разглядеть в людях индивидуальность, поглощенную уравниванием. Но сказал я только одно — «Прошлой ночью до меня дошло, что я не хочу возвращаться к прежней жизни, когда никто не называл меня странным или милым». Я запнулся, не зная, что за этим последует, и попробовал было потянуться к ее руке, но отстранился. «Если решишь уйти, чтобы не запачкаться всем этим, я пойму. Уверен, уравнивание захочет потолковать с тобой». Несколько секунд она молчала. Почти вечность. Ее движение скользила неуверенность, хотя к этой неуверенности примешивалось что-то еще, поблескивавшее под самой поверхностью. Но стоило ей заговорить, как вверх мгновенно взяли твердо заученные приемы школы обаяния и приобретенные с годами лоск.
3: «Ты именно этого хочешь?»
0: Я покачал головой. «Нет. Но я не знаю, какой будет наша жизнь. Просто я хочу чего-то большего, чем партнеров в постели и горничную. Как бы то ни было, мы сможем многому научить друг друга». Я помедлил, наблюдая, как она потихоньку расслабляется. «Видишь ли, возможно, быть рядом со мной опасно». Она ответила тенью своей знаменитой кривой ухмылки. «Я уже поняла. Зато не придется скучать». Потом взяла меня под руку и придвинулась поближе, оттащив заодно на пару шагов от Арона, который, правда, и без того ничего не слышал в окружающем бедламе.
3: «Теперь моя очередь», — сообщила она.
0: Я буквально видел, как в голове у нее крутятся шестеренки. Так бегун, идущий на старт, мысленно пытается отсечь все, кроме предстоящего забега. Мы, спортсмены, называем это «входить в зону». Она либо нашла эту зону, либо сдалась, но все равно бросилась вперед, очертя голову.
3: «Прошлой ночью я была не до конца честной».
0: Ее рука напряглась, а взгляд скользнул к ярким цветовым пятнам и движениям, к финалу соревнований по прыжкам в высоту.
3: «Учредители моего интерната действительно не признавали имен. Многие из нас, и мальчики тоже, готовились стать временными мужьями и женами, и считалось, что без имен будет проще. Личность начинается с имени. Но формального запрещения не было».
0: Ее глаза блеснули, и на какое-то мгновение показалось, что сейчас с ресниц сорвутся слезы. Но она тут же выпрямилась, глубоко вздохнула и, наконец-то, взглянула мне в глаза.
3: «Зови меня Эми. Когда мне было 12, некоторые девчонки втайне выбирали себе имена. Мне понравилось это. Я ни разу не произнесла его вслух, даже тогда. Настоящая Эми была учительницей музыки. Она была слишком хороша для своего класса уравнивания, но все мы не обращали на это внимания, потому что она учила нас гораздо большему, чем просто музыка. Словом, это достойное имя».
0: Слеза все-таки упала, и она, выпустив мою руку, принялась яростно тереть глаза, смазав тушь. «Прекрасное имя», — похвалил я и снова был вознагражден улыбкой.
3: Эми почти привычным жестом взяла меня под руку, слегка прижалась и уже хотела что-то сказать, когда на поле началась свалка.
0: Трое мужчин, одним из которых был бородатый старик, схватились с кем-то из судей. Не успел я опомниться, как старик сорвал микрофон с шеи судьи и обернулся к ближайшему сектору.
4: «Леди и джентльмены!» — объявил он, легко перекрыв говор толпы. «Леди и джентльмены! Наш победитель Андру прошел дистанцию за 25 минут 51 секунду!»
0: Мои внутренности словно стиснуло ледяными пальцами страха. Эми, ощутив мое напряжение, вопросительно посмотрела на меня, но я не мог найти слов, чтобы признаться, как быстро я не бежал, но все же отстал от рекордного времени на 3 секунды. А ведь я мог побить рекорд, но упустил возможность, промедлив первые 3 круга. Однако старик еще не закончил.
4: «Это минутой меньше, чем результат любого спортсмена, бежавшего эту дистанцию за последние 20 лет!» — завопил он. «Сегодня Андру едва не установил рекорд всех времен и народов! Андру...»
0: Его голос вдруг замер. Видимо, кто-то отключил питание. Но было слишком поздно. На стадионе царило настоящее безумие. Болельщики посыпались на поле. Рев стоял невероятный. Медленно-медленно до меня дошло. Рекорд — это ложная цель. Главное, что я участвовал в забеге всей своей жизни. Постепенно рев толпы вошел в русло.
4: «Андру! Андру!»
0: — скандировали болельщики, и волны обожания докатывались до меня, омывая снова и снова. Старик каким-то образом нашел возможность пробиться ко мне.
4: «Поклонись, Андру! Ты первый настоящий герой, которого увидел мир за долгое-долгое время», — хмыкнул он. «Я рад, что ты был на нашей стороне. В какой-то момент я опасался потерять тебя».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
3: Я равнодушно посмотрел на него, пытаясь разглядеть за внешним добродушием лицо фанатика. «Я не на вашей стороне. Могу согласиться с вашими целями, но не с вами».
1: «Но именно мы сделали тебя тем, кто ты есть», — умоляюще забормотал он, и я неожиданно понял, что он чувствует себя преданным.
3: «Нет, вы просто позволили мне стать тем, кем мне предназначено быть», — поправил я, хотя гнев уже остывал. Передо мной стоял уравниватель моего детства, мягко упрекающий меня за совместные грехи.
0: «Вы совершили ошибку», — объяснил я, — «хотя и не сегодня. Вам нужно было давным-давно довериться мне».
1: «Возможно», — пожал он плечами. «И что же нам делать дальше?»
3: «Хороший вопрос. Какая-то часть меня жаждала признаться ему, что я хочу лишь одного. Никого не видеть и ни о чем не знать. Чтобы меня оставили в покое». Но, обдумывая ответ, я вдруг заметил на краю беговой дорожки маленького мальчугана, таращившего на меня широко раскрытые глаза. Совсем ребенок, лет 8-10, и пока еще далекий от проблем уравнивания. Вероятно, прибежал из ближайшего интерната поглазеть на состязание. Целых 10 секунд мы смотрели друг на друга, пока очередной людской водоворот не загородил от меня мальчишку. Уже поворачиваясь к старику, я знал, что мне остается одно — простить его.
0: «Пойдем дальше», — сказал я. «Теперь обратной дороги нет». «Но что, по-вашему, предпримет уравнивание?» Старику пришлось повысить голос, чтобы перекрыть гомон болельщиков.
1: «Пока можно не беспокоиться насчет уравнивания. Сегодня они побоятся мстить. Просто не выстоят против общественного мнения».
0: Я согласно кивнул. «В таком случае отпразднуем. Заодно обсудим следующий забег». Я перевел взгляд сначала на Арона, потом на Эми, отпустившую мой локоть, но крепко сжавшую ладонь. «Все четверо».
1: «Звучит неплохо», — откликнулся старик. «До сегодняшнего дня я не позволял себе верить в лучшее. Но у меня все же появились некоторые идеи».
0: План старика оказался крайне простым.
1: «Продолжай бегать», — советовал он, — «и на следующий год откажись от уравнивания. Думаю, болельщики поддержат тебя, не желая видеть, как их герой превращается в посредственность. А как только ты создашь подобный прецедент...»
0: Но он все же промахнулся. С тех пор я успел усвоить, что делает мир со своими героями, и модель слишком часто оказывалась весьма однообразной. Люди забывают. Они ожидают чуда при каждой встрече с вами, а на следующий день им уже нужно что-то новое. А вот уравнивание обладает долгой памятью. Оно не торопится, выжидает, зная, что притянуть тебя к суду не имеет права. Да и зачем суд? В моем случае все было проще простого. Через 2 недели после отборочных я установил рекорд в очередном забеге, а месяц спустя побил его. За этим последовала целая вереница новых побед, но прошло полгода, и я вывихнул ненадежную щиколотку, столкнувшись с другим бегуном. Наверное, я никогда не узнаю, было ли это подстроено, хотя подозрение есть. Бесконечные победы отнюдь не прибавили мне популярности среди спортсменов. Но мотив не играл роли. Главное, что за следующие несколько месяцев я участвовал всего в 2 состязаниях и не добился особых успехов, так что к концу года никто не возмутился, когда меня наряду с остальными подвергли уравниванию. Понятия не имею, где они отыскали то тело, в котором я теперь существую. Должно быть, предыдущий владелец перенес либо инсульт, либо серьезную аварию, а может и то, и другое разом. Как бы то ни было... Уравнивание спасло его разум, одновременно заточив мой. Обе ноги и рука парализованы. Я не способен говорить связно, и даже приходящая сиделка меня почти не понимает. Зато я могу печатать. И хотя на это ушло немало времени, я научился выходить прямо в сеть. Я пишу эти строки по ночам, когда все спят. Печатаю одной рукой на том терминале, что стоит у моей постели. Правда, дело продвигается медленно, уж очень трудно дотягиваться до клавиатуры, но я, по крайней мере, вижу экран. И чего-чего, а времени у меня хоть отбавляй. Не печальтесь обо мне. Даже если я никогда не встану с этой кровати, все равно не пожалею о тех 25 минутах, единственном, чего никогда не сумеет отобрать у меня уравнивание. Плохо только, что я так ничего и не узнал о судьбе Арона, Эми, старика и его друзей-заговорщиков. Но заговорщики, по крайней мере, сознавали свою степень риска. А Эми... Дорогая Эми, нашего с тобой года оказалось недостаточно. Впрочем, как и целой вечности. И все же мы знаем. Когда-нибудь уравнивание потерпит поражение. Я видел это в глазах мальчугана. Обязательно появится новый герой. И тогда, о читатель, не пропусти. Подбадривай его криками, веди к победе и не забывай, что он в тебе нуждается. И кто знает, вдруг этим героем будешь ты. В конце концов, если вы читаете это, значит, отыскали одну из моих тайных связей, запрятанных среди мировых рекордов. Бороздя стоячие воды сети, вы уже доказали, что почти столь же антиэгалитарны, как и я. Поэтому, когда подвернется возможность сделать что-то поистине великое, хватайтесь за нее непременно. Лучше один год быть по-настоящему живым, чем всю жизнь существовать под снисходительным оком уравнивания. Я нахожу некоторое утешение в том, что Эми, где бы она ни была, наверняка согласится со мной. Это был рассказ Ричарда Ловита «Уравнивание» в переводе с английского Татьяны Перцевой. Первый рассказ, который прозвучит в сегодняшнем эфире, написал Дмитрий Казаков. Называется он «Живое имя».

0: Интерлюдия первая. Из доклада президента компании Intel Microsoft на собрании акционеров 13 сентября 2017 года. Модель электронного мозга, которую компания планирует запустить в производство в следующем году, качественно отличается от предыдущих. Использование биотехнологий позволило создать искусственный интеллект, превосходящий во многом человеческий. Машине, снабженной таким компьютером, не нужны будут программист и наладчик. Электронный мозг нового поколения способен к самообучению в десятки раз быстрее, чем человек. Он обладает творческим потенциалом, конечно, в ограниченных пределах, и способен принимать решения в условиях постоянных перемен во внешней среде, гибко реагируя на изменения ее параметров. Оснастив таким электронным мозгом автомобили, заводы, поезда, мы освободим десятки миллионов людей от монотонного, скучного труда. Значительно уменьшится число аварий, обусловленных человеческим фактором. Чужак появился в селении Лученец, что у самых Карпатских гор, тихим осенним вечером. Среднего роста, неприметный, гладко выбритый мужчина на лошади проехал через всю деревню к постоялому двору, не вызвав к себе особого внимания. Обычный дорожный костюм, в каких путешествуют все, от западных островов до восточных степей. Короткий меч на поясе, без оружия в путь не пускался почти никто. Правильные черты лица. Через деревню проходила торговая дорога за горы, и чужие люди в ней появлялись нередко. Никто из селян, неторопливо бредущих по своим делам, не обратил на пришельца внимания. Путник подъехал к трактиру, слез с лошади, забрал вьюки, отдал поводья подбежавшему мальчишке и направился внутрь. В общей зале пустынно, путников немного, а местные, что каждый вечер приходят почесать языками за кружкой пива, еще не пришли. Слишком рано. За большим столом у западной стены сидели четверо, судя по запыленной, но богатой одежде и расшитым поясам, купцы. Лавку у двери занимал смертельно пьяный мужик в рванье, небритый и грязный. Кроме того, за столиком для почетных гостей поглощал ранний ужин служитель местного святилища в длинном фиолетовом, расшитом золотыми молниями одеянии. Обведя внимательным взглядом помещение, новый гость кивнул купцам, как требовал обычай дороги, дождался ответных кивков и неспешно направился к стойке. Хозяин прекратил копаться в шкафу и с любезной улыбкой развернулся к вошедшему, но под завораживающим, змеиным взглядом трактирщику стало очень не по себе. Улыбка быстро пропала с розовощекой физиономии. Гость шел мягко, неслышно, легко переливаясь из шага в шаг, и еще что-то странное, чего не должно быть у нормального человека, привиделось хозяину в его облике. Но только когда тот подошел, сел на табурет, положил вьюки и поднял взгляд, трактирщик понял, что было не так в посетителе. Глаза. Такие глаза, каких не бывает у людей, каких не должно быть у нормальных людей. Глаза вошедшего не имели зрачков и белка. Их заливала яркая, насыщенная, как в яичном желтке, желтизна. Казалось, что солнце светит сквозь глаза сидевшего перед ним существа. Светило, которое не слепит и не греет, холодное и спокойное. Мысли в голове хозяина разбежались всполошенными тараканами, и он понял, кто сидит сейчас на табуретке и с усмешкой наблюдает за испугом. Люди или не люди с такими глазами появлялись в населенных землях нечасто. Вреда они никому не причиняли, пользу приносили заметную, но все необычное вызывает страх и отвращение. Поэтому разрушителей не любил никто. «Разрушитель, спаси нас, боги!» — с ужасом подумал хозяин и внимательнее пригляделся к сидящему перед ним человеку. Человеку? На лбу у того была очень тонко, очень искусно сделанная татуировка, изображающая третий глаз над бровями.
1: «Ну да, точно, он самый!» —
0: судорожно думал хозяин, пытаясь унять дрожь в руках. Когда это получилось, он нашел в себе силы спросить:
1: «Чего подать?»
0: «Пиво», — ответил гость и отвел взгляд в сторону, перестав мучить хозяина беспощадной желтизной. Пока гость пил, трактирщик упорно отводил глаза в сторону, стараясь не смотреть в лицо посетителю, и столь истово шептал про себя молитву от злых духов, что пропустил следующую фразу гостя.
1: «Что-что? Извините, господин, не расслышал!» — виновато забормотал он, опасливо глядя на посетителя.
0: «Как мне найти старосту?» — повторил чужак.
1: «Лучше подождать здесь. Сейчас он на работах, но они уже скоро закончатся, и он придет сюда.
0: Ладно, не стал тот спорить. Я подожду там. Он указал на небольшой стол в самом темном углу. А вещи мои пусть отнесут в свободную комнату. Ведь у вас есть свободные комнаты? Холода от улыбки нового постояльца хватило бы, чтобы заморозить небольшой пруд.
1: Конечно, конечно, есть. Эй, Ёжев, отнеси вещи в пятую комнату.
0: Выскочивший из кухни мальчишка подхватил вьюг и умчался вверх по лестнице. Пусть мне принесут поесть. Что там у вас готово? Рыба? Пусть будет рыба. И еще пиво. Табурет перед хозяином опустел, а на стойке очутилась большая серебряная монета. Разрушители, охотники на нежить, появились в этом мире вскоре после катастрофы, когда нежити было еще очень-очень много. Приходили они с севера, с острова Рюген, на котором жили обособленные общины, не допуская к себе чужаков. Как они там появились, как живут и чем занимаются, не знал никто, поэтому легенд и баек о разрушителях было очень много. Говорили, что бороться с нежитью они начали в те далекие времена, когда она еще верно служила людям, когда жизнь была совсем не такой, как сейчас. Рассказывали, что их послали на землю боги в помощь людям. Разные болтали. А они приходили, делали свое дело и уходили, не забывая забрать плату.

0: Интерлюдия вторая. Из протокола заседания Совета директоров компании Ford Motors 26 марта 2025 года. Переход на новый тип двигателя позволит избавить потребителей от диктата производителей бензина. Мы избавим мир от загрязнения выхлопами. Улучшим таким образом экологическую обстановку. Топливом для нового двигателя могут служить любые органические вещества, так что будет решена проблема бытовых отходов, не нужны станут больше свалки, мусороперерабатывающие заводы, экономические параметры проекта. До прихода староста новый гость управился с большой тарелкой жареной рыбы и теперь сидел, смакуя густое темное пиво. К этому времени в трактире начали собираться завсегдатаи, зал наполнился народом, жрец закончил трапезу и ушел, мужичонка у дверей очнулся ото сна и пропал в людской толчее. Столы постепенно заполнялись. Когда за окнами стемнело, пустые места остались только в центре зала, в трактире появился староста. При виде пожилого, но все еще крепкого мужика с хитрыми темными глазами, голдящая толпа посетителей ненадолго примолкла, а трактирщик лично понес к центральному столу кувшин пива и поднос со снедью. Разрушитель знал обычаи и поэтому не стал спешить. Трактирщик что-то шептал на ухо старости, тот слушал и кивал головой, не забывая жевать и прихлебывать пиво из кружки. Только когда староста отодвинул от себя тарелку, откинулся на спинку стула и с удовлетворением вздохнул, желтоглазый поднялся и, оставив на столе монету, двинулся через зал. Взгляды, наполненные любопытством и страхом, мгновенно обрушились на него со всех сторон. Новости в голове у трактирщика держались крайне плохо. Разрушитель не обратил на любопытных внимания. Он давно привык к тем чувствам, что вызывал у людей. Староста тоже глядел на него прямо в лицо, прямо в желтый омут и глаз. Но в его взгляде почти не было страха, только любопытство. Чужак подошел, поклонился и молча закатал левый рукав. Обнажившееся предплечье было украшено глубоко выжженным рисунком. Молот, крушащий странное зубчатое колесо. Татуировка на лбу, глаза и клановый знак на руке. Именно по этим признакам узнавали разрушители по всему населенному миру. От северных фьордов до теплого Южного моря. «Садись, потолкуем!» — кивнул староста и обвел помещение неожиданно потяжелевшим взглядом. Все любопытные тотчас же отвернулись, разговоры зазвучали вновь. «Вы меня звали, и я пришел», — выговорил гость ритуальную фразу, садясь и опуская рукав. «Меня зовут Марк».
1: «Имя-то у тебя вроде западное, а не северное».
0: «Странно».
1: «Ну да это не важно». «Меня зовут Кремень, я здесь староста уже 10-й год,
0: а о тебе никогда ничего не слышал.
1: 2 года назад на севере Заглот объявился, так тогда в Крупин другой приезжал, кажется, Димитр его звали».
0: «Раньше я работал на юге». «Так в чем у вас дело? Разрушители ведь просто так для охоты на медведей не приглашают».
1: «Да, приглашать разрушителя просто так, для собственного развлечения, вряд ли решился бы даже кто-нибудь из правителей западных и южных государств, не говоря уже о простых селянах. Тот, кто пытался шутить таким образом, обычно вскоре умирал. Быстро, но весьма мучительно. Поэтому к услугам разрушителя прибегали только в одном случае, когда появлялась нежить. Способ вызова был до крайности прост, хотя для обычных людей совершенно непонятен. Почти на каждом крупном перекрестке с незапамятных времен стоят деревянные столбы, за сохранностью которых тщательно следят местные жители. На каждом таком столбе висит деревянный ящик с прорезанной в верхней стенке узкой щелью, в которую нужно опускать пергамент с названием селения, где требовалась помощь. Неделю назад староста лично ездил с таким посланием к ближайшему столбу. И вот, спустя всего 7 дней, перед ним сидит тот, кого они ждали. «Месяц назад объявился Метун. Откуда взялся, непонятно. Места у нас тихие. Ни могильников, ни руин в округе нет. Леса да поля. А тут выскочил из леса на поле. Там девки как раз работали. Кинулся на них. 3 убил и сожрал. Посевы попортил».
0: Староста скривился в досаде.
1: «На работы теперь только с алебардами да топорами ходим. Одни работают, другие сторожат. Пробовали мы его в ловушку заманить, как 5 лет назад быстрицы сделали. Так он к нашей яме с кольями и близко не подошел. Развернулся и умчался. А на оружных он не бросается. Посевы потопчет и в лес. После первого нападения еще 5 задавил, скотина».
0: «Все ясно», — кивнул Марк. «Сколько платите?»
1: Две сотни, сморщился староста, словно полынь в рот попала. За метуна две сотни. Не меньше трех. Сторговались к обоюдному удовольствию на 270. Завтра утром проводите меня туда, где его видели в последний раз. А сейчас мне пора отдохнуть. Марк поднялся и неспешно направился к лестнице. Посетители провожали его взглядами и на этот раз, но он не оглянулся. Он привык. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Интерлюдия третья. Из доклада Европейского комиссара по вопросам религии Европарламенту 19 апреля 2037 года. Религиозное объединение «Разрушающие» было создано 15 лет назад и к настоящему моменту насчитывает более 10 тысяч членов. 10 лет назад секта выкупила во владение обезлюдевший остров Рюген и создала там свое поселение. Транспортная связь с островом нерегулярная, поэтому живут они в значительном отрыве от остального мира. Основой их верований является положение о том, что весь мир находится в тайной власти думающих машин. Люди стали рабами машин и скоро станут им совсем не нужны. Скоро машины наберут такую силу, что выступят против людей в открытую. Чтобы предупредить гибель человечества, владыки мира, боги, избрали их, разрушающих. На острове они не пользуются никакими достижениями цивилизации и готовятся к тому часу, когда им придется вступить в схватку с машинами. Для подготовки к войне все мужское население острова проходит жестокое 15-летнее обучение, начиная с 7-летнего возраста. При этом, насколько удалось выяснить, используются методики боевых искусств, медитации, обучения магии. По завершении обучения каждый из учеников проходит через трансформацию. Что это такое, узнать не удалось. Но я лично видел нескольких трансформированных. Из внешних отличий от обычных людей удалось заметить только странности в строении глаз. В них отсутствует зрачок и белок, а радужка расширена и окрашена в желтый, зеленый или голубой цвет. Утро выдалось холодным и солнечным. Марк, староста и еще несколько хмурых обитателей села Лученец стояли на краю поля, на котором когда-то росла рожь. Теперь оно было перепахано, как будто кто-то катался по нему на огромные телеги. Колосья поломаны, урожай потерян. «Здесь он напал в первый раз, и здесь же его видели позавчера», — рассказывал Кремень, ежась на холодном утреннем ветру. «Велик ли он?» — голос разрушителя был спокоен.
2: «Да немал. Локтей 15 в длину, 5 в холке».
1: «Это не лошадь», — машинально поправил его Марк. «Это нежить, и холки у нее нет». Разрушитель поднял взгляд на старосту. «Для того, чтобы справиться с ним, мне понадобится 1 или 2 дня. Если он убьет меня, то вы знаете, что делать с телом, и вы знаете, что будет с вами, если вы поступите неправильно».
2: «Знаем, знаем», — закивал Кремень. «В ящике еще один пергамент опустить с твоим именем, а тело и вещи хранить, пока ваши не приедут».
1: «Все верно. А теперь возвращайтесь в деревню, ждите меня 2 дня. Если я не вернусь, тогда ищите мой труп». Крестьяне ушли. Марк еще немного постоял, глядя на разоренное поле. Затем начал быстро раздеваться. Под верхней одеждой оказался сплошной темный костюм, на котором совсем не было заметно пуговиц. Он плотно облегал тело, не сковывал движений и, судя по всему, был достаточно теплым для ранней осени. Из прежнего облачения разрушитель оставил только мягкие и легкие сапоги. Он свернул одежду, тщательно запаковал ее, перенес в рощу около поля и спрятал там. После этого уселся прямо на траве, странно скрестив ноги, и застыл посреди леса безмолвным черным изваянием, почти прекратив дышать. Мысли гасли одна за другой, оставляя после себя горячую пустоту. Когда сознание очистилось совсем, он ощутил свое тело целиком, почувствовал каждый мускул, каждый орган по отдельности и все вместе. Отстроившись от ощущения себя, Марк ощутил силу земли. Могучий поток энергии пронизывал снизу вверх, наполняя тело уверенностью и покоем. Чуть позже пришло время принять силу неба. Легкое, струящееся прикосновение скользнуло от макушки по позвоночнику, неся чистоту и ясность. Встреча двух потоков произошла, как и полагается, между бровями. Над переносицей немилосердно жгло. Казалось, что клубок огня ворочается внутри головы, стремясь разорвать ее. когда огненный шар лопнул в голове неожиданно холодным пламенем, которое растеклось по телу, ритуал обретения ясности закончился, наступило время действовать. Марк медленно открыл глаза. Мир стал живым, ярким и текучим. Его наполняли свет и энергия. С неба падал серебристо-голубой поток силы неба, навстречу ему бурой дымкой поднималась сила земли. Траву и деревья окружали колышущиеся облака зеленого цвета разных тонов. Среди зеленого буйства леса мелькали оранжевые и красные сполохи мелких животных и птиц, маленькими бледно-желтыми облачками носились насекомые. След, оставленный нежитью, теперь был хорошо виден. На разноцветном фоне излучения жизни четко выделялась полоса мертвенно-серого цвета, полоса, оставленная существом, которое никогда не было живым. Марк поднялся на ноги. Тело было легким и быстрым, как ветер, гибким и текучим, как вода, и отзывчивым, как зеркало. Качество восприятия и движения, которыми обладал разрушитель в боевом состоянии, были присущи ему и в обычной жизни, но в весьма ограниченном объеме. Теперь же он мог бежать со скоростью лошади много часов подряд, уменьшать массу тела, перемещаясь по болоту или веткам, ощущать движение противника за десятки шагов. Через миг черная молния скользнула в лес, не колыхнув ни единым листиком. Слуховое восприятие Марка обострилось. Он слышал, как неподалеку мышкует лиса. Слышал, как сонно возится в дупле филин, как путешествует по полю еж. Доступны стали его слуху чудесные песни небесных духов, живущих в ветре. Шепот деревьев, глухой рев духов подземелий, тех, что бродят под твердью. Он бежал, скользил по следу нежити среди запахов осеннего леса, запахов прелых листьев, мокрой древесины и увядающих трав. След петлял по широким полянам и просекам, постепенно усиливаясь. Мертвенно-серое сияние наливалось яркостью. Когда след стал очень силен, и Марк уже услышал далеко впереди мягкое урчание, с которым перемещается нежить, то побежал осторожнее, хоронясь за деревьями и кустами. След вывел его на широкую просеку. Полоса серого сияния уходила дальше по ней. Марк лег и пополз по просеке, почти не колыша высокую траву. Кусты малины, изобильно разросшиеся здесь, помогали ему пока скрываться от противника. Урчание становилось громче и громче, вскоре к нему добавился шелест травы под лапами твари. Именно в этот момент, прикрываясь особо разлапистым кустом, Марк рискнул поднять голову. Солнце уже перевалило зенит и теперь весело играло яркими бликами на странно гладкой серебристой шкуре или панцире чудовища, на прочной оболочке порождения холодной тьмы сгинувших веков. Метун был достаточно велик. 15 локтей в длину, 5 в высоту. Голова с огромными немигающими глазами не имела шеи, вырастая прямо из плеч. 4 странные круглые лапы прятались под туловищем. Метун медленно двигался по просеке, удаляясь от Марка. Перевернувшись на спину, Марк сложил руки в сложную фигуру, напоминающую уродливую рогатую голову. Такое положение рук носило название «голова дракона» и позволяло быстро накопить в руках большой заряд энергии. Уязвимые места нежити были хорошо упрятаны под толстым панцирем, который эффективно рассеивал энергию, и импульса, которым можно было свалить медведя или лося, могло не хватить, если удар окажется даже чуть-чуть неточным. Первый удар поэтому бывал всегда пристрелочным. Он позволял разрушителю как бы осветить для себя внутренности твари, увидеть ее слабые места, в которые нужно целиться. Постепенно руки потеплели, налились тяжестью. Вокруг них запульсировала постепенно густее багровая дымка. Марк легко встал на ноги, не размыкая рук и почти не скрываясь, побежал к нежити. До противника было около 60 локтей, а атаковать дальше, чем с 30, было бесполезно. Метун обнаружил человека мгновенно. Глаза у него были и на голове, и на задней части туловища. Не разворачиваясь, он ринулся навстречу, набирая скорость. Расстояние стремительно сокращалось. Не останавливаясь, Марк сделал руками резкое движение к себе, как бы стряхивая из них что-то. Багровая капля сорвалась с кистей. Спустя мгновение она размазалась по панцирю, вспыхнула ярко и осветила то, что было внутри у нежити. Спутанные сочленения уродливых суставов, ящик мозга и уродливый клубок сердца. Мгновенный рывок в сторону. Огромная туша проносится рядом, обдав волной теплого воздуха и запахом нагретого металла.

0: Бился на полном ходу. Урчание внутри прекратилось. Глаза погасли. Немного выждав, Марк двинулся к неподвижному телу. Только опыт и великолепная реакция спасли ему жизнь. Рывок ожившего монстра был стремителен и беспощаден. «Не хватило силы удара», — думал Марк, взлетая в высоком прыжке. Тварь была вновь жива. Урчание оглашало лес, глаза светились, лапы рыли землю. Энергии хватило лишь оглушить, но не уничтожить ее. Несколько рывков на предельной скорости, и Марк залег за кустами малины, а потерявший его метун с раздраженным ревом мечется по просеке. Марк, как белка, взлетел вверх по стволу сосны. В тот же миг малина была безжалостно смята пронесшимся по ней чудовищем. Руки в этот раз он держал сцепленными до тех пор, пока их не начало трясти. Нестерпимый жар бежал по предплечьям, заставляя сердце обезумевшей птицы колотиться в клетке ребер, моля о снисхождении. Спихнув ногой на землю заранее приготовленный сук, Марк приготовился атаковать. Момент, и гладкий блестящий горб оказался прямо под ним. Он едва не закричал от боли, сбрасывая с рук пышущий жаром комок, но удар достиг цели. Метуна просто разорвало на части. Взрывная волна мягко сдернула Марка с ветки и швырнула в сторону в переплетении ветвей. Пришел в себя он к вечеру. Немилосердно болела голова от удара. Тело было слабым и вялым. Потратил очень много энергии. В правой икре торчал кусок панциря уничтоженного чудовища. Обработав рану, Марк встал и, преодолевая слабость, пустился в обратный путь. Интерлюдия 4 из ленты новостей Евроньюз 24 июля 2040 года. 15.07. Прервалась связь по всем каналам с Кёльном. Последним сообщением, прошедшим через сеть, было: «Машины сошли с ума». Погода стояла ясная. Восходящее солнце бросало неяркий свет на вырядившиеся в желтый осенний цвет деревья. На лесной просеке около сломанной сосны стояли двое. Пожилой, но еще крепкий крестьянин с роскошной окладистой бородой и молодой, гладко выбритый мужчина с солнечно-желтыми усталыми глазами. На земле виднелась уродливая черная проплешина. Кругом были разбросаны искореженные куски металла.
1: «Железо, ничего живого. Да и железо странное какое-то. Не думаю, что наш кузнец знает, что это за железо такое», — говорил бородач, вертя в руках блестящий кусок панциря.
2: «Вы довольны?» —
0: голос ответившего тих и слаб, как после долгой болезни.
1: «Да, деньги готовы».
2: «Остатки этого...» — Марк обвел рукой просеку. «Соберите и хорошенько закопайте».
1: «Хорошо, хорошо, так и поступим», — закивал староста. «И за что нежить так людей ненавидит?»
2: «Есть за что».
0: Слова выходили из горла с трудом, с шипением, как воздух из дырявых мехов.
2: «Люди их создали давно, еще до катастрофы, а потом стали уничтожать. Вот они и отвечают. Кроме того, им нужно мясо для того, чтобы жить, а человека и его животных легче всего поймать и съесть».
1: «Да, странные вещи вы говорите. А это что такое?»
0: На куске металла в руках бородача красовалась трехлучевая звезда, вписанная в круг.
2: «Это клеймо. Как сельский кузнец ставит клеймо на созданный им плуг, так и маги прошлого клеймили свои творения».
1: «И как же звали того, кто создал эту мразь?»
2: «Его звали Мерседес».
0: Налетевший ветер подхватил чуждое, непричастное яркому живому миру слово, разодрал его на тысячи кусков и швырнул в траву, туда, где уже лежали обломки чужеродного, ненужного миру творения рук человеческих. Это был рассказ Дмитрия Казакова «Живое и мертвое».
3: Вторая часть сегодняшней модели для сборки посвящена произведению Роберта Силверберга «Костяной дом». После ужина Пол начинает постукивать по барабану и негромко напевать. Марти подхватывает ритм, и вскоре они начинают новую главу племенного эпоса.

Подобное позднее или раньше происходит каждый вечер. Песня наполнена напряженностью и эмоциями, но о ее смысле я могу лишь догадываться. Они поют на тайном сакральном языке, которому меня не учили. Он не для таких, как я. Пол и Марки разошлись вовсю и парят на крыльях вдохновения. Но тут в дом с воем врывается порыв ледяного ветра, приподнимается закрывающая вход оленья шкуры и входит Зевс. Зевс – вождь племени. Рослый, дородный мужчина, начинающий полнеть. Как и полагается вождю, вид у него грозный. В густой черной бороде заметны седые волоски. Цепкие глаза рубинами поблескивают на лице, которые ветер и годы изрезали глубокими морщинами. Несмотря на холод палеолита, у него на плечах лишь небрежно наброшенная накидка из черного меха. Густые волосы на мощной груди тоже начали сидеть. На его власть и положение указывают целые гирлянды украшений, ожерелья из ракушек, костяные янтарные бусы, подвески из желтых волчьих зубов, пластинка из мамонтовой кости в волосах, костяные браслеты. Внезапная тишина. Обычно Зевс заглядывает в дом Биджи немного побалагурить, выпить, потрепаться и щипнуть кого-нибудь из женщин пониже спины. Но сейчас он пришел без своих жен, и вид у него встревоженный и угрюмый. Он тычет пальцем в Джинни. Это ты сегодня видела чужака? Как он выглядит? Целую неделю вокруг деревни кто-то бродит, повсюду оставляя следы. Отпечатки ног на вечной мерзлоте, торопливо присыпанные землей кострища, осколки кремня, кусочки подгоревшего мяса. Все племя взволновано. Незнакомцы сюда захаживают редко. Последним был я 1.5 года назад. Одному богу известно, почему они приняли меня. Наверное, из-за моего жалкого, по их понятиям, вида. Но этого чужака, если судить по разговорам, они убьют, как только увидят. На прошлой неделе Пол и Марти сочинили песнь «Чужака», а Марти 2 вечера подряд пел ее у костра. Песня была на сакральном языке, так что я ни слова не понял, но звучала она угрожающе. Джинни – жена Марти. Сегодня днем она сумела хорошо рассмотреть чужака, который ловил в реке рыбу на обед. «Невысокий», – докладывает она Зевсу. «Ниже любого нашего мужчины, но с большими мускулами, как у гибровара». «Гиброваром Джинни зовет меня». Мужчины в племени сильны, но, в отличие от меня, не качали железо еще с подросткового возраста. Мои мускулы их восхищают. Волосы жесткие, желтые, глаза серые. И он урод. Гадкий. Большая голова, большой плоский нос. Когда ходит, то плечи свисают, а голова опущена. Джинни вздрагивает от отвращения. Он похож на кабана. Настоящий зверь. Пытался украсть рыбу из сети, но убежал, когда увидел меня. Зевс слушает, хмурится, задает вопросы. Говорил ли чужак что-нибудь, как был одет, есть ли боевая раскраска, потом поворачивается к Полу. «Как думаешь, кто он такой?» «Дух», — отвечает Пол. Эти люди повсюду видят духов. А Пол — бард племени, думает о них постоянно. Его поэмы полны духов. Ему кажется, что мир духов окружает людей со всех сторон. «У духов серые глаза», — победно сообщает он. «Да, возможно, он дух. Но какой дух? Что значит какой?» Глаза Зевса вспыхивают. «Слушай собственные песни», — рявкает он. «Неужели не понял? Вокруг нас бродит человек-стервятник или дух одного из них». Все вскрикивают и что-то бормочут. Я оборачиваюсь к Селли. «Это моя женщина. Мой язык не поворачивается назвать ее женой, но по сути так оно и есть». Я зову ее Селли, потому что дома у меня была невеста с таким именем. Я спрашиваю Селли, кто такие люди, стервятники? Очень древние люди. Они жили здесь, когда мы пришли в эти края, но теперь они все умерли. Больше она ничего не успевает сказать, потому что внезапно надо мной нависает Зевс. Он всегда относился ко мне со смесью восхищения и сдерживаемого презрения, но сейчас я читаю в его глазах нечто иное. «Есть дело, которое ты должен сделать для нас», — говорит он мне. «Чтобы отыскать чужака, нужен другой чужак. Дух он или человек, мы должны узнать правду. И завтра ты пойдешь, отыщешь его и поймаешь. Понял? Ты пойдешь искать на рассвете и не вернешься, пока не отыщешь его». Я не произношу ни слова. Впрочем, мое молчание, кажется, вполне удовлетворяет Зевса.
Он улыбается, кивает, резко поворачивается и уходит в ночь. Все собираются возле меня, охваченные возбуждением. Я никак не могу понять, завидуют ли они мне или же сочувствуют. Биджи обнимает меня, Дэнни хлопает по спине. Пол отстукивает нечто веселое на барабане. Марти извлекает из своего мешка острый каменный нож 9 дюймов длиной и вкладывает мне в руку. «Вот, держи, он может тебе пригодиться». Я смотрю на нож так, словно у меня в руке граната без чеки. «Слушай, — говорю я понятия не имею, как нужно выслеживать и ловить людей». «Ерунда! — вставляет Биджи. — Разве это трудно?» Биджи — архитектор. Пол — поэт. Марти поет лучше Паваротти. Дэнни рисует и вырезает статуэтки. Я считаю их всех своими закадычными приятелями. Всех их с натяжкой можно назвать кроманьонцами. Как и меня. Мы 5, одна шайка-лейка. Без них я давно бы свихнулся, потерявший все, выброшенный из своего мира. «Ты сильный и быстрый, — говорит Марти, — справишься». «И очень умный, правда, по-своему, — поддакивает Пол. — Умнее его, ты справишься». Иногда они говорят со мной снисходительно, как с ребенком. Полагаю, я этого заслуживаю. В конце концов, каждый из них — умелая и талантливая личность, гордая плодами своего труда. Я в их глазах слегка слабоумный и до сих пор не могу к такому отношению привыкнуть, потому что дома, там, откуда я прибыл, меня тоже считали умелым и талантливым. «Пойдем со мной, — говорю я Марти. — Ты, Пол, я сделаю все, что полагается, но хочу, чтобы вы были рядом». «Нет, — отвечает Марти. — Один. Биджи? Дэнни?» «Нет, — отвечают они. И их улыбки становятся натянутыми, а глаза ледяными. Внезапно мне перестает здесь нравиться. Быть может, мы и приятели, но идти я должен один. А может, я вообще неправильно понял ситуацию, и мы вовсе не такие уж приятели. Как бы то ни было, мне предстоит пройти своего рода тест. Или ритуал посвящения, инициацию. Не знаю. Мне бы хотелось думать, что они, за исключением нескольких пустяковых различий в обычаях и языке, точно такие же люди, как и мы, но сейчас я понимаю, насколько они в сущности чужие. Не дикари, вовсе нет. Просто другие. Homo sapiens, но их и наши души разделяют 20 тысяч лет. «Расскажи мне о людях-стервятниках, прошу я Селли». «Они как животные, — отвечает она. — Умеют разговаривать, но ухо не мыхмыканьем. Плохие охотники, едят всякую падаль, если найдут, или же крадут добычу у других». «От них воняет отбросами, — добавляет Дэнни. — Как от старой кучи мусора, где все сгнило. И они не умеют рисовать или вырезать фигурки». «А ходят они вот так, — продолжает урок Биджи. — Горбится по обезьяне, шаркает ногами и бьет себя кулаками в грудь». Мне еще много чего рассказывают об уродливых, грубых, тупых, вонючих и отвратительных людях-стервятниках. Какие они грязные, какие примитивные. Как их беременные женщины носят ребенка в животе 12 или 13 месяцев, и дети рождаются уже покрытые шерстью и с полным ртом зубов. Все это древние байки, передаваемые из поколения в поколение племенными бардами вроде Пола. Никто из них не видел стервятника своими глазами. «Они все мертвы, — поясняет Пол. — Мы убили их очень давно, когда перебрались сюда. Должно быть, возле нас бродит дух». Конечно, я уже догадался, кто он такой, хотя палеонтология не моя профессия. Я 4-й в нашей семье, закончивший военную академию Уэст-Пойнт. Моя область – электроника, компьютеры, физика перемещений во времени. Археологи развели такую запутанную политическую возню из-за права побывать в прошлом, что в результате никто из них не добился успеха, а отдуваться пришлось военным. Все же меня успели накачать сведениями по палеонтологии, и теперь я понял. Стервятники – это те, кого мы называем неандертальцами, раса неудачников, проигравшая на скачках эволюции. Выходит, здесь, в Европе, эпохи ледникового периода действительно прошла война на уничтожение между тугодумными неандертальцами и умными Homo sapiens. Но несколько проигравших, должно быть, уцелело, и один из них, бог знает почему, бродит теперь возле нашего поселка. Теперь мне предстоит найти этого уродливого чужака и поймать его. Или убить. Этого ли от меня хочет Зевс? Связать меня кровью чужака. Да, они очень цивилизованное племя, хотя охотятся на огромных мохнатых мамонтов и строят дома из их костей.
Настолько цивилизованные, что не хотят убивать сами, а посылают на грязную работенку меня. А я не думаю, что он стервятник, говорит Дэнни. Наверное, он пришел из Нас-де-Сима. У людей там серые глаза, а к тому же зачем духу понадобилась рыба? Нас-де-Симом они называют земли на северо-востоке, примерно в том месте, где когда-нибудь построят Москву. Даже в палеолите мир разделен на тысячи маленьких держав. Дэнни однажды совершил в одиночку великое путешествие по окрестным землям и приобрел репутацию местного Марко Поло. Пол качает головой. Оказывается, это очень древний жест. «Это дух стервятника», — настаивает он. Биджи смотрит на меня. «А ты как думаешь, Пумангиап?» Таким именем он меня называет. «Я? Что я могу об этом знать?» «Ты пришел издалека. Видел когда-нибудь таких людей?» «Да, я видел много уродливых людей. Люди в этом племени высокие, худощавые, с темными волосами и такими же глазами, широкими лицами и крепкими скулами. Будь у них зубы получше, получились бы просто красавцы. Но о таких я ничего не знаю. Мне нужно его увидеть». Селли приносит новую миску жареной рыбы. Я нежно провожу ладонью по ее обнаженному бедру. В доме из мамонтовых костей никто не носит лишней одежды, потому что вся конструкция хорошо изолирована, и в ней тепло даже в разгар зимы. В моих глазах Селли самая красивая женщина племени. Высокие крепкие груди, длинные гладкие ноги, живое любознательное лицо. Она была женой человека, которого прошлым летом пришлось убить из-за того, что в него вселились духи. Дэнни, Биджи и двое других проломили ему голову, убив быстро и милосердно, а потом все племя 6 дней бодрствовало возле тела, приплясывая и завывая. От нее отвернулась удача, поэтому племя и отдало меня Селли. Или наоборот, рассудив, что на блаженном дурачке наверняка лежит благословение богов. Мы с Селли воистину обрели друг друга. До нашей встречи мы были 2 потерянными душами, и каждый из нас помог другому не погрузиться во мрак еще глубже. «Все будет в порядке», — говорит Биджи. «Справишься, боги тебя любят». «Надеюсь», — отвечаю я. Ночью мы с Селли обнимаем друг друга так, словно каждый из нас понимает, эта ночь может оказаться последней. Селли ласкает меня, горячая и нежная. В костяном доме уединение невозможно, и нас слышат остальные, 4 другие пары и множество детей, но нам все равно. В доме темно, и постель из лисьих шкур становится нашим маленьким миром. Кстати, нет ничего особенного и в том, как эти люди занимаются любовью. Число возможных способов соединения мужского и женского тела не так уж и велико, и все они, кажется, были изобретены еще в ледниковую эпоху. На рассвете с первыми лучами солнца я отправляюсь в одиночную охоту на человека-стервятника. Выхожу из костяного дома, провожу для удачи ладонью по его странной шершавой стене и делаю первый шаг. Поселок протянулся на несколько сотен ярдов вдоль берега холодной быстрой реки. 3 круглых костяных дома, где живет большинство из нас, стоят редком, а чуть в отдалении 4-й продолговатый, в котором обитает Зевс со своей семьей. Он также служит святилищем и местным парламентом. Еще дальше виден новый 5-й дом. Он строится уже целую неделю. Следом расположены мастерские, где делают орудия, инструменты и скребут шкуры. Затем бойня для разделки туш. А рядом с ней гигантская мусорная куча и целая гора мамонтовых костей для будущих строительных проектов. К востоку от поселка стоит редкий хвойный лес. За ним начинаются холмы и равнины, где пасутся мамонты и носороги. В реку никто не заходит, потому что вода слишком холодная, а течение очень быстрое, так что река служит нашей западной границей. Я хотел бы когда-нибудь научить соплеменников делать каяки, а заодно попробовать научить их плавать. А еще через 2 лет попытаюсь уговорить их срубить несколько деревьев и сделать мост. Интересно, как они на это отреагируют. Они ведь держат меня за идиота, потому что я не разбираюсь в свойствах грязи и замерзшей земли, в оттенках черноты древесного угля, и понятия не имею о применении и качестве оленьих рогов, костей, жира, шкуры, камня.
Они жалеют меня, убогого и ограниченного, и даже по-своему любят. Впрочем, боги меня тоже любят. Так, по крайней мере, думает Биджи. Я начал поиски, отправившись вниз по реке, потому что именно там Джинни вчера увидела стервятника. Утреннее солнце в этот осенний день ледниковой эпохи грустным лимончиком висит где-то высоко в небе, но ветра почти нет. Оттаявшая за лето земля еще мягкая, и я начинаю искать следы. Вечная мерзлота сковала все на глубину 5 футов, но верхний слой уже в мае становится упругим, превращаясь к июлю в грязевое месиво. Потом он снова каменеет, и к октябрю твердеет не хуже стали. Но в октябре мы уже почти не выходим из домов. На берегу множество отпечатков ног. Мы ходим в кожаных сандалиях, но многие предпочитают ходить босиком даже сейчас, накануне заморозков. У людей из племени пятки длинные и узкие, с высоким подъемом стопы, но у самой воды возле сетей я отыскал и другие следы. Короткие, широкие, почти плоскостопные, с поджатыми кончиками пальцев. Должно быть, это и есть мой неандерталец. Я улыбаюсь и чувствую себя Шерлоком Холмсом. «Эй, Марти, посмотри!» – обращаюсь я к спящему поселку. «Я нашел след этого уродца! Биджи! Пол! Дэнни! Посмотрите-ка на меня!» Я отыщу.

конечно, все они носят другие имена. Я просто зову их так. Пол, Марти, Биджи, Дэнни. Здесь каждый дает другому свое имя. Марти называет Биджи, он Глава. Дэнни он зовет Хизбалалаком, а Пола Шипгамоном. Пол называет Марти Доли Богом, а Биджи Коломоком. И так далее во всем племени. Тонны имен, сотни имен. Всего для 40 или 50 человек. Запутанная система, но у них есть для этого свои причины. Человек никогда не открывает другому свое истинное имя, то, которое мать прошептала ему на ухо при рождении. Его не знает даже отец или жена. Можете положить человеку между ног раскаленные камни, и он все равно не выдаст свое настоящее имя, потому что в противном случае на него накинутся все духи от Корнуолла до Владивостока. В мире полным-полно злых духов, которые ненавидят живых людей и готовы взять в оборот любого, кто приостроит им щелочку и терзать его подобно пиявкам или клопам. Судя по ландшафту, мы живем где-то на территории Западной России. Плоская, унылая и холодная травянистая степь с редкими дубами, березами и соснами. Разумеется, в ледниковую эпоху так выглядела почти вся Европа, но главное в том, что эти люди строят хижины из мамонтовых костей. Это делали только в Восточной Европе, по крайней мере, так утверждают специалисты. Возможно, это древнейшие в мире дома. Цепочка плоскостопных следов ведет меня на север, в обход мусорной кучи и дальше в сторону леса. Потом я теряю след. Он начинает кружить вокруг поселка, возвращается к мусорной куче, потом к бойне, потом вновь к лесу, затем выходит к реке. Я не могу уловить смысл в перемещениях. Кажется, этот тупица попросту бродит поблизости, роется в мусоре, отыскивая что-нибудь съедобное. Потом вновь уходит, но недалеко, и возвращается в надежде поживиться рыбой, украденной из сети. Теперь, потеряв след, я получил возможность поразмыслить о своей миссии, и мне становится все тоскливее. У меня большой каменный нож. Я вышел, чтобы убить. Профессию военного я выбрал давным-давно, но вовсе не из желания кого-либо убивать, и уж тем более не в драке лицом к лицу. Наверное, я воображал себя представителем цивилизации, ее защитником, но уж никак не убийцей, крадущимся по лесу, но с намерением вонзить острый кремниевый нож в жалкого бродягу. Но убитым вполне могу оказаться и я. Он дикий, голодный, испуганный, примитивный, к тому же мир его, не мой. Я выслеживаю его, а он в это время, возможно, выслеживает меня, и когда мы столкнемся, он станет драться, не соблюдая никаких правил. Хороший аргумент, чтобы немедленно вернуться. С другой стороны, если я вернусь целым и невредимым, стервятник будет по-прежнему бродить вокруг, Зевс за непослушание повесит мою кожу на стене костяного дома. Да, мы тут все закадычные приятели, но когда вождь приказывает, исполнять следует неукоснительно. Итак, я должен убить стервятника. Выбора нет. Я не хочу, чтобы меня прикончил в лесу дикарь. Равно как не хочу, чтобы меня казнили по решению племени. Я хочу остаться в живых и вернуться в родную эпоху. Я все еще цепляюсь на слабый шанс и надеюсь, что радуга когда-нибудь вернется за мной, вытянет отсюда и предоставит возможность поведать о своих приключениях в те времена, которые я уже привык мысленно называть будущим. Мне хочется написать отчет. А вам, людям будущего, я хочу сообщить новость о том, что эти обитатели ледниковой эпохи вовсе не такие примитивные, как полагают историки. Они знают и знают абсолютно точно, что человек – венец творения. У них есть язык, фактически два языка. Есть история, музыка, поэзия, технологии, искусство, архитектура. Есть религия, есть законы, есть образ жизни, оправдавший себя за тысячи лет. Если вы думаете, что здесь только рычат и дерутся, то вы ошибаетесь. Я многое могу рассказать вам о них, если сумею вернуться. Но даже если это не суждено, дел у меня здесь предостаточно. Я хочу узнать их эпос и записать тексты, чтобы вы когда-нибудь их прочитали. Хочу научить их делать каяки и мосты, а может быть еще что-нибудь. Хочу завершить строительство костяного дома, который мы начали на прошлой неделе. Хочу бродить по лесам с моими приятелями. Биджи, Дэнни, Марти и Полом. Хочу любить Селли. Господи, да ведь у нее от меня могут быть и дети. И тогда я волью свои футуристические гены в генофонд ледниковой эпохи. Я не желаю умереть сегодня в холодном и унылом доисторическом лесу, пытаясь выполнить дурацкий приказ. Воздух становится теплее, но меня по-прежнему пробирает дрожь. Я вновь отыскиваю след или думаю, что отыскал его, и иду на северо-восток, в лес. За спиной слышится смех, крики и песни. Там строят новый дом.
Но вскоре я ухожу далеко и перестаю их слышать. Нож я теперь держу в руке, готовый ко всему. Здесь есть волки, а также испуганный получеловек, который может попытаться убить меня, прежде чем я убью его. Я начинаю гадать, какова вероятность того, что я его отыщу. А заодно и о том, сколько времени мне отведено на поиски. Несколько часов, день, неделя. Чем я должен питаться? Как мне отморозить ночью задницу? Что скажет или сделает Зевс, если я вернусь с пустыми руками? Сейчас я брожу наугад. И уже не считаю себя Шерлоком Холмсом. Сейчас я с удовольствием помог бы строить костяной дом. Наступает зима, а племя стало слишком большим, чтобы разместиться в четырех домах. Биджи руководит строительством, Марти с Полом поют, читают стихи и играют на барабане и флейте. Человек семь выполняют тяжелую работу. «Складывай черепа нижними челюстями вниз!» — кричит Биджи, когда я пытаюсь положить челюсть в фундамент. «Нижними, тупица! Так-то лучше!» Пол отбивает на барабане радостную дробь, аплодируя мне за вторую удачную попытку. Марти начинает сочинять балладу о моей тупости. Все смеются, но не злобиво. «А теперь клади хребет!» — кричит мне Биджи. Я вытягиваю из огромной кучи длинное бревно мамонтового позвоночника. Кости в куче старые и белые. Они пролежали уже немало лет и стали плотными и тяжелыми. «Ну-ка, вставь его туда, да покрепче, плотнее, плотнее!» Я отдуваюсь под весом тяжеленной кости, даже немного пошатываюсь, но все же ухитряюсь вставить ее на нужное место и вовремя отскочить. Дэнни и двое других мужчин уже подносят гигантский череп. Зимние дома – хитроумные и сложные конструкции. Их возведение требует истинной гениальности. Не исключено, что Биджи в эту эпоху лучший архитектор из всех, каких только знал мир. Он носит с собой костяную пластинку с чертежом дома и постоянно проверяет, правильно ли помощники устанавливают кости, черепа и бивни. Строительного материала у него с избытком. После 30 тысяч лет охоты на мамонтов тут скопилось достаточно костей, чтобы построить город с размером с Лос-Анджелес. Дома получаются теплыми и уютными. Круглые и куполообразные, словно большие костяные иглу. Выложенные по окружности черепа мамонтов образуют фундамент, на который хитроумно елочкой укладывают около сотни челюстей. Это стены. Крышу делают из шкур, натянутых на связанные сверху изогнутые бивни. Всю конструкцию поддерживает деревянный

Описание дома может показаться вам несколько зловещим, но в нем есть какая-то дикая красота, а когда в него входишь, то сразу забываешь, что снаружи завывают ледяные ветры плейстоцена. Полукочевое племя живет охотой и собирательством. Во время короткого двухмесячного лета они бродят по степи, охотятся на мамонтов, носорогов и мускусных быков, собирают ягоды и орехи, чтобы продержаться зиму. Если я правильно угадал месяц, то уже в августе становится холодно, и племя откочевывает обратно в поселок из костяных домов, попутно охотясь на оленей. Когда наступает по-настоящему плохая погода, они уже готовы переждать зиму, имея шестимесячный запас мяса, сложенный в выкопанные в вечной мерзлоте ямы. Ритмичная, упорядоченная жизнь. У них настоящая община. Мне хочется назвать ее цивилизацией, но выслеживая свою человеческую добычу холодным утром, я напоминаю себе, что жизнь здесь суровая и странная. Чужая. Как вы полагаете, быть может, я придумал все эти приятельские прозвища только ради сохранения собственного рассудка? Не знаю. Если мне суждено быть сегодня убитым, то больше всего я стану жалеть о том, что так и не выучил их сакральный язык и не сумел понять длинные саги, которые поют каждый вечер. Они просто не захотели учить меня этому языку. Очевидно, чужакам его знать не полагается. Эти саги, как сказала мне Селли, вобрали в себя огромный перечень всего, что когда-либо происходило. Это подлинная история их мира. Летопись племени за 30 тысяч лет, и вся она потеряна для нас, как прошлогодние сны. Если я смогу выучить ее, привести и записать, то через 10 тысяч лет археологи, возможно, найдут мои записки. Я уже начал делать кое-какие заметки. Пока что скопилось 20 табличек, сделанных из той же глины, которую племя использует для изготовления горшков и скульптуры, обожженных в той же ульеобразной печи. Делать записи маленьким костяным ножом на глиняной плитке – занятие не из легких. Обожженные плитки я закапываю под выложенным булыжниками полом дома. Когда-нибудь в 21 или 22 веке их выкопает русский археолог и подскочит от изумления. Но об истории этих людей, их мифах и поэзии я не имею ни малейшего понятия, потому что не знаю второго языка. Ни малейшего. Полдень наступает и проходит. Я нахожу куст с глинцевитыми листьями, среди которых висят белые ягоды. Срываю несколько штук и, поколебавшись секунду, отправляю в рот. Голод чуть-чуть отпускает. С востока налетает резкий неприятный ветер. Сейчас сентябрь, долгая зима стремительно приближается. За полчаса температура падает на 15 градусов, и я начинаю мерзнуть. На мне меховая парка и штаны, но резкий ледяной ветер пронзает их насквозь. Он срывает тонкий подсохший слой почвы и швыряет в лицо пыль. Когда-нибудь эта бледно-желтая пыль укроет 30-сантиметровым слоем поселок, а вместе с ним Биджи, Марти, Дэнни и Пола. Вероятно, меня тоже. Временами я не могу отделаться от ощущения, что про меня забыли. Знаю, что это ощущение иррационально, и в прошлом я затерялся совершенно случайно, но когда я представляю, что в 2013 году люди, возможно, просто пожали плечами и забыли обо мне, меня охватывает гнев. Я профессионально подготовленный офицер, но меня забросило на 20 тысяч лет от дома, и временами боль становится невыносимой. Возможно, в пиве, которое я, безусловно, научу варить своих соплеменников, я не найду утешения, и мне требуется что-нибудь покрепче, вроде самогона. Сварганю какое-нибудь пойло, и тогда мне хоть немного полегчает, когда начнут прорываться гнев и по-настоящему тяжелая обида. Полагаю, сперва премия воспринимала меня как идиота. Конечно, я был потрясен. Путешествие во времени оказалось куда более жестоким, чем мы считали после экспериментов с кроликами и черепахами. Я появился в прошлом голым, ошеломленным, моргая и задыхаясь. Кружилась голова, меня мутило. В воздухе стоял какой-то кисловато-горький запах. Но кто мог предположить, что прошлое пахнет иначе и оказалось настолько холодным, что обозгло мне ноздри? Я сразу понял, что очутился не в благословенной Франции, а намного восточнее, на более суровых территориях. Поначалу я еще видел радужное свечение кольца Зеллера, но оно быстро померкло и вскоре погасло. Племя наткнулось на меня 10 минут спустя. Совершенно случайно. Я мог бродить здесь месяцами, видя только оленей и зубров. Мог замерзнуть, мог умереть с голода. Но мне повезло. Те, кого я потом назову Биджи, Дэнни, Марти и Полом, охотились неподалеку от того места, где я свалился с неба и внезапно заметили меня.
Слава богу, они не видели моего появления, иначе решили бы, что я существо сверхъестественное и стали бы ждать от меня чуда, а я не умею творить чудеса. Вместо этого они приняли меня за несчастного придурка, который забрел настолько далеко от дома, что уже не помнит, кто он такой. В сущности, они были совершенно правы. Должно быть, я показался им почти безнадежным идиотом. Я не говорил на их или любом знакомом им языке. У меня не было оружия. Я понятия не имел о том, как сделать из кремня наконечник для копья, сшить меховую парку, соорудить западню для волка или загнать в ловушку стадо мамонтов. Я не знал ничего. Не имел ни единого полезного навыка. Но вместо того, чтобы проткнуть меня на месте, они отвели меня в поселок, накормили, одели и научили своему языку. Это было 1.5 года назад. Я для них нечто вроде блаженного дурачка. Священный идиот. Предполагалось, что я останусь в прошлом всего на 4 дня, а затем радуга эффекта Зеллера вспыхнет вновь и вернет меня домой. Разумеется, через несколько недель я догадался, что в будущем что-то пошло не так. Эксперимент оказался неудачным, а мне вполне вероятно уже никогда не попасть домой. Подобный риск имелся всегда. Сначала были шалящие боль, гнев и печаль. Ныне осталась лишь глухая тоска. Во второй половине дня я натыкаюсь на человека-стервятника. Чистое везение. След я его давно потерял. Лесная подстилка здесь усыпана мягкими сосновыми иголками, а я недостаточно опытный охотник, чтобы отличить в таких условиях один след от другого. Я бесцельно бродил по лесу, пока не заметил сломанные ветки. Потом почуял дымок, поднялся, следуя за этим запахом, ярдов 20 или 30 по склону пологого холма. И вот он. Сидит на корточках возле костерка из торопливо накиданных хворостинок и жарит на зеленом прутике пару куропаток. Может, он и стервятник, но коли говорить об умении ловить куропаток, то в этом он разбирается гораздо лучше меня. Он и в самом деле уродлив. Джинни вовсе не преувеличивала. Голова у него огромная, рот напоминает звериную пасть, подбородок едва заметен, косой лоб переходит в огромные, как у обезьяны, надбровные дуги, волосы как солома. Они растут по всему телу, но мохнатым его не назовешь. Он не более волосат, чем многие из людей, которых я знал. Глаза у него серые, маленькие и глубоко посаженные. Тело низкое и широкое, как у штангиста. Вся его одежда состоит из обрывка шкуры на поясе. Это самый настоящий неандерталец, только что из учебника. И когда я его разглядываю, по спине у меня пробегает холодок. Словно до этой минуты я не верил до конца, что попал на 20 тысяч лет в прошлое. И лишь сейчас, разрази меня гром, эта мысль окончательно обрела реальность. Он принюхивается, улавливает мой запах, принесенный ветром, и его огромные брови сходятся, а тело напрягается. Он смотрит на меня, изучает, оценивает. В лесу очень тихо, и мы, исконные враги, стоим лицом к лицу. Никогда прежде я не испытывал такого чувства. Нас разделяет 20 футов. Я ощущаю его запах, а он мой, и оба мы пахнем страхом. Никак не могу предугадать его действия. Он слегка покачивается вперед-назад, словно готовится вскочить и напасть. Или убежать. Но не делает ни того, ни другого. Первый момент напряженности проходит, он расслабляется. Он не пытается напасть, не собирается и убегать. Он просто сидит терпеливо и устало, смотрит на меня и ждет. А я гадаю, уж не дурачит ли он меня, готовясь внезапно напасть. Я настолько замерз, проголодался и устал, что начинаю сомневаться, смогу ли убить его, если будет схватка. Потом мне становится смешно. Надо же, коварный неандерталец. Нелепо. Проходит неуловимое мгновение, и он больше не кажется мне угрозой. Да, он не красавец, но и не демон. Просто уродливый коренастый человек, одиноко сидящий в холодном лесу. И еще я знаю наверняка, что это убийство не для меня. Меня послали убить тебя, говорю я, показывая каменный нож. Он не сводит с меня глаз. С тем же успехом я мог говорить на английском или санскрите. Но я не стану этого делать, продолжаю я. Вот главное, что тебе следует знать. До сих пор я никого не убивал и не собираюсь открывать счет. Ты меня понял? Он произносит что-то в ответ, говорит тихо и неразборчиво, на каком-то примитивном языке.
Я не понимаю того, что ты мне говоришь, а ты не понимаешь меня. Так что мы в равном положении. Я подхожу к нему на пару шагов. Нож все еще у меня в руке. Он не шевелится. Теперь я вижу, что он безоружен, и хотя неандерталец очень силен и наверняка способен за считанные секунды оторвать мне голову, я все же успеваю опередить его и ударить ножом. Но это только в воображении. Я указываю на север, в противоположную от поселка сторону. Уходи из наших мест, иначе тебя убьют, понимаешь? Каписка! Таштензи! Уходи, сматывайся, я не убью тебя, но другие убьют. Я опять жестикулирую, пытаясь красноречивой пантомимой указать ему путь на север. Он смотрит на меня, смотрит на нож. Его огромные ноздри пещеры расширяются и трепещут. На мгновение мне кажется, что я ошибся в нем, как последний идиот, и он просто выгадывал время, чтобы прыгнуть на меня, едва я кончу говорить. А потом он оторвал кусок мяса от жареной куропатки и протянул его мне. «Я пришел убить тебя, а ты со мной делишься едой?» Он не опускает руки. «Пойми, я пришел убить тебя, но сейчас я повернусь и уйду, хорошо? Если меня спросят, то я тебя не видел». Он помахивает куском мяса, и у меня начинают течь слюнки, словно мне предлагают фаршированного фазана. «Нет, и еще раз нет. Я не могу лишить его обеда». Я тычу пальцем в него, потом на север, и еще раз пытаюсь втолковать, чтобы он не попадался никому на глаза. Потом поворачиваюсь и сделаю первый шаг. А вдруг он сейчас вскочит, набросится на меня сзади и задушит. 5 шагов. 10. Я слышу, как он возится у меня за спиной. Вот и все. Теперь нам придется драться. Я резко оборачиваюсь с ножом на изготовку. Он смотрит печальными глазами на нож, а в руке у него все еще зажат кусок мяса. Он твердо решил отдать его мне. Господи, доходит до меня. Да ты просто одинок. Он что-то тихо и невнятно бормочет на своем языке и протягивает мне мясо. Я беру его и быстро проглатываю, хотя оно еще полусырое. От спешки я едва не давлюсь. Он улыбается. Мне все равно, как он выглядит, но если кто-то улыбается и делится едой, то для меня он человек. Я улыбаюсь в ответ. Зевс меня убьет. Мы садимся рядышком и ждем, пока поджарится вторая куропатка. Потом молча делим ее пополам. Заметив, что ему трудно оторвать от тушки крыло, я протягиваю ему нож. Он неуклюже отрезает крыло и возвращает оружие. Когда все съедено, я поднимаюсь и говорю: «Теперь я ухожу и желаю тебе добраться до холмов». Потом поворачиваюсь и ухожу, а он идет за мной, словно пес, только что отыскавший нового хозяина.

Вот так я и прихожу с ним в поселок. Избавиться от него попросту невозможно, разве что избить, но этого я делать не могу. Когда мы выходим из леса, по моему телу прокатывается волна тошнотворной слабости. Стервятник явно намерен оставаться со мной до самого конца, а конец мне светит невеселый. Я представляю пылающие глаза Зевса, его гневный оскал. Оскорбленный вождь ледниковой эпохи в припадке ярости. А раз я не справился с делом, они закончат его за меня. Убьют его, а возможно и меня, потому что я выступил в роли идиота, приводящего домой врага, которого должен был убить. «Придурок ты несчастный», — говорю я неандертальцу. «Зря ты за мной увязался». Он вновь улыбается. «Ты ведь ни хрена не понимаешь, верно, приятель?» Мы проходим мимо мусорной кучи, потом мимо бойни. Биджи и его команда строят новый дом. Биджи поднимает голову, видит меня, и его глаза блестят от изумления. Он толкает Марти, Марти толкает Пола, а тот хлопает по плечу Дэнни. Они указывают на неандертальца, переглядываются, открывают рты, но ничего не говорят. Перешептываются, покачивают головами, слегка пятятся, потом окружают нас и пялятся, разинув рты. Боже, начинается. Представляю, о чем они думают. Они считают, что я окончательно свихнулся. Пригласил духа в гости пообедать. А если не духа, то врага, которого полагалось убить. Словом, я законченный, сумасшедший, полный идиот. И теперь им придется самим завершать грязную работу, на которую у меня не хватило ума. Я гадаю, стану ли я защищать неандертальца, и если да, то как это будет происходить? Мне что, накидываться на всех четверых разом? А потом извиваться на земле, когда четыре моих закадычных приятеля навалятся и пришлепнут меня к вечной мерзлоте? Да. Если они меня вынудят, клянусь, я так и поступлю. И выпущу им кишки длинным каменным ножом Марти, если они попробуют сделать что-нибудь с неандертальцем. Я не хочу об этом думать. Я вообще ни о чем подобном думать не хочу. Потом Марти показывает пальцем, хлопает в ладоши и подпрыгивает на 3 фута. «Эй, вопит он, посмотрите-ка, он привел с собой духа!» И они набрасываются на меня, все четверо окружают, смыкают тесное кольцо, молотят. Я даже не могу пустить в ход нож, все происходит слишком быстро. Я делаю все, что в моих силах, локтями, коленями и даже зубами, но они лупят меня со всех сторон, ладонями по ребрам, руками по спине. У меня перехватывает дыхание, я едва не падаю, когда на меня со всех сторон обрушивается боль. Я собираю все силы, чтобы не рухнуть, и думаю о том, как глупо умирать забитым до смерти пещерными людьми за 20 тысяч лет до рождения Христа. Но после первых нескольких секунд я чувствую, как их азарт немного стихает, ухитряюсь растолкать своих соплеменников и даже от души врезать Полу. Тот катится по земле с разбитой в кровь губой, я разворачиваюсь к Биджи и начинаю обрабатывать его, решив оставить Марти на закуску. И тут понимаю, что они больше не дерутся со мной, да и вообще не нападали. До меня доходит, что, хлопая меня, они улыбались и хохотали, что глаза их были полны веселья и любви. И что если бы даже на самом деле они захотели меня убить, то, шутя, справились бы с делом за считанные секунды. Они просто веселились. Может, и грубовато, зато от души. Потом они расступаются, и мы стоим, тяжело дыша и потирая ушибы и ссадины. Меня вновь мутит, но я сдерживаюсь. «Ты привел с собой духа», — повторяет Марти. «Не духа», — возражаю я. «Он настоящий». «Не дух?» «Нет, не дух». «Он живой? Он сам пошел за мной следом?» «Представляете, — восклицает Биджи, — живой! Пришел следом, взял и пришел с ним прямо к нам!» Он поворачивается к Полу, глаза его блестят, и мне на секунду кажется, что сейчас они набросятся на меня снова. Если они это сделают, вряд ли я сумею отбиться, но он говорит: «Сегодня вечером должна прозвучать новая песня!» «Надо позвать вождя, — говорит Дэнни, — и убегает». «Послушайте, мне очень жаль, — говорю я. Я знаю, чего хотел от меня вождь, но я не смог этого сделать». «Что сделать?» — спрашивает Биджи. «Ты о чем говоришь?» — удивляется Пол. «Убить его. Он просто сидел у костра, жарил 2 куропаток. Предложил мне кусок, и я...» «Убить его?» — переспрашивает Биджи. «Ты собирался его убить? Разве я не должен был...» Он смотрит на меня выпученными глазами и собирается что-то сказать. Но прибегает Зевс, а вместе с ним почти все племя, включая женщин и детей, и они захлестывают нас волной. Радостно крича, вопя и приплясывая, они с хохотом тузят меня, выплескивая свою радость.
Потом окружают неандертальцы и дружно размахивают руками. Да, это праздник. Даже Зевс ухмыляется. Марти затягивает песню, Пол ударяет в барабан, а Зевс подходит ко мне и стискивает в объятиях, словно большой старый медведь. «Я все неправильно понял, так ведь?» – спрашиваю я позднее Биджи. «Вы мне устроили испытание, да?» Он непонимающе смотрит на меня и молчит. И это Биджи, чей разум архитектора схватывает все на лету. «Ну, вы хотели проверить, действительно ли я человек, верно? Способен ли я на сочувствие? Смогу ли я обращаться с незнакомцем так, как обращались со мной?» Пустые взгляды, бесстрастные лица. «Марти, Пол!» Они пожимают плечами, постукивают себя по лбу. Жест старый, как мир. «Меня что, разыгрывают?» «Не знаю, но я уверен в своей правоте. Если бы я убил неандертальца, они почти наверняка убили бы меня». «Да они вовсе не такие дикари, какими я их представлял. А они все это время гадали, насколько силен дикарь во мне. Они проверяли глубину моей человечности, и я выдержал испытание». «Во всяком случае, человек-стервятник теперь живет с нами. Не как член племени, разумеется, а как своего рода священная игрушка. Вполне возможно, он последний неандерталец или один из последних. И хотя в глазах племени он существо придурковатое, грязное и вызывающее сочувствие, его никто не обижает. Для них он жалкий, немытый дикарь, который приносит удачу, если с ним хорошо обращаться. Он отпугивает духов. Черт, уж не из-за этого ли и меня приняли в племя? Что касается меня, то я давно уже расстался с надеждой на возвращение. Радуга Зеллера никогда не принесет меня домой, в этом я уверен. Ну и пусть. Я уже изменился, и эти изменения меня устраивают. Вчера мы закончили новый дом, и Биджи доверил мне установить на место последний бивень, тот, который они называют «костью духов». Она не дает злым духам проникнуть в дом. Очевидно, мне оказали большую честь. Потом четверо мужчин спели песнь дома, нечто вроде посвящения. Как и все их песни, она прозвучала на древнем сакральном языке. Я не мог петь вместе с ними, не зная слов, но что-то подхватывало, кажется, весьма успешно. Я сказал всем, что когда мы построим следующий дом, я сделаю пиво, и мы сможем отметить это событие, как полагается. Конечно же, они не поняли, о чем я говорю, но вид у них был весьма довольный. А завтра, как сказал мне Пол, он начнет учить меня другому языку, тайному, который позволено знать только соплеменникам.

проблемы Верволка в средней полосе. На какую-то секунду Саше показалось, что уж этот мятый ЗИЛ остановится. Такая это была старая, дребезжащая, созревшая для автомобильного кладбища машина, что по тому же закону, по которому в стариках и старухах, бывших раньше людьми грубыми и неотзывчивыми, перед смертью просыпаются внимание и услужливость, по тому же закону, только отнесенному к миру автомобилей, она должна была остановиться. Но ничего подобного. С пьяной старческой наглостью, звякая подвешенным у бензобака ведром, ЗИЛ протарахтел мимо, напряженно въехал на пригорок и издал на его вершине непристойный победный звук, сопровождаемый струей сизого дыма, и уже беззвучно скрылся за асфальтовым перекатом. Саша сошел с дороги, бросил в траву свой маленький рюкзак и уселся на него. Внутри что-то перегнулось, хрустнуло, и Саша испытал злобное удовлетворение, обычное для попавшего в беду человека, узнающего, что кто-то или что-то рядом тоже в тяжелых обстоятельствах. Насколько тяжелы его сегодняшние обстоятельства, Саша уже начинал ощущать. Существовали только два способа дальнейших действий. Либо по-прежнему ждать попутку, либо возвращаться в деревню. 3 километра хода. Насчет попутки вопрос был практически ясным. Есть, видимо, такие районы страны или такие отдельные дороги, где в силу непринадлежности всех приезжающих по ним водителей к некому тайному братству негодяев, не только невозможно практиковать автостоп, наоборот, нужно следить, чтобы тебя не обдали грязной водой из лужи, когда идешь по обочине. Дорога от Конькова к ближайшему оазису при железной дороге, 15 километров по прямой, была как раз одним из таких заколдованных маршрутов. Из 5 проехавших мимо машин не остановилась ни одна. Если бы какая-то стареющая женщина с фиолетовыми от помады губами и трогательной прической «I still love you» не показала ему кукиш, длинно высунув руку из окна красной Нивы, Саша мог решить, что стал невидим. Оставалась еще надежда на обещанное многими газетами и фильмами шофера, который всю дорогу молча будет вглядываться в дорогу через пыльное ветровое стекло грузовика, а потом коротким движением головы откажется от денег и вдруг бросится в глаза висящие над рулем фотографии нескольких парней в десантной форме на фоне далеких гор. Но когда дребезжащий ЗИЛ проехал мимо, и эта надежда умерла. Саша поглядел на часы, было 20 минут 10-го. Скоро стемнеет, подумал он, надо же, вот попал. Он посмотрел по сторонам. За сотни метров пересеченной местности микроскопические холмики, редкие кусты, слишком высокая и сочная трава, заставляющая думать, что под ней болото. Начинался жидкий лес, какой-то нездоровый, как потомство алкоголика. Вообще растительность вокруг была странной. Все, что было крупнее цветов и травы, росло как бы с натугой и надрывом, и достигало в конце концов нормальных размеров, но оставляло впечатление, будто выросло, испугавшись чьих-то окриков, а иначе так и склалось бы лишайником по земле. Какие-то неприятные были места, тяжелые и безлюдные, словно подготовленные к сносу с лица земли. Хотя, подумал Саша, если у земли и есть лицо, то явно в другом месте. Недаром из 3 виденных им сегодня деревень только одна выглядела более-менее правдоподобной, как раз последняя, Конькова. А остальные были заброшены, и только в нескольких домиках кто-то еще доживал свой век. Покинутые избы больше напоминали экспозицию этнографического музея, чем человеческие жилища. Даже Конькова, отмеченная гипсовым часовым у шоссе и придорожной надписью «Колхоз Мичуринский», казалась поселением людей лишь в сравнении с глухим запустением соседних уже безымянных деревень. Хотя в Конькове был магазин, хлопала по ветру клубная афиша с выведенным зеленой гуашей названием французского авангардного фильма и верещал где-то за домами трактор, все равно было не по себе. Людей на улицах не было, только прошла бабка в черном, мелко перекрестившаяся при виде Сашиной гавайской рубахи, покрытой разноцветными магическими символами, да проехал на велосипеде очкастый мальчик с авоськой на руке. Велосипед был ему велик, он не мог сидеть в седле и ехал стоя, как будто бежал над ржавой тяжелой рамой.

представлялось совсем иначе. Вот он саживается с речного плоскодонного пароходика, доходит до деревни, где на заваленках. Саша не знал, что такое заваленка, и представлял ее в виде удобной деревянной скамейки вдоль бревенчатой стены. Мирно сидят выжившие из ума старухи. Кругом растет подсолнух, и под его желтыми блюдцами тихо играют в шахматы на дощатых серых столах бритые старики. Словом, представлялся Тверской бульвар, только заросший подсолнухом. Ну, еще промычит вдалеке корова. Дальше вот он выходит на околицу и открывается прогретый солнцем лес, река с плывущей лодкой или разрезанной дорогой поле. И куда ни пойди, всюду будет замечательно. Можно развести костер, можно вспомнить детство и полазить по деревьям, если, конечно, после того, как он его вспомнит, окажется, что он по ним лазил. Вечером на попутных машинах к электричке. А что вышло? Виной всему была цветная фотография из толстой ободранной книги с подписью «Старинная русская деревня Коньково, ныне главная усадьба колхоза-миллионера». Саша нашел место, откуда был сделан понравившийся ему снимок. Проклял татарское слово «колхоз» и американское слово «миллионер» и удивился, до чего разным может быть на фотографии и в жизни один и тот же вид. Мысленно дав себе слово никогда больше не поддаваться порывам и бессмысленным путешествиям, Саша решил хотя бы посмотреть этот фильм в деревенском клубе. Купив у невидимой кассирши билет, говорить пришлось с веснушчатой пухлой рукой в окошке, которая оторвала синюю бумажку и отсчитала сдачу. Он попал в полупустой зал, скучал в нем полтора часа, иногда оборачиваясь на прямого, как шпала деда, свистевшего в некоторых местах. Его критерии были совершенно неясны, но зато в свисте было что-то такое соловьино-разбойничье, что-то от уходящей Руси. Потом, когда фильм кончился, поглядел на удаляющуюся от клуба прямую спину свистуна, на фонарь под жестяным конусом, на одинаковые заборчики вокруг домов и пошел прочь из Конькова, косясь на простершего руку и подняв в ногу гипсового человека в кепке, обреченного вечно брести к брату по небытию, ждущего его у шоссе. Последнего грузовика, который своим сизым выхлопом окончательно развеял иллюзии, Саша дожидался как так долго, что успел забыть о том, чего он ждет. Встав, он закинул за спину рюкзак и пошел назад, придумывая, где и как будет ночевать. Стучаться к какой-нибудь бабке не хотелось, да и было бесполезно, потому что пускающие переночевать бабки живут обычно в тех же местах, где соловьи-разбойники и кощей. А здесь был колхоз Мичуринский. Понятие, если вдуматься, не менее волшебное, но волшебное по-другому, без всякой надежды на ночлег в незнакомом доме. Единственным подходящим вариантом, до которого сумел додуматься Саша, был следующий. Он покупает билет на последний сеанс в клуб, а после сеанса, спрятавшись за тяжелой зеленой портьерой в зале, остается. Чтобы все вышло, надо будет встать с места, пока не включат свет, пока его не заметит баба в самодельной черной униформе, сопровождающая зрителей к выходу. Правда, придется еще раз смотреть этот темный фильм, но тут уж ничего не поделаешь. Думая обо всем этом, Саша вышел к развилке. Когда он проходил здесь минут 20 назад, ему показалось, что к дороге, по которой он идет, пристроилась другая, поменьше. А сейчас он стоял на распутье, не понимая, по какой из дорог он шел. Обе казались совершенно одинаковыми. Вроде бы по правой, там еще росло большое дерево. Ага. Вот оно, значит, идти надо направо. Перед деревом, кажется, стоял серый стол. Где он? Вот он. Только почему-то слева. А рядом маленькое деревце.

Удивительно, думал он, какая ненаблюдательность. По дороге из Конькова он не заметил этой широкой просеки, за которой виднелась поляна. Когда человек поглощен своими мыслями, мир вокруг исчезает. Наверное, он и сейчас бы ее не заметил, если бы его не окликнули. «Эй!» – закричал пьяный голос. «Ты кто?» И еще несколько голосов заржали. Среди первых деревьев леса, как раз возле просеки, мелькнули люди и бутылки. Саша не позволил себе обернуться и увидел местную молодежь лишь краем глаза. Он прибавил шаг, уверенный, что за ним не погонится, но все-таки неприятно взволнованный. «Волчище!» – прокричали сзади. «Может, я не туда иду?» – подумал Саша, когда дорога сделала зигзаг, которого он не помнил. «Нет, вроде туда. Вот длинная трещина на асфальте, похожая на латинскую дубль «В». Что-то похожее уже было». Немного темнело, идти было еще порядочно. Чтобы занять себя, он стал обдумывать способы проникновения в клуб после начала сеанса, начиная от озабоченного возвращения за забытой на сиденье кепкой и кончая спуском через широкую трубу на крыше, если она, конечно, есть. То, что он выбрал не ту дорогу, выяснилось через полчаса, когда все вокруг уже было синим, и на небе прорезались первые звезды. Ясно это стало, когда на обочине возникла высокая стальная мачта, поддерживающая три толстых провода, и послышался тихий электрический треск. По дороге от Конькова таких мачт не было точно. Уже все поняв, Саша по инерции дошел до мачты и в упор уставился на жестяную табличку с любовно прорисованным черепом и угрожающей надписью. Потом оглянулся и поразился. Неужели он только что прошел через этот черный и страшный лес? Идти назад к развилке значило снова встретиться с ребятами, сидящими у дороги, и узнать, в какое состояние они пришли под действием портвейна и сумрака. Идти вперед значило идти неизвестно куда, но все-таки должна же дорога куда-то вести. Гудение проводов напоминало, что где-то на свете живут нормальные люди, вырабатывают днем электричество, а вечером смотрят с его помощью телевизор. Если уж ночевать в глухом лесу, подумал Саша, то лучше всего под электрической мачтой, тогда будет в нем похоже на ночлег в парадном. А это вещь испытанная и совершенно безопасная. Издалека донесся какой-то полный вековой тоски рев. Сначала он был еле слышен, а потом вырос до невообразимых пределов, и только тогда Саша понял, что это самолет. Он облегченно поднял голову. Скоро вверху появились разноцветные точки, собранные в треугольник. Пока самолет был виден, стоять на темной лесной дороге было даже уютно. А когда он скрылся, Саша пошел вперед, глядя прямо перед собой на асфальт, постепенно становящийся самой светлой частью окружающего. На дорогу падал слабый, неопределенный природы свет, и можно было идти, не боясь споткнуться. Отчего-то, наверное, по городской привычке, у Саши была уверенность, что дорога освещена редкими фонарями. Он попытался найти фонарь и опомнился. Никаких фонарей, конечно, не было. Светила луна. Саша, задрав голову, увидел ее четкий белый серп. Глядев немного на небо, он отметил, что звезды разноцветные. Раньше он этого не замечал или замечал, но давно забыл. Наконец, стемнело полностью и окончательно. То есть стало понятно, что темнее уже не будет. Саша вынул из рюкзака куртку, надел ее и застегнул на все молнии. И так он чувствовал себя в большей готовности к ночным неожиданностям. Заодно он съел два помятых плавленных сырка «Дружба». Фольга с этим словом, слабо блеснувшая в лунном свете, почему-то напоминала о выпилах, которые человечество постоянно запускает в космос. Несколько раз он слышал далекое гудение автомобильных моторов. Машины проезжали где-то далеко. Дорога один раз вышла из леса, сделала 500 метров по полю, нырнула в другой лес, где деревья были старше и выше, и сузилась. Теперь идти стало темнее, потому что полоса света над головой тоже стала уже. Ему начинало казаться, что он погружается все глубже и глубже в какую-то пропасть, и дорога не выведет его никуда, а наоборот заведет в глухую чащу и кончится в царстве зла среди огромных дубов, шевелящих рукообразными ветвями, как в детских фильмах ужасов, где в конце концов побеждает такое добро в красной рубахе, что становится жалко поверженных Бабу-Ягу и Кощея. Впереди опять возник шум мотора. Теперь он был ближе, и Саша подумал, что наконец его подбросят куда-нибудь, где над головой будет электрическая лампа, по бокам стены, и можно будет спокойно заснуть. Некоторое время гудение приближалось, но внезапно стихло. Машина остановилась. Он быстро пошел вперед, и скоро опять услышал гудение мотора. Теперь оно снова донеслось издалека, как будто машина вдруг беззвучно перепрыгнула.

0: на километр назад и повторяла уже пройденный путь. Он понял, что слышит другую машину, тоже едущую в его сторону. В лесу трудно точно определить расстояние до источника звука. Когда вторая машина остановилась, Саше показалось, что она не доехала до него каких-нибудь 100 метров. Света фар не было видно, но впереди был поворот. Это было непонятно. Одна за другой две машины вдруг остановились посреди ночного леса, как будто ухнули в какую-то яму посреди дороги. Саша на всякий случай свернул к обочине, чтобы нырнуть в лес, если потребует обстоятельства, и крадущейся походкой двинулся вперед, внимательно вглядываясь в темноту. Страх сразу же исчез, и он подумал, что если не сядет сейчас в машину, то дальше пойдет именно таким образом. Перед самым поворотом он увидел на листьях слабые красноватые отблески и услышал голоса и смех. Еще одна машина подъехала и затормозила где-то совсем рядом. Хлопнули дверцы. Судя по тому, что впереди смеялись, там не происходило ничего особо страшного. Или как раз наоборот, подумал он вдруг. Он свернул в лес и, ощупывая темноту перед собой руками, медленно пошел вперед. Наконец он оказался на таком месте, откуда было видно происходящее за поворотом. Спрятавшись за деревом, он подождал, пока глаза привыкнут к новому уровню темноты, и осторожно выглянул. Впереди была большая поляна. С одной ее стороны в беспорядке стояло штук 6 машин, а освещалось все небольшим костерком, вокруг которого стояли люди разного возраста и по-разному одетые, некоторые с бутербродами и бутылками в руках. Они переговаривались и вели себя, как любая большая компания вокруг ночного костра. Не хватало только магнитофона, натужно борющегося с тишиной. Словно услыхав Сашину мысль, плотный мужчина подошел к машине, сунул внутрь руку и заиграла довольно громкая музыка, правда, не подходящая для пикника. Монотонно завыли какие-то хриплые мрачные трубы. Однако компания не выразила неудовольствия. Наоборот, когда человек, включивший музыку, вернулся к остальным, его несколько раз одобрительно хлопнули по плечу. Приглядевшись, Саша стал замечать и другие странности. У костра особняком стоял военный, кажется, полковник. Его обходили стороной, а он иногда поднимал руки к луне. Несколько человек были в костюмах с галстуками, будто приехали не в лес, а на работу. Саша вжался в свое дерево, потому что к ближнему краю поляны подошел человек в просторной черной куртке с перехватывающим волосы кожаным ремешком на лбу. Еще кто-то повернул лицо, слегка искаженное прыгающими отблесками костра, в Сашину сторону. Нет, показалось. Никто его не заметил. Ему пришло в голову, что все это легко объяснить. Сидели, наверное, на каком-нибудь приеме, а потом рванули в лес. Военный для охраны или танки продает. Но почему такая музыка? «Эй!» — сказал сзади тихий голос. Саша похолодел. Он медленно обернулся и увидел девочку в спортивном костюме с адидасовской лилией на груди. «Ты чего тут делаешь?» — так же тихо спросила она. Он с усилием разлепил рот. «Я... так просто...» «Что так просто?» «Ну, шел по дороге и пришел сюда». «То есть как?» — удивилась девочка. «Ты что, не с нами приехал?» «Нет». Она сделала такое движение, будто собиралась отпрыгнуть от него, но все-таки осталась на месте. «Ты, значит, сам сюда пришел? Взял и пришел?» «Непонятно, что тут такого», — сказал Саша. Ему пришло в голову, что над ним издеваются, но девочка помотала головой с таким чистосердечным недоумением, что он действительно отбросил эту мысль. Наоборот, ему самому вдруг показалось, что он действительно выкинул нечто ни в какие ворота не лезущее. Минуту она молча соображала, потом спросила: «А как ты теперь выкручиваться хочешь?» Саша решил, что она имеет в виду его положение одинокого ночного пешехода, и ответил: «Как? Прошу, чтобы довезли до какой-нибудь станции. Вы когда возвращаетесь?» Она промолчала. Он повторил вопрос, и она как-то неопределенно покрутила рукой. «Или дальше пойду», — вдруг сказал Саша. Девочка посмотрела на него с сожалением. «Я тебе вот что скажу. Бежать не пробуй. Правда, а лучше минут так через 5 иди к костру посмелее. И глаза сделай побезумнее. Тебя, значит, спросят, кто ты такой, что здесь делаешь, а ты отвечаешь, что зов услышал. И главное, с полной уверенностью. Понял? Какой зов? Такой. Мое дело тебе совет дать. Девочка еще раз оглядела Сашу, обошла его и двинулась на поляну. Когда она подошла к костру, мужчина в кроссовках потрепал ее по голове и дал ей бутерброд. «Издевается», — подумал Саша. Но всмотрелся в человека с ремешком на лбу, все еще стоявшего на краю поляны, и решил, что не издевается. Очень уж странно он вглядывался в ночь, этот человек. А в центре поляны вдруг стал виден воткнутый в землю деревянный шест с насаженным на него черепом, узким и длинным, с мощными челюстями. Собачий? Нет, скорее волчий. Он решился, вышел из-за дерева и двинулся к желто-красному пятну костра. Шел он, покачиваясь, и не понимал, почему, а глаза его были прикованы к огню. Разговоры на поляне сразу смолкли. «Стой!» — хрипло сказали от столба с черепом. Он не остановился, к нему подбежали, и несколько сильных мужских рук схватили его. «Ты что здесь делаешь?» — спросил голос, который скомандовал ему остановиться. «Зов услышал», — мрачно и грубо ответил Саша, глядя в землю. «А, зов!» — раздались голоса. Его отпустили, вокруг засмеялись, и кто-то сказал: «Новенький!» Саше подали бутерброд и стакан воды, после чего он оказался немедленно забыт. Саша вспомнил о своем рюкзаке, оставшемся за деревом. «Черт с ним!» — подумал он и занялся бутербродом. Мимо прошла девочка в спортивном костюме. «Слушай», — спросил он, — «а что здесь происходит? Пикник?» «Погоди, узнаешь». Она помахала мизинчиком, какой-то совершенно китайский получился жест, и отошла к людям, стоявшим у шеста с черепом. Сашу дернули за рукав. Он обернулся и вздрогнул. Перед ним стоял военный. «Слышь, новенький», — сказал он, — «заполни-ка». В Сашину руку легли разграфленный лист бумаги и ручка. Костер освещал скуластое лицо военного и надписи на листке. Это оказалась обычная анкета. Саша присел на корточки и на колени кое-как стал вписывать ответы, где родился, когда, зачем и так далее. Было, конечно, странно заполнять анкету посреди ночного леса, но то, что над головой стоял человек в форме, каким-то образом уравновешивало ситуацию. Военный ждал, иногда нюхая воздух и заглядывая Саше через плечо. Когда последняя строчка была дописана, он схватил ручку и листок, оскаленно улыбнулся и странной припрыжкой побежал к машине, на капоте которой лежала открытая папка. Пока Саша заполнял анкету, у костра произошли заметные перемены. Люди по-прежнему разговаривали, но голоса их стали какими-то лающими, а движения и жесты плавными и ловкими. Какой-то мужик в вечернем костюме ловко кувыркался в траве, отбрасывая движениями головы мотающийся галстук. Другой замер, как журавль, на одной ноге и молитвенно глядел на луну, а кто-то еще, видный сквозь языки огня, стоял на четвереньках и поводил головой. Саша сам стал чувствовать звон в ушах и сухость во рту. Все это находилось в несомненной, хотя и неясной связи с музыкой. Она стала быстрее, и трубы хрипели все тревожнее, так что их звук постепенно начинал напоминать включившуюся автомобильную сигнализацию. Вдруг трубы смолкли на резкой ноте и пронесся воющий удар гонга. «Эликсир!» — приказал полковник. Саша увидел худую старую женщину в длинном жакете и красных бусах. Она несла баночку, накрытую бумажкой, в таких продают майонез. Вдруг у шеста с черепом произошло легкое смятение. «Вот это да!» — восхищенно сказал кто-то. «Без эликсира!» Саша поглядел туда и увидел, что его знакомая в спортивном костюме встала на колени. Она выглядела более чем странно. Ее ноги как будто уменьшились, а лицо, наоборот, вытянулось, превратившись в неправдоподобную страшную полуволчью морду. «Великолепно!» — сказал полковник и обернулся, приглашая всех полюбоваться. «Слов нет! Великолепно! А еще нашу молодежь ругают!» По телу жуткого существа прошла волна. Еще одна, волны убыстрились и перешли в крупную дрожь. Через минуту на поляне между людьми стояла молодая волчица. «Это Лена из Тамбова!» — сказал тот Саша в ухо. «Она очень способная!» Разговоры стихли, и как-то неестественно все выстроились в неровную шеренгу. Женщины с полковником пошли вдоль нее, давая всем по очереди отхлебнуть из банки. Саша, совершенно одуревший от увиденного, оказался в середине шеренги. На несколько минут он перестал воспринимать происходящее, а потом вдруг увидел, что женщина в бусах стоит напротив него и протягивает к его лицу руку с банкой. Саша почувствовал какой-то знакомый запах. Как пахнут растения, если растереть их на ладони. Он отшатнулся, но рука настигла его и ткнула в губы край банки. Саша сделал маленький глоток и одновременно почувствовал, что его держат сзади. Женщина шагнула дальше. Он открыл глаза. Пока он держал жидкость во рту, вкус казался даже приятным, но когда он проглотил ее, его чуть не вырвало. Резкий растительный запах усилился и заполнил Сашину пустую голову, как будто она была воздушным шариком, в который кто-то вдувал струю газа. Шарик вырос, раздулся, его тянуло вверх все сильнее, и вдруг он порвал тонкую нить, связывавшую его с землей, и понесся вверх. Далеко внизу остались лес, поляна с костром и люди на ней, а навстречу полетели редкие облака, а потом звезды. Скоро внизу уже ничего не было видно. Он стал глядеть вверх и увидел, что приближается к небу. Как выяснилось, небо представляло собой вогнутую каменную сферу с торчащими из нее блестящими металлическими остриями, которые казались снизу звездами. Одно из сверкающих лезвий неслось прямо на Сашу, и он никак не мог предотвратить встречу. Он летел ввысь все быстрее и быстрее. Наконец он напоролся на острие и лопнул с громким треском. Теперь от него осталась лишь стянувшаяся оболочка, которая, покачиваясь в воздухе, стала медленно спускаться к земле. Падал он долго, целое тысячелетие, и, наконец, почувствовал под собой твердую поверхность. Это было настолько приятно, что от наслаждения и благодарности Саша широко махнул хвостом, поднялся с брюха на лапы и тихо завыл. Рядом с ним стояло несколько волков. Он сразу узнал среди них Лену. А как, было неясно. Те человеческие черты, которые он в ней отметил раньше, теперь, разумеется, исчезли. Вместо них появились такие же особенности, но волчьи. Он никогда не подумал бы, что выражение волчьей морды может быть одновременно насмешливым и мечтательным, если не увидел бы этого собственными глазами. Лена заметила, что он ее рассматривает, и спросила: «Ну как?» Она не говорила словами. Она тонко и тихо взвизгнула или проскулила. Никак не было похоже на человеческий язык, но Саша уловил не только смысл вопроса, но и некоторую развязность, которую она ухитрилась придать своему вою. «Здорово!» — хотел он ответить. Получился короткий лающий звук, но этот звук и был тем, что он собирался сказать. Лена улеглась на траву и положила морду между лапами. «Отдохни!» — провыла она. «Сейчас будем долго бежать!» Саша поглядел по сторонам. Под шестом на траве катался военный, на глазах обрастая шерстью прямо поверх кителя. Из его штанов быстро, как травинка в учебном фильме по биологии, рос толстый лохматый хвост. На полянке теперь стояла волчья стая. И только женщина в бусах, разносившая эликсир, оставалась человеком. Она с некоторой опаской обошла двух матерых волков и залезла в машину. Саша повернулся к Лене и провыл: «Она не из наших».
1: «Она нам помогает. Сама она коброй перекидывается».
0: «А сейчас будет?»
1: «Сейчас для нее холодно, она в Среднюю Азию ездит».
0: Волки прохаживались по поляне, подходили друг к другу и тихо перелаивались. Саша сел на задние лапы и постарался ощутить все стороны своего нового качества. Во-первых, он различал множество пронизывающих воздух запахов. Это было похоже на второе зрение. Например, он сразу же почуял свой рюкзак, оставшийся за довольно далеким деревом, почувствовал сидящую в машине женщину, след недавно пробежавшего по краю поляны суслика, солидный мужественный запах пожилых волков и нежную волну запаха Лены. Это был, наверное, самый свежий и чистый оттенок всего невообразимо огромного спектра запахов пси. Такая же перемена произошла со звуками. Они стали гораздо осмысленнее, и число заметно увеличилось. Можно было выделить скрип ветки под ветром в 100 метрах от поляны, стрекотание сверчка совсем в другой стороне и следить за колебаниями этих звуков, одновременно не раздваивая внимания. Но главная метаморфоза, которую ощутил Саша, была в самосознании. На человеческом языке это было очень трудно выразить, и он стал лаять, визжать и скулить про себя, так же, как раньше думал словами. Изменение в самоосознании казалось смыслом жизни. Он подумал, что люди способны только говорить о нем, а вот ощутить смысл жизни так же, как ветер или холод, они не могут. А у Саши такая возможность появилась, и смысл жизни чувствовался непрерывно и отчетливо, как некоторые вечные свойства мира. И в этом было главное очарование не нынешнего состояния. Как только он понял это, он понял и то, что вряд ли по своей воле вернется в прошлое естество. Жизнь без этого чувства казалась длинным болезненным сном, неправдоподобным и мутным, какие снятся при гриппе.
1: «Готовы!» — пролаял от шеста щерепом бывший полковник. «Готовы!» — взвыл вокруг десяток глоток.
2: «Сейчас! Пару минут!» — прохрипел кто-то сзади. «Перекинуться не могу!»
0: Саша попытался повернуть морду и взглянуть назад. Не удалось. Оказалось, что шея плохо гнется. Надо было поворачиваться всем телом. Подошла Лена, ткнула его холодным носом в бок и тихонько проскулила.
1: «Ты не вертись, а глаза скашивай! Гляди!»
0: Ее глаз вспыхнул красным при повороте. Саша попробовал и, действительно, скосив глаза, увидел свою спину, хвост и гаснущий костер.
2: «Куда побежим-то?» – озабоченно спросил он.
1: «В Коньково», – ответила Лена. «Там две коровы на поле.
2: А сейчас они разве не заперты?»
1: «Специально устроено. Иван Сергеевич устроил звонок оттуда», – Лена указала мордой вверх. «Мол, изучаем влияние ночного выпаса на надои. Что-то в этом роде».
2: «Что там?» — Саша повторил ее жест. «Тоже наше».
1: «А ты думал?»
0: Иван Сергеевич, бывший мужчина в черной куртке и с ремешком на лбу, превратившийся сейчас в полоску темной шерсти, значительно кивнул мордой.
1: Саша скосил на Лену глаза. Она вдруг показалась ему удивительно красивой. Блестящая, гладкая шерсть, нежный изгиб спины, стройные и сильные задние ноги, пушистый молодой хвост и трогательно перекатывающиеся под шкурой лопатки. В ней одновременно чувствовалась сила, немного застенчивая кровожадность и то особое, свойственное молодым волчицам очарование, которое так бессилен выразить волчий вой. Заметив его взгляд, Лена смутилась и отошла в сторону, опустив хвост и расстилая его над травой. Саша тоже смутился и сделал вид, что выкусывает репей из шерсти на лапе.
3: «Еще раз спрашиваю, все готовы?» – накрыл поляну низкий лай вожака.
1: «Все, все готовы!» – ответил дружный вой. Саша тоже провыл. «Все!»
3: «Тогда вперед!»
0: Вожак потрусил к опушке. Казалось, он специально движется медленно и расхлябанно, как спринтер в развалку, подходящий к стартовым колодкам, чтобы подчеркнуть быстроту и собранность, которую он покажет после выстрела. У края поляны вожак пригнул морду к земле, принюхался, взвыл и вдруг прыгнул в темноту. Сразу же с лаем и визгом за ним рванулись остальные. Первые секунды этой гонки во тьме, утыканные острыми сучьями и колючками, Саша ощущал то же, что бывает при прыжке в воду, когда неизвестна глубина. Страх разбить голову о дно. Однако оказалось, что он чувствует встречные препятствия и без труда обходит их. Поняв это, он расслабился, и бежать стало легко и приятно. Казалось, его тело мчится само по себе, высвобождая скрытую в нем силу. Стая растянулась и образовала ромб. По краям летели матерые мощные волки, а в центре волчицы и волчата. Волчата ухитрялись играть на бегу, ловить друг друга за хвосты и совершать невообразимые прыжки. Саша на место было в вершине ромба, сразу за вожаком. А тут откуда-то он знал, что это почетное место, и сегодня оно отдано ему как новичку. Лес кончился, и открылось большое пустынное поле и дорога. Стая помчалась по асфальту, надбавив скорости и растянувшись в серую ленту с правой стороны шоссе. Саша узнал дорогу. По пути на поляну она казалась темной и пустой, но сейчас он всюду замечал жизнь. Вдоль дороги сновали полевые мыши, при появлении волков, исчезавшие в своих норах. На обочине свернулся колючим шаром еж и отлетел в поле, отброшенный легким ударом волчьей лапы. Реактивными истребителями промчались два зайца, оставив густой след запаха, по которому можно было понять, что они насмерть напуганы. Один вдобавок полный идиот. Лена бежала рядом с Сашей.
1: «Осторожно!» – провыла она и указала мордой вверх.
0: Он поднял глаза, предоставив телу самому выбирать путь. Над дорогой летели несколько сов, точно с такой же скоростью, с какой волки мчались по асфальту. Совы угрожающе заухали, волки в ответ зарычали. Саша почувствовал странную связь между совами и стаей. Они были враждебны друг другу, но чем-то похожи.
1: «Кто это?» – спросил он у Лены. «Совы-оборотни. Они крутые. Был бы ты один».
0: Лена еще что-то прорычала и с ненавистью поглядела вверх. Совы стали отделяться от дороги и подниматься ввысь. Они летели, не махая крыльями, а просто распластав их в воздухе. Сделав высоко в небе круг, они повернули в сторону восходящей луны.
1: «На птицефабрику полетели», — прорычала Лена. «Днем они там вроде как спонсоры».
0: Они подбегали к развилке. Впереди возник знакомый придорожный столб и высокое дерево. Саша учуял свой собственный еще человеческий след и даже какое-то эхо мыслей, приходивших к нему в голову на дороге несколько часов назад. Это эхо оставалось в запахе. Стая плавно вписалась в поворот и помчалась к Конькову.
1: Лена чуть отстала, и теперь рядом с Сашей бежал полковник. Был он крупным рыжеватым волком с как бы опаленной мордой.
0: В его движениях было что-то странное. Приглядевшись, Саша заметил, что тот иногда сбивается на иноход.
1: «Товарищ полковник!» – провыл он.
0: Получилось что-то вроде...
1: Но полковник все понял и дружелюбно повернул морду. «А много у нас в армии оборотней?» – зачем-то спросил Саша.
0: «Много!» – отозвался полковник.
1: «А давно?»
0: Они высоко подпрыгнули, пролетели над длинной лужей и помчались дальше.
1: «С самого начала!» – пролаял полковник. «Как, по-твоему, белых через Сибирь гнали?»
0: Он издал серию похожих на хохот хриплых рыков и исчез впереди высоко, как флаг на корме, подняв хвост.
1: «Да пошел он со своей Сибирью», — подумал Саша.
0: Мимо пронесся гипсовый часовой, за ним указатель с надписью «Колхоз Мичуринский», и вот уже вспыхнули вдали редкие огни.

0: 16 января. Программа «Модель для сборки». Радиостанция 106.8 FM. Виктор Пелевин. Проблема верволка в средней полосе. Деревня приготовилась к встрече надежно. Она напоминала состоящий из множества водонепроницаемых отсеков корабль. Когда настала ночь, и на улице, которых всего три, хлынула темнота, дома задраились изнутри и теперь поддерживали в себе желтое электрическое сияние разумной жизни, независимо друг от друга. Так и встретила волков-оборотней Конькова. Желтыми зашторенными окнами, тишиной, безлюдьем и автономностью каждого человеческого жилища. Никакой деревни уже не было, а было после несколько близко расположенных пятен света посреди мировой тьмы. Длинные серые тени пронеслись по главной улице и закрутились перед клубом, гася инерцию бега. Двое волков отделились от стаи и исчезли между домами, а остальные уселись посреди площади. Саша тоже сел в круг и с неясным чувством поглядел на клуб, где совсем недавно собирался ночевать, про который уже успел забыть, возле которого опять оказался при таких неожиданных обстоятельствах. «Вот ведь как бывает в жизни», — сказал у него в голове чей-то мудрый голос.
1: «Лена, куда они?» — повернулся он к Лене. «Сейчас придут. Помолчи».
0: Еще когда они подбегали к Конькову, луна ушла за длинное рваное облачко, и теперь площадь освещалась только лампой, подкачающимся на ветру жестяным конусом. Поглядев по сторонам, Саша нашел картину зловещей и прекрасной. Стального цвета тела неподвижно сидели вокруг пустого, похожего на арену пространства. Оседала поднятая волками пыль, сверкали глаза и клыки, окрашенные домики людей, облепленные телеантеннами и курятниками, гаражи из ворованной жести и косой парфенон клуба, перед которым брел в никуда отвергнутый вождь. Все это казалось даже не декорацией к реальности, сосредоточенной в середине площади, а пародией на такую декорацию. В тишине и неподвижности прошло несколько минут. Потом что-то выдвинулось из проулка на главную улицу, и Саша увидел три волчьих силуэта, трусцой приближающихся к площади. Двое волков были знакомы. Иван Сергеевич и военный, а третий нет. Саша почувствовал его запах, полный затхлого самодовольства и одновременно испуга, и подумал, кто бы это мог быть. Волки приблизились. Военный приотстал и с разгона грудью налетел на третьего, втолкнув его в круг, после чего они с Иваном Сергеевичем уселись на оставленные для них места. Круг замкнулся, и в центре его теперь находился неизвестный. Саша внюхался в неизвестного. Тот производил впечатление, какое в человеческом эквиваленте мог бы произвести мужчина лет 50, конически расширяющийся к низу, с наглым и жирным лицом, вместе с тем странно легкий, как бы надутый воздухом. Неизвестный покосился на пихнувшего его волка и с неуверенной веселостью сказал: «Так, стая полковника Лебеденко в полном составе. Ну и чего мы хотим? К чему вся эта патетика? Ночь, круг? Мы хотим поговорить с тобой, Николай», — ответил вожак. Саша к этому моменту понял, что им был военный. «Охотно», — провыл Николай. «Это я всегда. К примеру, можно поговорить о моем последнем изобретении. Я назвал его игрой в мыльные пузыри. Как ты знаешь, я всегда любил игры, а в последнее время...» Саша вдруг заметил, что следит не за тем, что говорит Николай, а за тем, как. Говорил он быстро, каждое следующее слово набегало на предыдущее, и казалось, что он использует слова для защиты от чего-то крайне ему не нравящегося. Как если бы это что-то карабкалось вверх по лестнице, а Николай, Саша почему-то представил себе его человеческий вариант, стоя на площадке, швырял бы в него все попадающиеся под руку предметы. Создать круглую и блестящую модель происходящего. «В чем же заключается игра?» – спросил вожак. «Расскажи, мы тоже любим игры». «Очень просто. Берется какая-нибудь мысль, и из нее выдувается мыльный пузырь. Показать? Покажи». «К примеру...» Николай задумался на секунду. «К примеру, возьмем самое близкое. Вы и я». «Мы и ты», — повторил вожак. «Да, вы сидите вокруг, а я стою в центре. Это то, из чего я буду выдувать пузырь. Итак...» Николай улегся на брюхо и принял расслабленную позу. «Итак, вы стоите, а я лежу в центре. Что это значит?» «Это значит, что некоторые аспекты, плывущие мимо меня реальности, могут быть проинтерпретированы самым таким вот образом, что я, довольно грубо вытащенный из дома, якобы приведен, якобы посажен, якобы в круг, якобы волков.
1: Возможно, это мне снится. Возможно, это снится вам. Но, безусловно, одно что-то происходит. Итак, мы срезали верхний пласт, и пузырь начал выдуваться. Займемся более нежными фракциями происходящего, и вы увидите, какие восхитительные краски пройдут по его утончающимся стенкам. Вы, как это видно по вашим мордам, принесли с собой обычный набор унылых упреков. Мне не надо слушать вас, я знаю, что вы скажете. Мол, я не волк, а свинья, жру на помойке, живу с дворняжкой и так далее. Это, по-вашему, низко. А та полоумная суета, которой вы сами заняты, по-вашему, высоко. Но вот сейчас на стенках моего пузыря отражаются совершенно одинаковые серые тела. Любого из вас и мое. А еще в них отражается небо. И, честное слово, при взгляде оттуда очень похожи будут и волк, и дворняжка, и все, чем они заняты. Вы бежите куда-то, а я лежу среди старых газет на своей помойке. Как в сущности ничтожна разница. Причем, если за начало отсчета принять вашу подвижность, обрати на это внимание, выйдет, что на самом деле бегу я, а вы топчетесь на месте. Он облизнулся и продолжил. Вот пузырь наполовину готов. Далее выплывает ваша главная претензия ко мне. Я нарушаю ваши законы. Обратите внимание, ваши, а не мои. Если уж я и связан с законами, то собственного сочинения и считаю, что это мое право выбирать, чему и как подчиняться. А вы не в силах разрешить себе это. Но чтобы не выглядеть в собственных глазах идиотами, вы сами себе уверяете, что существование таких, как я, может вам навредить. Вот здесь ты попал в самую точку, заметил вожак. Что ж, я не отрицаю, что гипотетически способен принести вам известные неудобства. Но если это и произойдет, почему бы вам не считать это своеобразным стихийным бедствием? Если бы вас стал лупить град, вы, думаю, вместо того, чтобы обращаться к нему с увещеваниями, постарались бы укрыться. А разве я, с абстрактной точки зрения, не явление природы? На самом деле выходит, что я в своем, как вы говорите, свинстве сильнее вас, потому что я не прихожу к вам, а вы ко мне. И это тоже данность. Видите, как растет пузырь? Теперь осталось его додуть. Мне надоели эти ночные визиты. Ладно, еще когда вы ходили по одному, сейчас вы приперлись всей стаей. Но раз уж так вышло, выясним это наши отношения раз и навсегда. Чем вы можете реально мне помешать? Ничем. Убить меня вы не в состоянии, сами знаете почему. Переубедить тоже. Для этого вы просто недостаточно умны. В результате остаются только ваши слова и мои. А на стенах пузыря они разнозначны. Тут мои изящные, но это в конце концов дело вкуса. На мой взгляд, моя жизнь — это волшебный танец, а ваша — бессмысленный бег в потемках. Поэтому не лучше ли нам поскорее разбежаться? Вот пузырь отделился и летит. Ну как? Пока Николай выл, жестикулируя хвостом и левой передней лапой, вожак молча слушал его, глядя в пыль перед собой и изредка кивая. Дослушав, он медленно поднял морду, одновременно из-за облака вышла луна, и Саша увидел, как она блестит на его клыках. «Ты, Николай, видимо, думаешь, что выступаешь перед бродячими собаками на своей помойке. Лично я не собираюсь спорить с тобой о жизни».
2: «У кого письмо?»
1: Из круга вышла молодая волчица и уронила из пасти свернутую трубкой бумагу. Вожак расправил ее лапой, которая на секунду стала человеческой ладонью, и прочел: «Уважаемая редакция!» Николай, мотавший до этого хвостом, опустил его в пыль. «Вам пишет один из жителей села Коньково. Село наше недалеко от Москвы, а подробный адрес указан на конверте. Имени своего не называю по причине, которая станет ясна из дальнейшего. В последнее время в нашей печати появился целый ряд публикаций, рассказывающих о явлениях, ранее огульно отрицавшихся наукой. В связи с этим я хочу сообщить вам об удивительном феномене, который с научной точки зрения значительно интереснее таких привлекающих всеобщее внимание явлений, как рентгеновское зрение или ассирийский массаж. Сообщение мной может показаться вам шуткой, поэтому сразу оговорюсь, что это не так. Вы, вероятно, не раз натыкались на слово «вервольф», обозначающее человека, который способен превращаться в волка. Так вот, за этим словом стоит реальное природное явление. Можно сказать, что это одна из древних традиций нашего Отечества, чудом уцелевшие во все выпавшие нам на долю лихие годы. В нашем селе живет Николай Петрович Вахромеев, скромнейший, добрейший человек, который владеет этим древним умением. В чем и диких собак маленькую девочку? «Это вранье? Или с корешами договорился?» Перебив сам себя, спросил вожак. Николай не ответил, и вожак стал читать дальше.
0: Я дал Николаю Петровичу слово, что никому не расскажу об увиденном, но нарушаю его, так как считаю, что необходимо изучать это удивительное явление природы. Именно из-за данного мною слова я не называю своего имени. Кроме того, прошу вас не рассказывать о моем письме. Сам Николай Петрович ни разу в жизни не сказал неправды, и я не знаю, как буду глядеть ему в глаза, если он узнает об этом. И знаю, что кроме желания содействовать развитию науки, мной движет еще один мотив. Дело в том, что Николай Петрович сейчас находится в бедственном положении. Живет на ничтожную пенсию, которую к тому же щедро раздает направо и налево. Хоть сам Николай Петрович не придает никакого значения этой стороне жизни, ценность его познаний для всего, не побоюсь сказать, человечества такова, что ему необходимо обеспечить совсем другие условия. Николай Петрович настолько отзывчивый и добрый человек, что я уверен, не откажется от сотрудничества с учеными и журналистами. Сообщу то немногое, что рассказал мне Николай Петрович во время наших бесед, в частности, ряд исторических фактов. Вожак перевернул бумажку. Так, тут ничего интересного. Бред. В чем тут Стенька Разин? Где же? Ага, вот. Кстати, сказать обидно, что для определения исконно русского понятия до сих пор используется иностранное слово. Я бы предложил слово «верволк». Русский корень указывает на происхождение феномена, а романоязычная приставка помещает его в общеевропейский культурный контекст. Уж по этой-то последней фразе, заключил вожак, окончательно ясно, что отзывчивый и добрый Николай Петрович и неизвестный житель Конькова – одна и та же морда.

такие идиоты, что могут. Может, они были бы здесь, не попади это письмо к Ивану. Но ты и в другие журналы, верно, послал? Николай хлопнул лапой по пыли. Слушай, к чему вся эта болтовня? Я желаю то, что считаю нужным, переубеждать меня не стоит, и ваше общество, признаться, не очень мне нравится.

0: что это значит?» — подняв уши, спросил Николай.
1: «То, что у мыльных пузырей есть свойство лопаться. Мы не можем тебя убить, ты прав. Но посмотри на него!»
0: Вожак показал лапой на Сашу.
2: «Я его не знаю», — тявкнул Николай. Его глаза опустились на Сашину тень.
0: Саша тоже посмотрел вниз и оторопел. Тени всех остальных были человеческими, а его собственные — волчьи.
1: «Это новичок. Он может занять твое номинальное место в стае, если победит тебя. Ну как?»
0: Последний вопрос вожака явно передразнивал характерный вой Николая.
1: «А ты, оказывается, знаток древних законов», — ответил Николай, стараясь рычать иронично.
2: «Как и ты. Разве не ими ты собираешься приторговывать?
1: Только ты не умен. Кто тебе за это заплатит? Большая часть того, что мы знаем, никому не нужна».
0: «Есть еще меньшая часть», — пробормотал Николай, ощупывая круг глазами. «Выхода не было. Круг был замкнут». Саша, наконец, понял смысл происходящего. Ему предстояло драться с этим жирным старым волком.
2: «Ведь я здесь случайно», — подумал он. «Я не слышал никакого зова и даже не знаю, что это такое».
0: Он посмотрел по сторонам, все глаза были направлены на него.
2: «Может, сказать всю правду? Вдруг отпустит?»
0: Он вспомнил свое превращение, потом, как они мчались по ночному лесу и дороге, ничего прекраснее он не испытывал в жизни.
1: «Ты просто самозванец, у тебя нет ни одного шанса», — проговорил чей-то знакомый голос в его голове.
0: А другой голос вожака сказал в ту же секунду: «Саша, это твой шанс». Он собирался открыть пасть и во всем признаться, но его лапы сами собой шагнули вперед, и он услышал хриплый от волнения лай: «Я готов». Он понял, что сам сказал это, и сразу успокоился. Волчья часть его существа приняла на себя управление его действиями. Он больше ни в чем не сомневался.
1: Стая одобрительно зарычала. Николай медленно

что это твоя последняя ночь». Саша промолчал. Старый волк по-прежнему лежал на земле. «Тебя ждут, Николай», — мягко сказал вожак. Тот лениво зевнул и вдруг взлетел вверх. Распрямленные лапы подбросили его в воздух, как пружины, и когда они ударились о землю, ничто в нем не напоминало большую усталую собаку. Это был настоящий волк, полный ярости и спокойствия. Его шея была напряжена, а глаза глядели сквозь Сашу. Постой, опять прошел одобрительный рык. Волки что-то быстро обсудили. Один из них подбежал к вожаку и приблизил пасть к его уху. «Да», — сказал вожак, — «это, несомненно, так». Он повернулся к Саше. «Перед дракой положена перебранка. Стая желает». Саша нервно зевнул и поглядел на Николая. Тот двинулся вдоль границы круга, не отрывая глаз от чего-то расположенного за Сашей, и Саша тоже пошел вдоль живой стены, следя за противником. Несколько раз они обошли круг и остановились. «Вы, Николай Петрович, мне отвратительны», — выдавил из себя Саша. «Об этом с готовностью», — ответил Николай, — «будешь своему папаше рассказывать». Саша почувствовал, что напряжение прошло. «Пожалуй», — сказал он. «Я-то, во всяком случае, знаю, кто он». Это была, кажется, фраза из старого французского романа. Она была бы уместнее, возвышаясь где-нибудь слева, залитой луной Роттердам, но ничего лучше не пришло в голову. «Проще надо», — подумал он и спросил. «А что это у вас под хвостом такое мокрое?» «Да это я какому-то Саше мозги выше», — прыгнул Николай. Они опять пошли по медленно сходящейся спирали, держась друг напротив друга. «На помойках, наверное, не такое бывает», — сказал Саша. «Вас там не раздражают запахи?» «Меня твой запах раздражает. Потерпите, скоро наступит смерть, и это пойдет». Николай остановился. Саша тоже остановился и прищурился. Свет фонаря неприятно резал глаза. «Твое чучело, — тихо сказал Николай, — будет стоять в местной средней школе, и под ним будут принимать в пионеры, а рядом будет глобус». «Ладно. Давайте напоследок на «ты», — сказал Саша. «Ты любишь Есенина, Коля?» Николай ответил неприличной переделкой фамилии покойного поэта. «Зря ты так. Я у него замечательную строку вспомнил. Ты скулишь, как сука при луне. Не правда ли, скупыми и емкими?» Николай Петрович прыгнул.

Саша совершенно не представлял себе, что такое драка двух волков-оборотней. Однако каким-то образом все становилось ясно по мере развития событий. Пока он и его противник ходили по кругу и переругивались, он понял, что это делается не только, чтобы развлечь стаю, но и чтобы противники могли присмотреться друг к другу и выбрать момент для атаки. Он допустил оплошность, увлекся перепалкой, и противник прыгнул на него, когда его слепил свет фонаря. Но как только это произошло... Как только передние лапы и оскаленная пасть Николая высоко поднялись над землей, время изменилось. Продолжение прыжка Саша видел уже замедленный. Пока задние лапы Николая отрывались от земли, он успел обдумать несколько вариантов своих действий, причем его стремительные мысли были совершенно спокойны. Он прыгнул в сторону, сначала дав телу команду, а потом просто наблюдая, как оно пришло в движение, оторвалось от земли и взлетело в плотный темный воздух, пропустив падающую сверху тяжелую серую тушу. Саша понял свое преимущество. Он был легче и подвижнее. Зато противник был опытнее и сильнее, и наверняка знал какие-нибудь тайные приемы. Опасаться надо было именно этого. Приземлившись, он увидел, что Николай стоит боком, присев и поворачивает к нему морду. Ему показалось, что бок Николая открыт, и он прыгнул, целясь раскрытой пастью в пятно более светлой шерсти. Откуда-то он уже знал, что так выглядит уязвимое место. Николай тоже прыгнул, но как-то странно, разворачиваясь в воздухе. Саша не понимал, что происходит. Вся задняя часть Николая была открыта, и он словно сам подставлял свою плоть под клыки. Когда он понял, было уже поздно. Жесткий, как стальная плеть, хвост хлестнул его по глазам и носу, ослепив и лишив обоняния. Боль была невыносимой, но Саша знал, что ничего серьезного с ним не случилось. Опасность была в том, что секундного ослепления могло хватить врагу для нового, последнего прыжка. Падая на вытянутые лапы и уже считая себя проигравшим, Саша вдруг понял, что враг должен снова стоять к нему боком. И вместо того, чтобы снова отпрыгнуть в сторону, как подсказывали боль и инстинкт, он рванулся вперед, еще ничего не видя и чувствуя такой же страх, как во время своего первого волчьего прыжка с поляны во тьму между деревьями. Некоторое время он парил в пустоте, затем его онемевший нос врезался во что-то теплое и податливое. Тогда он с силой сомкнул челюсти. В следующую секунду они уже стояли друг напротив друга, как в начале драки. Время опять разогналось до обычной скорости. Саша помотал мордой, приходя в себя после ужасного удара хвостом. Он ждал нового прыжка своего врага, но вдруг заметил, что передние лапы у того дрожат, и язык вывешивается из пасти. Так прошло несколько мгновений, а потом Николай повалился на бок, и возле его горла стало расплываться темное пятно. Саша сделал был шаг вперед, но поймал взгляд вожака и остановился. Он посмотрел на умирающего волка-оборотня. Тот несколько раз дернулся, затих, и его глаза закрылись. Потом по его телу пошла дрожь, но не такая, как раньше. Саша ясно чувствовал, что дрожит уже мертвое тело, и это было непонятно и жутко. Контур лежащей фигуры стал размываться, пятно возле горла исчезло, а на истоптанной лапами земле возник толстый человек в трусах и майке. Он громко храпел, лежа на животе. Вдруг его храп прервался. Он повернулся на бок и сделал движение рукой, будто поправлял подушку. Рука схватила пустоту, и, видимо, от этой неожиданности он проснулся, открыл глаза, поглядел вокруг и опять закрыл. Через секунду он открыл их снова и немедленно завопил на такой пронзительной ноте, что по ней, как подумал Саша, можно было бы настраивать самую душераздирающую из всех милицейских сирен. С этим воплем он вскочил, нелепым движением перепрыгнул через ближайшего волка и помчался вдаль по темной улице, издавая все тот же неменяющийся звук. Наконец он исчез за поворотом, и его стон стих, сменившись в самом конце какими-то осмысленными выкриками. Слов, однако, нельзя было разобрать. Стая дико хохотала. Саша поглядел на свою тень и вместо вытянутого силуэта морды увидел полукруг затылка с торчащим клоком волос и два выступа ушей своих человеческих. Подняв глаза, он заметил, что вожак смотрит прямо на него. «Ты понял?» – спросил он. «Мне кажется, да», – сказал Саша. «Он будет что-нибудь помнить?» «Не...» Остаток жизни, если, конечно, считать это жизнью, он будет думать, что ему приснился кошмар, ответил вожак и повернулся к остальным.

Обратная дорога не запомнилась Саше. Возвращались другим путем напрямик через лес. Так было короче, но времени это заняло столько же, потому что бежать приходилось медленнее, чем по шоссе. В поляне догорали последние угли костра. Женщина в бусах дремала за стеклом машины. Когда появились волки, она приоткрыла глаза, помахала рукой и улыбнулась. Из машины, правда, она не вылезла. Саша почувствовал печаль. Ему было немного жаль старого волка, которого он загрыз в люди. И вспоминая перебранку, особенно перемену, которая произошла с Николаем за минуту до драки, он испытывал к нему почти симпатию. Поэтому он старался не думать о случившемся и через некоторое время действительно забыл о нем. Нос еще ныл от удара. Он лег на траву. Некоторое время он лежал с закрытыми глазами. Потом ощутил сгустившуюся тишину и поднял морду. Со всех сторон на него молча глядели волки. «Казалось, они чего-то ждут. Сказать, — подумал Саша, — и решился». Поднявшись на лапы, он пошел по кругу, как в конькове, только теперь перед ним не было противника. Единственное, что его сопровождало, было его тенью, человеческой тенью, как у всех в стае. «Я хочу во всем признаться», — тихо провыл он. «Я обманул вас». Стая молчала. «Я не слышал никакого зова. Я даже не знаю, что это такое. Я оказался здесь совершенно случайно». Он закрыл глаза и стал ждать ответа. Секунду стояла тишина, а потом раздался взрыв хриплого, лающего хохота и воя. Он открыл глаза. «Что такое?» Ответом была еще одна вспышка хохота. Затем волки успокоились, и вожак спросил: «А как ты здесь оказался?» «Заблудился в лесу». «Я не про это. Вспомни, почему ты приехал в Коньково?» «Просто так, я люблю за город ездить». «Но почему именно сюда?» «Почему?» «Сейчас. А, я увидел одну фотографию, которая мне понравилась. Вид был очень красивый, а в подписи было сказано, что это подмосковная деревня Коньково. Только здесь все оказалось по-другому». «А где ты увидел эту фотографию?» «В детской энциклопедии». На этот раз все смеялись очень долго. «Ну, — спросил вожак, — а зачем ты туда полез?» «Я... Саша вспомнил, и это было как вспышка света в черепе. Я искал фотографию волка. Ну да, я проснулся, и мне почему-то захотелось увидеть фотографию волка. Я искал ее по всем книгам, что-то я хотел проверить, а потом забыл». «Так это и был зов?» «Именно», — ответил вожак. Саша посмотрел на Лену, которая спрятала морду в лапы и тряслась от смеха. «Так почему вы мне сразу не сказали?» «Зачем?» – отвечал старый волк, сохраняя спокойный вид среди общего веселья. «Услышать зов – это не главное. Это не сделает тебя оборотнем. Знаешь, когда ты стал им по-настоящему?» «Когда? Когда ты согласился драться с Николаем, считая, что не имеешь надежды на победу, тогда и изменилась твоя тень». «Да, да, это так», – пролаяли несколько голосов. Саша помолчал. Его мысли беспорядочно блуждали. Потом он поднял морду и спросил: «А что это за эликсир, который мы пили?» Вокруг захохотали так, что женщина, сидящая в машине, опустила стекло и высунулась. Вожак еле сдерживался, его морду перекосила кривая ухмылка. «Ему понравилось», — сказал он. «Дайте ему еще эликсира». И тоже захохотал. Флакон упал к Сашиным лапам. Напрягая зрение, он прочел: «Лесная радость. Эликсир для зубов. Цена 92 копейки». «Это была просто шутка», — сказал вожак. «Но если бы я знал, как если бы ты знал, какой у тебя был вид, когда ты его пил. Запомни, волк-оборотень превращается в человека и обратно по желанию. В любое время и в любом месте». «А коровы?» — вспомнил Саша, уже не обращая внимания на новую вспышку веселья. «Говорили, мы бежим в Коньково, чтобы...» Он не договорил и махнул лапой. Смеясь, волки расходились по поляне и ложились в высокую и густую траву. Старый волк по-прежнему стоял напротив Саши. «Скажу тебе еще вот что», — проговорил он. «Ты должен помнить, что только оборотни реальные люди. Если ты посмотришь на свою тень, то увидишь, что она человеческая. А
Если ты своими волчьими глазами посмотришь на тени людей, ты увидишь тени свиней, петухов, жаб. Еще бывают пауки, мухи, летучие мыши, сказал Иван Сергеевич, остановившись рядом. Верно. А еще обезьяны, кролики и козлы. А еще... Не пугай мальчика, рыкнул Иван Сергеевич. Ведь ты все придумываешь на ходу, Саш, не слушай. Оба старых волка захохотали, глядя друг на друга. Даже если я придумываю на ходу, заметил вожак, это тем не менее правда. Он повернулся, чтобы уйти, но остановился, заметив Сашин взгляд. Ты хочешь что-то спросить? Кто такие верволки на самом деле? Вожак внимательно посмотрел ему в глаза и чуть оскалился.

0: Оставшись один, Саша лег в траву, чтобы подумать. Подошла Лена и устроилась рядом.
1: «Сейчас луна достигнет зенита», — сказала она.
0: Саша поднял глаза. «Разве это зенит?»
1: «Это особенный зенит. На луну надо не смотреть, а слушать.
0: Попробуй». Он поднял уши. Сначала был слышен только качавший листву ветер и треск ночных насекомых. Потом добавилось что-то похожее на далекое пение или музыку. Так бывает, когда неясно, что звучит, инструмент или голос. Поймав этот звук,

голосом появились другие. Они были совсем разными, они ничуть не мешали друг другу. Скоро выла уже вся стая. Саша понимал и чувства, наполнявшие каждый голос, и смысл всего вместе. Каждый голос выл о своем. Лены о чем-то легком, похожем на удары капель дождя, звонкую жесть крыши. Низкий бас вожака о неизмеримых темных безднах, над которыми он взвился в прыжке. Дисканты волчат о радости из-за того, что они живут. Что утром бывает утро, а вечером вечер. Еще о какой-то непонятной печали, похожей на радость. И все вместе выли о том, как недостижим, непостижим и прекрасен мир, в центре которого они бежат на поляне. Музыка становилась все громче, луна наплывала на глаза, закрывая небо, и в какой-то момент обрушилась на Сашу, или

Придя в себя, он ощутил слабые толчки и услышал гул мотора. Он открыл глаза и обнаружил, что полулежит на заднем сиденье машины. Ногами у него рюкзак, рядом спит Лео, положив голову ему на плечо. А впереди за рулем сидит вожак стаи, полковник танковых войск Лебеденко. Саша собрался что-то сказать, но полковник, отраженный зеркальцем над рулем, прижал к губам палец. Тогда Саша повернулся к окну. Машины длинные цепи мчались по шоссе. Было раннее утро, солнце только что появилось, и асфальт впереди казался бесконечной розовой лентой. На горизонте возникали игрушки.

Великий академик Карл Густав Похель родился в 1532 году в Германии на хуторе Нихельсдорф в 3 часах ходьбы от Йоханнесбурга. Его отец, Густав Карл, был мелким торговцем шерстью и запонками. Мать, Луиза фон Гейгер, происходила из знатного обнищавшего сословия йоханнесбургских феодалов. Уже с младенчества Карл удивлял окружающих своими не по-детски взрослыми идеями, поступками и изобретениями, многими из которых мы пользуемся и по сей день. Уже в 3 года он изобрел правостороннее движение. В 4 – купирование хвостов собакам и урну для бумаг. А в день своего 5-летия сочинил знаменитую песню «Kleine Waldschnepp-Motion», ставшую на многие века бессмертным гимном наиболее прогрессивных кругов немецкой детворы. На русский язык эта песня была переведена к середине 19 века как «Чижик-пыжик». Отец Карла, дела которого шли к тому времени совсем неважно, продал последние остатки шерсти и на вырученные деньги отправил мальчика учиться в городскую ратушу. Малышу повезло. Его учителем стал сам пастор Клюген, известный в пролютеранских кругах боголюб и просвещенец. Уже к концу лета Карл в совершенстве владел грамотой и чтением, заметно превосходя своего учителя. За годы, проведенные в ратуше, юный Похель под руководством строгого Клюгена изобретает ношение воды коромыслом, складывание дров поленницей, отжим белья скручиванием вдоль естественной оси и чистку капеля зубной щеткой. А Клюген получает золотой кайзеровский крест за изобретение слова «вундеркинд». В 1546 году Клюген

0: Дугин рассылает петиции в Лондонское королевское общество и Парижский клуб, в которых рассказывает о таланте молодого Похеля и сетует на то, что больше ничему не может его обучить. Уже на следующий день 14-летний Похель получает титул академика и стипендию, которая позволяет ему покинуть ратушу и снять мансарду в центре города, где ныне расположен его музей. Именно здесь Похель создает свои бессмертные научные трактаты о воде, о земле, о печах и о хорошем, в которых сильно опережает свое время. До сих пор остается загадкой, каким образом он смог предсказать существование и оставить подробные описания газа неона и лошади Пржевальского. Свои работы Похель обычно не подписывал, поэтому неудивительно, что большинство людей не знает автора даже таких общеизвестных изобретений, как губная гармоника, мыльница с крышкой, лыжи, анекдоты, кунилингус, настенные обои и справки с печатью. Многие идеи Похеля были впоследствии украдены и получили широкое распространение под чужим именем. Так, монография о земле была переведена на русский язык с незначительными купюрами и опубликована под именем В. Ульянова. Однако не всегда это было следствием злого умысла. Многие гениальные идеи буквально витают в воздухе, поэтому нет ничего удивительного в том, что в последующие века они были открыты вновь другими авторами совершенно независимо. Например, доподлинно известно, что Леонардо да Винчи никогда не был в Британском музее и, создавая Мону Лизу, хранящуюся ныне в Лувре, не мог ничего знать о существовании Джоконды Похеля, авторство которой лукавые британцы впоследствии тоже приписали Леонардо в погоне за длинным рублем. В 1539 году слух о молодом гении доходит до Берлина, и Похель получает от престарелого кайзера Вильгельма приглашение на работу. Ему предлагается прибыть в Берлин, возглавить королевскую лабораторию и срочно приступить к изобретению эликсира бессмертия. Кайзер обещает Похелю огромный по тем временам оклад 300 золотых марок в неделю и небывало удобный для того времени 8-часовой рабочий день. Ответное письмо Похеля поначалу вошло в анналы философии, но к концу 20 века было вымарано под давлением глобалистической морали. Вот оно. «Милый кайзер, прочитав приглашение, я открыл смысл жизни и бизнеса. Наша жизнь столь быстротечна, что не в моих силах изобрести большей глупости, чем одному человеку работать на другого, отдавая свои дни в обмен на золото. Такая сделка необратима, и значит, это не бизнес, а грабеж». В тот же день Карл Густав Похель покидает мансарду, возвращается на родительский хутор и посвящает себя целиком любимому делу, о котором мечтал с детства – выращиванию цикория. Этим он занимается до сих пор. Если вам повезет проезжать окрестности Йоханнесбурга в погожий день, вы сможете увидеть его в огороде. День академика Похеля считается традиционно неблагоприятным для заключения сделок, кадровых перемещений и операций с ценными бумагами. Напротив, в этот день следует обдумать свою жизнь и без сожаления откинуть те обременительные узы и проекты, которые хоть и приносят различные кажущиеся блага, но мешают заниматься делом своей жизни и чувствовать себя счастливым. В традиционном юлианском календаре день академика Похеля не помечен из-за того, что не имеет строгой даты. Но в этом есть и свой плюс. Его можно отмечать любого числа. Начнем сегодня!
1: Замечательный рассказ, без сомнения, известный многим из вас, если вы вообще интересуетесь литературой. Акутагава Варюноска, святой. В старину жил один человек. Он пришел в город Осака наниматься на службу. Полное его имя неизвестно, и поскольку он пришел из деревни, чтобы поступить в услужение, его называли, говорят, просто Гонске. Пройдя за занавеску конторы по найму слуг, Гонске обратился с просьбой к чиновнику, сосавшему трубку с длинным чубуком. «Господин чиновник, я хочу стать святым. Определите меня на такое место, где бы я мог им стать». Чиновник так и остался

0: сидеть, не в силах произнести ни слова, будто его хватил солнечный удар. «Господин чиновник, не слышите, что ли? Я хочу стать святым, и поэтому прошу подыскать мне подходящую службу». Чиновник, наконец, пришел в себя. «Искренне сожалею», — промолвил он, снова принимаясь сосать свою трубку, «но дело в том, что нашей конторе еще ни разу не приходилось определять кого-нибудь святые. Может быть, вы обратитесь в другое место?» Но Гонская, с недовольным видом выставив перед собой колени, обтянутые светло-зелеными штанами, стал протестовать. «Что-то вы не то говорите. Разве вы не знаете, что написано на вывеске вашей конторы? Разве не говорится там: определяем на любую службу? А раз пишете на любую, значит, и должны устраивать на любую, какую бы от вас ни потребовали. Или ваша вывеска только для того, чтобы людей обманывать?» Действительно, если взглянуть на дело с этой стороны, то у Гонской были все основания возмущаться. «Нет, на нашей вывеске все сущая правда», – поспешил уверить его чиновник. «Если уж вы непременно хотите, чтобы мы подыскали вам службу, где можно стать святым, зайдите завтра. А мы постараемся сегодня разузнать, нет ли поблизости чего-нибудь подходящего». И чтобы хоть как-то оттянуть время, чиновник принял просьбу Гонской. Но откуда было ему знать, на какой службе можно выучиться ремеслу святого? Поэтому, едва выпроводив Гонская, чиновник сразу же отправился к лекарю, жившему неподалеку. Изложив ему суть дела, он обеспокоенно спросил: «Как же быть? Не знаете ли вы, сенсей, куда лучше определить человека, чтобы он выучился на святого?» Такой вопрос, естественно, и лекаря поставил в тупик. Некоторое время он сидел, скрестив руки, тупо уставившись на сосну во дворе. Но тут вступила в разговор злая жена лекаря по прозвищу Старая Лиса, которая слышала рассказ чиновника. «А вы его к нам присылайте. В нашем доме он за 2-3 года наверняка узнает все, что нужно, чтобы стать святым», — уверила она чиновника.
1: «Да что вы говорите», — обрадовался тот.
0: «Как хорошо, что я зашел к вам. Премного благодарен. Я всегда чувствовал, что у вас, врачей, есть что-то общее со святыми». И невежественный чиновник, отвешивая поклон за поклоном, удалился. Лекарь с кислой миной выпроводил чиновника, а затем обрушился с проклятиями на жену. «Что за чушь ты тут нагородила? Вообрази, что будет, если этот деревенщина поднимет скандал, убедившись, что сколько бы лет ни прожил он у нас, никакого секрета бессмертия не узнает».
1: Однако жена и не думала оправдываться.
0: «Помолчал бы лучше. С таким честным дураком, как ты, в этом жестоком мире и на чашку риса не заработаешь», — презрительно усмехаясь, парировала она упреки мужа. Итак, на следующий день, как и было договорено, бывший деревенский житель Гонске в сопровождении чиновника явился в дом лекаря. На этот раз на нем была каори с гербами. Наверное, он считал, что так полагается быть одетым, когда приходишь первый раз знакомиться. И теперь он по виду ничем не отличался от простого крестьянина. Как раз этого-то, видимо, никто и не ожидал. Лекарь так и уставился на него, словно перед ним был диковинный зверь из заморских краев. Пристально глядя в глаза Гонске, он подозрительно спросил: «Говорят, ты хочешь стать святым. А почему, собственно, у тебя появилось такое желание?»
1: «Да никакой особой причины нет.
0: Просто, глядя как-то на Осокский замок, я подумал, что даже такие выдающиеся люди, как Тоэтоми Хидэси, в конце концов, все-таки умирают. Выходит, что человек, как бы невелики были его дела, все равно умрет». «Значит, ты готов выполнять любую работу, только бы стать святым», — воспользовавшись моментом, вмешалась в разговор хитрая лекарша.
1: «Да, чтобы стать святым, я согласен на любую работу».
0: «Тогда поступай ко мне на службу сроком на 20 лет, и на последнем году я обучу тебя искусству святого».
1: «Да что вы говорите? Вот уж счастье-то мне привалило. Премного вам благодарен».
0: «Но все 20 лет ты будешь за это служить мне, не получая ни гроша платы».
1: «Хорошо, хорошо, я согласен».
0: С той поры Гонская 20 лет работал на лекаря. Воду носил, дрова колол, обед варил, дом и двор подметал и вдобавок таскал ящик с лекарствами за лекарем, когда тот выходил из дома. И при этом он ни разу не попросил ни гроша за свою службу. Такого бесценного слуги не сыскать было во всей Японии. Но вот прошло, наконец, 20 лет, и Гонска, надев, как и в первый день своего прихода, хаури с гербами, предстал перед хозяйкой и хозяином. Он почтительно поблагодарил их за все, что они для него сделали в эти прошедшие 20 лет, и сказал: «А теперь мне хотелось бы, чтобы вы по нашему давнему уговору научили меня искусству святого быть нестареющим и бессмертным». Просьба Гонска привела лекаря в замешательство. Он не знал, что ответить слуге. Ведь нельзя же теперь, после того, как Гонская прослужил 20 лет, не получив ни гроша, сказать ему, что, мол, искусству святого они научить его не могут. Ничего не оставалось лекарю, как холодно ответить: «Это ведь не я, а моя жена знает секрет, как стать святым. Пусть она тебя и научит». И, сказав это, лекарь отвернулся от Гонской. Однако жена его и глазом не моргнула. «Что ж, я научу тебя секретам святого? Но ты должен будешь исполнить в точности все, что я тебе велю, как бы ни трудно это было. Если же ты не исполнишь хотя бы один мой приказ, ты не только не станешь святым, но должен будешь служить мне без всякой платы еще 20 лет. Иначе тебя постигнет страшная кара, и ты умрешь».
1: «Слушаюсь. Я постараюсь в точности исполнить все, что вы изволите приказать, как бы трудно это ни было».
0: Гонская, радуясь всей душой, ждал, что прикажет ему сделать хозяйка.
2: «В таком случае заберись на сосну, что растет во дворе», — последовал приказ лекарши.
0: Разумеется, она не могла знать никакого секрета, как стать святым. Просто она хотела, наверное, дать Гонской очень трудный, невыполнимый приказ и заставить его служить за даром еще 20 лет. Однако едва Гонска услышал слова хозяйки, как тотчас же вскарабкался на сосну.
2: «Выше! Еще, еще выше!» – командовала лекарша, стоя на краю веранды и глядя на Гонская, взбиравшегося на дерево.
0: И вот уже хаори Гонская с гербами развивается на самые верхушки высокой сосны, растущей во дворе дома лекаря.
2: «Теперь отпусти правую руку!»
0: Гонская, изо всех сил уцепившись левой рукой за толстый сук, осторожно разжал правую руку.
2: «Теперь отпусти левую руку!»
0: «Эй, подожди!» – раздался голос лекаря. «Ведь стоит этому деревенщине отпустить левую руку, как он тут же шлепнется на землю. Там ведь камни, и ему наверняка не уцелеть». И на веранде появился лекарь со встревоженным лицом.
2: «Не суйся не в свое дело! Положись во всем на меня! Так отпускай же левую руку!»
0: Не успели замолкнуть эти слова лекарши, как Гонска, собравшись с духом, отпустил и левую руку. Что ни говори, трудно рассчитывать, чтобы человек, забравшийся на самую верхушку дерева, не упал, если отпустит обе руки. И в самом деле, в тот же миг фигура Гонская в хауре с гербами отделилась от вершины сосны. Но, оторвавшись от дерева, Гонская вовсе не думал падать на землю. Чудесным образом замер он неподвижно среди светлого неба, словно кукла в спектакле «Дзерури». «Премного вам благодарен за то, что вашими заботами и я смог причислиться к лику святых!» Произнеся с вежливым поклоном эти слова, Гонская спокойно зашагал по синему небу и, удаляясь все дальше и дальше, скрылся, наконец, в высоких облаках. Что потом стало с лекарем и его женой, никто не знает. Сосна же, что росла во дворе их дома, прожила еще очень долго. Говорят, что сам Тацугора Ядоя велел специально пересадить это огромное в 4 обхвата дерево в свой сад, чтобы любоваться им, когда оно покрыто снегом.

0: очень хороший год. «Привет», — сказал он. Она взглянула на него. Это был 30-летний улыбающийся мужчина с волосами песочного цвета, немного грубовато скроенный, но весьма ухоженный и прекрасно одетый. «Прошу прощения», — ответила она. «Разве мы знакомы?» Он покачал головой. «Увы, нет. Меня зовут Брэдли, то есть Брэд Дент». «Очень приятно. Что я могу сделать для вас, мистер Дент?»
1: «Видите ли, я влюбился в вас. Конечно, в этом деле необходима определенная взаимность. Найдется у вас свободное время?»
0: «Вы серьезно?»
1: «Да». Она опустила глаза на прилавок и заметила, что пальцы нервно барабанят по стеклу. Успокоив их, она вновь подняла глаза и улыбнулась.
0: «Мы закрываемся через 20 минут», — сказала она неожиданно для себя. «Я могу выйти через полчаса».
1: «А вы хотите этого?»
0: Она еще раз улыбнулась и кивнула. «Меня зовут Марсия».
1: «Очень рад».
0: Вечером они обедали в ресторане, который она никогда бы не выбрала для свидания. При свете свечей она изучала своего нового знакомого. Его руки были по-женски изящными, акцент выдавал в нем жителя Центральной Америки. «Вы показались мне чем-то знакомым, когда вошли в магазин», — наконец сказала Марсия. «Где-то я видел вас прежде. Мне кажется, вы проходили мимо нашего прилавка по нескольку раз в день».
1: «Возможно», — согласился он, поглаживая бокал с шампанским.
0: «Чем вы занимаетесь, Брэд?»
1: «Ничем». Она засмеялась.
0: «Звучит не очень-то интригующе».
1: «Я хотел сказать, что позволил себе удовольствие не работать в этом году», — объяснил он.
0: «Почему?»
1: «Я достаточно богат, и к тому же это очень хороший год».
0: «Что же в нем особенного?»
1: Он откинулся назад, переплел пальцы и посмотрел сквозь них на Марсию.
2: «Например, то, что сейчас нигде не идет война», — сказал он после паузы. «Нет гражданских волнений. Экономика, на удивление, стабильна. Погода чудесная». Он поднял бокал и сделал маленький глоток. «Вино превосходно, как раз на мой вкус. Идут все мои любимые пьесы и кинофильмы. Наука творит чудеса, особенно в медицине и в космосе. Вышло в свет множество хороших книг. Есть масса интересных мест, куда можно поехать. Этого хватит на всю жизнь». Он потянулся и коснулся ее рукой. «И я влюбился», — тихо закончил он.
0: Она покраснела. «Вы мало знаете меня».
2: «Я могу смело смотреть в будущее в этом году. Не говоря уж о том, что хочу лучше узнать вас».
0: «Вы очень странный человек», — сказала она.
1: «Но вы же захотели вновь увидеть меня».
0: «Если это произойдет, год и в самом деле будет очень милым», — сказала она и пожала его руку.
1: Она встречалась с Брэдом ежедневно после окончания работы. Они весело проводили время, обошли все местные рестораны, совершили несколько небольших путешествий. В конце года Марсия поняла, что влюбилась.
0: «Брэд», —
1: сказала она, прижавшись к нему, —
0: «этой весной мне казалось все больше похожим на игру.
1: А теперь?
0: Теперь все иначе».
1: «Я рад».
0: На Новый год они пошли пообедать в небольшой китайский ресторан. Она склонилась над цыпленком, фаршированным рисом, и тихо сказала: «Этот человек за угловым столиком направо».
1: «Да».
0: «Он очень похож на тебя».
1: Брэд взглянул в указанном направлении и кивнул. «Верно».
0: «Вообще-то пока я не очень хорошо тебя знаю, Брэд».
1: «Но мы знаем друг друга все же лучше, чем прежде».
0: «Согласна, но... Брэд, этот человек выходит из зала».
1: Брэд проводил взглядом высокого мужчину с волосами песочного цвета.
0: «Он очень похож на тебя. Очень».
1: «Вроде бы».
0: «Странно. Я даже не знаю, откуда ты берешь деньги».
1: «Моя семья располагает немалыми средствами», — объяснил он. Марсия кивнула.
0: «Ясно. Еще один. Он только что вошел. Ты видишь?»
1: «Хм, он действительно похож на меня».
2: Она озадаченно покачала головой.
3: «Неужели у тебя никогда не было работы?»
2: «Почему же? Я ученый, имел контракт с крупной фирмой, но я вряд ли смогу получить Нобелевскую премию». Она положила себе на тарелку немного тушеной свинины, затем вновь посмотрела в зал и застыла.
3: «Брэд, это больше, чем простая случайность. Здесь другие ты».
2: «Да», — усмехнулся он, потягивая шампанское. «Я всегда ужинаю здесь в канун Нового года». Побледнев, она положила вилку на стол.
3: «Ты биолог, не так ли? И ты клонировал сам себя? О боже, может быть, ты даже не оригинал?»
2: Он усмехнулся. «Нет, я физик и не занимаюсь клонированием». «Это был очень хороший год, согласись». Марси улыбнулась и кивнула.
3: «Конечно», — сказала она. «Ты говорил, что всегда ужинаешь здесь в канун Нового года?»
2: «Да, в канун одного и того же Нового года».
3: «Ты путешествуешь во времени?»
2: «Да».
3: Но почему?»
2: «Это был такой хороший год, что я решил вновь прожить его, а затем еще раз и еще. Похоже, мне не надоест это до конца жизни». Еще одна пара вошла в ресторан. Марсия обернулась.
3: «Это мы», — сказала она дрожащим голосом. «Они куда старше, но это мы, так же мы».
2: «Именно здесь я впервые увидел тебя и себя. Мы выглядели такими счастливыми. После этого я разыскал тебя в городе».
3: «Но почему мы никогда и нигде не встречались с ними?»
2: «Я веду дневник. Каждый раз мы ходим в разные места, за этим я тщательно слежу. Исключение составляет только этот предновогодний день». Марсия закусила губу.
3: «Зачем? Зачем тебе это нужно? Ходить по замкнутому кругу, проживать одни и те же дни снова и снова?»
2: «Это был очень хороший год», — сказал он.
3: «Но что произойдет с нами позже?»
2: Он пожал плечами. «Не спрашивай меня, я просто не знаю и знать не хочу». Он повернулся и приветственно помахал рукой пожилой паре. Заметно постаревшие Брэд и Марсия переглянулись и улыбнулись им в ответ. «Возможно, они подойдут к нам», — сказал он. «Мы угостим их шампанским и постараемся ни о чем не расспрашивать. Погляди, милая, разве та Марсия не прекрасна?»

0: Это был рассказ Роджера Желязные «Очень хороший год».
1: Happy Frog, то есть счастливая лягушка. В большом пруду на краю леса жила-была лягушка. Его, это был самец, широкая спина была украшена золотистыми и черными пятнышками на блестящем зеленом фоне, а живот был гладким и серебристым. Толчок длинных ног перебрасывал его с берега на лист кувшинки, а с листа кувшинки далеко в чистые зеленые воды пруда. Большие глаза, похожие на мятую золотую фольгу, зрачки, как черные колодцы, показывали ему мир, как раз подходящий для такого лягушачьего принца, мелких обитателей воздуха, которых он ловил одним движением длинного и проворного языка, мелких обитателей воды, которых он хватал ртом и глотал на плаву. Его миром были широкие листья кувшинок и полузатопленные бревна, на которых он грелся на солнце, тенистые отмели, где лягушка может нежиться в безопасности, выставив только глаза над поверхностью воды. Он выжил, несмотря на все опасности, подстерегавшие его в юности. Гибких змей, которые лакомились юными лягушатами, цапель, которые охотились у кромки воды и пронзали его родню жестокими клювами, огромную рыбину, обитавшую на дне пруда, которая хватала лягушек, когда не могла найти своего же брата помельче, ловкую норку и выдру. Теперь, когда он стал большим и невкусным, в вечернем воздухе вибрировала его богато изукрашенная песня. «Сюда, сюда, сюда!» — пел он. «Красивые лягушки! Пятнистые лягушки! Сюда, сюда, сюда!» И вся эта идиллия рухнула в один момент. Где-то далеко какой-то дурак, как сказал бы наш герой, рассказал сказку. И в этой сказке проклятие ведьмы уменьшило принца, превратив его в лягушонка. В конце концов, принцесса поцеловала лягушонка, развеяла чары и освободила принца. История исключительной глупости, чего и следовало ожидать от тупиц людей, ничего не знающих о лягушках, кроме их кваканья в ночи. Нелепая, дурацкая история и, самое главное, совершенно, абсолютно невозможная. Но никто не спрашивал мнения лягушек. История стала широко известна. В королевстве, где подходящих принцев было мало, а принцесс много, возникла мода на поиски таких заколдованных смертных. На лягушачью охоту отправлялись со всей роскошью королевского гона. Егерем, загонщиками, музыкой, товарищами по охоте, лентами, кружевами и маленькими лягушачьими ножами, оправленными в серебро. Замковые пруды вскоре истощились, потому что, понятное дело, если отпустить незаколдованную лягушку, то она же может попасться на следующей охоте. Лягушки, не желавшие расколдовываться, становились лягушачьими лапками. Новым и модным блюдом на пирах, которые устраивали после охоты, хотя двумя годами раньше лягушачьи лапки были едой крестьян, слишком грубой, чтобы о ней могла упомянуть знатная особа. Если ты не можешь заполучить настоящего заколдованного принца, целующего тебе ручку, ты можешь хотя бы съесть вероломных и злополучных лягушек, которые по глупости не желают превращаться и недостаточно проворны, чтобы не дать себя поймать. Когда в замковых прудах остались только мелкие, хитрые, коричневые лягушки, явно не принцы, и никто не станет целовать такую тварь из опасения, что это окажется заколдованный слуга, принцессы перешли к деревенским прудам. Вскоре и там уже не было ни одной большой зеленой или пятнистой лягушки, годной названию заколдованного принца, и поиски распространились на леса, пастбища и дальние озера. Первая принцесса обнаружила пруд возле леса жарким летним днем, когда наш герой лежал в затененной воде с почти закрытыми глазами, лениво размышляя о том, стоит ли подарить комару, парящему перед ним, еще день жизни. Громкий шум подножия холма заставил его насторожиться. Рога трубили, собаки лаяли, и над всем этим гомонили человеческие голоса. Его глаза распахнулись, Он заглотнул побольше воздуха, скользнул под воду и поплыл длинными легкими толчками в заросли камыша. Отсюда, отгородившись дрожащими тенями, он мог смотреть, сам оставаясь невидимым. Его глазам предстало ужасающее зрелище. Сначала примчались собаки, которые бросились к кромке воды, пуская слюни, плещась и повизгивая от восторга. Потом егерь, одетый в зеленое с красным пером на остроконечной шапке, и загонщики в красно-коричневом с зелеными перьями. Потом подтянулись музыканты на чубарых пони, бьющие в барабаны и дующие в рожки скорее энергично, чем гармонично. И, наконец, группа дам на потных лошадях, украшенных лентами, колокольчиками и пряжей, вплетенной в гривы. С ними было здесь несколько рыцарей в качестве эскорта, включая одного пожилого, мрачного и настороженного. Он явно считал всю эту вылазку ошибкой. А позади, пешком, пыхтя и отдуваясь, шли слуги, тащившие принадлежности для пикника. Все – собаки, лошади, егери, загонщики, дамы, рыцари и слуги – подошли к воде. Лошади и пони взбили поросшую травой кромку в месиво грязи. Лягушка чуяла этот запах через весь пруд. Слуги погрузили сосуды в воду на достаточном отдалении от спиненных лошадьми от мелей. От резкого вкуса меди у лягушки заныло во рту. Егерь и его загонщики опустились на колени, чтобы напиться у кромки пруда так же, как слуги. Дамы и рыцари пили воду из медных сосудов, смешанную с вином, в кружках, которые слуги распаковали вместе со всеми атрибутами королевского пикника. Не лучше волнения воды был шум. Плеск, треск, топот копыт, громкие голоса, звон кружек, ножей и тарелок. Наш герой мигнул, строя предположение о том, чем же все это кончится. Когда они завершили трапезу, неряшливо побросав объедки прямо в пруд, он это узнал. Некоторые из его многочисленных родственников, почти такие же большие, как он сам, не были пойманы ни змеями, ни цаплями, ни большой рыбиной на дне пруда. Один из них, скорее любопытный, чем мудрый, выскочил на берег едва ли не на длину прыжка, чтобы исследовать хлебную крошку. Дамы завопили: «Лягушка! Больше, чем та, что была в Мельниковом пруду! Даже больше, чем та, что в Яблочном форте! Это точно принц!» Потом залаяли собаки. Егерь дунул в свой свисток, а загонщики закатали красно-коричневые штаны, схватили странные предметы в форме веера и полезли в воду. Его родственник, лягушка помоложе, уже нырнул, направляясь к кувшинкам. Две шеренги загонщиков вошли в воду. Дамы стояли на сухой траве и махали платочками, чтобы подбодрить их. Загонщики погрузили свои загадочные предметы в пруд, медленно повели ими и подняли быстрым движением запястья. И вот в одном из них наш герой увидел бьющуюся рыбку, маленькую и серебристую, с красными и желтыми полосками. Он сглотнул. Он сам особенно любил маленьких серебристых рыбок с красными и желтыми полосками, и ему невыносимо было зрелище того, как подобный деликатес отправится в чужую глотку. Но загонщик отбросил рыбку в воду и снова провел по воде предметом, который, как наш герой теперь понял, был какой-то ловушкой. Пока загонщики продвигались по мелководью, какой-то лягушонок впал в панику и выпрыгнул из придонного ила на берег, подняв тучу брызг. Тут же и загонщики, и рыцари на берегу рванулись за ним. Наконец, кто-то, наш герой не видел, кто именно, поймал и поднял бьющегося лягушонка в воздух. «Лягушка, лягушка!» — закричали дамы. «Подходящая лягушка, можно целовать!» А потом они выстроились полумесяцем и пропустили одну даму в середину. Наш герой не заметил в ней ничего особенного, кроме блестящего металлического венчика на голове. Его юный родственник застыл в ужасе в сильных руках, которые держали его в воздухе. Затем эта дама выступила вперед и аккуратно, почти старательно коснулась губами головы лягушонка. С точки зрения нашего героя, все дальнейшее было такой же невразумительной бессмыслицей. Дамы взвизгнули, скрытые ухмылки появились на лицах слуг, рыцарей и загонщиков. Гримаса отвращения на лице дамы, которая поцеловала лягушку, сменилась скукой. Она протянула руку. Егерь вытащил из зеленых, как листва, ножен маленький серебряный лягушачий нож. Наш герой застыл, возмущенный и изумленный. «Лягушачья охота?
2: Все это значит охоту, но только крестьяне охотились на лягушек, и у них никогда не было времени забраться так далеко. В их собственных прудах было достаточно лягушек. Пока наш герой смотрел, возмущенный и зачарованный, одновременно его юного родственника распростерли на мрачной и стоптанной земле и пронзили красивым оружием. Ему оторвали ноги и бросили их в мешок, а остальное швырнули в середину пруда. Пряный запах его изуродованных останков вызвал со дна большую рыбу, чей длинный хвост волновал и волновал воду, пока она всплывала наверх к солнечному свету. Одного такого события было достаточно, чтобы испортить целый летний месяц. Но на этом неприятности не закончились. Загонщики вернулись к воде, снова бередя пруд своими сетями. Другой юный лягушонок сделал попытку пробиться к безопасным водам, но его погубила грязь, поднятая ногами. Он заблудился, сделал нелепый поворот и поплыл назад, прямо в лапы врагов. Загонщики рванулись за ним со своими сетями. Еще одну рыбку поймали, выбросили. Кто-то наступил на юную черепашку, расколов ей панцирь. А в глубокой середине пруда кружила большая рыбина, встревоженная всей этой суетой. Наш герой больше не мог терпеть. Он проплыл тремя длинными толчками от камышей к листьям кувшинок, вполз на самый большой из них и квакнул. «Стойте!» — закричала принцесса. Загонщики уже и сами остановились, признав это кваканье за то, чем оно и было. Кваканьем большой и энергичной лягушки в расцвете сил. «Где?» — спросил егерь. Наш герой квакнул снова и увидел, как все эти бледные и глупые человеческие лица поворачиваются к нему. «Там!» — завопили на разные глаза люди. «Это наверняка принц!» — сказала одна дама. Молодой лягушонок, про которого все забыли, резкими рывками поплыл к кувшинкам и заполз, задыхаясь, на лист поменьше. «Забудьте про маленькую», — сказал егерь. «Нам нужна та, большая». Но большую-то как раз поймать было невозможно, потому что листья кувшинок, где сидел наш герой, росли на дальней стороне пруда. Загонщиков и лягушку разделяло много ярдов зеленой воды. Люди заходили в пруд все глубже и глубже, пока, наконец, не поняли, что вброд не перейдут. Вернувшись с проклятиями, они пошли на другую сторону по берегу. У лягушек было достаточно времени, чтобы удалиться на середину, что они и сделали, рискуя попасться большой рыбе, которая разнервничалась и вернулась на дно, чтобы погрузить нос в холодный ил. И хотя егерь кидал в них камни, а его загонщики били по мелководью возле берега, они были спасены. Наконец, когда солнце склонилось к закату, вся компания удалилась. Охотники, загонщики, собаки, слуги, дамы, рыцари, пони, лошади, все. Все кончилось.

только до следующего дня. Однако на этот раз наш герой знал, чего ждать, когда услышал барабаны, рожки, конские копыта, лай собак и все эти негармоничные человеческие голоса. Все лягушки сразу выплыли на середину пруда и зависли в воде, так что только глаза таращились, как множество плывущих яиц. Их предводитель дал сигнал, и они саркастически заквакали в унисон. Несчастью это, похоже, не удивило и не отпугнуло людей. Лягушки лениво смотрели, как те распаковывают принадлежности для пикника, которые на этот раз принесли не в корзинах, а в длинных деревянных ящиках. Они наблюдали за тем, как слуги подтягивают ящики к кромке воды, и за тем, как загонщики, закатив красно-коричневые штаны, заходят в воду с теми же самыми сетями в руках. А потом ящики столкнули в воду, по два загонщика в каждом, и они заскользили по поверхности, как большие, но очень неповоротливые змеи. Лягушки так удивились, что почти забыли нырнуть, и одна из них попалась в сети. Остальные в панике рассеялись в глубине, чувствуя, как вода волнуется вокруг них в ответ на движение и колыхание сетей. Когда они всплыли, затаив дыхание от изумления и ужаса, то увидели, как ящик несет их товарища к той же участи. Поцелую, потом смерти, а затем расчленению. Только сила инстинкта спасла их от несевших в лодке загонщиков, которые подкрались с краев пруда, чтобы наброситься и схватить тех, кто ускользнул. Они ныряли снова, делали несколько безумных рывков и выныривали на поверхность. И снова загонщики в плавучих ящиках погружали сети. И снова жертву вытаскивали из воды, мокрую и несчастную. Но даже и в этом случае четыре человека на двух маленьких лодчонках не могли тягаться со свободными лягушками, а с полдюжины человек на берегу захватывали только часть мелководья. Теперь, когда лягушки все поняли, они оставались посредине, там, где слишком глубоко, чтобы зайти вброд, но в недосягаемости лодочников. Люди гребли взад и вперед, и лягушки плыли вверх и вниз, туда и сюда. Они получали некоторые извращенные удовольствия от этого. Увернувшись, проплыть под лодкой, почувствовать давление воды, когда сеть проходит рядом, скользнуть в безопасную тьму, потом подняться, но осторожно, подальше от тени лодки и от блеска всплывающей большой рыбы, чтобы выставить из воды узкие ноздри и глаза на выкате. Если люди отвернулись, быстро раздуть горло, быстро квакнуть и еще быстрее нырнуть. Неистинное удовольствие, какое получаешь, поймав сочного мотылька или вкусную рыбную муху. Но удовольствие. В конце концов, еще до того, как стемнело, людям надоело это, и они пошли домой. Большая рыбина съела жалкие останки трех лягушат и удалилась в свой прохладный приют. Оставшиеся в живых лягушки лакомились вечерними мушками. Они были спасены. Но этой же ночью люди вновь пришли с факелами, расставив их на железных столбах вокруг всего пруда. Музыканты играли звенящие мелодии, а дамы тем временем располагались на коврах, расстеленных на траве. Лягушки с трудом могли разглядеть все это. Яркий свет переливался над ними, ослепляя даже под водой своим дрожащим, непостоянным мерцанием. Снова появилась лодка, только одна. Черная тень, темнее ночного неба, и на этот раз вдоль ее бортов из шестов перед ней свисали лампы. Потом резкий звук, совершенно не лягушачий, заставил их уйти на глубину. Баклан! Минуту за минутой они лежали, став от страха холоднее воды. Но с жаждой кислорода не справится, и они медленно, один за другим, стали подниматься к поверхности. Едва первая партия осторожно вздохнула, почти не показав носы из воды, как черная тень раскинулась над ними, жаждущий добычи зияющий клюв. Одну злосчастную лягушку схватила и вытащила на поверхность пленная птица с кольцом на шее и веревкой, привязанной к тощей ноге. Руки выдернули лягушку из клюва, отдали принцессе, и ее постигла прежняя участь, за тем исключением, что изувеченные останки были брошены в лодку, чтобы пойти пищу баклану, когда его ночная работа будет закончена. Тем временем баклан снова нырнул и поймал еще одну лягушку, с которой повторилась та же история. Чем все это могло кончиться, никто из них не мог себе представить. Но свет и шум привлекли старую рыбину. Она плыла вверх,
медленно и легко колыхаясь, как видение в раздуваемом ветром тумане. Она раскрыла свой огромный зев, ощущая вкус воды, ужас лягушек и присутствие какого-то охотника на территории, которую привыкла считать своей. Нырнув, баклан оцарапал клювом рыбий бок, и одновременно рыба схватила птицу и нырнула назад на дно пруда, стиснув челюсти на горячем пернатом призе, каких она не пробовала с тех пор, как утки перестали здесь гнездоваться. Загонщики потянули птицу за привязь, прерывая спуск старой рыбины. Пометуя о прошлых ранах и сражениях, рыбина на время выпустила добычу, а потом поплыла вверх следом за мертвой птицей, выкусывая из нее мясо и перья. Увидев эту загадочную фигуру, поднимающуюся из темноты, ударившись в панику, люди замолотили веслами. Рыба завертелась, повернулась под лодкой, ей совсем не нравилась лодка, и застыла там, затаившись. Весло ткнуло ее в бок, она рванулась, и лодка покачнулась. Загонщики вскрикнули и уронили сети. Рыба исследовала труп баклана, который теперь соблазнительно маячил у нее перед носом, свисая с лодки. Но крючки... Она слишком хорошо помнила крючки, а от баклана пахло железом из-за кольца на шее. Рыба еще раз толкнула лодку посильнее, а потом схватила ртом свободное крыло баклана и качнула его взад-вперед. Над ней в лодке закричали загонщики. В полумраке большая рыбина казалась еще больше. Сказочным чудовищем в железной чешуе и с плавниками из стекла и стали. Один из рыцарей кинул с берега легкое копье, которое оцарапало рыбий хвост. Загонщики снова предостерегающе вскрикнули, но было слишком поздно. Рыба владела этим прудом и не собиралась допустить вторжения людей. И уж точно не такой спокойной ночью, когда она чувствовала себя особенно уверенно. Нырнув и вынырнув, она задела легкую лодку, потом плеснула в нее воды, выскочив позади. Еще один нырок, толчок в бок, и лодка перевернулась, вывалив двух перепуганных людей в воду. Рыба направилась на глубину, погружаясь по спирали к своему любимому месту отдыха, игнорируя хаос наверху. В конце концов, вода успокоилась. К неудовольствию рыбы утонувшими людьми не пахло. Ей пришлось удовольствоваться кусочками мертвых лягушек, которые выпали, когда лодка перевернулась. Хотя охотившаяся в ночи компания отбыла, когда два загонщика наконец доплыли до берега, всем было ясно, что люди не сдадутся. Местные водяные змеи переехали вниз по течению на какое-то время, как они выразились. «Собаки», — пояснили они расплывчато, собираясь в гармошку, а потом внезапно двинулись. Последняя цапля гневно покачала длинной кривой шеей и улетела. Несколько дней ничего не происходило. Наш герой достаточно расслабился, чтобы посылать в ночь свой гулкий клич «Сюда! Сюда! Сюда!». Но никто не приходил. Никто из тех, с кем хотелось бы побеседовать. На водоеме разошлась дурная слава. Никто не собирался селиться в этом пруду, по крайней мере, до тех пор, пока люди от него не отстанут. Наш герой начал замечать косые взгляды даже от собственной родни, собственных отпрысков. Потом пришла следующая беда, еще хуже, чем кто-либо мог себе представить. Шумная процессия была знакома, но что это там грохочет на колесах? Они знали, что такое колеса, ведь у мельниц есть колеса. То, что тянут две дюжины мохноногие лошади. Что-то длинное, похожее на змею, огромную змею, нервно заметили лягушки, протянулось к воде пруда. Предмет покороче, тоже похожий на змею, опустился немного ниже по течению. Загонщики стояли у берега с закатанными штанами, с сетями еще в большем количестве, чем раньше. К ним присоединились два громадных потеющих крестьянина, которые начали тянуть и толкать палки, торчащие из ящика, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Ящик издавал ужасный непристойный шум. Плеск, причмокивание и стон одновременно.
Но еще хуже было то, что пока он продолжался, вода вокруг таинственной змеи темнела, и по мере того, как грязь, ил и мусор поднимались со дна, вспенивалась и неумолимо тянулась в сторону шланга. Топ и хлоп, хлюп и шлеп, пожарный насос высасывал воду из пруда. Было еще совсем рано, принцесса и ее дамы не успели прибыть. К середине утра все обитатели пруда уже знали, что происходит. Пруд убивали, высасывали. Этот ужасный ящик и потные крестьяне, которые работали посменно без остановки. Дюйм за дюймом вода опускалась, и загонщики заходили все дальше в воду, поднимая все больше грязи, которая ослепляла всех, у кого были глаза, и душила тех, кто ориентировался по запаху. Уже 5 рачьих нор было открыто лучам палящего солнца. Насос продолжал качать, и его вибрацию ощутила большая рыбина внизу у источника. Она тонко разбиралась в том, что говорила вода, чувствовала, что давление уменьшается, и знала, что из родника ее прибывает меньше, чем высасывает насос. Но худшее было впереди. Второй насос привезли к полудню. Пруд ощутимо уменьшился. Нити лягушачьей икры поднялись на свет, чтобы погибнуть. Головастики оказались пойманы в мелких ямках и были затоптаны загонщиками.

Прохладным вечером принцесса прибыла, чтобы посмотреть, как продвигается дело, прихватив с собой шатер, в котором собиралась провести ночь, если понадобится. К тому времени наш герой уже принял решение. Свобода не стоила потери всего потомства, разрушения дома, в котором провел всю жизнь. Он не хотел умирать, но собирался позволить человеческому существу коснуться губами своих губ, а потом попытаться убежать. Так что, когда принцесса подошла к кромке травы, теперь уже в нескольких футах от воды, он поднялся на поверхность и квакнул. Она указала на него, он подплыл ближе, направляясь прямо к ее ногам. К нему устремилась сеть, но принцесса остановила ловцов своим приказом. Дамы позади нее забормотали в благоговейном трепете. «Такая храбрая лягушка, такая большая и красивая для лягушки. Конечно, такая нелягушачья лягушка не может не быть принцем». У кромки воды герой прыгнул на вонючую грязь прямо к ее ногам. Посмотрев вверх, он снова квакнул. Принцесса присела на корточки и протянула ему руку. Он вполз на нее. Она подняла его к своему лицу и, сосредоточенно нахмурившись, прикоснулась губами, горячими, сухими, противными губами к его холодным и скользким. И, конечно же, он остался тем, кем и был всегда. Большой, красивой, пятнистой лягушкой, принцем лягушек, но целиком и полностью земноводным. В ярости из-за того, что ее так очевидно соблазнили, так прилюдно одурачили, принцесса попыталась схватить его полной жажды крови, но он вонзил свои длинные и острые коготки ей в запястье. Вскрикнув, она выпустила жертву из рук, и тот мгновенно прыгнул как можно дальше. Удары ног, палок и сетей так сыпались вокруг него. Он снова отчаянно прыгнул, не разбирая дороги. Вопли принцессы и других дам, рев и проклятие мужчин оглушали его. Но, наконец, он перепрыгнул прямо через сеть, высоко и красиво, и плюхнулся прямо в воду, достаточно глубокую, чтобы плыть.

Принцесса бы высушила весь пруд, чтобы убить его. Лягушку, которая так ее унизила, но рыцари настояли на своем. Если эта лягушка, самая большая, какую когда-либо видели, не принц, то никакая другая лягушка помельче в этом пруду не может им быть, и она не должна тратить впустую пруд и труд стольких крестьян, когда идет страда. «Забудьте, глупую тварь!» — говорили рыцари. Один из них напевал вполголоса, поглаживая ее растрепанные волосы. «Нужно вернуть пожарные насосы в замок», — говорил другой. Раз дело шло к закату, а принцесса вовсе не желала провести ночь здесь, на виду у этой дерзкой лягушки, она позволила себя уговорить. Первыми отъехали дамы, беседуя друг с другом с подчеркнутым весельем, как всегда сопровождаемые рыцарями. Потом загонщики по колено в грязи, украдкой ухмыляясь друг другу. И, наконец, крестьяне, тихо проклиная потерянное для сбора урожая время, эти чертовы вонючие насосы, которые еще придется, надрываясь, тащить туда, откуда их никто бы не позволил забирать, если бы у короля был разум, которым боги наделили, они остановились, несколько раз плюнули в пруд и закончили лягушек. Чертовы лягушки, и пусть их выпарют, если они еще хоть раз съедят лягушачью лапку. К концу лета родник снова наполнил пруд, хотя погибшую икру и головастиков уже было не вернуть. Водяные змеи переехали назад, и все, казалось, закончилось. Жарким, сухим, пыльным днем конца лета, когда поверхность пруда присыпана пыльца золотарника, появилась еще одна принцесса. На этот раз никакой процессии, лишь усталый ослик, чье красное седло полиняло от долгого использования и отсутствия смазки. А на ослике грустная девушка, которую вряд ли можно было назвать благородной дамой, особенно по сравнению с той знатью, которую наш герой видел этим летом. Ее платье когда-то было зеленым, но дождь и солнце покрыли его коричневыми и тускло-желтыми пятнами. Да, блестящий металлический предмет был и у нее на голове, но никаких украшений, ни лент, ни кружев, ни звенящих колокольчиков, ни драгоценных камней. Никаких слуг, несущих принадлежности для пикника, никакого эскорта рыцарей, ни фрейлин, ни музыкантов, ни ковра с подушками, ни шатра. Ничего не было. Лягушки не имеют представления о людской красоте. Девушка могла быть уродливой, заурядной или красивой. Для нашего героя она была человеком. Бледным, огромным, вонючим существом, приносящим беду. Он прервал свои размышления, когда ослик подошел к воде. Принцесса, если этот блестящий ободок означал принцессу, небрежно улеглась на животе у кромки воды неподалеку от ослика и прислонилась щекой к воде, как будто вся горела. Лягушки оставались на середине пруда. Кто знает, какие фокусы она припасла. Она вздохнула, поднялась, огляделась вокруг и расплакалась. Ослик отошел на несколько шагов назад и закричал. Все еще рыдая, отвратительный звук, подумал наш герой. Она направилась к ослику, расстегнула подпругу красного седла, сняла уздечку. Ослик стряхнулся по собачьи и отошел прочь в поисках места, где можно поваляться. Девушка вернулась к кромке воды, улеглась в гнездышко из своих поношенных юбок и продолжала плакать. У страха глаза велики. Когда девушка перестала шевелиться, но по-прежнему всхлипывала, лягушки одна за другой осторожно вернулись к своим делам.

0: пруд опустился холодный туман. Наш герой плыл по теплой поверхности воды все ближе к спящей девушке. Он слышал, как ослик ломится через ягодный кустарник у края леса, слышал осторожные шаги ночных хищников по палой листве, хрустящей, потому что дело шло к осени. И слышал глубокое тихое дыхание девушки, шорох ее одежды, когда она вздрагивала от холода. Его ноги уперлись в выл, и он пополз. Ее рука была всего в одном прыжке от него, но на твердой земле. Наш герой задумался. До сих пор она не принесла никаких неприятностей, но опыт говорил не в ее пользу. Помня, что сработало в предыдущий раз, он решил, что лучше всего позволить ей быстро прикоснуться к нему губами, а потом уйти. Он был уверен, что легко сбежит от единственного человека. Позади кто-то из его родственников квакнул на пробу. Он раздул свое горло и спустил мощный зов. «Сюда!» — говорил он. «Сюда, сюда, сюда! Лягушка! Лягушка, лягушка! Я знаю, что делаю!» Он услышал, как девушка вздохнула, просыпаясь в холодной влажной тьме на расстоянии вытянутой руки от поющей лягушки-быка, и приготовился прыгнуть, если понадобится. Он ощутил ее дыхание, не такое вонючее, как у другой принцессы. «Лягушка!» — воскликнула она. В точности подумал наш герой, как и та первая. «Зачем-то им нужно поцеловать лягушку. Какая-то ерунда. Он не хотел целовать человека. Собственно говоря, лягушки не целуются с лягушками. Но он чувствовал, что теперь знает процедуру. Он квакнул потише и прыгнул вперед. Пока он прыгал, она оставалась на месте, склонив лицо к земле. Было совсем не темно, даже несмотря на туман, потому что окрестности заливал лунный свет. Он видел белое пятно ее лица и легко нашел ее рот благодаря теплому душистому ветерку, который из него дул. И она его заметила, потому что снова сказала:
1: «Лягушка, большая лягушка. Может быть, это правда насчет колдовства?»
0: Этого наш герой не понял, но все равно двинулся вперед.
2: Она застыла в ожидании.
0: Он тоже.
2: Прошло несколько томительных секунд. Почему она не... С едва заметным намеком на вздох, он немного вытянулся вперед и коснулся ее рта своим, прохладным и влажным.
0: Нашего героя, который ничего не слышал о колдовстве, это ощущение поразило. Под его губами ее мягкие, теплые, пахнущие человеком губы стали прохладными и тугими. Ее подбородок уменьшился, лицо куда-то отъехало, и перед его глазами появились большие, блестящие черные и зеленые глаза. Она выпрыгнула из клубка ненужной больше одежды, гладкая, зеленая, с черными и золотистыми пятнышками лягушка, чье дыхание было чистым и лягушачьим, чьи длинные ноги сложились и расправились в длинном прыжке, который окончился всплеском. Он быстро последовал за ней, хотя так никогда и не понял, что все это значило. Они жили долго и счастливо в своем пруду на краю леса. Что касается менестреля, который так переврал историю, услышанную от наяды, живущей в ведьмином колодце, и тот жил долго и счастливо на свой лад, хотя ни одна из принцесс, которые ходили на лягушачью охоту, ни разу не нашла в пруду принца. Что ж такое сделала лягушка, что ее на долгие годы превратили в человеческую принцессу? Это уже совсем другая история.

centers of the body. We have seven main

0: Мария Еремина. Экзамен по латыни. Шум был не то чтобы невыносимый, но он отвлекал Миру от подготовки к экзаменам. Хотя, если быть до конца честной, после 5 суток бесконечной зубрежки Мира была готова отвлечься на что угодно, включая голубя за окном. Стук в пол повторился. Ощущение было, будто соседи бегали по потолку, а затем начали по потолку же двигать что-то тяжелое и скрипучее, вроде кровати, периодически роняя эту кровать себе на ноги и вскрикивая. Если Мира правильно помнила, под ней жила довольно тихая и спокойная семья с ребенком школьного возраста, никто не устраивал громких вечеринок, никто ни на кого не кричал и никто ни с кем не скандалил. Мира вздохнула, голова отказывалась работать, текст перед глазами расплывался. В пол снова постучали, а затем громко поскреблись. Мира вздохнула еще раз и поняла, что с этим надо что-то делать. Она решительно встала из-за стола и не менее решительно вышла из комнаты. Через 3 минуты она также решительно вернулась с чашкой кофе, твердо пообещав себе, что больше не будет отвлекаться. Через 10 минут Мира спускалась по лестнице. Звонок на двери исправно выдал приглушенную трель, но открывать, похоже, никто не собирался. Мира упрямо нажала на кнопку еще пару раз, и, наконец, в замке заскрежетало, и на пороге появилась соседка.
1: «Ой, Славочка, ты не очень вовремя!» – пролепетала женщина. «Вы не могли бы перестать шуметь?»
0: Вообще-то Мира планировала быть куда более категоричной, но крайне вымотанный вид женщины заставил ее смягчиться.
1: «Мы постараемся закончить как можно быстрее, но я не знаю, когда...»
0: В этот момент откуда-то из комнаты раздался сдавленный вскрик, который сменился скулежом и громким скрипом. Мира нащупала в кармане телефон.
1: «Что у вас тут происходит? Я сейчас полицию вызову».
2: «Не надо полицию!»
0: – сдавленно ахнула женщина и в одну секунду затащила Миру в квартиру, тут же захлопнула дверь и чуть дрожащим голосом продолжила.
1: «Ты проходи сейчас, все сама увидишь, все поймешь».
0: В комнате, куда ее привели, было довольно тесно. Метраж явно не был рассчитан, что в помещении однажды набьется 6 человек. Зато что-то мерно и уютно потрескивало. Соседка тут же метнулась к мужу и отчаянно зашептала ему на ухо, отвлекая от разговора. Мира тем временем присмотрелась к собеседникам соседа. Одним из них, к ее удивлению, настолько сильному, насколько вообще способен удивляться человек за день до экзаменов, оказался священник. Обычный православный священник в черной рясе с бородой и крестом. Рядом со священником стояла женщина в пестрой юбке, каких-то живописных лохмотьях и многочисленных украшениях. Мире даже показалось, что она видела эту даму в рекламе на каком-то сайте. Дама предлагала снять и наложить с глаза и прочую муть. Священник периодически неодобрительно посматривал на пеструю женщину, но продолжал вести с ней довольно заинтересованно.

0: прерванную беседу. Невзрачный мужчина во всем черном стоял у окна и нервно теребил крупный кристалл-кулон. Периодически мужчина с тревогой поглядывал вверх. Мира вдруг поняла, что вообще-то все, находящиеся в комнате, даже вернувшаяся соседка, периодически с тревогой поглядывают вверх, и подняла голову. К потолку в лучших традициях фильмов ужасов прилип спиной соседский сын и мерно уютно потрескивал. Поймав взгляд Миры, он с силой ударил пяткой в потолок.
1: «Так вот откуда этот странный звук», — отстраненно подумала Мира, глядя в абсолютно черные, без намека на белок, глаза.
0: Внезапно протянул мальчик нечто, не отрывая взгляд от Миры. Возможно, он был рад новому существу. Если он, конечно, вообще понимал такую концепцию, как радость.
2: «Славочка!»
0: Соседка неслышно очутилась рядом, и Мира вздрогнула.
2: «Ты ведь никому не расскажешь. Ты иди тогда домой, мы как-нибудь справимся. Вот Дормидон Таристархович кое-кого придумал. Надеюсь, это поможет Димочке».
0: Димочка на потолке заскрежетал.
3: «О, корпус нон эгео!»
0: Глухо протянул он сорванным голосом, проворно отползая от отлипшего от окна невзрачного мужчины. Невнятные звуки внезапно сложились в нечто странное. Мира остановилась, совершенно проигнорировав соседку, продолжавшую настойчиво выпихивать ее в коридор. Вот ведь будет стыдно, если ей просто почудилось. Это все экзамены, везде теперь мерещится.
2: «Что ты сказал?»
0: Строго и настойчиво спросила Мира, глядя на забившегося в угол Димочку. «Точно будет стыдно. Вот ведь не повезло людям, одержимый сын и пришибленная соседка».
3: «Хок, корпус нон эгео, купио дисцедере», —
0: скрипуче произнес тот, кто сидел в соседском сыне, растягивая гласные и с булькающим рыком глотая окончание фраз. Мира еле разобрала ответ.
2: «Уби?»
0: — уточнила Мира, старательно напрягая память.
2: «Ой, божечки!»
0: — забытая соседка шарахнулась в сторону.
2: «Лёш, она тоже!»
0: После ее вскрика в комнате начался хаос. Миру чем-то полили, потом чем-то посыпали. Сладко запахло цветами и дымом, в глазах защипало. Сверху послышалось шипение и глухие удары. Похоже, соседского сына тоже активно поливали, посыпали и окуривали. Он снова заскрежетал, торопливо и сбивчиво пытаясь что-то сказать, проглатывая слова, рыча и шипя. Мира смогла разобрать только «Инк» — «Отсюда», «Либертас» — «Свобода», «Обсекро» — «Пожалуйста» и «Долет» — «Больно». В Миру снова чем-то плеснули, с волос закапало, за шиворот потекла холодная вода. Пестрая женщина что-то запела, священник начал молиться. Мира чихнула и зажмурилась. Нечто, кажется, заплакало. Оно хныкало и скулило из скрипучего монстра, моментально превратившись в испуганного ребенка, зависшего на потолке испуганного ребенка. Песнопение, плач, скрип и причитание соседки слились в душераздирающую какофонию.
2: «Хватит!»
0: Мира закричала еще сильнее, зажмурив глаза. И все стихло. Мира осторожно открыла глаза в полной тишине. Застывшие на середине слов и движений люди испуганно смотрели на нее. Пожалуй, впервые в жизни Мира поняла старосту, которой иногда приходилось утихомиривать возмущенную аудиторию человек в 50, и которая явно носила в термосе вино вместо чая.
2: «Унде венибас?»
0: Мира очень надеялась, что не наделала ошибок. Почему-то страшнее всего ей было от того, что она могла ошибиться перед лицом носителя языка. Сущность носителя пугала ее куда меньше.
3: «Артифициум лапис».
1: Существо говорило медленно, делая паузы перед каждым словом. Мира даже задумалась, было ли дело в том, что ему было сложно пользоваться человеческими связками, или в том, что оно также не являлось никаким носителем и испытывало примерно те же сложности с выбором слов.
3: «Ибе ме компрендунт».
2: «Вы недавно находили что-то древнее и каменное. Оно говорит, что оно заперто было там», —
1: вольно перевела Мира, обернувшись к остолбеневшей группе.
4: «Какой еще камень? При чем тут это?»
1: Возмутился было сосед, но жена тут же перебила его, затараторила, не отрывая от Миры полного надежды взгляда.
2: «А ведь был камень! Мы же в отпуске камень подобрали, ну вспомни, Леш! Странный такой, если приглядеться, то ли на морскую звезду, похож, то ли на человечка. Дима еще сказал, что с собой заберет, а ты заупрямился».
4: «Ну да, он же взрослый парень, 12 лет уже, а какой-то камень ему вези!»
1: Неохотно ответил сосед. Соседка тут же встрепенулась и достала с полки черный камень странной формы, который действительно был похож на фигурку, черты которой очень долго смягчали и смывали морские волны. С потолка громко засопело и заскрежетало, как показалось Мире, одобрительно. Священник и Дормидонт Аристархович устало переглянулись.
2: «Потес ревенире?»
1: Тут же уточнила Мира.
3: «Нон».
2: «Он не может вернуться обратно в камень», — пояснила Мира и, подняв руку, чтобы предупредить возможные расспросы, продолжила. «Хок корпус потес дисцедере?»
3: «Нон».
2: «Он не может покинуть тело мальчика».
1: Мира искренне надеялась, что спросила именно это, а не хочет ли дух поесть мясо на ужин, например.
4: «Да чего его спрашивать-то? Мы его сейчас просто изгоним. Я медиум в шестом поколении, мелкие бесы вроде этого одного моего взгляда боятся!»
1: Запальчиво вклинился Дормидонт Аристархович. Пестрая женщина из-за его плеча закивала. «Мол, иди, девочка, куда шла? Не мешай профессионалам работать!»
0: «Вы уже пятый час его изгоняете, а заговорил он только когда Мирослава пришла!» Хмуро осадил медиума сосед.
3: «Хок корпус нон эгео!»
1: Повторило существо, видимо, среагировав на громкие выкрики. Похоже, оно тоже не хотело, чтобы его поливали и посыпали.
2: «Ему не нужно это тело», — тут же пояснила Мира. «Думаю, все получилось случайно».
4: «Тогда что ему нужно?» — тихо спросил священник.
2: «Уйти. Он хочет просто уйти».
1: Мира ожидала, что священник начнет спорить, будет настаивать, что демона необходимо изгнать, а духа упокоить. Но тот лишь задумчиво поглядел на потолок, куда-то мимо застывшей там мальчишеской фигурки. Мира решила, что ее психику защищают только два несчастных часа сна и 5 кружек кофе.
2: «Хуаре нон потес?»
3: «Аква пульверес эрбае миксти».
2: «Его надо помыть».
1: Мира очень хотела бы быть настолько же уверенной, насколько звучал ее голос.
2: «То, чем его поливали и посыпали, смешалось, и теперь не дает ему выйти из тела».
1: Соседка охнула. Посмотрела на сына на потолке, оглянулась на экзорцистов, снова посмотрела на сына и неуверенно протянула вверх руки.
2: «Десценде»,
1: — пояснила Мира. Она хотела объяснить, что никто не хочет причинять сущности вреда, но не смогла вспомнить нужные фразы, а потому ограничилась простой просьбой слезть. И изобразила жестами, будто отряхивает себя, а потом будто что-то летит от ее груди в надежде, что существо поймет.
3: «Me non comprendes»,
1: — тихо и как-то доверчиво спросило существо.
2: «Юро!»
1: Сделав жест, похожий на удовлетворенный кивок, нечто проворно доползло до стены и спустилось на пол, встало, чуть сутулившись и неуверенно поводя руками. С первого взгляда обычный подросток, да и со второго тоже. Если бы Мира не знала и не подумала бы никогда, что соседский сын одержим. Ну, стоит немного косо, ну, нервно дергается, моргает заторможенно. У них тогда перед экзаменами полкафедры в одержимых обращается. Соседка с опаской взяла сына за руку и двинулась было в сторону ванны, остановилась и как-то смущенно посмотрела на мужа. Тот вздрогнул, кивнул и аккуратно увлек за собой сына и то, что пряталось в нем. —

0: Из ванной раздался плеск воды и тихий голос соседа. Мира села прямо на пол. Выдохнула. Атмосфера в комнате неуловимо изменилась, будто разом выдохнули все. Будто сама комната наконец-то выдохнула. Соседка аккуратно присела на кровать. Дормидонт Аристархович снова уставился в окно, а пестрая женщина устроилась в компьютерном кресле. Священник привалился к столу, задумчиво покручивая крест.
1: «Что значит «Юро»?»
0: — внезапно спросила соседка.
1: «Клянусь»,
0: — ответила Мира, не открывая глаз.
1: «Ой, что ж ты ему пообещала, Славочка?»
0: Тут же встревоженно поинтересовалась соседка.
1: «Что я не буду запирать его обратно в камень. Честно говоря, я даже и не знаю, как его в камень запереть». «А как же с ним дальше?»
0: — продолжила волноваться соседка.
1: «Ольга...»
0: Мира поняла, что опять напрочь забыла отчество соседки. Та понятливо махнула рукой, призывая продолжать.
1: «Нам же сейчас главное Диму освободить, а дальше что-нибудь придумаем.
0: У вас ведь вон сколько экспертов, много».
1: «Мы человек 20 позвали»,
0: — с тяжелым вздохом сказала соседка.
1: «Я вчера проснулась, а Димочка странный, какую-то тарабарщину говорит, дергается. Я не разобралась, прикрикнула на него, а он от меня на потолок сбежал».
0: Руки соседки подрагивали. Она снова вздохнула и продолжила тихо и слишком размеренно. Смотрела она в стену перед собой и даже не пыталась взглянуть на собеседницу.
1: «Леша сказал, что позовем всех, кого найдем. Кто-нибудь да справится. У нас тут уже было 3 священника, 1 раввин, 5 потомственных ведьм, 3 медиума, 1 шаман вуду, 1 астральный чтец, 7 экстрасенсов и 1 старец».
0: Соседка начала покачиваться.
1: «Эти трое просто самые стойкие. Остальные заходили, смотрели. Кто-то кричал, кто-то сразу сбегал. Одна ведьма и старец нас даже проклясть на бегу успели. Некоторые поспокойнее были, спрашивали, где скрытые камеры установлены. Предлагали сотрудничество».
0: Эти трое никак не реагировали на историю. Священник молился, задумчиво касаясь креста. Пестрая женщина выудила откуда-то из своих многочисленных одежд объемную фляжку, отхлебнула, крякнула, подумала и хлебнула еще, поймала заинтересованный взгляд Дормидонта Аристарховича, предложила ему фляжку, тот не отказался.

0: Часто у вас бывает, ну, такое? Мира неопределенно взмахнула рукой в воздухе и уставилась на экспертов. Она сама не поняла, зачем спросила. Не то чтобы ей сейчас было интересно что-то, кроме 12-часового сна и долгожданного закрытия сессии. Просто жизнь как-то не готовила ее к разговорам с прилипшими к потолку мальчиками. К существованию неких сущностей, которые вселяются в прилипших к потолку мальчиков, жизнь ее тоже не готовила. До этого дня Мира была уверена, что факультативная латынь помогла ей, могла понадобиться ей разве что для диплома о сравнении образа Вергилия из «Божественной комедии» с Вергилием историческим. Медиумы, экстрасенсы, колдуны переглянулись и неопределенно пожали плечами. Священник помотал головой. Только сейчас Мира заметила, как неуверенно и испуганно вели себя все трое. Храбрились, конечно, держали лицо, профессионалы как-никак, но слишком уж выбила их эта ситуация из колеи. Все трое вовсе не выглядели заправскими охотниками на нежить, для которых все происходящее – обычный вторник. Вероятный барьер для сущностей у них вышел случайно, что-то с чем-то прореагировало, узнать бы, наверное, еще что и с чем. Мира задумалась, что же не позволило ему идти вслед за остальными. Невероятная вера в собственные силы? Страстное желание помочь или же болезненная гордость? А что не дало уйти ей самой?
1: «А вот и мы! Встречайте бойца!»
0: Громко и преувеличенно бодро возвестил сосед, подталкивая перед собой сына так, будто бы собирался рассказывать гостям, как тот победил в районной олимпиаде. Димочка поежился, а сходство с подростком стало идеальным. Мира подумала, что это, наверное, истерика. Все в комнате снова оглянулись на Миру. Она поспешила встать, с неудовольствием отметив, что мальчик почти поравнялся с ней в росте. Димочка был одет в чистое и несколько мокр.
2: «Артифициум!»
0: – проскрежетал он, моментально разрушая иллюзию.
3: «Нужен предмет. Обязательно что-то рукотворное!» – тут же среагировала Мира. «Желательно что-то ненужное и чистое, не посыпанное всем этим!»
0: Дермидонт Аристаркович тут же отдернул руку с кристаллом. Спустя пару минут суеты в руках Миры оказалась плюшевая жаба с галстуком-бабочкой. Шуточный подарок Диме от друзей Димы, как мельком пояснила соседка.
2: «Incorporeus spiritus invitote»,
0: подсказал тот, кто все еще томился в детском теле.
3: «Incorporeus spiritus invitote»,
0: послушно повторила Мира. Мира сунула жабу под нос существу, то кивнула, потом вздрогнула, потом затряслось. Потом Дима судорожно вздохнул и разрыдался. А жаба поправила бабочку.
3: «Ну, я пойду?»
0: — неловко спросила Мира, наблюдая за тем, как рыдающие родители обнимают рыдающего сына.
3: «Экзамены, все такое».
0: Мира не сомневалась, что должна забрать жабу. Никто на жабу и не претендовал. Единственный вопрос, который смущал Миру, может ли она нести жабу просто под мышкой, как обычную плюшевую игрушку, или это все-таки будет неуважительно. Эксперты по нечисти тоже осторожно потянулись на выход. О плате за изгнание духа они не заикались. Священник похлопал Миру по плечу, а затем перекрестил. Он выглядел несколько потерянно. Поднимаясь к себе с плюшевой жабой в вытянутых руках, Мира подумала, что это был достаточно странный день, а потому экзамен точно должен пройти без проблем. Должна же быть в этом мире справедливость. Вот духи же есть, почему бы не существовать справедливости? Начать думать о том, что она только что изгнала какого-то беса, и эта сущность теперь, видимо, будет жить с ней, Мира решила только после того, как лектор распишется в зачетке. Сущность вяло пошевелила плюшевой лапой. Мира неуклюже одной рукой открыла дверь, прямо в обуви прошла в комнату и посадила жабу на стол. Подумала, что надо что-то сказать, подумала, что больше не может. Открыла онлайн-переводчик.
3: на скорую руку написала пару абзацев о том, что так общаться ей будет проще, и о том, что сейчас ей нужно готовиться к важным экзаменам, а обсудить сегодняшний день они смогут позже. О том, что позже у нее, вероятно всего, будет нервный срыв, Мира тактично умолчала. Жаба кивнула. Мира отхлебнула холодный кофе. Открыла Википедию на латыни и очень медленно показала сущности, куда жать, чтобы открыть новые статьи. Сущность заинтересовалась. Мира вернулась к лекциям. Жизнь потекла своим чередом.

0: «Quad to S?» — спросила Мира через час, отвлекшись от чтения, чтобы размять шею. Вопрос, что же такое она обнаружила, не давал ей покоя все это время, хоть и немного фоново. Плюшевые пальцы застучали по клавишам. Википедия продемонстрировала страницу про демонов. «В общем-то, ожидаемо», — пробормотала Мира и пошла ставить чайник. Звонок в дверь прозвучал, когда Мира уже допила полчашки чая, а демон заинтересованно просматривал галерею картин Уотерхауса. Звонка Мира тоже ждала. Если что и было для нее очевидным за весь этот день, так это то, что теперь к ней должна прийти какая-то организация, которая занимается тем, что скрывает от обычных людей мир демонов, духов и кто там еще существует, а также поддерживает баланс, решает конфликты и спасает людей от распоясавшихся сущностей. Ведь если эти сущности существуют, то кто-то же должен их прятать и контролировать, иначе бы Мира о них знала. Звонок прозвенел еще раз, выдергивая Миру из размышлений. За дверью стояла девушка в плаще с глухим капюшоном, из-под которого было видно только половину лица и выбивающиеся волосы. «Мирослава?» — строго спросила девушка. Мира поняла, что сейчас ее попросят либо присоединиться к тайной организации, либо пройти какую-нибудь процедуру стирания памяти.
1: «Мне порекомендовали обратиться к вам. Понимаете, у меня есть небольшая проблемка. Вы ведь занимаетесь подобным?»
0: Девушка открыла рот. Мира задумчиво посмотрела на аномально длинные клыки.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Нам уже в общих чертах известно, как древние люди перемещались от средиземноморских равнин к испанским возвышенностям и дальше к югу и центру Франции, а затем к тому, что мы сейчас зовем Англией, ибо между Англией и Францией тогда не было пролива, а также на восток, к Рейнской области и широкой пустоши, которая раньше была на месте Северного моря, и далее к германским равнинам. Им пришлось оставить за спиной покрытые снегами и льдом Альпы, которые тогда были еще выше, чем сейчас. Эти люди переселялись к северу из-за того, что их становилось все больше, а еды все меньше. Они страдали от междоусобиц и войн. У них не было настоящих жилищ, где можно было бы осесть. Они привыкли сниматься с места с изменением времен года и, вынуждаемые голодом и страхом, переселялись дальше, на север, в неизвестность. Мы можем представить себе, как появлялись на этих поросших травой северных землях первые группы странников, наших далеких предков. Возможно, это происходило поздней весной или ранним летом. Вероятно, они следовали за стадами оленей и лошадей. Используя различные методы, антропологи сумели восстановить сведения о внешнем виде и привычках этих путников времен самого рассвета человечества. Их группы были немногочисленными, ибо, будь это не так, они не покинули бы свои земли и не ушли на север. Два или три старших мужчины лет 30, 8-10 женщин и девушек с детьми, а также несколько подростков могли составлять все сообщество. Должно быть, они были кареглазыми, смуглыми, с курчавыми темными волосами. Белых светловолосых европейцев и желтокожих китайцев с истинно-черными волосами еще не существовало. Старший мужчина, вероятно, возглавлял группу. Женщины и дети держались

0: отдельно от мужчин и юношей, отгороженные системой табу от любого тесного сотрудничества. Вожди выслеживали стада, за которыми шло племя. Искусство следопыта тогда было высшим изобретением человечества. По знакам и следам, незаметным для глаз современного человека, люди могли прочитать, как прошел день в стаде лошадей, которые они преследовали. В этом наши предки были настолько искусны, что шли по следам, оставляемым стадом, примерно с той же скоростью, как передвигается охотничий пес, почуявший запах добычи. Лошади, за которыми следовали охотники, были совсем недалеко, об этом говорили следы. Их было много, и никто их пока не спугнул. Табун двигался очень медленно, потому что не было никаких следов диких собак или иных врагов, которые могли бы ввергнуть его в паническое бегство. Некоторые слоны тоже шли на север, а еще человеческое племя дважды пересекало следы шерстистых носорогов, двигавшихся в западном направлении. Племя путешествовало налегке. Тела людей не покрывала почти никакая одежда, но они были раскрашены в белые, черные, красные и желтые цвета. Через века сложно разглядеть, были ли они татуированы. Вероятно, нет. Грудных и маленьких детей женщины несли на спинах в перевязях или мешках из звериных шкур, и, возможно, у них имелись кожаные сумки и ремни. Мужчины не несли никакого груза, кроме оружия. Копья с каменными наконечниками и острые кремниевые ножи. С ними не было больше старика, долгие годы возглавлявшего племя. Недели раньше у дальнего болота старика растоптал огромный бык. Тогда же юнцы из соседнего племени, более многочисленного, похитили у них двух девушек. Именно из-за этих потерь нашим странникам пришлось искать новые охотничьи угодья. Пейзаж, который открылся глазам этой маленькой группы, когда они взобрались на вершину холма, представлял собой куда более мрачную, пустынную и неопрятную картину, чем сегодняшний западноевропейский ландшафт. Вокруг простиралась покрытая травой степь, вдали слышался грустный крик чибисов. Перед ними раскинулась равнина, перечеркнутая кое-где холмами, над которыми сменяли друг друга апрельские облака. Сосновые леса и заросли черного вереска обнажали песчаную почву. В долинах были залежи сухостоя, а внизу тянулась светло-зеленая полоса торфяных болот и оврагов с застоявшейся водой. В зарослях долин, где таились невидимые звери, а извилистые потоки рассекали грунт, скрывались пещеры. Вдали на северных склонах виднелись пасущиеся кони. По знаку двух братьев, возглавлявших теперь племя, небольшая ссора среди мужчин прекратилась, а женщина, общавшаяся на повышенных тонах с маленькой девочкой, резко замолчала. Братья, мгновенно посерьезнев, осматривали местность.
1: «Ух!»
0: — отрывисто произнес один из них и показал пальцем вперед.
1: «Ух!»
0: — ответил его брат. Глаза всего племени были прикованы к указующему персту. Вся группа превратилась в один цепкий взгляд. Люди стояли неподвижно. Удивление, казалось, превратило их в скульптурную композицию. Далеко внизу, у склона, повернувшись к ним лицом, в таком же изумлении застыла сгорбленная серая фигура, более массивная, чем взрослый мужчина, но поменьше ростом. Это существо, прячась за камнями, тоже выслеживало лошадей, но неожиданно оглянулось и увидело племя. Голова его была похожа на голову бабуина. В руках оно держало что-то, показавшееся людям огромным валуном. Еще некоторое время это странное создание стояло неподвижно. Тогда некоторые женщины и дети стали осторожно приближаться, чтобы лучше разглядеть его.
1: «Человек!»
0: — сказал старый охотник. Ему было лет 40.
1: «Человек!»
0: Видя движение среди женщин, страшное существо обернулось и неуклюже побежало в сторону зарослей березы и терновника. Оно остановилось на мгновение, чтобы взглянуть на новоприбывших, странно взмахнула рукой, а затем бросилась в укрытие. Тени зарослей поглотили его и, укрывая, как будто сделали более огромным и страшным, чем оно было, оставаясь на виду. Казалось, сама чаща стала им и наблюдала за людьми его глазами. Деревья словно тянули длинные серебристые руки, а упавший ствол, как затаившееся чудище, проводил племя пристальным взглядом. Было все еще раннее утро, и вожди племени надеялись за день дойти до диких лошадей, возможно, отбить одну из них от стада, отогнать ниже, к болотистой местности, там ранить ее, а потом пойти по кровавому следу и добить. Тогда они устроили бы пиршество, а где-нибудь внизу, в долине, нашли бы воду и сухой папоротник для подстилки и костра на ночное время. До этого мига день казался им приятным и обнадеживающим. Теперь же они были в смятении. Появление этой серой фигуры было как пугающая и необъяснимая гримаса солнечного утра. Все племя неподвижно стояло некоторое время, а затем два вожака обменялись парой слов. Воу, старший, указал вперед. Клик, его брат, кивнул головой. Они решили идти дальше, но держаться вершины холма, вместо того, чтобы спуститься вниз, в заросли.
1: «Идем», —
0: сказал Воу, и маленькое племя снова двинулось в путь. Однако теперь они шли в тишине. Когда маленький мальчик решил спросить о чем-то свою мать, она заставила его замолчать. Все поглядывали вниз, в чащобу. Неожиданно одна из девушек резко вскрикнула и взмахнула рукой. Все остановились. Это снова было то чудовище. Оно бежало по открытой местности, почти на четвереньках, передвигаясь странными прыжками. Страшное существо было сутулым, очень широким в кости и при этом невысоким. Покрытое всклокоченной серой шерстью, оно более походило на волка, чем на человека. Временами его длинные руки почти касались земли. Сейчас существо было ближе, чем в первый раз. Миг, и оно снова скрылось в кустах, казалось, швырнув самое себя, как камень, в красную высохшую листву папоротников. Воу и Клик коротко посовещались. В миле отсюда была опушка долины, откуда начинались заросли. За ними простирались пустынные холмы. Под ясным солнцем паслись лошади, а далеко на севере виднелись спины шерстистых носорогов, похожие отсюда на ряд черных бусинок. Если племя пойдет через поросшее травой поле, то этому скрывающемуся существу придется либо отсиживаться в кустах, либо выйти на открытую местность. А тогда, если оно действительно хочет принять бой, дюжины мужчин из племени уж как-нибудь сумеют с ним справиться. Итак, они двинулись по травянистому склону. Маленькое племя шло к опушке, и мужская его часть выдвинулась ближе к кустарнику, заслонив женщин и детей. Некоторое время наблюдатели стояли неподвижно, а затем Воу начал показывать непристойные жесты. Клик не отставал от брата. Послышалась ругань в адрес чужака, скрывшегося в чащобе, а потом один из парней, бывших в племени кем-то вроде потешника, гримасами и карикатурными жестами стал изображать побег серой твари. После этого на место страха пришло веселье. В те времена смех был признаком человеческого общества. Люди умели смеяться, но в существе, которое с удивлением наблюдало за ними из темноты, не было ни капли веселья. Мужская часть племени же буквально покатывалась от хохота, хлопая себя и других по ляжкам. Слезы текли по их лицам. Из зарослей не слышалось ни звука.
2: «Я-хо-хо!» — вопило племя. «Я-хо-хо! Бзззз! Я-хо-хо-хо-я!»
0: Все они уже забыли, насколько были напуганы совсем недавно. Когда Воу решил, что женщины и дети отошли на безопасное расстояние, он дал знак мужчинам следовать за ним.
3: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream.
0: Примерно таким образом древние люди, наши предки, познакомились с дикими антропоидами Западной Европы. Этим двум племенам пришлось вскоре столкнуться куда серьезнее. Как выяснилось, новопришедшие прокладывали путь через земли, буквально кишащие косматым народом, чудовищными зверолюдьми. В сумерках вокруг них бродили серые получеловеческие тени, вроде той вчерашней. Утром Клик обнаружил возле лагеря отпечатки узких ступней. Однажды один из детей, поедая маленькие зеленые почки, о которых английская деревенская детвора говорит, когда бы были хлеб и сыр плодами древ земных, отошел слишком далеко от остальных. Послышался крик, затем короткая возня, глухой удар, и вот уже что-то серое, косматое, стремительно оттаскивает свою жертву в заросли. Воу и трое юношей бросились в погоню по горячим следам. Они преследовали врага до темного, заросшего кустарником оврага. Однако на этот раз им пришлось иметь дело не с одним неандертальцем. Из кустов, прикрывая отступление своего сородича, вылез большой самец и со страшным ревом метнул в одного из юношей камень, ушибший того так, что он навсегда охромел. Но его уметнул копье, попав в плечо серому чудовищу. Рычание косматого смолкло, но и украденный ребенок не издавал ни звука. А потом из оврага показалось еще одно яростно рычащее существо. Это была самка. По ее губам и шерсти на груди стекала кровь. Дрогнув, охотники прекратили преследование. Один из них, схватившись за пострадавшее колено, уже ковылял назад. Как же завершилась эта первая схватка? Возможно, ее исход был не в пользу нашего племени. Возможно, большой самец неандертальца, страшный в своей звериной ярости и по-звериному ощетинивший косматую шерсть, вышел из оврага вслед за самкой, издавая громоподобный рык и зажав по дисковидному рубилу в каждой руке. Мы не знаем, метал он эти орудия или бил ими в ближней схватке. Возможно, Воу был убит, прикрывая отход юношей. Возможно, для маленького племени это стало настоящей катастрофой. Те двое молодых охотников, что еще были способны бежать, скрылись за холмами так быстро, как только могли, держась парой для большей безопасности и оставив своего хромающего товарища далеко позади, в страхе и одиночестве. Что ж, давайте предположим, что в конце концов, после долгих кошмарных часов, он все-таки добрался до стоянки племени. Теперь, когда Воу погиб, Клик стал стариком и разбил лагерь у самой верхушки холма, вдали от зарослей, в которых могло скрываться племя чудовищ. Мы не знаем, что думали о людях неандертальцы, но люди думали о своих врагах примерно так, как мы можем предположить. Они пытались представить себе их образ действий и придумать, как перехитрить их. Быть может, именно Клику первому пришла в голову идея найти логово косматого народа и напасть на них сверху с крутых склонов. Ибо, как мы уже говорили, сутулые неандертальцы не задирали головы, чтобы посмотреть вверх. Тогда мужчины из племени людей могли бы свалить на них скалу или, скинув вниз горящие факелы, поджечь их логово. Хотелось бы думать, что на этот раз люди победили. Но Клик был обращен в паническое бегство при первом же появлении чудовищного самца. Однако, когда он вечером сидел перед костром, снова и снова слышав в своем воображении крик пропавшего ребенка, то преисполнился гнева. А потом человекоподобное чудовище снова пришло к нему уже в его сне, и они сражались, пока Клик не проснулся, дрожа от ярости. То ущелье, в котором погиб Воу, звало его. Он должен был вернуться туда и снова взглянуть в лицо тем косматым тварям, выследить их и наблюдать за ними из засады. Он понимал, что неандертальцы не могли ни карабкаться на скалы так же быстро, как то по силам людям, ни так же быстро соображать, ни уворачиваться с той же непредсказуемостью. С ними нужно было вести себя как с медведями. Отрезать их друг от друга — а затем напасть сзади. Кто-то, возможно, усомнится. Были ли люди, пришедшие во владение чудовищного племени, достаточно разумными, чтобы освоить приемы новой для них военной науки? Быть может, они повернули назад к югу, в те более спокойные края, из которых прежде вышли, но по пути были перебиты, или же все-таки смогли смешаться со своими собратьями? Быть может, все они погибли в этой новой земле чудовищного народа, в которую вторглись, не зная, на что себя обрекают? Истинной может оказаться и та версия, что им удалось сохранить и увеличить свое племя. Если же они пали, то другие из их рода пришли вслед за ними и добились лучшей участи. Это стало началом эры ночных страхов для маленьких детей нашего человеческого племени. Они знали, что за ними наблюдают, что по их следам идут неотступно и упрямо. Известные во всем мире легенды об ограх и людоедах, охотящихся на детей, возможно, пришли к нам из тех древних страшных дней. А для неандертальцев это стало началом непрекращающейся войны, которая могла привести только к их уничтожению. Неандертальцы, сутулые и не такие высокие, как люди, имели преимущество в весе и силе, но не в уме. Они без страха шли в одиночку против двух или трех охотников, но наши предки были более сообразительны и спаяны законами племенной жизни. Когда они вступали в бой, то сражались сообща. Они окружали противников, загоняли их и бросались на них со всех сторон. Люди бились с этими чудовищами, как собаки с медведями. Они перекрикивались, сообщали друг другу, что нужно делать, а у неандертальцев не было речи, и они не могли понять, что же происходит. Люди двигались слишком быстро для них и сражались слишком хитро. Многочисленными и постоянными были схватки человеческих и зверочеловеческих племен, сражавшихся за эти унылые, обдуваемые ветром степи 30 или 40 тысяч лет назад. Эти две расы абсолютно не терпели друг друга. И те, и другие хотели, чтобы им одним всецело принадлежали пещеры и берега рек, где можно добывать кремни. Они сражались за туши мамонтов, увязших в болотах, и за оленей, на которых можно было охотиться. Когда люди находили рядом со своими пещерами и стоянками следы неандертальцев, то выслеживали и убивали зверолюдей. Ведь безопасность, свою и своих близких, можно было обеспечить только убийством. Неандертальцы считали, что детей человеческого племени приятно есть, а мужчин всегда можно одолеть в бою. Они ошиблись. Мы не знаем, как долго жило это племя чудовищ в холодном мире сосен и серебристо-корых берез между степями и ледниками после того, как к ним пришли люди. Возможно, они продержались долгие века, становясь все более хитрыми, опасными и малочисленными. Люди выслеживали их по следам, по дыму от костров, неандертальцы знали огонь, и косматому народу становилось все труднее отыскивать пропитание. В этом забытом мире появились настоящие воины, которые смогли встретить своих врагов лицом к лицу, а затем умертвить их. Они делали длинные копья с остриями, обожженными на огне. Они подняли кожаные щиты, преградив путь чудовищным врагам. Они метали в них камни из ременных прощей. И противостояли чудовищам не только мужчины, но и женщины. Они защищали своих детей и мужей от этих страшных существ, которые были так похожи на людей, однако не являлись ими. Хотя ученые могут неверно представлять себе картину прошлых лет, все же они сходятся в том, что именно женщины в те древние времена были силой, способной сплотить несколько племен. Именно женщины, с присущими им любовью и заботой, защищали своих сыновей от гнева старика, учили их избегать его недовольства и убеждали не враждовать с ним, чтобы иметь поддержку в непрекращающейся войне с племенем чудовищ. Аткинсон считает, что именно женщины на заре человечества обучали своих детей первым табу, например, тому, что сын должен оставить свою мачеху и выбрать себе жену из другого племени, дабы сохранить мир в семье. Женщина была первым миротворцем, способным остановить братоубийственные распри. Человеческие сообщества, сохраняющие мир от мужской агрессии, были плодом ее труда. Именно благодаря ее стараниям человечество осознало важность братства и солидарности. Племени чудовищ не были знакомы даже элементарные принципы сотрудничества, а человечество уже говорило на языке единства, которое однажды сможет сплотить всю планету. Мужчины старались держаться вместе, потому что одиночки и даже пары или тройки быстро уничтожались беспощадными косматыми врагами. Но когда человек научился составлять отряды из дюжины и тем более нескольких дюжин бойцов, против этого зверочеловек уже был бессилен. Поколение за поколением, век за веком продолжалась эта борьба между человекоподобными чудовищами и людьми, нашими предками, пришедшими в Западную Европу с юга. Тысячи сражений и засад, внезапные убийства и стремительные отступления среди пещер и зарослей этого навсегда умолкшего мира происходили между завершением ледникового периода и более теплым временем нашей эпохи. Все это продолжалось до тех пор, пока последний представитель косматого народа, загнанный в тупик, поистине достойный сострадания, не повернулся к своим преследователям и не бросился в отчаянной ярости на их копья. Как трепетали сердца людей на протяжении этой непрекращающейся войны! Какие моменты ужаса и триумфа сопутствовали им! Какие чудеса храбрости и самозабвения! А ведь их род был нашим родом. Мы почти полностью восходим к тем смуглым существам, которые спасались бегством, сражались и помогали друг другу. Кровь, текущая в наших жилах, проливалась в тех битвах и стыла от кошмаров того забытого прошлого. Ибо оно воистину было позабыто. За исключением, возможно, некоторых смутных страхов и суеверий наших нянечек, все это изгладилось из памяти нашего рода. Но ничто не проходит бесследно. 70 или 80 лет назад несколько любознательных ученых предположили, что в найденных останках древних людей и в сколах их кремниевых орудий таятся воспоминания. Еще больше людей в последнее время стали замечать какие-то смутные отголоски в своих снах и грезах. Старые кости постепенно обретают новую жизнь. Это реконструкция прошлого, одно из наиболее удивительных приключений человеческого разума. Мы внимательно следим за тем, как исследователи на ощупь двигаются среди пережитков древности, подобно человеку, переворачивающему пожелтевшие страницы давно забытого дневника, бывшего свидетелем самых радостных событий давно прошедшей юности. Молодость, которую он считал ушедшей, снова оживает. Прежние переживания снова тревожат его, прежнее ощущение счастья снова к нему возвращается. Но давняя страсть, сжигавшая его когда-то, теперь может только слегка согреть, а когда-тошние страхи и огорчения больше ничего для него не значат. Быть может, настанет день, когда эти воспоминания вернутся и станут для нас такими яркими, как если бы мы сами были там, в прошлом, самолично переживали страх и тревоги того времени. Быть может, настанет день, когда великие звери и страшные чудовища минувших дней оживут в нашем сознании, когда мы сможем снова пройти по тем забытым местам, оживить пейзажи, которые, как мы думали, уже стерты, и снова ощутить тепло солнечных лучей, которые согревали мир миллион лет назад.

0: Наш эфир продолжает рассказ Кристофера МакКитрика «Потерявшиеся собаки». Почти через 80 тысяч лет после того, как люди отправили его исследовать наиболее отдаленные части галактики, маленький зонд наконец нашел то, что искал. А1 обладал интеллектом 8-летнего ребенка и считал, что его задание самое важное. Он был так запрограммирован. Однако ему хватило ума сообразить, что он столкнулся с явлением, выходящим за границы его понимания, и немедленно доложить об этом людям. Самую лучшую новость, какую только может услышать разумное существо. Одна беда. Зонд, шар размером с баскетбольный мяч, от долгого пребывания в жестоком космосе, весь изъеденный звездной пылью и покрытый пятнами, пришел в такое волнение, что забыл, как найти своих создателей. В конце концов, с тех пор, как он получил задание, прошло почти 80 тысячелетий. А за этот срок любой может многое позабыть, особенно простенький маленький зондик, который за эти годы так много узнал, что ему пришлось перенести часть информации в подпространственные ячейки памяти. Десятки тысяч лет он не мог передать людям накопленные сведения в силу самой природы своей миссии. На какое-то мгновение зонд задумался. Его ультракарбоновая оболочка вспыхивала то желтым, то белым, отражая пульсирующий свет галактического ядра, словно окруженного разноцветными облаками. Звезды вращались вокруг ядра так стремительно, что напоминали мошек, вьющихся над ярко светящимся шаром. Зонд слушался всеми антеннами и чувствовал гул, подобный жужжанию миллиарда пчел или звучанию хора гобоев. Почти 70 тысяч лет он стремился сюда, к ядру галактики, и эта музыка космоса утешила и успокоила его за несколько секунд. И маленький зонд вспомнил, что надо делать. «Полечу обратно по тому же курсу, каким прилетел. Рано или поздно я найду человека, а люди знают, что делать». Зонд включил подпространственный двигатель и нырнул в рябь света. Металлическая галька, брошенная в галактический водоем. Капелька, вспыхнувшая ярко, как звезда, и тут же пропавшая. Пока А1 с тягучей медлительностью катился по пятому измерению к тому месту, где он последний раз говорил с человеком, им вновь овладело радостное возбуждение. «Они будут так мной гордиться! Я никогда больше не попаду один в пустой космос! Теперь я им очень нужен, и они не пошлют меня в темноту! Как здорово будет снова оказаться среди людей!» Из небытия капелька снова переместилась в обычный космос. «Я здесь!» – телепатически воскликнул он. «Я не знаю, что делать дальше, но знаю, что должен с кем-нибудь поговорить!»
1: В тот день, когда Вселенная стала другой, случилось так, что Джон 6564, арчталианин, был гомофилом и носил имя, как у людей, подремывал за штурвалом своего патрульного крейсера. Пустяки. Искусственный разум древних устройств, сделанных людьми, выполнил все необходимые астронавигационные расчеты. Джон 6564 был старшим офицером первого и теперь единственного оборонительного крыла Арчталианского флота, командиром патрульного звена из 12 крейсеров. Священное число, поскольку именно столько

0: силы великих союзов. Когда-то у галактических союзников имелись сотни таких крыльев. Но с той славной поры минуло 300 поколений. И Великая война, как и союзы, объединившие всю галактику, теперь стали всего лишь воспоминаниями, передающимися от отца к сыну, поскольку отцы и дети всегда были и всегда будут. Джон 6564 хранил воспоминания своего старинного рода, восходящие еще к Великой эпохе, к тем временам, когда при одном упоминании о причастности к карчталианскому сословию представители малых рас уважительно замолкали. Но в нынешние темные времена все, на что Джон 6564 мог надеяться, это быть межзвездным патрульным. Благородные порывы вознесли его в космос, и он верил, что когда-нибудь достигнет вершин славы. Когда он почувствовал касание человеческого разума, сон отступил, и Джон 6564 вскочил с кресла. «Что это было?» – спросил он у экипажа. Каждый из 12 проснулся, независимо от того, была ли сейчас его вахта. Соратники удивленно уставились на командира. Стебельчатые глаза выдвинулись до предела, клювы раскрылись. Все молчали, и Джон 6564 прекрасно понимал, почему. «Я здесь!» — кричал человеческий разум, и отчаяние в его тоне взывало к немедленным действиям. Каждый арчталианин хотя бы раз ощутил прикосновение человеческого разума и не мог спутать его ни с чем. Древние станции, хранимые в подпространстве тысячелетиями, включались и давали сигнал раз в 210 освещенных единиц времени, земных лет, всего лишь раз в одну арчталианскую жизнь. 2 миллиона лет Земля взращивала человечество, пока люди не отправились покорять космос. Сама Земля превратилась в неприкосновенную планету, в святилище для всех галактических рас. Там никто не селился до конца Великой Эпохи, наступившего 60 тысяч лет назад. «Я не знаю, что делать дальше», — сказал человеческий разум. «Я должен с кем-нибудь поговорить». В мгновение ока весь экипаж собрался в рубке. Длинные пальцы упали на пульты телепаткомов, артефактов человеческой технологии, позволяющих разумным существам общаться друг с другом, невзирая на огромные расстояния и лингвистические барьеры. За время Великой Эпохи люди построили по крайней мере 12 телепатических станций размером с Луну и рассеяли их по всей галактике. Каждая была способна принять, усилить и передать информацию на десятки тысяч световых лет с быстротой самой мысли. Только 2 станции уцелели после Великой войны. Теперь их любовно оберегали и, конечно же, не использовали. Кто осмелился бы изнашивать величайшее создание человеческой технологии только за тем, чтобы поговорить с кем-то из малых рас? Да и что он мог бы сказать? Впрочем, это было неважно. Секретные коды знала лишь горстка избранных. Так что станции только вовремя смазывали, чистили и поддерживали состав воздуха и температуру, необходимые людям, которые когда-то работали там. И все же сейчас 12 арчталиан толкались, царапались и орали друг на друга, сражаясь за право быть первым за последние 60 тысяч лет, кто будет говорить с живым человеком. И совершенно не заботились о том, что, стремясь выиграть мгновение, они могли повредить оборудование крейсера и остаться в мертвом космосе навсегда. «Остановитесь!» — крикнул Джон 6564, и все тут же замерли, подчиняясь приказу командира. «Надо решить, что сказать, прежде чем мы осмелимся ответить».
1: «О, да, сэр!»
0: «Разумеется!» — раздались голоса офицеров, удивленных собственной недальновидностью.
1: «Мы вели себя глупо».
0: «Не глупо», — возразил Джон 6564. «Это естественно, и я понимаю ваше волнение. Мы, арчталиане, бывшие единственными союзниками, первые услышали голос свободного человека после столь долгого молчания. Мы стоим на пороге новой великой эпохи. Никто этого не ожидал. Как удалось людям освободиться из тюрьмы? Но мы всегда знали, что такой день настанет, ведь они люди. Нам нужно лишь составить верный ответ, ибо наши слова будут помнить всегда и передавать от отца к сыну из поколения в поколение. Мы первая раса, с которой человечество вступило в контакт. Если мы ответим правильно, то арчталиане снова будут главными союзниками людей в грядущей великой эпохе. «Слава Арчталу!» — вскричали все в унисон. И впервые за 60 тысяч лет эта фраза обрела смысл. «Волнующий момент!» — сказал Джон 6564. Его клюв стал влажным от волнения. «Сохраните в памяти каждую минуту этого дня, чтобы ваши дети тоже могли его помнить». И они взялись за дело. Они спорили о том, как лучше обратиться к человеку, что сказать, в какой последовательности изложить свои просьбы и в каких именно выражениях. Составив исполненное благородство вступление, они принялись записывать свое послание на аппаратуре, которая не включалась на протяжении 59 тысяч лет. Но прежде чем они успели начать передачу, человеческий разум покинул эту часть космоса. Тьма объяла души Арчтолиан. О, ментальная пустота! Джон 65-64 сжался в комок. Кожистые крылья обернулись вокруг его небольшого тела. Пальцы на кончиках крыльев сцепились за спиной, и он пал ниц. Он не боялся, что команда увидит его в столь униженном состоянии, ибо горе раздавило всех. Они подвели своего командира, свой флот, свою расу, но хуже всего — подвели людей. Любой представитель 12 рас, когда-то составлявших 12 великих союзов, осознавал, что по сути ничто не имеет значения, кроме людей. Когда нет людей, нет и долга, который стоило бы исполнять. Без долга нет славы. Без славы жизнь лишена смысла. «Как мы могли об этом забыть?» — страдал Джон 65-64. «Люди научили нас долгу». Такие таблички висели в рубке каждого арчтолианского корабля. Джон 23, один из предков Джона 65-64, тщетно пытался доказать, что вслед за предательством неизбежно наступит темная эпоха. «Без людей», — говорил он, — «народы, ныне исследующие галактику, до сих пор оставались бы безмозглыми животными, выгрызающими недра планет, давших им жизнь. Люди научили нас всему, что мы знаем. Они сделали нас тем, что мы есть. Без людей мы просто дикие звери, рвущие друг другу глотки». Арчтал последним присоединился к предателям. В этом было свое величие. Вспоминая наследие предков, Джон 65-64 тянул себя из черной дыры отчаяния. Смыслом жизни был долг, и бремя его сейчас легло на плечи благородного арчталианина. «Проследите путь человека», — приказал он. И подпространственный навигатор впервые за 59 900 лет привел в действие древнее оборудование, настроенное на человеческий разум. «Поднимайте флот!» И все 144 корабля арчтолианского флота, 12 раз по 12, тоже священное число, впервые за 59 800 лет начали одновременно готовиться к старту. Навигатор определил: точка, где вновь появился человеческий разум, оказалась на территории Камдиан, старинных врагов Арчтала, предателей человечества. Джон 65-64 приказал своему звену немедленно идти к этой звездной системе. Остальные корабли должны были всем скопом отправиться следом, как только будут укомплектованы и приведены в боевую готовность. 56 тысяч земных лет арчталиане не разговаривали с камдианами. Впрочем, никто из бывших союзников друг с другом не общался. Зачем? Что они могли друг другу сказать? Но теперь, на рассвете новой великой эпохи, они поговорят. Еще как поговорят. Грядет война. Такая славная битва, какая понравилась бы людям.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Кристофер Маккитрик. «Потерявшиеся собаки». Продолжение. Барри шел вдоль старой железной дороги на окраине Ортонвилля, штат Миннесота. На самом деле ничего железного в ней давно не осталось, поскольку рельсы убрали еще в 1980-м, чтобы легче было ходить. Он пинком отбросил старую пивную жестянку к мусорной куче и прибавил словечко, которое утром произнес его папа. День сегодня начался неудачно, особенно если учесть, что завтра его дурацкий день рождения, 12 лет. А людям, особенно в летние каникулы, полагается с нетерпением ждать дня рождения. Но в последнее время мальчик никаких дней не ждал с нетерпением. Его родители вечно скандалили, а он все время пытался убедить их перестать ругаться. Но от этого они только еще больше злились, и на него тоже. За кучей мусора мелькнуло что-то большое, мохнатое. Барри поднял камень, и сердце забилось сильнее. Прошлым летом отец взял Барри с собой, когда мусорщики наняли его отстреливать крыс на свалке. Крысы — грязные звери, они разносят заразу. Если бы он сейчас пришиб одну, ему сразу бы полегчало. Барри подкрался к мусорным кучам, которые были выше его самого, и нырнул в проход между ними. Зверь прыгнул в сторону, но человек его опередил. Камень попал точно в цель. И в то же мгновение мальчик увидел, что это не крыса. Это была собака. Барри едва не задохнулся от обрушившегося на него чувства вины, мгновенно охладившего охотничий азарт. Собака взвизгнула и спряталась за выпотрошенным автомобилем. «Прости, пес!» – пробормотал Барри. Он чуть не плакал. «Ну почему, когда он берется сделать что-то хорошее, все выходит наоборот?» Барри снял рюкзак и достал сэндвичи с сыром. Он припас их сегодня утром, когда решил сбежать из дома. «Эй, пес! Хочешь сэндвич?» Держа бутерброд в вытянутой руке, Барри присел на корточки, чтобы не испугать собаку еще больше. Средней величины пес глядел на него через пустые окна автомобиля. Шерсть зверя цветом напоминала мокрый песок у кромки воды. «Иди сюда, Санди!» – позвал Барри. «Я не хотел тебя обидеть!» Собака поскуливала, не решаясь выйти из-за укрытия. Ее нос энергично шевелился, коричневые глаза не отрывались от еды. Барри на коленках подполз к ржавому кузову и положил сэндвич туда, где когда-то было водительское сиденье. Собака сначала отпрыгнула в сторону, но потом рванулась вперед, и бутерброд исчез во всплеске клыков и шерсти. Барри даже на мгновение испугался, но потом рассмеялся. «Хороший мальчик!» – похвалил он собаку и сел. Пес проглотил бутерброд, не жуя. Через несколько секунд он появился у капота автомобиля. Хвост подметает пыль, голова опущена. Барри заглянул в рюкзак. Осталось еще два сэндвича. Он показал их собаке. «Иди сюда, Санди!» — снова позвал он. Хвост поднялся. Большие уши прижались к голове. Пасть приоткрылась в нерешительной улыбке. И все же пес еще пару минут то подбирался ближе, то вновь отступал, кружился на месте и поскуливал, прежде чем решился подойти к мальчику и взять угощение. Барри еще раз попросил у Санди прощения, потом сгреб его в охапку и принялся вытаскивать у него из шерсти колючки, попутно объясняя, почему решил сбежать из дома. Он не сомневался, что Санди поймет. Маленький пес, как и маленький человек, был один во враждебном мире. Большего и не требовалось. После этого Санди пошел с мальчиком. Как здорово, что удалось подружиться с собакой. Когда тебе 12, одному опасно в чужих краях. За городом следы рельсов окончательно потерялись в бурьяне. Барри на заросли внимания не обращал, а Санди, наоборот, радостно ломился сквозь пыльные стебли и рычал на кузнечиков. Впрочем, далеко он не отбегал, а то и дело возвращался, улыбаясь во всю пасть и ожидая ласки. Барри тоже все время улыбался. У него никогда не было своей собаки, а теперь, похоже, появилась. В конце концов, убежать из дома — не такая уж плохая мысль. Крейсер «Джона 6564» и другие арчтелианские корабли появились в системе звезды Яминах всего за миг до флотилии Камдианы Даннелли. Но все равно они опять упустили человека. Камдиане без промедления открыли огонь по арчтелианскому флоту, а Даннелли принялись палить по тем и другим. Казалось, каждый хочет доказать, что именно другой бывший союзник предал людей и заслуживает наказания. Лицемеры. «Где человек?» — окликнул Джон 6564 навигатора. Корабль выполнил маневр с большой перегрузкой, уходя с пути смертоносной гамбианской ракеты, и зрение вернулось к Джону 6564 как раз вовремя, чтобы увидеть на бортовых мониторах, как три группы по 12 донолийских ракет сжимают кольцо вокруг крейсера. «Надо немедленно уходить!» — крикнул пилот. «Только когда получим координаты человека», — ответил Джон 6564. Экран показывал, что из 219 кораблей трех цивилизаций, участвующих в сражении, половина уже получила серьезные повреждения. Арчталианский флот был, разумеется, в лучшем положении, не в последнюю очередь потому, что превосходил два других численностью, и к нему все время присоединялись новые корабли с базы. К сожалению, многие суда были слишком повреждены, чтобы сопровождать крейсер Джона 6564, когда тот двинулся к следующей точке выхода человека из-под пространства. Зато это перерастало в настоящую войну. Что еще нужно для счастья? «Есть!» — крикнул навигатор. Пилот немедленно передал координаты на все корабли Арчталианского флота и увел крейсер в подпространство за считанные секунды до того, как донолийские ракеты должны были взорваться. Те несколько мгновений, что корабль провел в непроглядной тьме подпространства, Джон 6564 задыхался. Отчасти от облегчения, отчасти от отчаяния, но главным образом от волнения. Мечта о новой большой войне начала сбываться, и он нес ее с собой через галактику к самим людям. «Они будут гордиться мной», — думал он. Перья на его шее трепетали от радости. Когда Барри натер ноги, а бутерброды и чипсы кончились, он решил, что, пожалуй, на один день можно вернуться домой, на свой день рождения. В этот особый день его родители будут вести себя хорошо, а там уж можно снова сбежать. Во всяком случае, мама и папа любят собак, рассуждал он. Они обучили уже целую кучу, хотя ни одна не шла ни в какое сравнение с Санди. Так может, они обрадуются, увидев, что теперь у него тоже есть свой замечательный пес. Как здорово сесть с ним рядом и погладить жесткую шерсть. Барри никогда не гладил взрослого пса. Родители не разрешали. А милый, теплый, чуть пахнущий пылью Санди отлично подходил для того, чтобы обнять его, когда ты устал и хочешь отдохнуть. У холма, покрытого коричневой травой со случайными вкраплениями ярких розовых, желтых и белых цветков, Барри повернул назад. Чем ближе он подходил к дому, тем отчетливее вспоминал, как его родители ругались с утра, и тем сильнее у него сжималось сердце. Точно так же они ругались и вчера, и позавчера, и позапозавчера. А ведь он помнил, как много они смеялись, когда он был маленьким. То были отрадные воспоминания, и Барри не мог понять, почему родители не хотят жить как раньше. Конечно, они не станут ругаться, когда увидят, что сын пошел по их стопам и заимел собственную собаку. Задний двор был обнесен высоким забором для защиты от ветра. Там держали молодых собак, которых брали из вольеров на обучение. Вот и сейчас отец Барри надел толстый нарукавник, а молодой ротвейлер изо всех сил старался стянуть его с руки человека. Поэтому отец не замечал сына до тех пор, пока Барри не остановился перед калиткой.
1: «Папа, погляди, кого я нашел!» — крикнул Барри. «Такой замечательной собаки ты в жизни не видел! Его зовут Санди!»
0: Ротвейлер отпустил нарукавник и, прежде чем отец успел удержать пса, кинулся через двор прямиком к калитке. Санди придвинулся вплотную к маленькому хозяину, опустив хвост и прижав уши. Грудь его задрожала от глухого рычания. Но это только еще больше разозлило ротвейлера, и он бросился прямо на калитку. Папа Барри пытался экономить деньги, и, похоже, калитка тоже относилась к разряду вещей, на которых он экономил, потому что задвижка вывалилась. Последнее, что Барри услышал перед тем, как все прочие звуки утонули в лае и рычании, был крик отца.
2: «Ты полудурок! О чем ты думал, когда решил приволочь сюда эту шавку?»
0: В следующее мгновение обе собаки превратились в черно-коричневый водоворот визга и клочков шерсти, взлетающих в воздух вместе с каплями крови. Барри заплакал от страха за себя и свою собаку. Он попробовал оттащить или отпихнуть ротвейлера, но не смог. Упал в пыль от мощного толчка. Мать выскочила из дома. Барри не мог расслышать, что именно она кричала, размахивая руками. Подбежал отец. Он принялся пинать и колотить рукой в нарукавнике коричневую часть рычащего клубка до тех пор, пока Санди не взвизгнул особенно громко и не пустился на утек. Ротвейлер хотел было броситься вдогонку, но отец Барри защищенной рукой обхватил его шею, а другой пристегнул к ошейнику поводок. Барри повернулся посмотреть, куда помчался Санди.
2: «Кретин!» — крикнул отец нажатием ладони, заставляя ротвейлера сесть. «Ты хоть представляешь, сколько стоят эти собаки?»
0: «Не называй своего сына кретином!» — сказала мать, подходя. Руки у нее были скрещены на груди, щеки пылали. От нее пахло мылом. Потом она повернулась к Барри. «Где ты нашел эту дворнягу?» Барри пытался ответить, но его никто не слушал. Родители никогда не слушали его, если он плакал. Но порой он не мог заставить себя перестать.
2: «Он не мой сын», — отрезал отец. «Я буду называть его, как захочу».
0: «Если он кретин, значит, твой», — сказала мать. Вместо того, чтобы снова начать орать на нее, отец повернулся к Барри. Лицо его побагровело от злобы.
2: «Только и знаешь, что портить мне жизнь! Убирайся отсюда, и чтобы я тебя больше не видел, маленький мерзавец!»
0: С Барри было довольно. Он слышал это не раз и знал все, что они скажут и сделают дальше, только готов был поспорить, что сейчас все будет намного хуже.
2: «Надо же!
0: Нашел Санди и испортил им жизнь!» — вспыхнула мысль. И он побежал вдоль бывшей железной дороги, от слез почти ничего не видя вокруг, то и дело спотыкаясь. Скоро Барри упал, не в силах двигаться дальше. Он улегся под деревом с толстыми ветвями, на которые так любил забираться, и разревелся еще пуще. Солнце постепенно опускалось за дальние поля, деревья вдоль колеи потемнели, воздух становился холодным и сырым, а лицо мальчика грязным от пыли и слез.
3: «Я не хочу больше их видеть!» —
0: всхлипывал Барри. Мысли разбегались. Как он мечтал, чтобы Санди был тут. Его так хорошо было бы обнять. Он жалел, что не может прекратить все ссоры на свете. Он надеялся, что с его собакой ничего не случится.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Маленький зонд вышел из-под пространства в другой звездной системе, где, как он помнил, можно было отыскать людей. По крайней мере, здесь находилась одна из баз Союза. «Я здесь!» — крикнул он мысленно. «Я не знаю, что делать дальше. Есть тут кто-нибудь?» Он прождал час, как обычно, снова и снова повторяя это сообщение, но база не подавала признаков жизни. Зонд уже собирался отправиться дальше, когда неожиданно услышал ответ. «Великий господин и хозяин, 60 тысяч лет мы ждали этой минуты. Прежде всего, мы должны сообщить вам, что были против вашего заточения». «О чем это ты?» — спросил зонд. Его заинтриговало, что к нему обращаются так, словно он человек, и все же он не спешил исправить эту ошибку в надежде, что это поможет ему получить информацию о том, где найти настоящих людей. «Куда все исчезли?» — добавил он. Под словом «все» он, естественно, подразумевал людей. Представитель любой малой расы должен был это понять. «Мой господин, разве вы не были заключены в тюрьму на Земле в Солнечной системе?» — удивился туземец. «Именно там сейчас живут все люди. Они пребывают в невежестве и копошатся в грязи с тех пор, как пришел конец Великой Эпохи. Ваш клан, должно быть, избежал последствий предательства. Слава предкам! Наш народ, Ркаг-Кра, защищал людей на судилище, доказывая, что вы принесли нам просвещение и славу, которой мы не знали за всю свою историю. Мы были готовы сражаться и умереть, служа вам. Мы были готовы к тому, что вся наша раса погибнет. Мы не стали предателями. Мы единственные из союзников остались на вашей стороне, когда остальные лживо утверждали, что ваш народ виновен в Великой войне. Ничто не может заставить Ркаг-Кра пойти против человечества. Но изменники среди нас не дали нам возможности действовать». Все это для маленького зонда было большой новостью. Сильнее сбить его с толку было бы уже невозможно. «Итак, другие бывшие союзники сообща выступили против человечества, вместо того, чтобы служить ему, как это было раньше и будет снова. За время темной эпохи, которая сменила Великую, союзники уничтожили почти все дары вашей технологии и выдворили всех оставшихся в живых людей на Землю. Вот как все было». Чужак открыл канал подпространственному банку данных. Зонд подсоединил к нему свою память, принял информацию и собрался отчаливать. «Скажи нам, о господин, как вашим предкам удалось избежать?» Но маленький зонд уже узнал все, что ему было нужно. «Спасибо», — сказал он и исчез. По пути в Солнечную систему, к Земле, зонд изучал историю галактики. Он видел, точнее воспринимал, словно картины, всплывающие со дна памяти, города, объятые пламенем, эскадры инопланетных космических кораблей, сражающихся во имя человечества, каждая раса за свой клан, высушенную холодом космоса плоть, разрушенные планеты, взрывающиеся звезды и целые цивилизации, сгинувшие навсегда в Великой войне. Маленький робот никогда раньше не сталкивался с такой информацией, и сейчас она едва не разрушила его. Разве легко пережить открытие, что господин и хозяин – самое ужасное существо во Вселенной? Зонд возник в реальном пространстве планеты Земля. Первый корабль, посетивший ее за последние 20 тысячелетий. Он оставил далеко позади сигналы малых рас, понимая, что чужаки скоро появятся, чтобы разделаться с ним. Он знал, люди ползают по поверхности голубой планеты. Несколько долгих секунд он пытался представить мир, который бурлил внизу. Что велели бы ему сделать те, кто живет там? Может, А1 и был примитивен, но он не был глуп. Зонд наугад выбрал точку на поверхности Земли и ринулся вниз, навстречу своему порочному хозяину. Крейсер Джона 6564 и 11 сопровождающих его кораблей достигли Ркаг-Кра через считанные минуты после того, как человек покинул этот сектор пространства. Убедившись в опоздании, Джон 6564 снова приказал навигатору определить курс. Рано или поздно они догонят человека. Настойчивость в исполнении долга – высшая добродетель воина.
Струйки дыма щипали ему глаза. Корабль горел. «Арчталианский флот!» — прокаркала система связи с мерзким акцентом Рткагкра. «Вы вторглись в наше пространство. Мы запускаем машины для Великой войны. Теперь вы наши враги и будете уничтожены». Джон 65-64 тяжело вздохнул, и воздух оцарапал его обожженное горло. Пилот кричал какую-то чушь, да еще так громко. Воодушевление Джона 65-64 постепенно угасало. Теперь его больше тревожило, что он может не дожить до того светлого часа, когда люди и Арчтал возобновят свой союз. «Навигатор, вы уже определили курс человека?» «Почти, сэр», — ответил офицер, не отрывая глаз от окуляров. «Это во втором рукаве галактики». Левое крыло навигатора было сломано в бою при Менносе во время их четвертой остановки, и когда-то безупречно чистый мундир теперь был залит кровью. Но врагу пришлось еще хуже. «Приближается эскадра Рткагкра», — доложила голограмма капитана одного из кораблей сопровождения. «Их 29, и каждый по силе не уступает нашему. Нам оставаться и принимать бой или следовать за вами». Джон 65-64 стиснул подлокотники кресла и сделал глубокий вдох. «Хватит оставлять за собой гибель и разрушение. 6 из 12 бывших союзников уже вступили в войну с Арчталом и сейчас сражались с отрядами крыла, чтобы не дать врагам возможности догнать крейсер Джона 65-64. К сожалению, человека услышали не только арчталиане, так что в каждой точке выхода из-под пространства его ждали враги. Арчтал не мог победить во всех битвах. «Следуйте за нами», — он повернулся к навигатору. «Вы получили координаты?» «Это недалеко, сэр. Солнечная система». «Солнечная система». Джон 65-64 на мгновение замер в немом восхищении. «Там живут миллиарды людей. Решение могло быть только одно. Мы идем». 12 вспышек размером с корабль возникли в обычном пространстве, как всплески от дробинок, которыми выстрелили в большой водоем. Рткагкра придется подождать еще полчаса, пока война докатится до их звездной системы. Ничего, они ждали 60 тысяч лет. За это время можно к чему угодно привыкнуть.

0: Барри молча лежал под деревом и смотрел в небо. Ночь опустилась на штат Миннесота. Звезды сияли сквозь листья ярко, будто автомобильные фары на шоссе, а луна казалась широкой полосой света. Мальчик мог видеть человечка на луне, мог почти коснуться его лица. Шорох в зарослях неподалеку заставил Барри сесть и прислушаться. Тихое знакомое поскуливание.
1: «Санди?»
0: Не получив ответа, Барри сглотнул и причмокнул губами. Звук, которым еще сотни тысяч лет назад человек подзывал собаку. Сработал он и сейчас. Пес подошел достаточно близко, чтобы Барри мог разглядеть его в полутьме.
1: «Санди!» — воскликнул он.
0: Слезы обожгли, а потом охладили его щеки. «Это его собака, что бы там ни говорили родители. Он не бросит Санди, даже если придется уехать в товарном вагоне далеко-далеко от Ортонвилля». «И в добрый путь», — подумал мальчик, опускаясь на колени и протягивая руки к своей собаке. Санди устремился к нему, опустив голову и виляя хвостом. Сначала Барри прижал теплого зверя к себе, потом ощупал его в поисках ран. Несколько царапин на плечах, но ничего серьезного. Ротвейлеры после тренировок выглядели гораздо хуже. Внезапно порыв горячего ветра коснулся мальчика и тут же пропал. Пес насторожился и зарычал. То же самое рычание, рождающееся в глубине груди, как перед схваткой с ротвейлером. «Что там такое, Санди?»
1: «Человек?» — спросил кто-то.
0: Барри вздрогнул и вскочил на ноги. Он не мог определить источник голоса, потому что тот, казалось, звучал у него в голове.
1: «Здесь есть кто-нибудь?»
0: Мальчик никого не видел среди залитой лунным светом травы.
1: «Я...»
0: И дальше слова, лишенные смысла. Барри не мог бы сказать, принадлежит голос мужчине или женщине. Кроме того, у него был очень странный акцент. Больше, пожалуй, похоже на женщину, решил мальчик. И чем-то опечаленную, хотя Барри и сам не понимал, откуда ему это стало известно. От этого грустного голоса ему снова захотелось плакать, и он непременно разревелся, если бы не был так испуган и утомлен.
1: «Я закончил свою миссию по изучению...»
0: И голос заговорил о недоступных пониманию мальчика вещах, называемых квазары, черные дыры, эпифиз и субпространственные нервные системы. Барри во все глаза вглядывался в темноту, но мог различить только Санди, который глухо рычал, прижавшись к его ногам и задрав голову. Барри проследил за его взглядом и увидел мяч, застрявший в ветвях. «Неужели там на дереве человек?»
1: «Я не понимаю», — признался Барри.
2: «Вы отправили меня в долгий путь», — сказал голос.
0: А потом словно небо обрушилось на Барри, и он упал на колени, раздавленный небосводом. За несколько секунд он узнал все, что каждый человек на Земле когда-либо знал о физике, химии, биологии, обо всех технологиях и прочих науках, а потом все, что каждому человеку в галактике было когда-то известно, и, наконец, все, что маленький зонд узнал за свое путешествие мимо нейтронных звезд, сквозь черные дыры и через подпространство. Он ощущал бушующий ветер сверхновой. Он видел, как рождаются и умирают звезды. Он чувствовал вращение галактики. Он встретил того, кто живет в ядре галактики, и пожал ему руку, подобную спектру всех звезд, которые зонд изучил, с дифракцией Фраунгофера вместо отпечатков пальцев и покалыванием в нервных окончаниях вместо голоса. Ужас объял Барри. Это была такая лавина информации и ощущений, что ему пришлось напрячь всю свою волю и силы, чтобы вспомнить, кто он такой. Мальчик, родившийся в маленьком городке на Земле в эпоху галактического средневековья. Нет, раньше он этого не знал. До того, как этот древний космический зонд открыл канал, соединивший свою субпространственную память с разумом Барри.
1: «Я Барри. Я человек».
0: Но зонд не остановился, когда Барри едва не утратил личность. Он даже не заметил этого. Он сам учился именно так, и другого способа отчитаться перед людьми ему не преподали. Ничего лучшего он придумать не мог. Барри лежал, скорчившись, прижав колени к груди, а кулаки к ушам. Санди облизывал его волосы.
2: После наук Барри узнал историю, но не ту, что описывала хилый прогресс человечества в тюрьме под названием Земля, а давнюю историю галактической цивилизации. Он видел, как крошечные розовые комки выбираются из грязи, становятся человечеством, строят кристаллические башни, возносящиеся к звездам. Он видел птиц, меняющих гнезда на плавучие города, которые люди помогают им строить. Он видел, как сотни невероятных, удивительных существ обретают разум под руководством людей, создают цивилизации, а потом достигают звезд. Он видел, как космические расы сходятся, и был свидетелем неизбежной вражды и первых войн, а также галактического соглашения и долгого мира. Для Барри все это было так же необычно и увлекательно, как фантастические романы. Но теперь, познав науки, он не мог не улыбнуться глупым теориям авторов относительно инопланетян и космических путешествий. На самом деле все было гораздо проще. Но улыбка сменилась печалью, когда он вспомнил книгу Брэдбери «Вино из одуванчиков», потому что Барри понял, что за минуты учебы он утратил все, что определяло его как личность. Ему стоило огромных усилий припомнить, кем он был еще час назад. И он подумал о своей собаке, почувствовал, что пес тревожно лижет его, и ему стало спокойнее. Собака охраняла хозяина.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Кристофер Маккитрик. «Потерявшиеся собаки». Окончание. Барри узнал о разногласиях, терзавших человечество. Они зародились в период слишком долгого мира. Он постиг могущество и славу, которую древние самодовольные существа извлекли из яркой великолепной новой расы, почти столь же чудесной по своему технологическому развитию и силе воли, как все галактическое сообщество вместе взятое. Он наблюдал, как образовывались многочисленные союзы, когда каждая раса стремилась привлечь на свою сторону эту могущественную силу, и какие войны охватили галактику вслед за этим. Барри испытал боль сильнее, которой не мог вообразить. Смертельную рану в душе, узнав, что эти войны привели не к досадному поражению, а к великому злу. Стерилизация целых планет, достаточно древних, чтобы дать начало сотне таких рас, как человечество. Он стал свидетелем злодеяний, от которых содрогнулся бы самый жестокий палач. И эти преступления творили его собственные предки или равнодушно наблюдали за их свершением. Все было зафиксировано в те давние времена и сейчас воспроизведено без всяких искажений верным маленьким зондом. Потом тишина и тьма. Барри закрыл глаза. Ему потребовалось несколько минут, чтобы обрести душевное равновесие в новом состоянии. Санди лизнул мальчика в лицо. Барри узнал теплый мокрый язык, настойчивый в своем беспокойстве. Сверх того, он мог представить генетическую структуру, которая привела к развитию клеток, образующих вкусовые луковицы в пасти собаки. Он видел генетический приказ ДНК, повинуясь которому химические элементы выстраиваются в собаку или человека. Он боялся открыть глаза, потому что и с закрытыми глазами увидел так много, что не мог удержаться от слез. Но он был обязан сделать это, потому что маленький зонд, сам того не сознавая, возложил на него особую миссию. Открыв глаза, Барри рассмотрел не следы рельсов, дерева и собаку, но вселенную, которая раскрывалась перед ним в любой проекции по его желаниям. Только сейчас ему было трудно управлять своими желаниями. Сосредоточившись, он сумел сесть и погладить Санди. Потом он, наконец, увидел пса. Просто собака с грязной шерстью, виляющая хвостом. Он встал, пошатываясь, сжал кулаки и зажмурился, ожидая, пока пройдет дурнота, вызванная вращением галактики. Усилием мысли Барри привел в действие станцию телепатической связи, спрятанную в Луне. Та, в свою очередь, активировала несколько других станций, известных союзникам. Только человеческий разум мог использовать станции связи в качестве ментальных усилителей. Впервые в истории все станции были настроены на один единственный человеческий разум. Барри знал, что в течение предыдущей великой эпохи нестройный хор человеческих голосов разносился по всей галактике. Любая благородная, любовная, алчная, порочная человеческая мысль, чувство или приказ оставляли след в разуме всех инопланетян. «Мы разожгли войну», — сказал он маленькому роботу. Тот выразил согласие, полное испуга и смятения. Зонд не был предназначен для столь глубоких переживаний. «Мы заставили всех полюбить нас», — сказал Барри псу, почесывая его за ушами. Но Санди любил маленького хозяина и без утонченных ментальных приказов. Барри пришлось сделать над собой усилие, чтобы почувствовать под рукой шерсть Санди, ведь его разум был рассеян по всей галактике до самого ядра. «Вы оба можете успокоиться. Я обо всем позабочусь». Санди улегся рядом и принялся зализывать раны. Зонду расслабиться было труднее. Вооруженный новыми знаниями, Барри видел, что инопланетяне одолели людей по одной лишь причине. Человечество было слишком занято войной с самим собой, чтобы послать единый приказ всем разумным расам галактики. Но теперь у человечества был только один голос. Знания, которые маленький зонд передал Барри, изменили весь мир. «Спасибо, искатель знаний», — сказал Барри роботу. Он опустил его числовое обозначение, поскольку других зондов не сохранилось. «Ты поступил верно, закончив свои изыскания и сообщив мне то, что узнал. Я все исправлю, и тебе не нужно бояться, что твои хозяева когда-нибудь снова причинят зло другим». Робот опустился на землю и поместил все свои воспоминания, кроме самых первых, о тех днях, когда его программировали, в субпространственные ячейки. Ему во многом еще предстояло разобраться. Санди подполз ближе к машине, осторожно пофыркивая. Барри поднял лицо к звездам, и его новый взгляд различил в невообразимой дали тысячи космических кораблей. Сотни тысяч инопланетян стремились уничтожить соперников, чтобы стать достойными союзниками человечества. Потребовалось усилие, чтобы снова отвлечься от собственного физического тела, почувствовать свою субпространственную нервную систему и заставить ее действовать так, как будто он отдавал своим мышцам приказ. «Остановитесь!» — скомандовал он. Учитывая ментальные усилители и все, что он узнал от зонда 80 тысяч лет изучавшего Вселенную, это было легко. В тысячах миль от поверхности Земли 6 флотилий космических кораблей, сверкая лучами лазеров, выскочили из-под пространства в точке, где появился исследовательский зонд. Они столкнулись, и кровь древних врагов кипела жаждой славы. Каждый знал, что они всего в нескольких световых секундах от миллиардов людей. Джон 6564 тоже не устоял против этого волшебства. Хотя его корабль был охвачен огнем, он сражался так яростно, как ни один арчталианин за всю историю Арчтала. Он выкрикивал приказы запускать ядерные ракеты, наводить на цель X-лазеры и... Джон 6564 почувствовал, что человеческий разум снова коснулся его. На сей раз человек произнес лишь одно слово, но оно было гораздо больше, чем просто слово, и смысл его был гораздо яснее. «Остановитесь!» И Джон 6564 обнаружил, что не может более продолжать битву. Из этого единственного слова, неодолимого повеления и чувства, которое наполнило его, родилось понимание. Он никогда больше не будет одинок и не станет мечтать о хозяине. Но кроме того, он понял еще, что человечество стало гораздо более великим и могущественным, чем прежде. С осознанием этого пришла такая радость, что перья впились ему в кожу. А потом касание страха. Одним желанием Барри перенес себя домой через подпространство. Раньше ни один человек не был на это способен. Странно, подумал он, что вместо этого мы пользовались машинами и впустую копили огромные знания. Взять с собой Санди было не труднее, чем позвать его простым свистом. Глубоко вздохнув, он нервничал, потому что все еще был мальчиком, независимо от того, кем стал кроме этого. Барри открыл дверь ширму рукой и вошел на кухню. Мать и отец сидели за столом с банками пива в руках.
1: «Ах ты!»
0: Отец начал приподниматься. Глаза его сулили хорошую взбучку. «Где тебя носят?» — сказала мать, тоже вставая. Она уже приготовилась отвесить Барри пощечину, но... «Остановитесь!» — скомандовал Барри. Взрослые замерли и затихли. Взгляд их наполнился зачаточным пониманием, рты открылись в немом изумлении. «Таким людям потребуется куда больше времени», — подумал Барри. Отец медленно кивнул. Один раз. «Теперь все будет иначе», — сказал Барри. И это было правдой. Вы слушали рассказ Кристофера МакКитрика «Потерявшиеся собаки» в переводе с английского Константина Росинского.

Йен Бенц. Канал грез. Глава 7. Трофеи. Вот она и встретилась лицом к лицу со своими страхами. Все давно

Она вложила в последний рывок все свои силы и закричала, как выкрикивала, когда во время занятий кендо собирала для удара всю силу в нужную точку. Магниты скользнули один вдоль другого, вывернувшись из ее рук, словно живые, и щелчком один из южных полюсов соединился с северным, так что в руках у нее оказался сплошной S-образный кусок металла. Ей потребовалось произвести над собой еще больше усилий, чтобы не швырнуть магниты на пол или просто не брякнуть ими о парту. Но она спокойно положила куски металла на место и немного склонила голову, как бы салютуя победе своего противника. То же самое происходило и с ее страхом. Она пыталась вызвать его на борьбу, пригвоздить его, побороть, но он всегда уворачивался, ускользал даже тогда, когда она пыталась ухватить его и вновь затаивался под оболочкой обыденной жизни. И вот сейчас она стоит в аэропорту Нарита, ожидая вместе с остальными музыкантами оркестра NHK посадки на JAL-эвский Boeing 747, отправляющийся в Лос-Анджелес. Вместе со всеми она сидела в зале ожидания, нервно болтала, пила чай, посматривала вверх на часы, то и дело сверяясь со своими наручными, поглаживала новую кожаную сумку, которую купила специально для этой поездки, стараясь успокоить холодные спазмы желудка. Все вокруг знали, что она никогда раньше не летала, что она боится. Они старались отвлечь ее шутками, но она не могла заставить себя не думать о самолете. Хрупкая труба алюминиевого корпуса, воющие двигатели, извергающие огонь, прогибающиеся под тяжестью топлива крылья, шасси, которые именно этот момент, моментальная картинка, запечатлевшая, как колеса отрываются от земли, и самолет, задрав нос вверх, поднимается в небо, окончательно доконала ее. Это была мертвая точка, на которой остановились ее мысли. Она видела этот момент по телевидению и в кино много раз. Она понимала, что в этом плавном движении есть своя грация. Она готова была восхищаться авиаконструкторами и мастерством пилота. Ей было известно, что этот маневр ежечасно проделывается во всем мире тысячи раз. Но сама мысль о том, чтобы очутиться внутри этой немыслимо сложной конструкции в тот миг, когда она поднимается в воздух, все равно наполняла Хисако таким ужасом, от которого у нее начинали ныть кости. Остальные пытались отвлечь ее разговорами. Один из молодых музыкантов оркестра сказал, что он тоже сначала очень боялся летать, но потом посмотрел статистику. «Разве ты не знаешь, — сказал он, — что вероятность погибнуть в автомобильной катастрофе гораздо больше, чем разбиться на самолете?» «Но не тогда, когда ты летишь в самолете!» — хотелось закричать ей в ответ. Тидзу и Яйой, ее соквартирницы, тоже из струнной группы, стали вспоминать о предыдущей поездке в Штаты, когда они были еще студентками. Какая-то бескрайняя страна и какая живописная. Йосемитский, Мохавский, Редвудский национальные парки. Один штат, как целая держава, необходимая и неминуемая. Такое нельзя пропустить, не говоря уже о скалистых горах и Большом каньоне. Огромные плодородные равнины с пшеничными полями от горизонта до горизонта. Целый океан колосьев. Осенние краски Новой Англии, головокружительные вертикали Манхэттена. Такое нельзя пропустить. Невозможно. Она не должна пропустить это. Стрелки часов толкали время вперед, словно два тончайших крыла. И вот время пришло. Сжимая свою новую сумку, она вместе со всеми встала. Они направились к туннелю. Она приподняла сумку и крепко обняла, как младенца. Сумка пахла сладко, роскошно и успокаивающе. На поле, залитым солнечными лучами, она увидела самолет. Огромный, надежный, словно корабль причала. Пристыкованный к терминалу двумя трапами у носа и хвоста со свисающими под брюхом шлангами от крыльев бензовозом. Сбоку вплотную стояла грузовая тележка. Ее X-образные подпорки возвышались над ходовой частью, достигая открытой дверцы фюзеляжа. Два человека в ярко-красных комбинезонах с эмблемой JAL-овского общепита закатывали в лайнер стеллажи с обедами в пластиковых упаковках. Приземистый плоский буксировщик замер под самым носом Боинга, мертвой хваткой облапив стойку переднего шасси. Множество других машин сновало возле неподвижной громады лайнера, будто хлопотливые слуги и оруженосцы царственного воина, снаряжающие своего величавого господина для единоборства с воздушным океаном. Она шла, направляясь к туннелю. Ей казалось, что ее ногами управляет кто-то другой. Кожаная сумка запахла смертью животного. Она пожалела, что не взяла с собой таблетки, которые ей прописал доктор. Пожалела, что не напилась до потери пульса. Пожалела, что не сказала вовремя о том, что не может никуда лететь. Пожалела, что не догадалась вообще отказаться от этой работы. Пожалела, что не сломала ногу, что у нее нет своего приступа пендицита.

0: улицы, да все что угодно, лишь бы не садиться в самолет. Туннель ее добил. Запах горючего, звук работающих моторов, размеренные движения людского потока, стремящегося по наклонному коридору без окон к последнему повороту, за которым его поджидает самолет. Устремив туда неподвижный взгляд, она остановилась, пропуская мимо себя движущуюся толпу. Шедшие впереди Тицу и Яйой тоже остановились. Они ей что-то говорили, но она не разбирала слов. Они взяли ее под руки и отвели в сторонку. И вот она вся в холодном поту стоит у стены коридора, трясясь в ознобе, вдыхая запах горючего, слушая усиливающийся рев двигателей и чувствуя, как наклонный пол выносит ее к заполняющемуся людьми лайнеру, не может уже не думать, не осознать до конца, что все это происходит с ней в действительности. Так хорошо! Все шло так хорошо! Она вполне прижилась в оркестре, завела друзей, наслаждалась концертами, если не считать самого первого концерта, не волновалась. Записи бывали скучными, но в такие моменты можно было переключиться на что-нибудь отвлеченное. Никто не ожидает от тебя вдохновенной игры на 30-м повторе. У нее появились деньги и новая виолончель. Ее мать гордилась ею. Ее жизнь казалась надежно устроенной, а будущее представлялось интересным и радостным. И она все время спрашивала себя о том, что же тут может дать осечку, поскольку привыкла, что в жизни всегда одно уравновешивается другим. И вот оно так и случилось. Ирония судьбы заключалась в том, что беда, восстанавливающая нарушенное равновесие, пришла изнутри, где Хисако была особенно уязвима. Ей никогда не приходилось выдумывать себе ложные оправдания или питать призрачные надежды, или вырабатывать искусственные подпорки для своего самолюбия, как делают многие, чтобы худо-бедно справиться с жизненными трудностями. Она жила с чувством уверенности, которого не было у других. Ее внутреннее «я» было в безопасности. Защита требовалась от внешних угроз, против которых нужно было заранее вооружиться. И вот теперь она была наказана за свою самоуверенность. Ее все-таки затащили в самолет. Господин Яно, менеджер предстоящих гастролей, и господин Акамото, руководитель оркестра, подошли к ней, уговорили и заботливо провели ее по резиновому спуску, окруженному гофрированными стенами из белого металла, к открытой дверце самолета, где их уже встречали стюардессы. И впереди открылся просторный салон с множеством призывно манящих кресел, и толстая дверь встала на свое место, изогнутая плита на выпуклой шкуре фюзеляжа. Ее трясло. Ее провели внутрь. Ей хотелось завизжать. Вместо этого она застонала, присела на корточки и скрючилась, обнимая свою сумку, как будто хотела вжаться в нее, укрыться там с головой. Она рыдала, обхватив голову ладонями и уткнувшись лицом в свои скрещенные руки. Нельзя же вести себя так глупо. Надо быть благоразумной, подумать о других членах оркестра. Что скажет твоя мать? Виолончель уже погружена в самолет. 300 пассажиров вынуждены ждать из-за тебя. Целый самолет, а как же Америка? Вспомни об Америке. Столько огромных городов, тысячи людей, все тебя ждут. За твой билет уже заплачено, все твои билеты оплачены вперед. В отелях забронированы номера, напечатаны программки. Разве можно быть такой эгоисткой, думать только о себе? Все это она и без того знала. Эти доводы давно убедили ее, ведь уговоры начались за несколько месяцев до этого дня, сразу же, как только было объявлено о предстоящих гастролях, так чтобы уж в решительный момент у нее не хватило духу отказаться и не поехать. Конечно, это было бы ужасно низко и непорядочно по отношению ко всем остальным музыкантам оркестра. Это значило бы поступить страшно неуважительно и непростительно эгоистично. Ты уже взрослый человек, и просто есть слово «надо». Страхи надо преодолевать. Все надеялись на тебя. Ожидали, что ты будешь вести себя так же, как все, как любой нормальный человек. Ничего особенного от тебя не требуется. Все это она знала, но не могла ничего с собой поделать. Все это ничего не значило. Набор словесных символов чуждого языка, не отражавший ничего, что относилось бы к миру ее страха. Покрытый каракулями листок, приложенный к звенящей струне ее физического страха. Ее пытались поднять с пола, но она, испугавшись, что ее хотят силой затащить в кресло и пристегнуть там ремнями, намертво соединить с пустотелым аппаратом, провонявшим авиационным керосином и подогретой едой, разразилась громким плачем и, выпустив из рук сумку, стала цепляться за тех, кто попался под руку, умоляя их. «Пожалуйста, не надо! Ты же всех подведешь!» «Пожалуйста, не надо! Ты ведешь себя как ребенок!» «Извините, простите, я не могу!» «Избалованный ребенок! Избалованный иностранный ребенок!» «Пожалуйста, не заставляйте меня!» «Баловень Гайдзин, устраивающий скандал из-за того, что ему не дали конфетку!» «Пожалуйста, не надо!» «Ты опозоришь себя навеки!» «Пожалуйста, прошу вас!»
1: В конце концов, ее вывели под руки из лайнера. Провели вверх по наклонному коридору в посадочный зал, затем в зал ожидания. Женщина из наземной службы успокаивала ее. Вылет самолета задержали на полчаса. Она не покидала зал ожидания, пока он не взлетел. В такси по дороге в маленькую квартирку, которую она делила с Яю и Кидзу, ее обуревали смешанные чувства облегчения и вины. Все было позади. Кошмар окончился. Но какой же ценой? Как она опозорилась и как опозорила остальных музыкантов? Ее уволят. Надо самой подать заявление об уходе. И подам. Разве сможет она после этого посмотреть в глаза своим товарищам по оркестру? Нет, подумала Хисако. Не смогу. Той же ночью она уехала домой, отправилась на станцию и поехала на Хоккайдо с той же сумкой, которую купила для поездки в Америку и которую сначала чуть было не оставила в самолете, а потом в зале ожидания. С прекрасной сумкой из мягкой перчаточной кожи, где так и остался лежать девственно чистый паспорт и американский путеводитель. Так она и сидела, несчастная, с красными глазами, в поезде, который несся на север. Ее друзья, ее коллеги сейчас где-то над Тихим океаном, думала она, пересекают часовой пояс навстречу солнцу, выигрывая лишний день, в то время как она разрушила свою карьеру. Она взглянула на сверкающую бежевую кожу сумки и заметила круглые темные пятнышки, испортившие шелковистую поверхность. Она попробовала вытереть их, но не смогла и поняла, что очередным всплеском самоунижения

«Человек с ухмылкой на лице» из цикла «Альвин Созидатель». Первая встреча Альвина Созидателя с этим человеком произошла на лесистых взгорьях восточного Кинетука. Альвин шел со своим учеником Артуром Стюартом, беседуя то ли о философии, то ли о наилучшем способе приготовления бобов, не помню уж хорошенько, и вышел на поляну, где сидел на корточках человек, глядя вверх на дерево. Если не считать ненатуральной ухмылки у него на лице, в то время и в том месте он ничем особенным не выделялся. Одет в оленью кожу, на голове енотовая шапка, под рукой наготове лежит мушкет. Тогда много таких молодых парней охотились за дичью в незаселенных лесах. Впрочем, если подумать, восточный Кинетук в ту пору стал не столь уж диким, и многие мужчины сменили оленью кожу на хлопок, исключая разве что самых бедных. Поэтому, возможно, отчасти и одежда незнакомца побудила Альвина остановиться и посмотреть на него. Артур же Стюарт, само собой, поступал так же, как Альвин, если не имел веской причины поступить по-иному, поэтому он тоже остановился на краю луга и молча стал смотреть. Человек с ухмылкой не сводил глаз с ветвей старой корявой сосны, которую вскоре должны были заглушить лиственные деревья. Но свою ухмылку он адресовал вовсе не дереву, а медведю. «Медведь медведю рознь, это всякий знает». Мелкие бурые мишки обычно не опаснее собак. Иначе говоря, если ты стукнешь такого палкой, то получишь свое, а если не тронешь его, то и

0: он тебя не тронет. Но есть такие черные медведи и гризли, у которых шерсть на спине щетинится наподобие игл дикобраза. Это значит, что они напрашиваются на драку. И стоит сказать такому слову поперек, он сразу откусит тебе голову и высосет из тебя твой завтрак. Не дать не взять лодочник, который дует самогон из горлышка. Вот такой медведь и сидел на дереве. Он был, пожалуй, малость староват, но щетина на нем топорщилась, будь здоров. И на дерево он залез не потому, что боялся, а за медом. Меда там было полно, и пчел тоже. Они, стараясь прокусить свалявшуюся медвежью шерсть, лишались жал и падали мертвыми, зато жужжали вовсю, словно прихожане, позабывшие слова гимна. Только пчелы, видать, и мотив подзабыли. А человек все сидел и скалился на медведя. Медведь же показывал зубы ему. Альвин с Артуром стояли там уже с минуту, а картина все не менялась. Человек ухмылялся медведю, медведь человеку. При этом ни один и виду не показывал, что заметил Альвина и Артура. Поэтому Альвин заговорил первым.
1: «Не знаю, кто из вас начал эту игру, зато знаю, кто победит».
0: Человек, не переставая ухмыляться, процедил сквозь зубы.
2: «Извините, что не подаю вам руки, я слишком занят».
0: Альвин вдумчиво кивнул и сказал:
1: «Медведь, сдается мне, тоже занят».
2: «Ничего», — сказал человек с ухмылкой. «Сейчас он слезет».
0: Артур Стюарт по молодости лет был поражен.
3: «Слезет? Из-за вашей улыбки?»
2: «Смотри, как бы я тебе не улыбнулся. Неохота платить твоему хозяину за такого умного черномазого. Дорого поди».
0: Все, как правило, принимали Артура Стюарта за раба, ведь он был наполовину черный, а к югу от Хайо лежали рабовладельческие края, где черный человек непременно принадлежит, принадлежал или обязан принадлежать кому-то. Поэтому Альвин во избежание осложнений никого не разубеждал. Пусть люди думают, что у Артура Стюарта уже есть хозяин, и не стремятся занять свободное место.
1: «Сильная же должна быть у тебя улыбка», — сказал Альвин.
4: «Меня зовут Альвин, и я странствующий кузнец».
2: «Кузнец в этих краях не так уж нужен. На западе дела обстоят получше, там больше поселенцев. Попытай счастье там».
0: Человек по-прежнему говорил сквозь зубы.
4: «Может, и попытаю. А как зовут тебя?»
2: «Стойте, где стоите», — сказал человек с ухмылкой. «Не двигайтесь, он слазит».
0: Медведь зевнул, слез вниз по стволу и стал на четвереньки. Он мотал головой в такт какому-то неведомому медвежьему мотиву. Морда у него блестела от меда и была утыкана дохлыми пчелами. Подумав о чем-то своем, он, видимо, пришел к какому-то выводу, потому что встал на задние лапы и разинул пасть, точно ребенок, показывающий маме, как хорошо он глотает. Человек с ухмылкой тоже встал и растопырил руки и раскрыл рот. Зубы у него были хороши для человека, но медвежьим все-таки уступали. Однако медведя это зрелище, как видно, убедило. Он снова спустился на четвереньки и закосолапил в лес.
2: «Теперь это мое дерево», — сказал человек.
4: «Не слишком завидное имущество», — заметил Альвин.
3: «А мед он весь съел», — добавил Артур Тюарт.
2: «Дерево мое, и вся земля вокруг тоже», — сказал человек.
3: «Но что ты намерен с ней делать? На фермера ты не похож».
2: «И намерен спать здесь, и чтобы никакие медведи при этом не тревожили мой сон. Я просто должен был показать ему, кто здесь хозяин».
3: «Значит, ваш талант нужен только для того, чтобы заставить медведей убраться с дороги?» — спросил Артур Стюарт.
2: «Зимой я сплю под медвежьей шкурой. Я улыбаюсь медведю, а он скалит зубы на меня, пока я не сделаю с ним все, что захочу».
3: «А ты не боишься, что когда-нибудь встретишь медведя под стать себе?» — мягко осведомился Альвин.
2: «Нет, приятель, не боюсь. Моя ухмылка — королева всех ухмылок».
3: «Император ухмылок», — сказал Артур Стюарт.
2: «Наполеон!»
0: Ирония Артура была недостаточно тонка, чтобы ускользнуть от человека с ухмылкой.
2: «У твоего мальчишки слишком длинный язык», — сказал он.
0: «Это помогает мне коротать время», — сказал Альвин.
3: «Ну, раз уж ты оказал нам услугу и прогнал медведя прочь, здесь, пожалуй, можно построить каноэ».
0: Артур Стюарт посмотрел на него как на безумного.
3: «Зачем нам каноэ?»
4: «Я ленив и хочу спуститься вниз по течению в нем».
2: «Мне все равно, что вы с ним будете делать», — сказал незнакомец.
0: плывите, тоните, несите его над головой, съешьте его на ужин, только здесь вы ничего строить не будете».
3: Ухмылка так и не сходила с его лица.
0: «Ты только погляди, Артур», — сказал Альвин.
3: «Этот парень даже имени своего назвать не хочет и теперь скалит зубы на нас».
0: «Ничего не выйдет», — сказал Артур Стюарт. «На нас скалились политиканы, проповедники, колдуны и крючкотворы. У тебя зубов не хватает, чтобы нас напугать».
3: Тут незнакомец направил свой мушкет прямо в сердце Альвину.
0: «Но тогда я больше не буду улыбаться».
3: «Я вижу, в этих краях не принято строить каноэ», — сказал Альвин. «Пойдем-ка отсюда, Артур».
0: «Не спешите так», — сказал незнакомец. «Мне думается, что я окажу услугу всем своим соседям, не дав тебе сойти с этого места».
3: «Начнем с того, что никаких соседей у тебя нет».
0: «Каждый человек мой сосед и ближний», — так сказал Иисус.
3: «Мне помнится, он особо выделил самаритян, а самаритянам меня нечего опасаться».
0: «Я вижу перед собой человека с котомкой, которую он прячет от меня».
3: Это была правда, потому что Альвин носил в котомке свой золотой лемех и старался прятать ее за спиной, чтобы люди не заметили, как лемех шевелится, что тот проделывал время от времени. Но в ответ на слова незнакомца Альвин перенес мешок вперед. «От человека с ружьем мне нечего прятать».
0: «Приходит человек с котомкой и говорит, что он кузнец. Но единственный его спутник – мальчишка, слишком тощий и хилый, чтобы обучаться такому ремеслу. Зато он как раз пролезет в чердачное окошко или в щель под кровлей, а взрослый поднимет мальчишку высоко своими сильными руками, чтобы тот пролез в дом и открыл вору дверь. Поэтому, пристрелив тебя на этом самом месте, я окажу большую услугу миру».
3: «Было бы чем поживиться взломщику в этом лесу», — фыркнул Артур Стюарт.
0: «Но дуракам закон не писан».
3: «Ты лучше направь свое ружье в другую сторону», — посоветовал Артур Стюарт, «если хочешь и дальше им пользоваться».
0: Вместо ответа незнакомец нажал на курок. Дуло полыхнуло пламенем и взорвалось, разлетевшись на куски, словно ручка старой метлы. Пуля медленно выкатилась из него и шлепнулась в траву. «Посмотри, что ты сделал с моим ружьем», — сказал незнакомец.
3: «Не я нажимал на курок», — сказал Альвин. «И тебя предупреждали».
0: «Но ухмыляться ты так и не перестал», — заметил Артур Стюарт. «Такой уж я веселый парень», — сказал незнакомец и достал большой нож.
3: «Нравится тебе этот нож?» — спросил Артур Стюарт.
0: «Мне его дал мой друг Джим Бови. Я ободрал им 6 медведей, а бобров и не сосчитать».
3: «Тогда посмотри сперва на дуло своего мушкета, а потом на нож, которым ты так гордишься, и подумай как следует».
0: Человек с ухмылкой посмотрел на мушкет, потом на нож. «Ну и что?»
3: «Думай, думай, авось дойдет потихоньку».
0: «И ты позволяешь ему говорить с белыми таким образом?»
3: «С человеком, который целит в меня из ружья, Артур Стюарт может говорить как ему угодно», — сказал Альвин. Человек подумал еще, а потом ухмыльнулся еще шире, если это только возможно, убрал нож и протянул руку.
0: «Ты большой умелец», — сказал он Альвину.
3: Альвин сжал его руку в своей. Артур Стюарт уже знал, что будет дальше, поскольку видел это не раз. Хотя Альвин объявил, что он кузнец, и всякому, у кого есть глаза, видно, какие у него сильные руки, этот улыбчивый сейчас попытается побороть его и повалить. Впрочем, Альвин и сам был не прочь побороться. Он позволил человеку с ухмылкой дергать, тянуть и выкручивать ему руку сколько душе угодно. Это могло сойти за настоящий поединок, если бы у Альвина при этом не было такого вида, будто он вот-вот уснет. Наконец он стиснул пальцы, а человек с ухмылкой вскрикнул, упал на колени и стал просить отдать ему руку назад.
0: «Никто, чтобы она мне еще на что-то пригодилась, но надо же надевать куда-то вторую перчатку».
3: «Мне твоя рука без надобности», — заверил Альвин.
0: «Я знаю, но вдруг тебе вздумается оставить ее тут, на лугу, а меня отправить в другое место».
3: «Ты что, никогда не перестаешь ухмыляться?»
0: «Даже и пробовать не хочу. Со мной всегда случается что-то худое, когда я не улыбаюсь».
3: «Было бы куда лучше, если бы ты хмурился, зато ружье держал дулом вниз, а руки в карманах».
0: «Ты сделал из четырех моих пальцев один, а большой вот-вот отвалится. Я готов сдаться».
3: «Готов? Так сдавайся».
5: «Сдаюсь», — сказал человек с ухмылкой.
0: «Ну нет, так не пойдет. Мне нужны от тебя две вещи».
5: «Денег у меня нет, а если ты заберешь мои капканы, я покойник».
0: «Все, что мне нужно, это твое имя и разрешение построить здесь каноэ».
5: «Мне сдается, скоро меня станут звать Однорукий Дэви. Но пока что я Крокет, как и мой отец. Кажется, я ошибался насчет этого дерева, оно твое. И я, и тот медведь, мы ушли далеко от дома, и нам еще немало надо пройти, пока не стемнело».
0: «Можешь остаться», — сказал Альвин. «Места всем хватит».
5: «Только не для меня», — сказал Дэви Крокет. «Моя рука, если я получу ее назад, здорово увеличится в объеме. Не думаю, что она поместится на этой поляне».
0: «Мне будет жаль, если ты уйдешь. Новый друг — большая ценность в этих краях». Альвин разжал руку, и Дэви со слезами на глазах принялся ощупывать свою ладонь и пальцы, словно проверяя, не отвалилось ли что.
5: «Рад был познакомиться с вами, мистер странствующий кузнец. И с тобой тоже, мальчик».
0: Дэви покивал головой, ухмыляясь, как трактирщик.
5: «Мне сдается, вы и правда не взломщик. И не тот кузнечный подмастерье, что украл золотой лемех у своего хозяина и сбежал».
0: «Я в жизни ничего не крал», — сказал Альвин. «Но у тебя больше нет ружья, а стало быть, не твое дело, что лежит у меня в котомке».
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy.
5: «Вручаю тебе все права на эту землю, на минералы, что лежат под ней, на дождь и на солнце, на лес и на все шкуры, которые в нем есть».
0: «Ты незаконник ли часом?» — подозрительно спросил Артур Стюарт. Дэви вместо ответа повернулся и побрел с поляны, как прежде медведь, в ту же сторону. Он шел тихо, хотя, похоже, хотел бы побежать, но бег причинил бы боль его пострадавшей руке.
1: «Я думаю, мы никогда больше его не увидим», — сказал Артур Стюарт.
0: «А я думаю, увидим еще», — сказал Альвин.
1: «Почему?»
0: «Потому что я изменил кое-что у него внутри, чтобы он стал чуть больше похож на медведя. И медведя тоже изменил, чтобы он стал чуть больше похож на Дэви».
1: «Нельзя вмешиваться в чужое нутро».
0: «Что поделаешь, черт попутал».
1: «Ты же в него не веришь».
0: «Нет, верю. Только мне кажется, он выглядит не так, как все думают».
1: «Да ну, а как же тогда?»
0: «Он как я, только умнее».
2: И Альвин с Артуром принялись строить каноэ. Они срубили дерево нужной величины на 2 дюйма шире, чем Альвин в бедрах, и стали выжигать древесину, выгребая золу и вгрызаясь все глубже. Это была медленная, патагонная работа, и чем дольше они трудились, тем больше недоумевал Артур Стюарт.
1: «Я вижу, ты это умеешь», — сказал он Альвину. «Только каноэ нам ни к чему».
0: «Каноэ», — поправил Альвин. «Мисс Ларнер была бы недовольна тем, как ты выражаешься».
1: «Начнем с того, что Тенкватава научил тебя бегать по лесу, как краснокожий, быстрее всякого каноэ, да и работать не надо».
0: «Я не чувствую охоты бежать».
1: «Во-вторых, вода использует каждый удобный случай, чтобы разделаться с тобой. По словам мисс Ларнер, ты чуть не утонул 16 раз еще до того, как тебе исполнилось 10.
0: «Дело не в воде, а в разрушителе. И теперь он, похоже, отказался от воды. Теперь он вознамерился уморить меня при помощи дурацких вопросов».
1: «В-третьих, на случай, если ты считаешь, у нас назначена встреча с Майком Финком и Верили Купером, а из-за твоего каноэ мы вряд ли поспеем туда вовремя».
0: «Этим двоим не мешает научиться терпению», — спокойно ответил Альвин.
1: «В-четвертых...»
0: Артур Стюарт становился все привередливее с каждым ответом Альвина.
1: «В-четвертых и в последних, ты Созидатель, разрази меня гром! Стоит тебе приказать этому дереву стать полым, и оно поплывет по воде, как перышко. Если уж тебя так приспичило построить каноэ, хотя оно к тебе ни к чему, и есть где плыть на нем без опаски, хотя это вовсе не так, ты не должен был заставлять меня делать эту работу руками».
0: «Ты что, так сильно утомился?» — спросил Альвин.
1: «Лишняя работа всегда лишняя».
0: «Лишняя для кого?» «Ты прав. Я строю это каноэ не для того, чтобы плыть вниз по реке, и не для того, чтобы ускорить наш путь».
1: «Для чего же тогда? Или у тебя уже вошло в привычку делать все без причины?»
0: «Я вообще не строю каноэ». Артур Стюарт зарылся по локти в выжженное дерево.
1: «Что же это, по-твоему, дом?»
0: «Это ты строишь каноэ?»
3: и мы поплывем в нем вниз по реке. Но я его не строю». Артур Стюарт снова приналег на работу и через пару минут сказал:
6: «Я знаю, что ты делаешь».
3: «Вот как?»
6: «Ты заставляешь меня делать то, что нужно тебе».
3: «Тепло».
6: «Ты используешь меня, чтобы превратить это дерево в нечто другое, в то же время используешь дерево, чтобы превратить в нечто другое меня».
3: «И во что же я хочу тебя превратить?»
6: «Я думаю, что ты думаешь, будто превращаешь меня в Созидателя. Но строитель каноэ не то же самое, что всесторонний Созидатель вроде тебя».
3: «Надо же с чего-то начинать».
6: «Ты-то ни с чего не начинал. Ты от рождения все умеешь».
3: «Да, я родился с талантом. Но я не знал, как, куда и зачем его приложить. Я научился любить созидание ради него самого. Я научился любить камень и дерево, с которыми работал, а через это научился видеть их изнутри, чувствовать, как они, понимать, как они устроены, что держит их вместе и как расщепить их наилучшим образом.
6: Что-то я ничему такому не научаюсь.
3: Пока».
6: «Нет, сэр! Я ничегошеньки не вижу изнутри. Ничего не чувствую, кроме боли в спине и пота, который льет с меня градом, и мне все досаднее выполнять работу, которую ты можешь сделать, стоит тебе только глазом моргнуть».
3: «Ну вот это уже кое-что. Ты учишься видеть изнутри себя». Артур Стюарт поскреб дерево еще немного, весь кипя от возмущения.
6: «Когда-нибудь мне надоест твоя заносчивость, и я не буду больше сопровождать тебя».
3: «Артур Стюарт, в этот раз я не хотел брать тебя с собой, если помнишь».
6: «Вот, значит, в чем дело. Ты наказываешь меня за то, что я пошел с тобой вопреки твоей воле».
3: «Ты сам сказал, что хочешь научиться всему, что умеет Созидатель. А когда я пытаюсь тебя научить, то слышу в ответ нытье и стоны».
6: «Я еще и работаю. Работаю не переставая, пока мы говорим».
3: «И то правда».
6: «И есть еще кое-что, о чем ты не подумал. Строя каноэ, мы в то же время уничтожаем дерево».
3: «Так всегда бывает», — кивнул Альвин. «Нельзя сделать что-то из ничего. Что-то всегда создается из чего-то другого. Новая вещь всегда перестает быть тем, чем была раньше».
6: «Значит, каждый раз, когда ты создаешь что-то, ты также и разрушаешь?»
3: «Вот почему разрушитель всегда знает, где я и что я делаю. Потому что, делая свое дело, я всегда немного работаю из-за него».
7: Артуру Стюарту это не показалось правильным, но он не мог придумать нужного ответа и потому продолжал выжигать и долбить, пока, гляди-ка, не получилось каноэ. Они дотащили его до ручья, спустили на воду, сели в него, и оно сразу перевернулось. Искупавшись три раза, Альвин наконец сдался и поправил каноэ так, чтобы оно держалось на воде. Артур Стюарт тогда посмеялся над ним.
6: «Ну и чему же я в итоге научился? Как строить плохие каноэ?»
3: «Заткнись и греби», — сказал Альвин.
6: «Мы плывем по течению, и грести мне не обязательно. Притом все, что у меня есть, — это палка, которая ничуть не похожа на весло».
3: «Тогда используй ее, чтобы не врезаться в берег, а это непременно случится, если ты будешь болтать».
7: Артур Стюарт отвел каноэ от берега, и так они доплыли до ручья покрупнее, а там и до реки. Все это время Артур думал о том, что сказал ему Альвин, и о том, чему тот пытался его научить, и, как всегда, ничего не мог понять. Но ему невольно показалось, что он все-таки чему-то научился, хотя и не понимает пока, чему.

0: Люди всегда селятся на берегах рек. Если ты плывешь по течению, то рано или поздно увидишь какой-нибудь городок. Это и произошло с нашими путниками однажды утром, когда туман еще висел над рекой, а глаза не хотели открываться. Городок был так себе, но и река тоже была не из важных, да и лодка оставляла желать лучшего. Они причалили, вытащили каноэ на берег, Альвин скинул мешок с лемехом на плечо, и они зашагали в город, жители которого как раз пробуждались для дневных трудов. Им хотелось найти постоялый двор, но городок был слишком мал и слишком нов для этого. Дюжина домиков и дорога, которой так мало пользовались, что трава росла от одной парадной двери до другой. Но это не означало, что здесь нельзя надеяться на завтрак. Если рассвело, кто-то наверняка уже встал и принялся за дела. Проходя мимо одного дома с хлевом позади, они услышали журчание. Это доили корову в жестяное ведро. В другом доме женщина выходила из курятника с только что собранными яйцами, и это выглядело многообещающе. «Не найдется ли чего-нибудь для прохожих людей?» – спросил Альвин. Женщина смерила их взглядом и молча ушла в дом. «Не будь ты таким страшным, она пригласила бы нас войти», – сказал Артур Стюарт. «Зато ты у нас ангел». Тут они услышали, как открывается парадная дверь. «Может, она просто хотела поскорее сварить нам яиц?» – сказал Артур Стюарт. Но вместо женщины из дому вышел мужчина, который явно не успел одеться как следует. Штаны у него, во всяком случае, падали, и путники уж верно поспорили бы, как скоро они упадут на крыльцо, если бы он не целил в них из весьма внушительного ружья. «Проваливайте», — сказал мужчина. «Уже идем». Альвин закинул котомку за спину и зашагал мимо крыльца. Дуло ружья следовало за ними. Как только они поравнялись с хозяином дома, штаны, само собой, упали. Хозяин злой и сконфуженный опустил ружье, и дробь градом посыпалась на крыльцо. Мужчина растерялся. «Надо быть внимательней, когда заряжаешь такое большествольное ружье», — сказал Альвин. «Я всегда в таких случаях кладу бумажный пыш». «Я положил», — сердито бросил хозяин. «Я знаю», — сказал Альвин. Дробь на крыльце противоречила его словам, но Альвин говорил чистую правду. Пыш так и остался в стволе, но Альвин велел бумаге прорваться, и дробь высыпалась. «У вас штаны упали», — сказал Артур Стюарт.
1: «Проваливайте», — побагровел хозяин.
0: Его жена наблюдала за происходящим с порога.
2: «Мы уже уходим. Но раз уж в ближайшее время вы нас наверняка не убьете, могу я задать вам пару вопросов?»
1: «Нет».
0: Хозяин поставил ружье и подтянул штаны.
2: «Для начала я хотел бы узнать, как называется этот город?»
0: «Мне думается, его именуют радушным или приветным».
1: «Нет, не так».
0: «Значит, не угадал. Отгадывать дальше или вы откроете мне эту тайну?»
2: «Может, спущенные штаны?» – предположил Артур Стюарт.
1: «Это Вествиль в Кенетуке», – сказал мужчина. «А теперь проваливайте».
0: «Теперь второй вопрос. Раз уж вы так бедны, что вам нечем поделиться с путником, нет ли тут кого побогаче, который уделил бы нам немного еды в обмен на серебро?»
1: «Тут вам никто ничего не продаст».
0: «Теперь я понимаю, почему ваша улица заросла травой. Зато ваше кладбище должно быть переполнено путешественниками, которые умерли от голода, так и не получив завтрака». Хозяин не ответил. Он стоял на коленях и собирал дробь. Зато хозяйка высунула голову в дверь и доказала, что все-таки умеет говорить.
3: «Мы соблюдаем гостеприимство не хуже других, вот только взломщиков да вороватых подмастерьев не принимаем».
0: Артур Стюарт тихо присвистнул.
2: «Спорим, что здесь прошел Дэви Крокет?»
0: «Я в жизни ничего не украл», — сказал Альвин.
3: «А в котомке у тебя что?»
0: — спросила женщина. «Хотел бы я, чтобы там лежала голова человека, который наставлял на меня ружье в прошлый раз, но, к несчастью, я оставил эту голову на шее, и теперь она клевещет на меня».
3: «Стыдно, небось, показать золотой лемех, который ты украл?»
0: «Я кузнец, мэм, и в мешке у меня инструмент. Можете посмотреть, если хотите». Альвин обратился к другим горожанам, которые тем временем собрались на улице, кое-кто при оружии. «Не знаю, что вам обо мне наговорили, но подходите и смотрите все». Он раскрыл мешок, и все увидели молоток, клещи, меха и гвозди. Никакого лемеха не было. Горожане смотрели во все глаза, точно опись составляли.
2: «Может, и не то, о таком нам говорили», — сказала женщина.
0: «Нет, мэм, тот самый, если вам говорил обо мне некий траппер в енотовой шапке по имени Дэви Крокет».
3: Значит, ты признаешь, что и есть тот самый подмастерье, который украл Лемех? И вор-домушник при этом.
2: Нет, мэм. Я признаю только, что встретился с траппером, способным оболгать человека за глаза. Альвин завязал свой мешок. А теперь, если хотите меня прогнать, гоните, но не думайте, что прогоняете вора, потому что это не так. Вы угрожали мне ружьем и не дали поесть ни мне, ни этому голодному мальчику. Без суда и следствия, на основе одних только слов человека, который здесь такой же чужой, как и я. Эта обвинительная речь застала горожан врасплох, но одна старушка нашлась сразу.
4: «Ну, Дэвид-то мы знаем, а вот тебя видим впервые».
2: «И больше не увидите, уверяю вас». Теперь везде, где не придется побывать, я буду рассказывать о городе Вествилле, где человеку отказывают в еде и считают его виновным без суда.
4: «Если это неправда, откуда ты тогда знаешь, что это Дэви Крокет говорил нам о тебе?» — спросила старушка.
2: Прочие закивали и загудели, как будто этот вопрос был решающим. «Потому что Дэви Крокет высказал свое обвинение мне в лицо, и только ему одному пришло в голову, что мы с мальчиком воры. Я скажу вам то же самое, что сказал ему. Если мы воры, почему мы тогда не промышляем в большом городе, где много богатых домов? В таком нищем городишке, как у вас, взломщик с голоду помрет». «Мы не нищие», — сказал мужчина на крыльце. «У вас даже еды лишней нет, и двери в домах не запираются».
4: «Вот видите!» — вскричала старушка. «Он уже попробовал наши двери, чтобы прикинуть, легко ли их будет взломать!»
2: «Есть люди, которые видят грех в ласточках и злой умысел в ивах!» — покачал головой Альвин. Он взял Артура Стюарта за плечо и повернул в ту сторону, откуда они пришли. Орсон Скотт Карт. «Человек с ухмылкой на лице» из цикла «Альвин Созидатель». Продолжение.

0: «Постой, незнакомец!» — крикнул кто-то сзади. Они обернулись и увидели всадника, который медленно ехал по дороге. Горожане расступались перед ним.
1: «Ну-ка, Артур, кто это такой?» — шепнул Альвин.
0: «Мельник!» — ответил Артур. «Доброе утро, мистер Мельник!» — крикнул тогда Альвин. «Откуда ты знаешь, кто я?» «Это мальчик отгадал». Мельник подъехал поближе, глядя на Артура Стюарта. «Но как он сумел отгадать?»
1: «Говорите вы важно, ездите верхом, и люди перед вами расступаются», — сказал Артур.
0: «В таком маленьком городишке это означает, что вы мельник». «А если бы город был побольше?»
1: «Тогда вы были бы стряпчим или политиком».
0: «Умный мальчишка», — заметил мельник. «Да нет, просто у него язык длинный», — сказал Альвин. «Я уж и бил его, да все без толку. Его можно заткнуть, только набив ему рот чем-нибудь, предпочтительно оладьями, но сойдут и яйца всмятку, вкрутую или поджаренные».
1: «Пошли ко мне», — засмеялся мельник. «Дом в той стороне, где река, ярдах в 15 за выгоном».
0: «Между прочим, мой отец тоже мельник», — сказал Альвин.
1: «Почему же тогда ты не занялся его ремеслом?» «Я далеко не первый из 8 сыновей. Мы не могли все сделаться мельниками, вот я и пошел в кузнецы. Но я и с мельничным снаряжением обращаться умею, если вы дадите мне случай отработать свой завтрак».
0: «Поглядим, на что ты способен», — сказал мельник. «А на этих людишек ты не смотри. Если какой-нибудь прохожий скажет им, что солнце сделано из масла, они попытаются намазать его себе на хлеб».
1: Горожане не оценили его шутки, но мельника это не смутило.
0: «У меня кузня есть, так что, если не возражаешь, сможешь подковывать лошадей». Альвин кивнул в знак согласия. «Тогда ступайте ко мне домой и ждите меня. Я тут долго не задержусь, вот только белье заберу из стирки».
1: Он посмотрел на жену мужчины с дробовиком, и она тут же скрылась в доме, чтобы принести белье. Отойдя подальше от горожан, Альвин стал смеяться.
0: «Чего ты?» — спросил Артур. «Да вспомнил этого малого, как он стоит со спущенными штанами, и дробь сыплется у него из ружья».
1: «Не нравится мне этот мельник», — сказал Артур Стюарт.
0: «Он хочет покормить нас завтраком, значит, не так уж плохо.
1: Он просто выставляется перед горожанами».
0: «Ты извини, но я не думаю, чтобы это повлияло на вкус оладий».
1: «Мне его голос не нравится», — сказал Артур.
0: Это заставило Альвина насторожиться. Артур имел талант по части голосов.
1: «С ним что-то неладно? Он способен на подлость?»
0: «Очень может быть. Но лучше уж потерпеть немного подлеца, чем кормиться орехами да ягодами или высматривать белку на дереве».
1: «Или рыбу ловить», — скорчил гримасу Артур.
0: «Мельники всегда слывут негодяями. Людям надо где-то молоть свое зерно, но они всегда думают, что мельник запрашивает слишком много. Мельники уже привыкли к тому, что на них смотрят косо. Может, это самое ты и услышал в его голосе?»
1: «Может быть».
0: И Артур сменил разговор.
1: «А как ты сумел спрятать лемех, когда открыл котомку?»
0: «Я проделал дыру в земле под котомкой, и лемех ушел туда».
1: «Ты меня научишь делать такие штуки?»
0: «Стараюсь, если будешь прилежным учеником».
1: «А как ты заставил дробь высыпаться из ружья?»
0: «Я прорвал бумагу, но дуло опустил он сам, когда потерял штаны».
1: «А штаны не по твоей вине упали?»
0: «Если бы он надел подтяжки, его штаны остались бы на месте».
1: «Но ведь это все разрушительные дела. Высыпать дробь, уронить штаны, заставить людей устыдиться того, что не приняли тебя».
0: «Было бы лучше, если бы они прогнали нас прочь без завтрака».
1: «Мне и раньше случалось обходиться без завтрака».
0: «Ну, на тебя не угодишь. С чего это ты вдруг стал придираться ко мне?»
1: «Ты заставил меня построить каноэ собственными руками, чтобы научить меня созиданию. Вот я и хочу посмотреть, как будешь созидать ты. А ты только и знаешь, что разрушать».
0: Альвин принял это близко к сердцу. Он не разозлился, но впал в задумчивость и не говорил почти ничего до самой мельницы.

0: Через неделю Альвин уже работал на мельнице. Впервые с тех пор, как покинул отчий дом во плоти церкви и стал кузнечным подмастерьем в Хатрак-Ривер. Он испытал удовольствие, увидев снова жернова и хитрые переплетения передач. Артур Стюарт заметил, что все части, к которым прикасался Альвин, начинали работать с меньшим трением, отчего сила вращения водяного колеса лучше передавалась на жернов. Тот тоже заработал быстрее и глаже, без толчков и перекосов. Рек Миллер, как звали мельника, тоже заметил это, но он следил за Альвином не столь пристально и счел, что это делается с помощью инструментов и смазки. «Жестянка с маслом и острый глаз творят чудеса», — сказал Рек, и Альвин вынужден был согласиться. Но прошло несколько дней, и счастье Альвина стало тускнеть, потому что он начал замечать то, что Артур Стюарт понял с самого начала. Рек вполне оправдывал дурную славу, которая закрепилась за мельниками. Действовал он очень хитро. Принесет кто-нибудь смолоть мешок кукурузы, а Рек швыряет зерно пригоршнями на жернов и после ссыпает из лотка в тот же мешок. Так поступают все мельники. Никто не дает себе труда взвешивать мешок до и после, ведь всем известно, что при помоле часть зерна теряется. С Реком дело обстояло немного по-иному, поскольку он держал гусей. Они хозяйничали повсюду, на мельнице, во дворе, на пруду, а по ночам, как поговаривали, и в доме у Река. Рек называл их своими детками, но так говорить было негоже, поскольку всего только пара несушек да пара гусаков оставались в живых после каждой зимы. Артур Стюарт заметил сразу, как эти гуси кормятся. До Альвина же это дошло лишь когда миновал первый порыв его любви к мельнице. Некоторые зерна, как ни старайся, падают на пол, об этом никто не спорит. Но Рек всегда держал мешок не за верх, а за низ, так что зерна сыпались во все стороны, и гуси кидались на них, как гуси на зерно. А на жернов он кидал кукурузу большими горстями, так что многие зерна попадали не на верхушку, а в бок, и, понятное дело, летели в солому на полу, где гуси тут же их подбирали. «Они теряют добрую четверть своего зерна», — сказал Альвин Артуру Стюарту. «Ты что, считал зерна? Или взвешивал их в уме?» «Нет, на глаз прикинул. Уж никак не меньше десятой доли». «Наверное, он полагает, что ворует не он, а гуси». «Мельник может получать свою десятину, но не вдвое или втрое больше, чтобы откармливать этим гусей».
1: «Я полагаю, бесполезно указывать тебе, что это не наше дело».
0: «Из нас двоих взрослый я, а не ты».
1: «Это ты так говоришь». Но я, глядя на тебя, сомневаюсь. Я, к примеру, сказать, не мотаюсь по белу свету, оставив беременную жену в Хатрак-Ривер. Меня не сажают в тюрьму и не грозят застрелить из ружья.
0: Ты хочешь сказать, что я, видя вора, должен молчать?
1: А ты думаешь, тебе кто-то скажет спасибо?
0: Может, и скажут.
1: За то, что мельник окажется в тюрьме? Где же они будут тогда молоть зерно?
0: Ну, мельницу-то в тюрьму не посадят.
1: «Ага, так ты намерен остаться здесь и управлять мельницей, пока не обучишь кого-то другого. Может, это буду я? Держу пари, они будут рады платить мельничную десятину вольному негру-подмастерью. О чем ты только думаешь?»
0: «Вот именно, о чем?» Никто не знал по-настоящему, о чем думает Альвин. Говорил он большей частью правду и не стремился кого-то надуть, но он умел также держать язык за зубами. Вот никто и не знал, что у него в голове. Никто, кроме Артура Стюарта. Артур, конечно, был всего лишь мальчик, хотя последнее время рос как на дрожжах, особенно быстро увеличивались у него руки и ноги. Но один предмет он изучил досконально, и этим предметом был Альвин, странствующий кузнец, а попутно лозоходец, старатель, тайный изготовитель золотых лемехов и преобразователь вселенной. И Артур знал, что Альвин уже придумал, как положить конец воровству, никого не сажая в тюрьму. И Альвин улучил свой час. Близилась жатва, а в это время люди стараются почистить всю прошлогоднюю кукурузу, чтобы освободить место для новой. Поэтому многие горожане и окрестные фермеры стояли в очереди, чтобы смолоть свое зерно, а Рек Миллер особенно щедро делился им с гусями. Но когда он вручил очередному помольщику мешок, более четверти которого осталось в гусином забу, Альвин взял откормленную гуску и отдал ее клиенту вместе с зерном. И Рек, и помольщик смотрят на него как на безумного. Но Альвин, как бы ничего не замечая, говорит помольщику: «Рек Миллер сказал мне, что гуси слишком много едят. Вот он и раздает их своим постоянным клиентам. Зерно-то, которое они ели, было ваше. По-моему, Рек поступает как честный человек. А по-вашему?» Что Рек мог сказать после этого? Он только улыбался, стиснув зубы, досмотрел, как Альвин раздает его гусей одного за другим. А люди, знай, таращат глаза и благодарят. Вот, мол, благодетель мельник обеспечил их птицей к Рождеству, которое настанет через 4 месяца. До того, мол, времени гуси так разжиреют, что смотреть будет страшно.
1: Видя, как обстоит дело, Рек, Артур Стюарт это заметил, сразу стал держать мешки за верхушку и бросать кукурузу помалу, так что редкое зернышко падало на пол. Он сделался прямо-таки образцовым мельником, и в мешке, который он возвращал хозяину, недоставало только положенные десятины. Ясно было, что Рек Миллер не намерен откармливать гусей, которых зимой съест кто-то другой. Когда день подошел к концу, все молодые гуси были розданы. Остались только 2 гусака да 5 несушек. Рек посмотрел Альвину в глаза и сказал: «Я не желаю, чтобы у меня работал лжец».
0: «Лжец?» — повторил Альвин.
1: «А кто сказал этим дурням, будто это я раздаю гусей?»
0: «Когда я сказал это впервые, это еще не было правдой, но когда ты ничем мне не возразил, это стало правдой, не так ли?»
1: И Альвин усмехнулся, не дать не взять Дэви Крокет при виде медведя. «Нечего умничать. Ты преотлично знал, что ты делаешь».
0: «Конечно. Я осчастливил твоих клиентов впервые с тех пор, как ты появился здесь, а заодно сделал из тебя честного человека».
1: «Я и без того честный. Я брал только то, что мне положено по праву в этом забытом богом месте».
0: «Прошу прощения, приятель, но бог этого места не забывал. Хотя кое-кто из живущих здесь, возможно, забыл бога».
1: «С меня довольно», — заявил Рек. «Можешь убираться на все 4 стороны».
0: «Но я еще не видел весов, на которых ты взвешиваешь повозки», — сказал Альвин.
1: Рек не спешил показать их ему. Это громоздкое сооружение использовалось только во время жатвы, когда фермеры привозили все зерно, которое собирались продать. Повозка сначала въезжала на весы полной, потом разгружалась и взвешивалась пустой. Полученная разница и составляла вес зерна. Когда приезжали покупатели, они сначала взвешивали пустую повозку, потом груженную. Хитрые штуковины были эти весы, и неудивительно, что Альвин хотел с ними ознакомиться. Но Рек придерживался иного мнения.
2: «Мои весы тебя не касаются, незнакомец», — сказал он.
1: «Я ел за твоим столом и спал под твоей кровлей. Какой же я после этого незнакомец?»
2: «Человек, который раздает моих гусей, для меня навсегда останется незнакомцем».
0: «Хорошо, я уйду».
1: И Альвин, продолжая улыбаться, сказал ученику: «Пошли, Артур Стюарт».
2: «Ну нет, сэр», — сказал мельник. «За эти 6 дней я кормил вас 36 раз, и твой черномазый ел никак не меньше, чем ты. Вы должны мне отработать».
0: «Я работал на тебя все это время. Ты сам сказал, что у тебя все стало крутиться куда лучше».
2: «Ты не сделал ничего, что я не мог бы сделать сам при помощи жестянки с маслом».
0: «Но ты этого не сделал, а я сделал. И этим оплатил наше содержание. Мальчик тоже работал. И подметал, и мешки носил».
2: «Мальчик должен отработать еще 6 дней. Скоро жатва, и мне нужны лишняя пара рук и крепкая спина. Он хороший работник и как раз подойдет».
0: «Тогда оставь нас на 3 дня обоих. Я не стану больше раздавать гусей».
2: «Было бы что раздавать. Одни несушки остались. И никакой сын мельника мне тут не нужен. Нужен только мальчик для черной работы».
1: «Мы заплатим тебе серебром».
2: «Да что мне ваше серебро? Тут его все равно некуда тратить. Ближайший приличный город — это Картидж по ту сторону Хаю, и туда редко кто ездит».
0: «Я не позволю, чтобы Артур Стюарт оплачивал мои долги. Он не...»
1: Артур Стюарт мигом смекнул, что скажет сейчас Альвин. Он скажет, что Артур не его раб, и это будет самая большая глупость, на которую Альвин способен.

0: Артур выпалил, не дав Альвину договорить. «Я с удовольствием отработаю этот долг. Только я не думаю, что это возможно. За 6 дней я съем еще 18 порций, задолжаю еще 3 дня. За 3 дня я поем 9 раз и буду должен 1,5 дня. Так мне никогда не расплатиться».
1: «Верно», — сказал Альвин. «Парадокс Зенона».
0: «А ты еще говорил, что от этой философической нудьги нет никакой практической пользы», — сказал Артур Стюарт.
1: Это был их давний спор, когда они оба учились у мисс Ларнер, пока она не стала миссис Альвин Смит.
2: «О чем это вы, ребята, толкуете ради всего святого?» — спросил Рэг Миллер.
1: Альвин попытался объяснить.
0: «Каждый день, который Артур Стюарт на тебя работает, к его долгу прибавляется еще половина. Поэтому он всегда находится на полпути к расплате. Половина, половина и половина, а до конца добраться нельзя».
2: «Ничего не понимаю», — сказал Рэг. «В чем тут загвоздка-то?»
1: Но тут в голову Артуру пришла еще одна мысль. Как ни злился Рэг Миллер из-за гусей, он все-таки оставил бы Альвина, если бы вправду нуждался в помощи во время жатвы. Стало быть, у Мельника есть какая-то причина Альвина отсюда убрать. Есть что-то, чего Мельник не хочет показывать Альвину.
0: Рэг не предусмотрел одного, что черный мальчишка тоже вполне способен его раскусить. И Артур сказал Альвину: «Я хочу остаться и посмотреть, как разрешится этот парадокс».
1: Альвин посмотрел на него очень пристально. «Артур, я хочу найти человека, который водится с медведями». Это немного поколебало решимость Артура Стюарта. Если Альвин найдет Дэви Крокета, там будут события, которые Артур тоже хотел бы видеть. С другой стороны, мельница тоже таит какую-то тайну, и когда Альвин уйдет, Артуру представится случай разрешить ее самостоятельно. Одно искушение пересиливало другое.
0: «Счастливого пути», — сказал наконец Артур Стюарт. «Я буду скучать по тебе».
2: «Я не оставлю тебя здесь на милость человека, который питает к гусям любовь особого рода». «А этим ты что хочешь сказать?»
1: Рэг все больше проникался уверенностью, что эти двое над ним насмехаются.
2: «Ты называешь их своими детками, а сам съедаешь. Кто ж пойдет за тебя замуж? Жена просто побоится оставить тебя одного с детьми». «Убирайся с моей мельницы!» — взревел Рэг.
0: «Пошли, Артур Стюарт».
2: «Нет, я хочу остаться. Оставил же ты меня как-то у того школьного учителя. Хуже уже ничего быть не может».
0: Это уже другая история, и здесь мы ее рассказывать не станем.
1: Альвин посмотрел на Артура Стюарта очень внимательно. Не будучи светочем, в отличие от своей жены, Альвин не мог заглянуть в душевный огонь Артура и увидеть, что там таится. Но что-то все-таки побудило его согласиться с решением Артура.
0: «Хорошо, я уйду. Но через 6 дней вернусь и рассчитаюсь с тобой, Мельник.
2: Не смей поднимать на мальчика ни руку, ни палку. Корми его и обращайся с ним хорошо». «За кого ты меня принимаешь?» — спросил Рэг.
0: «За человека, который получает то, что хочет».
2: «Хорошо, что ты это понял».
1: «Это все понимают. Беда в том, что ты не всегда правильно выбираешь то, что тебе следует хотеть». Тут Альвин усмехнулся, приподнял шляпу и ушел.
0: Рэг заставлял Артура Стюарта работать день-деньской, чтобы подготовиться к жатве. Из-за дождей она задержалась, и на мельнице это время использовали с толком. Зато ел Артур досыта и спал в волю, хотя ночевал теперь не в доме, а на чердаке мельницы. В дом он допускался только как личный слуга Альвина, но Альвин ушел, и черному больше там спать не полагалось. Артур заметил, что окрестные жители стали охотно бывать на мельнице, особенно в дождь, когда нельзя было работать в поле. Рассказ о гусях разошелся по всей округе, и люди поверили, что это придумал Рэг, а не Альвин. Поэтому Рэг, привыкший к холодной вежливости со стороны своих соседей, стал слышать дружеские приветы, с ним шутили, обменивались сплетнями. Для Рэга такое было внове, и Артур видел, что такая перемена мельнику

0: результаты в уме. С арифметикой Рек не плутовал. Артур следил, не становится ли Рек на весы, когда взвешивается пустая повозка, но ничего такого не происходило. Потом, уже ночью, Артур вспомнил, как ворчали фермеры, вкатывая пустую телегу обратно на весы.
1: «Почему бы не поставить весы прямо на разгрузочной площадке? Тогда бы не пришлось катать телегу туда-сюда».
0: Артур Стюарт не понимал еще, в чем тут дело, но ему вспомнилось так же, как один фермер попросил взвесить свою полную повозку, пока разгружалась предыдущая.
1: Рек набросился на него. «Если хочешь все делать по-своему, построй себе свою собственную мельницу».
0: Вот она, в чем хитрость. Реку нужно, чтобы каждая повозка взвешивалась два раза подряд. Такой же порядок соблюдается и в обратном случае, когда скупщики приезжают с пустыми повозками, чтобы везти зерно в большие восточные города. Телега взвешивается пустой, загружается и взвешивается снова.
2: Когда Альвин вернется, Артур Стюарт будет уже недалек от разгадки.

Между тем, Альвин углубился в лес, разыскивая Дэви Крокета, человека, благодаря которому ему пришлось стоять под дулом ружья два раза подряд. Но Альвином двигала не месть, а желание спасти. Альвин знал, что он сделал с Дэви и с медведем, и шел на огонь их душ. Он не умел читать эти огни так, как это делала Маргарет, но различать их мог. Альвин знал также и то, что ни одно ружье не застрелит его и ни одна тюрьма не удержит, поэтому он намеренно явился в город Вествиль, где Дэви Крокет только что побывал, а медведь шел за ним, хотя Дэви в ту пору еще этого не ведал. Но теперь-то Дэви понял. Тогда, перед уходом с мельницы, Альвин увидел, что Дэви и медведь встретились снова, и на этот раз встреча обещала пойти несколько по-иному. Ведь Альвин проник в обоих глубоко, и самое большое дарование медведя передал Дэви, а самое большое дарование Дэви — медведю. Теперь они оба сравнялись, и Альвин знал, что отвечает за то, чтобы никто из них не пострадал. Ведь это Альвин был отчасти виноват в том, что у Дэви не стало ружья для защиты. Дэви, конечно, был виноват больше, но Альвину не обязательно было портить ружье, взорвав его ствол. Альвин пробежался по лесу, перескочил через пару ручьев, задержался на земляничной полянке и пришел на место задолго до сумерек, так что имел время осмотреться. Медведь и Дэви, как он и ожидал, находились на поляне. Их разделяло не более 5 футов, и они скалились друг на дружку, не двигаясь с места. Медведь весь ощетинился, но не мог одолеть Дэви. И Дэви не мог одолеть медведя, но держался стойко, хотя уже отсидел себе зад и обезумел от недосыпания. Как только солнце село, Альвин вышел на поляну позади медведя и спросил. «Ну что, Дэви, нашла коса на камень?» Дэви не мог отвлечься, чтобы вымолвить хоть слово, и продолжал ухмыляться. «Этот медведь, по всему видно, тебе на шубу не пойдет». Дэви ухмылялся. «Я думаю так. Кто из вас первый уснет, тот и проиграет. А медведи за зиму так высыпаются, что летом сон вроде как им и ни к чему». Ухмылка. «Зато у тебя глаза слипаются. А рядом сидит медведь с улыбкой, полной любви и преданности. В ухмылке появляется оттенок отчаяния. Вот ведь какая штука, Дэви. Медведи в большинстве своем лучше людей. Встречаются, конечно, и плохие медведи, и хорошие люди, но если брать в среднем, медведь чаще, чем человек, поступает так, как считает правильным. Остается догадаться, что сочтет правильным этот медведь, когда тебя переборет». Ухмылка. Вот и весь ответ. «Медведям человечьи шкуры ни к чему. Им, правда, нужно накопить жир на зиму, но мясо они для этого, как правило, не едят. Они едят рыбу, но ты-то не рыба, и медведь это знает. Кроме того, этот медведь не смотрит на тебя, как на мясо. Иначе он бы тебе не ухмылялся. Он смотрит на тебя, как на соперника, как на равного. Как же он поступит? Разве тебе не интересно? Разве не хотелось бы получить ответ на этот вопрос? Ну, хотя бы из любопытства». Стало смеркаться, и у Дэви с медведем было мало что видно, кроме белых зубов и глаз. «Одну ночь ты уже продержался. Хватит тебя на другую или нет?» «Я думаю, что нет. Я думаю, что скоро тебе придется изведать степень медвежьего милосердия». Только тогда Дэви, одолеваемый сном, осмелился заговорить.

0: помоги мне.
1: Каким же это образом?
0: Убей этого медведя.
1: Альвин обошел медведя и положил руку ему на плечо. Зачем? Он-то на меня ружье не наставлял.
0: Тогда мне конец, прошептал Дэви.
1: Ухмылка пропала с его лица, он склонил голову, повалился ничком и свернулся на земле, ожидая смерти. Но ничего такого не случилось. Медведь обошел его, обнюхал и повалял туда-сюда, не обращая внимания на жалобные звуки, издаваемые Дэви. Потом лег рядом, обхватил Дэви лапой и задремал. Дэви, не веря своему счастью, лежал тихо, испуганный, но вновь преисполненный надеждой. Если бы продержаться и не уснуть еще чуток. Но то ли медведь летом и правда спал одним глазом, то ли Дэви закопошился слишком рано. Словом, как только человек потянулся к ножу у пояса, медведь тут же, как бы шутя, шлепнул его по руке. «Пора спать», — сказал Альвин. «Ты заслужил отдых, медведь тоже, а утром тебе все покажется намного лучше».
0: Что со мной будет?
1: Тебе не кажется, что это зависит от медведя?
0: Ты им как-то управляешь. Это все твоя работа.
1: Он сам собой управляет. Второго обвинения Альвин опровергать не стал, зная, насколько оно правдиво. И тобой тоже. Вы для того и ухмылялись так долго, чтобы решить, кто чей хозяин. Теперь твой хозяин медведь, и утром, мы, полагаю, узнаем, как обращаются медведи с прирученными людьми. Дэви забормотал молитву, а медведь тяжелой лапой зажал ему рот. «Богу помолились, легли и укрылись», — пропел Альвин. «Баю-баюшки-баю, спи и засыпай». Окончание рассказа Орсона Скотта Карда «Человек с ухмылкой на лице» из серии «Альвин-созидатель» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Орсон Скотт Карт. Человек с ухмылкой на лице. Из серии «Альвин Созидатель». Окончание. Вот так Альвин и вернулся в Вествиль сразу с двумя друзьями – Дэви Крокеттом и большим старым медведем Гризли. Люди, конечно, всполошились, увидев медведя в городе, и схватились за ружья, но медведь улыбался им, и они не стали стрелять. Потом медведь вытолкнул вперед Дэви, и тот сказал: «Мой друг не очень хорошо владеет американским языком, но он не хотел бы, чтобы в него целились из ружья. Он также не отказался бы от миски кукурузной каши или от кукурузных лепешек, если у вас найдется». Так медведь и кормился всю дорогу через Вествиль. Для этого ему и лапой шевельнуть не пришлось, разве что подталкивать Дэви. А люди даже не спорили, такое это было диво. Человек, подающий медведю кашу и лепешки. И это еще не все. Дэви прилежно выбирал колючки из шерсти медведя, особенно из задней части. А когда медведь начинал поскуливать, Дэви ему пел. Дэви пропел все песни, которые слышал хотя бы по разу. Ничто так не освежает память, как тычки, которыми награждает тебя 11-футовый гризли. А когда Дэви совсем уж ничего не мог припомнить, он придумывал. И медведь, не будучи особенно разборчивым, оставался довольным. Альвин же то и дело прерывал пение и спрашивал Дэви, правда ли, что он, Альвин, взломщик и похититель золотого лемеха? А Дэви отвечал: «Нет, неправда. Он, Дэви, это выдумал, потому что был зол на Альвина и хотел с ним посчитаться». И каждый раз, когда Дэви говорил эти правдивые слова, медведь одобрительно ворчал и гладил его лапой по спине. А у Дэви едва хватало отваги терпеть эти нежности, не обмочившись. Только проследовав через весь город и обойдя близлежащие дома, процессия двинулась к мельнице, где порядком напугала лошадей. Но Альвин поговорил с животными и успокоил их, а медведь, набивший брюхо кукурузой в разных ее видах, свернулся и уснул. Однако Дэви не отходил далеко, потому что медведь даже во сне чуял, здесь Дэви или нет. Но Дэви, будучи человеком гордым, держался, как ни в чем не бывало. «Чего не сделаешь ради друга? А этот медведь мой друг», — говорил он. «Я больше не ставлю капканы, как вы можете догадаться, и ищу такую работу, которая помогла бы моему приятелю подготовиться к зиме. То есть мне надо заработать побольше кукурузы, и я надеюсь, что у вас найдется какое-нибудь дело для меня. А за свою скотину можете не опасаться, ручаюсь». Люди, понятное дело, слушали. Как не послушать человека, который умудрился попасть в услужение к медведю-гризли? Но ни у кого и в мыслях не было пустить медведя к своим свинарникам и курятникам, тем более, что он не выказывал никакого намерения честно заработать свой хлеб. Они полагали, что он станет попрошайничать, а там и воровать. Кому это нужно? Альвин и Артур тем временем, пока медведь спал, а Дэви толковал с фермерами, совещались между собой, и Артур делился своими открытиями.
1: «Что-то в весах работает так, чтобы не довешивать, когда повозка полная, и показывать больше, когда она пустая. Так фермеров и обжуливают. А потом рэк, ничего не меняя, делает так, что пустые повозки скупщиков кажутся легче, чем есть, а полные тяжелее, чем есть, и наживается на продаже, будь здоров».
0: Альвин кивнул. «Ты уже проверил правильность своей теории?»
1: «Он не следит за мной только когда темно, а в темноте я ничего не вижу. Да и опасно это шмыгать ночью около весов, еще поймает».
0: «Отрадно видеть, что мозги у тебя работают».
1: И это говорит человек, который то и дело попадает в тюрьму.
0: Альвин скорчил ему гримасу, а сам направил свое старательское чутье в механизм весов под землей. И ясное дело, там оказался храповик, который при первом взвешивании перемещал рычажок, делая вес меньше, чем на самом деле, а при втором отцеплялся, и рычаг становился на место, показывая больший вес. Неудивительно, что Рек не хотел допускать Альвина к весам. Альвин пришел к достаточно простому решению. Он велел Артуру Стюарту держаться поближе к весам, но на них не становиться. Рэг записал вес пустой повозки, а когда она съехала с весов, стал подсчитывать разницу. Как только повозка оказалась внизу, Альвин во всеуслышание накинулся на Артура Стюарта.
2: «Ты что, дурак, делаешь? Зачем ты залез на весы?»
3: «Не делал я этого!» — закричал Артур.
2: «Да вроде бы не делал», — говорит один из фермеров. «Я опасался этого, потому что он стоял очень близко и глаз с него не спускал».
3: «А я говорю, он на них встал», — говорит Альвин. «И теперь хозяин потеряет столько же, сколько весит этот мальчишка».
2: «Да не становился он туда», — говорит Рэг, оторвавшись от своих вычислений.
3: «Ну что ж, проверить это очень просто», — говорит Альвин. «Давайте загоним телегу обратно на весы».
2: Тут Рэг забеспокоился и говорит фермер: «Послушай, давай я просто учту вес мальчишки при подсчете».
1: «А достаточно ли чувствительны эти весы, чтобы показать его точный вес?» – спрашивает Альвин.
3: «Не знаю. Можно и на глаз прикинуть». «Ну уж нет», – кричит Альвин. «Этому фермеру чужого не надо, но и обвешивать его не годится. Ставьте повозку обратно и взвесим заново».
1: Рек хотел было возразить, но тут Альвин сказал:
3: «Если, конечно, эти весы работают как надо. Они ведь правильно показывают, да?»
1: Рек перекосился, но что он мог сказать на это?
3: «Конечно, правильно», – буркнул он. «Тогда взвесим повозку. Сначала без парня, потом вместе с ним».
1: Ну и, сами понимаете, повозка, въехав обратно на весы, оказалась чуть ли не на 100 фунтов легче, чем была в первый раз. Свидетели оторопели.
3: «Я мог бы поклясться, что мальчишка не вставал на весы», – говорит один. «А я бы в жизни не поверил, что он весит 100 фунтов», – говорит другой.
1: «У него кости тяжелые», – пояснил Альвин. «Нет, сэр, не кости, а мозги», – поправил Артур, вызвав общий смех. А Рек, пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре, вставил:
3: «Это тянет еда, которую он слопал за моим столом. Ее там не меньше 15 фунтов».
1: И вес зерна, которое привез фермер, увеличился на 100 фунтов. Следующей взвешивалась полная повозка, а весы были настроены показать большой вес. Напрасно Рек пытался прикрыть лавочку пораньше. Альвин предложил поработать за него, а фермеры, мол, проследят, чтобы записи велись правильно. «Зачем людям ждать лишний день, чтобы продать свое зерно?» – сказал Альвин. «Отпустим их всех». И до конца дня они взвесили еще 30 повозок, а фермеры не переставали дивиться, какой в этом году хороший урожай, куда больше, чем в прошлом. Один, правда, стал ворчать, что на этот раз его повозка весит куда меньше, чем бывало, но Артур тут же внес ясность.
3: «Это не важно, сколько она весит. Важна разница между полной повозкой и пустой, а поскольку весы те же самые, то итог верен».
1: Фермеры пораздумали и сочли это правильным, хотя Рек не мог толком объяснить, почему так получается. Артур Стюарт прикинул в уме и понял, что Альвин не совсем восстановил справедливость. Теперь убытки терпел Рек. Получающаяся разница была отнюдь не в его пользу. И Альвину, и Артуру было ясно, что к завтрашнему дню Рек попытается настроить весы по-старому. Недовес для полных повозок, перевес для пустых. Однако оба весело распрощались с Реком, делая вид, что не видят, как ему не терпится избавиться от них. Ночью фонарь Река Миллера двинулся, качаясь через двор между домом и мельницей. Рек закрыл дверь мельницы за собой и направился к люку, ведущему в механизм весов. Но на люке, к его удивлению, лежало что-то, и это был медведь, а с ним в обнимку лежал Дэви Крокет. «Надеюсь, вы не будете возражать», — говорит Дэви, «но медведю взбрендило в голову лечь именно тут, а я с ним спорить не намерен».
2: «Так вот, ему здесь спать нельзя».
3: «Ну, так скажите ему об этом сами, меня он не слушает».
1: Мельник и говорил, и кричал, но медведь и ухом не повел. Тогда Рек взял длинную палку и стал тыкать ею в медведя, но тот только открыл один глаз, вырвал палку у Река и перекусил ее, точно сухарик. Рек посулил принести ружье, но тут Дэви достал нож.
2: «Тебе придется и меня убить вместе с медведем. Если ты его тронешь, я тебя зарежу, как рождественского гуся».
3: «Буду рад доставить тебе это одолжение», — говорит Рек.
2: «Тогда тебе придется объяснить, от чего я умер, если ты, конечно, убьешь медведя с одного выстрела. Есть такие медведи, получат с полдюжины пуль, а потом отрывают охотнику голову и преспокойно идут на рыбалку. У них полно жира и мускулов тоже. Как ты, кстати, стреляешь? Метко?»
1: Поэтому на следующее утро весы продолжали показывать величины, противоположные чаяниям Река, и так продолжалось до конца жатвы. Каждый день медведь и его прислужник ели свою кукурузную кашу, заедали кукурузным хлебом, запивали кукурузной самогонкой и валялись в тенечке, а народ сходился посмотреть на такое диво. В итоге посторонние ошивались на мельнице целый день, да и ночью далеко не отходили. Так происходило и тогда, когда начали съезжаться скупщики за кукурузой. История о медведе, который приручил человека, привлекла не только праздных зевак. Все больше фермеров приезжало к Реку продать урожай только для того, чтобы посмотреть на эту пару, да и скупщиков съехалось больше, чем обычно, так что дела шли раза в полтора бойчее против прежнего. В конце сезона жатвы счетная книга Река показала огромные убытки. Он получил от скупщиков недостаточно, чтобы расплатиться с фермерами, и разорился вчистую. Он стал глушить самогон кувшинами и совершать дальние прогулки, а к концу октября совсем отчаялся. Это заставило его приставить пистолет к виску и нажать на курок. Но порох по какой-то причине не воспламенился. Рэг попытался повеситься, но узел все время скользил. Не сумев даже убить себя, он оставил свои попытки и как-то ночью ушел, бросив мельницу вместе со счетной книгой. Собственно говоря, он хотел мельницу поджечь, но огонь никак не хотел разгораться. Пришлось ему оставить и эту затею. В конце концов, он ушел, в чем был, взяв подмышки двух гусей, но они так гоготали, что он бросил их еще в пределах города. Когда стало ясно, что Рэг ушел не просто погулять, горожане и самые видные окрестные фермеры собрались на мельнице и просмотрели счетную книгу. Итоги ревизии дали им понять, что Рэг Миллер вряд ли вернется. Фермеры разделили убытки поровну, и выяснилось, что никто ничего не потерял. Всем, конечно, досталось меньше, чем значилось у Рэка в книге, но гораздо больше, чем в предыдущие годы, так что в накладе они не остались. А когда начали осматривать хозяйство, то в весах обнаружили храповик, и дело прояснилось окончательно. Все сошлись на том, что счастливо избавились от Рэка Миллера, а некоторые подозревали, что к разоблачению мельника приложил руку Альвин Смит со своим черным мальчишкой. Пытались даже отыскать Альвина, чтобы отдать ему мельницу в награду. Кто-то слышал, что он родом из оплота церкви в Оббише. Послали туда письмо и получили ответ от отца Альвина. «Мой сын так и думал, что вы это ему предложите, и поручил мне предложить вам нечто лучшее. Он говорит, что если тот человек оказался таким плохим мельником, то, может, медведь подойдет лучше, особенно если у него в услужении имеется человек, способный вести книги». Сначала люди посмеялись над этим предложением, но потом оно пришлось им по сердцу, а Дэвид с медведем не стали возражать. Медведь получал кукурузы сколько хотел, притом без всяких забот, разве что представлял перед народом во время жатвы, а зимой спал в тепле и сухости. Когда он вступал в брак, на мельнице становилось малость тесновато, но медвежат всех забавляли, а медведицы, хотя и проявляли подозрительность, тоже вели себя терпимо. Уж с ними-то Дэви справлялся все так же легко и усмирял их своей ухмылкой в случае нужды. Книги Дэви вел честно, а весы, освобожденные от храповика, показывали правильно. Со временем его так полюбили в Вествилле, что хотели избрать мэром. Но Дэви, конечно, отказался, ведь он был не хозяин сам себе. Он предложил вместо себя медведя, обязавшись служить ему секретарем и переводчиком. Так и было сделано. Через пару лет пребывания медведя в мэрах город переименовали в Байерсвиль, медвежий город, и в нем царило благоденствие. Когда Кинетук впоследствии вступил в Соединенные Штаты, нетрудно угадать, кто был избран в Конгресс от этого округа. Медведь 7 сроков подряд клал лапу на Библию вместе со всеми конгрессменами и потом укладывался спать на всю сессию, а его секретарь, некий Дэви Крокет, голосовал за него и произносил речи, неизменно заканчивая их словами: «По крайней мере, так думает об этом старый медведь Гризли». Итак, вы слушали рассказ Орсона Скотта Карда «Человек с ухмылкой на лице» из серии «Альвин Созидатель».
4: Повесть Алика Невала Ли «Инверсус». Первое загадочное явление произошло примерно около полуночи. Хэммонд как раз печатал, вернее, импровизировал за клавиатурой, только чтобы заполнить пустое пространство, свернувшееся белесым пятном вокруг каретки старомодной машинки с еврейским шрифтом. Под громкий треск клавиш каретка проворно скользила слева направо. В зеркале, блестевшем над письменным столом, отражался циферблат часов на тумбочке. «Шалтай-болтай сидел на высокой стене, скрестив по-турецки ноги», напечатал он на иврите, хмурясь при каждом слове. На такой узкой стене, что Алиса только диву далась, как он не падает. Снизу донесся глухой стук, пришедшийся как раз между двумя ударами по клавишам, словно единственная диссонирующая нота, вклинившаяся в сухую трескучую мелодию. Хэммонд едва заметил посторонний звук, но он все же отложился в его сознание, оставив легкую неловкость. Поэтому он перестал печатать и прислушался. Пространство дома, теплое и темное, окутывало Хэммонда. Дождь пытался пробиться сквозь крышу и, звеня, скатывался по стокам, насыщая влагой воздух, переполненный грозовым электричеством. Он почти успел убедить себя, что все это ему послышалось, когда внизу снова что-то грохнуло, на этот раз громче, и продолжалось дольше, словно кто-то спустил с лестницы целый сервис.

Виз вкупе со столовым серебром. Хэммонд, сильно заколотившимся сердцем, встал, схватил лежавший на столе конверт из оберточной бумаги, сунул рукопись под мышку и оглянулся на дверь спальни. Она была приоткрыта. Хэммонд нерешительно помялся на месте, прислушиваясь к разгулу грозы. Внизу все стихло. «Проклятый дом чересчур велик для меня. Слишком пусто, слишком одиноко». Правда, во время работы ему обычно удавалось убедить себя, что одиночество — штука хорошая. Но не в такие ночи. Хэммонд сунул ноги в туфли и открыл дверь спальни. Внизу, в ночных тенях, снова возобновился шум. Правда, на этот раз потише. Легкое царапанье, бренчание, слабый звон металла о металл. Хэммонд стал спускаться вниз. Ступеньки поскрипывали под тяжелыми шагами. У подножия лестницы он ощупью поискал выключатель. Наверху вспыхнули светильники, безжалостно обнажив старую мебель и телевизор, собиравший пыль в углу. Втайне Хэммонд надеялся, что при свете шум прекратится. Не прекратился. Звуки раздавались из кухни. Хэммонд набрал в грудь воздуха и огляделся в поисках оружия, но, отдавая дань условностям, взял из камина кочергу. Кухонная дверь оказалась закрытой. В щелочке между дверью и косяком зияла темнота. Негромкое царапание стало казаться почему-то почти привычным. Хэммонд скинул кочергу и хотел было толкнуть дверь, но сообразил, что до сих пор держит рукопись. Перехватив конверт поудобнее, он распахнул кочергой дверь. Все та же темнота и царапанье. Хэммонд ступил через порог и зажег свет. Большая стопка тарелок упала со стола на пол. Осколки фарфора усеяли линолеум, хрустя под ногами. Хэммонд замер и оглянулся. По столу ползла винная бутылка. Упорно кралась вперед. Изящное горлышко выступало змеиной головкой, извиваясь, подобно дождевому червяку. Хэммонд вполне мог прочесть этикетку на бутылке, мог даже увидеть свое отражение в гладком изгибе зеленого стекла, пока бутылка упорно продвигалась к раковине, едва слышно царапая кафель. Потом она вдруг замерла, словно отдыхая, и скользнула вперед дюймов на 6. И опять остановилась. В раковине возвышалась гора посуды и столового серебра. На глазах у Хэммонда бутылка приладила к себе две тарелки, коснувшись их кончиком пробки, и, прикрепив на спине, стала размахивать ими, словно крыльями. До Хэммонда донеслось ритмичное позвякивание фарфора. Импровизированные крылья махали все быстрее и быстрее, пока не слились в расплывчатое белое пятно, а позвякивание превратилось в назойливое жужжание. И тут бутылка взлетела. Хэммонд едва успел увернуться. Бутылка просвистела над его головой, сделала петлю вокруг светильника. Хэммонд еще успел увидеть, как тень от нее пляшет по стенам в безумном танце. Минуту через две бутылка притормозила под потолком. Хэммонд осмелился поднять глаза. Сквозь стекло просвечивал свет. Вино плескалось внутри. Но тут бутылка снова облетела светильник и заметалась по комнате. Хэммонд распластался на полу и едва не свернул шею, пытаясь разглядеть, что будет дальше. Бутылка приземлилась на холодильник, сбила на пол груду салфеток, вылетела в столовую и исчезла. Полежав еще немного, Хэммонд встал и взвесил на руке кочергу. Голова кружилась. Снова сунув рукопись под мышку, он устремился за бутылкой и лениво отбросил ударом ноги подвернувшуюся разбитую тарелку. В соседней комнате тоже было темно. Хэммонд включил свет и увидел, что бутылка стоит на обеденном столе, этикеткой к нему. Ей каким-то образом удалось отыскать штопор и приладить к своей мордочке точно хоботок. Штопор был большим и очень острым. Стержень из нержавеющей стали был длиной со средний палец мужчины. Хэммонд уставился на бутылку. Та, в свою очередь, уставилась на него и полетела прямо ему в голову. Хэммонд с воплем повалился на пол. Бутылка ударилась о стену в том месте, где еще мгновение назад находился его лоб, на полдюйма вогнав в штукатурку штопор. Вся конструкция безнадежно застряла. Бутылка отчаянно хлопала крыльями, пытаясь освободиться. Хэммонд, пошатываясь, поднялся, схватил кочергу и размахнулся как раз в тот момент, когда бутылка ухитрилась вырваться на волю. Бутылку он не задел, зато отколол кусок крыла, и снаряд нелепо завертелся в воздухе. Бутылка врезалась в горку с фарфором. Оглушенная, она упала на ковер, однако довольно скоро пришла в себя и снова ринулась на Хэммонда.
Тот пустил в ход кочергу и снова промахнулся. Бутылка пролетела мимо, развернулась и устремилась на него, как пикирующий бомбардировщик, поблескивая на свету штопором. Хэммонд позорно бежал. Повернулся и выскочил на кухню. Оскальзываясь на разбитых тарелках, бросился к двери. Вроде бы успел запереться, но бутылка ухитрилась юркнуть в щель. Хэммонд пустил в ход кочергу, нанес бутылке удар по касательной, краем глаза увидел входную дверь, не дав себе труда задуматься, распахнул ее и оказался на крыльце. Стоило ему захлопнуть дверь, как дерево вокруг петель треснуло. Дверь выгнулась, едва не сломавшись, и дом пошатнулся, будто какая-то страшная сила снова и снова колотилась в не слишком толстые доски. Вряд ли это была винная бутылка. Тут что-то покрупнее. Петли рассыпались в прах. Дверь начала подаваться. И внезапно с силой ударилась о стену. Что-то страшное с ревом вырвалось в ночь, но Хэммонд уже без оглядки мчался по улице, почти ослепленный бурей, не сознавая ничего, кроме присутствия за спиной гигантского невидимого чудовища. Но так продолжалось недолго. Хэммонд упал и покатился вниз по ступенькам, возникшим, казалось, ниоткуда. Полетел, беспомощно взмахивая руками в поисках опоры, и почти без чувств приземлился на бетон, где лежал, похоже, целую вечность под нависающим грязным потолком. Лежал, не ощущая ничего, кроме неровного стука сердца и ноющей боли в боку.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Алек Невала Ли. Инверсус. Продолжение. В поле зрения вплыло чье-то лицо.
1: «Как вы? Не расшиблись, когда падали?»
0: Над ним склонился старик в желтовато-серой униформе. В голове Хэммонда немного прояснилось. Он узнал облицованные коричневым кафелем стены, промозглый запах, турникеты, маячившие всего в нескольких футах справа от него. Он провалился в метро. И никакого шума, ничто за ним не гонится. Только стоящий на коленях дежурный по станции участливо моргает добрыми глазками. «Галлюцинация», — подумал он. «Сон!» Дежурный нахмурился и осторожно потряс Хэммонда за плечо.
1: «Эй, с вами все в порядке? Вы могли разбить голову. Может, вам лучше походить немного, убедиться, что ничего не сломано, эти скользкие ступеньки?»
0: Дежурный вдруг осекся. Глаза его заволокло дымкой, словно бедняга мучился над сложнейшим алгебраическим уравнением. Еще секунда, и дежурный осел на пол, прежде чем повалиться лицом вниз. Хэммонд испуганно отодвинулся. Дежурный дернулся и застыл. Приглядевшись, Хэммонд увидел, что из затылка старика что-то торчит. Изогнутая ручка. Хэммонд схватился за ручку и вытянул непонятный предмет, оказавшийся штопором, скользким от крови. Хэммонд вскочил и огляделся. Вокруг уже собралась толпа. Хэммонд растерянно поднял штопор и, не соображая, что делает, показал на труп у своих ног.
2: «Я...» — начал он растерянно. «Я... не...»
0: Какой-то турист навел на него камеру, и Хэммонд, зажмурившись от ударившей в глаза вспышки, неожиданно для себя бросился бежать. Штопор он так и не выпустил. Расталкивая людей, он пробирался к турникетам, за которыми было спасение, платформы и поезда. Он бежал, и только в правой стороне груди тяжело бухало сердце. Маргарет Лайм держала в руках «Бостон Глоб». С первой страницы на нее смотрел Хэммонд. Лоб ярко блестит в беспощадном сверкании вспышки, лицо растерянное, в левом кулаке окровавленный штопор. Огромные буквы заголовка кричат: «Дежурный по станции убит штопором. Подозреваемый скрылся». Маргарет пробежала глазами статью и откашлялась. «Что же тебя заинтересовало?» — спросил Натан Хуанг, наблюдая за реакцией аналитика. «Похоже, дело закручено штопором», — подумал Лайм, но, будучи невысокого мнения о собственном остроумии, решил держать шутку при себе. «Далеко не идеальное убийство, верно?» — спросила она, протягивая ему газету. Хуанг покачал головой. «Турист сделал этот снимок за секунду до бегства Хэммонда. И поскольку убийца живет почти напротив станции метро, опознание проблемы не представило».
3: «И когда вы к нему пришли?»
0: «Увидели все это». Лайм огляделась. Они стояли в гостиной Хэммонда. Мебель разбросана, стулья и журнальный столик перевернуты, в углу щерится черным зевом взорванный кинескоп телевизора. Эксперты, наступая на осколки керамики и фарфора, снимали отпечатки пальцев со всего, что еще не успело разбиться. Лайм тряхнула темными волосами, стянутыми в конский хвост, и потянулась к сумке, где держала все необходимое на случай неожиданного вызова. Встав на колени, она отстегнула боковой карман и вынула блокнот. «Давай-ка еще раз воспроизведем картину случившегося», — предложила она, снимая колпачок с карандаша. Мускулистый, коренастый, похожий на профессионального альпиниста Хуанг принялся в очередной раз повторять свой рассказ. Лайм отметила характерный рисунок мозоли у него на ладонях. Она знала, что многие копы азиатского происхождения специально накачивают мышцы. Очевидно, срабатывает некий защитный механизм, не лишний даже в столь уважаемом подразделении, как криминальный отдел. «Насколько нам удалось узнать», — продолжал Хуанг, — «Хэммонд сумел незаметно проскользнуть в только что прибывший поезд и столь же незаметно выйти на следующей станции. Мы вытащили штопор из мусорной урны на станции Парк-стрит. По всей поверхности отпечатки Хэммонда. К тому же штопор сделан в том же стиле, что и открывалка для бутылок, найденные на его кухне. Похоже, они из одного набора».
3: «А после того, как он вышел на Парк-стрит?»
0: «Ну, может, перебрался на другую ветку, или сел в автобус, или попытался раствориться в городе, но вряд ли успел далеко уехать. Его фото появилось в утреннем выпуске «Глоб», а после было размножено телеграфными агентствами и распечатано всеми газетами города.
3: А как насчет родственников? У него есть родные в Бостоне или поблизости?
0: Только его бывшая жена. Они развелись 2 года назад.
3: Известно почему, оживилась Лайн.
0: Судя по судебным протоколам, они не могли иметь детей. Похоже, сперматозоиды Хэммонда оказались слишком ленивыми.
3: «Поручи кому-нибудь разыскать ее и поговорить. И следите за домом и офисом», — распорядилась Лайм и, наступив на что-то острое, нагнулась и подняла осколок зеленого стекла.
0: Бренные останки винной бутылки были разбросаны по всему полу. Вино впиталось в ковер, оставив темно-красное пятно. Лайм переступила через него. Ванная на 2-м этаже была полностью разгромлена. Зеркало над раковиной грохнули тяжелым предметом, оставив паутину трещин. Дверь аптечного шкафчика висела на одной петле. Лайм открыла ее. На нижней полке стоял пузырек с лекарством, и Лайм взяла его в руки. Надпись на этикетке гласила «Теофилин».
3: «Это что такое?» — спросил Хуанг.
4: «Лекарство от астмы».
0: Лайм поставила пузырек на место и закрыла шкафчик. «Ищешь что-то определенное?»
3: «Если хочешь проникнуть во внутреннюю жизнь человека, сначала проверь 2 места», — пояснила Лайм. «Первое — шкафчик с лекарствами».
0: «А второе?»
3: «Книжная полка».
0: Подтверждение своих слов, Лайм направилась к книжному шкафу в спальне и стала читать вслух заглавие. «Оправдание кабалы, история хасидизма, Сефер Эцерах». Все это она переписала в блокнот. Над письменным столиком в углу висело зеркало. Его тоже расколотили. Это зеркало особенно поразило аналитика. Только очень одинокий человек способен повесить его в таком месте.
3: «Как ему пришло в голову укрепить зеркало над столом?» — спросила она, скорее себя, чем собеседника.
0: «Генри Миллер поступил точно так же», — резонно заметил Хуанг. «А какой-то писатель творил за столом, заваленным гнилыми яблоками. Писатели — народ странный, иногда вытворяют и не такое».
3: «А Хэммонд писатель?»
0: «Переводчик. Большая часть книг на этой полке — его работа. Кстати, взгляни на это». Хуанг показал на машинку. Лайм наклонилась и увидела, что в каретку вставлен лист бумаги с 4 строчками на иврите. Натянув резиновую перчатку, она вытащила листок. Остальная часть страницы была пуста. «Мы позвонили тебе, потому что это не первый случай. 2 прошлой ночи, еще 1 вечером. 6 трупов. 7, считая дежурного по станции».
3: «Случаи чего?»
0: «Убийство. Прибывшие на место полицейские находят разгромленные квартиры, перевернутую мебель, разбитую посуду и трупы хозяев. Удивительно, что на этот раз владелец не погиб на месте. Насколько удалось установить, ничего ценного не украдено. Совершенно бессмысленные разрушения».
3: «Может, не такие бессмысленные, как кажутся с первого взгляда», — возразила Лайм. «Если кто-то вламывался в эти дома с намерением уничтожить определенный предмет, легче всего скрыть это, переломав все в доме. Все равно, что бросить мертвое тело на поле битвы».
0: «Это тоже версия», — подумав, кивнул Хуанг. «Но есть кое-что еще». В углу стоял диапроектор. Хуанг вынул из кармана горсть слайдов и опустил жалюзи. В комнате стало темно. Проектор зажужжал. На противоположной стене появилось белое пятно. Хуанг отрегулировал аппарат. «Позапрошлой ночью патрульная машина выехала на сообщение о нарушении общественного спокойствия некими Джоном и Рэйчел Блюм в Бостоне. К приезду полиции шум прекратился, но хозяева были найдены мертвыми, а квартира разгромлена». На стене появилось изображение. Лайм уселась на стул, изучая поле брани. 2 изувеченных тела посреди полного хаоса. Даже изголовье кровати раскололи пополам. Щелчок. Следующий слайд являл такую же картину, только с другим трупом. «Это Питер и Дебора Ивенс», — продолжал Хуанг. «Найдены вчера ночью, примерно за 2 часа до истории с Хэммондом. Все то же самое. Вещи уничтожены, окна разбиты. Мы нашли 5 или 6 ножей, воткнутых в стену спальни. 7-й вонзился в глаз Дебора Ивенс. А через час... щелчок... фотография горящего дома. На переднем плане пожарные машины. Пламя рвется в ночное небо. Щелчок. Черная внутренность тлеющих руин. Лайм различила еще 1 спальню и 2 обугленных тела. «Тревор и Джейн Ричардсон», — сообщил Хуанг. «Пожарная служба получила вызов около 10. Похоже, загорелась в кухне. После того, как огонь был потушен, Ричардсонов нашли мертвыми. Даже по обгоревшим обломкам можно сказать, что дом разгромили.
3: «Хозяева погибли в пожаре?» — спросила Лайм.
0: «Нет. Коронер не нашел свидетельств асфиксии. Легкие не обожжены. У них сломаны шеи». Лайм еще раз взглянула на черный кошмар.
3: «Господи!»
0: «Ты еще не слышала главного. Убийства смахивают на серийные, это верно, но вскрытие выявили странную подробность». Он вставил следующий слайд. «Мы обнаружили это при вскрытии Джона Блюма». Щелчок. Тело Джона Блюма на прозекторском столе. Грудина рассечена на три треугольника, ребра отпилены, чтобы показать внутренние органы. Лайм присмотрелась к сердцу, легким, петлям кишечника. «И что я должна увидеть?» — удивилась она. «Обычное тело». «Что?» «Ах, да, я вставил слайд не той стороной». Хуанг нажал кнопку, вытащил слайд и вставил его правильно. Щелчок. Снова появился снимок внутренних органов Блюма. Зеркальное отражение предыдущего.
3: «Шутишь?» —
0: ахнула Лайм. Хуанг ухмыльнулся, наслаждаясь эффектом. «Это ведь ты у нас специализировалась в патологии, верно? И что ты знаешь о ситус инверсус?»
3: «Встречается довольно редко», — начала Лайм, по-прежнему всматриваясь в изображение. «Дело в том, что человеческое тело симметрично снаружи и асимметрично изнутри. Обычно асимметрия следует заранее установленной схеме. Сердце слева, печень справа, и петли кишечника уложены соответствующим образом. Но бывают случаи, когда органы расположены наоборот. Сердце справа, печень слева. Зеркальное отображение нормального тела. Так называемая транспозиция органов».
0: «В нашем случае, — заметил Хуанг, — странно, что мы обнаружили это у Джона Блюма. И еще более странно...» Щелчок. Слайд очередного вскрытия. «Что мы обнаружили то же самое у Питера Ивенса. И уж совершенно лишено всякого смысла. Щелчок. Еще один труп. Что то же самое у Тревора Ричардсона. В общем, пока это все наши достижения».
3: «Погоди. Хочешь сказать, что у всех жертв выявили ситус инверсус?»
0: «У мужчин», — поправил Хуанг. «Женщины были совершенно нормальны, однако и этого достаточно. Ситус инверсус встречается у одного из 25 тысяч новорожденных».
3: «А Хэммонд?» — спросила Лайм.
0: «Мы проверили его медицинскую карту. У него та же аномалия».
3: «Но какое отношение имеет ситус инверсус ко всем этим убийствам?»
0: «Я надеялся, что это объяснишь мне ты», — хмыкнул Хуанг, вынимая из внутреннего кармана томик в мягкой обложке. «В конце концов, ведь именно ты написала книгу на эту тему». Хуанг швырнул книгу Лайм, которая ловко ее поймала.
3: «Вот почему ты мне позвонил», — спросила она, разглядывая фотографию на последней странице обложки, ту самую, где она в белом халате походила на медсестру.
0: «Неужели автор труда очерки кровавой бойни и медицинские аспекты серийных убийств не сумеет помочь мне разобраться в этих преступлениях?»
3: «Заглавие придумано не мной», — покачала головой Лайм, возвращая книгу. «И чего же ты ожидал от меня?»
0: «Внешний ситус инверсус никак себя не выдает. Пусть внутренние органы размещены в зеркальном отображении, но с виду эти люди совершенно нормальны. Тогда возникает вопрос. Каким образом убийца находит свои жертвы?» Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

0: Поднимаясь из метро в просторную блестящую пещеру вокзала «Южный», пассажиры проходят под поразительными образцами декоративного искусства. С потолка вестибюля свисают несколько дюжин скульптур, каждый размером с футбольный мяч, раскачивающихся словно гири на проволоке. Эти предметы, выточенные, похоже, на токарном станке, не несут никакой функции и формой напоминают керосиновые лампы. Да и замечают их только единицы из тех тысяч, которые ежедневно проходят через терминал. Среди этих единиц был и Хэммонд, глазевший на висячие предметы не менее минуты, но так и не сумевший понять, что они ему напоминают. Наконец он тряхнул головой и отошел, но смутно знакомая форма скульптур продолжала его тревожить. Наверное, он просто устал. Почти всю ночь провел в метро, меняя станции и маршруты, стараясь сосредоточиться только на стремительном полете поезда и перестуке колес. Как ни крути, а идти ему было некуда. Его мир состоял из пишущей машинки, письменного стола и книг. Но этот мир был разрушен, а последние нити человеческих отношений, связывавшие его с другими людьми, были давно перерезаны. Хэммонд был один и поэтому пересаживался с поезда на поезд в надежде, что голова наконец прояснится. Не прояснилось. Воспоминания о случившемся по-прежнему преследовали его. На улицах появился утренний выпуск «Бостон Глоб», где его прямо называли убийцей. Значит, пора убираться из города. Зайдя в аптеку, он купил темные очки. И вот теперь стоял в вестибюле «Южного». Одинокий силуэт среди цветочных киосков и кафетериев. Сквозь линзы очков все казалось темным и призрачным, как во сне. Хэммонд почти пробежал мимо газетных стоек и подошел к кассе. «Один плацкартный билет до Нью-Йорка, пожалуйста».
1: $60.
0: Хэммонд выудил деньги, подождал, пока распечатают билет, и тут, как назло, кассирша обратила внимание на его очки.
1: «Неладно с глазами, сэр?» – спросила она.
0: «Всего лишь преследует всякие глюки, ничего больше», – подумал Хэммонд, но не ответив, взял билет, отвернулся и взглянул на громадный часовой циферблат на противоположной стене. Целый час до поезда.
1: А пока придется оставаться невидимкой.
0: Хэммонд сунул билет в карман, поправил очки и решил провести оставшееся время в кабинке мужского туалета. По дороге он мельком увидел глоуб, забытый кем-то на столике в кафе. На первой странице красовалась его фотография. Хэммонд невольно замедлил шаги и снова взглянул на снимок. Не будь снимка, он, наверное, сумел бы убедить себя, что все это просто привиделось. Даже появление статьи можно было как-то объяснить. Но с фотодокументом не поспоришь. Все, что случилось с ним прошлой ночью, было реальностью. Шумы, винная бутылка, невидимое, бьющееся в дверь существо. Пробежав глазами первую страницу, он увидел второй заголовок, вроде бы не связанный с его делом, но, не успев прочитать, отшатнулся, как будто в живот всадили ледяной кулак. Немотивированные убийства. Неизвестные оставили на месте преступления 6 трупов. Имена и факты, казалось, кричали о трагедии. Питер и Дебора Ивенс, Тревор и Джейн Ричардсон, Джон и Рэйчел Блюм. Их дома разгромлены. Обитатели найдены мертвыми. Детали были туманными, но между жертвами имелось кое-что общее. Все мужчины страдали ситус инверсус. Репортер, похоже, не придал этому особенного значения. В отличие от Хэммонда. «В этой точке все сходится», — подумал он. Остальные мертвы. Погублены той силой, что выгнала его на улицу. Это затрудняет положение. Если он сейчас сбежит, опасность будет нарастать, пока не останется людей, способных понять, что происходит, и остановить зло. Хэммонд перевел взгляд на конверт, судорожно сглотнул и вынул рукопись. Всего страниц 100, не больше. Написано на иврите. Так легко уничтожить ее. Купить спички и найти в безлюдном переулке мусорную урну, скинуть туда страницы и разжечь костер. Хэммонд огляделся, сунул рукопись обратно в конверт и перевел дыхание. Подсчитал, сколько времени осталось, и уже начал искать глазами выход, но что-то его остановило. В нескольких ярдах слева стоял цветочный киоск, забитый букетами роз, ромашек и тигровых лилий.
1: Букеты были обернуты целлофаном и стояли в черных вазах с этикетками, с такими гордыми названиями, как «Сад природы», «Сокровище осени», «Новоанглийский закат». Всего 30 или 40 ваз. Под изумленным взглядом Хэммонда все цветы вдруг повернулись к нему. Стебли изгибались, листья мягко терлись друг от друга, а головки тянулись к нему под легкое потрескивание целлофана. Ближайшая к Хэммонду тигровая лилия дважды наклонила тяжелую головку, прежде чем быстро кивнуть влево. Хэммонд повернулся. К нему через весь вестибюль медленно направлялся охранник. У входа в терминал стояли еще двое в черных куртках, галстуках и слаксах. Хэммонд оглянулся на киоск. Лилия снова кивнула. Цветы на глазах стали увядать. Лепестки скручивались и падали вниз. «Ладно», — кивнул Хэммонд, прежде чем осмотреться. Эскалатор, ведущий в метро, оказался всего в сотни ярдов справа. Охранники были уже совсем недалеко. Отсюда Хэммонд мог разглядеть их лица. Они явно не цвели улыбками. Хэммонд вцепился в рукопись и пошел прочь. Вокруг него роились пассажиры, каждый шаг которых отдавался эхом в кафельных изразцах. Не отрывая взгляда от эскалатора, он протиснулся мимо носильщиков, везущих тележки с багажом. Еще 70 ярдов. Интересно, охранники по-прежнему пытаются замкнуть его в кольцо? Он набрался храбрости и оглянулся, но сначала ничего не увидел. Вот он, мужчина в черной куртке, всего в 30 футах и продолжает наступать, но... И тут Хэммонд споткнулся о тележку, столкнулся с носильщиком, но успел вовремя вскочить, извиниться и перелезть через гору чемоданов. Всего 50 ярдов между ним и эскалатором. Он ускорил шаг.
2: «Сэр! Минуту, сэр!» — раздался голос сзади.
1: Хэммонд сделал вид, что не расслышал. Всего 30 футов. Кровь колотилась в висках. Стук звенящих по полу шагов отдавался в ушах. Кажется, пора. Отбросив притворство, он пустился бежать.
2: «Остановитесь, сэр!»
1: Щелчок взведенного курка. Хэммонд оцепенел.
2: «Медленно поворачивайтесь! Руки вверх!»
1: Хэммонд повиновался. Перед ним стоял коротко остриженный охранник лет 50 с пистолетом наготове.
3: «Вы делаете большую ошибку», — пробормотал Хэммонд.
2: «На колени», — велел охранник.
1: Хэммонд встал на колени, не сводя глаз с охранника. В животе неприятно засосало.
3: «Отпустите меня», — попросил он. «Я должен сам положить этому конец. Что-то преследует меня из-за моей книги».
1: Откуда-то сверху несся громкий перестук. Охранник поднял голову и побелел, как полотно. Прямо над ними висели темные непонятные скульптуры, гладкие декоративные предметы, до ужаса напоминавшие керосиновые лампы. Но сейчас они угрожающе раскачивались, как неправильные формы маятники, постепенно увеличивая амплитуду. Охранник в оцепенении застыл. И в этот момент один из предметов сорвался с проволоки и ударил его прямо в лоб, свалив на пол. Пистолет выстрелил, и пуля разбила окно. Хэммонд поднялся. Кругом падали предметы, звонко ударяясь о кафель. Но даже рухнув, они продолжали двигаться, переваливались на круглых основаниях, скапливаясь вокруг охранника, словно обнюхивая неподвижное тело, надвигаясь на него, как стая пингвинов. И в этот момент Хэммонда осенило. Уже повернувшись и ринувшись к эскалатору метро, он понял, почему странные предметы показались такими знакомыми, такими тревожащими. Так его бесили.

0: Похоже на шахматные фигуры, заметил Лайм. Весь участок вокруг эскалаторов был огражден. Лайм и Хуанг разглядывали скульптуры, усеявшие пол вестибюля. «Что-что?» – удивился Хуанг. Лайм встала на колени и подняла предмет. «Смотри сам, разве не похоже?» Она задумчиво взвесила предмет в руке. «Совершенно не представляю, что здесь произошло». Хуанг вытащил блокнот. «Я сумел восстановить картину. Хэммонд добрался на метро до Южного и решил купить билет до Нью-Йорка. Кассир узнала его по фото в Глоб, которое висело за стойкой, и вызвала охрану.
1: А потом?
0: А потом началось непонятное. Видишь эти штуки на полу? Стоило охраннику подойти к Хэммонду, они начали валиться с потолка. Одна ударила стража по голове и сбила с ног. В суматохе Хэммонд сбежал». Лайм уставилась в потолок.
1: «И они ни с того ни с сего стали падать?»
0: «Выходит, так».
1: «Хэммонд что-то сказал охраннику?»
0: «Да». Хуанг нашел нужную страницу в блокноте. «Что-то преследует меня из моей книги».
1: «Его книги?»
0: Лайм вытащила из кармана газетную вырезку, разгладила и показала фото Хэммонда со штопором.
1: «Смотри,
0: что у него в руке?» «Штопор», кивнул Хуанг.
1: «Нет, в другой руке».
0: Хуанг присмотрелся. Снимок с одного конца был обрезан, но еще можно было различить плоский прямоугольный предмет. «Конверт из оберточной бумаги?»
1: «Рукопись», — пояснила Лайм, сунув вырезку обратно в карман.
0: «Хэммонд был переводчиком. Мы знаем, над чем он работал?» «Судя по тому, что мы обнаружили в пишущей машинке, это перевод на иврит», — сообщил Хуанг, вновь открывая блокнот. «Вот, послушай». Шалтай-болтай сидел на высокой стене, скрестив по-турецки ноги. На такой узкой стене, что Алиса только диву далась, как он не падает.
1: «Погоди», — остановила его Лайм. «Это же из Алисы в Зазеркалье».
0: «На иврите», — добавил Хуанг.
1: «Наводит на размышления, правда?»
0: «Кто убивает людей?»

серии. Лайм еще раз оглядела гротескные шахматные фигуры на полу. Подтолкнула одну мыском туфли. «Я ведь не говорю, что за этими убийствами стоит Хэммонд», — выговорила она наконец. «Но бьюсь об заклад, он знает об этом больше нашего». Продолжение повести Алика Невала Ли «Инверсус» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В сегодняшнем эфире Алек Невала Ли. «Инверсус». Продолжение. Следующая остановка – Бойлстон. Хэммонд сидел в углу поезда. Конверт лежал у него на коленях. Глаза за темными линзами были закрыты. Двери разошлись. Поезд подкатил к платформе Бойлстона. Хэммонд покачнулся, но тут же оперся о спинку. Секунду спустя двери снова закрылись, и поезд двинулся вперед. Здесь он чувствовал себя в безопасности. И хотя уголком сознания понимал, что полиция скоро начнет обыскивать станции, продолжал менять поезда. Стук колес и ритм движения каким-то образом уменьшали давление на мозг. Хэммонд выпрямился, вынул из конверта перевод «Зазеркалье» и стал проглядывать главу за главой, пытаясь отыскать след, свидетельство, решение. Он как раз дошел до одного из любимых мест, где Алиса гадает, можно ли пить зазеркальное молоко. Оказалось, нет. В химии есть вещества, являющиеся зеркальным отражением друг друга, левые и правосторонними вариантами одной сложной молекулы. Большинство организмов способны переварить только один из вариантов. Взять хотя бы лактозу. Добавьте бактерии в раствор левой и правосторонних молекул лактозы, и они станут питаться только правосторонними, оставив левосторонние нетронутыми. Хэммонд представил подобного хищника, только питающегося людьми, оставляющего в покое большинство женщин и мужчин и пожирающего тех, чьи тела, подобные его собственному, стали своеобразными перевертышами.

0: Тварь из Зазеркалья, которая питается людьми из Зазеркалья. Он прижал руку к правой стороне груди и ощутил нервное биение сердца. Еще ребенком он понял, что отличается от остальных людей, и с тех пор чувствовал некоторое родство с миром Зазеркалья. Именно это и привело его к книгам Льюиса Кэрролла, к зеркалам и даже к лучшему пониманию иврита – языку Зазеркалья, шагающему по странице справа налево. Последняя мысль его напугала. Каббала научила Хэммонда, что текст, подобно телу человека, снабжен собственной системой органов. Каждая буква несет определенное значение. Выбор единственного знака препинания может повлиять на весь организм, и в этом кроется разница между средним переводом и мощным инструментом магии, с помощью которого Творец способен вызвать демонов или создать жизнь из хаоса. Но что же вызвал он, переведя Алису в Зазеркалье? И как теперь прогнать это туда, откуда оно явилось? На противоположной стороне висел плакат с изображением Бостона на фоне неба. И пока Хэммонд смотрел на очертания небоскребов и плывущие облака, на него снизошло вдохновение. А вместе с вдохновением пришел и ответ. Он подошел к схеме станции метро. На следующей остановке он выйдет и поедет в обратном направлении до конечной станции. Хэммонд сунул рукопись обратно в конверт, подождал, пока остановится поезд, и ступил на платформу. Направляясь к турникетам, он прошел мимо киоска с газетами и сладостями. Телевизор на полке передавал городские новости. Очередной папарацци вел репортаж с места преступления. За его плечом виднелся дом с разбитыми окнами. Весь участок был огорожен лентой. Во дворе суетились полицейские. Хэммонд едва не прошел мимо, но очередная фраза репортера приковала его к месту. «Отказался комментировать», — сказал репортер в камеру. «Но все указывает на то, что жертва, безработный инженер Леонард Рот, имел врожденный порог, так называемый ситус инверсус, весьма редкий медицинский синдром, который...» Хэммонд уставился на экран, и хотя не узнал дома, разгром показался весьма характерным. Что-то подобное произошло и с его жилищем. Изображение сместилось к входной двери, в которую как раз входили детектив-азиат и высокая бледная женщина. Еще одна жертва ситус инверсус. Хэммонд отвернулся от телевизора. Его замутило. Поколебавшись, он подошел к ближайшему телефону-автомату и схватил трубку. Лайм вошла в ванную Леонардо Рота и включила свет. В комнате беспорядок, штора сорвана, зеркало шкафчика разбито. Они с Хуангом узнали о последнем убийстве не больше часа назад. На этот раз нападение случилось днем в Сомервилле на глазах у всей округи. Сосед видел, как осколки оконного стекла сыпались на мостовую, и вызвал полицию. Полицейские нашли труп Рота на диване в гостиной. Глубокая рана рассекла грудь. Медэксперт обнаружил, что сердце Рота расположено справа, и полицейские пришли к очевидному заключению. «Это не прекратится», — заметил Хуанг, входя вслед за Лайм. «Наш убийца наглеет, становится все увереннее». «Зато у Хэммонда, кажется, есть алиби», — сообщила Лайм, открывая аптечный шкафчик. «Он никак не мог вовремя успеть с Южного в Сомервилл, чтобы прикончить Рота». «В любом случае, такой погром не под силу одному человеку. Тут действовала банда. Три соучастника, не меньше». «Ты прав. Хэммонду это не под силу, тем более он астматик». Лайм помолчала, пробегая глазами название лекарств. «Как и Леонард Рот», — добавила она. «Смотри». Она показала на выстроившиеся в ряд ингаляторы, похожие на игрушечные пистолетики, и пузырек с теофилином. То же самое лекарство, которое Лайм нашла в доме Хэммонда. «Это важно?» — спросил Хуанг.
1: «Не знаю. Мы ведь ищем связи, верно? Если жертвы пользовались одним лекарством, это должно что-то означать».
0: «Я проверил медицинскую карту Хэммонда, когда впервые всплыл этот самый ситус инверсус, но не нашел ничего насчет астмы или болезни легких. Вряд ли астматик способен так резво улепетывать от копов на Южном. Но если ты хочешь проверить, какие лекарства принимали остальные жертвы, мы закажем анализы крови».
1: «Может, это и совпадение», — возразила Лайм, опуская флакон в пластиковый пакет. Но, возможно, кто-то находит жертвы, просматривая реестры приобретенных лекарств.
0: С какой целью? В этот момент в дверях появился полицейский с сотовым. Это оператор 911. Говорит, что Хэммонд на линии. Где? — вскинулся Хуанг. Звонит из автомата на станции метро Парк-стрит. Туда уже направлены охранники. Хуанг нажал кнопку громкоговорящей связи, чтобы Лайм могла слышать разговор. Секунду спустя в трубке раздался мужской голос. «Я не убивал дежурного по станции!» «Это Джеральд Хэммонд», — уточнил Хуанг. «Я не убивал его», — продолжал голос. «Но знаю, в чем причина. Не ищите обычного убийцу. Вам придется меня выслушать».
2: «Я слушаю».
0: «Меня что-то преследует. Именно что-то. Звоню, чтобы сказать, я единственный, кто может это остановить. Если полиция попытается вмешаться, будут новые трупы».
2: «Хэммонд, мы можем вас защитить».
0: «Только не от этого! Не от того кошмара, с которым я столкнулся!» «Все это связано как-то с вашим переводом?» — неожиданно спросила Лайн. «С зазеркальем?»
1: Молчание. Хуанг свирепо уставился на Лайм и уже раскрыл рот, когда Хэммонд вдруг ответил.
0: «Что вы об этом знаете?»
1: «А вы?» — спросила Лайм. Очередная долгая пауза.
0: «Каббалисты шли по верному пути», — выговорил Хэммонд. «Не знаю, как это произошло, и не хотел этого, но прошлой ночью какие-то линии пересеклись. Может, дело в переводе, может, в чем-то большем, но мои давние подозрения подтвердились самым неожиданным образом. Зеркальный мир существует!» «Минуту», — попросил Хуанг. «Хэммонд!»
1: Молчание и слабый шум поезда в трубке. Прошла еще минута. Они услышали звук шагов, звяканье трубки.
2: «Служба охраны бостонского метро», — сказал незнакомый голос. «С кем я говорю?»
0: «Детектив Натан Хуанг. Где Хэммонд?»
2: «Здесь никого нет. Трубка снята с рычага».
0: «Черт знает что!» — выругался Хуанг, протягивая телефон полицейскому и поворачиваясь к Лайм. «Он ускользнул».
1: Лайм рассеянно поморщилась.
0: «Зеркальный мир?» — протянула она. Хуанг так и лопался от злости. «Зачем ты встряла в разговор?» «Хэммонд либо действительно спятил, либо прикидывается невменяемым. С твоей помощью, разумеется».
1: «Вероятно, он действительно немного не в себе», — кивнула Лайм.
0: «Нам надо сообразить, где его искать».
2: «Ты усматриваешь в его словах какой-то смысл?»
0: «Во всяком случае, теперь нам есть с чем работать. Хэммонд перевел Алису в зазеркалье на иврит, верно? А евреи, в отличие от нас, пишут справа налево. Это зеркальный язык».
1: Хуанг как-то странно посмотрел на нее.
2: «Положим».
0: «И это язык с богатыми традициями, если учесть могущество печатного слова. Древние каббалисты верили, что буквы иврита — орудия, которыми пользовался Господь, создавая Вселенную. Если соединить эти буквы определенным образом, можно многое получить».
2: «И ты этому веришь?»
0: «Неважно, во что верю я. Просто пытаюсь сообразить, во что верит Хэммонд. Ты взял меня как аналитика, вот я и занимаюсь своим делом. Ты видел переведенные им книги. Исследование каббалы, мистического еврейского учения. Хэммонд с головой ушел в него и, может, постепенно уверовал?»
2: «Во что?»
0: «Легенда гласит, каббалисты с помощью букв иврита вызывали духов и ангелов. Возможно, Хэммонд считает, что и его перевод имеет такую же силу. Он случайно наткнулся на определенное сочетание символов, и в этот момент был уничтожен его дом. Хэммонд бежит, добирается до метро, но что-то снова настигает его. Ему опять приходится спасаться в полном убеждении, что тварь из зазеркалья пытается с ним покончить».
2: «То есть он псих?»
0: «Может быть».
2: «Но какое отношение это имеет к нам?»
0: «Помнишь, что сказал Хэммонд охраннику? Отпустите меня. Я должен сам положить этому конец». Ему недолго осталось бегать. Он ищет собственных демонов. Охотиться за ними. Но как можно охотиться за созданиями зеркального мира?»
2: «Понятия не имею», — беспомощно поднял руки Хуан. «Найти по-настоящему большое зеркало?»
0: «Верно!» —
1: выпалила Лайм и застыла. Парк-стрит. Всего несколько остановок от площади Копли.
0: Недостающий кусочек головоломки встал на место, и очевидность решения потрясла аналитика.
1: Я знаю, куда направляется.
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Час спустя на площади Копли из вращающихся дверей, ведущих в вестибюль отеля, показался мужчина в голубом спортивном костюме. Он нерешительно постоял на тротуаре, любуясь изысканным кружевом церкви Святой Троицы. Башня-небоскреб Джон Хэнкок Тауэр возвышалась над площадью гигантским параллелепипедом, грани которого поблескивали отраженным дневным светом. Все 60 этажей зеркальной поверхности отражали Бостон, существующий в ином мире. Зеркальный город, совершенный в мельчайших деталях. 10 тысяч переплетов посеребренного стекла. Вскоре к бегуну присоединилась еще одна фигура. Вторая, третья, четвертая. Все дружно отправились в парк на другой стороне улицы, и там, рассеявшись, стали бесцельно бродить между рядами зеленых скамеек под цветущими деревьями. Вокруг играли дети. Малыши, визжа от радости, гонялись за родителями. Над их головами простиралось сверкающее синевое небо. Сопровождавшие бегуна люди продолжали наблюдать за прохожими. Одной из этих личностей была Лайм. Сунув руки в карманы, она обозревала парк. С одной стороны его отгораживала церковь, с другой — библиотека. Справа возвышался фонтан в виде разрезанного пополам восьмигранника. Пара обелисков обрамляла вид на Бойлстон-стрит. Перед фонтаном красовались бронзовые статуи зайца и черепахи. Слева на фоне неба сияла зеркальная призма Хэнкок Тауэр. Напротив небоскреба темнел покрытый прихотливыми узорами коричневый фасад церкви Святой Троицы, идеально симметричный своему отражению в зеркалах. Продолжая разглядывать пейзаж, Лайм мысленно восстанавливала сеть, раскинутую вокруг парка. Четверо агентов ФБР в парке. Еще двое с рациями и биноклями на обзорной площадке Хэнкок Тауэр. Четыре машины припаркованы на боковых улицах, по одной на каждое возможное направление погони. ФБР называло это методом блуждающего удара. Оставалось только ждать. Лайм долго смотрела, как двое ребятишек играют на бронзовой черепахе и, смеясь, съезжают по ее гладкому панцирю. Черепаха ухмылялась. Бронзовый заяц озадаченно чесал за ухом. Заслышав звон ключей, она резко обернулась. Это оказался Хуанг с пачкой бумаг в руке. «Только что получили анализы крови первых шести жертв. Помнишь лекарства от астмы? Так вот, теофилин найден у Джона Блюма и Питера Ивенса, но не у Тревора Ричардсона или его жены. И больше никаких лекарств. Никаких признаков седативных препаратов вообще». Он отдал аналитику папку. Лайм открыла ее, стараясь скрыть разочарование. Существование связи, на которое она надеялась, оказалось фикцией. Но Лайм все равно пролистала отчеты. «Ничего не заметила?» — спросил Хуанг. Лайм закрыла папку.
3: «Кажется, нет».
0: «Ты выглядела более уверенной, когда собирала группу наблюдения».
3: «Просто следовала инстинкту».
0: «Какой к черту инстинкт? По-моему, мы зря тратим время. Нет ни малейшего доказательства того, что Хэммонд направляется к Хэнкок Тауэр».
3: «Он собирается увидеть свой кошмар, а потому должен появиться здесь, около самого гигантского зеркала, способного поглотить всех чудовищ, которые его преследуют. Он хочет покончить с этим, прежде чем пострадает кто-то еще. Поэтому он не посмел идти к кому-то, кто ему не безразличен. Его бывшая жена, например. Она живет здесь, в Бостоне, но он не хочет впутывать ее, потому что...»
0: Женщина осеклась. «Что с тобой?» — спросил Хуанг. Вместо ответа Лайм вновь взяла у него папку. Какой-то зачаток мысли мучил ее, не давая покоя.
3: «Ты сказал, что брак Хэммонда распался, потому что у них не могло быть детей?»
0: Хуанг сверился со своими заметками.
4: «Верно. Что-то неладно со спермой».
3: «Вот она, эта связь, которую мы ищем. Дети».
0: Лайм пролистала отчет коронера.
3: «Все эти жертвы? Ни у кого из них не было детей. Почему?»
0: Лайм широко раскрыла глаза и замолчала. В памяти вдруг всплыл снимок из медицинского учебника.
3: «О, черт!
1: что такое. Но она уже с головой ушла в воспоминания о вскрытиях, препарированиях, старых лекциях.
5: Я, должно быть, ослепла. А ведь все совершенно очевидно. Недостающий кусочек...
1: Что?
5: У всех мужей был... Был...
1: Лайм сосредоточенно свела брови в поисках подходящего термина.
5: Триада или синдром Картагенера. Вот она, разгадка. В медицинских картах этого нет, но иначе просто быть не могло.
1: А это еще что такое, удивился Хуанг.
5: Генетическое заболевание. Означает, что у мужчин были поврежденные реснички. Микроскопические волоски, покрывающие определенные части клеток.
1: Лайм принялась взволнованно мерить шагами площадь.
5: Они есть и в легких, и в хвостах сперматозоидов. Люди с синдромом Картагенера имеют генетический дефект, парализующий реснички. Есть три симптома этого заболевания. Первый – респираторные проблемы. Без здоровых ресничек легкие не могут содержать дыхательные пути в чистоте, верно? И, судя по отчету коронера, по крайней мере, две жертвы страдали от респираторных инфекций.
1: Согласен.
5: Второй симптом – мужское бесплодие. Без функционирующих хвостиков сперматозоиды не могут плавать.
1: И ни у кого из жертв нет детей, кивнул Хуан.
5: Точно. И третий симптом – зеркальность расположения органов.
1: Погоди, что общего имеют поврежденные реснички ситус инверсус?
5: Все дело в том, как отличают тело левую сторону от правой. В нормальном эмбрионе размещение органов определяется особыми протеинами, накапливающимися на одной или другой стороне развивающегося плода. Их распределение играет решающую роль в расположении органов. Реснички перемещают протеины с места на место, но если они повреждены, протеины распределяются произвольно, и размещение органов становится непредсказуемым. В половине случаев результатом является ситус инверсус. В учебнике это описано так. Наследственное сочетание бронхоэктазов, полипоза слизистой оболочки носа и транспозиции органов.
1: Но почему этот синдром не отмечен ни в одной медицинской карте?
5: 20 лет назад ситус инверсус даже не был описан подробно, так что врачи, возможно, не усмотрели связи.
1: Черт, пробормотал Хуанг. Они по-прежнему стояли на фоне обветренного фасада церкви Святой Троицы. С карниза впялились горгульи, сурово смотрели горельефы святых с открытыми книгами в руках.
2: И что все это означает?
5: Пока не знаю.
1: Значит, мы нисколько не приблизились к раскрытию дела. Хуанг поднялся на паперть, встал под навесом и повернулся лицом к небоскребу.
2: Все это крайне интересно, Лайм, но пока мы не найдем Хэммонда... Начал он и осекся, глядя в зеркальную грань башни, в которой отражался весь парк, здание и площадь, где под деревьями гуляли зеркальные люди. И одним из этих людей был Хэммонд.
1: Хуанг развернулся и засек Хэммонда, стоявшего в шагах в 20 от них. Сунув руки в карманы, он пристально изучал статуи черепахи и зайца.
2: «Есть!» –
1: прошипел Хуанг. Лайм, проследив за направлением его взгляда, затаила дыхание.
5: «Что будем делать?» – спросил Хуанг. «Бери рацию и скажи, чтобы держали машину наготове. Я пойду за ним в одиночку».
2: «Зачем это?»
5: «У меня больше шансов подобраться к нему, чем у кого бы то ни было. Я женщина, со мной нет охраны. Не хотим же мы спугнуть его, верно?»
1: Проглотив возражение, Хуанг кивнул и отошел. Хэммонд, кажется, не понял, что его засекли. Очки по-прежнему сидели на носу, руки крепко сжимали рукопись. Небо над парком начало темнеть. Подул холодный ветер. Лайм расстегнула кобуру и двинулась вперед. Хэммонд в раздумье стоял возле статуи. Рассеянно протянул руку и коснулся гладкого бронзового панциря. Впервые за много-много часов он был спокоен.
5: «Хэммонд?» —
1: позвал кто-то сзади. Он повернулся, оказавшись лицом к лицу с незнакомой женщиной.
5: «Да? Меня зовут Маргарет Лайм».
1: Женщина шагнула к нему. По ее глазам ничего нельзя было прочесть.
5: «Мне хотелось бы поговорить с вами, если не возражаете».
1: «Не возражаю». Хэммонд посмотрелся в панцирь, изучая собственное бесформенное отражение в тусклом металле. «Я как раз хотел с кем-нибудь потолковать. У вас есть часы?»
5: «Есть», — кивнула Лайм.
6: секунд через 10 должно кое-что произойти, а пока можно и побеседовать. Лайм нервно глянула сначала на часы, потом на Хэммонда.
7: Откуда вы знаете, что сейчас должно произойти?
6: Что ей ответить? Как объяснить? Добравшись до площади, он больше часа старался держаться подальше от парка. Но, увидев статуи, понял, что поиски окончены. Хэнкок Тауэр привел его сюда только за тем, чтобы направить к истинной цели. Что же, это вполне очевидно. «Это трудно объяснить», — начал он. «Может...» Но тут за спиной раздался громкий скрип. «Поздно», — просто сказал он. Оба повернулись. Статуя зайца, стоявшего за черепахой, была спроектирована и отлита несколько лет назад. Как смутно помнил Хэммонд, чтобы увековечить столетие бостонского марафона. Все эти годы статуя оставалась в одном положении. Заяц чешет лапой за ухом. Нос почти касается земли. Скрип исходил откуда-то из глубин этой статуи. Сначала тихий, потом постепенно нарастающий. Хэммонд распознал его. Визг разрывающихся молекулярных связей, когда металл плавится и затвердевает вновь на микроскопическом уровне. Заяц по-прежнему оставался невредим, но звук все усиливался, поднимаясь до пронзительного визга. Хэммонд хотел заткнуть уши, но руки висели неподвижно. Он мог только наблюдать. А в сердцевине статуи происходили перемены. Ухо зайца дернулось. Хэммонд видел, как поверхность бронзы растянулась, пошла волнами. Заяц поднял голову. Визг сменился треском. Кирпичи, устилавшие землю под правой передней лапой зайца, крошились в пыль. Лапа шевельнулась, скованно ревматически приподнялась. Поверхность бугрилась от напряжения, связки и сухожилия с трудом сгибались и разгибались. К этому времени некоторые из детей успели заметить происходящее. Какой-то малыш дернул мать за руку и ткнул пальцем в скульптуру. Женщина ошеломленно открыла рот. В парке стало тихо. Бесчисленные туристы, подростки, родители замерли, все как один. Никто не двигался. Они смотрели на ожившую статую. После стольких лет бесплодных усилий заяц, наконец, смог почесать за ухом и опустил лапу. Металл застонал. Лапа разогнулась, коснулась земли, и бронза растянулась, как резина в 3-4 местах. Шум на несколько мгновений стих, и Хэммонд позволил себе надежду, что на этом все кончится. Но тут заяц подпрыгнул. Задние ноги напряглись, прежде чем оторваться от земли. Во все стороны полетели кирпичные осколки. Один из них попал Хэммонду в лицо. Он коснулся щеки. Ладонь окрасилась кровью. Заяц с громким плеском приземлился в фонтан. Бетон треснул от удара, раскалываясь и вминаясь под весом зайца. И не мудрено. Скульптура была размером с большую собаку и отлита из цельной бронзы, так что заяц оставил бы следы на тротуаре с такой же легкостью, как его настоящий собрат на свежевыпавшем снегу. И теперь он выскочил из воды, легко скакнул между двумя обелисками рядом с фонтаном и, обломив бетонный бортик, умчался на улицу. Хэммонд, уронив рукопись, ринулся по следам зайца. Плюхнулся в фонтан, поднимая брызги, пробрался к краю, перевалился на тротуар и с отчаянием огляделся. Заяц топал вниз по Бойлстон-стрит, распугивая стайки собравшихся под деревьями голубей. Хэммонд помчался за ним, слыша скрежет лап, замечая маленькие смятые комочки дерна, остававшиеся на асфальте при каждом прыжке. Статуя времени не теряла. Она уже была на полквартала впереди и уходила все дальше. Огни города отражались в полированной бронзе. Легкие Хэммонда обжигал холодный воздух. Лайм еще только выбиралась из фонтана. Вырвав из кармана полицейскую рацию, она оглушительно закричала: «Машину сюда! Я не могу догнать чертову тварь!» Выключив рацию, она помчалась по тротуару. Хэммонд обогнал ее на 50 ярдов, заяц на 100. Громко топая, она летела вперед, едва успевая огибать пешеходов.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Алек Невала Ли. «Инверсус». Продолжение. Хэммонд уже начинал уставать. Заяц был почти в квартале от него и бесцеремонно расталкивал выходивших из магазина покупателей, разбрасывая во все стороны их пакеты и сумки. Хэммонд из последних сил бежал за ним. Кровь стучала в висках. Мышцы ног сводило судорогой. Воздух со свистом вырывался из горла. Все же он сумел добраться до угла Бойлстон и Кларендон-стрит. У обочины пережидал красный свет Тойота. Хэммонд, не раздумывая, ринулся к машине и распахнул дверцу со стороны водителя.
1: «Какого черта?» — выпалила сидевшая в машине женщина.
2: «Простите», —
0: попытался сказать Хэммонд, но хватило сил только на невнятный шепот. Он схватил женщину за плечо и рывком вытащил из машины. Та сыпала проклятиями и норовила вцепиться ногтями ему в лицо. Хэммонд сел за руль и отъехал. Лайм едва успела заметить его маневр.
1: «Черт!»
0: — рявкнула она и, выхватив пистолет, еще ускорила бег. А Хэммонд тем временем таращился в ветровое стекло, стараясь не упустить статую из виду. Наконец он увидел зайца. Тот как раз вознамерился перескочить через припаркованную машину, но рухнул на крышу, проломив металл и подняв фонтан разбитого стекла. Правда, он тут же выбрался и попрыгал дальше. А перед Хэммондом образовалась пробка, объехать которую не представлялось возможным. По мостовой. Но не по тротуару.
1: «Неплохая мысль», — процедил Хэммонд сквозь стиснутые зубы и, выехав на тротуар, нажал клаксон.
0: Испуганные пешеходы брызнули в разные стороны. Он ударил бампером урну, и та покатилась, усеяв мусором асфальт. Сидевший в микроавтобусе Хуанг схватился за голову.
1: «Иисусе! Хочешь, чтобы я тоже полез за ним на тротуар?»
3: «Есть другой выход?» — спросила Лайм, вынимая сотовый.
0: «Кому ты звонишь?»
3: «Группе наблюдения в Хэнкок Тауэр. Пусть проследят, куда направляется этот тип».
0: Она набрала номер, но едва успела услышать ответ, как Хуанг, оглушительно вопя клаксоном, свернул на тротуар, и трубка выпала у нее из рук.
1: «Потише!» – прошипела она, пытаясь ее схватить.
0: «Сама хотела», – буркнул Хуанг, объезжая группу растерянных туристов. Лайм выпрямилась и поднесла телефон к уху. «Вы здесь?»
3: «Здесь», – откликнулась Лайм, глядя вперед.
0: За полквартала от того места, где они находились, ехала вторая машина. Расстояние между Хэммондом и Зайцем неуклонно сокращалось.
1: «Какое счастье, что тротуар широкий», — пробормотал Хуанг, сворачивая, чтобы не врезаться в толпу.
4: «Какого черта у вас творится?» — рявкнула трубка.
3: «Старая добрая сцена погони», — пояснил Лайм. «Послушайте, я хочу, чтобы вы определили, где мы находимся и куда ведет улица».
0: Перехватив телефон в левую руку, она наскоро записала продиктованные данные.
1: «А улица?» — переспросила аналитик, поднимая голову. «О, боже!»
4: «Что еще у вас там?»
3: «Мы направляемся к туннелю. Сейчас потеряю сигнал».
0: Хэммонд тоже увидел оранжевый свет, обрамлявший въезд в туннель. Заяц семенил уже в нескольких футах от бампера. Металл покорежился, потерял форму, но задние лапы продолжали энергично работать. Бронза растягивалась и складывалась, как живая. Уши зайца подрагивали. Огни фар Хэммонда отражались в бронзе.
1: «Я тебя достал!» — выдохнул Хэммонд и нажал на газ, сокращая расстояние.
0: Мотор взревел. Заяц проворно повернулся и метнулся к туннелю, скребя лапами по асфальту. Хэммонд выехал за ним на мостовую, огибая машины, ворвался в туннель. Шум двигателя эхом отражался от полукруглых стен. До зайца было всего 2 ярда. Хэммонд почти настиг его. Он снова вдавил педаль газа. И все кончилось. Еще в прыжке заяц снова превратился в слиток бронзы. Хэммонд на полном ходу врезался в него, да так, что капот смялся. Поспешно ударил по тормозам, и машину занесло так, что борт царапнул стену туннеля. Он выключил зажигание и вышел из «Тойоты», замерзшей на самом краю пешеходной дорожки. Потерявшая всякую форму статуя лежала на боку. Какая статуя? Просто оплавленный кусок горячего металла. Хэммонд пнул его. В воздухе стоял запах гари. За спиной щелкнул курок.
3: «Хэммонд!»
0: Он медленно повернулся. Лайм и какой-то мужчина стояли перед ним с пистолетами наготове. В туннель одна за другой просачивались полицейские машины, завывая сиренами, мелькая синими проблесковыми маячками.
1: «Конец заячьей норе!» — выпалил Лайм. Хуанг сунул пистолет в кобуру и вытащил наручники. «Ну что, Лайм, арестовываем?» Лайм кивнула. Хуанг шагнул к Хэммонду, взглянул сначала на дымящуюся болванку металла у его ног, потом на потрясенное лицо беглеца.
3: «Буду крайне обязан, если вытянете руки перед собой», — вежливо сказал он.
1: Хэммонд послушно протянул руки. Лайм обратила внимание на его глаза, абсолютно пустые и лишенные всякого выражения. Хуанг надел наручники, зачитал права и уже хотел увести, когда вмешалась Лайм.
3: «Минутку, пожалуйста».
1: «Да», — бросил Хуанг, уже успевший вцепиться в воротник Хэммонда. Другой рукой он сжимал предплечье арестованного. Лайм вернула пистолет в кобуру.
3: «Мы не можем увести его из туннеля».
1: «Ты о чем?» — насмешливо осведомился Хуанг. Не зная, как лучше объяснить, Лайм решила обойтись без подробностей.
3: «Мой сотовый здесь не работает. Сигнал пропал, едва мы вошли в туннель. Но здесь, наверное, недалеко полицейский пост с телефоном».
1: «Да, я видел его на входе в туннель», — согласился Хуанг.
3: «Сделай одолжение, позвони в бостонское отделение ФБР».
1: Лайм наскоро нацарапала номер.
3: «Объясни, где мы находимся, и потребуй прислать в туннель передвижной изолятор».
1: Лайм кивнула на Хэммонда.
3: «Если увезем его каким-то другим транспортом, то может произойти очередное несчастье. Что-то в этом роде».
1: Она показала на статую, мирно остывающую на асфальте.
3: «Пока мы остаемся в туннеле, нам ничего не грозит».
1: «Откуда вы знаете?» — вдруг спросил Хэммонд.
3: «Потому что вы до сих пор живы, в отличие от остальных, попавших в этот кошмар. И я знаю, что вызвало цепь этих событий».
1: «Может, и меня просветишь?» — осведомился Хуанг.
3: «Сначала позвони».
1: Хуанг оглянулся и окликнул стоявшего поблизости агента ФБР. «Агент, вы слышали эту женщину? Немедленно звоните в отделение». Агент кивнул и убежал. Хуанг снова повернулся к Лайм.
3: «А теперь поговорим. Но сначала отведем нашего пленника в местечко потише».
1: Лайм красноречиво обвела рукой творившийся вокруг хаос. Полиция установила оранжевые конусы, чтобы закрыть движение в туннеле, но несколько дюжин полицейских, ФБРовцев, пассажиров и зевак все еще толпились вокруг. «Хорошо», — кивнул Хуанг. Они повели Хэммонда в микроавтобус, усадили на заднее сиденье. Хуанг сел рядом. Лайм устроилась впереди и наклонила зеркало, чтобы видеть Хуанга. «Как поживаете?» — спросила она. Глаза Хэммонда блеснули.
5: «Я голоден и устал».
1: «Нельзя ли ближе к делу?» — нетерпеливо бросил Хуанг. «Я жду объяснений».
3: «Ладно», — согласилась Лайм. «Думаю, все эти события как-то связаны с Ситус Инверсус, точнее, с триадой Картагенера».
1: Она наскоро повторила все три симптома болезни и еще раз подчеркнула, что, по ее мнению, все убитые мужчины страдали именно этим синдромом.
3: «Но есть и еще кое-что», — добавила она. «Это всего лишь предположение, но вполне возможно, что синдром Картагенера может воздействовать на нервную систему».
1: «Каким образом?»
3: «Парализует реснички, микроскопические волоски, находящиеся на поверхности определенных клеток. А реснички — часть цитоскелета, внутренние опоры, придающие клеткам форму. В мозговых клетках цитоскелет может также передавать импульсы и информацию, и некоторые ученые считают, что он играет важную роль в деятельности нейронов. Мы ведем речь о таких фундаментальных свойствах, как сознание и самосознание, а также паранормальных силах, вроде психокинеза, способности мысленно передвигать предметы».
1: «Паранормальных?» — перебил Хуанг. «То есть ты утверждаешь,
3: что синдром, возможно, каким-то неизвестным образом воздействует на человеческий мозг?»
1: «Хочешь сказать, что-то пробудило в этих жертвах способность к психокинезу? Никогда не поверю».
3: «Понимаю, это кажется странным», — настаивала Лайм. «С другой стороны, не забудь, мы только что гонялись за бронзовым зайцем посреди бела дня на людной улице, но...» «Кстати, вспомни, что произошло на вокзале. Эти скульптуры не просто упали сами по себе, и мне кажется, идею психокинеза принять легче, чем мысль о том, что Хэммонд открыл ворота в зеркальный мир. Может, это все создание вашего ума, Хэммонд? Может, все эти ваши фантазии, рожденные одержимостью Льюисом Кэролом, привели в действие некие психические силы, возникающие только в определенных обстоятельствах и у определенных людей?»
1: Хэммонд немного помолчал. Слишком тяжело было свыкнуться с мыслью, что монстры преследуют... были порождены его же собственным сознанием. Наконец он поднял глаза на Лайм.
3: «Но почему? Как это могло случиться, причем почти одновременно?» Откуда я знаю? Но в одном мы можем быть уверены. Все эти происшествия были вызваны электромагнитным излучением.
4: Это еще почему, удивился Хуанг.
3: Когда мы въехали в туннель, случились сразу две вещи. Заяц превратился в статую, и мой сотовый сдох. Радиоволны не могут распространяться в туннеле, если их длина слишком велика. Стены блокируют волны. Хэммонд, когда вы вчера сбежали из дома, то направились в метро, так?
4: Вернее, провалился в метро. Я не видел, куда шел.
3: Но это означает, что вы сумели пережить первую атаку. Потом, на вокзале, когда безумие повторилось, вы снова удрали в метро. И этим, возможно, спасли себе жизнь. Туннели метро блокируют электромагнитные волны. Оставаясь под землей, вы защищены, а выходя, снова начинаете ловить сигналы.
4: «Сигналы чего?» – спросил Хэммонд.
3: «Не знаю. Чего угодно. Во всяком случае, это распространено по всему Бостону, проходит сквозь нас, и его воздействие невидимо и неощутимо. Но синдром Картагенера каким-то образом обостряет чувствительность к этому сигналу и делает его воздействие более отчетливым».
4: «Выходит, мне повезло», – угрюмо буркнул Хэммонд.
5: «Знаете, я вроде как помешан на радио», – вставил Хуанг. «И электромагнитные волны действительно могут самым странным образом действовать на нервную систему человека. Но мы понятия не имеем, как это делается».
3: «Не имеем», – согласилась Лайм. «И пока мы не узнаем, следует воспользоваться защитой».
4: «Ну как?» – спросил Хэммонд. «Не могу же я оставаться в этом туннеле до конца жизни».
3: «Я вызвала передвижной изолятор. Обычно его используют для перевозки высокочувствительных электроприборов, но на этот раз в нем поедете вы. Это обычный фургон, переделанный в Фарадееву клетку. Цилиндр, блокирующий почти все виды электромагнитного излучения. Обтянут проволочной сеткой и заземлен. Так что мы сумеем прикрыть вас от всех радиоволн, кроме самых длинных диапазонов».
4: «И куда вы меня отправите?» Лайм взглянула на Хуанга.
3: «Не знаю.
5: Куда-нибудь под землю?»
4: Хуанг пожал плечами и выглянул в окно. «А вот и наш грузовик». Фургон с правительственными опознавательными знаками подкатил ко входу в туннель. Задние окна были покрыты амальгамой и забраны сеткой.
3: «Похоже, наша карета прибыла», — объявила Лайм. «Вперед!»
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: Обстановка была самой спартанской. Два пластмассовых ящика вместо стульев, по стенам тянутся голые полки. Лайм стояла, опираясь на одну из полок, пока грузовик ехал по улицам города. Задняя часть отделялась от передней перегородкой. Хэммонд сидел на ящике, безвольно подпрыгивая каждый раз, когда колесо попадало в рытвину. Скованные руки не давали удержать равновесие. Наконец он не выдержал и попросил Хуанга ослабить браслеты.
4: «Почему бы нет?» – пожал тот плечами и открыл наручники.
3: «Спасибо», – облегченно выдохнул Хэммонд, потирая запястье.
5: «Знаете, агент Лайм», – неожиданно заговорил он, – «я все гадаю о чем?»
4: «Вы утверждаете, будто все, что мне довелось пережить, – плод моего воображения, что я сам создал чудовище».
5: «Можно сказать и так».
4: «Но в таком случае откуда мне знать, что вы не плод моего воображения?»
5: «Могу дать слово, что это не так», – усмехнулась Лайм.
4: «Вы уверены?» «Зазеркалье Алисы видит спящего в лесу Черного Короля. Когда она спрашивает, ей объясняют, что король спит и что сама она тоже часть его сна. Мало того, целый мир всего лишь часть его сна. И если бы король не видел ее во сне, где бы, спрашивается, она была?»
5: «Погасла бы, как свеча», – процитировала Лайм.
4: «Как и остальной мир», – заключил Хэммонд, вцепившись в ящик, чтобы не упасть. «Никогда нельзя быть уверенным, что мы не чей-то сон, не правда ли?»
5: «Думаю, да», – кивнула Лайм.
4: Они по-прежнему мчались куда-то.
5: «Я все думал о твоей теории», – обратился Хуанг к Лайм. «Ты считаешь, что электромагнитное поле распространяется по городу и пронизывает всех нас?»
3: «Именно».
4: «Если это так, то мы могли бы определить его источник».
5: «Но как?» – спросила Лайм.
4: «Последовав за бронзовым зайцем». На борту фургона была приклеена карта Бостона. Хуанг шагнул к ней и вытащил из кармана маркер.
5: «Я кое-что знаю о радиолюбительской связи. Радиолюбители используют этот принцип, чтобы засечь передачу. Если взять рамочную антенну и начать вращать, сразу увидишь, что самый сильный сигнал идет, когда антенна находится под прямым углом к его источнику. Такой антенной пользуются, чтобы проследить, откуда поступает сигнал. «Далее», — продолжил он, очертив кружком площадь Копли, «если нервная система Хэммонда реагирует на какой-то вид излучения, вступает в действие этот же принцип. С некоторой натяжкой можно сказать, что мозг имеет такую же симметрию, как и рамочная антенна. Имеется правое полушарие, левое полушарие, и оба полушария подвержены максимальному воздействию радиосигнала, когда находятся прямо напротив источника. И если способности Хэммонда особенно усиливаются в одном определенном направлении, значит, любое проявление этих способностей, особенно яркое, эффектное, должно следовать тем же путем».
3: «Как статуя зайца», — обрадовалась Лайм. «Именно она приведет нас к источнику».
5: «Совершенно верно. Из сводок, полученных с площадки обозрения, мы знаем, куда направлялась статуя. Теперь остается только продолжить линию». Хуанг поднял маркер и провел черную линию через карту Бостона. Лайм проследила, куда она вела, и сердце подпрыгнуло в груди. «Генераторная установка», была написана на карте.
3: «Линия ведет к генераторной станции», — прошептала она.
5: «Это тебе ни о чем не говорит», — осведомился Хуанг.
3: «Что же, вполне очевидно. В любом большом городе подобная электроэнергетическая система — это единый мощный радиопередатчик. Мы постоянно, сами того не сознавая, окружены океаном радиоволн. Высоковольтные линии — это своеобразные гигантские антенны, действующие в низкочастотном диапазоне, в том же, что мозг и нервная система. Электричество самым странным образом влияет на мозг. Оно может изменить скорость действия мозговых клеток, повысить или понизить уровень нейротрансмиттеров. И линии электропередач тоже не исключение. Если построить график самоубийств в городе, обнаружится, что наибольшая плотность как раз вокруг высоковольтных установок. Может, то же самое верно и для того, что мы наблюдаем?»
4: «Но почему сейчас?» — выдавил Хэммонд. «Почему все это начало происходить именно сейчас?»
3: «Может, что-то изменилось?» — предположила Лайм. «На электрическую сеть способно повлиять все, что угодно».
5: «Геомагнитная активность, например», — поддакнул Хуанг. «Северное полярное сияние или электрическая буря».
3: «Тоже верно», — согласилась Лайм. «Атмосферный поток идет через трансформаторы и линии электропередач, слегка изменяя электрические токи, проходящие по сети. Несколько ночей назад по неизвестной причине что-то изменилось, и мозг Хэммонда среагировал. Изменение было незначительным, но вполне достаточным, чтобы повлиять на высокочувствительных людей».
5: «Людей с синдромом Картагенера», — перебил Хуанг.
3: «Да, но не удивлюсь, если мы рано или поздно начнем испытывать подобные воздействия».
5: Смысл намека не сразу дошел до Хуанга, а когда дошел...
4: «Иисусе!» — ахнул он. «Нужно немедленно предупредить электрическую компанию, чтобы отключила электричество, пока ничего не случилось».
3: «Точно», — пробормотала Лайм и уже хотела попросить водителя остановить грузовик, когда последняя мысль с ужасающей ясностью осенила ее. «О, черт!»
5: «Что еще?»
3: «Электрическая сеть испускает длинные волны. Длинные, понимаешь? Клетка Фарадея против них бесполезна». «То есть этот грузовик ничего нам не даст?»
5: Фургон вдруг тряхнуло. Он подпрыгнул раз, другой. Лайм едва не упала на колени и только чудом успела схватиться за полку.
3: «Ваша работа?» — спросила она Хэммонда.
5: Тот выкатил на нее глаза.
3: «Не знаю».
5: Потолок фургона съежился и стал расходиться. В дальнем конце появилась быстро расширявшаяся трещина. Металл кряхтел, но поддавался. На них дождем посыпались хлопья краски. Лампочка вспыхнула и взорвалась фейерверком искр. Крыша поднялась, как крышка консервной банки, и Лайм увидела небо над головой. Фургон лопнул, словно гороховый стручок. Полотно крыши скручивалось, корчилось, как живое. Полки рухнули. Пол стал проваливаться у них под ногами. Лайм заметила на лбу Хэммонда крупные капли пота.
3: «Остановитесь!» — крикнула она. «Джеральд, немедленно перестаньте!»
4: «И хотел бы, но не могу!» — выдохнул Хэммонд с отчаянием.
5: Хуанг, встав рядом с Лайм, навел на него пистолет.
4: «Это должно немедленно прекратиться!» «Вы совершенно правы!» — отозвался Хэммонд.
5: Полки на глазах рассыпались в щепки. Отлетевший кусок дерева ударил Хуанга по ноге, и детектив упал. Что-то обрушилось на затылок Лайм, и наступила тьма. Сознание ее привел надсадный кашель, ее собственный. Оказалось, что ее выбросило на тротуар. Лайм кое-как поднялась, ощупала затылок и обнаружила гигантскую шишку. Она была на обочине дороги. Впереди маячили промышленные здания и проволочная ограда. Справа стоял изуродованный фургон, выглядевший так, словно попал под пресс. Окна разбиты, крыша оторвана. Лайм подковыляла к кабине и заглянула внутрь. Водитель с окровавленным лицом лежал без сознания.
6: «Лайм!»
5: Она повернулась. Посреди дороги валялся Хуанг, безуспешно пытаясь встать. Она подошла ближе.
6: «Ты в порядке?»
5: «По-моему, щиколотка сломана. Помоги мне». Она перекинула его руку себе через плечо и осторожно свела с дороги. Детектив сел на бордюрный камень и поморщился.
6: «Похоже, я не скоро смогу бродить по горам, а?»
5: Скорчив кислую гримасу, он вытащил из кармана рацию. «Я вызываю группу поддержки. Бери на себя Хэммонда».
6: «Не видел, куда он пошел?»
5: Хуанг уставился на нее, как на сумасшедшую. «Оглянись, и сразу все поймешь». Лайм послушно обернулась и увидела 4 террасированных уровня бетона, огромную автостоянку. За ней возвышалось здание со скошенной стеклянной крышей. Ряд красных дверей вел к центральному терминалу. Вокзал Эйлуайф-Т.
6: «Назови это интуицией, но, скорее всего, он опять добирается до метро», — предсказал Хуанг. «Да, ну что же».
5: Лайм выпрямилась, вытащила пистолет и еще раз оглядела вокзал. Грандиозное сооружение, но все равно придется обыскать. Лайм пробежала под темным навесом автостоянки мимо бетонных колонн и спустилась по пандусу к зданию вокзала. Притормозила перед рядом стеклянных дверей, толкнула одну и очутилась в вестибюле. Над ней простирался потолок из волнистого бетона. Под ногами звенел коричневый кафель. Не сбавляя скорости, Лайм пролетела мимо убогих киосков и кафе к центру терминала. Через 50 футов от входа бетон уступил место гигантскому скошенному потолку, вздымавшемуся высоко над ее головой. Прозрачные стеклянные панели удерживались переплетением белых трубок. Чуть впереди ползла вниз бесконечная лента эскалатора. Вокруг ни души. Где-то внизу пел уличный музыкант, колотя ладонями в такт мелодии по пустому пластиковому контейнеру. Лайм выругалась про себя. «Хэммонд может быть где угодно». И тут она опустила глаза. По полу порхала газета все с тем же фото Хэммонда на первой странице. Лайм придавила ее ногой, но газета шевелилась, как живая, стараясь освободиться. Воздух в терминале был абсолютно спокойным. Ни малейшего сквознячка. Почему же газета перелетала с места на место? Неужели двигалась по собственной воле? Лайм подняла ногу и последовала за газетой. Тонкая бумага шуршала по кафелю, то и дело вставая ребром, пока не поднялась в воздух на неощутимом ветерке, подлетела к краю и исчезла над карнизом 4-го этажа.
6: «Пора»,
5: — подумала Лайм и ринулась наверх, перескакивая через 2 ступеньки. Где-то внизу барабанщик продолжал отстукивать нервный ритм. На следующем этаже Лайм наспех оглядела 3 идущих вниз эскалатора. На 4-м одна из панелей была разбита, и газеты, обертки и прочий мусор подлетали к этому месту и вытягивались наружу, на крышу. Она побежала наверх по идущему вниз эскалатору и спрыгнула на 4-м этаже. Лайм оказалась вровень со стеклянной крышей, бесконечно вздымавшейся вверх и также бесконечно проваливавшейся вниз. По другую сторону стекла тянулся узкий карниз, засыпанный щебнем. На карнизе стоял Хэммонд, глядя вниз через край. Вокруг него кружились в безумном танце бумажные лохмотья, песок и мусор. Лайм долго наблюдала, как все больше всякой дребедени выбрасывается на террасу, где в центре бумажного вихря спокойно стоял Хэммонд.
6: «Хэммонд!» — позвала Лайм. «Хэммонд!»
5: Он не обернулся. Либо намеренно игнорировал ее, либо просто не слышал из-за шума импровизированного смерча. Лайм приблизилась к крыше, но не успев шагнуть к разбитой панели, обнаружила, что пол обрывался низким заграждением. Она опустила глаза. Следующий этаж находился 30 футами ниже. Лайм снова оглянулась на разбитую панель. Если она сумеет пролезть сквозь отверстие, неизбежно окажется на карнизе, рядом с Хэммондом. Только каким образом ему это удалось, черт побери? Над ним белела паутина труб, в которой ворковали голуби. Может ухватиться за трубу, подтянуться и вылезти в разбитое окно. Но для этого придется прыгнуть в пустоту и поймать скользкую опору. Одно неверное движение, и она полетит вниз. Но так или иначе, а выхода все равно нет. Лайм сунул револьвер в кобуру и примерилась, выбирая наиболее безопасное место для прыжка.
6: Всего в 4 футах тянулась горизонтальная труба. Оглядевшись, аналитик взобралась на ограждение, прыгнула и на мгновение повисла в воздухе, но тут же обнаружила, что обеими руками держится за трубу, а ноги болтаются в пропасти. Нашла в себе силы взглянуть вниз, увидела головокружительный провал и пальцы свело судорогой.
2: «Господи!»
6: — выдохнула она, но все же ухитрилась подняться и встать на узкую трубу. Сердце беспорядочно колотилось, как испорченные часы, отсчитывая 10 доли секунды. Осторожно балансируя на своем тонком насесте, она встала над карнизом, тянувшимся чуть пониже разбитого стекла. С верхней трубы неслось голубиное воркование и хлопанье крыльев. Лайм успела взглянуть на голубя, прежде чем извернуться и прыгнуть на карниз и приземлиться на щебенке. Окончание повести Алика Невала Ли «Инверсус» финальной части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Алекс Невал Ли. Инверсус. Окончание. Ночной воздух обдал ее прохладой. Хэммонд стоял в 10 шагах справа, окруженный водоворотом бумаги. Лайм вынула пистолет, но не прицелилась. Голова шла кругом.
1: «Привет, Джеральд».
0: «Привет», — буркнул Хэммонд, не поднимая глаз. Лайм подобралась к краю карниза и посмотрела вниз. Крыша все так же бесконечно уходила куда-то к земле. Откос прерывался только очередным карнизом на втором уровне. Чуть подальше виднелся верхний этаж автостоянки, обрамленный уличными фонарями.
1: «Хэммонд, я слишком устала, чтобы продолжать в том же духе. Едем домой», — предложила она.
0: «Не знаю, возможно ли это».
1: «Возможно, еще как», — заверила Лайм, протягивая руку. «Пойдемте со мной, я отведу вас в безопасное место».
0: Хэммонд горько улыбнулся. «Не хочу никого обижать, но именно это вы обещали в прошлый раз», — бросил он и, оглянувшись, увидел пистолет. Тут же какая-то сила вырвала оружие из руки Лайм. Женщина дернулась и, потеряв равновесие, упала на спину. Пистолет повис в воздухе, щелкнул взведенным курком и плавно влился в танец бумажных обрывков.
2: «Вы все равно не собирались в меня стрелять», — вздохнул Хэммонд. «Кто знает, а вдруг вы просто часть моего сна? Если это так, убив меня, вы погаснете, как свеча, вместе с остальным миром».
0: Вихревая воронка закружилась еще яростнее. На ее фоне лицо Хэммонда казалось опустошенным, стертым.

0: застыл на курке. На какую-то долю секунды Лайм вспомнила о «Черном короле». Что если она пристрелит Хэммонда и тем самым сотрет его и себя с лица земли? Что если весь окружающий мир всего лишь сон Хэммонда? Разумеется, нет. Лайм выстрелила. Пуля попала в цель. Хэммонд упал. И мир погас, как свеча. Лайм оказалась во мраке. Ни одного огонька. Фонари вокруг автостоянки мгновенно обесточились. Слабое свечение, пробивавшееся сквозь стеклянную крышу вокзала, погасло. Лайм, тяжело дыша, легла на спину. К реальности ее вернул знакомый звук. Звонок сотового. Она порылась в карманах, нашла телефон. «Лайм, это Хуанг, ты в порядке?» «Не уверена», — буркнула Лайм. И все-таки она была счастлива слышать голос Хуанга. «Это конец света?»
1: «Ты о чем?»
0: «Я лежу здесь в темноте, ни черта не вижу. Не знаю, что стряслось».
1: «Могу объяснить. Электромагнитные волны, вызвавшие психокинез у Хэммонда, исходили от электросети, так? Я позвонил в электрическую компанию и убедил их вырубить свет в городе. Вот и все».
0: «Как, черт возьми, ты убедил их отключить свет?»
1: «Лучше не спрашивай».
0: Лайм засмеялась и с трудом встала, морщась от боли в ноющих мышцах. Должно быть, все тело покрыто синяками.
1: «Сработало?» — спросил Куанг.
0: «Думаю, да», — кивнула Лайм, оглядываясь. «Я ничего не слышу. Сверхъестественные явления, похоже, прекратились. А Хэммонд...»
1: Она осеклась.
0: «Не знаю, как там Хэммонд». Аналитик подняла голову. Вокруг царила абсолютная тишина. Ни звука, ни движения, ни признака жизни.
1: «Хэммонд!» — позвала она.
0: Молчание.
1: «Хэммонд!»
0: Лифт спустился вниз и с мягким толчком замер. Лайм ступила в тускло освещенный коридор без окон. Добравшись до контрольно-пропускного пункта, она показала охраннику удостоверение личности, и тот без дальнейших слов нажал кнопку. Ворота разошлись. Она прошла мимо нескольких дверей, прежде чем нашла нужную, и постучала. «Войдите», — ответил приглушенный голос. Лайм открыла дверь. Хэммонд сидел на больничной койке. К руке тянулась трубка капельницы, слева на экране кардиографа плескались зеленые зубчатые линии. На одеяле лежала открытая книга. «Привет», — обронил он. Лайм подвинула к кровати стул и села.
2: «Как дела?»
0: «Нормально, полагаю», — пожал плечами Хэммонд. «Читаю, но писать, похоже, не могу. Не знаю, смогу ли». И чуть помедлив добавил: «И как выглядит ситуация?»
2: «Какая?»
0: «Меня посадят?»
2: «Против вас выдвинуто несколько обвинений», — ответила Лайм, тщательно подбирая слова. «Какой-то срок вам дадут, наверное, условный, но обвинение в убийстве снято за отсутствием доказательств».
0: «Хорошо», — кивнул Хэммонд, оглядывая пустые стены. «Но сколько мне придется пробыть здесь, под землей?»
2: «Недолго. Именно это я пришла вам сказать. Электрокомпания сегодня закончила испытание. Насколько мне известно, все аномальные поля вокруг сети исчезли».
0: «А если это снова произойдет?»
2: «Не знаю».
0: Лайм отвела глаза, боясь встретиться с ним взглядом.
2: «У вас много посетителей?» — выдавила она наконец.
0: «Не слишком. Правда, я ждал вас».
2: «Зачем?»
0: «Учитывая наши не слишком теплые расставания, я подумал, что вы, может быть, захотите извиниться», — улыбнулся Хэммонд. Лайм изобразила ответную улыбку. Под больничным халатом Хэммонда виднелись бинты. Пуля прошла через левую сторону груди, задев легкое, но не причинив тяжких повреждений. Хэммонду повезло. Будь его органы расположены, как у обычных людей, пуля попала бы в сердце. Ситус инверсус спас ему жизнь. Осмотревшись, Лайм вдруг заметила, что зеркало над раковиной занавешено тряпкой.
2: «Это вы сделали?» — спросила она, показывая на зеркало.
0: «Да. А вы против?»
2: «Нет», — сказала Лайм.

0: Эка Невала Ли, «Инверсус» в переводе с английского Татьяны Перцевой.
1: И сейчас мы переходим к рассказу, который занял первое место. Написал его Павел Губарев, а называется он «Дядя Женя».

0: Каждое утро одно и то же. Солнце косыми, прилипающими к земле лучами ощупывает наш с дядей Женей дом, словно пытаясь пролезть внутрь, но бесполезно. С вечера все двери и окна плотно заперты, решетки проверены, засовы задвинуты. Гекконы, выползая из растущих неподалеку от дома кустов, тут же прячутся, словно не выдерживают пристального взгляда камер наблюдения. Солнце все же проталкивает узкий луч в щель между занавесками, и он ложится на пол неровным дрожащим квадратиком. Квадратик потихоньку крепнет и отползает к двери дяди Жениной спальни. И где-то к 7 утра в него наступает дядя Женина нога, бледная подошва и неровный край грубого местного загара. Я не поворачиваюсь к нему, сижу на диване и смотрю на выключенный телевизор. Каждый раз дядя Женя здоровается со мной, но я не отвечаю. Тогда он в своем облаке утреннего отвращения бредет в ванную, чтобы дать начало привычной череде звуков. Вот слабая старческая дядя Женина струя разбивается об унитаз. Потом сильная молодая струя шипящей воды из крана ударяет в умывальник. Потом дядя Женя наклоняется, чтобы умыться, и каждый раз мобильник, висящий у него на шее, бьется о край умывальника. Дядя Жень чертыхается, сопит, но мобильник не снимает. Иногда так и выходит из ванной, вытирая на ходу морщинистое коричнево-красное от солнца лицо с мобильником, закинутым на шею. Я жду, когда он, наконец, включит телевизор. И только когда Том и Джерри начинают носиться по экрану, размахивая дубинками, я удостаиваю дядю Женю взглядом. Он садится на диван рядом и гладит меня по голове.
1: «Ты любишь мультики, да, Тош?»
0: «Мне, блин, 7 лет. Естественно, я люблю мультики, думаю я, но не отвечаю. Толку-то с ним разговаривать?» Дядя Женя идет на кухню шипеть кофемашиной. Я отворачиваюсь к телевизору. С ним разговаривает только его дочь. Он в последнее время общается тоже только с ней. Им обоим эта процедура страшно не нравится, но каждый день они пытают друг друга с тем же упорством и регулярностью, с каким солнце встает по утрам, чтобы пролезть в наш полутемный дом. В дядь Жениной спальне света больше от монитора, чем от тропического солнца, раскаляющего Таиланд где-то там, за темно-желтыми шторами. По монитору лениво ползают окошки новостных сайтов, и в назначенное время появляется лицо немолодой женщины в окаймлении обесцвеченных кудрей, которые веб-камера превращает в неопрятную рыжую подушку. Из динамиков шуршит.
2: «Что у тебя?»
0: — спрашивает дядя Женю женщина с подушкой на голове.
2: «Как Тоша? Что ты ел? Ты не обгорел?»
0: В ответ дядя Женя говорит грубость.
2: «Ты опять пил?»
0: — говорит женщина.
1: «Мне и здесь хорошо», — говорит дядя Женя.
2: «Когда ты к нам приедешь? Витя купил для тебя новый диван», — говорит женщина.
1: «Острая пища полезна. Уж лучше, чем замороженные дряни из московских супермаркетов», — говорит дядя Женя.
2: «Оля и Таня записались на танцы», — говорит женщина.
1: «Не надо делать вид, что вы меня ждете», — говорит дядя Женя.
0: Один раз я видел, как она начала плакать. Один раз она сюда прилетела.

0: считал, и ее волосы под местным солнцем вовсе не казались похожи на рыжую подушку, больше на сахарную вату. Но она тут же уехала. 15 часов в самолете сюда, 15 обратно, чтобы здесь топнуть ногой, отвернуться и уйти, вздрагивая плечами.
1: «Сколько мне еще вам заплатить, чтобы вы перестали меня донимать своими приглашениями?» — спрашивает дядя Женя.
0: Женщина старается игнорировать такие вопросы.
2: «Папа, перестань. Ты позвонил брату? Когда ты позвонишь брату?»
0: Дядя Женя выключает компьютер и потом еще несколько минут шумно двигает стулья и топает по комнате. Иногда он уходит смотреть на море. Иногда ругается с соседом-немцем. «Когда же отремонтируют асфальт? Ведь уже 2 месяца назад заплатили!» Иногда звонит тупице-консультанту из банка и задает ему вопросы.
1: «Я понимаю, что операцию можно совершить только с моего айпишника, но получается, что, проникнув в мою домашнюю сеть, злоумышленник, как вы его называете, может не только украсть мой файл с паролями, но и подтвердить операцию с моего адреса».
0: В трубке далекий голос что-то вежливо тараторит.
1: «А вы можете гарантировать, что мои смс-сообщения невозможно прочесть? А я думаю, что это только сотовый оператор может гарантировать, но никак не банк».
2: «Ну, Евгений Михайлович, вот смотрите».
0: Вежливый поток из телефонной трубки шелестит мимо меня, когда дядя Женя, не переставая изводить консультанта, отправляется из комнаты на кухню, чтобы залезть в холодильник.
1: «Вот и я думаю, сколько краж совершается в год у клиентов, которые выставили себе все рекомендуемые настройки безопасности? Вы не готовы ответить? А вот торобанки готовы. Я тоже считаю, что надо бы...»
0: Дядя Женя убирает телефон от уха, достает бутылку молока, держит ее в левой руке, словно сравнивая размер бутылки с размером телефона. Потом нажимает клавишу отбоя, не попрощавшись, и начинает поить меня молоком. От молока меня уже тошнит. Я вообще не знаю, кто доверил меня дяде Жене. Пару лет назад, когда он еще не был параноиком, но деньги ему уже свалились, он заявил семье, что уезжает прямо завтра, что забирает с собой тоже и что настоящий русский должен жить в Таиланде. Именно в таком порядке. Я, стал быть, тоже настоящий русский, по его мнению. Спасибо. Когда моя мать начала возмущаться, ее просто вытолкли из комнаты, так что дядя Женя уговаривала остаться его дочь в одиночку. Ее муж только хихикал, сидя на краешке дивана, и скручивал автомобильный журнал в трубочку. Вот и я думаю, хороша семейка. На самом деле жить с дядей Женей не так уж и плохо. У нас тихо, особенно сейчас. Раньше к нам ходили местные проститутки на ночь или на пару часов. Раньше дядя Женя ходил по вторникам в паб пить виски и болтать с мужиками. Потом он перевел часть денег на счет, которым управляет с телефона, и телефон теперь всегда висит у него на шее. Чтобы отправить команду на перевод денег, заверяет дядя Жень, тупица из банка, нужно поднести телефон к другому устройству хотя бы на 20 сантиметров. С того дня дядя Женя очень неохотно приближается хоть к кому-нибудь на расстоянии вытянутой руки. Ругается с соседом через забор, ездит в супермаркет на машине за час до закрытия и редко стрижется. Его длинные седые полупрозрачные волосы стали похожи на чесночную шелуху. Пахнет от него в последнее время, кстати, тоже чесноком, но чаще виски. Перед попойкой он запирает весь дом, и когда на столе вырастают башенки пустых баночек из-под содовой, похожие на город из фантастического фильма, он падает в кресло и негромко смеется. Иногда подползает ко мне на коленях и говорит:
1: «Можно напиться и быть счастливым. И без денег. Но с деньгами ведь все равно куда больше счастья».
0: И смеется. Я морщусь и ухожу с дивана. Мы потом долго не разговариваем. Даже не знаю, может ли еще его кто-то выносить, кроме меня. Тайскую женщину он к себе в дом и сам не пустит, а все не тайские быстро свихнутся, потому что будут понимать, что он говорит. У нас хотела поселиться его дочь. Она даже прилетала, проделала те самые героические 15 часов в самолете. На ее беду к тому времени дядя Женя уже перевел кучу денег на телефон, а телефон навечно повис в чехле на его шее. Он встречал ее у двери дома, морщась от бьющего в глаза настырного солнца. Когда его дочь подошла к нему и попыталась его обнять, он отстранился. Клочок сахарной ваты, ее волосы, вопросительно замер в воздухе, а потом уплыл по направлению к чугунным воротам. Она уехала. С тех пор мы видим ее только в компьютере, и мне кажется, до конца жизни она так и останется для него набором цветных пятен на мониторе.
2: «Ты опять залезал на крышу, папа? Когда ты позвонишь брату, папа?»
0: Да, иногда ему кажется, что на одном из растущих вплотную к дому деревьев кто-то сидит. У пальм очень гладкие стволы, но наверху густая, темная, что-то наверняка в себе таящее, как плотно набитое дождем грозовое облако, зелень.
1: Кто в ней сидит? Выходи, я тебя видел! Ты там с антенной аппаратурой ловишь мой Wi-Fi, влезаешь в мою домашнюю сетку. Ты подглядел мой пароль в подзорную трубу. А когда я его сменил, запершись в ванной, ты взломал механизм шифрования, потому что ни один из них недостаточно стойк. Я читал, я знаю. Это из-за тебя у меня иногда подтормаживает интернет. Это из-за тебя иногда запинается песня, которую я проигрываю с домашнего сервера. Из-за тебя хрустит головкой мой жесткий диск, когда я с него ничего не копирую. Кто-то лишний в моей сети.
0: Дядя Женя выдергивает роутер из розетки, умерщвляя Wi-Fi, и лезет на крышу с биноклем, чтобы увидеть слезающего с пальмы человека. Берет ружье и ходит с ним по пригорку. Одинокая, скованная фигурка, как будто несущая драгоценное яблоко, зажатое где-то внутри, между внутренним органом, отвечающим за страх, и органом, отвечающим за осторожность. И если дядя Женя расправит плечи, то яблоко непременно выскользнет и упадет, укатится, пропадет, а дядя Женя вернется в Москву, на 9-ю Парковую, где дочь, где курит в подъезде, где бутылку нельзя оставлять на столе и надо отвечать на очень сложные вопросы именно тогда, когда этого страшно не хочется. Например, ты наденешь серую майку или белую, а серую мне постирать?
1: «Свобода», — говорит дядя Женя, когда трезвый, «это когда ты предоставлен самому себе. Когда от тебя ничего не требуют окружающие. Деньги — это то, что ты можешь дать окружающим вместо себя. Иначе они будут требовать тебя».
0: Где-то он это вычитал, небось. Я не знаю. Я не прочел еще ни одной книги, хотя читать я умею. Все книги на полках. Я до полок не достаю. Но я и не хочу туда лезть. Наверное, я тоже свободен. Когда я полезу зачем-то на полку, я вроде как уже буду предоставлен не самому себе, а чему-то, что заставляет меня лезть на полку, так? Вот дядя Женя лезет на крышу, а я нет. 1-0.
1: «Тошка, иногда мне кажется, что ты меня презираешь».
0: Я молча смотрю на него. Дядя Женя смущается и уходит. Со временем он все меньше разговаривает вслух, будто русская речь стала ему в тягость. Когда ты живешь за рубежом, то ничего приятного тебе по-русски не скажут. Это либо налоговый агент звонит, либо тупица из банковской службы техподдержки, либо надоедливый родственник. И дядя Женя кривит рот, пережевывая плохой английский, как пресную овсянку. Он говорит тайское «коп-н-кап» доставщикам пиццы и морщится, когда они в ответ радостно сообщают ему
2: «спасибо».
1: «Русские», — говорит дядя Женя, когда еще только слегка опьянел. «Приезжают в чужую страну со своими добрыми утрами, спокойными ночами, будущим здоровьем, а сами только и делают, что устраивают неспокойные ночи, недоброе утро, и здоровья у них при таком подходе не будет». Резюмирует он и наливает еще.
2: «Папа, ты снова пил?»
0: спрашивает женщина на мониторе.
1: «Погода хорошая, Тошке нравится», улыбается в ответ дядя Женя.
2: «Нормальный человек отнес бы все деньги в банк и не переживал бы», настаивает женщина в мониторе.
1: «Давайте вы сделаете великий интернет-проект, заработаете миллионы на продаже акций, а потом будете давать советы», раздражается дядя Женя.
2: Я просто хочу, чтобы с тобой все было в порядке, нудит женщина.
1: У нас все хорошо.
0: Дядя Женя наклоняется ко мне, берет меня на руки, поднимает к монитору и заставляет махать в веб-камеру.
2: Прекрати мучить Тошку,
0: с этим же тоном говорит женщина.
1: Кто дал мой тайский номер страховым агентам, хмурится дядя Женя. Деньги,
0: говорит дядя Женя, когда трезвый и злой.
1: Это магнит. Ты уехал хрен знает куда, а к тебе тянутся уроды всех мастей. Страховщики, банкиры, сутенеры, продавцы элитных энциклопедий, журналисты. Все тебя находят. Все хотят отщипнуть от тебя кусочек. Или украсть все целиком.
0: И вы знаете, тут он прав. Приходили люди с проспектами, люди с ноутбуками, люди с пакетами, в которых были сложены хрустящие глянцевые презентации. Мужчины в выглаженных, невероятно белых рубашках. Женщины в обтягивающих платьях, пахнущие цветами и персиковым вареньем. Так сильно, что я начинал чихать и убегал. Они стучались в нашу дверь и звонили в звонок, пока дядя Женя был еще хоть немного приветлив. Потом у дальнего забора имения появилась будка. В будке таец. Белые рубашки и персиковое варенье остались по ту сторону забора. Их голоса щебечущие «Наш холдинг предлагает вам уникальное» пытались пролезть в дядь Женин телефон, но дядя Женя научился обрывать их на полуслове. Он жал на кнопку резким брезгливым движением большого пальца, будто сдавливал горло опостылевшей канарейки. Потом смотрел на телефон недовольно, как на обвисший в его руках птичий трупик. И становилось тихо. В этой тишине дядя Женя был победителем. Он ее создал, он ей заправлял, он оберегал ее от покушений. Были заборы, отсекающие от нас белых рубашек и хрустящих проспектов. Были охранники, оберегающие нас от журналистов. Были камеры, отпугивающие пристальными взглядами гидконов. Все было хорошо, пока кто-то не послал к нам запах. Он пришел, словно бы от какой-то хищной женщины, стоящей за оградой, желающей кусочек дядь Жениного магнита. Мне кажется, запах взлетел белым шерстяным платком, приплыл к нам и прокрался в дом. Выключенный вентилятор, висящий черным пауком в квадратном вентиляционном окошке, флегматично пропустил его меж растопыренных лопастей. Запах опустился на пол и вполз в меня. «Дядя Женя, ты слышишь?» «Не слышит. Чеснок и виски не пускают запах в его ноздри, дряблые пещеры, вытоптанные бесчисленными гостями, запахами его знакомых и родственников, измученные ароматные кожи автомобильных сидений, бензиновым воздухом Москвы и общественными туалетами, политые шампунями, лосьонами и средствами для чистки сантехники, как напалмом. Он бы все равно ничего не почуял». А я пришел на кухню, встал под вентиляцию и вдыхал, вдыхал, пропускал в себя этот белый шерстяной платок, пока он не улегся в моей груди, ласковый и успокаивающий. Он не для дяди Жени, он для меня одного. Я вдохнул его сколько смог, потом лег на пол, по которому стелилась невидимая полоса запаха, и остался лежать. Ночью платок, лежащий в моей груди, стал набухать, душить меня изнутри. Меня затошнило. Я пришел к спящему дяде Жене и стал выкашливать платок. «Дядя Женя, проснись! Дядя Женя, посмотри, что это!» Вот это уже громко. Он проснулся. Потом его беспокойный голос что-то меня спрашивает. Потом дядя Женя орет в трубку на плохом английском. Руки, его руки поднимают меня. Машина пахнет бензином, но я почти не ощущаю этого из-за сладкого слоя платка в моих ноздрях, в моей глотке. Мы попадаем в какое-то незнакомое здание, но тут белый платок добирается до моей головы, окутывает ее целиком, и мое сознание остается лежать в этом белом и плотном облаке, как желток в белке. Я уже готов заговорить с дядей Женей, мирно и просяще. Дядь Женя, мой родной хренов параноик, разбей скорлупу, разломи белок, я здесь, пожалуйста, дядя Женя. Но слышу только свое бессвязное, жалобное... Но он понимает.
1: Сейчас, Тоша. Мы вылечим тебя. Мы уже у ветеринара.

0: Солнце, будто с просонья, неаккуратным настырным лучом нащупало наш дом и воткнулось меж неплотно задернутых занавесок. Квадратик света пополз для Дженниной спальни и сегодня против обыкновения беспрепятственно проник в открытую дверь. Там он направился к дяде Жениной кровати, но сперва осветил мою корзину. Мой черный бок, мой белый нос и новую штуку, висящую у меня на шее. У меня кружится голова, белый туман рассеялся, но не совсем. Я будто живу внутри матового плафона, какой закрывает яркую лампочку в нашей ванной. Я бы попытался объяснить дяде Жене, что со мной происходит, но сил хватает только на невнятное сипение. Да и он бы все равно не понял. Какие паразиты, какие глисты, какие блохи! Нет у меня никаких блох, это все запах, запах, дядя Женя. Этот ласковый и мерзкий запах, пролившийся к нам на кухню из квадратного вентиляционного окошка, где живет мертвый паук с черными лопастями. Запах. Тише, Тошенька, тише, вылечим тебя. Вылечим. Потерпи, маленький. Я терплю. Я лежу в корзинке, повернуться мне трудно. Отсюда мне видно только кусочек окна, стол и монитор, стену с плакатом. «Не бойся витать в облаках, сверху видно, не целят ли тебе кто в спину». На мониторе появляется женщина. Они разговаривают. Дядя Женя осторожно поднимает корзинку, на которой лежу я, чтобы показать дочери. Она охает. Он ставит меня на стол. Я лежу в корзинке между старым параноиком и изображением женщины с подушкой на голове и чувствую, как ласково и негромко теперь они разговаривают друг с другом. Такой вот посредник. Больной кот. Полумертвое ненадежное связующее звено между этими двумя. Неожиданно я чувствую еще одну связь. В воздухе формируется напряжение. Нечто откуда-то извне дергает новую постороннюю штуку. Темный шарик, висящий на моем целебном ошейнике. Темный шарик отзывается и протягивает полупрозрачную нить. Ну, как вам иначе объяснить, каким образом животные чувствуют электромагнитные волны, к дяде Жениному телефону? Телефон отзывается. Дядя Женя ничего не замечает. Монитор гаснет. Я остаюсь в корзинке на столе. Дядя Женя говорит со мной. Звонит ветеринару. Кормит меня молоком. Сука, ненавижу молоко! Он ставит блюдечко рядом со мной, наклоняется к нему, аккуратно переливая эту белую дрянь из пакета. Сотовый телефон, свисая с его шеи на шнурочке темным слепым бруском, оказывается рядом со мной. Снова что-то, находящееся внутри шарика, дергает его телефон. Телефон отвечает шарику короткими посланиями, двумя раздраженными толчками. Словно нелюдимый хозяин произносит «ня-а» и захлопывает дверь перед носом у непрошенного гостя. Так повторяется дважды, пока молоко льется слабой густой струйкой в блюдце. Молоко белеет нетронутым пятном рядом со мной. Дядя Женя уходит. Я остаюсь лежать. В доме становится тихо. Какая разная бывает тишина, думаю я. Внутри меня тишина слабого дыхания и несмелого сердцебиения. Кровь неслышными толчками продвигается по телу, слизывая белую муть с моего мозга, проедая дырочки в белом платке, спустившемся на меня из вентиляции. За окном тишина тропиков. Шелест и щебет. Пунктирное пение сверчков, осуждающие цоканье гекконов и тот едва слышный, но пугающий шелест, с которым бабочки обжигают бока, ударяясь в раскаленное стекло лампочки. И шорох прибоя. Море отсюда недалеко, можно увидеть его, если забраться на крышу нашего дома. Море издает свою тишину. Спокойное, все смывающее, уносящее в толщу воды шипение. Это тишина рая. А есть тишина ада, ада, который дядя Женя привез сюда в своей голове. Тишину маленького ада в большом раю почти не слышно, но я ее тоже чувствую. Это тишина страха, звук, с которым огромное колесо внедорожника медленно катится на тебя. Это тишина сомнения, звук, с которым пружинка в часах медленно распрямляется, двигая стрелку, а стрелка уже яснее некуда показывает, что тот, кого ты ждешь, в этот раз не придет. Это тишина недоверия, это тишина боли от полузабытого предательства. Я слышу голос из соседней комнаты и понимаю, что маленький ад сейчас взорвется и разорвет тишину. «Что за хрень?» — произносит дядя Женя. Он заходит в комнату, где оставил меня на столе перед монитором. Он смотрит в телефон и читает вслух. «Подтвердите перевод на означенную сумму на счет...» «Что за...» Не отрывая взгляда от экрана мобильника, он шевелит мышью, чтобы разбудить компьютер. Садится в кресло перед монитором и снова оказывается рядом со мной. Я чувствую, что мой черный шарик дергает невидимую нить, тянущуюся к телефону. Дядь Женины брови ползут вверх, он вздрагивает и выпускает мобильник из рук, как будто бы тот превратился в летучую мышь и цапнул его за палец. И тут же снова хватает его и яростно давит на кнопки, вызывая голос бестолкового банковского консультанта. «Я вас спрашиваю!» — орет дядя Женя. «Почему кошелек сообщает мне, что пароль неверный, когда я никакого пароля не вводил? Я еще в своем уме! Я у себя дома, здесь нет касс, банкоматов и прочей вашей херни!» Он сдавливает глотку телефону и беспомощно оглядывается. Вертит головой, замирает, резко оборачивается и шарит взглядом по комнате, словно сюда забежал мелкий, но ядовитый зверек. Дядя Женя опрокидывает стул, подходит к книжной полке, в несколько шумных движений скидывает с полок все книги на пол и раскидывает кучу ногами, брезгливо рассматривая. Переворачивает и трясет рюкзак. Несвежая одежда для спортзала вываливается комками и побежденно складывает рукава у дяди Жениных ног. Внимательно, не приближаясь, он смотрит на компьютер, обходит его по большой дуге, задумывается и начинает шарить по карманам своих пижамных штанов. Живо срывает штаны и остается в майке. Черный прямоугольник с ярко-красными буквами «Металлика» высится на двух тощих старческих ногах, как зловещий инопланетный корабль, рухнувший с неба и придавивший своей тяжестью два тоненьких деревца. Мне нехорошо от шума и страха, который излучает дядя Женя. Белая дрянь, уже была рассеявшаяся, снова давит на грудь. Я начинаю хрипеть. Дядя Женя вздрагивает, перестает озираться и шагает ко мне на своих тоненьких прямых деревцах. Быстро, но так неуверенно, будто с каждым шагом он может провалиться в ядовитое болото. Он наклоняется надо мной, и по его глазам я вижу, что он в эту секунду думает все же обо мне, а не о деньгах. Его пальцы, побелевшие от усилия, с которыми он вцепился в телефон, разжимаются, и мобильник повисает у него на шее, как мертвая летучая мышь, головой вниз и безвольно качаясь. Дядя Женя протягивает свою высохшую ладонь и гладит меня, едва касаясь, боясь сделать мне больно. Мне же впервые в жизни хочется, чтобы он погрузил свои твердые пальцы в мою шерсть и провел, грубо срывая с меня белую муть. Его телефон пищит. Дядя Женя смотрит на экран телефона и читает сообщение вслух, будто задавая мне вопрос.
1: «Вы ввели неверный пароль. Попробуйте еще раз».
0: Телефон снова пищит и снова высвечивает это же сообщение. И еще раз. И снова. Черный шарик, висящий на моей шее, надрывается, посылая сигналы телефону. Каждый раз немного разный. Телефон пищит все быстрее и быстрее. Попискивание сливается в непрерывную трель. Дядя Женя сжимает губы, словно из его рта против воли вырывается крик, а рука его поднимается, будто бы для удара. Он швыряет телефон на пол и кидается к монитору. Тарабанит по клавишам, стуча ногой по полу от волнения. На экране появляется лицо тупицы из техподдержки.
1: «Василий! Василий! Они подбирают мой пароль!»
0: «Евгений Михайлович, что с вами?»
1: «Я тебе говорю, они подбирают мой пароль!»
0: Кто они? Евгений Михайлович, простите, но почему вы без штанов?
1: Идиот! Какие уж... Я тебе говорю, что мой телефон... Как будто я платить сообщение, но я ни к чему не прикладывал. Да и здесь нет никого. Но как я...
0: Он замер. Он смотрит на меня. Глаза его щурятся. Он тянет ко мне руку, растопырив пальцы, будто собирается взять половинку большого лимона, чтобы медленно выдавить сок. Мое сердце начинает стучать чуть быстрее. Белая пелена отступает на несколько секунд. Я сворачиваюсь в корзинке, поднимаю шею и задние лапы, чешу горло, срывая ошейник, молотя лапой по черной чужой штуковине. Его рука замирает. Его взгляд падает на черный шарик.
1: «Евгений Михайлович, что происходит?»
0: Слышится из компьютера голос тупицы.
1: «Евгений Михайлович, опишите, пожалуйста, проблему поподробнее. Алло, Евгений Михайлович!»
0: Я лежу в корзинке. Корзинка покоится на сиденье слева от дяди Жени. Мы едем к ветеринару. Сзади в багажнике лежит дядь Женино ружье. Я не знаю, поможет ли мне ветеринар на этот раз. Спадет ли когда-нибудь белая муть окончательно. Но дяде Жене, похоже, скоро станет легче.

Фред Саберхаген. Цикл «Берсеркер». Маска Марса. Пролог. Я третий историк кармпанской расы, в благодарность расе выходцев с Земли за оборону моего мира, запечатлел здесь свое фрагментарное видение их великой битвы против нашего общего врага. Это видение, крупица по крупице, сложилось из моих прошлых и нынешних контактов с разумами людей и машин. В чуждых разумах я зачастую сталкивался с образами и переживаниями, непостижимыми для меня. Однако все увиденное мною – истина. И посему я правдиво запечатлел деяния и слова выходцев с Земли, великих, малых и рядовых, слова и даже тайные помыслы ваших героев и ваших предателей. Оглядываясь в прошлое, я узрел, как в 20-м столетии вашего христианского календаря ваши праотцы построили на Земле первые радиодетекторы, способные вслушаться в хлябе межзвездных пространств. И в день, когда они впервые уловили шепот наших инопланетных голосов, долетевший до них сквозь чудовищную бездну, звездная вселенная стала для всех земных народов и племен реальностью. Они осознали, что их окружает настоящий мир. Вселенная, немыслимо странная и грандиозная, быть может, даже враждебная, окружает всех землян до единого, обратив их планету в крохотную пылинку. И подобно дикарям, жившим на крохотном островке, и вдруг осознавшим, что за морями существуют громадные государства, ваши народы, угрюмо недоверчиво, чуть ли не вопреки собственной воле, мало-помалу забыли свои мелочные раздоры и дрязги. В том же столетии люди старой Земли сделали свои первые шаги в космос. И изучали наши инопланетные голоса, когда могли их расслышать. А когда люди старой Земли научились путешествовать быстрее света, они пошли на голос, дабы отыскать нас. Наши расы, ваша и моя, принялись изучать друг друга с пристальным научным интересом, но при том с величайшей осмотрительностью и галантностью. Мы, кармпании, наши старшие друзья, куда пассивнее вас. Мы живем в разном окружении, и мысли наши устремлены преимущественно в разных направлениях. Мы не представляли угрозы Земле. Мы видели, что наше присутствие ничуть не теснило землян. Физически и интеллектуально им приходилось буквально вставать на носки, чтобы дотянуться до нас. Мы же пускали в ход все свое искусство, дабы поддержать мир. Увы и ах, ведь близился немыслимый день. День, когда мы пожалели, что не воинственны. Вы, уроженцы Земли, отыскивали необитаемые планеты, где могли процветать под теплыми лучами солнца, чрезвычайно похожих на ваши собственные. Вы рассеялись по единственному отрезку одной ветви нашей медленно обращающейся галактики, основав колонии, большие и малые. Вашим первопроходцам и поселенцам галактика уже начала казаться дружелюбной, изобилующей целинными планетами и стомившимися в ожидании ваших мирных трудов. Чуждая безграничность, окружавшая вас, казалось, не представляет ни малейшей угрозы. Воображаемые опасности скрылись за горизонтом молчания и безбрежности. И тогда вы снова позволили себе роскошь опасных конфликтов, несущих в себе угрозу самоубийственного насилия. Планеты не связывал никакой свод законов, обязательных к исполнению. На каждой из ваших разбросанных там и сям колоний отдельные лидеры хитростью или силой добивались личной власти, отвлекая свои народы реальными или воображаемыми опасностями, исходящими от прочих выходцев с Земли. Всяческие дальнейшие исследования были отложены. И именно в те самые дни, когда новые непостижимые радиоголоса долетели до вас из дальних пределов за форпостами нашей цивилизации. Странные голоса, несшие в себе семя смертельной опасности, оперировавшие только математическими категориями. Земля и земные колонии размежевались. Их разделили подозрения, а взаимный страх повлек стремительное обучение и вооружение в предчувствии грядущей войны. И именно в этот момент готовность к кровопролитию, временами ставившая вас на грань самоуничтожения, оказалась средством спасения самой жизни.
Нам же, кармпанским наблюдателям, отстраненным обозревателям и созерцателям разумов, показалось, что вынесли сокрушительную мощь войны через всю свою историю, зная, что в конце концов она понадобится, что пробьет час, когда помочь не сможет ничто менее ужасное, чем война. Когда же час пробил, и наш враг явился без предупреждения, ваши несчислимые военные флоты были уже наготове. Вы рассыпались, окопавшись на десятках планет, и вооружились до зубов. Именно благодаря вам некоторые из вас и некоторые из нас живы и по сей день. Никакие наши кармпанские познания психологии, наша логика, проницательность и деликатность не дали нам ни малейшей пользы. Опускать в ход мастерство миротворцев, миролюбие и терпимости было бессмысленно, ибо наш враг не был живым. Так что же есть мысль, если породить ее подобие способен даже механизм?

0: Мария Парфенова. Билет на клетчатую крышу. Колючий октябрьский ветер кружит камуфляжным разноцветием опавших листьев, разметает по асфальтовым дорожкам серые лепестки пепла. Я сижу здесь на клетчатой желто-фиолетовой крыше. Серое небо сочится крупными редкими каплями, они набухают где-то там, в вышине, срываются, летят и, поднимая фонтанчики брызг, опускаются на крышу. Капли скользят по желтым квадратам, переползают на фиолетовые, сливаются друг с другом и тонкими ручейками бегут к краю крыши, к черной воронке водосточной трубы. Еще несколько мгновений они будут внизу. Так и есть. Хлып! Плюхается на носок кожаной туфельки крупная желтая капля. Хлып! Следует за ней вторая, фиолетовая. Наташка поднимает голову, смотрит вверх на меня. Я улыбаюсь и развожу руками. «Извини, котенок, я тут ни при чем». Наташка сидит на краю песочницы и расставляет вокруг себя свое маленькое богатство. Туфли белые, синие, желтые и коричневые, с каблуками и без, красные детские сандалии, кремовые шелковые пуанты. В руке у Наташки конец длинной лохматой веревки. Она пробегает сквозь застежки, юркой змейкой обвивается вокруг каблуков, ныряет под пряжки. Наташка дергает за веревку, туфли подпрыгивают. Наташка улыбается. Сегодня ее любимые пары будут пуанты. Да-да, те самые кремовые пуанты. Их подарила Наташке балерина с афиши на театре. Вчера подарила.
1: «Бери»,
0: — сказала балерина, протягивая с афиши изящную ручку.
2: «А как же вы?» — попытался вмешаться я.
1: «Не слушай его, бери», — подмигнула Наташке балерина. «А чтобы вы, молодой человек, были спокойны, могу заверить вас, что у меня есть кое-что поудобнее».
0: Балерина отклонилась куда-то назад, пошарила за нарисованным сумрачным замком, вытащила пару тяжелых армейских ботинок.
1: «Вот, юноша».
0: Она легко подцепила ботинки за шнуровку.
1: «Вот об этом я вам и говорила».
0: Наташка примеряет пуанты, кокетливо крутит стройной ножкой и смотрит на меня. «Нравится?»
2: «А то», киваю я.
0: «Нравится?» Что еще я могу ответить ей, девушке-женщине со стройной фигуркой, сединой в волосах, морщинками в уголках глаз и задорными веснушками на носу? Что я могу сказать моей Наташке, каждый день на школьный манер заплетающей две косички, Наташке, что собирает башмачки и нанизывает их на лохматую веревку? Нравится, Наташ? Конечно, нравится. Наташка привстает с края песочницы, ежится, с недовольством смотрит на небо и плотнее запахивает на себе жилетку. Наташка гордится своей жилеткой. Она синяя и стеганая, а еще в ней много-много кармашков. Наташка проводит по жилетке руками, разглаживает несуществующие складочки и поправляет билеты. Билетов у Наташки хоть отбавляй. Они свешиваются изо всех кармашков цветным серпантином, бугрятся у самой жилетки заколотыми английской булавкой рулончиками. «Спускайся!» — машет мне Наташка, и я спускаюсь. Ухожу, оставляю мою замечательную клетчатую крышу. Вчера я поднимался сюда по звенящей хрустальной лестнице, но сегодня лестницы почему-то нет, и единственной дорогой вниз становится старая водосточная труба. Труба дрожит и что-то жалобно выскрипывает. Я медленно ползу вниз и чувствую, как под моими пальцами внутри трубы бегут желто-фиолетовые ручейки. «А вот и мы!» — тяжело спрыгиваю на землю.
1: «Пойдем!»
0: Наташка легко вспархивает на край песочницы, делает несколько виртуозных па по начинающему ржаветь борту.
1: «Ну, пойдем же!»
0: «Пойдем?» — пожимаю плечами я. И мы идем. Идем медленно, переплетя пальцы, запутавшись в клубке общих мыслей. Нитки в клубке разноцветные, торчат во все стороны вытянутыми петлями.
1: «Послушай!» — дергает за зеленую нитку Наташка.
0: «Эй!» — со свистом втягиваю воздух сквозь зубы я. «Больно же!»
1: «Прости!» — мелькает испуг в серо-синих Наташкиных глазах. «Прости, пожалуйста, я не хотела».
0: «Ничего, тру висок я. Все нормально».
1: Наташка еще не научилась распутывать мысли. Она дергает за петли, и узелки затягиваются еще плотнее. Она злится и рвет цветные нитки, и от этого наш клубок становится похож на разлохмаченного радужного ежика. «Смотри!» — указывает куда-то вбок Наташка.
0: В конце узкой липовой аллейки у облупившейся кирпичной стены стоит вишневая легковушка.
1: «Чистится!» —
0: хитро косит Наташка на ритмичное танго дворников на лобовом стекле.
2: Дворники танцуют, дворники скользят, чуть замирают и снова бегут вправо и влево, влево и вправо, жадно слизывают со стекла крупные капли октябрьского дождя. Наташка подходит к машине, проводит тонким пальчиком по стеклу, стучит по нему ноготком, словно пытается что-то отковырнуть. «Машина далеко от меня, но я все равно вижу. Все лобовое стекло изнутри покрыто узорчатой корочкой инея». Дверь машины распахивается. Из салона высовывается голова лысеющего мужчины. Он возмущенно жестикулирует, пытается оторвать от стекла Наташкины пальцы. Наташка смеется и указывает на иней. Мужчина только шире раскрывает глаза, крутит пальцем у виска и, шарахнув дверцей, вновь исчезает в машине.
3: «Не доверяет», — возвращается ко мне Наташка. «Никому не доверяет».
2: «Не доверяет», — соглашаюсь я, глядя через Наташкино плечо. Слой инея на стекле легковушки утолщается на глазах.
3: «Может, билет ему предложить?»
2: «Не, не поймет», — качаю головой я и вижу, как на нашем клубке затягивается еще один узелок.
1: «У тебя ленточка развязалась», — указываю на сползающий по Наташкиной щиколотке кремовый шелк.
3: «Угу».
1: Наташка склоняется к запятнанному желтыми листьями асфальту. «Осторожно», — улыбаюсь я и ловлю чуть было не съехавший с Наташкиной головы венок из васильков. «Вы спросите, откуда в октябре васильки?»
2: Я отвечу: «Вот с той стены».
1: «Да нет, не с этой, левее». «Да. Видите, серая стена, яркие пятна граффити — это луг. Это чудесный весенний луг. Мы были там вчера. Я рвал васильки, а Наташка плела венок».
2: «Вы покупаете бензин, чтобы переместиться в пространстве, и билеты в далекие страны, чтобы перекочевать из одного времени года в другое. Вы покупаете, а можно просто прийти к серой бетонной стене». «Правда, правда».
1: Лезу в карман за сигаретами, закуриваю. «Фу!» — морщит носик Наташка. «Ладно, ладно», — отгоняю я в сторону белое дымное облачко. Я курю и смотрю на полощущиеся на ветру белые простыни. Натянутая через дворик веревка прогнулась под их тяжестью. Центр веревки приподнимает упирающийся в землю деревянный шест, на котором красным маркером жирно выведено короткое непечатное слово. Порыв ветра бросает в меня крошево сухих листьев. Где-то высоко в небе хрипло и астматично кашляет гром, темнеет. Тяжелые капли срываются все чаще.
3: «Гляди-ка», — разгибается Наташка, указывает на простыни.
1: Белую крахмальную поверхность усеивают мелкие отверстия с рыжо-ржавыми краями. Еще пара секунд, и усилившийся дождь превращает простыни в дымящееся решето.
2: «Чтоб тебя!» — бросаю взгляд на подозрительно бурую тучу, хватаю Наташку за руку, втаскиваю под ближайший балкон.
1: «Кляуза?» — все еще кашусь на тучу.
3: «Нет».
1: Наташка задумчиво ковыряет асфальт носком пуанта.
3: «Предательство».
1: «Что-то слабовато для предательства, не верю я».
3: «Мелкое»,
1: — буднично констатирует Наташка.
2: «Мелких не бывает».
1: Наташка неопределенно хмыкает, пожимает плечами. Из-под жгучих капель к нам под балкон влетает стрекоза. Большая зеленая стрекоза со слюдяными крылышками-лепестками. Стрекоза делает круг и садится Наташке на руку. Наташка поднимает ладонь к лицу, дует на стрекозу. Слюдяные крылья трепещут, но заблудшая странница из лета не улетает. Наташка прищуривает левый глаз, смотрит на меня сквозь стрекозье крылышко. Стрекоза перебирает тонкими лапками, ползет куда-то вверх по Наташкиному рукаву.
3: «Ты куда?» —
1: притворно строго спрашивает Наташка. Стрекоза добирается до синей жилетки с цветными билетиками и взлетает.
3: «Куда?» — уже без притворства кричит Наташка. «Вернись! Вернись, говорю! Ну, пожалуйста!» —
1: скользит по пыльной Наташкиной щеке слезинка.
3: «Пожалуйста, вернись!»
2: «Надоели мы ей, вот и улетела!» —
1: глажу я Наташкины волосы и вижу, как у виска на глазах сидеет тонкая темно-русая прядка.
3: «Плохая стрекоза! Плохая!»
1: Наташка топает ножкой в шелковом пуанте.
3: «Не буду смотреть на стрекоз! Буду смотреть в окна!»
2: Уж что-что, а смотреть в окна Наташка действительно любит.
1: «Первое окно, второе, третье, восьмое, девятое!»
3: «Иди сюда!»
1: Через секунду протягивает руку она.
3: «Гляди!»
1: За окном большая полупустая комната. Бледно-зеленые обои в цветочек, лаковый гордец, шкаф, старое кожаное кресло, в центре на покосившейся тумбочке черно-белый телевизор. Запрокинув голову, в кресле дремлет мужчина лет 45.
4: «Скотч!»
1: — шепчет Наташка и тычет пальцем в стекло.
4: «Скотч!» —
1: киваю я. Трещины в зеленых стенах заклеены скотчем. Грубо заклеены, неаккуратно. Широкая полоса липкой ленты закрывает щель под дверью. Створки шкафа заткнуты кляпом пожелтевшего лейкопластыря. Между нами вновь возникает рассеявшийся был разноцветный клубок.
4: «Сквозняки!» —
1: аккуратно тянет за оранжевую нитку Наташка.
4: «Он боялся сквозняков!»
1: Нитка высвобождается из клубка удивительно легко, но я вижу на ней маленький тугой узелок. Наташка, похоже, тоже его видит.
4: «Но это был не сквозняк?»
1: — вопросительно приподнимает она левую бровь. «Это был не сквозняк», — подтверждаю я. «Это было...» Узелок на оранжевой нитке начинает медленно увеличиваться. «Это было...»
4: «Время!» — перебивает Наташка. «Это было время!»
1: Оранжевая нитка натягивается, выдергивает из клубка разлохмаченный хвостик. Хвостик мельтешит, ныряет под другие нитки, замирает, делает головокружительные сальто и, развязав узелок, вновь убегает, прячется в клубке. «Это действительно было время. Он боялся его и строил баррикады. Он не хотел впускать время в дом, но сам того не осознавая, запер его внутри.
3: Пойманное время билось в закрытые окна и двери, пыталось просочиться хоть в маленькую щелку, сбежать, уползти, скрыться.
1: Время прилипало к скотчу, запутывалось в изоленте и замирало. Замирало с покорностью заточенного в башню узника. Без сквозняков в квартире душно, чешу краешек брови я.
4: «А без времени комфортно и тепло», —
1: задумчиво стучит пальчиками по стеклу Наташка. На черно-белом экране мельтешат суетливые фигурки.
4: «Хоккей!»
1: От Наташкиного дыхания по стеклу расползается маленькое мутное облачко. «Да, хоккей!» Ребята в закрытых шлемами лицах с разгона врезаются друг в друга, отлетают к борту, тяжело оползают вниз. Ничего личного, просто игра. Игра. Робкая пешка пересекает восьмую параллель, оборачивается красавцем-ферзем и бьет. Бьет сильно и хлестко. Повержен прежде уверенный в себе конник, с позором бежит слон, прячется за стайкой неумех пешек, пока еще сильная ладья, а ферзь бьет, бьет снова и снова. Извините, ребята, ничего личного. Неделю назад я тоже наблюдал за игрой. Наблюдал, получив от Наташки розовый билет. Наблюдал, взобравшись на прогретую октябрьским солнцем клетчатую крышу. Ложь вышла на середину арены, сняла увитую плюмажем широкополую шляпу, поклонилась.
5: «Добрый день, почтенная публика!»
1: Ложь была хороша, была красива, была утонченной и насмешливой. Ложь манила. Правда явилась в потертых джинсах и старых кроссовках. Развязавшийся шнурок волочился за ней по арене, оставляя за собой тонкий витиеватый след змейку. Щелчком огрубевших пальцев правда отшвыривала в песок арены недокуренную сигарету, неловко кивала собравшимся.
4: «Хватит, пошли уже!» —
1: тормошит меня Наташка. И мы снова идем. Дождь кончился. Впереди над высыхающим асфальтом мелькают два смешных бантика в голубой горошек. Девчушка лет 10 рисует классики. 10 квадратов, 10 цифр. Раз, два на одной ножке по первым двум клеткам, 3-4 на обе ноги, 5, осторожно, не заступи за линию, 6-7.
5: «Детство»,
1: склонив голову на бок, читает Наташка.
5: «Юность, лю».
1: Я тоже склоняю голову. Белые меловые цифры превращаются в слова. Единица — детство. Двойка — юность. Любовь,
5: свадьба, дети, холод. Раз.
1: Я читаю, а девочка прыгает.

0: Замершая на одной ножке девочка хлопает глазами, недоуменно смотрит снизу вверх на взрослую, загородившую ей цифру 3 Наташку.
1: «Вот, возьми!» – протягивает Наташка девочке желтый билетик. «Бери, не стесняйся!»
0: Это была красивая игра. Игра легкая, игра затягивающая. Ложь двигалась по арене гибкой пантерой. Правда, короткими перебежками, резкими выпадами. Вы можете не верить, но я болел за ложь. Я знал, кто она, и все равно был на ее стороне. Меня не принуждали, не заманивали в ряды фанатов. Просто так казалось правильнее. А может просто легче болеть за сильного, за красивого, за уверенного. Мы уходим. Оставляем у нарисованных мелом классиков растерянную девочку с желтым билетиком в руках и забавными бантиками в голубой горошек. «Придет?» — кашусь на Наташку.
1: «Обязательно!» — кивает она.
0: Навстречу нам марширует колонна. Мужчины и женщины, подростки и старики ровным строем, чеканя шаг. Из-за головы каждого хищно высовывается металлический крюк. Куртки и свитера порваны на плечах. В открывшиеся прорехи выглядывают светлые лакированные деревяшки.
1: Вешалки.
0: Точно. Вешалки. Большущие, глупые вешалки. Колонна подходит ближе. «И!» — командует идущий впереди колонны мужичок. На голове мужичка фуражка, а плечи грязно-малиновые толстовки скрываются под сияющими золотой бахромой и палетами. «И! Раз!» Все марширующие лезут в карманы и сумки, достают сотовые телефоны. «И! Два!» Все сосредоточенно тыкают в кнопки. «И! Три!» «Послушай!» — гаркает в один голос колонна. «Было глупо! Приезжай!» Нитки в клубке оживают, начинают мелко подрагивать, петлями тянутся вверх, ныряют друг под друга и сами вяжут узелки. От шеи к затылку гулкой волной поднимается боль.
1: «Наташка, перестань! Не думай, Наташ, не думай!»
0: Но Наташка думает, хмурит брови, покусывает обветренные губы. Нитки ползут одна через другую, стягивают наш клубок в сморщившееся зимнее яблочко.
1: «Наташка, не надо!»
0: Боль охватывает виски и тонкими холодными ручейками стекает на лоб.
1: «Наташа, пожалуйста! Наташ!»
0: В глазах мутнеет. Сырые пятна на асфальте то приближаются, то вновь отползают назад.
1: «Наташка, ну зачем? Зачем тебе знать, кто они, Наташ?»
0: Падаю. Чувствую, как мелкие камешки впиваются в щеку. Слышу гулкий шаг удаляющейся колонны. Боль стальным обручем ложится на грудь. Давит. Пугает надвигающейся темнотой.
1: «Я знаю, я поняла!» — трясет меня за плечо Наташка. «Они эти, которые вешаются, короче!»
2: «Чего?»
0: Пытаюсь стряхнуть головой, морщусь.
1: «Ну смотри!» —
0: помогает мне встать Наташка.
1: «Они вешаются, только не по-настоящему. Они звонят и ждут, когда к ним... А потом вроде как для вида, ну понял?»
0: «Кажется...» Оборачиваюсь я. Порядком отойдя от нас, нелепая колонна с вешалками все еще вбивает шаг в октябрьский асфальт.
3: «Послушай, было глупо, приезжай!»
0: В той игре победила правда. Я не верил, но она победила. Победила тогда, когда надежды, казалось, уже не было. Правда отряхнула с колен желтый песок арены, перебралась через круглый, обтянутый красной кожей борт, подошла ко мне, помедлила, сухо кашлянула в кулак, убрав спадающие на лицо волосы, наклонилась и сказала:

мы идем. Дальше и дальше. Усыпанные осколками листьев аллеи. Наташкины пуанты промокли и потемнели на носках, но она старательно продолжает вышагивать. Раз-два, раз-два. Мое запястье обвивает лохматая веревка. На ней, цепляясь друг за друга и стуча по асфальту, пляшут башмаки. Белые и синие, желтые и коричневые, с каблуками и без, кожаные детские сандалии и деревянные японские гетта. Синий октябрьский ветер то подталкивает нас в спину, то забегает вперед, шутя, отбрасывает со лба волосы, играет концами длинного шарфа, теребит цветной серпантин на Наташкиной жилетке. «Не желаете билетик, господа?» «Ближайшая игра завтра. VIP-места, господа, лучшие места на клетчатой крыше. Приходите, господа, не стесняйтесь. Мы будем ждать вас. Я, Наташка и смешная маленькая девчонка с бантиками в голубой горошек».

0: Франческо Бруно перекрестился, быстро пробормотал молитву и уставился взглядом в металлическую тарелку, которая стояла перед ним на столе, сколоченном из необструганных досок. Голод донимал его. Он не ел уже 12 часов, а не то он бы и не смог смотреть ни на маленькие с черными точками фасолины, ни на квелую тушеную капусту. Поел он быстро, помня о темных фигурах, молчаливо наблюдавших за ним. Забивать пришлось водой. «Покажи ему бумагу», — сказал один из мужчин, возможно, в сотый раз за три дня. Бруно достал из бумажника сложенный в пятнах листок. Протянулась черная рука, взяла листок. Вновь прибывший отошел к окну, в котором не осталось ни единого стекла. Развернул листок к свету, чтобы прочитать. Последовала тихая дискуссия. Бруно огляделся. Сохшаяся седая женщина наклонилась над плитой, в дощатых стенах щели в палец. Бедность так и лезла в глаза. Даже в трущобах Палермо, где он вырос, и то было больше достатка. Мужчина, который читал бумагу, вернулся к столу. «Что у тебя с собой?» — спросил он. Бруно открыл брезентовый вещмешок с выцветшими буквами США на боку, начал выкладывать содержимое на стол. Вещмешок ему дали вместо чемодана, с которым он уезжал из города. Телевизионная камера размером с ладонь, записывающее устройство, упаковка батареек, запасные кассеты с пленкой, смена нижнего белья, туалетные принадлежности. Мужчина пощупал все, указал на камеру. «Это оружие?» Бруно не стал говорить о том, что с начала своего путешествия уже множество раз повторял одно и то же. Взял камеру, объяснил, как она работает, провел короткую съемку. Прокрутил пленку назад, и мужчины наклонились ближе, чтобы взглянуть на крошечный монитор.
1: «Эй, бабуля, ты в телевизоре! Ты будешь большой звездой, слышишь?»
0: Пленку пришлось прокрутить еще раз для старухи, которая довольно посмеивалась, возвращаясь к плите. Просмотр пленки снял напряжение. Мужчина, задававший вопросы, расслабился, плюхнулся на стул. Здоровенный, чернокожий, заштопанный грязной армейской форме. На плече висел автомат, на груди рожки с патронами.
1: «Можешь звать меня Чоппер. Ты откуда?»
0: «Из Европы. Консорциум печатных изданий...» Он замолчал. «Черт, надо же попроще. Я из Италии, с Дальнего Юга. Работаю в газете. Пишу для газет статьи. У нас много газет, много телевизионных станций. Нам дали знать, что мы можем прислать сюда одного человека. Все собрались, чтобы выбрать одного человека. Выбрали меня.
1: Какой-то странный у тебя выговор.
0: Я же сказал, я из Италии. Скажи что-нибудь на итальянском.
1: Buongiorno, signore. Voglio andare al... Может говорить, это точно, уверенно заявил кто-то из заинтересованных слушателей.
0: Чоппер одобрительно кивнул, словно демонстрация знания иностранного языка имела решающее значение.
1: «Ты готов?
0: Нам предстоит небольшая прогулка».
1: «Как скажешь».
0: Бруно торопливо забросил все в мешок, предварительно завернув вещи в полиэтилен. Пешие прогулки не удивляли. Ему уже пришлось и походить, и поездить на спине мула, в телеге, на грузовике, обычно с повязкой на глазах.
2: Модель для сборки. On Energy.
0: Они пересекли крошечный дворик. Тощие грязные курицы бросились в рассыпную. Как обычно, после полудня небо потемнело, начал накрапывать мелкий дождь. Со временем, однако, он промочил их до нитки. Но было тепло, от ходьбы даже стало жарко. Пропитанным влагой в воздухе дышалось с трудом. Чоппер указывал путь. Пройдя лишь несколько шагов по разбитой, но все же дороге, он свернул в сосны. Бруно думал только о том, как бы не отстать от своего, похоже, не знающего усталости проводника, и лишь мельком замечал, что туман сгущается, и черные стволы деревьев один за другим пропадают в серой мгле. 2 часа они шагали без перерыва, прежде чем вышли к заросшему стерней полю. Впереди крикнула птица. Чоппер схватил Бруно за плечи, повалил на землю. Потом рупором сложил ладони и откликнулся тем же криком. Они лежали, пока из дождей и тумана не материализовались 2 мужчин с М-16 наперевес.
1: «Мы здесь!» — позвал Чоппер.
0: 2 часовых пристроились сзади, и они двинулись по краю поля к проволочной изгороди, густо заросшей сорняками и вьюном.
1: Там лежал мужчина в тяжелых армейских ботинках и потемневшем от дождя резиновом плаще и стальной каске. Он вглядывался в щель, проделанную в сорняках. Повернулся, сел. На каске заблестел круг из 7 золотых звезд. У верховного главнокомандующего армии Соединенных Штатов их было 6. «Как я понимаю, вы получили мое письмо?» В голосе мужчины не слышалось вопросительных интонаций.
3: «Оно у меня»,
1: — Бруно полез в карман.
3: «Так значит, его написали вы? Мау-Мау?»
1: Пока Мау-Мау разглядывал письмо, Бруно изучал автора. Широкое лицо, темные глаза, кожа цвета капучино, невыразительный рот под черными вислыми усами. Прочитав письмо, Мау-Мау разорвал его пополам, половинки сунул в карман брюк. «Ты прошел долгий путь, и тебе потребовалось много времени». Бруно кивнул.
3: «Задача была не из легких.
1: Иммиграционная служба лютует, пришлось подготовить немало бумаг и найти убедительную причину, которая позволила мне достаточно далеко проникнуть на юг и встретиться с вашим представителем». Мау-Мау оглядел его с головы до ног.
4: «Для белого человека ты слишком темен».
3: «Для черного человека вы слишком светлы», — ответил Бруно, но, не заметив на лице собеседника и тени улыбки, торопливо добавил: «На Средиземноморском побережье, откуда я родом, люди более смуглые. Кто знает, возможно, поэтому меня и выбрали для...» Мау-Мау улыбнулся, и на мгновение суровость и мрачность исчезли с его лица.
4: «Готов спорить, ты с Сицилии. Это совсем рядом с Африкой. Может, и в тебе есть капля черной?»
1: Он замолчал, увидев, что вдоль изгороди, согнувшись, бежит молодой негр в рубашке и комбинезоне. Он нес новенький и, похоже, последней модели армейский полевой телефон. Черный провод тянулся следом. Мау-Мау схватил трубку, поднес к уху. «Приближается грузовик», — сообщил он. «Сотни ярдов за ним следует джип». Все побежали, Бруно следом.
3: «Эй!» — крикнул он. «Могу я вести съемку?»
1: Мау-Мау так резко остановился, что Бруно едва не налетел на него. Негр почти на голову возвышался над репортером.
4: «Да, если потом я смогу просмотреть пленку».
3: «Абсолютно все кассеты», — ответил Бруно спине Мау-Мау и начал лихорадочно рыться в вещмешке.
1: Камеры и батарейки воды не боялись, остальные вещи от влаги оберегал полиэтилен. Бруно последовал за остальными, прикрыв объектив колпачком.
0: Они собрались в маленькой березовой роще на берегу узкой речушки. Вода убегала в трубу, проложенную под дорогой. Дорога, пусть всего двухполосная, поддерживалась в хорошем состоянии, на ней виднелась даже разметка. В рощице их поджидали другие люди. Все смотрели налево, туда, где дорога исчезала в дожде и тумане. Шум двигателя приближающегося грузовика нарастал с каждым мгновением. События разворачивались стремительно. Грузовик выскочил из тумана, большой армейский грузовик с множеством колес и брезентовым тентом. Ехал он очень быстро, и когда передний бампер практически поравнялся с трубой, дорога вздыбилась, сверкнула оранжевая вспышка. Моторную часть грузовика приподняла, потом бросила вниз. Передние колеса аккурат попали в разрыв дороги, образовавшийся на месте трубы. Должно быть, раздались выстрелы. Бруно их не слышал, уши у него заложило, но в металлической двери кабины вдруг появились дыры. Визги тормозов, из тумана вырвался джип. На мокрой дороге его мотало от одной обочины к другой. Наконец он остановился, чуть не уткнувшись в задний бампер грузовика. В окно высунулось дуло автомата, прогремела очередь. По джипу ударили со всех сторон. Бруно уже вернулся, слух. Приоткрылась дверца, автомат выпал на мостовую, следом на асфальт соскользнуло тело солдата.
5: «Кто остался в живых? Выходите!» — крикнул Мау-Мау. «У вас 5 секунд, или мы разнесем все к чертовой матери! Выходить без оружия, с поднятыми руками!»
1: Ему ответила тишина. Потом скрипнули рессоры грузовика, брезент над задним бортом приподнялся, на асфальт упала винтовка. Следом медленно вылез солдат, капрал.
3: Что-то шевельнулось на заднем сиденье джипа. Появилась пара начищенных сапог. На дорогу вышел офицер. Левой рукой он сжимал правое предплечье. Кровь бежала по пальцам и капала на землю. Автоматная очередь заставила Бруно повернуться к грузовику. Этот чоппер дал очередь по брезенту. Другой негр врезал капралу под колени, и тот повалился на землю. Негр ловко связал ему руки за спиной. То же самое проделал с лодыжками, а потом сунул в рот тряпку и залепил его липкой лентой. Капралу оставалось только вращать глазами от страха. «Возьмите в джипе аптечку первой помощи и перевяжите белого», — распорядился Мау-Мау. «И дайте мне баллончик с дремой». Он, не глядя, протянул руку, и баллончик лег ему на ладонь. Находящийся под давлением газ ударил в лицо капралу. Тот дернулся и обмяк. Мау-Мау повернулся к офицеру. «Готов, лейтенант?» Капли дождя упали с коротко стриженной головы офицера, когда он наклонил голову, чтобы посмотреть, как ему накладывают повязку. Потом вскинул глаза на Мау-Мау, но ничего не ответил. Впрочем, холодная ярость, сверкавшая в его глазах, не требовала слов. Высокий негр рассмеялся и выстрелил струей усыпляющего газа в полное презрение лицо. Веки опустились, колени подогнулись. Мау-Мау уткнул офицера в грудь, и тот повалился в сорняки рядом с дорогой. Застыл, широко раскинув ноги и руки. Послышались довольные смешки, и Бруно перевел камеру на улыбающиеся лица.
5: «Повеселились и хватит!» — рявкнул Мау-Мау. «Убери камеру!»
3: Подождал, пока Бруно опустит камеру, и добавил:
5: «Подходите и забирайте все, что тут есть!»
3: На другой стороне дороги речушка расширялась и втекала в болото. Из-под деревьев, растущих на берегу, появился один человек, другой, десяток, и к дороге потянулась целая толпа негров. Стариков, женщин, детей. Один из мужчин через задний борт забрался в кузов, откинул полог. Первым делом выбросил окровавленное тело солдата. Его схватили за ноги и тут же оттащили в сторону. За солдатом последовали оружие и патроны, затем коробки и ящики. Мужчина все подтаскивал к краю, с машины добычу снимали другие. Если ящик попадался тяжелый, его брали двое. Дети с гордостью несли винтовки и рожки с патронами. Носильщики уходили по тропе, ведущей к болоту.
5: «Что нам досталось?» — спросил Мау-Мау. «Всего понемногу», — ответил мужчина из кузова грузовика. «Сухие пайки, бумага для ксероксов, одеяло, гранаты».
3: «Что еще?»
5: «Мыло, шампуни, туалетная бумага. Что ни назови, все есть».
3: «То, что может использовать армия, пригодится и нам», — радостно улыбнулся Мау-Мау, потер руки.
5: «Война у нас одна».
3: Ожидая своей очереди у грузовика, некоторые подходили к лежащим без сознания солдатам. Вдруг послышался шум. Женщина закричала:
6: «Мау-Мау, иди сюда! Этот маленький мальчик был в Элленвилле и говорит, что видел там белого!»
3: Все застыли. Тишину нарушили лишь тяжелые шаги Мау-Мау. Он положил руку на хрупкое плечо мальчика, присел рядом с ним. Они о чем-то пошептались под взглядами остальных.
5: «Поторапливайтесь! Нечего здесь рассиживаться!» — рявкнул Мау-Мау.
3: Работа пошла веселее. Скоро последний ящик растворился в тумане. Кузов опустел. Двое вооруженных мужчин последовали за носильщиками. На краю болота они повернулись и вскинули вверх правые руки, сжатыми в кулак пальцами. Стоявшие на дороге ответили тем же.
5: «Джип загнать по тропе в болото и поджечь», — приказал Мау-Мау. «Проследите, чтобы он взорвался. Капрал, бросьте в кузов. На поле оставьте побольше следов, понятно?»
3: Тут он понизил голос, почти прошипел.
7: «Чоппер и Али, понесете лейтенанта. Мы забираем его с собой».
3: Бруно наблюдал, как двое мужчин откатили джип с дороги к краю болота и оставили на тропе. Один положил в кабину несколько гранат, затем прострелил дыру в бензобаке. Второй перекрутил какой-то поблескивающий металлом цилиндр размером с карандаш и бросил в лужу бензина. Оба бегом бросились к дороге.
8: «Мистер, идите на поле!» — крикнул один. «Через минуту все взорвется!»
3: Бруно повернулся и увидел, что на дороге он остался один. Отряд растворился в дожде. Поспешил за двумя мужчинами. Половина поля осталась позади, когда от дороги донесся приглушенный взрыв.

0: Остальных они догнали быстро. Люди Мао-Мао особо не спешили. Офицеры несли на носилках, сделанных из двух винтовок и одеяла. Мао-Мао возглавлял колонну, хмуро вглядываясь в туман. Бруно несколько минут шагал рядом, прежде чем подал голос.
1: «Могу я задавать вопросы?»
0: Мао-Мао глянул на него, костяшками пальцев смахнул с усов капли воды. «Безусловно, иначе что тебе тут делать?» Бруно выудил из вещмешка диктофон.
1: «Я бы хотел все записать».
0: «Записывай».
2: «Оджи иль кварто де люльо...»
0: «Говори по-английски».
1: «Сегодня 4 июля. Я нахожусь где-то на юге Соединенных Штатов с человеком, имя которого не могу упомянуть».
0: «Упомяни».
1: «С человеком по имени Мао-Мао, который не просто местный лидер сопротивления, но, по слухам, входит в совет черной власти. Вы хотите прокомментировать мои слова?»
0: Мао-Мао мотнул головой.
1: «Я только что присутствовал при короткой стычке, одном из эпизодов жестокой войны, охватившей эту страну. Я собираюсь спросить его об этом, узнать, как он оценивает происходящее».
0: Продолжение рассказа Гарри Гаррисона «Черное и белое» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Гарри Гаррисон. «Черное и белое». Продолжение и окончание. Выключи эту штуковину. Бруно передвинул рычажок выключателя. Какое-то время они прошагали молча. Тропа плавно перешла в извилистую проселочную дорогу, проложенную в лесу. Должно быть, раньше по ней вывозили срубленный лес. Мао-Мао взял диктофон, зажал в кулаке. «Сколько тебе потребуется времени, чтобы твои материалы попали в газеты или на телевидение?» «Минимум 2 недели, и тут я рассчитываю на вашу помощь. Ты все получишь, но только через месяц. К тому времени эти материалы не принесут никакого вреда, потому что мы перебазируемся в другой район. А как ты вывезешь их из страны? Они ужесточили контроль после того, как венгры продемонстрировали фильм о резне в гетто Нового Орлеана». «Точно сказать не могу, но я оставлю вам адрес, куда надо доставить пленки. Потом, полагаю, они прибудут в Европу с дипломатической почтой дружественного государства».
1: «Видать, не такое оно и дружественное».
0: «Хорошо». Он вернул Бруно диктофон. Дождь перестал, но туман все еще висел над землей. Мао-Мао посмотрел на небо, прищурился.
1: «Мне сказали, что ты частенько молишься. Попроси Бога, чтобы дождь не прекращался, а туман не рассеивался. До заката еще 3 часа.
2: Позвольте спросить, зачем нам туман?
1: Он защищает нас от самолетов и вертушек. Ты должен понимать, что мы партизаны и сражаемся с армией. Наше единственное преимущество в том, что наши отряды – нерегулярные войска. Главный недостаток врагов – чрезмерной организованности. По-другому у них и быть не может. У них есть командная вертикаль, и приказ должен поступать с самого верха. У них не может быть людей, думающих самостоятельно, иначе воцарится хаос. А нам хаос только помогает. Эти большие военные умы, наконец-то, пусть и с неохотой, признали, что по ночам дороги контролируем мы. Потому они должны пользоваться дорогами исключительно в дневное время. Слово «день» накрепко засело у них в головах, и теперь они зачастую не замечают, что иные дни для нас ничуть не хуже ночей.
2: Как сегодня?
1: Ты улавливаешь мысль. Мы наносим удар и уходим. Конфискованные ценности направляются в одну сторону, мы в другую. Военные находят наши следы и бросаются в погоню. Следам они не очень-то верят, они теперь ни во что не верят, но особого выбора у них нет. Какое-то время мы ведем их за собой, чтобы им было чем заняться до захода солнца, и на этом наши отношения заканчиваются. К утру мы исчезаем, захваченные нами трофеи исчезают, и мир возвращается к нормальной жизни.
0: Он сухо усмехнулся, произнося последние слова.
2: Тогда мы, образно говоря, приманка?
1: Можно сказать и так. Но помни, приманку обычно кладут в ловушку.
2: Не могли бы вы объяснить?
1: Подожди, и все увидишь сам.
0: «Белый просыпается!» — послышался позади чей-то голос. Все остановились, дожидаясь носильщиков. Офицер уже открыл глаза и настороженно смотрел на негров.
1: «Поднимайся!» — приказал Мао-Мао. «Ты уже можешь идти, нечего лежать в детской люльке!» И протянул руку.
0: Офицер ее словно и не заметил, перекинул ноги на землю, встал, его шатало.
1: «Фамилия?»
3: «Эткинс, лейтенант. Войсковой номер 1003-4268.
1: «Что ж, Эткинс, лейтенант, ты уже начал задумываться, а почему мы не оставили тебя на дороге, учитывая, что ты ранен? Мы ведь не часто берем пленных с собой, не так ли?»
0: Офицер не ответил, хотел отвернуться, но Мао-Мао ухватил его за подбородок и силой повернул к себе.
1: «Лучше тебе поговорить со мной, Эткинс, а не то я могу сильно усложнить тебе жизнь».
0: «Так вы пытаете пленных?» Голос твердый, ровный, привыкший командовать.
1: «Обычно нет, но на войне много чего случается, не так ли?»
0: «О чем ты говоришь? Я предпочитаю называть происходящее уголовно-коммунистическим мятежом». Бруно не мог не восхититься поведением офицера. Он не знал, как повел бы себя в аналогичной ситуации.
1: «Называй все это, как ты хочешь, белый, и как тебе больше нравится», — продолжил Мао-Мао. «По мне это война. Ты на одной стороне, я на другой. Во время войны чего только не бывает, и обычно плохого. Ты слышал, что произошло в Эллендвилле?»
0: Лицо лейтенанта чуть дрогнуло, глаза чуть сузились. Бруно заметил все это лишь потому, что пристально наблюдал за ним. Но голос совершенно не изменился.
1: «Много чего произошло в Эллендвилле. Ты о чем?
4: Пошли.
1: Мао-Мао отвернулся от лейтенантов. Скоро прилетят вертушки, а до цели нам еще несколько миль. Какое-то время все шли молча. Носильщики шагали рядом с лейтенантом с винтовками на изготовку. Минут через пять Мао-Мао остановился и приложил ладонь к уху.
4: Уж не вертушка ли? Али, достань слухача, разберись.
1: Али закинул винтовку на плечо, извлек из кармана миниатюрный приборчик. Оливковый цвет корпуса указывал на его армейское происхождение. Сунул наушник в ухо, развернул акустическую антенну. Все наблюдали, как он медленно поворачивается на 360 градусов. Наконец он посмотрел на Мао-Мао, кивнул.
4: «Одного слышу точно. Возможно, есть и второй, но чуть дальше». «Нас ищут. Прибавим хода», — приказал Мао-Мао.
1: Они побежали. Бруно выбился из силы, весь покрылся потом, пока они не добрались до нужной им поляны. Посреди поляны круговым валом лежала свежевырытая земля. В центре вглубь уходила нора шириной с ярд.
4: «Чоппер, нырни вниз и принеси осу», — приказал Мао-Мао. «Потом остальные спускаются в убежище и приглядывают за белым».
1: Он повернулся к Бруно.
4: «Ты остаться. Думаю, получишь удовольствие».
1: Здоровяк-негр исчез в норе и минутой позже вернулся с каким-то аппаратом, похожим на установленный на треноге телескоп.
4: «Технология современной войны», — пояснил Мао-Мао. «Военные обожают всякие штучки. Хвастаются тем, что они у них есть, требуют новых, чтобы оправдать и без того раздутые военные расходы. Более 80% федерального бюджета тратится на армию, и продолжается это последние 40-50 лет. Военным нравилось черное пушечное мясо и во Вьетнаме, и потом. И наши ребята прекрасно знают, как управляться с этими штуковинами. Теперь, разумеется, армия сплошь белая, но многие черные научились нажимать на кнопки до того, как их вышибли со службы».
1: Он помолчал. Стрекотание вертолета заметно усилилось. Мао-Мао улыбнулся.
4: «А вот и воздушная кавалерия. Они знают, что целая толпа тащит их добро и хотят побыстрее нагнать воришек. Потому что к утру все похищенное надежно спрячут, и воришки превратятся в мирных ферберов. Вот они и летают в своих вертушках, напичканных сложнейшей электроникой, вроде тепловых детекторов и прочей мути. Они скоро нас обнаружат, но раньше их обнаружит оса. Она снабжена детектором звука. Устройство надежное, помехоустойчивое».
1: Стрекотание все усиливалось. Вертолет, похоже, шел прямо на них. Бруно так и тянуло в нору. Он знал, на что способен штурмовой вертолет с его скорострельными пушками, ракетами, бомбами. Оса уже поворачивалась на треноге. Чоппер стоял рядом с пультом управления в руке. Шнур тянулся к треноге.
5: «Цель в пределах досягаемости!» — воскликнул он, и в тот же момент...

0: момент ракета выпростала огненный хвост и унеслась в туман. Прошла секунда, две, три, и в небе прогремел мощный взрыв, сопровождаемый рубиновой вспышкой. Обломки посыпались на деревья и землю, и воцарилась тишина.
1: «Армия лишилась пары миллионов баксов»,
0: — Мао-Мао указал на нору.
1: «А теперь вниз, они сейчас прилетят».
0: Пока Бруно убирал камеру и взбирался на земляной вал, остальные двое уже скрылись в норе. Толстые ветви, врытые концами в стены, служили перекладинами лестницы. Бруно осторожно спустился по ним в темный и сырой колодец. Достиг дна и на ощупь нашел горизонтальный тоннель. На четвереньках пополз по нему и после двух поворотов под прямым углом добрался до подземного блиндажа. Тускло горели лампы, подключенные к аккумулятору. Стоять в блиндаже можно было лишь пригнувшись, но места хватало для того, чтобы все могли усесться вдоль стен. Бревна потолка опирались на еще более толстые столбы, врытые вдоль двух стен. В густом сумраке белело лишь лицо офицера.
1: «У нас есть 3, максимум 4 минуты», — сказал Мао-Мао. «Как только пропадет связь с вертушкой, они пошлют кого-то еще. Найдут обломки, вызовут подкрепление. Сбросят множество бомб в полной уверенности, что внизу толпятся черные, ожидая подарков с неба».
0: Раздался приглушенный взрыв, сквозь щели между бревнами посыпалась земля. Мао-Мао улыбнулся.
1: 3 минуты. Они реагируют все быстрее».
0: Бруно не знал, сколько времени длилась бомбежка. Отдельные взрывы вскоре слились в непрерывный гул. Под ногами дрожала земля, сверху сыпалась земля. От нарастающего грохота им пришлось зажимать уши. Уровень шума понизился, когда один из взрывов, прямое попадание, запечатал тоннель. Бруно практически не сомневался, что их похоронило заживо. Громко читал молитвы, но и сам не слышал слов. Мужчины вскидывали головы к потолку, потом смотрели друг на друга, быстро отводили глаза. Бомбежка продолжалась. Наконец, по прошествии вечности, ее интенсивность пошла на спад. Взрывы удалялись, стали все более редкими, наконец прекратились. Крыша над их головой выдержала, они остались живы.
1: «За дело!»
0: Голос Мао-Мао звучал для них глухо, сказывались звуковые удары по барабанным перепонкам.
1: «Если начнем копать сейчас, выберемся до темноты, а ночью нам предстоит дальняя дорога».
0: Партизаны взялись за лопаты, землю в корзинах оттаскивали в дальний угол блиндажа. Работали все, сменяя друг друга, за исключением пленного и одного охранника. Воздух в подземелье стал спертым и жарким, когда им удалось таки докопаться до поверхности. Они вылезли, глубоко дыша, наслаждаясь неописуемой сладостью вечернего воздуха. Бруно огляделся и ахнул. Дождь перестал, туман практически рассеялся. Ни от поляны, ни от окружающих ее деревьев не осталось и следа. Насколько хватал глаз, во все стороны уходили кратеры. Где-то валялись щепки, где-то куски железа. Он наклонился и поднял блестящий стальной шарик, один из множества.
1: «Противопехотные бомбы», — пояснил Мао-Мао. «Каждые пара сотен таких шариков, а сбрасывают их тысячами. При попадании такой вот шарик разрывает человека надвое. Армия отрицала, что использовала их во Вьетнаме, отрицает, что использует их сейчас. Врали тогда, врут и теперь».
2: «Мао-Мао, о нас говорят по радио!» — крикнул Чоппер, прижимая к уху маленький транзисторный приемник. «О взрыве грузовика! У армии 3 раненых, у нас 37 убитых!»
1: «Выключи эту хреновину и давай сюда Белого. Я хочу перекинуться с ним парой слов».
0: Они стояли друг против друга, черный и белый. На лицах обоих читалась холодная ярость.
1: «Засними это, Бруно!» — бросил Мао-Мао.
0: В камере зажужжало. Механизм настраивался на сумерки.
1: «Лейтенант Эткинс собирается рассказать, что произошло в Элленвилле. Говори, лейтенант».
0: «Мне нечего сказать».
1: «Нечего? Маленький мальчик, который помогал разгружать грузовик, тебя узнал. Он прятался на чердаке того магазина. И никто не стал его там искать, потому что лестница валялась на полу. Он сказал, что в тот день, вернее, вторую половину дня, ты руководил теми людьми. Вот что он сказал. Он солгал.
3: Зачем маленькому мальчику лгать?
1: Он сказал, что большинство белых для него на одно лицо, но вот тебя он никогда не забудет.
4: Модель для сборки. On Energy.
0: Лейтенант презрительно отвернулся и промолчал. Мау-Мау врезал ему в челюсть так сильно, что лейтенант повалился на землю. Лежал, по щеке текла кровь и ругался.
2: «Видел? Ты это видел? Ты с камерой, кто бы ты ни был! Он ударил пленного, раненого пленного! Видишь, что это за человек? Я расскажу тебе, что произошло в Элленвилле. Девушка ехала в автомобиле. Милая девушка, знакомая мне девушка, с которой мне однажды выпала честь потанцевать. Так ее убили. Возможно, это дело рук вот этой черной обезьяны».
1: «Ой, белый, ну ты и трепло». Мао-Мао покачал головой. «Почему ты не сказал, что эта милая девушка была военной медсестрой и оказалась в автомобиле полковника, который прославился в этих краях не самой лучшей стороны? И что в автомобиль попала минометная мина, а стреляли с другой стороны холма, и никто не знал, что едет полковник в компании с девушкой? Услышали об этом только по радио. И как вышло, что ты ничего не рассказала другой милой девушке, черной девушке, которая на свою беду зашла в магазин на следующий день, когда солдаты подъехавшего патруля застрелили хозяина магазина, а потом принялись за девушку? Сначала изнасиловали, а потом тоже убили. Давай, расскажи об этом прессе».
2: «Ты лжец!» —
0: выплюнул офицер.
1: «Я? Я лишь повторяю слова маленького мальчика. Он сказал, что ты сшиб старика с ног, а уж потом его пристрелили. Он также сказал, что ты не седлал черную девушку вместе с остальными, но с удовольствием наблюдал за процессом. И он сказал, что убил ее именно ты. Сунул ствол пистолета в рот, и мозги полетели через затылок».
0: Мао-Мао медленно, очень медленно наклонился к офицеру. Теперь он уже не говорил, а выплевывал слова.
2: «А теперь ты умрешь той же смертью, белый ублюдок, что и она!»
0: Это было отвратительно. Бруно чувствовал, как к горлу подкатывает тошнота, но он заснял все. Офицер пытался сопротивляться, несмотря на раненую руку, но его пригвоздили к земле и принесли фонарь, который бил ему в лицо, когда винтовка Мао-Мао застыла в дюйме от его лица.
2: «Хочешь сказать последнее слово, белый? Попросить Господа упокоить твою душу?» «Не марай имя Господа своими толстыми грязными губами!» — прокричал офицер, вырываясь из держащих его рук. «Ты, черный Иуда, коммунистический нигер, пришедший с севера, чтобы мутить воду! Ты свое получишь! Вы все свое получите! Или умрете, или отправитесь в Африку к остальным обезьянам!»
0: Ствол ткнулся в рот офицеру, мушка вышибла передние зубы. Мао-Мао кивнул.
1: «Теперь я услышал все, что хотел услышать. Нет у меня желания убивать невиновных».
0: И хотя Бруно закрыл глаза, когда прогремел выстрел, камера продолжала работать.
2: Это ужасно!»
0: Он отвернулся, желчь выплеснулась в рот.
1: «На войне все ужасно», — ответил Мао-Мао. «Пора идти, они то нас поймают».
0: И сделал пару шагов, а потом вновь повернулся к итальянскому репортеру.
1: «Послушай, ты думаешь, мне это нравится? Теперь, может, и да, но не с самого начала. Война всех превращает в зверей, и скоро невиновных не останется ни на одной из сторон. Но ты должен помнить, что это мятеж, а люди не поднимают мятежа и не идут на смерть, не имея на то веской причины. А у нас эти веские причины копились 200 лет. Так чего нам не сражаться, чего не убивать, если наше дело правое? Белые делают это постоянно. Помнишь Вьетнам? Белые думали, что они правы, сжигая напалмом школы и больницы. Белые учили нас, как это делается. Поэтому, сталкиваясь с такой дрянью...»
0: Он пнул распростертое на земле тело.
1: «Мы знаем, как поступить. С такими можно говорить только языком оружия».
0: Бруно даже лишился дара речи. Несколько раз жадно схватил ртом воздух, прежде чем смог выдавить из себя.
2: «Вы хоть себя слышите? Знаете, что говорите? То же самое говорил Муссолини,
5: Фашисты, когда захватывали власть в Италии, то же самое в вашей стране говорили берчисты, минитмены. Вы лишь повторяете их слова.
1: Мао-Мао улыбнулся, но в улыбке этой веселье отсутствовало напрочь. Неужели? Полагаю, ты прав. Нам всегда твердили, что нам нужно учиться, чтобы стать другими. И, скорее всего, это тоже правда. Они нас научили. Мы все поняли. Мы выучили свой урок.
0: Он повернулся и повел отряд в темноту.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Анна Дербенева. В поиске Холли. Часть первая. Тяжелую штору плавно отвел в сторону механизм, хлопнула трескучим деревом створка окна. Вместе с холодным ветром и криком птицы внутрь проник свернутый кленовый лист, похожий на иссохшую руку. Голос экскурсовода прозвучал таинственно и глубоко. «Вот та самая комната». Звук растворился, отразившись от стен, и взлетел ввысь под сводчатый потолок. Маленькая группа туристов шумно втянула затхлый воздух, как по команде. С полдюжины скучающих горожан, но даже им теперь были рады. В последнее время в замок редко приезжали экскурсии. Дорогу размывало ночными ливнями, и шарабанам приходилось разворачиваться на полпути от города. Лишь первый месяц осени выдался относительно сухим, так что замок почти успел избавиться от сырости и промозглых сквозняков по углам. Он был по-настоящему красив, совсем как в сувенирах-шарах. Перевернешь такие, и закружатся в глицерине искусственные блескучие снежинки. Но в этом сравнении настоящий замок, безусловно, выигрывал. Серый камень его стен с ажурными башенками оттеняли алые листья бересклетовой изгороди, а клены присыпали витые скамейки небольшого парка золотом и багрянцем. Но самым красивым местом старого замка была, разумеется, комната бабочек. Завидную коллекцию нимфолит начал собирать еще прадед, а закончил отец Холлином Диксон. По иронии судьбы, замок прославился на всю округу именно благодаря Холли, младшей из дочерей хозяев.
1: «А это здесь умерла Холли?»
0: Тем временем пропищал мальчик лет шести в коричневом пальтишке в клетку и шапке, едва прикрывавшей светлые вихры. «Не стоит верить досужим сплетням». Кажется, экскурсовода коробило столь откровенное внимание к мрачному прошлому. «Эта комната в свое время служила прежде всего церемониалом лучших событий из жизни семьи Ном».
1: «А ну-ка веди себя прилично, Фетчер-младший!» —
0: цыкнула на вихрастого мальчишку полная женщина в лиловые хромающие юбки и шляпки а-ля пенье. «Вернемся же к бабочкам». Рука экскурсовода в черной перчатке, дабы не трогать витрины пальцами, коснулась стекла. «Начнем, пожалуй, с одного прелестного экземпляра». От группы туристов отделился студент в круглых очках и с шевроном университета паротехники на рукаве, тощий и высокий, как жердь. Он сложился над указанным насекомым чуть ли не в прямой угол и коснулся длинным пальцем рамки витрины, едва дыша. Огромный размах крыльев, причудливый окрас из смеси ржавчины и кофе с молоком. Бабочка и вправду редкая. Лондонские коллекционеры дорого бы заплатили за обладание ею. Да только имущество этого дома никогда еще не шло с молотка. «Сатурния павлиноглазка Атлас», — прочитал он. И только сейчас заметил, что происходящим интересуется не он один. В витрине отражалось прихорошенькое личико. Студент поднял голову, сморщив нос, дабы не упали очки, и встретился взглядом с девушкой. В ее распахнутых темно-синих глазах застыл немой вопрос, а длинные каштановые волосы мягкими волнами струились по расшитому по старой моде платью. Стоячий воротник стягивал тонкую шею.
2: «Вас не было в нашей группе», — произнес студент.
3: «Вас тоже»,
0: — сказала девушка ровно и сделала приглашающий жест. Никем не замеченные, они вышли на просторную мансарду через боковую дверь. Оказавшись в заросшей домашней оранжерее с замшелыми на стыках мутными стеклами, студент невольно смутился, как если бы увидел неприбранную хозяйскую постель. Не удержавшись, он воровато огляделся и понизил голос.
2: «Я всего лишь хотел узнать одну вещь.
1: Кто вас прислал?»
0: В голосе девушки появились нотки стали. На ее руках он увидел сверкнувшие браслеты-ограничители. Такими пользовались изгоняющие, те, кто изучает и, что гораздо хуже, практикует отделение души от тела. Этого еще не хватало. «Один ученый из города», — как на духу выложил долговязый парень.
3: «И что ему нужно?»
0: Девушка сложила руки на груди.
3: «Ему нужна бабочка мисс Холли, только это, клянусь!» «Вот так наглость! И как же твой приятель хочет использовать ее?» «Погоди и подумай хорошенько, прежде чем соврешь!»
0: «Видите ли, с тех пор, как мисс Холли пропала, ему не удается найти хотя бы одну зацепку, чтобы распутать это дело!»
3: «В таком случае пусть обратится в полицию и заставит увольня из Скотланд-Ярда шевелиться, наконец!»
1: «Он убежден, что дело именно в бабочке, и сказал, что только она поможет мне уйти из этого места!» «Понимаете, я должен найти ее. Это вопрос жизни и...» «Нет!»
0: Он с ужасом отскочил в ответ на вскинутые руки в смертоносных браслетах. При этом парень отчего-то был твердо уверен, что нужно продолжать говорить без остановки, причем как можно более громко и доходчиво.
1: «Я имею в виду не исчезнуть, ну, сами понимаете, в неизвестности. Он сказал, для того, чтобы открыть новую дверь, нужно сперва захлопнуть предыдущую».
3: «Твой приятель не так уж глуп»,
0: — признала девушка.
3: «Поступим так. Баш на баш. Ты помогаешь мне, а я тебе. Пойдем».
0: Они вышли в длинный полутемный коридор.
1: «Что я должен сделать?»
0: — с готовностью отозвался студент.
3: «Ты поможешь мне вспомнить кое-что, и вместе мы найдем выход отсюда».
1: «О, я сделаю все, что в моих силах, мисс...»
3: «Прости, я, кажется, не представилась».
0: «Как и я», — засмеялся он, протягивая руку. «Колдер! Ред Колдер!»
3: «Ном. Холли Ном»,
0: — в тон ему ответила девушка. Повисла неловкая пауза. Холли тоже протянул руку, но студент отшатнулся.
1: «Ты мертва!»
0: — возопил он. В глубине коридора показались туристы. Ухватившись за пуговицу сюртука Реда, Холли втянула его в одну из комнат. Это была комната Сьюзи, младшей дочери Ном.
3: «Прошу, не кричи больше!»
0: — приложила Холли палец к губам.
3: «Я понимаю, что нас не слышат, но это нервирует!»
0: Ред огляделся. Белоснежные покои украшали бабочки-боярышницы в рамках на одной из стен. Целая стайка крылатых созданий была навек пришпилена булавками в вечной агонии, имитируя беспечный полет. Призрак матери словно коснулся его руки. «Не верь никому!» Студент вздрогнул. Внезапная догадка сошла на него подобно озарению.
1: «Так не пойдет, милейшая мисс!»
0: Взъерошил он светлые волосы пятерней.
1: «Бабочка нужна тебе самой, верно? Ты найдешь ее и оставишь меня здесь ни с чем!»
3: «Я дала слово, Ред, и я его сдержу».
0: Взгляд ее был тверд и спокоен, и студент, мотнув головой на дверь, спросил с хитрым прищуром.
1: «Будем ждать, когда гости уйдут?»
3: «Не обязательно. Мы вольны действовать до заката, потом же сидим тихо, словно мыши, понимаешь? Будто нас и в помине нет».
0: «С чего же в таком случае начнем?» — потер он в предвкушении руки. Холли помолчала немного, прежде чем признаться.
3: «Дом хранит множество загадок, но для меня, увы, ответы недоступны».
0: «То есть как?»
3: «Видишь ли, Ред Колдер, я не могу касаться ничего в этих стенах, потому-то мне и нужна твоя помощь».
0: «Несмотря на такие украшения?» Ред указал пальцем на один из браслетов. «Они же здорово концентрируют энергию. Я думал, ты можешь практически все».
3: «Браслеты настроены действовать лишь на меня саму», —
0: нахмурилась девушка, глядя в сторону.
3: «А с предметами я взаимодействовать не могу».
0: «Следовательно, и бабочку ты не найдешь», — поднял Ред указательный палец.
3: «Да ну, а посмотри-ка на это», —
0: возразила девушка и приоткрыла ворот платья. На ее ключицах алел глубоким ожогом след в виде распахнутых крыльев бабочки.
3: «Как раз она
2: всегда со мной.
0: Горько усмехнулась Холли. Значит, пробормотал студент, мы должны найти тебя? Грохот входной двери заставил их обоих вздрогнуть.
4: Счастливого пути!
0: Голос экскурсовода был доброжелателен и холоден одновременно. Хранителем такого замка быть нелегко, и все же эта женщина задержалась удивительно надолго. Глухое черное платье, строгая высокая прическа и менторский тон давно и прочно ассоциировались у жителей окрестностей с серым камнем стен замка Ном и именем его бессменной хранительницы мисс Зи. Никто не знал, откуда явилась таинственная леди в черном, но некоторые утверждали, что она открыла двери собственным ключом, который получила у приказчика семьи в самом Лондоне. И пусть замок бросили после исчезновения Холли, смотрительницу это не страшило. А густой слой пудры и подведенные глаза давали понять, что даме еще и плевать на чужое мнение. Закат отразился в бронзовых вензелях дверей, окон и осел вспышками на лепестках хризантем, высаженных на клумбу. Мисс Зи достала из кармана спички и зажгла свечи на тяжелом бронзовом канделябре у двери. Подняв его повыше, она принялась обходить комнаты. Половицы чуть скрипели в такт ее шагам, а лестничные ступени отзывались глухим стуком на тяжелую поступь ног в башмаках со звонкими набойками. Как всегда, свой обход она начала с белой комнаты леди Сьюзи. Старшая из сестер Ном исчезла намного раньше Холли, но то был совсем другой случай. Оставив записку «Не ищите меня», она бросила Оксфорд и укатила с воздушными пиратами куда-то на восток. Черный силуэт смотрительницы, будто вырезанный из бумаги фигура, с минуту статично контрастировал с белизной девичьей светлицы, а затем развернулся на каблуках, шурша юбкой, и направился в сторону родительской спальни. Там мисс Зи как следует рассмотрела себя в зеркало, тщательно смыв сурьму водой из маленькой ванночки перед туалетным столиком. Шрамы на ее лице от времени стали совсем белыми и выглядели как мелкие черточки. Она не стыдилась их, просто не любила вопросов от посторонних. Последней комнатой на ее маршруте были покои Холли. Их она всегда оставляла на сладкое. О Холли много толковали даже после исчезновения бедняжки. Сначала о том, что это Тина убила ее, затем о том, что долг платежом красен. Мисс Зи достала свое любимое платье из

каждой из девочек, словно личная подпись, были собственные бабочки. Шум крыльев за окном заставил смотрительницу вздрогнуть. Она проворно распахнула створку и подставила тыльную сторону ладони. На руку опустилась белая почтовая голубка. К одной ноге птицы был привязан кусок обгоревшей точно по таймеру бечевки, а к другой — тонкая полоска бумаги, в которой было через запятую нацарапано время. Часы, минуты и секунды. Мисс Зи аккуратно перенесла голубку в просторную клетку. Щелкнул замок. Птица занялась кормом, а ее хозяйка обернулась на дверь. Скинув платье Холли и оставшись в легкой рубашке, она вышла в коридор, освещая путь порядком оплывшими свечами. Путь ее лежал вниз, в подвал, к семейному терминалу пневмопочты. Это нововведение было делом уже ее собственных рук. Мисс Зи свет в подвале включать не стала, а просто поставила канделябр прямо на заваленный чертежами стол, нашарила чернильницу и принялась за дело. Письмо предназначалось старому Родерику, что жил таким же отшельником в коттедже на краю. А содержало оно всего три коротких слова, но при этом сулило адресату крупные неприятности. От мятежного духа Холли, запертого в замке, пора было избавляться. Дух, словно магнит, навлекал на старый дом все новые неприятности. Мисс Зи была твердо убеждена в этом. Исчезнет гибельный отпечаток в шлейфе эфира, и жизнь тотчас крутанет штурвалом в сторону уютного спокойствия и достоинства семейных ценностей. Дело оставалось за малым. Найти Холли.

0: Когда сигнал пневмопочты трижды просвистел над самым ухом, почтенный Родерик так и подпрыгнул. Он как раз натягивал белоснежный ночной колпак и сбрасывал мягкие тапочки у кровати, готовясь отойти ко сну. Чертыхаясь, на чем свет стоит, старик поймал цилиндр из приемника в стене, откупорил крышку и развернул записку. Челюсть его задрожала, а нижняя губа оттопырилась по, казалось бы, забытой привычке. Он нашарил рукой край постели и сел. Записка гласила следующее. «Твое время пришло».
1: Что ж, стоило надеяться, что мальчишка нашел Холли. Нашел наверняка.
0: Но то, что мисс Зи в курсе проделок гостя,
1: ой, как плохо.
0: Мисс Зи, а в прошлом Сюзином, была лучшим кандидатом в свидетели среди всех знакомых ученых, а также серьезные проблемы еще со студенческой скамьи, когда под чутким руководством профессора Родерика и Салливана Эсквайра она собрала первые ограничители эфирных тел. Молодость ее прошла бурно. Однажды во время абордажа воздушного судна она даже поймала в лицо картечь. Но когда ей перевалило за 30, мисс решила, что ошибки здорово портят не только внешний облик, но и карму, а значит, самое время раз и навсегда расквитаться с грехами прошлого. И начать стоило прежде всего с собственной семьи. Мисс Зи, как прозвали ее в университете, была весьма талантливым паротехом. К ее помощи прибегали маги и ловцы эфирных тел самых разных стран. Но вот ведь ирония судьбы, даже ей по сей день не фартило в поиске Холли. Старик дернул за кисточку золоченого прикроватного звонка, и спустя пару десятков секунд дверь его спальни отворилась, а на пороге стоял Линтон. Верному слуге было едва за 40, он умел держать язык за зубами, и после вынужденного приобретения механических ног ему море стало по колено.
2: «Сэр!» дернул кадыком дворецкий.
1: «Кажется, я малость не рассчитал».
0: Губы старого Родерика разошлись в невеселой улыбке. Теперь он выглядел почти больным.
1: «Мисс Зи, того и гляди, прихлопнет моего внука».
2: «Уже?»

0: — воскликнул Линтон.
1: «А я вот верю в него!»
0: Упрямо стукнул Родерик по хрустящему от крахмала постельному белью сухоньким кулаком.
1: «Как верила и Тина! Собирайся живее, мы тотчас выезжаем!»
0: Старик бегло нацарапал ответ прямо на обороте записки, и письмо отправилось в обратный путь.

0: «А это кто?» – спрашивал Ред, стоя у очередной витрины.
1: «Стеклянная бабочка»,
0: – пояснила Холли.
2: «Совсем прозрачная?» –
0: изумился студент. Девушка не отвечала. Она нервно потирала браслеты, а ее запястья выглядели теперь не очень хорошо, исходя с укровицей.
1: «Что с тобой?»
0: – спросил он тихо, присев рядышком. Ее руки были холодными. Сквозь них проходили легкие разряды тока. Он отдернул пальцы. Неприятные ощущения.
2: «Вся твоя жизнь связана с ними?»
0: Ред обвел комнату бабочек широким жестом.
2: «Быть может, ты вспомнишь что-то большее? Вот хотя бы эта стеклянная бабочка очень напоминает витражи в вашей библиотеке».
1: «Тина любила витражи»,
0: — сказала вдруг Холли и ахнула.
2: «Расскажи о Тине», — предложил студент. Имя неизвестное определенно было якорем, зацепкой.
0: Одно лишь упоминание его запустило процесс размотки памяти. Воспоминания захлестнули бурным потоком, и Ред зажмурился. В мир иллюзии врывалась холодная реальность. Все вокруг стало другим. Знак равенства уверенно встал между воспоминанием о матери и именем Тина. Разумеется, он знал, что Тина была ее подругой.
1: «Она была моей подругой»,
0: — подумав, ответила Холли.
1: «Ее родители умерли, и отец взялся помочь бедняжке. В тот день, когда она впервые переступила порог моей спальни, шел дождь, а я уже пару недель не вставала с постели. Мне было 9, а ей 18. Я лежала с ногой в гипсе, а Тине хотелось меня веселить. Несносная девчонка предпочитала с самого утра забираться ко мне и расспрашивать, и донимать. А как ты упала с лошади? И кто ж так ногу в стремя ставит?» Тине было не по себе в нашем доме. Она не любила публику, зато изводила меня, тормошила и заставляла двигаться. С ее грубой помощью я встала и пошла неожиданно быстрее, чем сулили доктора. В конце концов, мы проводили все свободное от школы время вместе. И знаешь, это время было лучшим в моей жизни».
0: Холли немного помолчала, чтобы перевести дух, и продолжила, разглядывая витрину.
1: «Отец был энтомологом, и его коллекция бабочек поражала Тину. Даже если я уставала и хотела уйти из этой комнаты, выпить чаю или погулять перед домом, она день и ночь все бубнила про них, чем несказанно злила меня. Жизнерадостная лимонница, ярко-синяя морфа аматонта, урания мадагаскарская, пестрокрыльница, экстравагантная медведица Гера. Ее первой страстью были машины, а второй — бабочки. Забавно, не правда ли? Кому бы в голову пришло, что Тина может быть сердечной?»
0: Студент усмехнулся. Мать никогда не была сердечной. И все же с ней приходилось считаться.
2: «Не теряй связующие нити воспоминаний, иначе не сможешь вернуться!»
0: Так в их последнюю встречу говорила ему сама Тина, заходясь кашлем в мерцании электрических ламп. За ее спиной дрожали стрелки циферблатов верной машины, мигали лампы, то и дело менялось общее напряжение замкнутой цепи сложных приборов. Тина задумчиво разглядывала яркие пятна крови на носовом платке и только презрительно морщила некогда красивое, а теперь бледное и усталое лицо.
2: «Что будет, если вдруг потеряю?» —
0: задавал он тогда свой очередной вопрос. Так много вопросов и так много шансов, что половина из них останется без ответов.
2: «На этот случай нужны сильные якори воспоминаний. Их ты заранее сообщаешь машине. Также понадобятся живые свидетели, причем в трезвом уме и твердой памяти. Лучше двое. Сам понимаешь, это должны быть проверенные лица, те, кому ты всецело можешь доверять. При этом они должны знать лишь свои части мозаики».
0: Тина всегда доверяла только науке. Она не полагалась на иллюзорные чудеса вроде собственного исцеления от смертельной хвори или людскую честность. тот день она задумчиво обвела взглядом комнату, в которой стояла машина. Тина называла ее «Мастермайнд», «Вдохновитель». При помощи массивного трона, напичканного приборами, тяжелого шлема и парового механизма, этот монстр запирал разум и переносил его в нужное место, что позволяло не просто воссоздавать ситуации, но и проживать их. Тина никому не показывала свое творение, кроме сына. Но даже и Ред не знал о нем вплоть до совершеннолетия. Должно быть, из-за особенностей своего мозга он страдал частичной потерей памяти и не помнил ровным счетом ничего из детства. Старый Родерик Салливан как-то проговорился, что все дело в божественном даре. Мать обидно хохотала на это, и потому юный Колдер долго отмалчивался. Ред видел удивительные сны. И в этих снах его так и тянуло неведомым магнитом прямо в замок Ном, где он раз за разом встречал одну и ту же девушку. Мисс Зи подтвердила, что описанная им особа — ее родная сестра, потерянная много лет назад юная Холли Ном, да хранит ее Господь. Она исчезла прямо из замка одной дождливой ночью, и ни живой, ни мертвой бедняжку с тех пор не видали. Когда семейный доктор сообщил Тине, что ей осталось жить от силы месяца два, и мать, сжав кулаки, продемонстрировала Реду мастер-майнд, он решил, что пришло время найти Холли. Мать собирала бражников, жутковатого вида бабочек, а значит, эта бабочка могла играть ключевую роль. Он сморгнул воспоминания, словно отсекая занавесом сцену в самом разгаре до боли знакомого спектакля. Путеводная цепь восстановлена. Пока довольно. Уголок губ студента пополз вверх. Черные пасти шкафов со скелетами озарял свет в конце тоннеля. Холли была явно жива. Ограничители мисс Зи ведь не действовали на мертвецов. Кроме того, с годами ее волосы становились все длиннее.
3: «Ты слышишь меня?»
0: Холли щелкнула пальцами перед его лицом.
1: У нее чудесные глаза. Таких он больше не встречал. Он непременно от всей души обнимет девушку, когда найдет. А, впрочем, зачем столько ждать? «Мисс Холли!» —
0: позвал он.
1: «Ред?»
0: Синие глаза распахнулись шире. Он отвел прядь шелковистых волос от ее лица и прижал хрупкую фигурку к себе.
2: В первую секунду нахлынуло приятное тепло и ликование, ведь она была так близко, что ангельский хор почти снизошел с небес. Но потом девушка резко взвизгнула, как от острой боли, и оттолкнула его. Ворот ее платья был опален, она задыхалась, тяжело дыша и невольно прижимала руки к шее. Он быстро расстегнул пуговицу ее воротника и остолбенел. Бабочка-шрам зияла глубоким свежим рубцом.
3: «Жжется!»
2: Из прекрасных глаз Холли текли слезы. Браслеты на ее руках теперь сочились кровью. Алые капли падали вниз, испаряясь на лету. Девушка переступала с ноги на ногу, баюкая израненные руки.
3: «Так жжется, Ред!»
2: Он в смятении шагнул к зеркалу и наскоро осмотрел себя. На нем не было ни единого предмета, способного оставить подобный ожог. «Что это могло значить, черт побери?»
0: Он был обескуражен и раздавлен. Бабочка Холли была отнюдь необычным насекомым на шпильке, каковых полно в хранилище предков Ном. Оттого и найти ее хозяйку представлялось делом почти невыполнимым.
2: «Идем», — сказал он. «Ни к чему засиживаться».
3: «Но уже ночь».
2: «И что с того?»
3: «Тебя не понять», —
2: всхлипывала девушка.
3: «Вокруг меня всегда лишь тьма. Я не могу больше выносить ее».
0: Он упрямо тряхнул головой.
2: «Нам пора искать ответ. Я хочу уйти отсюда и хочу, чтобы ты ушла со мной».
0: Она кивнула и протянула руку. Он помог ей встать.
2: «Не будь он Ред Колдер, если не докопается до истины.
4: Нельзя терять ни минуты, иначе он и сам останется здесь навечно.
0: Его свидетелями были мисс Зи и старый Родерик. И как люди ответственные, они могли вмешаться в любой момент. Воистину, благими намерениями вымощена дорога в ад.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Анна Дербенева. В поиске Холли. Окончание.
1: «Что известно мальчишке?»
0: — проскрипел старик с порога вместо приветствия. За его спиной молния рассекла небо, огненные корни впились в тяжелые облака, а над бескрайними полями за воротами замка с размахом прокатился гром.
2: «Тебе лучше знать, мистер Болтун», — пожала плечами мисс Зи, пуская гостя.
0: В гостиной потрескивал огонь камина, тикали напольные часы, и в этой теплой обстановке никак нельзя было угадать дом с двумя бродячими призраками. Да только мисс Зи не проведешь.
1: «Линтон, будьте добры организовать нам чаю», —
0: подвигав усами, приказал старик. Верный дворецкий извлек из дорожной сумки жестяную коробку, украшенную вензелями Остинской компании. Старик был крайне придирчив к чаю, как и любой уважающий себя джентльмен в его возрасте.
1: «Если бы так легко можно было разрубить наш гордиев узел, а я знал чуть больше...»
0: Родерик и Салливан устроился в кресле и протянул к огню озябшие руки.
1: «То мы бы давно все выяснили и сами, без помощи инициативных недоучек».
2: «Но кому лучше знать о моей сестре, как не сыну Тины?»
1: «То есть ты во всем винишь Тину?»
2: «Да что тебе вообще известно?» — засопела мисс Зи. «Если даже собственный внук не открыл тебе местонахождение мастермайнда, пока не взял в свидетели».
0: Старик коротко вздохнул.
1: «Слишком много секретов на двоих. О, мои бедные седины! Кстати, посмотрите только. Линтон, будьте так добры, подайте ту вещицу».
0: Линтон выудил из своей волшебной сумки пластинку дагеротипа и протянул мисс Зи. На дагеротипе были запечатлены две миловидные девушки — Холли Ном и Тина Колдер. Они держались за руки и беззаботно улыбались.
1: «Тина любила твою сестру. Так и называла ее Ле Папийон, бабочка».
2: «Все любили мою сестру», — пробурчала мисс Зи, шумно отхлебывая чай, любезно поданный Линтоном. «Но то сначала. А потом Тина стала дерганой фанатичкой, повернутой на своих машинах».
1: «Тому виной травма мальчика, не путай».
3: «Или, может быть, смерть Холли?» —
0: громко прошептала смотрительница замка Ном, с дребезгом возвращая чашку на стол.
1: «Мальчик видит сокрытое, даже ты не можешь ничего возразить. И он твердо убежден, что Холли жива».
0: Мисс Зи смолчала. Она нутром чуяла, что Тина причастна к исчезновению сестры, за что и понесла заслуженное наказание. Никто бы не вычислил столь чистую работу яда, специальный рецепт которого пришлось разрабатывать весьма долго. Мисс Зи и бровью не повела.
1: «Как давно он в машине?» —
0: как ни в чем не бывало, осведомился Родерик.
2: «С прошлого заката», — был ответ.
1: «В таком случае это становится опасным. Мастермайнд рассчитан максимум на суточный сеанс».
2: «Просто дай мальчишке найти ее!» —
0: подалась вперед мисс Зи.
2: «Вдруг больше не представится случая».
1: «Я боюсь за племянника, да», —
0: признал старик.
1: «Он единственный наследник не только бедняжки Тины, но еще и мой».
2: «Могу я хотя бы иметь свое мнение?»
1: «Естественно. А теперь живо давай ключ».
0: Не глядя на старика, хранительница протянула ему крестообразный латунный ключ.
4: Many times a person will remember consciously that something strange or bizarre happened to them, something out of the ordinary.
2: Они стояли в комнате бабочек. Сквозь круглые окна в сводчатой крыше лился мягкий лунный свет.
3: «Ну, какая тебе нравится больше?» —
2: тихо спрашивал Ред. Ему было не по себе среди этого кладбища радости.
3: «Вот, бабочки Морфо».
2: Палец Холли остановился на витрине с крупными голубыми нимфалидами.
3: «В лесах, где они обитают, индейцы называют их частицами неба, упавшими на землю».
1: «А это, подумать только, словно смотришь прямо в закат».
3: «Еще бы. Это Морфо Гекуба. Название ее вида было дано в честь троянского царя Приама».
1: «Ты знаешь их всех?» – поразился студент.
3: «Почти».
1: «А какую считаешь своей?»
2: Девушка подошла к витрине с большой мрачной нимфалидой. Бражник – мертвая голова. Глазницы черепа со спинки бабочки смотрели на них спокойно и печально. Ред осторожно коснулся спины Холли, провел по ней рукой сверху вниз и на пару долгих мгновений задержал кончики пальцев на талии. Холли медленно развернулась. В неверном свете луны он увидел, что ее глаза полны слез. Длинные ресницы дрожали.
3: «Когда ты касаешься меня, я чувствую...»
1: «Что?»
2: Он склонился ближе.
3: «Боль!»
2: выдохнула Холли. А потом земля под ним разверзлась, и он долго, мучительно долго падал в черную пропасть. Вокруг кружили бражники, и в оглушительной тишине слышался перезвон тонких булавок. Мертвые бабочки в своем последнем безрадостном танце заставляли кровь холодеть в жилах. Ред Колдер пришел в себя в подвале собственного дома. Ослепший, дрожащий. Воспаленные глаза словно швырнули песку, как на боях без правил, и теперь он моргал пересохшими веками, одновременно хлюпая носом. Он приложил руку к лицу и запрокинул голову, чувствуя, как кровь течет в горло по задней стенке носоглотки. Сплюнул алым под ноги и, наконец-то, заметил гостя. Старый Родерик выглядел по-настоящему испуганным. Пожалуй, в первый раз в жизни, сколько себя помнил.
1: «Мне пришлось дважды поднимать напряжение обратного захвата», — тихо пояснил старик, промокая лоб клетчатым платком. «Едва я отстегнул твои браслеты, как лопнули две лампы, и еще, кажется, прорвало вон ту трубу».
2: Ред не ответил на это, игнорируя и тоненько свистящий пар. Он поднялся с кресла и обернулся к машине. Шлем повис на ремнях. По изогнутым рычагам бежали легкие разряды. Мастер-майнд слишком долго ржавел без дела. Хорошо, что старик успел вовремя, но... Глаза Холли. Они все еще прожигали насквозь. «Когда ты касаешься меня, я чувствую... боль». Ред, покачиваясь, вышел из комнаты прямо в кабину домашнего лифта, ажурную конструкцию, сваренную из тонких прочных труб. Старик просеменил за хозяином дома, избегая вопросов, и студент был за это очень благодарен. Гидравлическое устройство подняло лифт на второй этаж дома, что на Клифтон-Роуд, Лондон, прямиком в его кабинет. Здесь уже ждал Линтон. И лишь теперь старый Родерик схватился за руку студента, как утопающий за спасательный круг.
1: «Ты нашел ее?»
3: «Да».
2: Был ответ на полувздохе в никуда. Линтон протянул им обоим по стакану с бренди на два пальца, так как любил старик. Пока верный слуга ожидал здесь в одиночестве, он позволил себе немного прибраться и даже смахнуть пыль. Пришлось сложить в стопки множество разбросанных, как попало, книг, а приборы, кажется, грозились в скором времени выжить отсюда самого Реда. Линтон по-настоящему любил эту семью, ведь именно миссис Тина когда-то поставила его на ноги, срастив тело с хитрым механизмом. Что же до грязных подозрений в ее адрес, не ему о том судить. Дело слуги маленькое. Зато старик, кажется, был в настроении поговорить. Едва они с Рэдом расположились в креслах, как он не утерпел.
1: «Так что она сказала тебе?»
2: «Я должен обдумать», — уклончиво ответил Рэд.
1: «Но она говорила что-нибудь о Тине?»
2: «Моя мать здесь ни при чем», — раздельно произнес юноша. «Она не убивала Холином».
1: «С чего вдруг такие выводы?» —
2: дернул плечом старик, вращая бренди в стакане. «Она любила Холли».
1: «Иные говорили даже слишком. Ну, давай-ка обо всем по порядку. Что ты выяснил?»
2: Студент вздохнул и залпом осушил свой бокал. «На ней ограничители, а значит, где-то есть машина уровня мастермайнда. Холли привязана к бабочкам, но ассоциирует себя с бражником, хоть и боится темноты».
1: «И что нам это дает?»
2: Рэд с силой помассировал виски. В ушах все еще слегка шумело, а тело било мелкая дрожь, как в ознобе. «Я и говорю, нужно обдумать. Спасибо, что успели, я рад, что не ошибся в свидетелях». Взгляд его потеплел.
1: «Всегда пожалуйста, сынок».
2: Рэд сделал знак Линтону, и тот подал новую порцию бренди. «Что вы будете делать, когда я найду Холли?» Старик облизнул сморщенные губы.
1: «Это снимет подозрение с твоей матери».
2: «Ради нее я и начал это, пока не...»
1: «Пока не что?»
2: «Мисс Холли очень мила». Старик улыбнулся.
1: «О, да неужели? Как трогательно! Холли ведь считала, что ты тоже очень мил, пусть и маловат».
2: Глаза его остекленели. Прямо напротив возникло лицо Реда, и когда только студент успел подскочить, вот так реакция, однако... «Что вы сказали?» Стиснув лацкан сюртука гостя, яростно сверкнул глазами Ред.
1: «Ничего».
2: «Что вы только что сказали?» Линтон мягко сжал оголовье кресла над головой хозяина. Это слегка отрезвило студента.
3: «Холли знала меня?»
2: уточнил тот, медленно отпуская лацкан.
1: «Тина как-то приводила тебя в гости пару раз».
3: «Но я не помню этого!»
2: вскричал Ред, хватаясь за голову.
3: «Проклятие, ну почему?»
1: «Ты совсем не помнишь?»
2: немного озадаченно переспросил старик.
1: «Тебе было уже 10, в таком возрасте...»
3: «Ах, прости, я не подумал».
2: «Я ничего не помню из того времени», — погасшим голосом ответил Ред. «Тем более Холли».
1: «Тина однажды сказала, что именно Холли навек разлучила вас с ней»,
2: — пожал плечами старик.
3: «Мать действительно была холодна со мной», — сухо отозвался студент. «Тот дагерротип, что я отдал вам, он и был ее главным сокровищем».
1: «Наверное, ты ненавидел мисс Ном?»
3: «Одно время. А я ведь знал ее только с теплых слов матери, которая никогда не была столь же добра ко мне. Но потом, когда я стал видеть сны о мисс Холли чаще, все так изменилось.
2: Будет об этом. Я не намерен делиться ею. Вы видите в бедной девушке алиби сестры. Мисс Зи по душе загадки иного толка. Мстительный или дух обитает в замке, или же дело в чем-то ином. Оглянитесь. Выходит, я один и вижу в бедняжке живого человека в беде, потому что знаю ее лучше вас. Так вот, забудьте. Я избавлю ее от вас всех».
1: «Поглядите, как мы запели. Считаешь, ты лучше нас, и твой интерес к Холли кристально чист?»
3: «Думайте что угодно», — отмахнулся Ред. «Ваше дело. Но я выясню правду».
1: «Правда не всегда сладка, мальчик. Что, если и ты не имеешь на нее права?»
3: «Как будто вы имеете. То, что из всех вас я один вижу ее как наяву, не случайно. Мы связаны, я верю в это».
1: «Ну-ну», —
2: протянул старик.
1: Зачем делить шкуру неубитого медведя? Нужно сначала найти хотя бы бабочку.
2: «И я найду», — пообещал Ред. «Прежде всего,

Ночь не принесла желанного покоя. В тревожных снах медлительные улитки ползали в желтоватом свете по медным поршням мастермайнда. В обшарпанную комнату врывались порывы ветра, и лампочка накаливания качалась на длинном шнуре, освещая маленькие, но частые наросты на облупившихся стенах. Из одного такого нароста проклевывалось нечто, выбираясь наружу при помощи тонких мохнатых ножек. Бабочка-мертвая голова вылупилась из своей куколки, расправила крылья и взмыла ввысь, чтобы опалить крылья и упасть с хлопком на каменный пол. Как глупо, она так и не успела пожить. Ред отбросил одеяло и сел. За окном зияла глубина осенней ночи. Ветви деревьев тоскливо царапали стекло. Стуча зубами от холода, студент отправился варить себе кофе. На время работы с мастермайндом он дал отпуск слугам и взял отпуск в университете сам. Истина превыше всего. Он был одержим ею. Он почти видел цель. Все ради нее. Холли не почувствует боли от его прикосновений. Больше никогда. Так и не дойдя до кухни, он завернул в комнату матери, где за две минуты выпотрошил ее секретер. Его поражала собственная холодность при этом. Ведь раньше он даже не касался ее вещей, оставив все в точности так, как оно было при Тине. Когда он опомнился, вспотев, то обнаружил себя посреди разбросанных вещей матери, вывернутых шкафов, с тяжелой коробкой дагеротипов в руках. Ее он нашел в шкатулке у Софы. Любимым местом Тины была эта самая Софа. Возлежа на ней, мать любила распивать кофе из большой чашки. Он же сник раньше, чем вспомнил о кофе для себя, так и уснул на полу. Тусклый рассвет заставил его нехотя выбраться из-под рулонов чертежной бумаги, расправить затекшие плечи. Ред широко зевнул. Бабочку он разглядел не сразу. Ее силуэт был отражен прямо на полу орнаментом полупрозрачной тени. Ред задрал голову и заметил вверху на оконном стекле почти у самого потолка выписанный стойкими чернилами оригинал. Он-то и давал тень. Ред спешно потер красные глаза и припал обратно к полу, точно ищейка, взявшая след. Половица под знаком бабочки скрывала небольшой тайник. Ред нашарил рукой шкатулку, достал и открыл ее эмалевую крышку. Почему он никогда прежде не видел этого знака? Да потому что с тех пор, как впал в немилость собственной матери, он не бывал в ее личных покоях. За окном уже вовсю пели птицы, мальчишка-газетчик выкрикивал последние сенсации, а хозяин апартаментов, что на Клифтон-Роуд, Лондон, с интересом смотрел на две вещи, что хранила резная шкатулка с эмалью. Ключ и высохший трупик бражника. Ред взял ключ, вернул на место бабочку и ровно через 10 минут вышел из дома. Приказчик матери, кругленький тип в манишке и монокле, внимательно рассмотрел ключ, украшенный латунной шестеренкой. Он вертел его так, словно в его руках был клинок, и он проверял, точен ли его баланс, а после толстячок с уверенностью заявил, что ключ отпирает нечто, связанное с личной мастерской с завода Тины «Паро». Ред поймал первый же экипаж. На заводе матери его помнили, правда, совсем крошкой. Он не мог разделить умиление работников, ведь сам он не вспомнил их. Управляющий завода подтвердил, что ключ действительно подходил к личному хранилищу Тины. Этот человек до сих пор носил траур по матери и был ей по-настоящему предан. Ред миновал три длинных коридора вместе с молчаливым управляющим, прежде чем добраться до кабинета Тины. Сейф в стене, прямо за картиной с шестеренками, хранил письмо и еще один дагеротип. Выцветшие изображения. Две девушки спиной к фотографу сидели на берегу озера с удочками в руках.
Под фото лежал мягкий каштановый локон, ключ от банковского сейфа, а также отрывной лист квитанции об оплате этого сейфа на ближайшие 100 лет. Ред присвистнул. Похоже, кто-то собирался жить вечно.

0: Дорога в банк окончательно вымотала его. Он все думал об одном и том же. Неужели самые темные слухи правдивы, и его мать — чудовище, как все и говорили? Сердце замирало от тяжелых предчувствий. Наконец-то коварство этой женщины должно было явить миру свое истинное лицо. Злые слезы опаляли глаза.
1: «Холли, милая Холли, ты тоже стала пешкой, но что же тебе пришлось пережить?
0: Я спасу тебя от всех этих страшных снов и людей, их породивших». Мысли его прервал учтивый голос банковского работника. Клерк был польщен его визитом, и Ред старался держать лицо. Гостя проводили тремя этажами под землю в хранилище особого фонда.
1: «Это особенное хранилище, сэр», — с волнением подчеркнул клерк. «Сейчас вам помогут отпереть дверь, как только проверят подлинность ключа».
0: «Долго ли придется ждать?»
1: «Что вы, сэр», — улыбнулся служащий.
0: Он вышел с легким поклоном, оставив гостя одного в уютной меблированной комнате с мягким электрическим светом. Стараясь унять дрожь волнения, Ред достал письмо матери из конверта. Листки успели чуть помяться во внутреннем кармане. Ред присел на вычурный пуф с резными ножками, щелкнул красным сургучом печати и прочитал следующее.
2: «Дорогой сын, раз уж ты пожелал узнать правду и даже явился в мой офис, чего поклялся никогда не делать, значит, тебе и правда важно, что же произошло на самом деле. Ты не можешь простить меня за то, что моей любви было слишком мало. Я принимаю это и всецело уважаю твои решения. Ведь и я не смогла до самого конца простить тебя».
1: «Сэр! Мистер Колдер!»
0: Ред поднял голову, стряхнув смутные забытые образы. Девушка в белом протягивает руку к черной бабочке.
2: «Была ли то Холли? Был ли то сон?»
0: Он сжал хрустнувшие страницы и поднялся. Уже другой клерк, построже, с напомаженными усами, суетился со сложным замком металлической полусферы, утопленной в дальнюю стену. Три пары защитных поршней въехали из толщи стены в круглую дверь, и та отворилась мягко, будто весила не под тонну. Все внимание Реда было приковано ко входу.
1: «Дальше мне с вами нельзя, сэр», — пояснил клерк.
2: «Часто ли мать бывала здесь?»
0: Чувства Реда пребывали в смятении.
1: «Раз в месяц, сэр, не реже».
2: «Благодарю».
0: За полусферой обнаружился вход в небольшой зал, тонувший в тусклом оливковом свете. На стенах мигали компенсаторы напряжения, циферблаты и пусковые рычаги каких-то механизмов. Надо бы посетить семейный завод. Похоже, игнорируя его, своенравный наследник многое упускал. Под ногами змеились кабели, шланги. Работал насос, перегоняя жидкости. Посередине зала, будто шкаф, высился саркофаг с металлическими клепками на стыках. К деревянным элементам его отделки мать, конечно, она, кто же еще, пришпилила трупики бражников. Иные от ветхости упали на пол. Их крылышки отломились. Точно напротив саркофага вековали столик о трех ногах да кресло с рычагом в полукруглом вертикальном держателе. На столике лежал револьвер с гравировкой инициалов его отца на рукояти. Кажется, он раньше где-то видел это оружие. Как только Ред убедился, что в кресле нет скрытых механизмов, он осторожно сел и сжал руку на рычаге. Другой же рукой расправил на колени письмо. Закончив читать спустя пару минут, он твердо нажал на рычаг, отводя ручку вперед от себя. Время утратило смысл. Стрелки часов всего мира словно бы встали на месте. Вот что значилось в письме.
2: «В ту ночь мне пришлось тяжелее, чем когда бы то ни было. и не в твоем праве меня судить. Эта история вовсе не о мстительных духах замка Ном и не о крови невинных на моих руках. Когда я заканчивала испытание мастер-майнда, любознательная Холли помогала мне. Ты же играл в кабинете отца, да хранит Господь его душу, и нашел револьвер в открытом секретере. Как я и сказала, была глубокая ночь, и в полумраке гаснущих свечей тебя напугал ветер и зловещая бабочка, мертвая голова, что влетела в комнату. Испугавшись не на шутку, ты выстрелил в нее. Как раз в тот момент Холли поднялась за нужной мне деталью. Бедняжка смотрела сквозь тонкую резную ширму на ту же самую бабочку, желая поймать ее для своей коллекции. Пуля пробила горло Холли чуть выше ключиц. Когда я пишу эти строки, на сердце так тяжело. Но еще хуже было в часы кромешного ада, когда я одна должна была спасти вас, вас обоих. Ты кричал так сильно, пока я тащила тебя вниз, в подвал. Мастер-майнд стер часть твоей памяти, но поделился и нежданным даром, остатками сознания Холли. Ведь шлем за считанные минуты до страшного происшествия был на ее голове. Это, а не телепатия или прочие суеверные чуши, послужило началу твоей ментальной связи с бедной девочкой. Теперь дело оставалось за Холли. Ее тело зарыто в нашем саду, так что призраков в замке Ном не существует. Лишь часть ее я забрала себе. Отныне выбор за тобой, мой сын. Маятник качнется по твоей воле. И либо ты поставишь точку прямо сейчас, либо выйдешь отсюда навеки и будешь хранить мое наследие. Это открытие изменит тебя. Оно научит искать причины несчастья не в чужих головах, а заставит анализировать собственные поступки. Ибо за каждую ошибку

0: Ред, не мигая, смотрел прямо перед собой, не подозревая, что волосы на его висках теряют цвет. Кабели гудевших у стен машин перегоняли цветные жидкости и электричество к пьедесталу высотой в половину человеческого роста. Там, в круглом аквариуме, закрепленном винтами в ажурной латунной конструкции, плавала в облаке каштановых волос голова девушки. Ограничители сознания, подобно встроенным в шлемы браслеты мастер-майнда, примыкали к ее вискам, закругляясь черными шорами. Казалось, голова не мертва, а просто спит. Мать была гениальным инженером. Удивительно, как она смогла сохранить ее в таком виде. Ред потянулся к револьверу, бездумно открыл цилиндр барабана и крутанул его. В каморах лежал всего один патрон. Ред вернул барабан на место и поднял взгляд. Голова открыла глаза.
1: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Так, все должно работать, да? Отлично. Итак, модель для сборки in the house. В прямом смысле. Мы в доме.

0: Завертушками диджей Михаил Габович. Далее присутствует диджей и диджей Андрей Инкогнито. Диджей Андрей Инкогнито. Я не вижу. Но где-то я на... Он уже здесь. Прошу. На сцену. Литературный редактор Сергей Чекмайер. Входите, входите. И наш сегодняшний гость, которого Сергей представит сам, прямо сейчас.
1: Добрый вечер всем. Спасибо, что пришли. Анонс я уже вешал. У нас сегодня в гостях уникальный писатель-фантаст Почвенник. Мастер деревенского хора Михаил Крикин. Миша, поднимайся. Вот он, главный из «Сердца вампира».
2: Представление. Вот можно второй раз.
1: Все работает?
3: Представление звучит как издевательство. Но разберемся.
1: Ты заметил, да? Хорошо. Мы решили сделать так. Мы сегодня вопросы оставим на потом. Сейчас Миша немножко расскажет о том, как появился этот текст, потому что меня спрашивали на входе, можно ли записывать рассказ. Ребята, вот автор, он вам скажет. Вот, но мы вроде решили, что можно. Расскажи про текст, что текст еще не опубликован. Опять в очередной раз мы на живых выступлениях выступаем перед вами с эксклюзивным рассказом.
3: Но я не готовился, поэтому прошу простить, если что-то скажу не так, запутаюсь и так далее. Я сам из Иваново, из Ивановской области, человек сельский, деревенский. Вот. Город Иваново знаменит...
4: А невесты в вашем городе есть?
3: Вот не только город Иваново знаменит не только невестами, но еще тем, что там говорят на «я». В Иванове говорят 15 и так далее. Вот, поэтому открыл тайну, вы теперь можете всех ивановцев узнавать по 15. Соответственно, рассказ, который сегодня прозвучит, он написан в какой-то степени как раз вот про наши ивановские деревни. Про те места, где я родился, вырос, получил какое-то образование, прежде чем уехать в город. Вот. А у меня был такой цикл деревенских рассказов. Большинство из них уже были озвучены, модели для сборки начитаны. И вот эту вот... И у меня была мысль эти рассказы выпустить сборником. Но объема не хватало, я что-то там писал, но нужного объема так и не догнал пока что. И по замыслу, вот рассказ, который прозвучит сегодня, он должен быть завершающим. И если вы слышали, может быть, кто-то читал даже мои рассказы, вот эти вот из деревенского цикла, он вот в этом рассказе, в рассказе «Бабушка» может найти какие-то отсылки вот к тем текстам из деревенского цикла, которые я раньше написал, опубликовал. Вот, в общем-то, наверное, у меня все по рассказу.
1: Нужно вспомнить знаменитый рассказ «Нашу пыль», который, если мне не изменяет память, мы читали на радио, знаменит он тем, что мы случайно потеряли маленький кусочек при чтении, и потом была сделана полная версия, за ней любители и собиратели модельных текстов много гонялись. Еще был такой текст «Мертвые пашни», если кто помнит, из сборника «Зомби в СССР».
3: Да, в этом тексте тоже есть отсылка к «Мертвой пашне», но не факт, что его увидите, почувствуете, найдете. Вот. И там, насколько я помню, рассказ «Черный копейный жук» тоже был, значит, правильно? На него есть отсылка. Ну и на остальные рассказы, кому интересно, может попробовать по тексту поймать эти отсылочки.
1: Между слов, надо сказать, Михаил-то не признается, а по рассказу «Мертвые пашни» сейчас готовится сниматься фильм «Российский зомби-хоррор». Уже готов сценарий, и продюсер написал на него дать интервью. Михаил даже в свое время не собирался, а делал сценарий для будущего телесериала. Ну, пока все это на стадии разработки, но, по крайней мере, уже режиссер, продюсер определены, и съемки должны скоро начать.
3: Ну, опять же, эти слова Сергея, как его представление, звучит как издевательство. То есть неизвестно еще, что будет с фильмом, сценарий написан давно сдан. И как у нас в российском кинематографе, как обычно, все упирается в деньги. Найдет продюсер деньги, возможно, что-то будут снимать. Не найдет, ну, значит, у меня будет в загашнике сценарий, который я сделал.
1: Так, ну, мы не будем сейчас долго тянуть, потому что нам надо Михаила отпустить.

0: Этот рассказ мы прочитаем потом. Рассказ-то ты писал, что ты оправдываешься? Сборник о будущем современной семьи, ее печальном нарисованном динозавре Михаил. Ну, ты художника ввел в заблуждение. Вот, смотрите, а сейчас Влад приступит к чтению того ужаса, который Михаил для нас приготовил. Ну, в общем, я надеюсь, памперсы все взяли.
1: За представление спасибо, и хотел бы еще добавить, что очень благодарен всем, кто пришел сюда, несмотря на жару сегодняшнюю, но, как выясняется, все не так страшно, и здесь достаточно мило. Давайте дышать осторожно. Ну, а атмосфера вполне, я думаю, подходит для хорроров. Прошу, кстати, выключить мобильные телефоны или перевести хотя бы в авиарежим или виброрежим, ну, так, на всякий случай. Ну и начнем, пожалуй.

Михаил Флигин. Бабушка. Лучше Нивы машины нет. Для Володьки это была безусловная истина, как дважды два четыре или Волга впадает в Каспийское море. Он случалось засматривался на другие автомобили, приглядывался ревностно и, в принципе, мог бы купить какой-нибудь подержанный ленд-крузер, вроде того, что был у городских водоискателей, приехавших в Матвейцево и задавленных обвалившимся старым домом, о котором по всему району недобрые слухи ходили. Да только что с этим ленд-крузером делать, если у него, к примеру, ступичный подшипник загудит или потеряет поле, амортизатор лопнет? Да что тут рассуждать? Там один бампер, как половина Нивы стоит. Нив у Володьки было аж три штуки. Одна для жены, с шумкой по всему салону, с понтовой музыкой, с елочкой вонючкой, с занавесками, с собачкой, болтающей головой. Вторая для повседневной езды, серенькая, неказистая, простенькая, ни гаишником, ни завистником в глаза не бросающаяся. И третья, самая любимая, длинная, это для экспедиции. Третью Ниву Володька звал аллигатором и загонял ее порой в такие грязи, откуда действительно выбраться мог только настоящий крокодил. Стояли на аллигаторе две лебедки, кенгурятник и длинный широкий багажник на крыше с парой убранных под чехлы запасов. Двигатель Володька сам растачивал, кованые поршни ставил, с карбюратором химичил, коробку перебирал, перестраивал. За колесами ездил в соседнюю область, потому что того, чего хотелось ближе найти, не мог. Аллигатор своего Володька по всякой ерунде не беспокоил. Выгонял его из гаража, только если подозревал, что другая машина к планируемому месту не пройдет. К экспедициям Володька готовился всерьез. Сверяясь со старыми картами, с доступными в интернете спутниковыми снимками, прокладывал маршрут, заносил в навигатор точки, наводил справки о живущих в тех местах людях, оживших прежде, записывал фамилии, чтобы при случае представиться родственникам, самым тщательным образом проверял состояние машины, а потом гонял по окружной дороге и ближайшему пастбищу, услушивая подозрительные стуки. Еды набирал на неделю, воды запасал дней на 10, бензина в 3 раза больше необходимого заливал. Укладывал в просторное грузовое отделение, располагающееся сразу за водительским сиденьем, палатку «Тайга», газовую тарелку с баллоном, связку удочек, китайский спальник, коврик, пенку, пару одеял, набор походной посуды и самодельный по журналу «Радио» собранный металлоискатель. Ружья у Володьки не было. Боялся Володька ружей, зато имелась у него травматическая оса, которой он однажды от стаи полудиких собак отбился. Прихватистый топор с резиновой ручкой, длинный тесак, изготовленный поселковыми химиками.

0: и набор просроченных сигнальных ракет. Их Володька держал в железном ящике на крыше для пущей безопасности. В свою последнюю экспедицию Володька ракеты не взял, скрутил ящик с верхнего багажника, снял, освобождая место, вот предчувствуя, что пожива будет богатая. В Россена, насколько он знал, уже лет пять никто не наведывался. Точно по границе двух соседних областей протянулись широко болотистые терпенники с глубокими карьерами старых выработок. Езжих дорог там было две. Одна огибала торфяники с запада, другая — с востока. Деревенька Родцина располагалась точно между ними, что от одной дороги скакать 12 километров по бугристым лугам, что от другой те же 12 через такие же дикие пустоши. Старые подъезды к деревне еще можно было угадать по редким электрическим столбам, черным и покосившимся, по заросшим крапивой валам, по прогалам в кустах на месте бывшей колеи. Но с каждым годом приметы эти становились все менее отчетливыми, и прочитать их мог лишь тот, кто бывал здесь прежде. Володька на память не надеялся. Он больше полагался на навигаторы, старые, некоторые аж царских времен карты. Родственно за всю свою жизнь он наведывался лишь несколько раз и все в одно лето. Было это очень давно, когда он числился в совхозе учеником механизатора и на тарахтящем Т-40А раз в неделю отвозил студентам-стройотрядовцам флягу с молоком, половину бараньей туши, 20 буханок хлеба и 4 блока сигарет «Шипка» или Ту-134. Все остальное стройотрядовцы добывали на окрестных полях и у местных жителей. Саму деревню Володька помнил смутно. В память врезался только один дом, стоящий как раз на въезде. Был он построен, видимо, каким-то местным маргиналом, и фасад его смотрел не внутрь деревни, как принято, а наружу. Да и стоял дом отдельно от всего фасада. Он отвернулся от соседей и поворотился к ним задом, крепко на что-то обидевшись. Большой дом, заметный. Володька однажды поинтересовался, кто там живет, но внятного ответа не получил. Теперь у него была возможность это выяснить. Володька по опыту знал, что заброшенные дома могут многое рассказать о хозяевах. Особенно если дома эти стоят в стороне от больших дорог, вдалеке от крупных поселков, недоступные для вандалов и любителей чужого имущества. Себя Володька ни к вандалам, ни к воришкам не причислял, считая, что занимается благородным делом, сродственным науке археологии. Он даже шляпу купил себе, как у Индиана Джонса. В ней приходил в областные музеи, предлагая приобрести старые вещи. От музея, кстати говоря, выгода получалась невеликая, разве только тешили самолюбие и крохотные таблички с упоминанием его имени. Вот этот, мол, крестьянский серп конца 19 века, найден жителем села Масейцево Владимиром Топоровым. И этот уклад тем же товарищам подарен, и скупа деревянная, и набор веретенной сита, и коромысла. В музее Володька отдавал требуху, какую не жалко. Для вещей посерьезнее у него имелись другие покупатели. Ларей сундуки сдавал он городским дизайнерам. Они же десятками брали у него кринки, чугунки, керосиновые лампы, самовары, вязаные из лоскутов половики, фабричные гобелены с медведями, ходики с гирями, литые утюги, старые телевизоры и ламповые радиолы. Все это шло на оформление интерьеров ресторанчиков, гостиниц и загородных домов, благо мода на сельскую старину крепла год от года. Особый доход получал Володька с коллекционеров. Елочные игрушки, монеты, марки, открытки, колокольчики, куклы, календари, граммофонные пластинки. Такое добро было ценнее всего. Впрочем, нет. Иконы, пожалуй, ценились выше. Но с иконами Володька осторожничал, продавал их только через проверенных людей, по одной, по две, и для каждой доски готовил подробную легенду, где ее нашел, или у кого купил, или на что выменил. Археологии нашарится по чужим домам, пусть и давно брошенным, дело, на взгляд закона, неправильное и преступное. Так что лишнего внимания Володька не искал. А за иконами в государстве присмотр особый. Это не марки какие-нибудь и не безобидные колокольчики. Стоит ли рисковать из-за нескольких тысяч, пусть даже и десятков тысяч рублей? Володька к деньгам не жадничал, не такое у него воспитание было. Да, зарабатывал неплохо, дом отгробил, три Нивы держал, мог бы и не ставил, но и за рубль месяц такой возможность купить. Но за барышом не гонялся. Нет, само все как-то в руки приходило. Что дело, что правильные знакомства, что деньги. Не в деньгах счастье-то, правильно скажу. Вот и берегся, Володька. И он сторонился. Золото, если бы оно вдруг попалось, наверное, не взял бы. Избы, у которых еще могли объявиться хозяева, в которых еще можно было углядеть признаки недавнего пребывания людей, дачников или охотников или рыбаков, Володька старался не обирать. Только в блокнотике делал себе пометочку. Вот, мол, в Осташкове два прохудившихся дома еще бы три, наверное, простоят, и уходил бы освоясь до поры до времени. Деревень-то пустых и мертвых вон сколько. А другие еще только умирают, безлюдивят. Годков через восемь и туда можно будет наведаться. Да, понастроили прадеды, обосновались. Думаю, наверное, что на века. Но внуки их удержаться на земле не смогли. Не захотели, вернее сказать. А и понятно почему. Рыба ищет где глубже, человек где лучше. Вот если бы в деревне все, как Володька Топоров, жили, разве ж уехали бы? Ну, наверное, кто-то все же уехал бы. Но кто-то же остался бы. Потому что если у тебя есть Нива, то ты из самой глухой деревни до районной цивилизации за час докатишься. А что такое час? Фу! Москвичи вон по два с лишним часа от дома до работы добираются, а у них там метро и троллейбусы с трамваями. Отдал бы Хрущев в свое время каждому крестьянину по личной машине, глядишь, все иначе бы вышло. Ну или прежде. Аллигатор хозяина не подвел. Отработал на маршруте по высшему разряду. Бодро пробежался на шоссе, гремя об асфальт жесткими шинами. Лишь немного сбавил скорость, съехав на подсыпанную гравием грунтовку. На бездорожье катился ровно, легко подминал низкие кусты, в лужах зря не буксовал и даже по разбитой лесовозами колее прополз уверенно, не надрываясь. Володька от вождения получал исключительно положительные эмоции, только осторожничал, проезжая по местам бывших деревень Кончихи и Жирова. Ямы сгнивших колодцев не затягивались долго, не дай бог угодить в такую колесо. Рассыну он распознал километра за три. Увидел кроны могучих ветвей. Признак верный, примета почти безошибочная. Там, где собрались эти огромные ремучие ивы, прежде обитали люди. Других следов может уже не остаться, даже бугры на месте ист могут стать неразличимы. Но корявые старые дерева, будто надгробные памятники, всегда укажут место ушедшей под землю деревни. Рассыну под землю ушло не все. Володька специально свернул с проложенного курса, заглушил Ниву на лысом темечке округлого холма, опустил стекло и минут 20, покуривая, внимательно оглядывал округу через морской бинокль БПЦ-2, оставшийся от отца охотника. Слушал, не меркнет ли вдалеке коза, не заскрипит ли, повизгивая ворот колодца, не тяпнет ли собачонка, не захлопчет ли истерично курица, разродившись яйцом, не зазвенит ли пила. Володька осторожничал. Знал, что и в брошенных вроде бы деревнях можно наткнуться на какого-нибудь таящегося отшельника, а то и на целую банду. Сам он с такими людьми не встречался, не доводилось, слава богу. Но слышал Володька и про лютых беглых зэков, и про скрывающихся от бандитов-должников, и про нерусских нелегалов, потерявшихся на русских просторах, и про городских синяков, поменявших городскую квартиру на гнилую халупу с ящиком паленой водки внутри. Ничего подозрительного под родственскими ветлами Володька не углядел, ничего особенного не услыхал. Выщелкнув окурок в окно, он завел машину и направил ее вниз по склону безымянного холма, у которого наверняка в прежнее время имелось собственное имя. Деревню Володька, конечно же, не узнал. Очень уж она одичала. Черные кривые избы чуть не по самую крышу заросли прыщевиком, крапивой да могучими лопухами. Просто так не пройдешь, прорубаться надо. Место прежних огородов поделили между собой лебеда, терновник и малина. Запущенные палисадники у домов гуще тропических джунглей сделались. Раздались вши, изнутри лана изгнившие изгороди. От дороги только намек остался. Куда аллигатору было не привыкать, а он пер, будто трактор, оставляя в дремучей траве приметную просеку. Светло блеснуло за кустами вода, и Володька вспомнил, что в той стороне должен быть пруд. А недалеко щитовой барак стоял, где студенты жили. Он заглушил Ниву, решив пока не следить лишнего. Посидел в машине, открыв окна, неспешно и с удовольствием высмолил сигаретку, потом перекусил домашними бутербродами. Все было тихо. Он поднял стекла, достал полуметровый тесак и положил его на колени. С пассажирского сиденья взял осу в самодельной кобуре, нацепил ее на широкий ремень. Раздавил двух жирных слепней, залетевших в салон, и мысленно пожелав себе ни пуха, ни пера, открыл дверь и прыгнул в глубокую траву. Он еще не знал, куда именно направиться, когда запирал машину и обходил ее кругом, осматривая колеса и проверяя подвеску. Но вот он поднял глаза и сразу же увидел тот самый дом. Большой, крепкий, отвернувшийся от соседей и нарушивший стройность фасада. Володька сунул брелок с ключами в карман и, помахивая тесаком, направился к этому двухэтажному великану. Дом был старый, дореволюционный, и принадлежал он определенно кому-то из прошлых местных богатеев. Простые крестьяне таких хором ни при царе, ни при советской власти не строили. Первый этаж кирпичный, верх рубленый, крыша с башенкой железом крытая, входа два, не считая лазов под пол и двери со двора. Выглядел дом неважно. Печная труба рассыпалась, кровельное железо сгнило до дыр, сруб заметно просил одним углом, отчего между крышей и верхним венцом образовалась треугольная щель, из которой выбивались какие-то сивые лохмы. Не то перепрелая солома, не то сухой мох или паклет. Володька все вокруг истоптал, исследуя подходы к дому. Телефоном своим с разных точек всех интересных фотографировал. Истертую надпись «Молоко» на кирпичной кладке, жестяную табличку с еле угадываемым изображением лопаты, здоровенный замок на воротах двора, весь в рыжей ржавой чешуе, гранитные ступеньки в землю росшие. Главный вход был заперт изнутри, но Володьку это ничуть не удивило. Он и сам частенько закрывал парадную дверь из дома, а на улицу выходил через перестроенный сарай. Выламывать запоры Володька не решился, только покачал рассохшуюся дверь плечом, заглядывая в черную, пахнущую затхлостью щель и слушая бряцание натягивающейся цепи. В дом он залез через развалившийся скотный двор, благо дыр в его стенах образовалось предостаточно. Во дворе Володька нашел первую поживу. Сопревшую упряжь, хомуты, мятый самовар, резак для самосадного табака, керосиновую лампу без стекла, большую гринку и маленький чугунок. Барахло это ценности не представляло, но его наличие указывало на то, что мародеры этот дом обчистить не успели, а значит, здесь можно рассчитывать на хорошую добычу. Володька приободрился. Вход в дом со двора тоже оказался заперт изнутри. Это было странно. Наверное, Володьке следовало насторожиться, но он к своему открытию относится спокойно. Мало ли какие еще выходы могли оказаться в таком большом доме. Но заперли хозяева свое жилище перед отъездом, а сами, например, через окно выбрались. Дверь Володьке выломал без труда, орудуя подобранным здесь же ломиком. Пригнувшись, шагнул через истертый порог и оказался в темном коридоре. Холодном, тесном и глупом. В примыкающих крохотных закутках должно быть когда-то явилась обслуга. Когда господ не стал, и у дома появились новые хозяева, здесь, видимо, хранились домашние заготовки, дрова и всякий хлам, корзины, мешки, ненужные нили. В дальней каморке Володька обнаружил пыльные кипы книг и очень обрадовался. Букинисты были одни из лучших его клиентов. Но радость Володькина поутихла, когда он разобрал несколько стопок. Старинных изданий здесь не нашлось, все книги были помечены печатями школьной библиотеки, давно не существующей. Должно быть, когда школу трехлетку расформировали, ушлый хозяин подсуетился и уволок часть книжного фонда в свои закрома. Из той же самой школы, очевидно, происходили разнообразные учебные плакаты, которые, как позже выяснилось, висели по всему дому. Паровая машина Курзунова, устройство Солнечной системы, съедобные и ядовитые грибы, скелет человека. Особенно странно они смотрелись рядом с иконами в углу просторной горницы. Володька довольно быстро разобрался в путанной планировке дома. Жилых комнат здесь было всего две, обе на втором этаже. Остальные помещения, многочисленные чуланы и две горницы, не отапливались. Небольшой зал, расположенный на первом этаже, Володька, несмотря на царящие там темень и затхлость, прозвал парадным. Сюда сходились все коридоры, здесь была лестница наверх, отсюда можно было выйти на улицу. Беленые кирпичные столбы подпирали потолок зала у дальнего угла. Володька долго не мог понять их назначение, и только поднявшись наверх, да наскоро обследовав жилые комнаты, сообразил, что на столбах этих стоит русская печь. Добра в доме скопилось изрядно, так вот ничего сколь-либо ценного Володька пока не приметил. Разве только иконы, но и они, кажется, ничего особенного из себя не представляли. Обычные доски до картонки с картинками. Володька, впрочем, не расстраивался. Делать какие-то выводы пока было рано. Работа ему предстояла большая. Надо было перерыть все лади, все шкафы и комоды, заглянуть в каждый темный угол, забраться на чердак. Там обычно и попадались самые интересные вещи. Он уже высчитал по настенным календарям, по газетам, по дюжине примет, что дом стоит покинутый лет 10. Одна только странность смущала. В двух жилых комнатах было непривычно чисто. Ни тебе хлопьев пыли, ни дремучих паутин, ни дерьма машинного. Но кроме этого еще что-то неясное тревожило Володьку. Какое-то смутное недоброе ощущение не отпускало его. Будто бы в тех комнатах он то ли почуял чего-то, то ли увидел краешком глаза, то ли услышал. Не заметил, не обратил внимания сразу, но в подсознании ежом засело неудобное чувство, и теперь оно ворочалось, ерошилось, кололось, хотя Володька давно уже ушел вниз и занялся делом. Чуваны до закутки последовательно обыскивали. А потом он как-то вдруг сразу понял, осознал, что же это такое ему покоя дает. На него словно просветление снизошло. Он выпрямился, замер, дышать боясь. В горле вмиг пересохло. Он вспомнил. Там, в одной из комнат наверху, что-то негромко, но вполне отчетливо тикало. Он долго стоял в глухом чулане, окруженный светодиодными кемпинговыми фонариками, и вслушивался в ставшую зловещую тишину. Ноги затекли, а он боялся пошевелиться. В голову байки какие-то лезли. Про домовых, про злыдней банников, про лешего, прирученного деревенскими старухами. Вспомнились беглые уголовники, сгинувшие в лесах района. Нет, уголовников тут быть не может. Они бы и вокруг дома наследили, и в доме бы следы оставили, как бы не тихарились. Володька чуть успокоился. А не почудилось ли ему это тиканье? И это насекомое какое щелкало. А пусть даже и часы. Может, кварцевые с мощной батарейкой. Были такие лет 10 назад?
1: Были.
0: Пусть не 10, пусть 8 или 7. Могут часы так долго проработать? Ну, раз тикают, значит, могут.
1: Он приободрился, сел на рассохшуюся бадью, вытащил осу из кобуры.
0: На часы свои наручные поглядел и удивился. Уже почти вечер, надо же.
1: Увлекся чужие вещи, разбирая, к выходу ценные стаскивая. Скоро надо будет на ночлег устраиваться.
0: Но только не здесь, нет.
1: Володька редко оставался ночевать в брошенном жилье. Всегда торопился уйти из пустого дома до наступления темноты.
0: В таких местах и днем-то жутко бывает, особенно в непогоду, а уж ночью-то.
1: Ночевал Володька обычно в Ниве. У него и занавесочки на окнах были, и шторка на присосках для лобового стекла имелась. Закроешься наглухо, заденешься, китайский фонарик затеплешь, радио тихонько включишь, ноги в одеяло завернешь. На сиденье соседнем фанерку устроишь, на ней кофеек в термосе, хлеб с колбасой, яйца, помидорки. Сновато, зато все под рукой, зато все свое, родное, знакомое, уютное. А в случае чего, ключ повернул, газу надал, поди-ка догони. Аллигатор, что там? Володька боком выбрался из чулана, глянул в крохотное оконце, мутное от многолетней грязи. Часа два до сумерек есть. Можно еще выяснить, что это там тикало в верхней комнате. Вот вспомнить бы еще, какое именно. Он собрал фонари и распекал их по карманам. Налобный фонарик на полный свет переключил. Осу еще раз проверил. Ключи от Нивы в нагрудный карман переложил. Найденный патефон «Дружба» к выходу отнес, поставил рядом с прочими находками. Потоптался в парадном, на лестницу поглядывая, в тишине прислушиваясь. Тянул время, с духом собирался. Нет, не может такого быть, чтобы в мертвом доме 10 лет часы шли. Наверняка почудилось. Или действительно сверчок какой-нибудь голос подавал. Володька встал на ступеньку, за шапки и перила правой рукой держась, шагнул выше наверх, глядя. В таких мертвых домах чего только иной раз не померещится. Уж вроде бы привыкнуть давно пора, каждый раз дрожь бросает. То будто тень какая за спиной встанет, то словно кто-то невидимый за руку тронет или по волосам отладит. То голос какой послышится, а ты просто беспросветная жуть навалится так, что не продохнешь. Блажь, конечно. Так вот ночью от такой блажи умом двинуться можно. Не было ничего наверху. Ни в одной комнате. В той, что побольше, ни в другой, в той, что поменьше. И в кухоньке, отделенной от большой комнаты до счетной перегородкой, тоже не было ничего, чтобы тикало, щелкало или стучало. На шкафу высоко стоял круглый будильник. Молчал. На стене ходики висели. Стояли. Старая радиоточка выключена была. Ламповый телевизор под ажурной салфеткой лет 20 как минимум не работал. Роль тумбочки исполнял. Успокоившийся Володька все обошел, все пощупал, проверил. Тихо везде было. Ни тебе насекомых, ни грызунов, ни домовых. Под железную кровать заглянул, по стенам постучал, на продавленном диване с откидывающимися валиками попрыгал. За такой диван, если его почистить, да подлатать 10 000 легко можно выручить. Гобелен над ним, конечно, такой выручки не даст, но гобелен вывести прямо в идеал, не то что диван неподъемный. Сел Володька за стол, серый скатерть задрал, ящик выдвинул, разбирать начал. Очки, безделица, конь деревянный, шахматный, хлам, тетрадь общая с карандашными записями, мусор. А вот 3 рубля до перестроечной — это карман. Значок Олимпиада 80. Сгодится. Толстая пачка писем. Хорошо. Сейчас копаться некуда, но наверняка несколько интересных марок на конвертах найдется. И почтовые открытки тут даже к письмам. Знатоки приедут, выберут ценное, штучное, а остальное стопом купят. Одна открытка упала под стол, перевернулась. Володька наклонился, поднял ее.
2: «Здравствуй, бабушка!»
1: Почерк детский, буквы неровные.
2: «Поздравляю тебя с днем рождения!»
1: Он посмотрел на линялые портреты в рамах под мутным стеклом. «Интересно, где здесь эта самая бабушка? И кто остальные люди?»
2: «Мама говорит, что отпустит меня на все лето к тебе, если я буду хорошо учиться».
1: «Где сейчас этот мальчишка? Кем он стал? Помнит ли свою деревню? Хочет ли увидеть этот дом? Как знать, может, он прямо сейчас выбирается сюда на каком-нибудь джипе?»
2: «Я обязательно к тебе приеду, привезу подарок, так что жди».
1: Бабушка внука любила. Это тут сразу в глаза бросается. Вон кухонная перегородка вся детскими рисунками увешана. канцелярские кнопки заржавели, бумажные листочки свернулись, но карандашная мазня не выцвела, не побледнела. А в раму зеркала мальчишечье фото заправлено. Пожелтевшие уже дюжина, не меньше.
2: Поздравляю еще раз! Желаю тебе здоровья и много-много лет жизни!
1: Убрал Володька открытку в сумку к остальным письмам, свою бабушку вспомнил. В комод заглянул, чайные ситечки взял, щипцы для колки сахара, ажурный подстаканник, коробочку из-под леденцов дореволюционную, интересный пузырек, не то из-под духов, не то из-под лекарств. Все это на платок здесь же найденный уложил, в узел увязать приготовил. В сундуке у печи стоящем обнаружил стопку журналов «Новый мир» за 71 и 72 годы. Полистал, но не позарился. А вот старые издания «Робинзона Круза» прихватил. Очень обрадовался, карточки с кинозвездами на дне сундука обнаружив и патефонные пластинки, все выпил. Много всего набрал, а еще больше осталось. Часы, ходики, он с кукушкой каких-то денег стоит. Гирьки, как шишки, на циферблате картинка с медведями еще различима. За часами остальным надо будет еще раз вернуться, пока светло. Пока не страшно. Вышел Володька из комнаты, придерживая локтем распухшую сумку, волоча узлы добром набитые. Спустился вниз к выходу, запор снял, цепочку с крюка скинул, дверь отворил, свежего воздуха вдохнул, улыбнулся. А хорошо съездил. Всегда бы так. Всю добычу Володька перетаскал в Ниву минут за 40. Разложил аккуратно, чтобы видно было, сколько еще места остается. Что-то разместил в салоне, что-то на крыше под брезентом закрепил. Машину к крыльцу перегонять не решился. Лишних следов не хотел оставлять. Когда работу закончил, на часы глянул, на солнце посмотрел. Подумал о пропущенном обеде и скором ужине, но решил с едой погодить. Воротился к двухэтажному дому быстрым шагом, почти бегом, торопясь оставшееся светлое время провести с пользой. Внизу не задержался, сразу наверх пошел. А когда по лестнице поднимался, ключи от Нивы на пальцах крутя, услыхал отчетливый звук, будто стукнуло в доме. Но не напугался, решил, что упало что-то. Он ведь сегодня много чего тут переворошил, потревожил. В комнату с печкой войдя, сразу к часам с кукушкой направился и встал, тихо не услышав. То самое. И не сверчок это был, не насекомое. Нет. Это часы тикали. Щелкали негромко. Маятником помахивали. Володька икнул. Глазам не веря. Ходики с кукушкой, с гирьками, с шишками, с медведями на циферблате шли. Может, это сквозняк маятник подтолкнул механизм, запустив? А может, какая пылинка гостем потревоженная из шестеренок выпала, и часы сами собой после многолетнего простоя заработали? Может... Володька пытался еще какое-нибудь объяснение придумать. По сторонам озирался. Слюну загустевшую глотал. Может? Он увидел, что гирька поднята, понял, что кто-то в его отсутствие подтянул железную шишку за цепочку, пусть и не до самого верха, но заметно. Обругал себя, приободрить пытаясь. Да сам же ты, наверное, и подтянул, мимо проходил. Дернул безотчетно. А ты случайно зацепился, когда вещи тащил? Может и так. Да только тиканье-то он и раньше слышал, когда первый раз сюда заходил. Теперь в этом никаких сомнений. Володька попятился. Часы щелкали, страх нагоняли. Маятник из стороны в сторону мотался. Да как же такое возможно? Громкий шорох слева заставил Володьку вздрогнуть. Он чуть не закричал, отпрыгнул в сторону. Выронив ключи от машины, схватился за осу, потащил ее из кобуры, мечущимся взглядом отыскивая источник нового шума.
0: Увидел. Занавеска над печкой колышется. Вот на печку-то он и не заглядывал. Что там, на лежанке до палатах, кроме корзины рваного тряпья найдешь? Может, это крыша? Крыса шумит? Или кошка одичалая?
1: Володька шею тянул, едва дыша от страха и напряжения. А Савру где сильнее маятника прыгала.
0: Стукнула на печи. Завозилась. Ни крыса, ни кошка. Большое что-то. Сильнее дернулась занавеска. И Володьки на обозрение будто коряга какая выстрелилась. Нога! Он со страху пальнул из осы, оставив в печном боку рыжую оспину. Перепугался до одури, до помятнения сознания. Нога жуткая, будто птичья лапа, костяная, темной кожей обтянутая. На кривых пальцах черные когти, длинные, толстые, загнутые. Человеческая нога! Скакнул Володьком в дверь, кинулся к лестнице вниз, звон, но запнулся о порожек и покатился кубарем по крутым ступеням кровавые маски оставляя.

Очнулся он в черноте, заскреб руками вокруг, пытаясь понять, где находится. Застонал от боли, в боку кололо, плечо соднило, голова трещала. Вспомнил про часы, про черную ногу с лежанки, показавшуюся, и как падал кувырком, тоже вспомнил. Затих, со страхом прислушиваясь к ночным шумам. Кончиками пальцев осторожно стенку нащупал, к ней переполз, уже примерно представляя, где выход на улицу находиться должен. Фонарик из кармана вынул, как бы засветить не спешил. Шутка очень было. Оно как углядишь такое, что сердце не выдержит и разорвется. Наверху заскрипели половицы. Кто-то в комнатах бродил из угла в угол отросшими когтями по дереву цокол. В мертвой тишине каждый отзвук слышен. Вот шарканье, это веник метет. Постукивание, ухват в холодной печи ворочается, чугунки двигают. Скрип. То ли крышка сундука поднимается, то ли дверца шкафа открывается. Подобрался Володька к уличной двери, нащупал косяк, ручку холодную нашел. Встал на дрожащие ноги, себя трясущейся рукой несколько раз перекрестил. «Отче наш, же Иси на небеси!» беззвучно прошептал. Толкнул дверь от пронзительного визга несмазанных петель, отмирая, наружу вывалился. Увидел яркие звезды, луну пепельную, едва различимую. С крыльца преступка бросился в высокую мокрую траву, побежал, хромая, прикрывая лицо фонариком. «Где машина-то? Где аллигатор?» Кругом деревья черные, кусты плотные, репейцы, плючий, крапива да борщевик. Несколько раз падал Володька, вставал, задыхаясь, оглядывался. Мрачный дом нависал над ним, никак от него не убежать было. Наваждение прямо какое-то! Или это уже другой дом? Или не дом вовсе? Машина вывернулась неожиданно. Володька ударился животом о кенгурятник, шарахнулся от своего отражения в темном стекле. Пригнувшись, бросился к водительской двери, руку за ключами в карман сунул. А нет ключей-то! Он вспомнил, как в верхней комнате выронил всю связку вместе с брелком сигнализации, когда за осу схватился. Не поверил, в другой карман руку запустил, наизнанку вывернул. Нет ключей. Точно, там на полу остались. И оса тоже где-то потерялась. Застонал Володька, за волосы схватился. Хотел фонариком стекло разбить, да вовремя вспомнил о сирене. Только ее истеричного воя сейчас не хватало. Заметался, забегал вокруг машины, не зная, что делать. Не было бы сигнализации, так бы без ключа завел, уехал бы к чертям из проклятого места. Да что же это за дом такой? Что за нечисть там сейчас бродит? Остановился Володька из-под машины в сторону черного дома, поглядывая, не идет ли оттуда кто. Вспомнил свой тесак, по бокам себя похлопал, здесь тесак не выпал. Вытащил его из ножен, руку крепко взял, вооружился, велел себе успокоиться. Может, зря напугался? Там, может, бабка дряхлая живет одна, одинешенька. На улицу не суется почти, перебивается тем, что вокруг дома дикое нарастает. Много ли старухи надо? Запустила себя. Из ума, наверное, давно выжила. Нормальный человек разве тут останется? Чуть успокоился Володька, хоть и не поверил, что в пустой деревне может кто-то, пусть даже неприхотливый и безумный, выжить. А во что тогда верить? В домового, что ли? Сел Володька у колеса Нивы, тесак перед собой в землю воткнул, к жуткому дому лицом завернулся. Посветил на часы фонариком и решил рассвет ждать. Немного осталось. Поутру обычно все страхи вместе с туманом стаивают. Ожидание тянулось долго. Чего только Володьке не чудилось, не думалось. Гнал он прочь жуткие мысли. На звезды глядел, к машине прижимался теснее. «Отче наш» читал, сколько помнилось, да остави нам долги наши.
Когда густой туман по земле пополз, не вытерпел Володька, встал, ушел из деревни на высокий холм, пересидел там углу, встретил рассвет и дня дождался. Как солнце пригрело, да птицы защебетали, так сразу веселее сделался. Вернулся Володька к Ниве, потоптался перед ней нерешительно, на пугающий дом поглядывая. Но делать нечего. Отправился за ключами и осой.

Асура нашел под лестницей. Подобрал, сдул с нее пыль и труху, стер паутину. Недолго потом стоял, слушая, что творится наверху. В парадном было довольно светло. Солнце как раз в окошко заглядывало. Входную дверь Володька распахнул и подпер кирпичом, чтобы она, упаси Боже, не захлопнулась. Тихо было в доме. Пережитое ночью теперь дурным сном представлялось. Володька убрал осу в кобуру, тесак в другую руку переложил, за перевязь взялся. На первую ступеньку его кровью забрызганную ногу опустил. Подождал чего-то наверх, поглядывая, по сторонам озираясь. Тикает, кажется. Разве отсюда услышишь? Преодолевая страх, он поднялся по лестнице. Отворил дверцу, ткнул в пустоту тесаком, потом сам вошел. Сразу услышал тиканье часов, но посмотрел не на них, а на печку. Не свешивается ли что с лежанки, не высовывается ли из-под дернутой занавески. Нет. Он и эту дверь открытой оставил, рассыпающийся валенок под нее сунул. Держась от печки подальше, вступил в комнату. Вот прямо тут брелок с ключами выпал. Тут и должен лежать. Но нет его. Володька ругнулся про себя, еще крепче сжал тесак. На часы ходики посмотрел. Тикает себе маятником, бодро покачивает, несмотря на солидный возраст. Гири в самом низу, скоро встанут. На веник голик внимание обратил.

0: Не тут он вчера стоял. За перегородку вход опасливо сунулся, ухваты проверил. Присел, под кровать заглянул, в запечье фонариком посветил. Нет нигде ключей. Зато ящик стола на полу валяется, перевернутый. Очки, шахматный конь, тетрадка, все рассыпалось. Володька в пустых домах старался не безобразничать, порядок не портить. И он точно помнил, что вчера вернул этот ящик на место. Может, под ним ключи? Нет, нету. Володька выпрямился, встал посреди комнаты на печку, глядя, догадываясь, где найдет ключи. Покосился на дверь, бегство свое вымеряя. К печи шагнув, серую занавеску кончиком тесака тронул, приподнял немного, привстал на цыпочках, пытаясь разглядеть, кто там на лежанке прячется. Но печь высокая, снизу не увидишь. Отступил Володька от печи. Попробовал лавку подвинуть, тяжело. Табурет взял низковат. Стол приподнял, а вот это в самый раз будет. Он подтащил стол к печи, поставил рядом с рыжей выбоиной. Влез на него с замиранием сердца занавеску, приподнял, дыхание сдерживая, заглянул на лежанку. Хоть и знал, что увидит, а все равно перепугался. Черные ступни с отросшими ногтями, корявые бутыловые сучьи руки, запревшие тряпки, то ли халат, то ли сарафан какой, а поверх него короткое, давно изношенное пальто. И страшное высохшее лицо, редкие всклокоченные волосы, тонкая шея, будто из веревочек святая. Не старуха, мумия. Отпрянул Володька, едва со стола не свалился. Но увидел ключи от машины. Старуха их держала в правой руке, сжимала костяными пальцами, обтянутыми черной кожей. Устоял Володька, не упал. Со страхом и отвращением справился, за ключами потянулся и замер с протянутой рукой в страшное лицо, глядя.
1: «Эй!»
0: — позвал он тихонько, голоса своего пугаясь.
1: «Эй!»
0: Высохшая старуха лежала смирно, будто колода. Володька тронул ее пальцем. Она была холодная. На шее ни одна веревочка не билась, не трепетала. И грудь, как Володька, не присматривался, не двигалась.
1: Мертвая была старуха. Утром, наверное, и померла. Ночью побродила по дому, пошумела гостя напугав. Потом на печь собралась и дух спустила.
0: Сколько же она здесь в одиночестве

сын к себе их тащил. Но сухие пальцы на лапу, похожие, держали крепко, совсем видно окоченели. Володька дернул брелок, рука со старушечьей груди упала, стукнула, мертвые пальцы отпустили ключи. И сжались вдруг крепко до хруста, будто мертвая старуха, выхваченную у нее добычу, поймать пыталась. Володька подскочил, а близкий потолок затылком стукнулся и увидел, как открылись впалые глаза на морщинистом лице. Черная старуха повернула голову, приподнялась чуть и уставилась на незваного гостя. Как он внизу оказался, Володька не помнил. В разум пришел уже к машине. Руки тряслись, и он долго не мог попасть ключом в замок зажигания. Все на дом смотрел, взгляд отвести не смел. Ну как появится сейчас на крыльце старуха? Ну как спустится, выйдет сюда? Рыкнул стартер. Двигатель сразу схватился, заработал на повышенных оборотах. Володька, не дожидаясь, пока мотор прогреется, включил передачу, сцепление отпустил. Заглох, конечно, тут же. А ты, мать твою! Солнце вовсю светило, на улице так и щебетало.

Мухи в стекловире сел над страхом, едва не верещал и понимал, что кончился сегодня этот его бизнес, что никогда больше не сможет он в заброшенный дом войти, хоть бы и белым днем, хоть бы с двустволкой наперевес, хоть бы там мешок с золотом лежал. Содрогнувшись от электрического разряда, опять ожил аллигатор. Володька заколотил ладонью по рулю, на месте нервно заерзал, вытерпел, выстрадал целую минуту, позволив машине немного разогреться. Спронул Ниву с места, поворачивать начал на вчерашнюю колею выводя. И увидал все же то, чего так боялся. Мертвая старуха встала в открытые двери двухэтажного дома. Горбатая, простоволосая, вся черная, стоит, качаясь на худых ногах, и тонкие руки вперед тянет. В том, что старуха мертва, Володька не сомневался. Он же трогал ее, дыхание слушал, движение живот приглядывался. И он ее глаза видел. Мертвые они были. Бешено заругавшись, Володька прикатил педаль газа и поскакал, запрыгал по кочкам машину, не жалея, лишь бы поскорее, лишь бы подальше. Когда он выезжал из деревни, ему почудилось, что сзади кто-то сидит, тянется к его шее черной птичьей лапой. Он резко обернулся, зная, что именно сейчас увидит. Никого там не было.

Три дня ходил Володька. Вздрагивал от любого шороха, любой тени шугался. Спал при свете с включенным телевизором и никому ничего не рассказывал. Только церковь посетив, да в бане с женой попарившись, стал жевать. Немытого аллигатора наконец-то принялся разгружать, загнав его в гараж, чтобы соседи случайно ничего не увидели. Какие-то вещи в сарае спрятал, какие-то в дом переносил, а другие здесь же в гараже оставлял, благо места под стропилами хватало. Разобравшись с крупной добычей, Володька взялся за мелочи. Первым делом звонился в райцентр тамошнему филателисту Петровичу, работавшему в краеведческом музее. Позвал его в гости, попросил о консультации. Пачку конвертов на рабочий стол положил на видное место. Но письма из них от греха подальше все вынул, убрал в картонную папку, спрятал ее под компьютер. Туда же и открытку сунул. Только одну случайно на пол уронил и не заметил этого. Ногой ее нечаянно в угол задвинул, когда советскими купюрами и облигациями занимался, когда искал в интернете фамилии киноактрис с черно-белых карточек. А перебирая коллекцию значков, так увлекся, что даже вечерние новости смотреть не стал, хоть и собирался. Жена заглянула, предупредила, что в соседке на часик отлучится. Володька только махнул ей рассеянно: «Иди себе, мешай». Включил настольную лампу, паяльник в розетку воткнул, кислоту достал, наждачку мелкую, плоский натрий. Часов 10 уже, наверное, было, когда в дверь постучали. Володька стук услышал не сразу, далеко сидел. А когда услышал, не сразу поднялся, забыл, что жена ушла, думал, она откроет. Рассердился еще на нее. «Что мешает?» — крикнул в пустой дом. И только тогда вспомнил, что один остался. А в дверь стучали и стучали, не сильно, но требовательно. «Уж не Петрович ли прилетел? Что-то быстро сегодня. Деньгами, небось, разбогател, спешит теперь на поживу, знает, что первому клиенту положена скидка». Володька встал, положил горячий паяльник на проволочные рогульки, в окошко поглядел. Светло еще было, чистое небо словно горело. Он задернул занавески и вышел из комнаты, дверь не прикрыв. Прошел коридором, раздражаясь от непрекращающегося настырного стука. «Слышу, слышу!» — крикнул. «Иду уже!» Толкнул от себя уличную дверь, придержал кончиками пальцев, заглядывая. «Кто там? Петрович ли?» «Не вижу вроде никого». «Шутки шутят!» Черная сутулая фигура вышла сбоку, звонко стуча по стенке сухим кулачком. Ноги худые, коряги, руки птичьи, лапы, одежа рвань грязная, лицо подгнившее печеное яблоко. Не старуха, мумия. Володька покачнулся, будто его в грудь ударили, в самое сердце. Открыл рот и тонко жалобно закричал.

0: Степан Петрович Хромов до Моисеева добрался лишь на следующий после Володькиного звонка вечер. Раньше дела не пустили. Привез он с собой планшет, складную лупу, пинцет медицинский, набор клемташей, два толстых истрепанных справочника и рассыпающуюся кипу распечаток и ксерокопий по его слезной просьбе, сделанных городским племянником. Дом Топоровых Степан Петрович помнил хорошо. Чуть не единожды приезжал сюда на своем тарахтящем москвиче, чтобы попить кофе с баранками и абрикосовым вареньем, повалакать в музейных делах, поглядеть на новые марки и прочие Володькины находки, ну и выбрать себе кое-что на обмен или в коллекцию. Припарковавшись на лужайке перед глухим забором из профнастила, Степан Петрович выбрался из автомобиля и некоторое время топтался у сваренной струк калитки, надеясь, что радушный обычно хозяин выйдет на улицу встретить гостя и, как обычно, поможет нести справочники и норовящиеся рассыпаться бумаги. Но его прибытие, кажется, никто не услышал. И несколько уязвленный Степан Петрович направился к дому. На суп его долго никто не отзывался, и он окончательно осерчав, уже было решил ехать назад, как вдруг дверь отворилась, и из дома выглянула Зина, Володькина жена. Была она зарёвана, так что Степан Петрович сразу заподозрил неладное, но спрашивать ничего не стал, а поздоровался с улыбкой. Зина только кивнула ему, сказала коротко: «Нет его». «Как же нету?» – растерялся Степан Петрович. «Вчера мне звонил, сказал, что очень ждет. Заболел?»
1: «Заболел»,
0: — согласилась Зина. «Ну, чай поправится, молодой чай», — быстро залепетал Степан Петрович, опасаясь, что дверь сейчас захлопнется, и он останется с носом. «Так что же, мне не увидеть его теперь, что ли? Или он дома лежит?»
1: «Я ему тут говорю», —
0: устало проговорила Зина.
1: «В больницу
0: он». «Ах ты!» Расстроенный Степан Петрович головой покачал. «Я уж бензину сколько пожег, дела оставил. Зря спешил их». Чувствовалось, что Зине на его печали глубоко плевать, но вставшего на пороге гостя она пока терпела, дверь вежливо придерживала.
2: «Так что там Володька мне показать хотел? Может, я гляну глазком?»
3: «Очень уж он звал меня. Приезжай, говорит Петрович, консультировать будешь».
2: «Что же он так быстро слег, а?
3: Удар, что ли, хватил?
2: Ты, Зин, не переживай. У меня 6 лет назад инсульт был, а и ничего. Только глаз как бы немного косит, но не каждый заметит».
1: «Не инсульт у него», —
0: махнула Зина.
1: «Вы заходите, ладно? Терпень на улице стоит».
2: «Ты в какой больнице?»
0: — полюбопытствовал Степан Петрович, заходя в дом.
1: «В Огородском он».
0: Замешкавшись, неохотно призналась Зина. «Чего ж скрывать, вся деревня знает».
1: «Вчера ночью скорую увезла».
2: «Вон это как!»
0: Пожевав губу, посочувствовал Степан Петрович.
2: «Повеситься, что ли, хотел?»
1: «Да кто на вас?»
0: Возмущенная до глубины души Зина громко фыркнула.
1: «Помутнение у него какое-то было, приступ! Привиделось ему что-то, а вечером по деревне бегал и прятался, все! Да это 3 дня назад не свой был, так вроде отходить хочу, там тебе, пожалуйста!»
0: Зина заплакала. Степан Петрович топтался рядом, не зная, как ей помочь, как придержать. Не умел он ладить с женщинами. Сняв очки, Степан Петрович протер их, завернул во фланелевую тряпочку и убрал в нагрудный карман. Покашлял в кулак.

0: большой, с девушками, и семья по местным меркам жила богато. Степан Петрович, когда тут бывал, всякий раз удивлялся, в каком достатке, оказывается, можно жить в деревне. И тут же себя одергивал в нескромной зависти, укоряя. Так ведь они и работают много. Дина он чуть не каждый день ездит торговать, на улице до темноты стоит, что в мороз, что в жару или дождь, с иностранцами как-то договаривается, общий язык находит. Не зря университет кончал. На столе в кабинете писем не было.
1: Вот тут же лежали.
0: Несколько раз повторила Зина, на угол стола показывая.
1: И я точно помню, я видела.
0: В комнате был беспорядок. Валялись рваные газеты, Володькин компьютер на боку лежал, какие-то значки по всему полу разлетелись, паяльник на проводе висел.
1: И я не убиралась еще,
0: объяснила Зина.
1: И когда из дома уходила, Володь здесь сидел, паял чего-то. А потом ему, наверное, плохо стало. Вот тут и компьютер прокинул, значки свои покидал.
0: Она вздохнула, будто застонала. «Так может, он с собой письмо унес?» – спросил Степан Петрович, обходя стол и последовательно выдвигая ящик за ящиком.
1: «Не было при нем ничего!» –
0: помотал головой Зина.
1: «Не знаю я, куда они делись!»
0: Она принялась помогать Степану Петровичу. Ей самой было любопытно, куда пропали конверты. И мужа она побаивалась. Поправится он из Богородского и вернется, с нее же и спросит. Они все пережили, не было в комнате конвертов. Только и нашли, что открытку старую под столом. Степан Петрович придирчиво ее оглядел, сохранность хорошая, тираж указан небольшой, картинка интересная, может и стоит каких-нибудь рублей. Я возьму ее.
1: Не знаю даже.
0: Зина пожала плечами.
1: Тут Володина все.
0: Мы с ним рассчитаемся, когда он вернется.
1: Ну... Берите, наверное. У вас целее будет.
0: А конверт, если найдешь, позвони.
1: Ладно. Ума не приложу, куда делись. Вот тут лежали, на самом видном месте.
0: Прощались они уже по-приятельски. Зина дала волю чувствам, гостя до машины провожая. Разревелась, глухо запричитала. Смущенный Степан Петрович неловко гладил ее по волосам и без уверенности в голосе обещал помочь, если будут какие-то трудности. Сев в машину, Степан Петрович еще раз осмотрел найденную под столом открытку. Неровные буквы ребенком писанные перечитал. «Здравствуй! Жди! Много-много лет жизни!» И о своей непростой семье, вспоминая, подумал рассеянно, что настоящую ценность этой открытки могут определить лишь два человека. Неведомая бабушка, давно уже, наверное, умершая, и ее неведомый, давно уже выросший внук. От почтовая марка, год выпуска, картинка, тираж. Пустое все. Он положил открытку на сиденье рядом и завел москвич. Вздохнул глубоко, чувствуя знакомую соднящую боль под сердцем. Вывернул тяжелый руль двумя руками. Уже темнело, и он включил фары перед тем, как дать задний ход. Когда машина разворачивалась, полоса электрического света сползла на растущие против Володькиного дома кусты. И Степану Петровичу померещилось, будто там, покачиваясь, стоит какая-то сутулая черная фигура. Он не успел ее разглядеть. Машина, подпрыгнув, вернулась в колею, фары высветили дорогу. А когда Степан Петрович уже выезжал из Масейцева, ему вдруг почудилось, что сзади сидит кто-то страшный и тянется к его шее худыми руками, похожими на куриные лапы. Он резко обернулся, едва не выпустив руль.
2: Никого там не было.

0: Вы слушали рассказ Михаила Зыкина «Бабушка». Спасибо. И прежде всего спасибо автору Михаилу.
1: Можно чуть побольше света? Спасибо большое. Сейчас.

0: Все работает?
1: Работает, отлично. Но, честно говоря, каждый раз, когда я читаю рассказ, который не читал до этого, то есть вслух, ну, по-разному бывает. И как раз когда это что-то в жанре хоррор, саспенс или что-то в этом роде, иногда, честно вам признаюсь, мне так интересно, что будет дальше, что это приводит к каким-то временным помутнением, этим и вызваны некоторые оговорки и все прочее. Прошу прощения за них, и прежде всего автора. Потому что, и, кстати, интересно было спросить, как вообще на слух воспринимается собственник?
2: Ну, хорошо воспринимается, с удовольствием слушаю, переслушиваю.
1: Ну, а вот бывает такое, что картинка, возникшая в процессе написания, либо соответствует тому, что слышишь, либо, напротив, абсолютно разное, то есть разные понимания происходящего?
2: Ну, даже не знаю. Картинки как таковой нет все-таки, я как-то больше не картинками, а буквами. И вот именно как звучат буквы, мне нравится даже больше, чем то, как они написаны.
1: А, вот как, потому что для меня, честно говоря, визуализация — это первое. То есть, когда я читаю текст, у меня все-таки складывается какая-то еще и картинка дополнительная, потому что я вижу буквы, но за буквами уже что-то еще угадывается.
2: Ну, в этом смысле мне может и проще, и сложнее в какой-то степени, потому что вот конкретно этот рассказ, там очень много взято вот реально существующих вещей. То есть я, конечно, бабушку такую не видел, но дом этот, это в деревне Лазарцево-Фомино, моя родина, есть такой двухэтажный дом. Есть такой двухэтажный дом. И, собственно, я там провел детство, можно сказать, когда друг жил. Я у меня там по этому дому шарахался. И последний раз, когда вот я на 3 мая ходил на рыбалку, 3 мая, я в этот дом заглянул, так посмотрел, заходить не стал, думал, вдруг там бабушка.
3: Это и есть визуализация детских страхов Михаила. Нет, я хочу напомнить, когда у нас в гостях был Олег Дивов, кто помнит, когда Влад задал ему такой же вопрос, Олег сказал, что это очень важно для автора, потому что автор очень часто написанный рассказ первым делом прочитывает сам себе. Естественно, мы все не такие чтецы, как Влад, и не умеем так выделять интонациями, поэтому услышать рассказ в профессиональном исполнении всегда очень полезно. Сразу замечаешь кучу глюков. А еще я хочу сказать, вот вопрос по поводу восприятия рассказов. Вот с того момента, как я начал заниматься текстами, 200 с чем-то мы уже сделали рассказов для BodFM, больше 50 для iPri, несколько вот на живое чтение, ну, можно сказать, порядка 300 рассказов, был только один случай, когда автор остался резко недоволен прочтением рассказов. Действительно, автор был просто обижен, что ему в душу наплевали. Вот, все остальное время восприятие текстов резко положительное.
4: Юлия Остапенко. «Стигматы».

0: Жизнь нас ничему не учит. Так говорят. Но какая же это глупость? Сегодня очень чистое небо. Надо сказать, редкость для этих мест. Ни облачко, не говоря уж о тучах. Солнца, впрочем, тоже нет. Но как раз это неудивительно. Здесь его никогда не бывает. Я выхожу во двор. На ходу поднимаю воротник плаща. По-прежнему смотрю на небо. Странное небо, да чего же странное. Нет, я уже давно перестал воспринимать подобные мелочи как счастливые предзнаменования. Смешно. Раньше я любую ерунду принимал за благоприятный знак. Не сразу, конечно. Только когда здешняя зараза въелась в меня до мозга костей. Черт, да тут ведь все верят в предзнаменования. И что характерно, только в хорошие. Они зерно сеют, только если его черная курица поклюет. Я как-то спросил мамашу Эклиф, отчего так, а она только плечами пожала. Понятное дело, силу привычки. Вот и со мной так же. С чего я взял, что ясное небо — это хорошо? Может, потому что это бывает нечасто? Но хоть изредка, хоть время от времени можно давать мне шанс. Настоящий шанс, а не ту иллюзию, которой ты пичкаешь меня уже... Не надо, не надо, прекрати, я не знаю, какой уже год. Так о чем это я? Жизнь нас ничему не учит? Чушь. Она учит тому, что мы никогда не захотим учиться. Это слишком больно. И физически тоже. В моем случае.
1: Бру, скотина, пошла!
0: Хрипло горланит старина Патрик, нещадно пиная вьючную кобылу. Бедняжка тужится из последних сил. Налившиеся кровью глаза вылезают из орбит. Пена клочьями свисает с оттопыренной губы. От надсадного хрипа разрывается сердце. Сбитые копыта загребают землю. Патрик лупит ее с усердием, достойным похвалы. Я могу его понять. В последнее время бедняга совсем сдал. Он очень много пьет. Порой я составляю ему компанию. Мы надираемся на пару под старым предлогом «Кто кого перепьет?» И меня приносят к Нерине тепленького и размягшего, чтобы она меня утешила или высекла, в зависимости от настроения. Все, что она любит, это правда. У нее есть небольшая склонность к садизму, но моя девочка очень стесняется этой слабости. И мне приходится самому давать ей повод. Так безопаснее.
1: «Да пшла же ты!» —
0: надрывается Патрик, и кобылка надрывается следом, и вот так они надрываются вдвоем. Старик-извозчик и вьючная лошадь вместе в унисон. Это тоже своеобразная гармония. Я немного завидую им. Мне не дано даже такой... В этой части замка сейчас тихо. После полудня активность челяди перемещается под крышу, в кухню, мастерские, пыльные душные залы. Нет, что это я? В ослепительные, великолепные залы, сверкающие блеском тысяч начищенных плиток, зеркал. Что еще? Канделябров? Да. Нет. Нет, нет, черт подери, один только раз Нерина имела неосторожность показать мне, как все обстоит на самом деле. А я не могу забыть этой... Пыли, паутины, могильного холода, веющего из продуваемых сквозняком коридоров. Залы, светлые залы, пышность и великолепие, тепло и уют. Старина Патрик, мамаша Эклиф, вьючная кобылка, мучительно кряхтящая в пяти шагах от меня. Протяну руку, коснусь теплой шелковистой морды, влажный нос ткнется мне в ладонь. Я снова подумаю с изумлением, с восхищением. Чертова ведьма! Ведь ничего этого нет. Интересно, неба без облаков тоже нет? Хотелось бы верить, что она еще не сумела дотянуться так высоко. Хотелось бы верить, что хотя бы это она мне оставила. А черт с ним. Каждый раз я говорю себе «черт с ним», каждый раз встряхиваю головой, поднимаю воротник плаща. Плащ настоящий? Да? Ты так думаешь? Хмурюсь. Твердым шагом пересекаю двор, иногда не удерживаюсь от соблазна перекинуться парой фраз со слугами, которых я знаю. Не существует вне моего воображения, вне иллюзии, которая заменила мне настоящий мир. А иногда... Рэндалл. Она одна умеет так произносить мое имя. Я понял это, как только она сделала это впервые. Много-много лет назад. Оно спорхнуло с ее губ, как мотылек, пугливо срывающийся с цветка за миг до того, как вы сжимаете его тонкие крылышки грубыми мозолистыми пальцами. И вам остается только смотреть на лениво колышущуюся головку цветка. Смотреть до тех пор, пока вы не поймете, что это мак. Поэтому, именно поэтому я останавливаюсь, хотя, казалось, уже решил, черт с ним, останавливаюсь и оборачиваюсь, и смотрю вверх, щурясь от нестерпимо яркого света. Ну, что на этот раз? Как всегда, или... Я вижу Нерину в окне ближайшей башни на самом верху. Она высунулась в окно по пояс, наклонилась вниз. Белые, как иней, волосы струятся по опрятной каменной стене. Я щурюсь сильнее, словно близорукий, стискиваю зубы, силой кусаю себя за язык. Не так давно я обнаружил, что внезапная острая боль помогает на миг сбросить оковы ее чар. И действительно, долю секунды вижу хищный, изогнутый, обугленный скелет, готовый обрушиться башни. Вижу изломанные ветки мертвого плюща у окна. Вижу четкий оскал обтянутого тухлой кожей черепа. Или не вижу? Вот уже и не вижу. И кто разберет, не было ли это плодом моих... Не фантазий, здесь все свои, не надо эвфемизмов, галлюцинаций. Да, назовем вещи своими именами. Давно пора сойти с ума, давно пора.
2: «Рэндалл!»
0: Отчаянно зовет она и тянет вниз белоснежные руки. Я сухо улыбаюсь, посылаю ей воздушный поцелуй. Она всплескивает голыми руками, сердито качает головой.
2: «Ты опять?»
0: «Опять, душа моя, опять!» Говорю я сквозь зубы и отворачиваюсь. Услышала, не услышала, неважно. Она всегда говорит: «Рэндалл, ты опять?» И всегда я отвечаю одно и то же, только разными словами.
2: «Ну перестань!»
0: Доносится до меня ее низкий бархатистый альт, когда я уже шагаю к замковым воротам.
2: «Это уже становится просто смешно, слышишь?»
0: Ну, в этом она, пожалуй, права. Мне не уйти. Я прекрасно это понимаю, но нет в мире силы, которая могла бы заставить меня прекратить попытки.
2: Я все надеюсь, вдруг настанет день, и я...
0: «И ты что?» — кричит Нерина из окна. Кажется, она всерьез сердится. Почему, непонятно, я ведь не уходил почти неделю. «Мне тоже это надоело, Рин, — хочу сказать я. Ей-богу, так надоело! Ну отпусти ты меня! Просто позволь мне, наконец, уйти! Ты же знаешь, что я тебя ненавижу! И я не верю, что тебе настолько нравится мое тело. Так зачем же ты мучаешь нас обоих? Ты ведь страдаешь, что же я вижу. И не испытываю к тебе ни малейшего сочувствия, а от этого еще больнее. Что же ты за человек? Что же ты за женщина, хоть и ведьма, если способна терпеть такое? Я очень хочу сказать ей это. Но не говорю. Потому что ей и так известны мои мысли. Это самое малое из того, на что она способна. На что еще способна моя Нерина? У вас богатая фантазия? Ну так прикиньте, каким примерно может быть могущество ведьмы, 2000-летия живущие в полном одиночестве на самом северном краю мира? Я подчеркиваю, в полном одиночестве.
2: В глубине души она очень-очень стеснительна и никогда не стала бы демонстрировать свое могущество глупому и грубому миру.
0: Пускать пыль в глаза — это не в ее духе. Вот и живет одна уже сколько столетий. Вы спросите, а как же я? А я не в счет. Порой я сомневаюсь, не выдумала ли она меня. Впрочем, если верить Нерине, я не первое ее увлечение. Она это так мило называет — увлечение. Страшно подумать, что бы она вытворяла, если бы влюбилась по-настоящему. Раньше у нее было несколько паси. Все они, как я понял, закончили свои дни плачевно. По правде говоря, она их попросту замучила. Может, запытала в своих уютных подвальчиках, а может, заездила до смерти на шестиспальной кровати, которую я в последние годы ненавижу почти так же сильно, как саму Нерину. Но с ними она упорно пыталась опровергнуть народную мудрость «насильно мил не будешь», и, как это всегда бывает в стычках с народными мудростями, потерпела поражение. Мне повезло больше. Я всего лишь не могу уйти.
3: Или могу? Да, я могу. Вот и сейчас, оставляя за спиной ее обиженные гортанные выкрики, я подхожу к воротам.
0: Иствик, неуклюжий полноватый привратник с вечно тупой алебардой под мышкой, привычно клюет носом, крепко сжимая в кулаке связку ключей. Я дружески хлопаю его по плечу, он мгновенно открывает глаза, говорит:
1: «Милорд, вы снова...»
0: И я только усмехаюсь в ответ, хотя внутри все холодеет от жалости, скользящей в глазах старика. Это тоже иллюзия, не правда ли, Нерина? Ты специально поставила его сюда, чтобы помучить меня еще больше перед самым выходом. Хотя я знаю, что даже будь Иствик настоящим, живым, я видел бы в его глазах все то же едва уловимое, несмелое сострадание. Не надо, старина. Я самый несчастный человек в этом проклятом месте. Знаю и без тебя. Он вздыхает, кряхтит, отпирает свою кибитку, приводит в действие незамысловатый механизм. Ворота со скрипом опускаются. Густая коричневая пыль медленно вздымается клубами, тянется к непривычно, подло ясному небу. Я выхожу на свободу.
3: Здесь другой воздух. Еще не свободный, но уже почти.
0: Слева море, бездны воды, проклятые воды, по которой много лет назад мы прибыли в это кошмарное место. Спереди и справа горы, сизые, неимоверно высокие. Где-то за ними настоящий мир. Мир живых людей, живого солнца. Где-то там осталась Гвиневер. Но она, наверное, давно уже умерла. Наш сын давно умер, его дети, его внуки тоже. Здесь, по эту сторону гор, нет времени. Здесь нет смерти, нет жизни. Только умирание. Я когда-то слышал, что эти места называют зимней агонией. Зимы здесь, впрочем, тоже нет. Когда я впервые рассказал об этом Нерине, она засмеялась, но это был странный смех. Никогда больше она так не смеялась. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я иду быстро, подняв голову, не сводя глаз с гор. Ни одному человеку не удавалось их перейти. И даже если случится чудо, даже если я дойду до них на этот раз, мне их не одолеть. Там страшный холод, и снег, и ветер, и нет воды, и не растет даже чертополох. Я умру в этих горах, но лучше там. Господи, лучше бы там, на свободе. Что? Да, я тоже думал, что это глупости. Чертовы сентиментальные глупости. Первые 10 лет. Чем дальше, тем холоднее. Тем свежее воздух, тем сильнее запах моря, хотя на самом деле я от него удаляюсь. Но еще даже близко нет того щемящего, почти вызывающего слезы чувства, когда начинает казаться, что да, я смог, слышишь, гребаные ты стервы, я все-таки смог! Восхитительное чувство. Наверное, оно даже стоит того, чем я за него неизменно расплачиваюсь. Иногда оно приходит позже, иногда раньше, но ни разу мне еще не удавалось достичь гор. Однажды подошел почти вплотную. Странный случай, кстати. Тогда я сильно болел, от кашля просто легкие разрывались. Сразу после того, как я бросился в море, хотел... Да нет, не утопиться. Не даст она мне утопиться. Хотел вплавь добраться до людей. Разумеется, птички-сестрички вытащили меня, но к тому времени я успел основательно нахлебаться ледяной воды. Провалялся с лихорадкой недели две, а потом, едва смог подняться, ушел. И надо же, выдержал как никогда долго. Но все равно, не до гор. Я никогда не выдерживаю до гор. Я никогда не могу уйти. Потому что рано или поздно, как бы я ни спешил, как бы ни держался, у меня на ладонях открываются стигматы. Я останавливаюсь, круто оборачиваюсь, скидываю голову. Они уже тут. Милые-милые птички-сестрички, Мизриэль и Патоэль, сволочные твари, чья внешность и нрав полностью отражают натуру их создательницы. Полуженщины-полуптицы с человеческими лицами, с торсом и руками первобытных людей, с мощными обвислыми крыльями за накачанными плечами. У них очень милые улыбки.
3: Они всегда улыбаются. Когда тебя хватают за шкирку и пихают мордой в твое собственное дерьмо, конечно, гораздо приятнее видеть на лице того, кто тебя унижает, ласковую и дружелюбную улыбку. Нет, правда. Они очень меня любят. Нерина очень меня любит. Просто любовь у них такая же, как они сами. Зимняя агония. Красиво, да? Мизериэль и Патуэль парят надо мной пока еще вдалеке. Ведь я прошел совсем мало. А они никогда не торопятся. Они дождутся, пока ладони у меня треснут ровно по линии жизни, изрыгая теплую яркую кровь. Они двинутся по алым следам, которые я оставлю на твердой серой земле. Они будут лететь, паря надо мной неспешно, задумчиво, словно стервятники, пока я не упаду без сознания, вконец обессилев от потери крови. А потом возьмут меня своими сильными мускулистыми руками и отнесут к нашей повелительнице обратно. Она наложит заживляющее заклятие на мои раны, споет мне песню про лорда Рэндалла и вытрет мои взмокшие от пота виски. Потом я отдохну немного, и все повторится сначала. И сначала. И сначала. Так хочется добавить до самой смерти, но смерти здесь нет. Одна только агония. Если задуматься, это очень удобно. Мне кажется, она давно придумала этот способ. Задолго до того, как корабль, на котором я плыл, прибила бурей к ее берегам. Она убила всех, кроме меня. Чем-то я ей понравился. И никогда, ни одной минуты я не думал, что мне повезло, даже в самом начале. Ее дружелюбие и любезность меня не обманули. Я сбежал в тот же день и, помню, страшно удивлялся, что за мной не было погони. Только эти птицы, не пытавшиеся напасть, просто спокойно парившие чуть в стороне, пока я, задыхаясь, мчался по скалистой пустоши к морю. В тот раз я прошел совсем немного. Никогда мне не забыть ужаса, который охватил меня, когда из моих ладоней начала сочиться кровь сама по себе. Я застыл, глядя на истекающие кровью руки, а птички-сестрички уже были рядышком. Ласковые, улыбчивые.
4: Ну, нагулялся.
3: Они отвели меня обратно. Я был так шокирован, что и не думал сопротивляться. А кровотечение прекратилось, лишь только я ступил в замковые ворота. Теперь оно прекращается совсем быстро. Иногда птички даже не успевают приземлиться. А я уже знаю. Она опять победила.
4: Рэндалл, опять?
3: Опять. И опять, и опять. Я иду по серой пустоши, сначала глядя прямо перед собой, потом низко пригнув голову под порывами ветра, тянущегося с гор. Я затылком чувствую их желтые глаза без зрачков, их ядовито-простодушные улыбки. О чем они говорят, когда остаются одни? Им-то это все еще не надоело? Им хоть что-нибудь в мире может надоесть? Их хотя бы двое. Попросить, что ли, Нерину вылепить мне из тумана брата-близнеца? Впрочем, было уже. Она быстро начинает ревновать, а меня бесит ее ревность. Фантом все равно умрет страшной нарисованной смертью в камере пыток. Я напьюсь со стариной Патриком, а она меня высечет по причинным местам. А потом будет плакать, жалеть, говорить: «Бедный мой, бедный». Стоп! Что это я? Я не вернусь. Надо думать так. Я не вернусь. На этот раз все у меня получится. Небо-то ясное, правда? Небо ясное. Птички-сестрички в ясном-приясном небе. Здесь никогда не бывает других птиц. Интересно, а чем питаются наши канареечки? Я останавливаюсь снова, оборачиваюсь. Птички уже ближе, а прошел я даже больше, чем думал. Горы, правда, еще далеко, но силуэт замковой стены уже подернулся сумраком. На таком расстоянии иллюзия не действует, во всяком случае, целиком. И я вижу зимнюю агонию такой, какова она на самом деле. Заброшенный, заплесневевший склеп, населенный полуразложившимися трупами. Здесь это не так пугает. Как ни крути, лучше быть на таком от нее расстоянии, никак не ближе. Вырыть тут землянку, что ли? Я чувствую влагу в ладонях.
4: Уже? Нет, это только пот. Пока.
3: Ну да, в самом деле, землянка — это не то. Это конура для любимой собачки. Это не свобода. Свобода дальше. Еще немного дальше. Там, где я начинаю почти верить. Я смог. На этот раз я смог. На этот раз я смог пройти столько же, сколько проходил обычно в последние несколько лет. Примерно треть расстояния до хребта. Один раз глотнул пронзительного, обжигающего горного воздуха. Стало холодно, свежо. Птички сохраняли дистанцию, но такая тактичность с их стороны была излишней. Я поворачиваюсь лицом к замку, сажусь на землю, вытираю ладони о камни, не сводя взгляда с подернутого дымкой силуэта моей далекой тюрьмы. Камни быстро становятся красными, ладони грязными. От заражения крови я тоже не умру. Пробовал. Я никогда не умру. Я никогда не умру. Теперь это уже не пугает меня так, как раньше. Наверное, я привык к этой мысли. Нерина все только смеется.
5: Как говорили древние, трудно только первую тысячу лет.
3: Я еще и сотни здесь не пробовал. Господи, сколько же моей крови выпила эта земля, что могло бы вырасти на ней, если бы... Мысль я закончить не успеваю. Мизериэль и Патоэль плавно пикируют на землю, пригибаются в прыжке, распрямляют стройные спины, идут ко мне, улыбаются.
5: Прогулка окончена. Теперь мальчику мыться и спать.
3: Может, мне стало бы легче, если бы я сумел убить кого-нибудь из них. Но я и этого не могу.
5: Что так поздно вернулся, лорд Рэндалл, мой сын?
3: Голова раскалывается. Всегда она раскалывается, словно с перепоя. Тело подрагивает от иссушающей, испепеляющей слабости. Нет сил даже руку поднять, а уж тем более сказать «заткнись». Но придется. Долго я этого не выдержу.
5: Что так поздно вернулся, о мой паладин? Замолчи же! Я охотился, мать, постели мне постель. Я устал на охоте и крепко уснул.
3: «Заткнись же ты!» — кричу я, стиснув веки. Плотно-плотно, чтобы ни один луч проклятого мертвого солнца, которого даже нет, не просочился сквозь этот заслон и не сжег мне глаза. Что-то мягкое касается моего лба. Батист, уже успевший вымокнуть насквозь. Я осторожно прижимаю подрагивающие от усталости пальцы к ладоням, нащупываю вечно живые, вечно свежие шрамы, уже много лет заменяющие мне линию жизни. Не больно, но пока еще холодно. Нехорошо мне что-то. Пока меня тошнит, Нерина заботливо придерживает мою голову. Потом помогает лечь, оправляет задравшееся одеяло, поднимает с пола золоченый таз, придерживая его перед собой, как прачки держат корзины с бельем. Только на моей Ирин зеленая парча, а не выцветший хлопок, и в руках у нее золото, а не пенька. Правда, в емкости отнюдь не пахнущее морозной свежестью белье. Очень символично, кстати, парча и золоченый таз с блевотиной. Чертовски символично.
5: Почему ты так не любишь эту песню?
3: Она у меня уже в печенках сидит.
5: Мне кажется, очень подходит.
3: Иди ты! Она заливается грудным смехом, очень сексуальным. Первое время мне даже нравился этот смех. Разговоры у нас всегда одни и те же, из года в год. Почти ритуал, ничего не меняется. Наверное, это бесит меня больше всего. Все еще. До сих пор. Нерина отдает таз служанке, развощекой дурнушке с пухлыми губками и бородавкой над бровью. Порой изобретательность моей девочки просто умилительна. Снова садится рядом со мной, скрывшись в тени балдахина, берет мою руку тонкими холодными пальцами. Они всегда остаются холодными. Мне кажется, это та малая толика правды, которую она не может спрятать даже от себя.
5: Рэндалл, ну зачем ты?
3: Что зачем я? Что зачем?
5: Зачем ты уходишь?
3: Я всегда уходил и всегда буду.
5: Зачем? Зачем?
3: Она уже почти плачет. В такие минуты мне ее немного жаль. Но это только потому, что пока кровь не заструится по сосудам в привычном объеме, на злость просто нет сил.
5: Ну что такого есть там? Что из того, что не могу дать тебе я?
3: Это тоже часть ритуала. Я давно ответил ей на этот вопрос и давно понял, что ответа она просто не слышит. Он выпадает из ее сознания, из ее памяти. Он вне сферы ее восприятия. И это, наверное, тоже можно понять. Я стараюсь. Гвиневер. Да нет, я уже почти не думаю о ней. Как не думаю о земле, которую когда-то считал своей родиной. Вспоминается почему-то колодец во дворе дома, где я вырос. В детстве я любил спускаться в него днем, забравшись в катку. Младший брат всегда стоял наготове и вытаскивал меня по первому крику. Говорят, днем из колодца видны звезды. Я когда-то попробовал рассказать об этом Нерине. Она ужасно растрогалась и долго плакала. А я после этого не мог вспоминать о том колодце без отвращения. Странно, что я раньше не понимал, какая все это глупость. Знать бы, что надо вспоминать, к чему надо хотеть вернуться.
5: «Я же даю тебе то, что никто никогда не даст», —
3: шепчет она, прижимая мои пальцы к своей щеке.
5: «Вечную молодость, вечную жизнь. Ты бы уже давно умер в том мире».
3: «Я и так давно умер», — отвечаю я и, отняв руку, отворачиваюсь к стене. Нерина вздыхает. Слезы сегодня будут? Нет. Из года в год она становится все плаксивее. Сидит еще немного, несмело гладит меня по голове, поднимается. Вот сейчас скажет. Сейчас!
5: Ничего.

0: Юлия Остапенко. «Стигматы». Продолжение. Все. Ритуал завершен. Теперь она даст мне выспаться. Эти вечно безуспешные попытки побега отнимают чертовски много сил. Интересно, жаль ли ей меня хоть немного? Или ей на самом деле нравится наблюдать, как я тупоголовой мухой бьюсь о стекло, не замечая непреодолимой преграды? Она умеет черпать в этом одно ей ведомое наслаждение? Почему-то мне с трудом в это верится. Мне кажется, она была бы по-настоящему счастлива, если бы я просто любил ее, как она того хочет. Она ведь пыталась показать мне настоящую себя. Просто не учла, что нет человека, способного выдержать это и не сойти с ума. Нирина не уходит. Я слышу ее дыхание. Вот ведь дрянь отошла и села в углу, думает, что я ее не замечу. Ну ладно, к черту. Хотя я все равно не могу заснуть в ее присутствии, особенно если она сидит у меня за спиной, глядя мне в затылок глазами птичек-сестричек, улыбаясь мне в спину их сладкой безжалостной улыбкой. И мне остается только лежать и смотреть в стену, и вспоминать, как давным-давно она пыталась открыть мне часть той правды, которую смертный вынести не может. А ведь я сам упросил ее. Меня снедало болезненное любопытство. Хотелось знать, как она выглядит, как выглядит место, которое она называла моим новым домом и которое на самом деле было моей тюрьмой. Кто приходит к ней вечерами, когда она закрывает восточную часть замка, и оттуда до утра доносится странная, очень медленная музыка, словно идущая из-под земли. Она отпиралась долго, ломаясь и жеманясь, хотя я видел, что ее ужасно взволновала эта идея. До сих пор не понимаю, как можно прожить без малого 2000 лет и быть такой наивной. Впрочем, это, наверное, моя вина. Не знаю почему, но Нирина вообразила, будто я в самом деле люблю ее. А я понял это слишком поздно. Ведь не могла же она принять за изъявление нежных чувств яростную страсть, с которой проходили наши первые ночи. Как оказалось, могла. Глупо было с моей стороны не понимать этого. Почти любая женщина воспринимает секс как форму объяснения в любви. И почти любой мужчина слишком эгоистичен, чтобы раскрыть ей глаза раньше времени. Нирина сказала, что устроит бал в мою честь. Это звучало очень торжественно. Подготовка была соответствующей. Суматоха, которую она подняла вокруг этого события, меня раздражала. Не слишком приятно быть представленным высоким гостям в качестве новой любимой собачки. Впрочем, когда все началось, мне было не до того. Я помню, как вошел в зал, но не помню, как спала пелена. Я словно пропустил момент, когда Нирина сняла иллюзию и меня прокинула в чадящий котел тошнотворного смрада, выплеснувшего мне в лицо реальность, о которой я успел забыть. Я увидел осыпавшиеся стены давно разрушенной крепости, изломанную прогнившую мебель, изъеденные молью портьеры, блеклые синие свечи в канделябрах из человеческих костей. Услышал запах затхлости, разложения. Такой доносится из разрытой могилы. Увидел ее слуг, гостей. Увидел ее саму. К рассвету на моей голове не осталось ни одного темного волоска. Нирина тут же исправила ситуацию, и сейчас, глядя в зеркало, которое, я знаю, на самом деле затянуто паутиной и заляпано мушиным пометом, я вижу человека, которому не дашь больше 30 лет, если не заглядывать в глаза. У этого человека черные волосы. Я уже давно отвык считать его своим отражением. Мы никогда не говорили о той ночи. Мне было проще считать ее дурным сном. Вполне вероятно, она и была сном. Ведь уже на следующий день вокруг меня снова оказались светлые стены, изящная меблировка. А рядом, под боком, под моей рукой, Нирина собственной персоной. Свежая, душистая, прекрасная. Только я так и не смог отделаться от чувства, что, обнимая ее, я на самом деле обнимаю отлично загримированный, набальзамированный труп. Думаю, она это понимала. И ненавидела себя за неосмотрительную романтичную глупость, толкнувшую ее на этот опрометчивый шаг. Она хотела, чтобы я любил ее такой, какая она есть, и думала, что я смогу это принять. Вот к чему приводит столь ожесточенное затворничество. Бедняжка совершенно не знает людей. Я стараюсь дышать ровно. Возможно, мне удастся убедить ее, что я сплю. И в самом деле Нирина встает, слишком громко шурша юбками, испуганно замирает. Я дышу ровно и глубоко. Мне хочется, чтобы она поскорее ушла. Она попадается на уловку и неслышно выходит. Дверь не запирает. Зачем? Ей нет нужды применять силу. Заклятие удерживает меня надежнее любых замков. Сколько уже раз я спрашивал ее, как она додумалась до такого, она только улыбается. Иногда говорит что-то бесстыдно кокетливое, вроде «Ты не сможешь жить без меня». Однажды я ударил ее, когда она это сказала. Сильно ударил, она отлетела чуть не к противоположной стене. Был период, когда я пытался превратить ее жизнь в ад, но чем можно вывести из себя существо, живущее 2000 лет? Она только улыбается, мочит розги в растворе крапивы и сечет ими иллюзию горничных, а иногда меня. Так хочется добавить иллюзию меня. И нет из этого выхода. Круг начинается и замыкается ее улыбкой. «Ты не сможешь жить без меня». Несколько сотен шагов к свободе. И всегда, при любых обстоятельствах, неумолимо, неизменно я начинаю умирать. Не знаю, не понимаю, почему. Почему? Почему? Странно, я никогда раньше об этом не задумывался. Почему?
1: Рэндалл, ты опять?
0: Нет, не опять. Я не верю в этот раз, что смогу дойти. Как не верю никогда, но сегодня осмеливаюсь признаться себе в этом. В данный момент мною движет исследовательский интерес. Поэтому я, не оборачиваясь на крик Нерины, он доносится с нижней террасы, не думаю к черту, не поднимаю воротник плаща, не перешучиваюсь с челядью. Я просто выхожу из замка, заложив руки за спину и глядя в землю. Пальцы правой руки стискивают ладонь левой, вжимаются в шрам. Он разойдется через несколько минут, самое большее через несколько часов. Почему? Я привык воспринимать это как должное, как иррациональную логику магии, понять которую невозможно в принципе. Несколько сотен шагов, и на моих ладонях открываются стигматы. Но сколько сотен? Всегда ли равное количество? Нет, разумеется. В первые дни я едва успевал отойти от ворот. В иные забирался очень далеко. Значит, не в расстоянии дело. В чем же? Не знаю, чего я хотел добиться. Даже если у заклятия Нерины есть определенный механизм, вряд ли точное его знание поможет мне это заклятие разрушить. Но черт подери, чем мне еще заниматься? Я же и так тут подыхаю от скуки. Пусть она примет это как одно из невинных развлечений, которым я время от времени предаюсь. Значит, не расстояние, думаю я, а за спиной уже четверть мили, отделяющие меня от замковых стен, и птички-сестрички уже взмыли со своих жердочек в низкое небо. Сегодня не ясно, но это не важно. Все это ерунда. Небо никогда не имеет значения. Но что же, если не расстояние? Время? Тоже нет. Я иду всегда примерно с одинаковой скоростью. Или она привязала меня магией к какому-то предмету, в замке, удаление от которого вызывает кровотечение. Нет, нет, это тоже расстояние, оно ведь всегда разное. Не предмет, не в замке, нет! Не в замке? Тогда где? Я останавливаюсь, прислушиваюсь к гулкому биению сердца. Оно всегда бьется немного сильнее, чем обычно примерно на этом участке пути к горам. Ничего я не могу поделать со своим телом. Нерина говорит, что я романтик. Глупая сука. Хрен останешься романтиком, черт знает сколько лет, проведя в украшенном цветочками гробу без малейшей надежды вырваться. Я не романтик. Я идеалист. Я всегда беру в расчет идеальные условия. Теорию, черт ее подери. Чувствительные женские мозги плохо приспособлены для таких вещей. Гвиневер только вздыхала, когда я пытался ей объяснить, что нельзя сажать ее любимые хризантемы в каменистую почву, даже если она перед этим освящена водой из источника святого Лодвига. Она их все равно сажала, цветы не всходили. И Гвиневер считала, что святой Лодвиг на нее сердит. Женщины, даже любимые, почти всегда дуры в таких делах. Но я-то четко знаю, что пока я жив, то есть вечно, теоретически есть вероятность, что однажды стигматы не откроются. Иногда ведь они открываются чуть позже. Почему бы этому чуть позже в один прекрасный день не растянуться до бесконечности? Потому что... Потому что... Нет, Нерина не глупая сука. Она весьма умна. Она сделала так, что у меня не осталось ни малейшей лазейки. Почему? Где может находиться? Она сделала так, чтобы у меня не осталось ни малейшей лазейки.
2: Почему?
0: Где может находиться то, от чего я никогда, никогда, никогда не смогу убежать?
2: Что так поздно вернулся, лорд Рэндалл, мой сын?
0: Лучше поздно, чем никогда, ма. Вот как надо было ответить лорду Рэндаллу из той песенки. Тогда и песенки бы не было, и остался бы жив дурак. Конечно, лучше поздно, чем никогда. Во мне. Вот где это находится. Удивительно, как долго порой не замечаешь самые очевидные вещи. Нерина привязала меня к самому себе. Это самый верный способ. От себя-то я сбежать не смогу, вне всяких теоретизирований. Что-то происходит со мной, когда я покидаю зимнюю агонию. Что-то, вызывающее стигматы. Что же? Я замираю, уже почти машинально проверяя, далеко ли птички-сестрички, и отшатываюсь, когда Мизриэль взмахивает крыльями прямо у меня над головой и тут же взмывает выше. «Какого черта?» — кричу я им и поднимаю ладони, пересеченные косыми линиями вечно свежих рубцов. «Видите? Рано еще, валите пока!» Но они не улетают, тревожно кружат над головой, словно коршуны, готовые напасть. Кажется, они чем-то взволнованы. А ведь в самом деле, так далеко я не заходил уже пару лет. Странно. Задумался, не заметил, как прибавил шагу. Замок почти утратил очертания, расплылся сплошной черной громадой. Зато с гор сошла дымка. Уже видны контуры нижних пиков. Когда же я видел эти контуры в последний раз? И воздух совсем другой, морем больше не пахнет, стал острее, прохладнее. Давно я им не дышал. Да, это приятно, это почти как... Ну вот. Не зря мои птички беспокоились. Долго им ждать не пришлось. Кровь потекла по пальцам, закапала в сухой песок, выедая в нем маленькие темные кратеры.
2: Почему? Почему? Что произошло только что, секунду назад? Я почувствовал запах, увидел очертания скалы, подумал о перевале, о том, что я сделаю, когда доберусь до него. Когда, а не если? Когда, а не если?
0: Я уже действительно думал, что на этот раз удалось. Я всегда так думаю. И всегда именно в этот момент мои ладони начинают кровоточить. В тот момент, когда я начинаю чувствовать себя свободным. Вот оно! «Ну что вы там возитесь?» — круто развернувшись, кричу я и яростно машу птичкам окровавленными ладонями. «Мне надо назад! Быстро!» Когда они снижаются, на их продолговатых улыбчивых лицах читается удивление. Обычно я иду, пока не потеряю сознание. Теперь же мне не терпится вернуться. Не хочется тратить лишние силы. Не хочется потом долго их восстанавливать. Они мне скоро понадобятся.
2: «Ну а где ты обедал, лорд Рэндалл, мой сын? Ну а где ты обедал, о мой паладин? У любимой моей постели мне постель. Я устал на охоте и крепко усну».
0: Нерина думает, что очень хорошо играет на арфе. Я не раз говорил, что играет она паршиво, дергает струны, да и вообще у нее нет чувства ритма, хотя голос довольно приятный. Но когда она поет эту песню, а она всегда поет ее после моего возвращения из очередного загула, я забываю даже о ее бездарности, как правило. Сегодня я не слышу не только рваных аккордов, которыми она мучает арфу, но и до смерти надоевших слов, коими моя девочка терзает меня уже столько лет. Я думаю... Я стараюсь понять.
2: «Что ты ел за обедом, лорд Рэндалл, мой сын? Что ты...»
0: «Это свобода, не правда ли?» — спрашиваю я. И Нерина немедленно умолкает. В ее взгляде замешательство. Давно уже я не выдерживал до третьего куплета. Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергия. Я лежу на кровати, закинув руки за голову и глядя в потолок. Она сидит на резной скамеечке чуть в стороне, положив руки на струны, уже не играя. Мне почти не интересно, что она ответит. Я просто решил на этот раз заткнуть ее каким-нибудь другим способом.
1: «Что?»
2: – спрашивает Нерина, словно не понимая. «Чувство свободы. Ощущение свободы. Ты на нем построила заклятие? Стигматы открываются, как только я понимаю, что свободен. Поэтому в самый первый раз это произошло так быстро. Я ж тогда еще не знал, какая это дрянь. Думал от тебя просто уйти».
1: «Перестань», —
2: говорит она и чуть не плачет. «Чего ты?» — искренне удивляюсь я. «Разве это что-то меняет? Почему ты так долго мне не говорила?»
1: «В самом деле»,
2: — с внезапной жестокостью в голосе произносит она и поднимается.
1: «Это ничего не меняет. И ты это прекрасно знаешь. Чем дальше ты пройдешь, тем вероятнее, что ты подумаешь, что сбежал от меня. И именно поэтому сбежать не сможешь».
2: «Ну да». Я перекатываюсь на бок и, подперев голову рукой с еще розоватым после недавней вылазки шрамом, смотрю на Нерину с восхищением. «Так и есть. Ты просто умница». У нее начинают дрожать губы, но плакать она явно не собирается.
1: «Я же... я просто люблю тебя!» —
2: шепчет она. И в этом шепоте столько ярости, сколько наберется не во всяком крике. Это я уже понял.
1: «Почему тебе плохо со мной?»
2: «Потому что ты вечно поешь эту чертову песню про лорда Рэндалла».
1: «Хочешь, я никогда ее не буду петь?»
2: «Хочу».
1: «Ты же...»
2: Ее руки безвольно падают вдоль тела, отчаянно теребят складки несуществующей юбки.
1: «Так было бы проще для нас обоих».
2: «Ирина, ответишь мне на один вопрос? Только правду».
1: «Какой?»
2: «Правду, Нерина».
1: «Ладно, ладно, какой?»
2: Я пристально смотрю ей в глаза. Почему-то зеленые, хотя мне всегда нравились карие. У Гвиневер карие глаза были. Она никогда не опускала их, когда я на нее смотрел. Зеленые глаза Нерины с трудом выдерживают мой взгляд. «Сколько лет я уже здесь?» Она круто разворачивается, хлопает дверью. Я ложусь на спину. Чувство свободы. Пьянящее, легкое, головокружительное, как от вина. Впрочем, от вина так никогда не бывает. Его начинаешь ценить только когда долго его лишен. Мне кажется, в моем случае прошло достаточно времени. Я рад, что не знаю точно, сколько именно. Если бы я думал, что Нерина ответит мне, я бы никогда не спросил ее об этом. Вечером того же дня мы лежим в чертовой шестиспальной постели. Я жалею, что не прибыл к берегам зимней агонии немощным 80-летним стариком. Тогда она, наверное, убила бы меня, а если нет, я, во всяком случае, не смог бы удовлетворить ее ненасытную плоть. И главное, никакой изобретательности. Уже столько лет, и все одно и то же. Только кровати иногда привяжут, и то пугливо так, смущенно, а потом извиняется. Это довольно-таки отвратительно.
1: «Разве у меня некрасивое тело?»
2: «Красивое, красивое».
1: «Я тебе совсем не нравлюсь».
2: «Ага».
1: «Ненавижу тебя!»
2: «Поговорила, любишь».
1: «Ненавижу!»
2: «Тогда и мне уйти».
1: «Никогда!»
2: «Я спать хочу». Вот такие постельные беседы. С Гвиневер мы вообще ни о чем не говорили, и это было замечательно. Гвиневер молчунья, за это я ее и любил. Никто не умел так молчать, как она. Я хотел бы вернуться к ней. В наш дом. Набрать горсть тяжелой сырой земли и сеченными руками. Может быть, съездить туда, где я родился. Заглянуть в колодец, крикнуть в него какую-нибудь глупость, послушать эхо. Внутрь уже не заберешься. Мой брат умер, а я больше никому не доверяю настолько, чтобы спускаться туда, вниз и смотреть днем на звезды. Это свобода? Но разве об этом я думаю, когда у меня начинают кровоточить ладони? Разве я вообще думаю в эти мгновения? Нерина лежит рядом, теплая, душистая, податливая. Она очень хочет, чтобы ее любили. Наверное, хочет любить меня, надо просто ей позволить. Если задуматься, разве мне так уж плохо здесь? Она действительно может дать мне все. И Гвиневер, если очень попрошу, и колодец в доме моего отца. Я смогу потрогать их руками. Свобода — это право обладать тем, чем хочешь. Или возможность взять это самому. Когда я начинаю думать об этом не как о мечте, как о завтрашнем дне, как о времени, которое придет очень быстро, я становлюсь свободным? Да? Почему же сейчас, в эту минуту, когда я лежу с моей маленькой ведьмой в теплой постели, на измятых нами простынях, у меня не открываются стигматы? «Отпусти меня», — говорю я одними губами, не глядя на нее. «Отпусти».
1: «Не могу».
2: «Отпусти».
1: «Я не могу, Рэндалл. Правда. Даже если бы хотела. Это заклятие нельзя снять. По крайней мере, я не знаю, как это сделать».
2: «Ты просто умница. В такие минуты я тебя почти люблю».
1: «Ох, ты...»
2: Она засыпает быстро, ткнувшись маленьким острым подбородком мне в плечо. Я осторожно глажу ее длинные густые волосы, такие же белые, как мои настоящие волосы, те, которых я давно не вижу. Может быть, мне не хотелось бы уйти так сильно, если бы я мог это сделать. Но я не могу, а потому не перестану пытаться. Муха бьется о стекло, пока не погибает. Или пока не исчезает стекло.

Донжона видно море. Я стою на самом верху открытого люка, скрестив руки на груди, и смотрю на белые гребни с неслышным здесь ревом, обрушивающиеся на прибрежные скалы. Птички-сестрички сидят на замковой стене невдалеке. Мизериэль чистит перья Патоэль. Та блаженно жмурится, не сводя с меня хищного улыбчивого взгляда. С тех пор, как я пытался сброситься с этого донжона, они ни на минуту не оставляют меня одного. Но сегодня я просто вышел подышать морем. Спертый воздух замка плохо на меня действует. Нерина беспокоится. Я не сбегал уже больше месяца. Сначала она радовалась, теперь разволновалась не на шутку. Ну что ж, хоть какое-то обновление отношений. Я не напивался ни разу за этот месяц, не бил ее, не позволял ей бить себя. У нее порой случаются истерики, их безопаснее молча терпеть, скорее успокоиться. Семейная идиллия, одним словом. Она ежедневно пристает ко мне с расспросами, ахает, вздыхает, читает вслух рыцарские романы, быстрее насыщается в постели и не подходит к арфе. И, надо отдать ей должное, не поет про лорда Рэндалла. Но это и не нужно. Дурацкая песенка засела у меня в голове, прокручиваясь снова и снова, будто нож в ране. «Что так поздно вернулся, лорд Рэндалл? Что так поздно?» Это все, что мне осталось. Нерина права. Выхода нет, и это даже не ее вина. Скорее, моя. Все мое чертово свободолюбие.

0: сжал мокрые ладони. Не знаю от чего. Бесполезно. Глоток горного воздуха, лишний десяток шагов, и все начинается снова. Круг замыкается. Я становлюсь свободным, и это снова отнимает у меня свободу. И так до бесконечности. Остается донжон и рваные клочья серой пены далеко внизу под ногами. Крыша круглая, как колесо, как порочный круг моего заточения. Я меряю взглядом расстояние до земли, потом до птичек-сестричек. Нечего и мечтать. Реакция у малышек отменная. Я не успею пролететь и половину пути. Эта свобода мне тоже не дана, хотя она другая. Может быть, лучше той первой, которую, пора признаться себе в этом, мне никогда не вернуть. Круглая башня. Шаг за нее. Кремниевый пол. Стены заклятия, шаг прочь, другая свобода. Что там за теми воротами, мне все равно. Что-то другое, этого достаточно. И ведь всего лишь шаг, черт подери, всего лишь шаг. Только не по кругу, не в круге этого чертова донжона. В сторону, туда, где не будет опоры под ногой. И быстро, быстро вниз, пока не успели подхватить. Сбежать, пока не успели догнать и вернуть обратно. Но у птичек слишком хорошая реакция. Если я упаду, они ринутся ко мне мгновенно. Выручить меня могла бы разве что неожиданность, которая выиграет мне несколько секунд. Но что может удивить птичек-сестричек? Ха! Разве что если бы я упал вверх, а не вниз. Не рухнул на земь, а раскинул руки и взлетел. Замкнутый круг. Шаг за него и взлететь, а не падать.
1: Кто так поздно вернулся?
0: Я вздрагиваю, содрогаюсь всем телом, как будто меня ударил скат, хватаюсь за крышку люка в попытке удержать равновесие. Птички поднимают головы, тут же успокаиваются. Звуки арфы льются из окна подо мной, из-под моих ног, из-под земли, из могилы. Играет кто-то другой, Нерина поет. В голосе тревога и насмешка, не знаю, чего больше. Не знаю, зачем она поет, я ведь еще не уходил. Я только собираюсь.
1: Окидал ли собакам лорд Рэндалл мой сын? Окидал ли собакам мой паладин? Да подохли они, постели ж мне постель. Я устал на охоте и крепко уснул.
0: Шаг из замкнутого круга и взлететь, а не падать! Переброситься парой слов с привратником, выйти из замковых ворот, поднять воротник плаща, упрямо топтать истертыми подошвами сухую землю, не сводя глаз с далеких горных вершин, и не думать о свободе, не думать, не думать, не думать! Остаться в этих стенах. Расшнуровать воротник рубашки. Молчать. Слушать песню про лорда Рэндалла, слушать, улыбаться, любить эту песню, любить ту, кто ее поет. Она ведь красивая. Песня и певица, они обе красивые на самом деле.
1: Я боюсь, ты отравлен, лорд Рэндалл, мой сын. Я боюсь, ты отравлен, мой паладин. Да, отравлен я, мать, постели ж мне постель. Я устал на охоте и крепко уснул.
0: Слушать. И нет, не думать о свободе.

0: них можно думать где угодно. Место не делает свободным. Возможность вернуться тоже, в отличие от возможности не возвращаться и ничего не терять при этом. Потому что на самом деле из колодца не видно звезд. Так говорят, но это неправда. Романтическая чушь, а я не романтик, никогда им не был. Гвиневер это всегда расстраивало. Нерина плачет. Она говорит, чего я не могу дать тебе, Рэндалл? А ты можешь дать все, девочка? Все. Беда в том, что мне ничего не нужно. Ни от тебя, ни от мира, который ты у меня украла. Мокро в ладонях. У меня последнее время часто мокро в ладонях. Издергался совершенно. Измучила ты меня, Рин. Что, ты больше не поешь? Уже допела? Спой еще. Это ведь очень красивая песня, она про меня. Я устал на охоте и крепко уснул. Птички-сестрички бросаются ко мне с каменных зубьев, словно ожившие горгульи. В панике трепещут крыльями, сгущая насыщенный солью воздух. Их железные руки впиваются мне в предплечье. В чем дело, родные? И не надейтесь, я не собираюсь прыгать с донжона. Я не умею летать, в отличие от вас. Давно хотел спросить, вы-то летать умеете, почему же вы отсюда не улетите? Я знаю, что держит здесь меня, что держит вас. Тоже заклятие? Или неумение осознать себя свободными? Осознайте, вы еще можете, вы еще успеете. Это проще, чем кажется. Вы, главное, запомните. Свобода – это невозможность пойти туда, куда вы хотите. Это возможность признать, что вам некуда и незачем идти. Потому что днем в колодце не видно звезд. Может быть, видно ночью, но я никогда не проверял. Топот внизу, под ногами, из-под земли, из могилы. Грохот крышки люка, паутина тонких белых волос, полные ужаса глаза, зеленые. А мне всегда нравились карри. Почему-то так мокро в ладонях.
1: Что ты сделал? Рэндалл, что ты сделал?
0: Я беспомощно поднимаю руки, на которых повисли птички-сестрички. С ладоней что-то капает. С них что-то капает.
1: Как ты? Прекрати! Останови это! О, боже, ты ведь истечешь кровью!
0: Да? Но кого в этом винить, Рин? Это ты, а не я, привязала стигматы к чувству свободы. Ты думала, его невозможно ощущать в этих стенах. Я тоже так думал. И до той поры нам ничто не угрожало. До той поры мы были почти счастливы. Ты и я. А теперь мои ладони треснули, и из них быстро вытекает жизнь, которую ты так долго держала на цепи. Я не могу остановить ее, не могу, правда же? Пусть уходит. Если ты можешь, останови.
1: Боже, Рэндалл! Боже, боже, как же ты так, как же ты... Ну прекрати, прекрати, пожалуйста!
0: Ты опять плачешь? Перестань. Я ненавижу, когда ты плачешь. Лучше спой мне. Про лорда Рэндалла. Про меня. Я устал. Когда ты хватаешь вечно холодными пальцами мои руки, из которых по-прежнему течет кровь, когда твои уродливые творения, так похожие на тебя саму, отступают, отворачиваются, взмывают в небо, когда внизу раздается истошное, умоляющее «пшла», вырывающееся из сухой глотки поломанные куклы, когда струны арфы рвутся где-то очень-очень далеко, мне на лоб падает первая капля дождя. Я хочу думать, что это дождь. Это мое право решать, чьим слезам течь по мне.

0: Это был рассказ Юлии Остапенко «Стигматы».
1: Спасибо большое. Как завелось у нас по давней традиции, литературная часть нашего сегодняшнего мероприятия подошла к концу. Музыкальный еще заведует Михаил Габович. Ну а сейчас передаю микрофон Сергею Чекмаеву.

0: нашему литературному редактору, который сейчас поведает, кому же мы обязаны рассказами Полоди Филиппа.
1: Надо еще заметить, что когда нам прислали эти рассказы, там в качестве комментариев от переводчика были нечто вроде примечания с терминами, которые использовал Пол Ди Филиппо. Вот эти все карбон, графен и так далее. Я не стал их передавать Владу, потому что я думаю, что люди, которые знают фантастику и термины, должны на зубок отвечать, чтобы зубов отскакивало. Но если вдруг у вас возникает вопрос, сейчас в процессе вопросов можете задать.
0: Если честно, меня смутило на первой же странице слово «аугментированный», но поскольку я в свое время участвовал в озвучке такой игрушки Deus Ex, ну как-то вспомнились, в конце концов. Просто тело, аугментированное тело, я так понимаю, что исходя из этой логики, просто достроенное, ну апгрейд, сильно нарощенное тело.
1: Тут надо заметить, что Пол Ди Филиппо считается... ну, не прародителем, а, возможно, даже и автором такого направления, как рибофанк, то есть следующим за стимпанком, за киберпанком, за дизельпанком, за слаттерпанком и всей прочей панк, это только можно придумать, появилось направление рибофанк. Это вот то самое будущее, которое описано в киберпанке, про корпорации, про импланты, про нанотехнологии, только не кибернетического, а биологического направления. И вот эти вот самые... извините, как ты выразился, игментированные части...
0: Аугментированные
1: части девушки главного героя, эти нано-жабры и прочие части костюма, которые позволяют герою второго рассказа плавать, это как раз и есть чистый воды рибофанк. Ну ладно, не будем о терминах, будем о самом приятном. Собственно, я, может быть, еще в ноябре, по-моему, да, мы обещали, что... у нас появятся иностранные рассказы. Я тогда сказал, что есть у нас контакт с журналом «Если», в том числе есть контакт с новым журналом, который нам эти рассказы обещал. Кто интересуется фантастикой, должен знать, что в прошлом году случился большой траур, даже два больших траура, закрылось два очень солидных журнала, которые давным-давно печатали фантастику, перестал существовать журнал «Полдень 21 век» после смерти Стругацкого. И закрылся, ну, может быть, еще откроется, но пока он находится в закрытом состоянии, журнал «Если». Поэтому появление абсолютно нового глянцевого журнала о фантастике стало для нас, для всех, большим сюрпризом, несмотря на то, что литературное сообщество к этому относится несколько со скептицизмом, все равно все пытаются этот журнал поддержать. И вот уже вышел третий номер, и мы пригласили на нашу встречу двух замечательных девушек, но они сами расскажут о своих должностях, я в них путаюсь. Там чисто женская редакция, поэтому, Дарья, Диана, пожалуйста, на сцену. Мы вас отдаем на растерзание нашим слушателям. Постарайтесь не упасть. А Диана где? Ага, очень хорошо. Так, ну вот... вот вам девушки, обращайтесь с вопросами, жена в руках, они вам все покажут.
0: Да, есть второй микрофон. Здравствуйте. Итак,
2: здравствуйте.
0: Дарья и Диана?
2: Дарья и Диана.
0: Очень приятно. Влад, Миша, Сергей, вы знакомы, как я понимаю. Расскажите же нам. Как же мы дошли до жизни такой, что у нас не осталось ни одного фантастического журнала, и вот, наконец, он появился. Ах да, «Мир фантастики», извините, пожалуйста. Нет, но я имел в виду все-таки академизм, строгий академизм, без примеси компьютерных игрушек и много чего еще. Потому что для меня всегда, ну, если, да я помню еще со времен его начала, и был всегда верным поклонником и скопил практически всю коллекцию журналов.
1: О литературе без примеси компьютерных игрушек рассказывает нам человек, который их штук 200 озвучил.
0: Да, разумеется, но журналы... надо посвященные всем этим жанрам. Все-таки, на мой взгляд, хорошо бы разделять мухи отдельно, котлеты отдельно. Ну, да ладно, это на самом деле мой личный какой-то там заскок. Давайте все-таки спросим девушек, что же они нам предложат?
2: Меня зовут Родионова Дарья, я пиар-директор журнала «Фан-Сити». Это Диана Аранская, она главный редактор нашего журнала. Это совершенно новый журнал о фантастике и фэнтези. Вот мы можем показать уже первый номер «Творцы страха», третий номер «Панки грязи не боятся». Собственно говоря, последний номер, он посвящен панкам, и поэтому у нас и появился рассказ Пола Ди Филиппо, потому что мы с ним сотрудничаем. Есть статья эксклюзивная, уникальная, которая написана для нашего журнала специально, то есть на английском варианте она нигде не печаталась и печатается только у нас в журнале. На самом деле, когда мы попросили Пола дать какие-нибудь мини-зарисовки, он настойчиво говорил, что ни один его роман не печатался на русском языке.
0: Какой наивный.
2: Он совершенно не в курсе, что хотя бы какая-то его книга появилась у нас в России.
0: Ну, видимо, просто капает отсюда немного, поэтому в общем потоки не очень заметны. А так, я не думаю, что все книги Пола Ди Филиппо, которые издавались у нас, изданы пиратским способом. Вряд ли.
1: Надо сказать, что как раз книга «Рибофанк» Пола Ди Филиппо, которая издана, является как бы отражением его творчества, это не роман, это сборник новелл.
0: Да-да.
2: В общем, поэтому он решил с удовольствием, был рад сотрудничать с нами, с удовольствием предоставил вот эти мини-зарисовки. Спасибо большое, что сегодня мы, можно сказать, увидели, как они воплотили жизнь, как они ожили. Это на самом деле было здорово, и мы с радостью будем сотрудничать с моделью для сборки, будем представлять другие рассказы. Я с удовольствием напишу сегодня Полу и скажу, как радостно, как весело здесь было и на самом деле, как его...
3: Давайте поддержим!
2: Да!
0: Пол, больше рассказов, хороших праздников!
2: Могу открыть небольшую тайну, не знаю, как можно, нет? Можно, да? Что у нас есть еще один рассказ, только уже большой рассказ, тоже эксклюзивный, тоже не переведенный еще.
1: Следите за подкастами под FM.
2: Да, и мы с удовольствием предоставим его для модели для сборки.
0: Здорово. Вот сразу, пользуясь случаем, хотел бы принести свои глубочайшие извинения Полу Ди Филиппо за то, что мы в свое время использовали его литературу. Я надеюсь, вы ему объясните, что делали мы это, не преследуя коммерческой выгоды, а исключительно из уважения к автору. Ну и сразу за извинениями огромное спасибо. Отдельное спасибо за рассказ «Говорила мне мама, не ходи». Я не помню, как он в английском варианте называется. Может быть, я даже и не видел его глазами, но вот в нашем переводе он назывался именно так. И за этот рассказ я ему просто от души благодарен.
2: Я с удовольствием передам. На самом деле, оказалось, что этот человек очень открытый, очень доброжелательный, и он прекрасно относится с радостью к своим зрителям, своим читателям, и с радостью, вообще без проблем, разрешил любое использование.
0: Да. Это здорово. А он вообще представляет, что такое модель для сборки?
2: На самом деле, мы первый раз сегодня здесь, и первый раз посмотрели на все это, и нам очень понравилось.
0: Нет, вы ему могли бы просто поставить фонограмму, чтобы он ознакомился с тем, как это звучит. Это тут не важен язык. Я думаю, что если он услышит то, ради чего все это делается, то он и не будет больше возражать никогда, потому что, действительно... Что, появление рассказа модели для сборки — это прежде всего гарантия того, что мы любим этого автора. Вот это первое, чем мы руководствуемся, когда выбираем литературу.
2: Это здорово, да. Мы были удивлены, что будет столько людей. В общем, большое спасибо, что озвучили. Наверное, немного о журнале можно рассказать. Кроме Пола Ди Филиппо, у нас здесь также Кристофер Прист. Его рассказы тоже ждите, мы тоже с ним сотрудничаем. Саймон Кларк, наверное, Приста все знают. Роман «Престиж», да. Но он также согласился нам давать, в принципе, его мини-рассказы, которые еще не сдавались на русском языке. Также мы сотрудничаем с Саймоном Кларком, с Брайаном Лавли, с Энн Райс. Ну, все, наверное, знают.
0: Да. А вот скажите, пожалуйста, такую вещь. А насчет классиков, признанных классиков жанра. Конечно, они уже изданы много раз. Конечно, они уже всеми издательствами, наверное, издавались. Я имею в виду «Золотую плеяду» американской и британской фантастики. То есть мы когда-нибудь сможем, например, получить разрешение на прочтение какого-то произведения Саймака, Шекли, Азимова, Брэдбери, Хайнлайна?
2: Мы будем стараться.
0: Вы же понимаете, горизонтальные связи решают многое. Пол Ди Филиппо знает, в свою очередь, еще кого-нибудь, тот кто-нибудь еще кого-нибудь и так далее.
3: Можно я добавлю? Ну вот Саймон Кларк, он получил по нашему журналу и сказал, что он очень доволен. И, может быть, он прорекламирует там, кстати, наш журнал и кое с кем какие-то связи могут у нас появиться.
1: По Манхэттену пройдет и будет размахивать. Так, я, наверное, сейчас отдам второй микрофон в зал. Если есть вопросы к Фан-Сити, где купить, как почитать, как радоваться, спрашивайте, потому что мы для этого вот как раз девушек и пригласили. Желающие.
4: Здравствуйте, сеньорита, Андрей Инкогнито. Я ознакомился с вашим сайтом и весьма три интересных момента. Это три интересных момента. Это первое, второе и третье место за лучшие графические работы графических авторов вашего виртуального, вашего электронного журнала, вашей странички. И скажите, пожалуйста, как можно получить больше информации, что это за люди, как можно войти с ними в контакт. Допустим, я заметил то, что там идет использование 3D, там использование идет моделинга и идет использование схемы виртуального программирования. То есть люди совершенно не глупые, которые занимаются таким достаточно серьезного уровня 3D-дизайном. То есть как бы не зря они попали на ваши странички. Можно пару слов? Как они попали на вашу страницу? Почему они получили эти первые, второе, третье место?
3: Мне так кажется, что все-таки речь идет не о нашем сайте.
4: Нет, абсолютно. О вашем совершенно четко. Совершенно четко.
2: Давайте мы. Вы контакты оставите, мы этот вопрос выясним.
4: Контакт-модель для сборки. Контакт-модель для сборки. И количество вопросов, пожалуйста, приплюсуйте этот и поинтересуйтесь, потому что общение с современными графиками дают очень много, как вы говорите, картинки, чтобы это увидеть.
3: Ну, про 3D не могу сказать. Могу сказать, что все художники, с которыми мы сотрудничаем, это люди, которые... Мы стараемся таких людей искать, у которых есть какой-то взгляд свой, авторский, индивидуальный взгляд на творчество. А вот три наших художника, которые сделали нам обложки для трех номеров, это люди, которые занимали какие-то почетные места, или побеждали на всяких международных конкурсах. Первый художник Мануэль Маргар, очень известный португальский художник, он рисовал нам Белоснежку. Тема нашего пилотного номера была «Белоснежка в стране Оз». И вот он нарисовал по нашему эскизу, по нашим каким-то идеям, нарисовал обложку. А второй художник чилийский, тоже очень известный, Мануэль Гонсало, который... Нет, Гонсало Донец, по-моему, я его зовут. Вот. Он тоже какой-то там победитель, он просто подарил свою картинку вот так вот под братья душевные. И третий, вот третий, особенная наша гордость, да, вот, ну покажи, пожалуйста. Это особенная наша гордость, потому что поскольку номер у нас банковский, таймпанковский, мы нашли художника, который рисует в стиле стимпанк. Но это не все. Он родом из Гонконга, зовут его Джеймс Инг, и он рисует китайский стимпанк. У него есть серия, называется «Китайский пар и свет», по-моему, да? Вот. Значит, идея там такая, что если бы Китай стал развиваться вот в духе стимпанка, и как это все вот в дальнейшем развивалось. То есть там есть всякие роботы китайские, китайские музыканты, которые работают на пару. В общем, очень интересное у него. Кстати, он в 2012 году в Олимпийском делал декорации для шоу «Рыжий Ник» и «Мастерская чудес», да, по-моему? Вот, очень интересный художник. Вот у нас с ним интервью. Кстати, все художники, мы не только их просим нарисовать, мы просим у них дать интервью и предоставить какие-то работы вот к нам в галерею. Так что можете в нашем журнале ознакомиться, посмотреть.
4: Большое спасибо за ответ. Мы обратили всем внимание, то, что это люди, которые, чьи работы у вас висят, это люди, которые занимаются проектным программированием. То есть это не просто картинки, это очень серьезные проекты. И хотели бы с вами контактировать по этому вопросу тоже на самом деле.
3: Я переадресую ваш вопрос нашему дизайнеру.
4: Будьте добры, пожалуйста. Спасибо большое.
3: Пожалуйста.
2: В общем, да. Мы с Дианой ходили на литературные курсы Дмитрия Михайловича Володихина вместе. И, соответственно, там мы и подружились. Журнал начинался с простой фразы ВКонтакте: «А давай создавать журнал? Почему нет?» И все, и буквально мы начали его на следующий день создавать, искать авторов, искать художников.
5: Можно микрофон?
2: Да.
6: Да, немножко общий вопрос. Просто здесь люди, которые освещают жанры, как понимаете, так и фантастика. Сейчас происходит какое-то, наверное, слияние жанров, и вот ваш журнал тоже обращен к этим двум жанрам. Он любитель научной фантастики, мне кажется, вы сторонники различных жанров и их расположен в разные стороны. То есть, как... Мне не важно сейчас кто ответит, желательно, чтобы это Влад ответил, мне интересен вопрос. Да. Пускай это будет обращено не к девочкам, а...
0: Спасибо, спасибо. Спасибо за вопрос. Я понимаю, почему... Как вы сказали? Это всегда спор между... Сергей, что ты скажешь по поводу отличия научной фантастики и фэнтези? Давайте я попробую сейчас кратко сформулировать свое отношение к этому. На мой взгляд, тут... Для того, чтобы писать научную фантастику, нужно хотя бы немного разбираться в вопросе, а лучше профессионально. Многие писатели...
1: Сейчас тут рядом с нами нет автора женского фэнтези, которого тебя сейчас просто порвали бы на клочки и рассказали о том, что чтобы фэнтези писать, нужно иметь не меньше знаний о том, сколько уздечек должно быть у дракона, какой с такой длинной речью и все остальное.
0: Разумеется, если мы говорим о фэнтези, мы все-таки говорим о том, что реальность фэнтези строится, исходя из предпочтений, собственно, автора. А реальность в научной фантастике, она так или иначе все равно наша, но с какими-то допущениями. То есть человек, пишущий о том, что изобретен гиперпривод для звездолета, должен хотя бы немного понимать, как этот гиперпривод теоретически способен работать и более-менее наукообразно это описать, чтобы неподготовленный читатель это понял. Так вот...
1: А потом появляется какая-нибудь Энн МакЭфри, которая на 30 страницах описывает, как работает огнетышащая железа у дракона.
0: Замечательно, но для того, чтобы описать, как работает эта железа у дракона, нужно, максимум, что сделать, это, наверное...
1: Как минимум познание в химии и биологии.
7: А это уже научная фантастика.
0: Это можно погуглить.
1: Нет, на самом деле, Влад, я тебя немножко прерву. Это действительно известная битва у нас в фантастике между фантазистами и авторами НФ, так же, как в 60-х была между физиками и лириками, примерно с тех же времен.
0: Физики и лирики.
1: Примерно с тех же времен идет война, и очень долго была шутка такая в фэндоме: давайте придем на какую-нибудь телевизионную передачу, типа там «100 к 1», где воюют две команды друг против друга, и там будет НФ против фэнтези. Это вообще старая байка, и авторы, которые пишут не первый год, они уже не заморачиваются. Они пишут и в той области,
0: правильно,
1: и давно уже это стало нормальным. Поэтому и журналы, которые выходят, «Мир фантастики», например, имеет своим слоганом «Фэнтези и фантастика во всех проявлениях».
0: Но люди, которые занимаются точными науками, они, разумеется, ревниво очень относятся к тому, что вот Вот я учился 10 лет, потом работал 5 лет, я постиг гранит науки, его выгрыз весь. Я все знаю. И когда человек с такой подготовкой, с высоты своего знания, действительно на совесть, да еще и если с хорошим литературным вкусом описывает что-то, разумеется, ему... Он испытывает ревность по отношению к литературе, потому что другой человек, не знающий ничего из того, что знает этот, может написать любой фэнтези-роман, но, опять же, это если у него, в принципе, есть писательский дар. Он может написать его красиво.
1: Я очень извиняюсь, но давай подойдем с другой стороны.
0: Но это не будет иметь отношения к нашей реальности.
1: Был такой автор Толкин. Наверное, вы про него слышали. Для того, чтобы написать один свой роман, он потратил 30 лет своей жизни этнографических языковых исследований. Поэтому перетягивать одеяло на какой-нибудь из жанров не дам. И начал спор, попался. Перетягивать одеяло на какой-то из жанров бессмысленно, потому что точно так же в НФ существуют чудные попаданцы, которые якобы считаются НФ. И не нужно знать ничего, чтобы написать, потому что описывается о том, как современный школьник попадает в, там, не знаю, империю Майя и строит там новую технологическую цивилизацию. О том, что он в этой империи Майя через 3 секунды загнется от неизвестных болезней или возражает всех вокруг своими болезнями, которые он носит в себе. Это как бы уже мило опускается. Поэтому не надо никого... гнобить. У нас есть в фантастике апологеты НФ. Это страшные люди. Если их привести
0: сюда... Я кого-то гнобил? Вот сейчас.
1: Хорошо. Ты всех любил, я понял. Не надо никого любить сильнее других. Ладно, так отговорюсь. Давайте все-таки мы девушкам дадим микрофон, а то мы сейчас...
6: Спасибо, что в ответ мы все услышали развернутую дискуссию. А то же самое хотел присоединиться к вашему... То есть... По желанию, чтобы девушки тоже ответили на эти вопросы. То есть как в вашем журнале будут разделены эти жанры?
3: Наш журнал называется «Фан-Сити. Фантастический город». И подзаголовок у него такой. Журнал «Фэнтези, фантастики, мистики и хорроры». То есть, соответственно, наш журнал пытается охватить всю вот эту вот фантастическую площадь, такую область. И мы не делим его... И внутри журнала у нас нет разделов, которые бы делили весь контент на там, научную фантастику, или там, просто фантастику, или фэнтези, и так далее. Наша задача рассказать интересно о фантастике, а фэнтези — это тоже ведь фантастика, то есть это вымышленные миры, они могут опираться на науку, а могут опираться на чистое воображение. Все, что нас интересует, и что мы хотим сделать, и что мы делаем каждый день, мы стараемся придумать и предложить читателю что-то интересное. А уж что ему нравится, научная фантастика или фэнтези, он решает сам. И кроме того, наш журнал тематический. То есть мы, допустим, пилотный номер посвятили сказкам, а вот следующий номер у нас, допустим, посвящен дистопиям. То есть выбор тем широк, и я думаю, что читатели с самым широким кругозором и со всеми вкусами фантастики найдут в этом журнале в нашем что-то себе по душе.
2: На самом деле, из практики сразу могу привести случай, с которым мы столкнулись, создавая третий номер «Панки грязи не боятся». Мы также списывались с Натальей Щербой, все, наверное, знают ее цикл про «Часодеев». И очень большие споры были, так как Наталья думает, что ее произведение — это клоп-панк чистейшей воды, а другие авторы утверждают, что это фэнтези чистой воды. Поэтому, то есть, существуют, конечно же, такие споры, но нам не важно. Нам главное, чтобы это было сделано достойно и рассказать об этом людям, которым это интересно. И если уж говорить, то... В иностранной литературе есть слово «фантастика», а «фэнтези» под часть фантастики. Поэтому это все фантастика.
0: Вообще, если честно, я склоняюсь к точке зрения Лукина, который, в общем, давно уже написал о том, что вся литература — это фантастика. Описывая собственную жизнь и вспоминая какую-то ситуацию из этой жизни, вполне может напороться на то, что другой человек, участвовавший в той же самой ситуации, опишет ее с точностью до наоборот. Потому что все мы склонны идеализировать собственное прошлое, прощать себя за какие-то ошибки и переписывать историю у себя в голове, даже связанную с собой лично, хотя, казалось бы, мы же все прекрасно помним. А вы попробуйте со своими родителями поговорить о том, что «А вот помните, вы там мне тогда что-то не купили?» Родители сделают круглые глаза и скажут: «Да ты чего? Да мы всегда тебе все покупали». И даже если у вас в детстве был из-за этого скандал дикий, и вы дрались с родителями, они этого могут не вспомнить. Или вы забудете. В общем, вся литература — суть фантастика. Вообще, я понимаю суть спора, да, и для меня, например, представитель твердой научной фантастики — это Жюль Верн, а представитель твердого фэнтези — это Толкин. Я обоих очень уважаю. Толкин за то, что он действительно придумал целый мир и написал для него Библию, Сильмариллион, и из этого все выросло. Да, действительно, глыба, матерый человечище, но это труд всей жизни, один роман. Ну, там, с небольшими дополнениями. И Жюль Верн, который четко разбирался во всех технических новинках своего времени, описал ситуацию таковой, что да, действительно, капитан Немо мог существовать. Мог. Без всяких особо фантастических допущений. Хотя, конечно, все это даже потом читалось еще какое-то время достаточно фантастично. Вся литература хороша, кроме скучной. Я думаю, на этом мы можем... Да, еще какой-то вопрос?
5: Да, у меня насущный вопрос. Где можно найти журнал?
0: По делу.
2: Да. Отличный вопрос. А на самом деле можно существует несколько вариантов. Первое – это наша подписка, прямая редакционная подписка на нашем сайте. Это магазин супергероя в Москве. Это также единорог – магазин настольных игр, черепаха – магазин настольных игр, потому что у нас в журнале не только литературная часть, но также и описаны настольные игры, настольные карточные игры и настольные ролевые игры. А также мы недавно, хочу сообщить, что заключили договор с Авитоном, который распространяет мир фантастики и игроманию, соответственно, ждите наш журнал по всей России. В скором времени.
5: У меня сейчас второй вопрос, еще более насущный, и он еще более наглый. Вам не требуются журналисты и переводчики?
2: Нам требуются! Нам очень требуются переводчики. На самом деле авторы, переводчики, художники. Мы открыты для всех. Потому что журнал только-только, можно сказать, набирает обороты. Мы готовы что-то менять, мы готовы разговаривать с авторами, что-то также, какие-то темы выбирать, рассказы. На Самотек нам можно присылать рассказы, мы их рассматриваем. У нас есть человек специально для этого. Он все просмотрит и тоже решит, печатать или нет.
3: Нам как-то задали вопрос, когда мы были полгода назад, точнее не вопрос задали, нас обвинили в том, что мы используем литературных негров. Это было очень забавно, но все люди, которые с нами работают, с нами сотрудничают, они делают это по собственному желанию. Я хочу сразу сказать, что мы не можем выплачивать гонорары, к сожалению, пока, потому что журнал молодой, то есть нам в мае будет только год. И, соответственно, мы работаем сами, у нас всего 4 человека работают в журнале, мы сами себе зарплату не платим. То есть мы деньги платим только художникам и дизайнеру, все. И поэтому, если вы хотите с нами сотрудничать, мы будем только рады, но, к сожалению, можем предоставить вам только почетное право отметиться в нашем журнале, в списке команды, и расти вместе с нами. Мы надеемся, что, может быть, через годик уже мы вырастем и сможем полноценно гонорары выплачивать нашим авторам.
8: Короткий, но неудобный вопрос. А в электронной версии продаваться планируетесь?
2: В электронной версии у нас уже есть продажи на App Store и будет скоро на Литресе и Озоне.
8: А на Литресе в PDF или во всех форматах?
2: В PDF.
8: А, спасибо.
0: Будущий вопрос.
9: Спасибо. Ну, во-первых, спасибо за такие приятные вечера. На самом деле, я бы предложил сделать абонемент на сайте МДС. Знаете, есть и клубы свои абонементы внутренние. В общем, ну, далеко не секрет, что для, во многих журналах, издательствах вкус редакции, вкус главного редактора очень сильно влияет на контент. Поэтому вопрос такой, как бы, предполагаемый. Кто у вас любимый писатель фантастики? На кого вы, как бы, в детстве опирались? Кто на вас повлиял? Любовь вашей фантастики родила? Спасибо.
3: Ну, я, наверное, отвечу как главный редактор. И могу вам сразу сказать, что я люблю фэнтези. И более того, я люблю подростковое фэнтези, сама пишу в этом жанре. Но мое детство прошло под знаком братьев Стругацких. Поэтому это мой любимый писатель из наших отечественных. Если брать иностранных авторов, то я очень люблю Азимова, конечно, Брэдбери. В общем, всю классику. Классика — это мое.
0: Вот, кстати, такой вот интересный вопрос. А Стругацкие — это вообще что? Научная фантастика, фэнтези.
3: Кстати, да.
0: Социальная фантастика. Социалка. Чистой воды социалка. Ну, доверим специалистам. Ну нет, это, конечно, не фэнтези, да. Все равно писатели всегда пишут о людях. Так или иначе, они железные.
2: На самом деле не только Диана влияет, но мы все втроем, поэтому я тоже, наверное, отвечу. У нас вкусы крайне разнятся всех троих, поэтому журнал получается очень насыщенным. Нам всегда говорят, что он насыщенный. Я люблю хоррор. Я люблю Стивена Кинга, я люблю Клайва Баркера. То есть таких... Поэтому и связалась с Саймоном Кларком, который, в принципе, тоже... пишет хоррор. И, то есть, люблю, конечно же, я не скрою, я люблю иностранную литературу. Вот. И поэтому, наверное, я и связываюсь с писателями иностранными. И мне это очень нравится. Надеюсь, вы в скором времени новые рассказы услышите.
0: Спасибо. Еще вопросы? И на этом мы уже порадуем, если мы увидимся. Потому что не будем злоупотреблять... замечательным отношением пригласившей нас страны. Спасибо всем пришедшим. Спасибо нашему коллективу. Спасибо культурному центру «Дом». Ну а наше следующее выступление вы узнаете попозже из интернета, разумеется. Так что я с вами прощаюсь. Передаю микрофон Сергеевичу на прощание. Всего доброго. До встречи. Незаметно присоединяйтесь.
1: Всех поблагодарили.
0: Спасибо.
1: Я хочу еще раз напомнить о первой части сегодняшней программы, рассказе Леонида Каганова. Дело в том, что полтора года назад Лео во всеуслышание объявил, что он больше не писатель, что ни одного рассказа он больше не напишет, что он теперь сценарист и все. Титанические усилия, пытки на кухне и угрозы применения тяжелых предметов помогли мне добиться от него нового рассказа, я надеюсь, не последнего. Поэтому большое спасибо Леониду Каганову. Если вы зайдете к нему на страницу и напишите, что вы послушали этот рассказ, вам очень понравилось, а потом купите наш сборник. Ну, занесло немножко, да. Если вы выразите ему эту признательность, он напишет для нас еще, потому что человек некоторое время разочаровался в писании текстов. Поэтому, пожалуйста, поддержите его тоже.
10: В сегодняшнем эфире рассказ Мишеля Демюта «Вдаль к звездам. 2030-й. Из галактических хроник». Свершение человека извечно зависит от вероятности и случая, вопреки упорному его стремлению подчинить свое бытие строгим планам. Он черпал мужество в высокомерном упрямстве, но удачи его не раз оборачивались болезненным ударом по самолюбию. Весь первый век звездной экспансии, в эпоху гигантских светолетов, люди двигались от светила к светилу на ощупь. И кто знает, быть может, лишь неведенье приводило порой человека к победе, а его триумфы видело лишь равнодушное одиночество. Галактические хроники.

Существо было единственной формой жизни в этом мире. Оно возникло в глубинах минерального царства, рожденное чудовищными температурами и тектонической деятельностью.

И вечность, показавшуюся ему единым мигом, оно растило свои осязательные щупальца, стремясь добраться до далекой планетной коры. Словно побеги дерева, щупальца поднимались к поверхности и свету, а существо не покидало свои обители в ядре планеты. Щупальца пробивались сквозь неподатливые базальтовые пласты, пересекали заполненные магмой полости и слои руды. Каждая щупальца подчинялась своему собственному мозгу, который самостоятельно мыслил и принимал решения. Добытая информация и знания об окружающем существо мире передавались в главный мозг. В базальте щупальца двигались медленно. Они не шли упрямо вверх и напролом, находя более легкий проход через трещины и пустоты, выбирая путь сквозь самую мягкую породу, на целые столетия забывая о прямой дороге к поверхности, чтобы затем рвануться к далекой цели быстрее и без помех. Существо не знало, что такое голод, ибо любая частица окружающей его среды годилась ему в пищу. Оно умело преобразовывать материю в нужную форму энергии. Оно не ведало страха и не имело врагов, поскольку было единственным обитателем этого мира. Всю жизнь существо занималось размышлениями и анализировало информацию, поступающую от щупалец разведчиков. Оно знало, что некоторые из них, те, чей путь был самым легким, довольно близко подобрались к новой среде. Существо ощущало быстрые изменения. Но торопиться было некуда, ибо оно не подозревало о существовании времени, а исследовательская деятельность была естественной функцией организма без малейшей примеси любознательности. Существо росло.

0: «Ну-ка, раскрути его», — подзадоривал Гарно сына. Сидя на ковре, он щелкал пальцами. Ребенок заливался смехом. Отец забавлял его больше, чем игрушка. Множество разноцветных шаров, которые вращались и прыгали в прозрачном сосуде с миниатюрным антигравитационным полем. «А ну, раскрути его», — повторил Гарно. «Изо всех сил! Смотри!» Он взял сосуд в руки и хотел было подбросить вверх, но в это мгновение вспыхнул экран корабельной связи. «Погоди, малыш, кажется, командир». Он встал и подошел к ожившему экрану. Арнхейм был явно озабочен. Его лицо, обрамленное русыми волосами, было так бледно, что казалось призрачным. «Гарно, жду вас в рубке управления, надо поговорить». Он тут же отключился, и экран снова стал матовым. Гарно на несколько секунд застыл, уставясь невидящим взглядом на сынишку, крутившего сосуд с весело скачущими шариками. Потом шагнул к двери, но вдруг спохватился. «Эй, малыш, запрещаю тебе входить туда, ясно?» Мальчуган поднял к отцу сразу ставшее серьезным лицо и кивнул. Уже выходя, Гарно столкнулся с Элизабет. Она держала в руках корзинку со свежими фруктами.
1: «Ой!»
0: Жена поставила корзинку с персиками и сливами на столик и улыбнулась.
1: «Ты спешишь? Знаешь, оранжереи впервые дали такой урожай, и только подумай, в самом конце путешествия».
0: Она пожала плечами и скорчила забавную гримаску. «Даже если мы приземлимся в раю, оранжереи все равно понадобятся», — обронил Гарно и взял персик. «Меня вызвал командир. Скоро вернусь. Пригляди за Бернаром. Он что-то повадился лазить в гипнориум». Направляясь в головные отсеки корабля, Гарно снова подумал о сыне, который уже дважды забирался в гипнориум. В первый раз он нарушил регулировку дозатора анестезирующего раствора и сыворотки, а во второй улегся в колыбель, включив тем самым автоматику. Разбудить Бернара смогла только реанимационная бригада. Будь они на земле, Гарно просто заблокировал бы замок, но правила безопасности запрещали делать это во время полета. В любое помещение, в любой отсек, за исключением отсека фотонных двигателей, вход должен быть свободным для всех. А дети быстро усваивали, как справиться с магнитным запором. «Слишком уж они быстро развиваются в условиях полета», — думал Гарно. «Изучаешь результаты тестов, и отрыв берет». Затем его мысли переключились на другие проблемы. Гарно прикинул, каким может оказаться воздействие анабиоза на психику. То, что светолет пересекал межзвездные бездны, никого не удивляло. Вот время оказалось куда более серьезным противником. Был ли анабиоз победой разума над временем? Беременность Элизабет продолжалась чуть более 10 месяцев, даже учитывая сон в гипнориуме. Анабиозная камера для женщин, ждущих ребенка, разрабатывалась на Земле задолго до старта. Но как пребывание в ней отразится на умственном развитии детей? Бернар казался совершенно нормальным, только его IQ, коэффициент умственных способностей, был выше, чем у ребенка на Земле. Впрочем, такими оказались все дети, родившиеся на борту. Элизабет это нисколько не волновало. Она полностью доверяла специалистам и аппаратуре. «Моя космическая женушка», — часто повторял Гарно, и в голосе его одновременно слышались и восхищение, и горечь. Он любил свою работу корабельного психолога, но в глубине души желал, чтобы их долгое путешествие поскорее завершилось. Вот уже 20 лет, как корабль унес их от Земли к этой системе, чье солнце сияло впереди неяркой голубоватой звездой. Гарно задержался в широком коридоре перед самой рубкой, находившейся на северном полюсе светолета. Вся правая стена здесь была экраном панорамного обзора, и всякий раз он останавливался перед ней. Космос с его бесчисленными звездами всегда поражал его, будило восхищение и страх, и ошеломление, и печаль. Восхищение и ошеломление, поскольку Солнце осталось позади в 18 световых годах. Страх перед тем, что ждет их в конце долгого пути. А печаль... Печаль рождалась от зрелища несметного множества Солнц. Гарно не сомневался в этом. Ведь он был психологом и любил покопаться даже в своих собственных эмоциях. Он коснулся ладонью холодной поверхности экрана, где на черном бархате космоса тускло зеленела газовая туманность, сверкали золотые точки тройной звездной системы, а вдали мерцали созвездия, которым человек пока еще не дал имени и быть может, не даст никогда, ибо лик космоса меняется непрестанно. Гарно отвернулся и вошел в рубку. Арнхейм был не один. Гарно остановился на пороге. В полумраке люди казались призрачными тенями, бесплотно мелькавшими на фоне разноцветных контрольных огоньков и холодного отблеска звезд на куполе рубки. Гарно. Свет стал ярче, и Гарно разглядел лица. Навигаторы Вебер и Сиретти, начальник отсека фотонных двигателей Кустов, мэр сообщества Барреш, вечно мрачный Шнейдер, представляющий объединенные социалистические правительства Европы, и пятеро офицеров рангом пониже. Психолог почувствовал себя неуютно среди этих людей и хотел было сказать об этом Арнхейму, но промолчал, поразившись необычайной бледности командира.
2: «Вот, любовались нашей звездочкой. Уже так близко», — заговорил Арнхейм с горькой усмешкой.
0: Гарно бросил взгляд на экран. Он знал, в какой точке среди невообразимо далеких красноватых солнц сияет голубой огонь Винчи.
2: «Скоро мы пересекаем орбиту внешней планеты», — продолжал Арнхейм. «Цель прежняя, Церцея, но...»
0: «Но?»
2: «Боюсь, нам до нее не добраться».
0: «Не понимаю».
3: Арнхейм устало махнул рукой, и тогда поднялся Кустов. Его голос звучал, как всегда, глухо, и от этого слова казались еще более чудовищными.
0: Молчание длилось долго.
2: «В принципе, такое могло случиться», — снова заговорил Кустов. «Но вероятность была мала, исключительно мала».
3: «Мы всегда считались с возможностью аварии», — подтвердил Арнхейм. Он смотрел на Гарно в упор, как бы желая убедить в своей искренности, а может, невиновности, и психолог понимал его.
2: «Мы еще не знаем, насколько это серьезно. Отказали блоки отключения фотонных двигателей. Сложная штуковина, ведь с ее помощью задувают самую исполинскую свечу из всех зажженных человеком. Проверки во время полета никаких отклонений не выявили, но в последний раз...»
0: Арнхейм замолчал. Его кулаки сжались.
2: «Если нам не удастся отключить двигатель в нужный момент», — прошептал Гарно, — «мы не сможем выполнить торможение и сесть на Церцею».
4: «Проскочим систему насквозь», — хрипло пояснил Кустов. «Конечно, дальше тоже есть подходящее солнце, но у нас почти не остается шансов наткнуться на планету земного типа».
0: Главный навигатор молча кивнул.
3: «Продолжать полет бессмысленно», — снова раздался голос Арнхейма. «Винчи — единственная подходящая нам система, и до нее буквально рукой подать. 3 недели полета, может, и того меньше. Но за это время необходимо найти способ остановить двигатели».
2: «У меня работой заняты 4 инженеров и все техники», — хмуро добавил Кустов. «Они сменяют друг друга с того момента, как мы обнаружили аварию. Об опасности я и не говорю. Пока они не предпринимали по-настоящему рискованных попыток, но если мы решимся...»
0: Светлые глаза Кустова испытующе обвели лица офицеров.
2: «Опасность будет грозить всему кораблю. Но это крайний случай.
0: И если я все-таки отдам приказ?» — едва слышно спросил Арнхейм. Он поднял голову, глянув на Гарно в упор.
2: «На борту 2000 мужчин, женщин и 380 детей», — резко закончил Гарно. «Если люди узнают, что происходит, то половина сойдет с ума. Мой долг, ваш долг сказать им об этом», — оборвал его Арнхейм.

0: но вздрогнул и метнулся взглядом по рубке, словно ища поддержки.
1: «Вы думаете, это необходимо? Разве вы их ставили в известность, когда возникли трудности у навигаторов?»
0: «Они готовятся к заселению нового мира», — произнес Арнхейм. Его голос звучал холодно, почти угрожающе. «Они в полной мере осознают свою ответственность. Эти люди преодолели миллиарды километров. Они провели на корабле 20 лет в анабиозе и на вахте. У них появились дети. Право решать принадлежит им.
1: Их жизнь станет адом, и я не смогу поручиться за их рассудок.
0: Им грозят куда более серьезные потрясения, если мы объявим, что путешествие будет продолжаться вечно. Нет, они должны сделать выбор сами. Пусть проголосуют. Либо за риск и возможную катастрофу, либо за продолжение полета без всяких гарантий когда-нибудь закончить его».
2: «Гарантий у них не было с самого начала», — возразил Гарно. «Только обещания, шанс на успех, расчеты космографов. Это касалось и двигателей».
1: Он отвернулся и вспомнил об Элизабет. И удивился, поймав себя на мысли, что Бернар, быть может, опять спит в гипнориуме.
0: «У вас трудная задача», — голос Арнхейма вывел его из задумчивости. «Но вы единственный, кто с ней справится. Вы всех проверяли, всех испытывали. Как они будут реагировать?»
1: «Не знаю, как они будут реагировать».
2: Гарно сделал несколько шагов и застыл около сверкавшего огоньками пульта компьютера. «Но знаю точно, что они предпочтут». На мгновение в рубке стало тихо. По экрану гравидетектора змеились зеленые стрелы, векторы полей тяготения.
0: «Я тоже знаю», — задумчиво сказал Арнхейм.
2: Гарно стоял в кормовой части корабля рядом с двигательным отсеком. Он был в галерее один, и стены в слабом свете звезд казались влажными. Мягкий пластик скрадывал шум шагов. За переборкой глухо ворчали двигатели. Прислушавшись, Гарно различил пощелкивание релей и гудение батарей. Техники Кустова готовились к усмирению громадных фотонных двигателей, которые 20 лет, 10 периодов анабиоза и 10 периодов вахты несли корабль вперед. Скоро им, чтобы погасить упрямый поток фотонов, придется вскрыть двигатели. И, возможно, тогда адское пламя вырвется из силовых оков и в мгновение ока уничтожит корабль.
1: «Я должен им это сказать. Не позже сегодняшнего вечера. У меня в запасе всего 3 часа.

0: лучах своего солнца сияла Церцея, единственный спутник шестой планеты системы Винчи. Очертания континентов скрадывались белым кружевом облаков. К югу над просторами океана Арнхейма небо было чистым, и вода играла сине-зелеными отблесками. Гарно показалось, что он видит даже бесконечную полосу прибоя, песчаные пляжи, окаймленные темными чужими лесами. «Что делать?» — думал он. «Ведь никто не захочет уйти от этой планеты. Никто!» Он вспомнил о двух праздничных днях после открытия Церцеи. Тогда разбудили всех, кто лежал в анабиозе, и Арнхейм с Крише устроили грандиозный пир. Гарно поднялся и торопливо вышел из зала. Когда он вернулся к себе, Элизабет спала, хотя экран работал. Он хотел было выключить его, но в черной глубине возникло Церцея, разделенное пополам границей дня и ночи. Там, где сейчас были сумерки, планета сверкала феерическими розово-зелеными огнями. Он уселся на кровать, не в силах сглотнуть застрявший в горле ком. Крише спокойно и обстоятельно объяснял, как расположены леса на экваториальном континенте.
1: «Черт подери!» — не выдержал наконец Гарно. «Да он не имеет права!»
2: «Поль?»
0: Гарно вздрогнул и обернулся. Рука, гневно рванувшаяся к выключателю, замерла. Элизабет смотрела на него с удивлением и тревогой.
2: «Ты не спишь?»
0: Он снова ощутил противный озноб и наклонился к ней.
2: «Я проснулась, когда ты вошел», —
0: ответила Элизабет, повернувшись к экрану.
2: «Что на тебя накатило? Тебе обычно нравятся комментарии к Крише?»
0: «Комментарии», — подумал он. «Ну, конечно, это же комментарии, записанные несколько часов назад. Жизнь продолжается. Телестанцию никто не позаботился предупредить. Надо прервать передачу». Теплая рука жены неожиданно коснулась его плеча.
2: «Что-нибудь случилось?»
0: Гарно промолчал, не отрывая взгляда от экрана.
2: «Что тебе сказал Арнхейм?»
0: Гарно взглянул на часы корабельного времени, вмонтированные в изголовье кровати. До вечера условных суток корабля осталось полтора часа. Арнхейм понял его состояние и дал небольшую отсрочку.
1: «Элизабет, мне надо кое-что сказать тебе».
0: Он закрыл глаза. Ему не хотелось видеть, как изменится сейчас ее лицо.
2: «Думаешь, тебя не поймут?» —
0: спросила Элизабет, выслушав его. Он кивнул.
2: «Ты не прав».
0: Она ласково взлохматила ему волосы.
2: «Нас на борту больше 2000, Поль. 2000 неглупых взрослых людей, которые отправились в путь, несмотря на опасности. Они и согласились на это путешествие, даже не будучи уверенными, что найдут подходящий мир. Чего ты боишься? Почему считаешь нас пугливыми младенцами? Ты, Арнхейм и его штаб вовсе не какая-то высшая и мудрая каста, призванная вести тупую массу колонистов. Такой взгляд на вещи приказал долго жить, когда люди построили первый светолет».
0: Гарно словно очнулся. Слова Элизабет растопили кусок льда в груди. Смог бы он вынести это путешествие без ее поддержки?
2: «Ты главный психолог корабля, но не больше. И в отличие от Арнхейма не несешь ответственности за безопасность звездолета. Никто тебя не посмеет ни в чем упрекнуть».
0: Он с сомнением поглядел на нее.
1: «Но ведь речь идет о смертельном риске. В любой момент мы можем просто исчезнуть. Думаешь, легко сказать такое людям, которые 20 лет ждут конца дороги? Не могу же я заявить с милой улыбкой: кстати, фотонные двигатели вышли из-под контроля, и мы сидим на громадной бомбе.
2: Даже если ты скажешь именно так, они не разревутся, как дети. Хотя ты почему-то уверен в обратном. И не поднимут на борту бунт. Они проголосуют. А результат, Поль, ты его и сам знаешь. Они ведь все обычные люди. У них есть дети, и они не захотят, чтобы те вечно слонялись от оранжерей до обзорного зала и обратно, вместо того, чтобы бегать под лучами ласкового солнца».
0: «Я знаю это, но потому и боюсь». Он прислонился к стене рядом с фотографией улыбающейся Элизабет, стоящей на поле среди спелой пшеницы.
1: «Все мы выберем одно и то же. Но если корабль взорвется, сколько лет пройдет, пока люди вновь прилетят сюда?

0: В чем наш долг как колонистов? Рискнуть всем из страха перед лишним десятилетием в анабиозе? Я считаю, кстати, об этом говорилось и в речах перед стартом, что нам надлежит беречь образ человеческий. Элизабет опустила голову и промолчала. Он открыл дверь и шагнул в коридор.
1: «Поль!»
0: — раздался вслед ее голос.
1: «У нас же есть шанс! Почему двигатель должен взорваться?»
0: Гарну не нашелся, что ответить. Он брел по коридору и повторял про себя. «Может, я слишком мнителен? И так ли уж все плохо, как мне кажется?» К микрофону он сел, почти совсем успокоившись. В студии остались только двое техников, и по их лицам он понял, что Арнхейм уже рассказал им. «Дайте позывные и слушайте все», — твердо проговорил Гарну.

Долгие годы щупальца прокладывали себе путь в мощном слое руды. Они черпали энергию в атомах металлов и проделывали километровые трещины, по которым двигались вверх быстрее. Они стремились к поверхности, снабжая новой информацией главный мозг. И вот настал момент, когда самые длинные щупальца, их было много, и они разбегались в разные стороны, словно лучи звезды, достигла цели. На пути этого щупальца лежало больше мягких пород, и к тому же близко было дно океана. Щупальце пронзило пласт руды, затем последний скальный барьер и попало в новую среду, которая почти не оказывала сопротивления. Она состояла из кристаллов и обломков рыхлого вещества сложной структуры и непонятного происхождения. Щупальце могло бы растворить его различными кислотами, но в том не было никакой необходимости. Существо знало, что вскоре щупальце проникнет в ту далекую окружающую среду, о которой подозревало, едва начав развиваться. До дна океана оставалось совсем немного, и победа была близка.

Когда Гарно появился в каюте капитана, тот внимательно разглядывал Церцею на экране внешнего обзора. Арнхейм не повернул головы, но психолог понял, что капитан услышал, как он вошел. На мгновение Гарно застыл посреди каюты, вспоминая о выступлении и чувствуя одну лишь неимоверную усталость. «Ты говорил?» — глухо спросил Арнхейм. «Да». Гарно подошел к экрану и привалился плечом к переборке. Ему не хотелось видеть звезды, наполнявшие каюту призрачным светом. Острые скулы Арнхейма казались голубоватыми и еще больше подчеркивали остроту тонкого носа. Капитан хмурился, с трудом сохраняя спокойствие. «Было трудно?» «Ждал худшего. Правда, я еще никого не видел и пока не знаю их реакции. Завтра...» Наконец Арнхейм стряхнул с себя оцепенение. Он повернулся вместе с креслом и взглянул на Гарно. «Теперь это не имеет особого значения. Колонисты должны знать правду. Наш человеческий долг и политический принцип – ничего не скрывать». «Я француз», – произнес Гарно. «И когда улетал, мое правительство не очень-то церемонилось с истиной». Арнхейм кивнул. «Новой Европе пока еще трудно отделаться от некоторых, как бы сказать, авторитарных замашек. Правительства не научились правильно оценивать тех, кем управляют. Соответственно, они и ждут от народа слишком многого. А простые люди склонны забывать о политике. Эволюции происходят редко, для них нужны особые обстоятельства. Ваши биологи изучали этот вопрос, но президент Малер оказался глух к их словам. Садитесь, Поль». Он тронул клавишу, и рядом с его креслом появилось второе.

0: Несколько минут они молчали. Гарно смотрел на звезды. Ему показалось, что голубая звезда в центре экрана стала много больше. «Я родился в Германии», — задумчиво начал Арнхейм. «И хотя пережил американский хаос, пришел к тем же выводам, что и вы. Вам не кажется странным, что мы заговорили о политике? На Земле прошло 20 лет, многое изменилось. Очутись мы сейчас в Европе, на нас смотрели бы, как на живых ископаемых». «Никто не захочет возвращаться», — сказал Гарно. «И первым откажусь я».
1: «Именно это я имел в виду. Земные заботы для всех нас умерли и умерли навсегда. В том числе и политика. И когда я говорил о политическом принципе, то думал только о нашей колонии».
0: «А что подумает Шнейдер, наш обожаемый представитель правительств?»
1: «Он первый поведет себя как гражданин Вселенной, если нам удастся выпутаться из этой ситуации».
2: «Гражданин Вселенной?» — протянул Гарно. «А вы знаете, что люди называли так кандидатов в колонисты?»
1: «Знаю, Поль. Был такой фильм в 90-е годы. «Вдаль к звездам».
0: И, конечно, там были катастрофы».
1: «Конечно, и предостаточно».
0: «Я вам понадоблюсь, когда начнется голосование?»
1: «Да. Самая тяжелая работа ждет нас завтра».
0: «А Кустов? Когда он возьмется за двигатели?»
1: «Сразу после подсчета голосов. Но если мы вовремя не выйдем на подходящую для посадки орбиту...»
0: Гарно поднялся. «Пойду отдохну».
1: «Как Элизабет?»
0: «Отлично. Она здорово поддержала меня. Я думал, что она тут же бросится выключать двигатель».
2: Арнхейм улыбнулся. «Женщины могут вынести все, Поль. С ними звездам не совладать».

информация проникла в океан в нескольких километрах над континентальной плитой и тут же сообщила об этом главному мозгу. Потом по его приказу выпустила во все стороны тонкие горизонтальные отростки. И совершила открытие, вызвавшее у существа беспокойство, которого оно никогда прежде не испытывало. До сих пор щупальце двигалось вверх в богатой энергией плотной среде, где и родилось существо. Оно извлекало энергию из минералов и металлов, то есть попросту пожирало препятствия. Новая среда была бедна энергетическими ресурсами. После осадочного слоя на дне начиналась громадная толща жидкости, в которой отростки двигались очень быстро. Вскоре один из отростков вынырнул на поверхность, и мозг щупальца пришел к выводу, что положение куда хуже, чем казалось. За океаном начиналось опасное пространство, пустыня, из которой можно было извлечь лишь жалкие крохи энергии. Перед тем, как передать информацию в главный мозг, мозг щупальца направил к поверхности множество новых отростков. Один из них пересек незнакомую среду и собрал достаточную информацию для анализа. Новая среда пронизана различными излучениями. Некоторые известны, они существуют и в богатой среде. Другие незнакомы, они чрезвычайно интенсивны, их происхождение непонятно. Однако почти все годятся для усвоения и получения определенной энергии. Плотность молекул быстро уменьшается по мере удаления от богатой среды, а излучений становится больше. Один источник тепла и излучений резко отличается от остальных. Он занимает ограниченный участок пространства прямо перед отростком и медленно смещается в сторону. Мозг щупальца, открывшего атмосферу, космос и светило, передал главному мозгу информацию и свои выводы. Впервые в жизни существо столкнулось с действительно трудной задачей. Оно ощутило беспокойство. Отголосок того беспокойства, которое чувствовало щупальце, далекое от центрального тела. Существо не торопилось. Оно понимало, речь идет о его существовании. Оно росло, и другие щупальца тоже поднялись к новой среде. Придет время, когда иссякнет энергия плотных скальных пород, рудных пластов, кристаллических жил, а его тело разрастется, достигнет пустынной поверхности и столкнется с отсутствием пищи. Существо решилось на исключительные меры. Оно передало часть необходимой ему самому энергии передовым щупальцам, уже с трудом поддерживающим.

0: Голосование закончилось. Сидя возле полок с видеокассетами, Гарно смотрел на сына. Бернар снова увлекся сумасшедшей коробкой. Шары с глухим щелканьем крутились внутри сосуда, а когда малыш нажимал черную кнопку, раздавалось пронзительное пищание. Элизабет вошла в каюту и улыбнулась.
1: «Арнхейм опять вызывал тебя?»
0: Он пожал плечами. «Я свое дело сделал. Теперь вся надежда на Кустова».
1: «И все же сходи к нему».
0: «Ладно, схожу». Гарно опустился на колени, легонько оттолкнул игрушку и взъерошил волосы сына.
2: «Я злюсь!»
0: — решительно заявил малыш и протестующе швырнул игрушку в угол.
1: «Вот и попробуй с ним сладить», — заключила Элизабет. «Он дитя новой эпохи».
0: Гарно не спеша поднялся, рассеянно оглядел свой комбинезон.
3: «Забыл спросить, малыш не лазил вчера в гипнориум?»
0: Она улыбнулась.
1: «А какое значение это имеет теперь? По мне, лучше бы он спал в тот момент».
0: «Какого-то особого момента не будет», — обронил Гарно. «Результат голосования однозначен, и люди Кустова уже взялись за двигатели». Она не ответила, и Гарно принялся собирать записи, которые несколько дней назад принес из отдела психологии. Сегодня они могли понадобиться. Элизабет по-прежнему неподвижно стояла посреди комнаты. У ее ног сидел малыш с удивительно серьезным выражением на лице. Несколько секунд Гарно не мог найти нужных слов, потом нагнулся и поднял сумасшедшую коробку. «Она тебе разонравилась?» Гарно положил игрушку на ковер и быстро вышел. Отдел психологии находился рядом с медблоком на южном полюсе корабля. К нему вели два коридора и галерея, которую прозвали «Кладбищенской аллеей». Гарно не любил этого места и всегда спешил пройти мимо. Но сегодня он остановился и повернулся к левой стене, где на гладком металле чернел ряд клавиш. После секундного колебания он поднял руку и нажал одну. Когда за стеной стал разгораться призрачно-желтоватый холодный свет, его сердце забилось чаще. Глазам Гарно открылось «Корабельное кладбище». На самом деле место называлось просто «Большой зоогипнориум». Громадное помещение соперничало размерами лишь с оранжереей, где росли деревья. Сводчатый потолок усиливал сходство с громадным белым склепом. Но там не было трупов, только застывшие тела спящих животных. Взгляд Гарно перебегал от лошади к корове, от собак к семейству кошек, которые словно мурлыкали, пристроившись в самом углу рядом с контрольным монитором. Стеклянные бандерильи, торчавшие в загривке грузного черного быка, поступала поддерживающая жизнь сыворотка. В отдельной клетке спали закоченевшие змеи. Звери спали с самого старта ковчега. Они не ведали страха, не чувствовали бега времени и не занимали слишком много необходимого человеку пространства. Стада для будущих прерий, собаки для натаскивания на неведомую дичь, кошки-путешественницы, которым, быть может, придется переплывать бурные реки, лошади, которые наверняка снова превратятся в тягловую силу. Каждый вид спал в своем собственном прозрачном загоне. То был самый большой гипнориум из созданных для колонистов звездных миров. Свет медленно затухал и исчез, стоило человеку отойти от стены. Потрясенный Гарно сознавал, что совершает психологическую ошибку, отождествляя животных с людьми. Но на этот раз не стал анализировать свои эмоции. Гарно подошел к своему кабинету.
3: «Действительно», — подумал он, — «все только начинается. Они проголосовали и выбрали риск, конец путешествия, каким бы тот ни был. Почти все. Почти все. А с теми, кто испугался, возиться придется мне».
0: Дверь скользнула в сторону. Он хотел было войти в крохотное помещение, как вдруг металлические панели затряслись, словно в лихорадке. Он потерял равновесие, попытался схватиться за раму двери, но не сумел и растянулся на полу. Далекий рев отозвался в голове мучительной болью. Энергия поступала по тысячекилометровым щупальцам, чтобы новые отростки могли подняться в космос, передавая главному мозгу самые разнообразные сведения, которые все усиливали тревогу существа. Ему оставалось жить определенный отрезок времени, равный уже прожитому, если исходить из размеров породившего его мира. Для существа, привыкшего мыслить в категориях вечности, такой вывод звучал смертным приговором. Открытие новых источников энергии и плотной материи становилось вопросом жизни и смерти. Отростки из микроскопического размера клеток разбежались по всей поверхности планеты, устлали ковром дно пустых океанов, глубокие долины, островерхие хребты гор, где произрастали чахлые мхи. Передовые щупальца поднимались в космос, выбрасывая отростки в разные стороны во все более и более бедной среде, пока не достигли пустоты. Пришло время покинуть пределы атмосферы. Когда-то существо предугадало наличие поверхности своего мира, а теперь догадывалось, что где-то в пространстве есть богатые энергией плотные тела, источники излучений, которые улавливали его отростки, но до них еще было невообразимо далеко.

0: глазах посветлело, и тут же вернулась боль. Гарно лежал в своем кабинете. Он приподнялся и почувствовал тошноту.
1: «Спокойнее», — послышался голос доктора Мартинеса. «Вас пока никто не нуждается».
0: Вокруг царила тишина, словно ничего не произошло. Все на корабле казалось тихим и обычным. Но лицо Мартинеса застыло в напряжении. Таким Гарно видел доктора впервые.
1: «Что-то взорвалось?» «Генератор», — ответил Мартинес. «Это еще не катастрофа, но многим досталось побольше вашего. Медблок переполнен».
0: Гарно осторожно ощупал бинты на голове, встал, держась за стенку.
1: «Я ведь сказал, что у вас пока нет пациентов», — нахмурился Мартинес. «Они понабивали себе шишек и обратились в другое ведомство. Думаю, что эта встряска излечит их от психологических сдвигов».
2: «Вы предупредили мою жену?»
1: Мартинес кивнул. «С ней все в порядке. А вам лучше бы вернуться к себе».
2: «Меня ждет Арнхейм».
0: В рубке управления, кроме Арнхейма, были Вебер и Сиретти. Их головы закрывали экран. Сиретти что-то вполголоса объяснял, отчаянно жестикулируя. Гарно заметил Шнейдера не сразу. Представитель правительства Европы молча сидел у второго экрана. Гарно подошел ближе и увидел оранжевый шар в желтоватой дымке атмосферы. Корабль шел в 2 миллионах километров от восьмой внешней планеты системы Винчи.
1: «Даже выглядит довольно неприятно», — хмыкнул Шнейдер, когда Гарно оказался рядом. «А еще хуже угодить на нее».
0: В этом голосе всегда сквозили злость и презрение, и Гарно не мог отделаться от неприязни к представителю, хотя прекрасно знал о его порядочности.
1: «И все же однажды придется заняться ею», — снова заговорил Шнейдер. «Как и прочими планетами этой системы. Развивающиеся колонии наверняка понадобится метан, да и лишние минеральные ресурсы не помешают, но разберутся с этим наши потомки, если, конечно, нам повезет, и мы доберемся до места живыми».
0: «Что вы хотите сказать?» «Колония проголосовала и сделала выбор. Мы остановим двигатели, и полет на этом закончится».
1: В проницательных глазах политика мелькнул огонек иронии. «Вы так уверены? Или вы не боитесь?»
0: Гарно пожал плечами. Он покосился на Арнхейма, надеясь, что тот окликнет его и избавит от неприятного разговора. Но Сиретти продолжал свои разъяснения, и капитан не обернулся.

0: «Да, я боюсь, как и все», — выдавил он. «Но я тоже голосовал за остановку двигателей». «А я голосовал против», — тихо проговорил Шнейдер. «Это мой политический долг, если хотите». Экспедиция потребовала невообразимых затрат, не говоря о потерянном времени и чьих-то амбициях.
1: «Я знаю все это», — перебил Гарно. «Но что бы вы выбрали как человек?»
0: «Я слишком боюсь смерти, чтобы бросаться ей навстречу. Возможно, со временем я нашел бы вкус в бесконечном ожидании и кончил бы тем, что полюбил само ожидание, а не цель. Пока события подтверждают, что я прав».
1: «Не знаю, шутите вы или нет, но мне не хотелось бы подвергать вас тестам». В этот момент Артхейм выпрямился, повернул к нему голову и едва заметно кивнул. Гарно почувствовал смутное беспокойство.
2: «Нам не везет, Поль. Кустов делает все, что в его силах, но не исключает, что в ближайшие часы взорвется и второй генератор. А значит, возникнут трудности с регенерацией воздуха. Надо разместить спасательные бригады в разных точках корабля и рассредоточить население колонии для экономии воздуха и энергии. Вы можете заняться этим, Поль?»
1: «Что вы мне разрешаете сделать?»
2: «Уложите лишних в гипнориум, если понадобится. Можете, в конце концов, использовать наших полицейских. На корабле должен быть порядок».
1: Гарно ощутил противную тяжесть в желудке.
0: «Что говорит Кустов?»
2: «Я не спрашиваю его ни о чем. Он с самого начала работает как проклятый, а двигательный отсек сейчас больше напоминает ад в миниатюре».
1: Сиретти и Вебер перешли к навигационному компьютеру, на панели которого бешено вспыхивали и гасли огоньки.
3: «У нас есть шансы, если взорвется второй генератор?» — спросил Гарно. Хотя заранее знал ответ. А взгляд Арнхейма подтвердил худшее из его предположений.
1: Он закрыл за собой дверь рубки и побрел домой. Элизабет сидела на кровати и плакала. Гарно остановился, не зная, что сказать. Потом легко коснулся ее волос.
0: «Перестань. Малыш может испугаться».
1: Она покачала головой и показала на дверь гипнориума.
3: «Ты права», — сказал он. «Я сам хотел попросить тебя об этом».
1: Он поднял с пола игрушку, и шары тут же закружились в танце.
0: «А ты? Может, и ты...» «Я достаточно взрослая, чтобы быть рядом с тобой. Ну, а поплакать... Думаю, мы выберемся. А как по-твоему? Ты ведь тоже так думаешь, Поль?»

Существо росло и развивалось, а потому познало страх. Этот страх заставлял его удлинять и разветвлять сеть щупалец в космосе. Отростки рвались к голубому солнцу, а до него было далеко. Плотные пучки щупалец поднялись с родной планеты, богатые среды и устремились к соседним. Другие щупальца, хотя их было мало, ринулись к звездам. Одно из щупалец обнаружило источник энергии, который передвигался в пустом пространстве на относительно близком расстоянии. Мозг щупальца проанализировал ситуацию, сделал выводы и предупредил главный мозг. Обнаруженный источник был не слишком богат энергией, но из-за близости становился желанной и необходимой добычей. Существо выделило добавочную порцию энергии щупальцу, чтобы ускорить его рост в направлении подвижного источника. И стало ждать.

0: Когда меня поставили в известность об аварии, в темноте голос Горно звучал глухо. Я испугался за самого себя. Я испугался, что впервые придется стать самим собой. Я отчаянно испугался всплеска психических расстройств, поскольку все эти мужчины и женщины бросились бы за утешением ко мне. А успокаивать людей, одержимых тем же страхом, что и ты сам, было бы невыносимо.
1: «Ты вовсе не трус», — сказала Элизабет. «В таком страхе нет ничего позорного. Столь опасные ситуации возникают редко, и никто не вправе требовать от людей быть суперменами».
0: «Женщины никогда к этому не стремились», — хохотнул Горно. Они замолчали, каждым своим нервом ощущая тревожную тьму корабельной ночи, пытаясь уловить басовитый гул фотонных двигателей и перестук инструментов в руках техников, готовых вскрыть и обезвредить бомбу. Когда Горно встал, Элизабет шагнула следом. Она поняла, куда сейчас направится муж. Приоткрыв дверь гипнориума, они с порога смотрели на спящего сына. Анабиозная камера походила на кокон из хрома и стекла, увитый разноцветными трубками.
2: «Я знаю, он видит сны».
0: Горно отступил на шаг. «Не думаю, что смог бы заснуть».
1: «Хочешь пойти туда?»
0: Он понял, что она хотела спросить.
1: «Ты не в состоянии просто сидеть и ждать», — усмехнулась Элизабет, закрывая дверь гипнориума. «Твое мученичество психолога не состоялось, и ты подыскиваешь себе другую роль. Я ведь права. Что ж ты молчишь? Жалеешь, что твое искусство не понадобилось? Ты ведь не можешь об этом не думать».
0: Он устало улыбнулся.
2: «Я потерял смысл и боюсь стать бесполезным, как Шнейдер. Сколько веков пройдет, пока люди разберутся, какие именно таланты нужны для покорения звезд?»
0: По бесчисленным галереям он направился в кормовую часть корабля, где упрямые фотонные двигатели отбрасывали назад безумный поток света. Горно назвал свое имя перед небольшим контрольным экраном, и когда дверь распахнулась, вошел в круглый тамбур, где на стенах висели защитные скафандры. «Приветствую тебя, в ад сошедший!» — послышался голос Кустова. «Натягивай эту штуковину и давай к нам! Пришел спасать наши души?» «Вам этого не требуется», — покачал головой Горно, снимая со стены белый скафандр. «Просто хочу немного побыть в первых рядах». Вторая дверь скользнула в бок. Два красных огонька сменились белыми, и он очутился посреди сверкающего металла и огня, где люди казались лишними. Хромом блестели машины, огонь полыхал в сердце двигателя. От генератора и батареи змеями тянулись кабели. Горно каждой клеткой тела воспринимал чудовищный напор энергии, рождавший свирепый поток света. Горно приветственно махнул Кустову, углядев его массивную фигуру. За маской шлема едва угадывалась напряженная улыбка. Кустов подхватил его под руку и увлек влево к мостику. Они поднялись на несколько ступенек и оказались перед трехметровым квадратным экраном тусклого серо-свинцового стекла. «Смотри», — сказал Кустов. Он нажал клавишу в нижнем правом углу, и Горно зажмурился от нестерпимого золотистого пламени, ударившего в глаза. Черно-фиолетовое пространство по обе стороны светового луча казалось совсем непроглядным. Растянувшийся на миллиарды километров, след терялся среди множества звезд и изумрудных газовых туманностей. Он постепенно таял и исчезал в такой невообразимой дали, что мозг отказывался воспринимать ее в мерках обычного пространства и времени.
2: «Вдаль к звездам», — обронил Кустов. «Это про нас».
0: В его голосе звучали ирония и печаль, и Горно вдруг окончательно осознал весь трагизм их положения. Оно было куда серьезнее, чем считали Арнхейм и навигаторы. Горно испытующе посмотрел на инженера. «У вас может не получиться?»
2: «Дело случая. Компьютер папаши Арнхейма взвесил и выдал нам наши шансы. Но, боюсь, у нас ничего не выйдет. К
0: кустов бросил взгляд на массивный хронометр. Он получил его в подарок от любимой женщины 20 лет назад.
3: «Часа через два, если только у нас не осенит какая-нибудь гениальная идея, взорвется второй генератор».
0: Арнхейм упоминал только об одном генераторе. Он даже попросил меня составить план эвакуации, чтобы...
3: «Боюсь, я неверно его информировал», — спокойно заметил Кустов. «Видишь ли, мне кажется, колонистам вовсе не обязательно знать о скорой гибели. А мнение Арнхейма тебе известно».
0: «А мое мнение ты знаешь?»
3: «Весьма смутно».
0: Глаза Кустова вдруг налились усталостью.
3: «Но я не стану рисковать, даже если ошибся».
0: «То есть?» Наступила тишина. Кустов погасил экран и отвернулся.
3: «Сожалею, Гарнон, но тебе придется остаться с нами».
0: Инженер шагнул вниз по лестнице. Гарно бросился вперед и схватил его за плечо.
4: «Кустов, ты что, спятил? Ты не должен был ничего мне говорить».
3: «У тебя есть глаза и отличная интуиция. 10 минут здесь, несколько фраз, и ты узнал бы все».
4: «Арнхейм? А остальные?»
3: «Они сюда не попадут, как бы им этого не хотелось. А впрочем, какая разница?»
0: Кустов кивнул на циферблат.
3: «У нас слишком мало времени».
0: Гарно потерянно молчал. В его голове проносились сотни бессвязных фраз. Он злился на Кустова и одновременно восхищался им.
5: «Сын? Элизабет?»
3: «Не задержи его, Кустов, здесь он не смог бы солгать ей».
0: Щупальце пронзало пустоту, где не было ничего, кроме потоков излучения и силовых полей. Оно приближалось к цели. По сигналу мозга оно выпустило отростки и изменило свою энергопередающую структуру. Щупальце измерило скорость источника излучения и сообщило головному мозгу невероятный вывод. Источник энергии был самым подвижным и быстрым в этой зоне пространства.
4: «Быстрее!»
0: Существо охватил лихорадочный страх. Оно впервые столкнулось с удивлением и растерянностью. Эти ощущения передались ему от отдаленного щупальца и выделило новую порцию энергии. Щупальце пересекло путь источнику и установило контакт. Затем передало информацию и стало ждать новой команды. Она пришла почти тут же. Анализ. Интеграция. Ассимиляция, последовала команда главного мозга.

0: «Осталось полтора часа», — сообщил Кустов. Четыре человека копошились под кожухом системы управления. Остальные трое пытались остановить реакцию, начавшуюся несколько часов назад.
1: «Черт знает что. Даже Землю предупредить нельзя. Я разобрался в причинах аварии. Дефект конструкции. Кумулятивный эффект. Такая авария может произойти еще раз 10, прежде чем...»
0: Кустов умолк. Один из техников бежал к ним, размахивая руками. В этот миг Гарно увидел, как гаснут контрольные лампы.
1: «Неужели взрыв?» — мелькнула мысль.
0: Он сжался в комок. Ноги стали ватными. На несколько секунд он как бы застыл на грани сна и смерти. Потом очнулся. Он по-прежнему ощущал вибрацию двигателей, но их мощность резко упала. Кустов бросился к панели управления, окинул ее взглядом, хлопнул по плечу техника и бегом вернулся обратно.
1: «Черт побери! Энергия куда-то уходит!»
0: Гарно нахмурил брови. «Значит, им удалось? Двигатели?» Его сердце забилось часто-часто. Поток радостных мыслей и чувств смел остатки страха. Кустов встряхнул его, словно хотел оторвать от пола.
1: «Да нет же! Энергия уходит, и все! Проклятые двигатели отключаются, но мы здесь ни при чем!»
0: Он за руку потащил Гарно к индикаторам. На них бешено скакали цифры, а стрелки неуклонно ползли к зеленой зоне.
1: «Глядите! Уровень энергии падает!» «Никогда бы не поверил! Сумасшедшая история!»
0: «Почему?» — Гарно тряхнул головой. «Вы что, сидели сложа руки? Реакция могла в конце концов прерваться само собой!»
1: «Да нет! Впечатление такое, что само пространство выпило энергию! Одним глотком! Пойми, одним глотком!»
0: Не веря себе, они вдруг повернулись к индикаторам. Техники молча столпились вокруг. Их лица были мокрыми от пота. Гарно недоуменно наморщил лоб.
1: «Прислушайтесь. Что-то произошло».
0: Им понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить. Вечное гудение двигателей стихло. Щупальце с его сложнейшей структурой едва не распалось, поглощая громадное количество чистой энергии, но мгновенно перестроилось, ассимилировало всю энергию и передало ее в центр, оставив себе лишь небольшую порцию. К подвижному источнику устремились и другие щупальца. Существо почувствовало радость от мысли, что можно расти бесконечно, добраться до других миров, неисчислимых источников

Щупальце приступило к исследованию и обнаружило, что подвижный источник состоит из чистых металлов и их сочетаний. Во время передвижения в богатой среде оно никогда не встречало подобных залежей. Масса подвижного источника была весьма небольшой, и его усвоение почти ничего не прибавило бы к

трубопроводом, прошел через систему регенерации воздуха, попал в гидропонные ванны и обследовал растения. Потом проник в трубку, по которой текла жидкость сложного молекулярного состава, и, двигаясь по трубке, вошел в тело ребенка, спавшего в гипнориуме. Существо впервые столкнулось со структурой, подобной его собственной. До сих пор оно считало себя единственным живым организмом в мире. Его отросток приступил к изучению живого создания, иными словами, другого существа. Первый контакт с мозгом этого незнакомого создания принес

0: Электронные батареи разряжены, словно там вообще не было энергии. Можно начинать торможение и включать планетарные двигатели.
1: И вы никак не можете объяснить это, недоверчиво протянул Арнхейм. Он не отрывал взгляда от серебристой капли в космосе, одинокого спутника планеты Винчи-7. Сама планета, холодный газовый шар, еще не появилась.
0: Некто Ванберг когда-то писал о полях поглощения энергии, пожал плечами Кустов. Тогда это никого не заинтересовало.
1: Приборы не зарегистрировали никаких полей, только остановку двигателей.
0: У меня нет подходящих объяснений. К нашему случаю применима лишь теория Ванберга. Батареи разряжены, нам, наверное, не удастся их восстановить. Мне все это непонятно.
1: Правда, мы остались в живых. Арнхейм покачал головой. Потом его тонкие губы тронула улыбка, и он глянул на Гарно.
0: Теперь пришел ваш черед.
1: И, увидев, как нахмурился психолог, добавил:
0: я говорю о верующих нашей колонии.
1: Что взбредет им в голову, а?
2: Что бы ни взбрело, я их пойму, тихо произнес Гарно, глядя в глаза капитана. Я в таком же недоумении, как и вы с Кустовым. Мы действительно слишком многого не знаем.
1: В свою крохотную каюту он вернулся с какими-то неясными страхами в душе. Элизабет смотрела на экран. Арнхейм говорил о том, что опасность миновала и путешествие подходит к концу. Она повернулась к мужу. Гарно, угадав, готовый сорваться с ее губ вопрос, усмехнулся.
0: «Чудо далеких небес», — сказал он. «Кажется, так назывался другой фильм».
1: Потом присел рядом с ней, положил руки на плечи. «Чем не сказка для внуков будущих цирцеян?»
3: «Кустов справился?»
1: «Нет, совсем нет. Никто не знает, что случилось.
0: Я тоже пытаюсь отыскать ответ, хотя это и не моя епархия».
1: Он хотел рассказать ей, что произошло, и удивился тому, что хотя ничего не пропустил, никакой гипотезы предложить не мог. Правда, о поведении Кустова умолчал.
3: «Вот ты и дождался главной роли», —
1: насмешливо улыбнулась Элизабет. «Говоришь словами Арнхейма».
3: «Быть может, кто-то действительно поверит в чудо, когда узнает об этом».
1: «Арнхейм не собирается ничего рассказывать».
3: «Ха-ха! Мы живем, ты, кажется, забыл об этом в жестянке, населенной болтливыми букашками».
1: «А если на радостях все забудут о своем любопытстве?»
3: «Ну, только не об этом. Вот я, образцовая жена, и то еще несуразности в вашей сказочной истории. В конце концов, несколько часов назад двигатели решительно не хотели выключаться. И вы ничего не могли с ними сделать. Почему вас волнует, что они все же остановились?»
1: «Потому что нет никакого рационального объяснения».
3: «Не будем спорить, ведь мы спасены», — мягко сказала Элизабет.
1: Гарно улыбнулся и шагнул было к гипнориуму.
3: «Хочешь разбудить малыша?»
1: «Позже. Пусть у него будет несколько лишних минут жизни. Они ему пригодятся в новом мире».
0: Спящему ребенку кто-то задавал вопрос. «Что? Или кто?»
1: В этом вопросе было множество новых понятий, которые спящий мозг воспринимал с трудом. Наконец, мозг ребенка сформулировал не очень уверенный ответ.
2: «Дитя. Бернар».
1: Затем возникли элементарные ощущения, воспоминания об эмоциях.
2: «Холод. Сон.
3: Боль. Игра».
1: Это последнее понятие было для существа неразрешимой загадкой. Кроме того, большая часть информации требовала дальнейшего анализа. Но существо осознавало всю важность своего открытия. Оно вступило в контакт с клеточным организмом, подобным себе, но куда меньших размеров. Мыслительная деятельность, напротив, была развита и многообразной. Пока щупальце осторожно изучало мозг ребенка, отростки вели исследование корабля. Вскоре существо получило подтверждение своих догадок. Подвижный источник продолжал двигаться в пустом пространстве, направляясь к одной из богатых сред, существование которых оно предугадало. Поскольку щупальце пока оставалось внутри источника, оно могло сэкономить некоторое количество энергии и задать вопросы новому существу. Вопрос повторился.
0: «Что?»
1: Но на этот раз существо сопроводило его образами. Черное, твердое, металл, голод, минерал, ночь, день, голод. Промежутки времени между вопросами существа и ответами нового существа казались нескончаемыми. Мыслительные процессы последнего затрагивали разные уровни, и связи между ними улавливались с трудом. Один из глубинных уровней был особенно богат образами, ощущениями, понятиями. С другого уровня поступали яркие эмоции, воспоминания, в которых существо должно было разобраться. «Что?» — повторило оно. Существо никак не могло составить ясного образа своего собеседника. Оно подозревало, что многое ему пока исследовать не удалось. Возникали тончайшие оттенки ощущений, которые существо было не в состоянии осмыслить. К тому же новое существо росло слишком медленно, и это было непривычно. Оно жило в подвижном источнике, чьи стены отделяли его от пустынной среды, означавшей для него конец жизни. Существо никак не могло понять этой последней мысли. В конце концов, оно нашло соответствие со своим собственным понятием «конец энергии». Если новое существо покинет подвижный источник, оно не сможет ни расти, ни мыслить. Его функции усвоения энергии и анализа прекратятся. То же самое произойдет с существом, если оно не найдет новых питательных миров, богатых металлами и плотными породами. Но уже становилось ясным, что существо может жить почти бесконечно. А потому мысль «конец жизни», «рост» была отнесена к разряду абстрактных понятий, которыми существо занималось иногда по прошествии нескольких столетий после их возникновения. Оно искало новые слои породы и металлов, чтобы усвоить их и вырасти до невероятных размеров, заполнив все пустое пространство между мирами-кормильцами. Неторопливый диалог с новым существом возобновился. Но теперь все препятствия исчезли. Оно было неким комплексом веществ, которые ассимилировались столь же легко, как и обычные породы. Его можно устранить и усвоить, когда в этом появится необходимость.

0: 9 миллионов километров, буркнул Вебер, выпрямляясь. Мы, можно сказать, на месте. До посадки считанные часы, вступил в разговор Арнхейм. Именно поэтому я вас и собрал. Рубка управления была переполнена, и Гарно подумал, что экипаж ученых следовало бы собрать в главном зале. Но он догадывался, что вид мерцающего шара Церцеи, заполнившего почти весь обзорный купол, Арнхейм приберег для встречи с колонистами. Он не прислушивался к словам капитана, а разглядывал мириады звезд, усеявших черное нечто, и невольно искал. Он не знал, что именно. Чуть-чуть другую черноту, отблеск неведомого выпившего энергию, нечто, спасшее корабль от гибели. Наконец, Арнхейм объявил о начале операции высадки и замолк. Мир логики и расчета снова вступил в свои права. Ради этого они потратили 20 лет жизни. Ситуация проигрывалась столь часто, что Гарно воспринимал ее как старый знакомый фильм. «Вдаль к звездам».
1: «Вы сделали открытие, которое может вас заинтересовать».
0: Гарно вздрогнул и сообразил, что Кустов протягивает ему смятый листок бумаги. Гарно бросил взгляд на записи. Колонки чисел и время.
1: «Ну и что?»
2: «Сейчас разъясню. Полчаса назад меня вызвал техник, обнаруживший, что одна из вспомогательных цепей обесточена».
1: «В фотонных батареях?»
2: «Нет. В системе управления планетарными двигателями. Но не в этом дело. Главная причина аварии».
0: Кустов нервно выхватил листок.
2: «Я проверил данные наблюдений, провел небольшое расследование и наткнулся на кое-что любопытное. Цепь была перерезана в районе обшивки. Там ее покрывал какой-то студень».
0: Гарно кивнул. «Вы взяли образец?»
2: «Я вызвал лабораторию и просил срочно прислать китсы со всем необходимым. А когда вернулся к месту разрыва, там уже ничего не было».
0: «Цепь снова замкнулась?»
2: «Нет, но следы студня исчезли. Мы отремонтировали ее, и все».
0: «Вы подали рапорт капитану?»
2: «Нет, жду, что будет дальше».
0: Они медленно направились к выходу, оставляя позади оживленно спорившую толпу с Арнхеймом в середине.
3: «Слишком много тайн», — задумчиво сказал Гарно.
0: «И у вас есть какие-то соображения?»
2: «И не одно. Но я боюсь своих фантазий. В моих жилах течет славянская кровь».
0: Элизабет вошла в каюту с охапкой цветов. В них Гарно с трудом узнал Маргаритки.
4: «Боже мой!» — воскликнул он. «Неужели тебе подарили Церцею, что ты можешь позволить себе такое?»
0: Она рассмеялась и принялась лепить вазу из пластика. Ее быстрые пальцы носились по прозрачному веществу, и под ними возникала простая и красивая вещь. Она окунула вазу в фиксатор.
5: «Вовсе нет. Просто встретилась с Люсиль, женой ботаника Пренже».
0: Он кивнул, продолжая думать о таинственном студне.
5: «А теперь», — заявила Элизабет, расставляя цветы в вазе, — «малышу пора проснуться».
0: Гарно вдруг заметил, что дверь в гипнориум открыта, и там горит яркий голубоватый свет. Реанимация подходила к концу. Лицо ребенка порозовело, пунцовые губы улыбались. Гарно склонился над сыном, коснулся гладкого лба и отвел в сторону прядь волос.
3: «Все будет хорошо. Теперь все будет хорошо».
0: Но он не совсем верил в свои слова. Тысячи тончайших отростков заполнили тело нового существа, и мозг щупальца составил полную схему жизненных функций организма. Он разобрался в его психических возможностях и сообщил в главный мозг, что дальнейшее пребывание внутри нового существа не имеет смысла. Новое существо вело автономный образ жизни, а подвижный источник был сам по себе. По сути говоря, использовать можно было только последний. А затем, без особых затрат энергии, направиться к новому миру кормушки и продолжить свой рост. Существо задумалось. Эта медленная жизнь казалась совсем застывшей, а непонятные психические процессы давали только крохи полезной информации. Оно предпочло сосредоточить усилия на ближайшей богатой среде, к которой направлялся подвижный источник, на предстоящих столетиях усвоения новой энергии и развития щупалец, которые в великом множестве отправятся в пространство. У существа был серьезный недостаток — отсутствие любознательности.
3: И этот недостаток не позволил ему сделать верные выводы. Щупальце не смогло определить неизвестное ему состояние – сон. Гигантский организм не подозревал, что новое существо переходило к периоду активной жизни. «Возвращение!» Главный мозг приказал щупальцу покинуть тело гостеприимного хозяина. Щупальце повиновалось и сделало все слишком быстро. Оно покинуло организм, хотя было неощутимо тонким, его поспешное бегство вызвало появление ряда нервных сигналов. Гипнотическое состояние прошло. Анестезирующие вещества прекратили свое действие, и, готовый открыть глаза, ребенок испытал мгновенную и острую боль. Он вскрикнул, поскольку был всего-навсего ребенком, и протянул руку к склонившемуся над ним отцу. И поскольку был ребенком, со злобой и ненавистью подумал о своем обидчике. Эмоциональный импульс был исключительно мощным. Впервые мозг щупальца воспринял столь сильный психический удар. И хотя само щупальце распалось, импульс в мгновение ока пронесся через пространство и достиг существа, с невероятной силой ударив по его нервным центрам. Запоздалую защиту смело, словно взрывом, поразившим все жизненные органы. Существо умерло, не успев даже удивиться. Щупальца в пространстве и на поверхности внешней планеты системы Винчи начали распадаться. Ребенок проснулся окончательно. Какое-то мгновение Гарно оставался неподвижным, держа руку сына. Его обеспокоил неожиданный вопль.
6: «Что-то случилось?»
3: Взволнованная Элизабет подбежала к ним. Гарно пожал плечами и выпустил ладонь сынишки. «Дурной сон», — проговорил он. «Всего-навсего дурной сон». И в это мгновение глухо загудели ядерные тормозные двигатели. Корабль начал разворачиваться на орбиту посадки. Элизабет обняла сына и нарочито строгим голосом сказала:
6: «Вставай, церцеянин! Хватит отлеживать бока! Пора становиться мужчиной!»
3: Гарно улыбнулся. Он думал о другом.
7: Это был рассказ Мишеля де Мюта «Вдаль, к звездам», 2030 из цикла «Галактические хроники».
8: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки».
9: Специально для Samsung Fan Club.

0: Боятся чужеземцев, изредка навещающих столицу королевства. Кстати, это единственный город Ризеланда. И живет в нем 2000 человек, ровно треть от общего населения. Чужеземцы, вернувшись в родные края, любят сочинять анекдоты. В них жители Ризеланда предстают сонями и лентяями, которым в тягость открыть рот, когда с ними заговаривает иностранец. Среди этих анекдотов встречаются очень забавные, но мы не будем их пересказывать. Наша история о другом. А началась она ярким солнечным утром в конце апреля. Три молодых рыбака, Хельмут, Расмус и Джесс, причалили к берегу в большой лодке, полной рыбы. Они быстро загрузили улов в телегу и повезли на рынок.
1: «У нас 6 полных бочонков», — сказал Хельмут, погоняя лошадь. «Старик Хансен выложит 9 крон. Это по 3 кроны на брата».
2: «По 3 кроны», — кивнул Расмус. «Хорошо заработали.
1: Соберемся сегодня вечером в кабачке 2 индюка. На такие деньги можно гудеть всю ночь».
2: «Давай», — согласился Хельмут.
3: «А я не могу».
0: В голосе третьего рыбака Джесса слышался легкий акцент. В отличие от своих приятелей, он был смуглым, а из-под шапки выбивались смоляные волосы.
3: «У меня сегодня дела».
1: «Дела ночью?»
0: Не то удивился, не то восхитился Расмус.
1: «Скорый Андерсон!»
0: И он заржал, но тут же прикусил язык и боязливо оглянулся на море. Громко смеяться, да и просто шуметь на острове было не принято.
3: «Так я тебе и сказал», — огрызнулся Джесс.
1: «Да ладно, приятель!»
0: Расмус хлопнул Джесса по плечу.
1: «Все же видят, что девчонка по тебе сохнет!»
0: Юноша покраснел и отвернулся. А когда телега въехала в ворота столицы, спрыгнул на тротуар, крикнул друзьям:
1: «Не пропейте мои кроны!»
0: и скрылся в лабиринте переулков. Джесс появился на острове пару лет назад. Его нашли на берегу королевские стражники. На юноше была форма юнги, и по-ризеландски он не понимал ни слова. К счастью, Джесс оказался способен к языкам, и уже на второй день, страшно коверкая слова и яростно жестикулируя, рассказал, что его смыло волной за борт испанского фрегата. Он почти сутки провел в воде, уцепившись за какой-то бочонок, а когда сил почти не осталось, заметил вдали берег. Местные жители выслушали эту историю со свойственным им спокойствием, но приняли юношу гостеприимно. И он поселился в заброшенном доме, прилегающем к крепостной стене королевского замка. Вскоре Джесс стал рыбаком и завсегдатаем кабачков. Завел друзей, а его истинно черные кудри заставляли учащенно биться сердца местных девушек. Уверенно прошагав по кривым переулкам, Джесс очутился возле своего дома. Это было обычное для Ризеланда каменное строение с красной черепичной крышей. Судя по полузатертой вывеске, здесь когда-то жил жестянщик. Джесс отпер дверь, вошел внутрь и скинул заплечный мешок на пол. Половину комнаты занимала большая двуспальная кровать, оставшаяся от прежних хозяев. У окна стоял стол, а в дальнем углу комнаты старый покосившийся шкаф. Задернув оконную занавеску, Джесс подошел к шкафу, потянул за ручку и скривился. Дверца скрипнула громко и неприятно. Внутри обнаружилась вторая дверь. Смазанная жиром, она открылась бесшумно. Юноша шагнул вперед и сразу же очутился в темноте. Вспыхнула спичка, потом свечка, и Джесс припустил, что есть мочи, по узкому тоннелю. Не прошло и 5 минут, как он оказался перед новой дверью. Джесс нагнулся, нажал на секретную пружинку и мгновение спустя уже был внутри изысканно обставленной спаленки с шелковыми занавесками, изящной мебелью из красного дерева и гобеленами на стенах. Тут случилась вещь еще более странная. Джесс стянул шапку и куртку, скинул сапоги и штаны и остался в весьма странном для рыбака кружевном белье. Он с силой потянул себя за волосы. Они удивительным образом приподнялись, и на плечи Джесса упали 2 льняные косы. Затем он достал из тумбочки банку с каким-то раствором, обмакнул в нее носовой платок, тщательно протер лицо и руки, и смуглый юноша исчез, уступив место юной бледнолицей красавице, принцессе Ризеланда Анне Лизе. Принцесса поспешно распустила косы и взяла расческу, чтобы привести в порядок волосы, но тут раздался стук в двери, звонкий девчоночий голос позвал:
4: «Анна Лиза, открывай скорей, ты проспишь такой хороший день!» «Не шуми, Кирстен!»
0: Анна Лиза притворно зевнула и сразу же почувствовала, что в самом деле валится с ног.
4: «Сейчас открою!»
0: И она заметалась по комнате, спешно рассовывая наряд Джесса по полкам в шкафу.

0: Ну, сколько можно ждать?»
1: Не унималась за дверью ее младшая сестра. Наконец, Анна-Лиза распахнула дверь, и в спальню ворвалась 12-летняя Кирстен. Радостно вереща, она кинулась на шею сестре.
2: «Ну, рассказывай скорее, что ты чувствуешь накануне волшебной ночи?»
1: Глаза Кирстен горели.
2: «Признавайся, ты уже загадала?»
1: «Что загадала?» Анне-Лизе предстояло стать королевой, и поэтому уже сейчас она говорила тихо, но уверенно, как и подобает королевским особам. Ее тон нисколько не смутил младшую сестру. Кирстен, немало не заботясь о монаршем достоинстве, состроила рожицу и закричала:
0: «Не держи меня за дуру! Единственное заветное желание, конечно!»
1: Анна-Лиза щелкнула сестру по носу.
2: «Откуда ты знаешь про единственное заветное желание?» – зашептала она. «Даже мне о нем знать ничего не полагается. Только в полдень придет мама и расскажет обо всем».
1: Кирстен прыснула.
0: «Ты думаешь, я не знаю, на какой полке в королевской библиотеке хранятся запрещенные книжки? На самой верхней, во втором ряду. Да-да, не делай большие глаза.
2: Путешествие Гулливера, господина Свифта, Жюстина, маркиза де Сада и, конечно же, трехтомная история нашего рода. И не говори, что ты их не читала. В одном из томов я нашла закладку с твоей монограммой. Анна-Лиза, это так неосторожно с твоей стороны!»
1: Старшая сестра устало опустилась на кровать.
2: «Ты хоть расскажи, какой он?»
1: Кирстен присела рядом.
2: «Твой человек со звезды».
0: «Зачем тебе?»
1: Анна-Лиза почувствовала, что сейчас заснет на полуслове.
2: «Завтра сама увидишь».
0: «Да кто завтра?» — надула губки Кирстен. «Завтра все увидят, а я хочу сегодня».
2: «Маленький и в треуголке», —
1: понизив голос, сказала Анна-Лиза.
0: «Кто маленький и в треуголке?» —
1: насторожилась Кирстен.
2: «Принц твоей мечты?»
0: «Нет, Наполеон!»
1: — Анна-Лиза засмеялась.
0: «Маленький и в треуголке!» «Не держи меня за дуру!»
1: Кирстен, вскочив с кровати, обиженно удалилась. Анна-Лиза упала на постель и сразу же заснула. Ровно в полдень, шелестя многочисленными юбками, в спальню девушки вплыла королева Маргарет. Это была красивая женщина. В свое время за нее даже сватался датский принц.
2: «Ваше высочество», —
1: позвала королева тихо, но Анна-Лиза сразу же проснулась.
2: «Сегодня на редкость солнечный день, а вы спите до обеда?»
0: «Встаю, ваше величество», —
1: ответила принцесса и принялась тереть глаза.
0: «Неужели уже полдень?»
1: И, словно отвергая ее сомнения, все часы во дворце пробили 12 раз.
2: «Встаю, встаю»,
1: — Анна-Лиза скинула с себя одеяло.
2: «Не торопитесь, ваше высочество».
1: Королева присела на самый краешек кровати.
2: «Я должна открыть вам важную государственную тайну».
1: Принцесса на всякий случай сделала большие глаза.
2: «С незапамятных времен повелось, что старшая дочь в королевской семье Ризеланда имеет право на одно заветное желание. Накануне своего 16-летия она поднимается на самую высокую башню замка и, дождавшись в небе падающую звезду, его загадывает. О чем мечтают принцессы?»
1: Королева Маргарет улыбнулась, и Анна-Лиза поспешно отвела глаза.
2: «Разумеется, о принце». И на следующее утро на берегу появляется юноша королевских кровей и делает предложение принцессе.
0: «И ваше желание тоже сбылось, ваше величество?»
1: Набравшись вдруг смелости, спросила Анна-Лиза.
2: «Да, мое тоже».
1: Маргарет улыбнулась.
2: «Помню, загадав желание, я вернулась в спальню, но, конечно же, так и не смогла уснуть. Просидела всю ночь у окна, не верила, что все получится. Я тогда зачитывалась романами. Мне нравились бесстрашные и благородные рыцари, способные не только сразить дракона, но и стать на колено перед прекрасной дамой. Увы, принц датский, что сватался ко мне, умел только пересчитывать кроны. А наутро волны вынесли на берег Рольфа, младшего сына голландского короля».
0: «Папу!»
1: Глаза Анны-Лизы сияли.
0: «Как вы проницательны, ваше высочество!» — засмеялась королева.
2: «Огромная волна накрыла его судно и смыла Рольфа за борт. Конечно, на нем не было рыцарских доспехов, как на картинках в моих любимых книгах, но он много путешествовал по свету. Где-то в Африке даже застрелил последнего дракона. И главное, увидев меня, он сразу же опустился на колено и попросил моей руки. «Здорово!» — выдохнула принцесса.
3: «Здорово!»
2: — согласилась Маргарет и поднялась. Анна-Лиза тоже вскочила. «Так вот, ваше высочество, я пришла вам сказать, что сегодня как раз такая ночь. Не пропустите!» И, поцеловав дочь, королева вышла. После таких разговоров юная принцесса сильно разволновалась. Попыталась было читать книгу, но поймала себя на том, что просто скользит взглядом по строчкам, не понимая содержания. Взялась за тайный дневник и между страниц обнаружила аккуратно вырезанный из газеты портрет юноши. Гордая осанка и многочисленные регалии недвусмысленно указывали на его происхождение. Какое-то время Анна-Лиза смотрела на портрет, потом макнула перо в чернильницу и очнулась, обнаружив огромную жирную кляксу на чистом листе. Вздохнула, отбросила в сердцах перо и принялась вышагивать по комнате взад-вперед.
3: «Неужели он завтра сделает мне предложение?» — прошептала она вдруг. «Господи, какая я счастливая!»

0: Наконец-то позвали на ужин. Анна-Лиза спустилась в столовую, уселась за стол, но есть ничего не смогла. Король Рольф и королева Маргарет, понимающе переглянулись и промолчали. Кирстен все еще дулась. Слуги подали десерт и по приказу короля распахнули окна. Свежий морской ветер ворвался в комнату и занес веселую песенку, которую распевали Хельмут и Расмус, направляясь в кабачок «Два индюка».
1: «Анна-Лиза, вы улыбнулись», — сказала вдруг королева. «Неужели вам нравятся песни рыбаков?»
2: «Нет-нет».
0: Анна-Лиза поспешно затрясла головой.
2: «Скорее, я смущена. На нашем острове не принято петь так громко».
3: «Закрыть окна», — приказал король.
2: «Что вы, ваше величество», — воскликнула принцесса. «Такой хороший вечер. Просто я немного переволновалась. Можно я пойду к себе?»
3: «Конечно, ваше высочество», — кивнул король.
2: «Спокойной ночи, Анна-Лиза».
0: Королева тоже кивнула и улыбнулась дочери самым краешком губ. А Кирстен ничего не сказала. Она ела мороженое.
4: Через четверть часа из дома у крепостной стены, что-то насвистывая, вышел юный рыбак Джесс и поспешил в сторону кабачка «Два индюка». «Пропью напоследок свои 3 кроны», — приговаривал он про себя. «Нет сил ждать дома до утра».
0: В кабачке было душно и накурено. Трещали поедаемые огнем ветки в камине. Хельмут успел набраться и спал. Расмус о чем-то возбужденно спорил со стариком Хансоном. Увидев Джесса, он помахал ему пивной кружкой.
4: «Опять шумите?» Джесс опустился на скамейку. «И не боитесь разбудить большого кальмара?»
0: Расмус довольно хмыкнул и подмигнул приятелю. Старик же вынул изо рта трубку и выпустил дым.
5: «Смеешься, Джесс?» — сказал он. «Смейся, смейся над стариком. Да только не байки это. Я большого кальмара как тебя видел».
0: Хансен хлопнул Джесса по коленке.
5: «Я же не всегда на рынке торговал. В молодые годы пришлось мне порыбачить. Бывал я и в Осло, и в Копенгагене. Поживи да испытай свое, тогда и рассуждай, что байки, а что нет».
3: «Да ладно, старый, не обижайся», — встрял в разговор Расмус. «Все знают, что ты большого кальмара видел, никто и не спорит. Джесс его так помянул, к слову. Ты лучше про кальмара толком расскажи, что да как».
5: «Еще пиво хочу», — прохрипел вдруг Хансен и ударил пустой кружкой по столу. «Кора, неси пиво!»
0: Кора Андерсон, дочь хозяина кабачка, подлетела к ним с пенящимися кружками. Первая досталась Джессу. Он отвел взгляд, но девушка пихнула его локтем и зашептала на ухо.
2: «Тебе за счет заведения угощаю».
5: «Хорошо!» —
0: выдохнул старик, когда Кора побежала дальше.
5: «И куда ты, Джесс, только смотришь? Кто с ней в красоте сравнится? Разве что принцесса Анна-Лиза!»
0: И он отхлебнул из кружки. Пунцовый Джесс пригубил свою и нарочито пьяным голосом произнес.
4: «Ты, старый, от разговора не уходи! Ты нам про большого кальмара расскажи, а с девчонками мы сами разберемся».
5: «А что кальмар?»
0: Старик выпустил струю дыма прямо Джессу в лицо.
5: «Кальмар он и есть кальмар, только огромный, и поэтому большой кальмар. Меня им с детства пугали, как и любого на нашем острове. Не кричи, не шали, а то большого кальмара разбудишь. Бабка моя про него много легенд знала. Помню, рассказывала, что появился он в древние времена, когда боги на земле жили и девушек себе в наложницу брали. Заночевал как-то на нашем острове бог. Страшный, из ушей и ноздрей волосы торчат, одна рука другой вдвое короче. Ну, а чтоб не скучать, прикинулся он прекрасным принцем и соблазнил юную принцессу. А поутру на глазах у несчастной обернулся то ли рыбой, то ли птицей и был таков. Дело обычное, не только среди богов распространенное. Все было одно. Да была у бога жена законная, тоже богиня. Приняв вид звезды, наблюдала она с ночного неба за изменой мужа и, осерчав, послала проклятие на чрево несчастной принцессы. Так и появился большой кальмар. Впрочем, сперва-то он был маленький, но рос быстро и все пищал, в воду просился. А как подрос и перестал в бассейн вмещаться, по приказу короля вывезли его на берег и выпустили в море. Принцесса рыдала, конечно, на берег приходила. И большой кальмар к ней приплывал, они подолгу беседовали каждую ночь. Вырос он огромный, больше любого корабля. Но однажды принцесса не пришла. Слегла от перенесенного горя и вскоре умерла. Большой кальмар затосковал. Бил щупальцами по берегу, а когда вымотался и устал, заснул и больше уже не просыпался. Волны отнесли его тело в море, но недалеко мель помешала. Там он и спит уже много-много веков. Иногда во время отлива видна его спина.
0: Старик Хансен замолчал. В кабачке стало тихо. Рыбаки за соседними столиками примолкли. Эта история всегда слушалась здесь с интересом. За стойкой всхлипнула и утерла глаза Кора.
5: Я в молодые годы в это не очень-то верил.
0: Залпом опустошив полкружки, продолжил старик Хансен.
5: Мало ли что бабушка расскажет, лишь бы внук не баловал. А как стал рыбаком, сам бывало над стариками посмеивался. Где он, ваш большой кальмар? Ну и досмеялся. Перевернуло как-то нашу лодку. Товарищи мои за борта уцепились и стали к берегу править, а меня отнесло в сторону. Испугался я, понятно. Болтыхаюсь в воде, а что делать не знаю. Вдруг чувствую под ногами что-то твердое. Обрадовался сперва, мель думаю. А мель подниматься стала и вытолкнула меня из воды. Глянул, подо мной спина кальмара. Огромная жуть! Сиганул я в воду и до других рыбаков мигом доплыл. Ну, решил, проснулся большой кальмар, пришла беда на наш остров. А друзья смотрят на меня, ничего понять не могут. Оглянулся я, нет никого. Поворочился, видать, большой кальмар, да и опять затих.
0: В зрачках Хансена плясали отблески огня, что бушевал в камине. Старик смотрел прямо на Джесса, но не видел его.
2: «И что случилось бы такого ужасного, если бы кальмар на самом деле проснулся?» — спросил вдруг Джесс.
0: Завсегдатаи кабачка загудели. Старик Хансен помолчал какое-то время, потом ответил.
5: «Сам подумай, Джесс, что он доброго от людей видел? Что, кроме обид, на душе держит? Права была моя бабка. Нельзя шуметь на острове. Добром это не кончится».
2: «Ой, я не верю в злого кальмара», — заявил Джесс. «Почему все считают, что кальмар уничтожит Ризеланд, когда проснется? С чего вообще взяли, что он спит? Скорее, он следит за жизнью на острове и защищает жителей. Ведь в Ризеланде даже войн никогда не было. Кто-то разгоняет вражеские флотилии. Вы задумывались когда-нибудь, кто?»
0: Хансен влил в рот остатки пива и хмыкнул.
5: «Ну, спасибо, Джесс, повеселил старика. Добрый, благородный кальмар, это ж надо такое придумать. Молод ты еще совсем, жизни не знаешь. Ладно, время свое возьмет».
0: Он поднялся и бросил на стол монету.
5: «Поздно уже, пошел я».
2: «И мне пора».
0: Джесс глянул на настенные часы и бросился вон.

0: У Анны Лизы не было времени переодеться. «Все спят», — решила она. «Никто ничего не заметит». И, не снимая рыбацкого костюма, принцесса выскользнула из спальни и поспешно поднялась на самую высокую башню замка. Ночь была тихой и ясной, и звезды казались совсем близкими и доступными. Только протяни руку, и заблестит, переливаясь на ладони, небесный хрусталь. Долго стояла Анна Лиза неподвижно, напряженно вглядываясь в небо. А что, если не упадет сегодня звезда? Вдруг нарушится что-то в небесной механике? Но вот, наконец, одна совсем маленькая звездочка сорвалась и полетела в море. Принцесса улыбнулась и загадала. Никем не замеченная, вернулась она в спальню, скинула из себя мужскую одежду, швырнула ее в кресло.
1: «Прощай, Джесс», — сказала она тихо. «С тобой было славно. Ты так потешно коверкал ризеландский язык, так забавно делал вид, что пьешь, а сам подливал пиво в кружку старика Хансена. Прости, Джесс, но завтра у меня начинается новая жизнь. Завтра появится он».
0: Проворочившись в постели несколько мучительных часов и так и не сомкнув глаз, Анна Лиза вскочила, когда часы пробили 6 утра, оделась и выбежала из замка. Ледяной ветер чуть не сбил ее с ног. От ночного штиля не осталось ни следа. Небо затянуло рваными тучами. Холодный косой дождь хлестал по лицу мгновенно продрогшую принцессу. Но никакие ливни и ураганы не смогли бы остановить девушку. Анна Лиза плотнее запахнулась в плащ, накинула капюшон и понеслась к берегу моря. Вот рыбацкий причал. Сегодня он был совершенно безлюден. Никто не отважился выйти на промысел в такую погоду. Море грозно рокотало и обрушивало на берег волну за волной. В нескольких милях от берега Анна Лиза заметила судно под иностранным флагом. Судя по всему, поднявшийся ветер занес его на мель.
1: «Он там!»
0: Ее сердце отчаянно застучало.
1: «Мель мешает кораблю добраться до Ризеланда. Надо разбудить стражников, надо что-то делать!»
0: И тут Анна Лиза услышала чей-то крик. Она вгляделась и увидела барахтавшегося в воде человека.
1: «Ах, вот он где!»
0: Принцесса отвязала от причала ближайшую лодку и, отчаянно гребя веслами, отплыла от берега. После долгих мучений ей удалось подгрести к тонущему, втащить его и положить на дно. Он весь дрожал. Мокрые волосы облепили лицо, кожа посинела от холода.
1: «Сейчас, сейчас, потерпи!» — бормотала Анна Лиза. «Доберемся до берега, зайдем в рыбацкую сторожку, я растоплю печку, обсохнешь, отогреешься».
0: Спасенный ничего не отвечал, только стучал зубами. В сторожке было все, чтобы усталый и продрогший рыбак мог восстановить силы и воспрянуть к жизни. Не только печка с запасом сухих дров, но и регулярно пополняющийся запас рома. Анна Лиза быстро и умело разожгла огонь и достала из тайника большую бутыль.
1: «Вот, отхлебни, сразу согреешься».
0: Она протянула ром незнакомцу, тот благодарно кивнул и откинул от лица волосы.
2: Принцесса от неожиданности вскрикнула и чуть не выронила бутыль. Перед ней был Джесс. Тот самый, созданный ее фантазией юноша, с которым она распрощалась прошедшей ночью.
1: «Почему? Кто ты?»
2: «Я человек со звезды!»
0: Джесс заговорил с акцентом, репетируя который принцесса когда-то так славно развлекалась.
2: «Ты вчера звала меня, и я пришел».
1: «Но я звала не тебя!»
0: — отпрянула Анна Лиза.
1: «Ведь ты — это я!»
0: Она запуталась и совсем растерялась.
1: «Скажи мне, почему ты выглядишь как я, как Джесс?»
2: «Но ведь ты хотела этого!»
0: Теперь растерянным выглядел юноша.
2: «Ты постоянно переодевалась в Джесса. Тебя так увлекала и радовала эта игра. Ты даже на башню пришла в его костюме. Разве не Джесс тот, о ком ты мечтала?»
1: «Что ты говоришь?»
0: Глаза принцессы наполнились слезами.
1: «Как я могу мечтать о Джесси, если он часть меня?» Поверь, это совсем нелегко быть принцессой, будущей королевой, всегда следить за своими словами и эмоциями. Мне так хотелось побыть кем-то совсем другим, пожить другой жизнью, увидеть мир другими глазами. Анна-Лиза — скромная и сдержанная девушка. Джесс — смелый и порывистый юноша. Но и Анна-Лиза, и Джесс — это все я, и я не могу разделить себя на две половинки. Это была только игра. Да что я тебе все рассказываю? Ты так и не объяснил, кто ты и откуда знаешь все про меня и Джесса.
0: Юноша вздохнул.
2: Я живу у берегов этого острова очень давно. Много лет назад, в день своего 16-летия, одна принцесса поднялась на башню королевского замка и, заметив падающую звезду, прошептала заветное желание встретить прекрасного принца. Меня так растрогала ее просьба, что я попросил своего отца, древнего бога, чье имя люди давно забыли, помочь девушке. И на следующее утро он подбросил к берегам Ризеланда чужеземца.
0: Принцесса стала королевой и через какое-то время рассказала об исполнении желания своей дочери, та своей. Они все так искренне верили в чудо, что я, никому не смея отказать, вновь и вновь обращался за помощью к отцу.
2: А потом появилась ты. О, Анна-Лиза, ты совсем не похожа на своих предшественниц. Тебе скучно быть принцессой. Ты переодеваешься в Джесса, дурачишь родителей, друзей рыбаков, ты смелая и отчаянная. Наконец, ты единственная, кто верит, что я не желаю зла вашему острову, что я люблю и защищаю вас.
1: «Так ты большой кальмар?»
0: — ахнула Анна-Лиза.
2: «Да, был им, пока не решил стать человеком со звезды, Джессом. Я думал, тебе его так не хватает», — ответил юноша.
1: «Но зачем? Зачем ты стал человеком?»
2: «Я люблю тебя, Анна-Лиза. Много веков я горевал по своей несчастной матери, но увидел тебя, и боль отступила. Я попросил отца, чтобы он снял заклятие, наложенное когда-то, и превратил меня в Джесса. Он согласился, но с условием, что это желание будет последним. Ему надоело добывать женихов для принцесс. И вот я здесь».
0: Анна-Лиза поднялась.
1: «Джесс, ну, я не могу. Не могу полюбить тебя».
0: Джесс удрученно замотал головой.
2: «Я не понимаю».
0: Принцесса надкусила губу, но не почувствовала боли.
1: «Я ждала другого»,
0: — сказала Анна-Лиза совсем тихо.
1: «А тебя ждет Кура Андерсон. Джесс, ты все напутал».
0: Она выскочила из сторожки и побежала к замку. Безжалостный дождь колотил по ее спине. В спальне Анна-Лиза бросилась на постели, горько разрыдалась. Все было кончено. Жизнь потеряла смысл. И тут послышался скрип. Принцесса обернулась и обнаружила Кирстен. Та стояла в дверях и таращилась на костюм Джесса, который лежал в кресле.
1: «Что ты делаешь здесь?»
0: Анна-Лиза вытерла слезы и поднялась.
1: «Я хотела первой поздравить тебя с днем рождения».
0: Кирстен виновато потупилась.
1: «А дверь оказалась приоткрытой».
3: «Анна-Лиза!»
0: Она перешла на шепот.
3: «Он появился? Твой человек со звезды?»
1: «Нет».
0: Принцесса скинула плащ и решительно принялась расшнуровывать платье. Она вдруг поняла, что должна делать.
1: «Не забивай голову сказками, Кирстен. Ведь тебе уже 12 лет».
0: Кирстен насупилась.
4: «Не держи меня за дуру», — сказала она. «Если человек со звезды не появился, то чей это костюм?»
1: «Мой»,
0: — ответила Анна-Лиза и быстро переоделась в Джесса.
1: «Я ухожу, Кирстен. И вернусь очень нескоро. Может быть, никогда. Но со мной все будет хорошо. Поцелуй за меня папу и маму, когда они проснутся».
0: Кирстен испуганно смотрела на сестру.
1: «Значит, человека со звезды действительно нет?» «Да, Кирстен, и мне пора идти».
5: Постой, Анна-Лиза. На улице такой ветер и дождь. Шторм — это то, что мне сейчас нужно.
0: Кирстен поймала ее за руку.
5: Удачи тебе. Спасибо, Кирстен.
0: И Анна-Лиза поцеловала сестру. Ветер все усиливался, волны поднимались выше и выше. Лодка с тремя рыбаками направлялась к севшему на мель кораблю.
4: «Джесс, не пойму, что ты задумал?»
0: Хельмут с тревогой смотрел на приятеля.
4: «Что ты ищешь на этом судне, да еще в такую погоду?»
6: «Так, хочу провернуть одну сделку», — ответил Джесс. «Вам не стоит меня дожидаться. Я возьму на корабле лодку и вернусь к вечеру».
4: «Приятель!»
0: Расмус почесал затылок.
6: «Не лукавишь ли ты? Не надумал ли покинуть Ризелан?» «Что вы, друзья?»
0: Джесс обнял рыбаков за плечи.
6: «Я всегда буду с вами. Свидимся вечером в двух индюках».
0: Расмус довольно крякнул. Более сдержанный Хельмут промолчал. Лодка приблизилась к кораблю.
6: «Эй, на борту!»
0: Сложив ладони воронкой, закричал Джесс.
6: «Спускайте веревку! Дело есть!»
0: Он быстро поднялся на корабль, махнул друзьям. Те заработали веслами. Лодка развернулась и поплыла к берегу.
7: «Слушаю!»
0: Рядом с Джессом стоял боцман. Его акцент был просто непередаваем.
8: «Юнга не нужен?»
0: — спросил Джесс и улыбнулся. Исчезновение принцессы Анны-Лизы переполошило весь остров. Ее искали в городе, искали на побережье, безрезультатно. Королева слегла в постель. Король был хмур и бледен, он упорно допытывался, какие корабли заходили в порт, но таможенники только разводили руками, кораблей не было. В газетах писали разное, впрочем, что теперь только не пишут в газетах, и лишь Кирстен была невозмутима.
8: «С ней все будет хорошо», — говорила она. «Анна-Лиза сама мне так сказала».
0: Ее никто не слушал. Повеселели ризеландцы только осенью, когда Кора Андерсон вышла замуж за Джесса. На их свадьбу съехались рыбаки со всего острова. Было выпито много пива и спето много песен. А потом пришло письмо из Стокгольма.
8: «Мама и папа, здравствуйте», — писала Анна-Лиза. «Кирстен, сядь на стул, а то упадешь. У меня попросил руки принц Франц Хенрик. Я дала свое согласие. Вы не представляете, какая я счастливая!»

0: Андрей Егоров. Вирус очищения. Прилетевшая нас спасать бригада медиков сразу же показалась мне очень странной. На Глудз доктора прибыли на старом корыте, иссеченном метеоритными дождями и выжженном плотными слоями атмосферы. А я-то, глупец, наивно полагал, что медицинские бригады перемещаются по космосу в полных комфорта белоснежных термоустойчивых катерах с красными крестами на дверях и огненной мигалкой на крыше. Медиков было двое. Один коренастый, с бычьей шеей, выпеченной нижней челюстью. Другой тощий, лысоватый, с пучком редких волос на макушке, маленькие черные глазки так и бегали, словно он что-то потерял. Халаты докторов тоже чистотой не отличались. Сероватые, пыльные, все в темных пятнах копоти и машинного масла. Ну, прям парочка механиков, а не бригада опытных медиков, готовых явиться по первому зову пострадавших. Мы с коллегой Малининым вышли экипажу скорой навстречу. Я приветливо улыбнулся, протянул руку, и тощий доктор, продолжая обшаривать все вокруг жадным взглядом, торопливо ее пожал. «Здравствуйте, господа», — сказал коллега Малинин. «Мы рады приветствовать вас на нашей рудной базе», — полным радушия голосом проговорил я.
1: «Здрасте», — буркнул медик. «Где больные?» Я замялся.
0: «Видите ли, уважаемые доктора, больных у нас нет».
1: «Че, все померли?»
0: Это замечание показалось мне исключительно бестактным, но я отнес его насчет общеизвестного цинизма врачей, вздохнул и ответил: «Вирус убивает сразу».
1: «Как?»
0: — опешил медик. Лицо у него сделалось испуганным. Наблюдение это меня поразило, надо же. Я снова ошибся. Я-то по простоте душевной полагал, что врачи ничего не боятся и готовы броситься на любую хворь, вооруженную лишь шприцем и скальпелем.

0: Я визуальный ряд известной телерекламы цитирую. Ее на нашей базе частенько прокручивали, пока телецентр еще функционировал.
1: «Может, того?» — буркнул коренастый медик.
0: Очевидно, известие о том, что вирус убивает сразу, ему тоже не понравилось.
1: «Мозги включи! Топлива даже на взлет не хватит!»
2: «Е-мое! Так и знал, что это паршивая затея!»
1: «Пасть закрой! Кто тут главный?» «А разве вы не посмотрите на вирус? Не сделаете пробу воздуха?» — вмешался в перепалку коллега Малинин.
3: «Да», — поддержал я. «Кто знает, господа, возможно, этот вирус давно известен науке. В таком случае вам не составит труда его уничтожить».
0: Тощий уставился на меня так, словно увидел впервые.
1: «Я туда не сунусь», — замотал головой доктор с бычьей шеей. «Еще как сунешься», — возразил Тощий и поинтересовался хмуро. «На базе еще кто-нибудь есть?»
0: «Всех поразил вирус», — с грустью в голосе поведал я. «Мы с коллегой Малининым были в рудном тоннеле, а когда выбрались на поверхность, он уже разбушевался».
1: «Вирус? Разбушевался?»
0: «Он уничтожает все живое», — подтвердил я.
1: «И неживое», — уточнил коллега Малинин.
0: «На время». Повисла пауза. На лице главного медика, так он сам себя отрекомендовал, я сразу понял, что это очень солидный и знающий специалист, отразились тяжелые раздумья. Затем он проговорил:
1: «Показывайте ваш вирус. Только вы пойдете впереди, мы чуть сзади. На всякий случай».
0: Мы с коллегой Малининым неразлучные друзья. Когда его только привезли на базу, он почти не говорил, а когда говорил, сильно заикался, как потом выяснилось, путал гласные с согласными. На базе он оттаял душой, все больше раскрывался как личность. А когда, наконец, заговорил связно после очередной порции мрака, выяснилось, что это интеллигентнейший человек, большой любитель Кафки и Мольера, доведенный до отчаяния людской злобы и непониманием. И я в очередной раз понял, что даже в увечном рассудке может скрываться красота. Пока мы шли по пустым коридорам базы, главный медик все время расспрашивал, где мы держим тарийную руду, много ли ее у нас, хорошо ли работает автопогрузчик в стыковочном отсеке. Я охотно отвечал на вопросы. А коллега Малинин делился с врачами техническими сведениями о том, какова мощность автопогрузчика, на каком заводе сконструирован наш агрегат и даже в каком году началось массовое производство подобных моделей. Меня всегда поражала энциклопедичность сведений, которыми сыпал мой друг. В отличие от коллеги Малинина, я не мог запомнить самые простые вещи. До прибытия на базу, к примеру, все время забывал, в каком году родился. Помнил только число, и поэтому день рождения отмечал каждый месяц. С одной стороны, это хорошо и даже очень здорово, но с другой, к моменту прибытия на базу мне, по моим подсчетам, сравнялось 356, а это для работника рудной добычи слишком много. Пришлось в анкете скинуть 266. Получилось ровно 90. Мой работодатель не возражал. Даже напротив, очень смеялся и сказал, что я замечательно выгляжу для своих лет. По стенам расползалась медлительная серость, тянула щупальца, вяло превращала камень в истонченную временем труху. А дальше разливалась одна только черная пустота. Там, где, по идее, должно было находиться продолжение коридора, но не было ничего. Из темного провала тянуло мертвенной сыростью. Увиденное набивало на неподготовленный разум такую стойкую жуть, что всякому человеку хотелось немедленно развернуться и бежать без оглядки. Только куда бежать? Маленькую базу тарийных старателей бездна поглотила почти полностью. Позади осталось несколько складских помещений, стыковочная площадка, лента автопогрузчика и рудный тоннель, где мы обычно трудились с коллегой Малининым. Медики стояли и завороженно наблюдали, как лампа дневного освещения на потолке покрылась похожим на изморозь налетом и начала стремительно тускнеть, как будто тлеющий в ней огонек жизни душила серая мгла. Знаю почти наверняка, что они думали в этот момент. «То же будет и с нами».
1: «Это что такое?» — проговорил медик с бычьей шеей.
3: «Мы полагаем, уважаемые господа, что это вирус». С тех пор, как начал говорить, Малинин всегда отличался изысканной вежливостью. «Спасибо, коллега», — поддержал я его. «Вирус, пожирающий все живое».
1: «И неживое», — уточнил Малинин.
3: «Спасибо, коллега».
0: «Не за что, коллега».
3: «Какой же это вирус? Это не вирус, это трындец».
0: «Я бы не был столь категоричен», — отозвался Малинин.
3: «Вы абсолютно правы, коллега».
1: «А ну-ка, придурки!» —
0: главный медик вдруг извлек из-под халата пистолет.
3: «Мы сматываемся. Где у вас склад с горючкой?»
4: «Склад был там»,
3: — снова проявил готовность помочь предупредительный Малинин и указал на черный провал.
4: «Спасибо, коллега», — отозвался я. «Очень любезно с вашей стороны помочь этим скверным докторам».
3: Я обернулся к медику с бегающими глазками. «Вы же не станете угрожать нам этим страшным оружием?»
4: «Ничего, коллега», — заговорил Малинин. «Я видел в своей жизни людей по-настоящему скверных. Эти люди не такие. Они работники медицины. Наверное, они собираются, если потребуется, даже силой принуждения спасти нас от скверного вируса. Но, право слово, мы и сами готовы помогать вам».
3: «Вот и отлично», — кивнул тощий. Видимо, он решил, что перегнул палку и сунул пистолет обратно под халат.
4: «Двигаем отсюда, пока нас не накрыло».
3: И мы направились обратно.
4: «Почему вы не вызвали спасателей?» — поинтересовался главный медик.
3: Я заметил, что в голосе у него появились истерические нотки. Я такие вещи сразу улавливаю. Сам раньше был склонен к истерикам. Еще до прибытия на базу.
4: «Доктор всегда придет на помощь», — процитировал Малинин известную телерекламу. «Вы абсолютно правы, коллега», — поддержал я его. «Доктор службы 03 с вами всегда, даже когда ваша жизнь висит на волоске, даже в обстоятельствах, которые вам кажутся фатальными. Обратитесь в службу 03, и вы и ваши близкие немедленно получат помощь и поддержку высококлассного специалиста».
3: Повисла пауза.
2: «Вы чё, дебилы?»
3: Тут доктор с бычьей шеей схватил коллегу Малинина за воротник и встряхнул.
4: «Я бы так не сказал», — осторожно отозвался тот, болтая в воздухе ногами.
3: «Раньше, еще когда я не работал на базе, злые люди часто называли меня дебилом. За то время, что я провел на Глуце, я привык к уважительному отношению со стороны коллег и персонала базы и на оскорбления отреагировал болезненно. От обиды едва не прослезился. Но мне все же удалось взять себя в руки. Правда, для этого я вцепился зубами в ладонь, так что едва не прокусил ее до крови».
4: «Да, уровень интеллекта у нас весьма небольшой», — сказал я тихо. «Во всяком случае, так написано в наших анкетах. Другие на эту работу не соглашаются. Говорят, здесь тарийная пыль, опасная для здоровья, но платят нам хорошо. Да и пыль эта опасна не для всех, я так думаю».
2: «Он думает!»
3: — главный доктор скривился.
4: «Ты понял, Тео, где мы оказались?»
2: «В дурдоме», — откликнулся Тео, обладатель бычьей шеи и вспыльчивого характера. «Занесло, мать твою!»
4: «Так вас зовут Тео», — догадался я. «Очень приятно познакомиться. Я Антон Сергеевич Горский, младший сотрудник 5-й рудной корпорации, бурильщик 5-го разряда. Мой коллега Виктор Львович Малинин, младший сотрудник 5-й рудной корпорации, бурильщик 5-го разряда».
2: «Ты что, издеваешься?»
3: Бычья шея и плоское лицо оказались от меня в непосредственной близости.
4: «Тише, Тео!»
3: Главный доктор взял здоровяка за плечо.
4: «Он не издевается. Он просто тупой. Он же все доходчиво объяснил. Сейчас не до разборок. Так, вы двое умники!»
3: Я удовлетворенно кивнул. Наконец-то правильные речи.
4: «Прежде всего, лично я вас дебилами вовсе не считаю. Времени у нас совсем мало. Скажите-ка, парни, здесь есть резервные запасы топлива?»
3: «Конечно, есть!» — откликнулся гордый собой коллега Малинин. Он был рад, что может услужить попавшим в критическую ситуацию докторам.
4: «Отлично!»
3: От радости главный доктор рассмеялся и подмигнул своему напарнику.
2: «И где они?»
4: «Тоже там!»
3: Малинин жизнерадостно махнул в сторону черного провала. Тощий выругался, заставив меня поморщиться. Грязная брань всегда вызывала у меня чувство протеста.
4: «А еще есть?» —
3: поинтересовался грубиян с надеждой.
4: «Больше нет».
3: «Вы абсолютно правы, коллега», — подтвердил я. «Это последнее».
4: «Рация! Рация, с которой вы передавали сигнал! Где она?»
3: «Тоже там». Малинин вежливо улыбнулся.
4: «Хорошо, что вы нас услышали и прилетели». Тут с медиками случилась уже натуральная истерика, что меня порядком удивило. Я полагал, что в бригады врачей берут самых выдержанных и спокойных индивидуумов. А тут такое. Здоровенный Тео зачем-то схватил коллегу Малинина и приложил головой о стену, а меня сильно толкнул, так что я упал.
3: Что касается главного доктора с черными злыми глазками, то он метался по коридору и безостановочно проклинал нас и нашу базу. Мне это очень не понравилось. Ведь база — наш второй дом. Затем, оставив нас в коридоре, медики, демонстрируя сплоченность, вдруг одновременно пришли к какому-то решению и метнулись в стыковочный отсек, где остался их старый катерок. И какой в этом смысл, если, по их же собственным словам, топлива не осталось даже на взлет? Как я и предполагал, вскоре доктора с криками выбежали обратно в коридор. Оказалось, что весь отсек успел погрузиться во тьму, а от их суденышка осталась ровно половина, на которой, понятное дело, лететь нельзя. Через пару часов все, что осталось от базы, — рудный тоннель.
5: «Зачем мы только перехватили этот гребаный сигнал?»
3: Главный медик сидел на полу, обхватив голову руками.
6: «Так вы не настоящие доктора?» — заинтересовался Малинин.
3: «Действительно», — поддержал я его.
6: «Пора скинуть маски, господа. Мы в одной лодке».
5: «Да, дебил ты недоделанный!» —
3: заорал медик, демонстрируя, что и он тоже склонен к немотивированной агрессии.
5: «Никакие мы не доктора! Перехватили ваш сигнал бедствия, погасили его и полетели сюда. Думали поживиться тарийной рудой. Ее можно сдать на любой перевалочной станции за хорошее бабло, а тут такое!»
3: «Я сразу понял, что вы не медики». Я с сожалением кивнул. «Знаете, как я догадался?»
6: «Как?»
3: — машинально откликнулся Тео. Он стоял, прижавшись к стене, и со страхом наблюдал, как серые потеки проступают на потолке над его головой.
6: «Доктора в рекламе всегда улыбчивые, красивые, в белых халатах. И летают на белоснежных кораблях с красными крестами на дверцах и мигалкой на крыше. А ваш катер грязный, закопченный. На таких доктора не летают».
3: «Может быть, среди нас есть верующие?» — неожиданно поинтересовался коллега Малинин.
6: «И правда!» —
3: я бросил на него исполненный восхищения взгляд. «Да чего проницательный человек! Если среди нас есть верующие, можно помолиться».
2: «Я атеист», — пробурчал главный медик сквозь зубы.
3: Тео же вдруг громко забормотал:
2: «Отче наш, ижеси».
3: Умирать ему, очевидно, не хотелось. Давно заметил, отчего-то жизнь больше всего любят люди с бычьими шеями. А мы с коллегой Малининым сохраняли спокойствие. Не в первый раз наблюдали, как базу поглощает вирус. Я для него даже название специальное придумал: «Вирус очищения». Через пару дней он оставлял базу, возвращая на места все неживые объекты. Забирал только живых. Потом пятая рудная корпорация присылала новых работников, и все начиналось по новой. Последним, на кого не повлиял вирус очищения, был коллега Малинин. Думаю, это произошло от того, что у коллеги Малинина душа ангела. Еще порой мне кажется, что этот вирус вовсе и не вирус, а местный бог. Поэтому, когда Тео стал молиться, я посмотрел на него с сочувствием. Вот ведь злой человек ударил коллегу Малинина, да и меня толкнул, а молится, просит о спасении. Не помогло. Через пару часов наших гостей не стало. Остались только мы с коллегой Малининым. Мы принялись снова, как и много раз прежде, болтаясь в пустоте, обсуждать многообразие Вселенной, Кафку, Мольера и труды моего любимого философа Льва Лосева. «Вы спросите, а зачем мы, собственно, отправили сигнал бедствия?» «Тут такое дело... даже не знаю, как сказать. В общем, все же расскажу. Дело в том, что в той самой рекламе, которую так часто крутили по телевидению, такие красивые медицинские катера. А мне бы очень хотелось как-нибудь облететь на одном таком вокруг Глуца. Я думал так: тьма уйдет, а катерок-то останется».

И сейчас еще один рассказ Фредерика Брауна. Теперь уже на другую несколько тему, не такую детективную. Скорее, его можно назвать фантастической юмореской. «Планетат. Безумная планета».

Даже тому, кто привык, временами становится тяжко. Вот и в то утро, если его можно назвать утром. По-настоящему была ночь. Но мы на планетате живем по земному времени. Планетатное время нелепо, точно так же, как и все остальное в этом сумасбродном мире. Тут за шестичасовым днем идет двухчасовая ночь. Потом 15-часовой день сменяется часовой ночью. Потом, в общем, никак нельзя отсчитывать время на планете, которая описывает восьмерку вокруг двух солнц, мечется между ними, как летучая мышь в аду. А солнце вертится так быстро и так близко друг от друга, что астрономы Земли считали их одним светилом, пока 20 лет назад тут не высадилась экспедиция Блэксли. Понимаете, сутки на планетате вовсе не какая-то фиксированная часть его периода обращения вокруг Солнца. Между Солнцами же действует поле Блэксли. Поле, где лучи света замедляют свой бег, еле ползут и... Словом, если вы не знакомы с отчетами Блэксли о планетате, ухватитесь за что-нибудь устойчивое, и я вам все объясню. Из всех известных нам планет, планетат единственный в своем роде. В один и тот же миг он дважды затмевает сам себя. Каждые 40 часов сталкивается с собой лоб в лоб, а потом гонится за собой, пока не упустит из виду. Что же, я вас не осуждаю. Я тоже не верил и до смерти перепугался, когда впервые, стоя на планетате, увидел, как планетат стремительно несется прямо на нас. А ведь я читал отчеты Блэксли, знал, что к чему. Похоже было на старинный фильм. Оператор поместил камеру на рельсах. Зрители видят, как прямо на них надвигается паровоз и чувствуют непреодолимое желание убежать, хотя понимают, что на самом деле никакого паровоза нет. Но я-то хотел рассказать о том утре. Я сидел за письменным столом, крышка которого поросла травой. Ноги мои покоились, по крайней мере, так мне казалось, на зеркальной глади воды, чуть подернутой рябью. Но не мокли. На письменном столе у меня поверх травы стоял розовый цветочный горшок, а оттуда носом вверх торчала ярко-зеленая сатурнианская ящерица. Это была, как подсказывал мне рассудок, а не зрение, моя чернильница с ручкой. Еще лежал лоскуток с надписью, аккуратно вышитой крестиком «Боже, храни нашу Родину». В действительности это была радиограмма, только что принятая из Земли, центра. Не знаю, что в ней говорилось, я вошел в свой кабинет уже после того, как начался эффект поля Блэксли. Навряд ли там значилось «Боже, храни нашу Родину». Скорее всего, нет, раз глазу так привиделось. И тут-то я вышел из себя. Я был сыт планетатом по горло, и мне стало наплевать, что значится в радиограмме. Понимаете, лучше уж я объясню. Эффект поля Блэксли наблюдается, когда планетат проходит посредине между Арджайлом-1 и Арджайлом-2, двумя светилами, вокруг которых он описывает восьмерку. Есть научное объяснение, но его надо излагать не словами, а формулами. Сводится оно к следующему. Арджайл-1 состоит из вещества, а Арджайл-2 — из антивещества. На полпути между ними образуется поле значительной протяженности, где лучи света сильно замедляются. Там они движутся приблизительно со скоростью звука. В результате, если какой-нибудь предмет движется быстрее звука, например, сам планетат, то вы все еще видите этот предмет даже после того, как он вас миновал. Зрительный образ планетата пробивается сквозь поле 26 часов. За это время планетат успевает обогнуть одно из светил и на обратном пути встречается с собственным отражением. В центре поля существует отражение входящего.

0: Кем вы слышите гудок? Он доносится за целую милю оттуда, где паровоза давно нет. Так наши уши воспринимают предмет, движущийся быстрее звука. Точно так же наши глаза воспринимают предмет, движущийся по орбите восьмерки, быстрее собственного изображения. Это еще не самое худшее. Можно запереться в кабинете и не видеть ни затмений, ни столкновений лоб в лоб. Но психофизиологический эффект поля Блэксли настигнет вас повсюду, никакие двери не помогут. А он, психофизиологический эффект, опять-таки особая статья. Поле воздействует на зрительные центры, на тот участок мозга, с которым связаны зрительные нервы, подобно некоторым наркотикам. У вас появляется нечто вроде галлюцинаций, но не совсем, так как обычно вы видите только предметы, которые вокруг вас реально существуют, но получаете о них искаженное представление. Я прекрасно знал, что у письменного стола на крышке не трава, а стекло. Что ноги мои упираются в пластиплатовый пол, а не в подернутую рябью воду. Что на столе у меня не розовая ваза, торчащая из нее сатурнианской ящерицей, а античная 20 века чернильница с ручкой. Наконец, что лоскуток с надписью «Боже, храни нашу Родину» — радиограмма на стандартном бланке. Все это я мог проверить на ощупь. Осязание поле Блэксли не нарушает. Можно, конечно, закрыть глаза, но этого никто не делает, потому что даже в кульминационный период зрение позволяет судить о сравнительной величине предметов и их дальности. А если человек находится на знакомой территории, то память и логика подскажут ему, какие это предметы. Поэтому, когда дверь отворилась и вошло двуглавое чудище, я сразу понял, что это Риген. Риген вовсе не двуглавое чудище, но я узнал его по походке. «Что, Риген?» — сказал я. Двуглавое чудище ответило. «Шеф, механическая мастерская шатается. Придется нарушить правила и работать во время среднестояния». «Птицы?» — спросил я. Обе головы кивнули. «Подземную часть стен птицы уже изрешетили. Надо поскорее залить бетоном. Как вы думаете, остановят их те арматурные стержни из нового сплава, что привезет ковчег?» «Наверняка», — солгал я. Забыв о поле, я обернулся, чтобы взглянуть на стенные часы, но вместо них на стене висел похоронный венок из белых лилий. «По венку времени определишь». «Я-то надеялся, мы не будем чинить стены, пока не получим арматурных стержней под бетон. Ковчег вот-вот должен прибыть. Возможно, он сейчас порхает вокруг планеты, ждет, когда же мы выйдем из поля. Как, по-твоему, можно потерпеть до...» Раздался грохот. «Отчего не потерпеть?» — ответил Риген. «Механическая мастерская рухнула. Спешить некуда». «Там никого не было?» «Вроде нет, но я проверю». Он убежал. Вот так и живется на планетате. С меня было довольно, более чем довольно. Пока Риген отсутствовал, я принял решение. Вернулся он в облике ярко-голубого скелета на шарнирах. «Порядок, шеф», — сказал он. «В мастерской никого не было». «Станки сильно пострадали». Он рассмеялся. «А вы можете при виде детской резиновой лошадки в фиолетовую крапинку угадать, целый это токарный станок или сломанный? Послушайте, шеф, а вы знаете, на кого сейчас сами-то похожи?» «Посмей только намекнуть, тут же выгоню со службы», — пригрозил я. Не знаю, шутил я или нет. Нервы у меня были на взводе. Я выдвинул ящик письменного стола, положил туда лоскуток с вышивкой «Боже, храни нашу Родину» и шумно задвинул обратно. Я был сыт по горло. Планетат — безумная планета. Тот, кто долго живет на ней, тоже сходит с ума. Каждый десятый служащий Земли центра возвращается на Землю для лечения у психиатра, проведя на планетате год-два. А я здесь уже почти 3 года. Мой договорный срок истекал. Терпение тоже. «Риген!» — окликнул я. Он обернулся почти у порога.
1: «Да, шеф!»
0: Я сказал: «Отправь радиограмму Земле-центру. Записывать не стоит, и так запомнишь. Тут всего 3 слога. Увольте!» Он сказал: «Ладно, шеф», вышел и прикрыл за собой дверь. Я остался сидеть, только закрыл глаза, чтобы сосредоточиться. Наконец-то свершилось. Если я не догоню Ригина и не отменю своего распоряжения, все можно считать решено и подписано бесповоротно. У Земли-центра есть одна причуда. Во многих отношениях дирекция делает

0: подчиненным всякие поблажки. Но если вы подали заявление об уходе, вам никогда в жизни не разрешат передумать. Это железное правило. И в 99 случаях из 100 на межпланетных работах оно себя оправдывает. Человек должен быть стопроцентным энтузиастом, иначе у него ни черта не будет ладиться, и стоит ему только чуть-чуть разлюбить свое дело, как он становится пустым местом. Я знал, что среднестояние приходит к концу, но все равно сидел с закрытыми глазами. Не хотелось открывать их и смотреть на часы. Ведь я увидел бы не часы, а еще какую-нибудь чертовщину. Сидел я и раздумывал. Было чуть-чуть обидно, что Риген так хладнокровно отнесся к радиограмме. Мы с ним близкие друзья вот уже лет 10. Мог бы, по крайней мере, сказать, что его огорчит мой отъезд. Разумеется, у него теперь немалый шанс на повышение, но даже если это пришло бы ему в голову, он мог бы вести себя дипломатичнее. Во всяком случае, мог бы хоть... «Да кончай ты себя жалеть!» — опомнился я. «Ты расплевался с планетатом, расплевался с землей центром, и очень скоро вернешься на Землю, как только тебя сменят. А там найдешь другую работу, может быть, опять преподавательскую». Но все равно, черт бы побрал Ригена. В политехническом институте Земля-Сити Риген был моим студентом, и я помог ему получить должность на планетате, и должность неплохая для такого юнца. Заместитель коменданта планеты с почти тысячным населением. Если на то пошло, у меня тоже неплохая должность для моего возраста. Мне самому всего 31 год. Отличная должность, вот только ни одного здания нельзя построить без того, чтобы оно не развалилось, да еще... «Хватит слюни распускать!» — одернул я себя. «Теперь с этим покончено. Назад, на землю, к преподавательской работе. Плюнь ты на все!» Я устал. Руки положил на стол, голову на руки и задремал. Разбудили меня чьи-то шаги под дверью, но это был не Риген. Я увидел, что иллюзии совершенствуются. Передо мной предстала, или мне так показалось, ослепительная рыжеволосая красавица. На самом деле, конечно, этого быть не могло. На планетате есть женщины, в основном жены специалистов, но...
1: «Разве вы меня не узнаете, мистер Рент?»
0: — спросила красавица. Голос был женский, и к тому же приятный. В придачу мне показалось, что я его когда-то слышал. «Не говорите глупости», — ответил я. «Как я могу узнать вас в среднесто...» Вдруг мой взгляд упал на часы за ее спиной, и я увидел часы, а не погребальный венок и не кукушкино гнездо, и сразу понял, что все остальные предметы тоже приняли нормальный облик. А это означало, что среднестояние кончилось, и мне ничего не мерещится.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Фредерик Браун. «Планетат. Безумная планета». Окончание. Я снова посмотрел на рыжеволосую красавицу. Понял, что она всамделишная. И тут я ее узнал, хотя она изменилась и здорово изменилась. Впрочем, все перемены пошли ей на пользу. В Политехническом институте Земля-Сити в астроботанической группе, которую я вел, Нувелина Ольте была очень хорошенькой девушкой. 4... Нет, 5 лет.